690. Парусиновый полог, изображая такой фальшпотолок, иначе Петр просто не мог заснуть. Он чувствовал себя дискомфортно. По моде того времени Петр иногда даже спал в шкафу. Это сложно себе представить, но тем не менее и в Париже, и в Голландии, и кое-где в Германии, говорят, сохранились до сих пор вот эти вот шкафы, где вообще 2 метра максимум высота этого шкафа, где Петр спал. Это никакое не извращение. Медицина той эпохи почему-то полагала, что если спать, не развалившись на кровати, вытянув ноги, а если спать так полусидя, то это здоровее для спины, для позвоночника, для кровотока. И таким образом нет шансов во сне начать плохо себя чувствовать или, не дай бог, умереть. Была такая сумасшедшая идея, что если спать головой вниз чуть-чуть, кровь куда-то там притечет или утечет не туда, вообще можно умереть во сне. И вот Петр по медицинской моде того времени спал либо на большом количестве подушек, так полусидя в кровати, либо вообще любил спать в шкафу. Известная есть история про то, как Наполеон уже много-много лет спустя, посетив дом в Париже, где останавливался во время своего визита во Францию государственного, Петр I увидел тот самый шкаф с подушками, где ночевал император. Спальное место великого государя так поразило Бонапарта, что он сказал: «Для истинно великого ничто не является малым». Сказано ярко, но мы должны с вами помнить, что такое афоризм. Афоризм – это яркая, лаконичная, афористичная, если позволите, мысль, сказанная великим человеком после своей смерти. Так что доказательств того, что говорил Наполеон, тоже немного. В общем, Петр был прост. По мнению современников, даже чрезмерно, слишком прост. Ведь монарх не только должен жить во дворце, он должен ездить в пышном экипаже, с ярко одетыми лакеями на запятках, под многочисленной охраной всадников. Петр же ездил обыкновенно, как пишут историки, на одноколке или на плохой паре. Одноколки, то есть это такая повозка, куда одна лошадь запряжена, ну или максимум две. В кабриолете. Причем в кабриолете таком, что по замечанию иноземца-очевидца, не всякий средней руки московский купец решится на такой выехать. К тому же Петр очень часто ездил вообще без охраны, без свиты. Править лошадьми он умел, конечно, но не любил. Почему не любил? Не потому, что не хотелось ему. Потому что в дороге он все время работал. Он опять едет с кучером, с водителем. Все время что-то пишет, раздает какие-то указания, либо сажает кого-то рядом, дает инструкции. Даже в особо торжественных случаях он брал экипаж на прокат у собственного подчиненного сенатского генерал-прокурора Ягужинского. Проведу прямую аналогию. Вот представьте себе, как если бы у нас президент России ездил на Яндекс.Такси, а в особо важных случаях брал бы на прокат своего подчиненного машину с мигалкой. Вот Петр был таков. Не дать не взять. Он также просто одевался. Вообще современники считали, что он одевается безвкусно, не так, как положено монарху. Я думаю, что Петру просто было абсолютно все равно, что надевать. Он был сторонником, как бы сейчас сказали, капсульного гардероба. Вот знаете, великие люди, они вообще одеваются довольно просто. Он одевался примерно, как одевается младший офицер. Зеленый кафтан, белая рубашка, штаны, никаких туфель, как правило, сапоги армейские, офицерские сапоги хорошего качества, одни и те же. Все. Никаких манжетов, никаких шейных галстуков шелковых, сложных аксессуаров. Вообще он считанные разы за всю свою жизнь сидел на троне с монаршими регалиями. И даже, как я говорил вам, визиты дипломатов нередко проходили в кузнице, в конюшне, в лодке, возле токарного станка. Отличительная черта Петра I – это ленинская скромность в быту. Надо провести ночь в телеге? Пожалуйста, уснем, не раздеваясь. Надо ехать 20 часов кряду, не выходя из кареты. Пожалуйста, едем, если дело срочное, вперед. Ленинская скромность была обусловлена не тем, что Ленин не любил хорошие вещи или вкусно поесть. Она была обусловлена скудными финансами. Отчасти в России до революции, отчасти в эмиграции. Когда у Ленина деньги были, он любил щегольнуть. Поинтересуйтесь, почитайте. Не сильно себя ограничивал, по крайней мере, в одежде и в еде, это точно. У Петра I была скромность совершенно другого плана. Он был вообще никак не ограничен в личных тратах, в принципе. Но считался неприличным тратить какие-то средства на себя и уделять этому излишнее внимание. Из всех особенностей Петра можно, наверное, извлечь главную. Он одевается, как служилый человек. И он, собственно, служит. Он служит всю свою жизнь. Он видит честь не в роскоши, а в совершенных им действиях.

великих делах, той же самой службы, ждал от остальных. Петр часто предстает в образе служивого человека. Он то по документам поручик Петр Алексеев в какой-то делегации, капитан-бомбардир Михайлов, подшкипер Петр Михайлов. Кстати сказать, всю свою жизнь Петр служит, получает жалование согласно табели о рангах и даже повышает себя в чинах за какие-то особые заслуги. Генеральских чинов Петр не достиг. Ни генералиссимусом, ни отцом народов он себя не величал. Так, рядовой слуга Отечеству. Вернемся, наконец, к Великому посольству. Итак, какие задачи предстояло с внешнеполитической точки зрения молодому Петру решить в рамках этого посольства? Первое, самое главное. Поскольку мы заняли Азов, поскольку мы строим Таганрог, форпост на Азовском море, значит, следующая задача – это пробить выход в Черное море, то есть пробиться через Керченский пролив, возможно, основать там собственные крепости, фактории. Для этого нужна помощь союзников. Все-таки Турция слишком великая держава, чтобы воевать с ней в одиночку. Поэтому задача заручиться в Европе поддержкой в борьбе против Османской империи. В первую очередь активизировать Австрию. Австрия формально находится в войне с Турцией, но боевых действий не ведет. Вторая задача. Пригласить на русскую службу как можно больше иностранных специалистов. Заказать и закупить разного рода военные материалы, вооружение. То есть приобрести технологии и кадры. Третья задача по ходу дела. Познакомиться поближе с жизнью, порядками, устройством, правилами европейских государств. Поскольку Петр судит о Европе только по немецкой слободе, по рассказам иностранцев, он хочет понять, почувствовать систему европейской жизни, политической, экономической изнутри. Посольство готовилось очень тщательно. Ничего на авось не делалось. Точечно подбирался штат. Были выделены, как бы сейчас сказали, фонды. Разработан бюджет посольства, подготовлен транспорт, охрана. Собран целый обоз дипломатических даров. В основном, конечно, меха, то есть традиционные. Востребованные в Европе русские дипломатические дары. Петр остался верен себе, то есть официально посольство возглавлял не он. Он рядовой член. Посольство возглавляли так называемые великие послы. Послов было подобрано трое. Генерал Головин, думный дьяк Возницын. Ну, думный дьяк посольского приказа, это по нынешним меркам, ну, что-то примерно или первый замминистра иностранных дел, или, может быть, при определенных обстоятельствах даже министр иностранных дел. Возницын, самый опытный из дипломатов. И главный посол Франц Лефорт. Лефорт почему? Потому что, видимо, Петр предполагал, что с европейцами должен договариваться европеец. Вообще, это было самое многочисленное посольство за всю историю российского государства до той поры, даже по сегодняшним меркам, оно вполне соответствует численности официальных делегаций самого высокого ранга. Это считая экспертов, протокол, охрану, журналистов и так далее. Ну вот можете, в общем, посчитать. Помимо трех великих послов, у них свита из 24 дворян, которые к ним прикреплены как бы помощниками. Помимо этого, в посольстве числилось 7 подьячих, 2 переводчика с латинского, немецкого и голландского языков, 3 толмача из посольских приказов, я ничего не путаю, толмач и переводчик – это разные профессии. Толмач – это синхронист, это специалист по устному переводу. А переводчик – это тот, кто переводит письменные тексты, соответственно, еще владеет каллиграфией и хорошо разбирается в документах. Кроме того, 2 золотых серебряных дел мастера, лекарь, посольский врач, собольщик, мехов везли очень много, кто-то должен был за всем этим следить, не дай бог, чтобы что-нибудь случилось, учитывать, оценивать. Естественно, священник и диакон, взятые из царской церкви. Естественно, в списке упомянуто еще 4 Карла. Я не знаю, было это Карлы или Карлицы. Таковы нравы того времени. Без Карлов, без придворных шутов. Посольство не посольство, праздник не праздник, обед не обед. Карлы ценились не на вес золота, но существенно дороже, чем обычные крепостные. Поэтому 4 Карла. А также, самое главное, отряд волонтеров, так они официально назывались. Это были дворяне, направляющиеся специально на учебу для обучения воинскому и морскому делу. Волонтеров было 35 человек. Среди них был как раз урядник, сержант Преображенского полка Петр Михайлов, собственно, сам Петр I. Ну и, конечно, посольство сопровождала охрана из 62 преображенцев, солдат. Сейчас обычно визит на высшем уровне сопровождает охрана, только охрана обычно вылетает
либо выезжает сильно заблаговременно до прибытия глав государств, осматривает, где будут проходить мероприятия, улицы, знаете, снайперы на крышах и так далее. Охрана изучает точку заранее. В случае с Петром охрана ехала вместе с посольством. Все члены посольства получили жалование большое, причем вперед. Это редкий случай по тем временам, да и по сегодняшним тоже. При этом оплата была страшно дифференцирована, то есть вот разница между зарплатой посла Лефорта и дворянина, который был у него в ранге помощника, составляло примерно 20 раз. Посол получал в 20 раз больше, чем его сотрудник. Хотя Петр формально ехал инкогнито, ну, конечно, его выдавала внешность. Постовым такого роста спорить запросто непросто, поэтому двухметрового Петра было видно издалека. Ну и, в общем-то, царь сам обычно предпочитал лично вести переговоры с иностранными правителями. Еще раз говорю, стремился сгладить условности, избавиться от излишнего дипломатического этикета. Бюджет посольства, я не буду засыпать вас цифрами, но скажу, что, опять же, не надо думать, что наши предки были глупее нас. Все было просчитано заранее. Бюджет посольства был сформирован, спланирован из трех источников. Ну, во-первых, были просто некое количество золотых рублей из приказа большой казны на посольские расходы. Еще большая сумма только с соболями. В соболями как на раздачу, так и на продажу. Хранением этих мехов, напомню, и занимался специальный человек, собольщик. Ну и был еще третий источник – векселя голландских купцов. То есть купцы, получая у нас товар, расплачивались векселями. Деньги можно потерять, украсть, мало ли чего. А все это было оформлено официальными векселями для получения потом по ним наличности в европейских банках. То есть Чехия, American Express. Все было очень современно. Как бы сейчас сказали, был и кэш, был и наличный легко реализуемый товар, а была и криптовалюта того времени. Помимо зарплаты, послы имели огромные представительские расходы. Просто огромные. Сейчас, конечно, только мечта, чтобы в нашем МИДе наши послы близко даже не имеют подобного рода ресурсов. Им, увы, в этом отношении приходится на всем экономить. Но я, забегая вперед, скажу, что выделенных на посольство средств все равно не хватило. Поэтому впоследствии, чтобы как-то закрыть расходы, опять присылали из Москвы новые векселя голландцев для обкэшивания их за границей. И даже пришлось продать за наличность табачную монополию одному предприимчивому англичанину, об этом расскажу попозже, выручив за нее разово 20 тысяч рублей. Немалые деньги по тем временам. Посольство было огромное. На посольский поезд понадобилось более 1000 подвод. И вот, наконец, в марте, ближе к концу зимы, посольство отправляется из Москвы в Лифляндию. Маршрут был изначально такой. Сначала должны были ехать в Австрию, чтобы договориться сразу о борьбе против турок. Потом в Германию, и в Голландию, и в Англию поучиться корабельному делу, нанять мастеров. Потом из Англии плыть, видимо, морем планировалось вокруг Европы в Венецию. И завершить посольство визитом в Рим, непосредственно к Папе Римскому, о чем тоже была достигнута предварительная договоренность. Но на практике все поменялось. Поначально поехали сразу в Ригу. Рига была первым большим городом по пути. К тому моменту Рига – шведское владение. Там шведский губернатор. Петр в Риге попал впросак. Он же там находился инкогнито. Поэтому, когда он запросился на осмотр рижских укреплений, а в этот момент в Риге проходила большая реконструкция крепости, рижский губернатор в довольно резких выражениях Петру запретил осматривать укрепления. Петр это делал через подзорную трубу, потом пытался куда-то и лично пойти. Кстати сказать, сотрудники его вели довольно беспардонно. Они просто перерисовывали планы этих укреплений. Губернатор это, естественно, взбесило, и он прогнал и дворян, и Петра. Петр был оскорблен невероятно. Никогда ранее никто в жизни не смел с ним так разговаривать, как этот рижский губернатор. Конечно, злобу он затаил, назвал Ригу проклятым местом. И потом, уезжая из Риги в Курляндию, написал в Москву дьяку, некому Андрею Виниусу, который вел все царские переписки, суммировал все сделанные царем заграничные наблюдения, вел удаленный отчет о работе посольства. Петр ему написал, что мы ехали через город и замок, Ригу, где солдаты стояли на 5 местах. Их было около 1000 человек. Город укреплен изрядно, только недоделан. Далее прилагались разного рода планы, зарисовки. А дальше отдельной строкой Петр замечает, как бы невзначай. Кавычки открываются. «Впредь буду писать тайными чернилами.
подержи на огне и прочтешь. А то здешние людишки зело любопытные. То эти здешние людишки, которые могли прочитать царскую письменную, наверное, какие-то зело любопытные сотрудники посольства, от которых надо это скрывать. Ну, в общем, хитрость невеликая по современным меркам, но, наверное, работала. Еще раз подчеркну, обиду Петр никогда никому не прощал. Пройдет много лет, и невежливое обращение рижского губернатора с Петром дорого ему обойдется. В апреле Великое посольство прибыло в Курляндию. Столица Курляндии – Метава, это современная Елгава в Латвии. Так это на юг, по-моему, от Юрмалы ехать час, наверное, на машине. Это была столица Курляндского герцогства, Курляндского государства, почти независимого. Герцог Курляндский был заинтересован в хороших отношениях со своим громадным восточным соседом, поэтому встречали его совсем не парижски, встречали его там с уважением, пышно. Местные иезуиты к приезду русского царя специально написали и даже напечатали поздравительные оратории или орации, как тогда говорили, на нескольких языках, на немецком, на латыни, на греческом. Ну, то есть предполагалось, видимо, что московиты должны по-гречески разуметь как-то. В этих орациях Петр I прославлялся как бесстрашный победитель турок, покоритель Азова и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, в Курляндии Петр хоть чуть-чуть успокоился, душой отдохнул, потом посольство покинул и отправился из курляндского порта Липая, отправился на корабле уже в этот раз в Кёнигсберг. Кёнигсберг – это Пруссия и Бранденбург, большое немецкое герцогство, которое вскоре станет независимым королевством Пруссии, собственно, центром объединения будущих германских земель. В общем, вы посмотрите на карте, где Липая, где Кёнигсберг, нынешний Калининград. Не знаю, как на катере, на машине это от силы часа 4. Однако тогда корабль с Петром плыл 5 дней. Морской транспорт был зело небыстрый. Там его очень радушно принял курфюрст Бранденбурга Фридрих, тот самый, который потом станет первым прусским королем. Там были официальный прием, все было очень вежливо, деликатно. Петру предложили тут же союз, союз против Швеции. Фридрих понимал опасность своего северного соседа, и ему нужен был хороший союзник. Однако вот на тот момент Петра война против Швеции не интересовала совсем. Он собирался продолжить войну с Турцией. Ему нужны были союзники против Турции. Ну а где Кёнигсберг, где Турция? Пруссаков война с Турцией не интересовала никак. Далее посольство отправляется через Германию, через Берлин. По пути много чему Петр учится. Он везде, где возможно, учится всему. Он, например, в Кёнигсберге получил даже аттестат артиллерийского офицера с очень высокими оценками. Обучался артиллерийскому делу. Хотя и до этого знал его неплохо. Специально он оставляет солдат, чтобы обучаться также артиллерийскому делу. Во время пребывания Петра в германских землях есть очень интересная история, связанная с светским вечером, который он провел в обществе двух образованных немок. Женщин по тем временам очень любопытных, продвинутых. Они очень захотели посмотреть на экзотического русского царя. Это была мама и дочка, ганноверская курфюстина София, и ее дочь тоже, кстати, София Шарлотта. Мама была уже совсем дамой немолодой, было за 60, а дочери где-то было около 30, ну, в общем, тоже не девочка по тем временам. Они оставили очень интересные письменные воспоминания об ужине с Петром I. София Шарлотта. Он сел за стол между матушкой и мной, и каждая из нас беседовала с ним на перерыв. Он отвечал то сам, то через двух переводчиков, и, уверяю вас, говорил очень впопад и по всем предметам, с которыми мы с ним заговаривали. Моя матушка с живостью задала ему много вопросов, на которых он отвечал с такой же быстротой. Я изумляюсь, что он не устал от этого долгого разговора. Хотя, как говорят, такие разговоры не в обычае в его стране. Ну, как обычно, почему у нас разговоры не в обычае, загадка. Стоим от на совести немок. Что касается его гримас, то я представлял их себе гораздо хуже. Помните тот самый нервный тик Петра. Заметно также, что его не научили есть опрятно. Об этом многие будут потом писать. Но мне понравилась его естественность, его непринужденность и то, что он стал действовать, как будто находится дома. Ее мать София. Царь очень высокого роста, лицо его очень красиво, он очень строен, обладает большой живостью ума, его суждения быстры и справедливы. Наряду со всеми выдающимися качествами, которые одарила его природа, следовало бы пожелать, чтобы его вкусы были менее грубы. Но общество его доставило нам много удовольствия. Вообще, это человек необыкновенный.
Невозможно его описать и даже составить о нем какое-то понятие, не повидав его. Он нам сказал, что сам работает над постройкой кораблей, показал свои руки и заставил потрогать, помните, я вам говорил, заставил потрогать мозоли, образовавшиеся на них от работы. В другом письме старшая София отмечает: «Этот государь, Петр, одновременно и очень добрый, и очень злой. У него характер совершенно характер его страны. Если бы он получил воспитание получше, это был бы превосходный человек, потому что у него очень много достоинств и бесконечно много природного ума». Надо отметить, немку умело разбираться в людях. Тем временем Великое посольство продолжалось, и Петр Михайлов, он все время опережал официальное посольство, все время ехал впереди, с небольшой очень свитой, без остановок. Он посещает металлургические заводы, где готовится с выпуском чугуна, варкой железа в горшках, ковкой ружейных стволов, производством пистолетов, сабель, подков. Там же в Германии он оставит несколько солдат Преображенского полка, перед которыми поставит задачу простую и комплексную – научиться всему, что знают в артиллерийском деле немцы. Один из преображенцев, история сохранила его имя, сержант Корчмин, потом в письмах царю перечислял, что все он это выучил, и солдаты все его все уже выучили в артиллерийском деле. И потом подводил итог. А ныне мы теперь учим тригонометрию. Петр с большим удивлением в ответном письме вопрошал: верю, но вот как же Преображенец Буженинов осваивает тонкости математики? Ведь, насколько помню, он вообще безграмотен. Сержант Корчмин с достоинством отвечал: «И я того не ведаю, но Господь, он ведь и слепых просвещает». Вот так. Уже в конце лета этого года Петр доберется до Рейна и далее по каналам, по реке спустится в Амстердам. Итак, Голландия, прошу прощения, Нидерланды, давно привлекают царя. Вообще, Россию знают в Голландии, как ни в одной другой стране Европы, поскольку голландские купцы были постоянными гостями единственного русского порта на тот момент, морского Архангельска. И, в общем, еще со времен отца Петра Алексея Михайловича в Москве было огромное количество голландских ремесленников. Собственно, голландцы и были первыми учителями Петра и в морском деле. Плотников голландских корабельных немало работало в Воронеже. И потом, при взятии Азова, при строительстве кораблей, голландцев было на ту пору в России немало. Кстати сказать, голландская морская лексика оставила в русском языке большой след, я напомню. Хорошо известное нашим морякам, и не только морякам, слово «полундра». Вот «полундра», берегись. «Полундра», по мнению некоторых лингвистов, произошло от голландской команды, простите, я не очень хорошо знаю голландские, «фан ондере», то есть «осторожно там внизу», «полундра». В Голландии Петра интересует главным образом судостроение, поэтому он первым делом отправляется в небольшой городок Заандам, славившийся множеством верфи и кораблестроительных мастерских, и уже на другой день под именем Петра Михайлова записывается на верфь обычным плотником. Есть много-много легенд по поводу того, как заандамский плотник Петр осваивал плотницкое корабельное мастерство, работал там наравне с обычными плотниками рабочими, интенсивно. Ну, в общем, это все напоминает, конечно, рассказы про Ленина, который носил бревно на субботнике. Не думаю, что Петр так уж много чего освоил, потому что он был за Адаме всего неделю, после чего перебрался уже в Амстердам, и вот там у него началась полноценная длительная работа от начала до конца. Специально для русской делегации голландцы заложили в Амстердаме на верфи новый корабль. Назвали его, кстати, Петр и Павел. И вот на строительство этого корабля все волонтеры, все сотрудники посольства, в том числе и урядник Петр Михайлов, и работали 2 месяца. Быстро строили тогда, быстро. За 2 месяца большой корабль Петр и Павел был спущен на воду. Построен фактически при участии Петра и его сотрудников. Одновременно закупалось оружие, шла активная вербовка, найм иностранных специалистов для нужд армии и флота. Жизнь посольства проходила в постоянном труде. При этом учились не только корабельному делу, учились вообще всему. Многие учили голландский язык, были наняты специальные преподаватели, которые обучали голландскому, немецкому. Учились все, включая самого Петра. Петр говорил по-голландски. Но он на ходу изучал таким ломаным образом, а тут изучал уже системно. Изучались манеры и искусство. В посольской документации есть запись, что некий танцевального дел мастер Антонио получил за обучение русских танцевальному мастерству в течение месяца 10 ефимок, 1 алтын и 2 деньги. Считалось очень точно все.
Шесть человек из числа посольства, уж не знаю кто, волонтеры или дворяне, обучались игре на скрипке. Также музыканты-инструкторы, репетиторы получали за каждого обученного по 3 ефимка в месяц. Посольство интенсивно использовало все современные технологии того времени, почту. Выписывали из газеты, читались. Использовались разного рода денежные операции, безналичные переводы, обмен валюты, учет векселей. Особый интерес проявлялся географическим картам. Петр любил географические карты, покупал их много, а товар это был по тем временам недешевый. Голландцы возили Петра на китобойные суда, рассказывали ему, как идет охота на китов, в госпитали, воспитательные дома, на фабрики, в мастерские. Петр изучал механизм работы ветряной мельницы, как работает пищебумажная фабрика, как производится бумага. Особый интерес у него вызывали, конечно, посещение анатомических кабинетов и лекции по анатомии. В одном анатомическом театре Петр сам принимал участие в раскрытии трупов, и в будущем все это легло в основу первого русского музея – Кунсткамеры. Кстати сказать, в качестве экспонатов этой Кунсткамеры Петр приобрел чучело крокодила и рыбы-меч в Амстердаме. Кто был в Кунсткамере, посмотрите. Петр изучает технику гравировки и даже сделал собственную гравюру. Можно сказать, художник. Гравюра называлась им «Торжество христианства над исламом». Религиозный сюжет. В те времена о религиозной толерантности речь еще не шла. Там же, в Голландии, Петр познакомится с нидерландским штатгальтером и одновременно, как-то непоразительно, английским королем Вильгельмом Оранским. У Петра сложились с ним хорошие личные отношения, это будет далеко не последняя их встреча. Проведя в Голландии 4,5 месяца, Петр выучил все, что, на его взгляд, нужно было выучить в части корабельного дела, и все, что могла ему дать Голландия, но одним он оставался недоволен, и об этом писал. Ему не нравилось, что голландцы плохо рассказывают ему, как делаются морские чертежи. Петр хотел не только уметь производить корабли, он хотел научиться проектировать корабли. И вот как-то раз некий англичанин, с которым он там столкнулся, сказал ему, что, вы знаете, у голландцев этому учиться бесполезно. Лучшие корабельные проектировщики – это англичане. Вот в Англии все есть. И тут же Петр принимает решение и немедленно отбывает в Англию, чтобы окончить там уже комплексную корабельную науку, научиться всему, что должен знать морской инженер. Вот в Англии он пробудет еще 3 месяца. Там будет встречаться, опять же, с королем Англии Вильгельмом Оранским. Кстати сказать, английский король был заинтересован в хороших отношениях с Петром, потому что английские купцы вели выгодную торговлю с Россией через Архангельск. И, зная, что Петра интересует на самом деле, Оранский подарил ему, ну, не сам подарил, а напряг какого-то олигарха английского, который подарил Петру небольшую, но современную, комфортную, такую симпатичную яхту. Петр был страшно благодарен, он на парусе на этой яхте везде рассекал. Надо сказать, что этот подарок окупился английскому купцу Сторицы. Именно он и получит ту самую табачную монополию на завоз виргинского табака в Россию, которая понадобится Петру, чтобы срочно получить какие-то наличные деньги для продолжения своего великого посольства. Табак выращивался в американской колонии Британии, в Виргинии. Это тот самый был Virginia Blend, как вы можете прочитать сейчас на пачках многих сигарет. Изначально американских торговых марок, таких как Marlboro и прочее. Именно поставщик этого виргинского табака и получает уникальную монополию на несколько лет по фиксированной цене продавать табак в России. Надо сказать, что это была вообще необычная сделка, ведь до сего момента курили, конечно, в московском государстве курили, и царь курил, и на немецкой слободе курили, но, тем не менее, официально курение вот вне какуя, вне немецкой слободы, это большой грех. Временами даже уголовное преступление. Церковь решительно осуждало курение. Ну вот так получилось, что Петр, если в свое время, как пишут некоторые злопыхатели, в погоне за длинным рублем Иван Грозный начал спаивать Россию, продавая водочные откупа и разного рода винные лицензии, монополии, то Петр I решил скурить Россию. Тоже, естественно, за деньги, в надежде на пополнение бюджета. Пополнение бюджета никакого из этого не получилось, сделка была невыгодная, и уже через несколько лет она была отменена. И монополию англичанина отобрали. Что еще делал Петр в Англии? Это была насыщенная программа. Он осматривал арсеналы, доки, мастерские,
музеи, ездил на военные корабли английского флота, кстати, детально изучал их устройство, посетил Гринвичскую обсерваторию, Лондонское королевское общество Тауэр, Монетный двор, Оксфордский университет, изучил технологию изготовления часов и мог отремонтировать сам любые поломанные часы. Гулял, как положено, все-таки молодой мужчина, везде у него были метрески, и в Германии, где он останавливался надолго, и в Голландии, естественно, и в Амстердаме, и в Лондоне. В Лондоне любовницей Петра стала какая-то актриса. До этого у него были попроще вкусы, он предпочитал симпатичных официанток, дочек чьих-то, а тут в Лондоне актриса. Это все-таки была не проституция, это были отношения, но предполагалось, что в конце какой-то хороший подарок она получит. И подарок она получила, ее там спросили так аккуратно, сколько принято в таких случаях. Она запросила большую сумму. Петр дал ей 500 гиней. Обычно метрески обходились Петру гораздо дешевле. Он буквально от сердца отрывал эти деньги. Ну, 500 гиней за 3 месяца. Актриса оказалась недовольна. Все-таки нельзя с актрисами таким образом связываться. И высказала посланцу Петра все, что о нем думает. Такая большая страна, так мало денег. Петр пришел в бешенство и попросил актрисе передать. Ну, во-первых, он ее там выгнал, больше не принимал. Попросил ей передать. Буквально следующее, это потом попало в известные исторические анекдоты, что мне за гораздо меньшие суммы умные, толковые бояре и офицеры служат головой и шпагой. И служат изрядно. Ни Оксфордский университет, к сожалению, это плохо показывали, плохо рассказывали, ни театр, ни парламент на Петра никакого впечатления не произвели. Говорильня какая-то, да и только. А вот на Монетном дворе Петр серьезно заинтересовался денежной реформой. У нас нет точных сведений, встречался ли он тогда с директором Монетного двора. Это был довольно известный человек. Поставьте на паузу, может быть, кто-нибудь угадает, как его звали. Внимание, вопрос. Директора Монетного двора, как бы сейчас сказали, Центробанка Англии, звали Исаак Ньютон, между делом. Так вот, Исаак Ньютон, помимо всех прочих своих достоинств и талантов, был еще и автором финансовой реформы. Великобритания, эта реформа, не буду долго о ней рассказывать, но суть в том заключается, что в результате была отлажена система, когда стали выпускаться долговые обязательства, векселя, по ним стали выплачиваться фиксированные проценты. Кстати, мало чем отличающиеся от современного банковского процента. От имени государства, то есть Англия по всей Европе стала продавать государственные долговые обязательства, 5% годовых, по-моему, выплачивалось. И таким образом эти векселя были обеспечены твердой монетой, то есть золотом и серебром под обмену. Но никто не менял их, все хотели получать интерес, потому что это был хороший процент и очень надежное вложение. Это были не личные обязательства монарха. Это были обязательства государства как такового. С монархом может случиться все, что угодно. Но с государства его обязательства незыблемы. Вот в этом было ноу-хау. Таким образом, Англия стала привлекать огромное количество кэша, огромное количество денег. Это позволяло интенсивно развивать промышленность, судостроение, посылать экспедиции в новые колонии. В общем, Петр изучил эту реформу. И, кстати сказать, когда не так совсем, вот как Ньютон, но когда он вернется домой, то тоже довольно серьезно реформирует денежную систему империи. Вот это ему понравилось. Что касается искусства, тоже характерный штрих. Во время своего визита к английскому королю, в его резиденцию, Петр оставил совершенно без внимания королевскую картинную галерею. Но заинтересовался прибором для наблюдения за направлением ветра. Кстати сказать, написанный во время этой поездки в Англию Готфридом Кнеллером портрет Петра I стал своего рода образцом для подражания. И есть немало портретов Петра, написанных в том самом стиле. Они были довольно распространены в XVIII веке. Это высокий 25-26-летний красавец в такой железной кирасе, в королевской мантии. Выпрямившись, гордо стоит в кабинете. Кстати сказать, портрет, мне кажется, что касается лица и осанки, если мы это сопоставим с описанием Петра как раз немецкими принцессами, очень близок к оригиналу, хотя, конечно, никаких кирас, никаких мантий никогда Петр не носил. Ну и вот там в окне выглядывают главный интерес Петра – это корабли. В этом отношении реализм. Что еще Петр приобретал в Англии? Ну, конечно, он купил какого-то арабчонка. Не знаю, видимо, это был какой-то маленький Карл темного цвета.
Куда уж без Карла. Карла купил за 20 фунтов. Не маленькие деньги, но книги стоили еще дороже. По ведомости Петром приобретено несколько очень, как ему казалось, действительно ценных и важных книг по инженерному делу, по военному делу. И вот эти книги стоили от 1 до 7 фунтов каждая. Книги стоили очень дорого. Так что Карл Рабчонок примерно как 3 дорогих книги обходился. Вкус у Петра был непритязатель, но такую простую русскую пищу, кашу, мясо. Но вот в Англии подсел на сыр. И велено было купить посольству 2 пуда любимого царского сыра пармезана, самого доброго. И всю ту покупку, инструкция Петра, до прихода к Москве никому не выдавать. То есть все 2 пуда Петр планировал съесть сам с семьей. Мы его понимаем. Проведя в Англии 3 месяца, Петр вернулся в Голландию и снова начал политические переговоры, уговаривая теперь уже Голландию присоединиться к союзу против Турции. Ничего не получается. Ни Англия, ни Голландия никакого интереса воевать против Турции на тот момент не имели. В Европе намечалась другая большая война, война за испанское наследство. Вот чем интересовались европейские страны. Петр, понимая, что главная политическая цель посольства как-то растворяется, все-таки рванул в Вену, где нужно было подтвердить союзнические обязательства Австрии. И вот тут большое разочарование. Год назад Вена готова была воевать с Турцией. Прошло время, и интерес к этому у Священной Римской империи, увы, иссяк. Австрии гораздо интереснее вступить в большую битву за передел Европы. Опять в ту самую войну за испанское наследство. Как ни пытается Петр, как он не уговаривает канцлера, императора. Но я думаю, что ни один самый искусный дипломат не смог бы справиться с этой задачей. Петру, к сожалению, все отказывают. Вежливо, корректно. Они готовы помогать России в мирных переговорах с Турцией. Готовы признать русским захваченный Азов, но ни шагу более. И вот тут, уже разочаровавшись в этой истории, Петр решает повернуть в Италию. Может быть, там уговорить венецианцев и иные итальянские государства вступить в союз против османов. И тут Петру приходят страшные вести. Бунт стрельцов в Москве. Бунт происходил буквально по лекалам, так сказать, фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Прошло 1,5 года, царя нет, а может быть, царь не настоящий, а может быть, царя подменили, а может быть, он умер, а может быть, он вообще в Москву не вернется. Стрельцы недовольны, стрельцы поднимают восстание. Нюансы этого восстания я расскажу вам в следующей лекции. Тут интересно то, что Петр бросил все дела и, буквально загоняя лошадей, несется домой. Он хочет разобраться со стрельцами. Стрельцы – это извечный кошмар Петра. Уже по дороге в Москву 30 июля 1698 года Петру приходит известие, что бунт подавлен. Он не разворачивается обратно в Европу, он уже принял окончательное решение ехать в Москву, делает просто небольшую остановку на несколько дней, где-то там во Львовской области современной. Эта остановка предопределит всю историю России на, наверное, на века. Именно там он на 2-3 дня остановится, чтобы встретиться с новым польским королем, а изначально саксонским курфюрстом Августом. Человеком, который войдет в историю как Август Сильный. Почему Сильный? Потому что он очень похож на Петра. Это тоже очень высокого роста, молодой человек. Ровесник Петра, чуть старше. Очень сильный физически. Они с Петром будут на спорт там, сгибать-разгибать кочерги, сворачивать серебряные блюда, портить посуду всячески, ломать шпаги. Очень сильный. Все повидал, объездил всю Европу, принимал участие во многих битвах и сражениях. Такой боевой монарх. Легендарный любовник. После его смерти говорили, что число внебрачных детей Августа где-то там 300 плюс, больше 300. Правда, нет, не знаю, но репутация у него была такая. Легендарный любовник. Ну и полноценный государь. Это не абы кто, это все-таки король. И вот Петр наконец-то увидел себе равного товарища, с кем можно повеселиться, покутить, похулиганить. И вот они 2-3 дня пируют, охотятся, состязаются в удали молодецкой. И постепенно во время этих вечеринок, дружеских ужинов, и рождается идея союза против Швеции. Я не знаю, кто предложил эту идею. Предложил ее сам Петр, вспомнив разговор с курфюрстом прусским Фридрихом. Или предложил ему Август. Но так либо иначе идея родилась именно на этой встрече.
Именно в этот момент вся внешняя политика Российской империи будет переориентирована с юга, с попытки пробить выход к Черному морю. Ну, не получается к Черному морю. Никто не хочет воевать с турками, а одним опасно. И создать новый союз против Швеции. Швеция слаба, у нее какой-то там молодой, сопливый совсем монарх Карл, мальчишка. Швеция всем не нравится, она очень опасна, она очень агрессивна. И вот Россия плюс Польша плюс Саксония, а в своем лице объединяет две страны. Ну, в первую очередь интересна Саксония, потому что у Саксонии довольно сильная и современная армия, считающаяся одной из лучших в Европе. Плюс, как предполагают они, к этому союзу непременно можно будет уговорить вступить в Данию. Дания – это не современная Дания. Напомню вам еще раз. Я об этом уже говорил. Датчане той эпохи – это бравые ребята. Большая морская держава, которая включает в себя Данию, Гренландию, Исландию, Норвегию, множество островов, сильная армия и один из самых сильных военных флотов в мире. Тогда это дело, собственно, решенное. Против такого тройственного союза точно Швеции не устоять. Ну, а для России война с Швецией – это совершенно другие перспективы. Это даже лучше, чем с турками, потому что мы получаем тогда выход к Балтийскому морю, и воплощается мечта Петра – построить настоящий флот и вести прямую торговлю с Европой, а из Балтийского моря выход к Европе, к цивилизованной северной части Европы, гораздо ближе и дешевле, чем через Черное море вокруг Европы. Вести прямую экономически выгодную торговлю со всем миром, таким образом, через Балтику. В общем, все складывается. Личная дружба между Петром и Августом приводит к тайному договору, который будет официально заключен в следующем году. Ну и в заключение несколько слов об одной исторической байке, так называемой подмене Петра, якобы во время его заграничных путешествий. Ну, есть несколько версий, одна смехотворнее другой. Первая версия, что Петра подменили еще в младенчестве. То ли мамки Петра зазевались, и гнусные, хитрые немцы подменили русского царевича на немчонка. То ли жена Алексея Михайловича, опасаясь мужа, который пригрозил якобы, что он ее разлюбит, если она не родит ему сына, а если родится девочка, взяла и решила подменить родившуюся девочку, куда ее якобы дели, на, опять же, немчонка из Кукуя. Следующий вариант совсем уже смехотворный, что у царицы был любовник Франц Лефорт. Именно таким образом якобы объясняется его особое положение потом при дворе Петра, сыновью почтительность царя, назначение Лефорта адмиралом, потом главой Великого посольства, где сам Петр как бы формально оказался у него в подчинении. Глупости, конечно, совершенно несусветные. Но самые популярные слухи о подмене возникли после возвращения Петра из-за границы и начала преобразования. Вот согласно этой новой легенде, подмена была осуществлена за морем, уехал за границу русский царь Петр, а там дальше идут невероятные силы, творческие вариации. То ли в Риге подлинного царя заклали в стену, то есть замуровали демоны, и вместо него прислали на Русь похожего на Петра лицом самозванца. Это я цитирую показания. Показания допросов тех страдальцев несчастных, которые распространяли слухи о подмене царя. В немцах царя в бочку заклали и в море пустили. Ну, прямо Пушкин. Сказка о царе Салтане. Здесь такую-то бочку они такую нашли, чтобы туда двухметрового Петра закласть. А вместо него, опять же, самозванца с лицом, похожим на Петра. Ну, в общем, все это абсолютнейшая чушь. Лицом-то еще можно было найти кого-то. Где ж такого ростом найдешь? А если ростом найдешь, то уж характером такого, как царь Петр Алексеевич, найти было во всем мире абсолютно невозможно. Петр, человек, был уникальный. Он, уехав в Европу, фактически всю эту Европу привез потом в Россию. И попытался в России сделать новую Европу. В Петре не было никакого идолопоклонства перед Западом, поверьте мне. Петр подходил к европейским порядкам крайне цинично. Он считал, что Европа сильно опережает нас в технологиях, сильно опережает нас в военном деле, в промышленности. Поэтому нужно все хорошее, что есть в Европе, взять. Плюс ко всему, ему нравилась европейская простота нравов. Ему нравилась простая, ну и, как Петру казалось, достаточно удобная одежда. Ему нравилась внешность, как выглядят европейцы. Поэтому первое, что сделал Петр, вернувшись в Москву, это реформа номер один европейская – брадобритие. Ждать он с этим не стал. И прямо
в августе 98 года, когда большая делегация пришла, бояр, дьяков и прочих придворных знатных людей, явилась к Петру, чтобы выразить свое почтение и уважение. Мол, соскучились, царь-батюшка, мы по тебе, повидать тебя хотим. Их встретил высоченный двухметровый детина с усиками, в немецком платье, при шпаге,

Теперь немножко самых, в общем, не я вас не запутал, в общем, чтобы мы друг друга верно поняли. Правда ли, что чем глубже, тем дольше живут? Не совсем. На самом деле, если мы говорим про моллюсков, вообще, действительно, чем глубже, тем может у организмов медленнее идти обмен веществ, и тем больше они склонны к тому, чтобы жить долго, но такой же эффект наблюдается, например, у жителей пещер. Мы про глубоководных беспозвоночных отдельно обязательно поговорим, потому что там вот явление глубоководного гигантизма и много-много-много всего еще интересного. А что касается моллюсков, то, видимо, рекордсменами по продолжительности жизни являются представители класса двустворчатые моллюски, о которых мы будем говорить. Более того, даже в интернете можно найти продающиеся добавки к пище, которые вроде как сделаны из двустворчатых моллюсков и которые обещают продление жизни человеку. Это не так, почти точно. Вот. Но, тем не менее, да, у двустворчатых моллюсков встречаются организмы с удивительно долгой продолжительностью жизни. Почему это так, мы тоже будем говорить. Причем долгожители, ну, то есть те, у которых не просто возраст может перевалить за 100 лет, а те, у кого может перевалить возраст за 500 лет, они, в общем, встречаются на разных глубинах, мы просто про них подробно поговорим. А есть моллюски, которые в процессе эволюции переходили из воды на сушу или наоборот. Ну, да, как мы и обсуждали, что вообще брюхоногие моллюски, очень многие вышли на сушу, значительная часть из них утратила при этом жабру, вместо нее появилась легкая. Некоторые, правда, сохранили жаберное дыхание, те, кто живут во влажных регионах, а некоторые затем после этого вторично еще раз вернулись в воду, но уже в пресную. И таким образом, да, у нас в каждом пруду мы найдем дышащих легким брюхоногих моллюсков, которые в процессе эволюции сначала вышли из воды, затем обратно в воду вернулись. Сама ракушка из хитина? Нет. Сама раковина не из хитина. Раковина имеет достаточно сложный состав, причем у разных групп моллюсков он разный. Там есть и органические вещества, и минеральные вещества. Ну, понятно, что чем раковина толще и тверже, тем больше там минеральных веществ. Про состав раковины мы будем говорить в следующий раз, когда будем говорить про двустворчатых моллюсков, про жемчуг, про перламутр. Вот тогда мы про это, про все подробно поговорим. Так, я видела кирпичи из ракушек. Они так хорошо держат тепло. Ну, если говорить про ракушечник. Вообще, ракушечник это ну, такой вариант осадочной породы, в которой окаменело очень много раковин моллюсков. И действительно получилась такая пористая порода, где очень-очень много окаменелых моллюсков. Хорошо ли ракушечник держит тепло? Наверное, хорошо, там же есть полости. Вот вообще ракушечник обычно скорее используют для просто облицовки чего-то, украшения. Рапаны почему с крышечкой? Они же в море. Ну да, тут действительно можно запутаться. Я вкратце повторюсь. Исходно моллюски, брюхоногие, жили в море. Для всех, исходно для всех брюхоногих моллюсков, живущих в море, характерно наличие крышечки. Понятно, что те, кто утратили раковину вообще, как там морские ангелы или голожаберные моллюски, у них никакой крышечки нету. Но, тем не менее, крышечка изначально – это как бы дверца, которая мешает хищникам пролезть внутрь моллюска, а также позволяет защитить жабры, вернее, обычно одну жабру, не парную, от высыхания, если моллюск так или иначе оказался выброшенным на берег. Те моллюски, которые вышли на сушу и отказались от жаберного дыхания, у них крышечка исчезла. У наземных моллюсков

0: в крышечке есть только у тех, кто дышит жабрами. И, соответственно, если вы видите моллюска с крышечкой в пруду, то это жаберно дышащий моллюск, первично водный, предки которого на сушу никогда не выходили. Так, все раковины брюхоногих закручены в одну сторону. Большинство в одну, но есть и закрученные не туда. Но если вы смотрите, держите перед собой раковину брюхоногого моллюска, мысленно можно провести через нее, смотреть на устье при этом надо, мысленно провести через нее ось симметрии. И вот устье, скорее всего, будет смотреть на вашу правую руку. Это значит, что раковина право закрученная. Но есть рода моллюсков, у которых лево закрученная раковина и семейство. Они выглядят, ну, смотришь и понимаешь, что что-то не так, но не очень понятно что. Интересно, что даже у право закрученных моллюсков, которых абсолютное большинство, может происходить мутация, и могут появляться особи, закрученные в другую сторону. Это очень интересно и очень необычно, и иногда даже специалистов по соответствующей группе моллюсков может поставить в тупик, потому что как будто перед тобой вообще другое существо, а это просто в другую сторону закрученный моллюск. Значит, и у нас из копчика опять хвост может вырасти, но если у улиток панцири, то появляются, то исчезают. Нет, обратите внимание. А когда мы говорили про вот эту эволюционную историю брюхоногих моллюсков, я отдельно отметил, что есть такое эволюционное не то чтобы правило, но скорее закономерность, что утратить какую-то структуру в процессе эволюции достаточно просто, а восстановить невозможно или очень сложно. Вот брюхоногие моллюски, которые утратили полностью раковину, они ее уже не восстанавливают. У некоторых из них есть рудиментарная раковина, но это раковина, которая просто недоисчезла. То есть, если раковина утратилась, у брюхоногих моллюсков она обратно не восстанавливается. А в других группах бывает интересное, но про это отдельно поговорим. Также и у нас с хвостом. Ну, есть отдельный термин такой – атавизм. Атавизм – это явление, когда рудиментарная структура вдруг развелась сильнее обычного. Поэтому иногда бывают люди, у которых торчит маленький хвостик. Если вдруг случилась некоторая ошибка при развитии, и рудимент хвоста развился сильнее, чем должен был бы быть. Но обратно обычно такие структуры либо не восстанавливаются, либо очень-очень сложно. Так, а что у них с нервной системой? Похоже по организации на других беспозвоночных, есть ли мозг и делится ли он на зоны? Я в самом начале очень бегло упомянул, что предки моллюсков имели двусторонне симметричное тело с метамерным строением. Метамерное строение, я напомню, это строение, ну, грубо говоря, тело, разделенное на сегменты. То есть, скорее всего, прямо совсем вот сегментов, как у кольчатых червей, не было, но были повторяющиеся части тела. У них была нервная система, похожая, скорее всего, на нервную систему кольчатых червей, ну, то есть это брюшная, что-нибудь типа брюшной нервной цепочки, то есть вытянутый нервный тяж с утолщениями в каждой повторяющейся части тела. Поскольку в процессе эволюции моллюски фактически как бы сжались в один такой общий клубок органов, то и нервная система у большинства их представителей, ну, так называемого узлового типа. То есть есть отдельные скопления нервных клеток, разбросанные по телу, соединенные нервами. Ну, как вы понимаете, такая нервная система к интеллектуальности не располагает. Однако есть класс моллюсков, которые с нервной системой сделали совершенно немыслимое. Это головоногие моллюски, и про них мы будем говорить. Головоногих моллюсков не зря называют приматы моря. Это действительно беспозвоночные, которые, ну, наиболее похожи на нас по своему поведению и по принципу организации нервной системы. Это потрясающе, удивительно, но про это, про все в следующий раз. Так, скажите, будет ли лекция о живых организмах, которые могут выжить вне Земли, на кометах, астероидах, планетах, других? Да, я думаю, обязательно будет такая лекция. Ну, мы сначала пробежимся по... вообще разнообразию беспозвоночных животных, а вот потом уже будем говорить про, ну, некоторые особенности, кто где может выжить и так далее. Мы будем говорить и про пещерных отдельно организмов, про глубоководных, я сказал, и про тех, кто могут переносить совершенно чудовищные условия среды, тоже будем говорить, но да, будет. Так, порошок из хитозана – ерунда, не покупать. Ну, собственно говоря, хитозан получают из хитина. Соответственно, можно получать его из панцирей ракообразных. Давайте мы про это поговорим, когда будем говорить про членистоногих. Там действительно много интересного. Вообще то, как можно использовать хитиновую кутикулу членистоногих, это отдельная интересная тема. Вот мы будем говорить про членистоногих и обязательно к этому вернемся. Так. Значит, каким образом, собственно, работает нога брюхоногих моллюсков, как она вытягивается? Ну, фактически, нога брюхоногих моллюсков, на самом деле, это просто мышца, ну, разумеется, не голая, покрыта эпителием. С помощью этой мышцы они ползут просто за счет того, что могут ее изгибать и сокращать. Мы будем говорить вот в следующий раз, когда про другие группы моллюсков, мы увидим, что вообще исходно для всех моллюсков характерна одна непарная нога, которая может довольно сильно вытягиваться. У некоторых моллюсков вообще она на несколько длин тела может вытягиваться. Но в процессе эволюции некоторые группы моллюсков сделали из нее совсем неожиданные вещи. Но про это в следующий раз. Так. Еще вопросы?
1: Вопрос.
0: Да, ну это какой-то морской брюхоногий моллюск. Честно могу сказать, что по такой фотографии я не скажу. Чтобы определить корректно брюхоногого моллюска по раковине, его нужно сфотографировать со стороны устья. Ну, лучше со стороны устья и сверху еще со стороны вот макушки. Ну и все равно я вот так сходу вряд ли скажу, потому что разнообразие морских брюхоногих моллюсков, оно колоссальное. Если это очень интересно, я просто могу посмотреть и в следующий раз, соответственно, сказать, кто это. Для этого надо будет по атласу посмотреть. Потому что, понятно, каких-то брюхоногих моллюсков морских я опознаю легко, но некоторых опознать... В общем, всех их я, разумеется, не помню. И вообще коллекционирование раковин брюхоногих моллюсков – это такая совершенно отдельная и очень интересная сфера. Так, когда следующая лекция? Через неделю. Так... Ну, вопрос. А вот эта их слизь похожа на нашу? Ну, слизь, которая покрывает тело моллюска, общего у нее со слизью, не знаю, например, которая течет у нас из носа и называется сопли, состоит в том, что и та вырабатывается специальной тканью, которая называется эпителий. Вот. А так, вообще слизь у моллюсков выполняет несколько функций. Во-первых, она выполняет функцию обеспечения дыхания, потому что легкие

0: различных условий.
1: Тут применение.
2: Этот показатель у человека. Не путайте с тем, что молодежь ныне и к 13, 14, 15 годам взрослыми себя считает. Акселерация, эмансипация. Есть, кстати, и мужская эмансипация, не только женская. Ранний доступ почти к любой информации, разве что кроме государственных тайн, но не больно они интересуют подростков и так далее. Но, повторяем, не путайте. Все это внешнее, наносное, не исключено приходящее. Организм завершает физиологическое формирование костного скелета, нервной, кровеносной и прочих систем, даже мускульного облачения тела к 20 годам. Умножьте теперь 20 на 7. Вполне корректное действие. Почему? Чем доказано, что млекопитающий человек должен отличаться от млекопитающих оленей, слонов, белок, медведей? Короче, умножили? Получилась цифра 140. Молодцы, не забыли арифметику. Но где же ваше «не может быть»? Ведь только что была определена средняя продолжительность человеческой жизни, причем не выходя за рамки парадигмы науки. Любой этап можно проверить и обосновать. Никаких подтасовок или шарлатанства. Хотя выводы науки всегда стараются проверить практикой. В физике, например, что только не накрутят теоретики. Экспериментаторы за головы хватаются. Но, мучительно поломав эти самые головы, как правило, находят подтверждение. Отсюда и золотое правило. Нет ничего более практичного, чем хорошая теория. Но в физике кварки, нейтрино, бозоны Хиггса и прочие тотулептоны в нашем примере с возрастом человека несравненно проще. И предмет исследования привычнее, и цепочка логических рассуждений не столь длинна. И факты на поверхности. Во всяком случае, хитроумных экспериментов проводить не надо. Казалось бы, но не подтверждаются наши стройные теоретические рассуждения. 140 лет – редчайшие рекорды. Их не подгонишь даже под палочку-выручалочку. Исключения, дескать, подтверждают правила. Не живет человек, как ему биологически положено, 140 лет. Что-то мешает. Интересно, что и почему.
3: Если бы не было ограничивающего фактора, то продолжительность жизни возросла существенно. Правильно я это понимаю?
4: Это абсолютно правильно. Но именно этот ограничивающий фактор заставляет человека придумывать новые вещи. Потому что что такое отрицательная эмоция? Это неудовлетворенность нынешним существованием. Человек бы не стал придумывать новые лекарства, новые методы диагностики, если бы он был всем удовлетворен. Поэтому здесь вот такое противоречие, которое... То есть без отрицательных эмоций нет прогресса.
3: Абсолютно.
4: Это с одной стороны. А с другой стороны, они укорачивают жизнь человека. Поэтому вот отрицательные эмоции, их вред может быть снят кратковременными положительными эмоциями.
2: Сознание и чувства – величайшая тайна бытия. Ее суть – непредсказуемость. Поэтому психология, как наука, не имеет шансов продвинуться дальше блистательной констатации человеческого состояния, что само по себе, как показывает опыт, достойно самого щедрого вознаграждения.
4: Есть еще другое направление, потому что что такое отрицательные эмоции? Это неудовлетворенная мотивация чаще всего. То есть это когда что-то вот человек задумал, никак не получается, вот что-то. Да, ну, да, поэтому да. Давление поднимается, сосуды суживаются, выбрасываются там разные вредные гормоны, вредные вещества, которые активируют человека, чтобы он пошел, и эту мотивацию наконец удовлетворил свою. Но у него не получается. И какой путь? Убрать мотивацию.
3: Но ведь это уже какая-то сложнейшая психотерапия.
4: Ну, вы знаете, этой психотерапией занимались довольно давно. Люди, они уходили в какие-то там скиты.
3: Правильно. А мы приходим к тому, о чем вы говорили. Убирая мотивации, человек просто категорическим образом снижает свою творческую активность. Правильно?
4: Да, конечно, да. Также он, а ему не нужна творческая активность где-то там в пещере. Она, ну что, ему не надо двигаться. Он сидит, размышляет. Для размышления здесь таких сильных отрицательных эмоций не требуется. Они, вот эти размышления, это не такой вот мощный поведенческий акт, который требует сужения сосудов, который такого вот напряжения во всем организме. Здесь можно и расслабленно полежать, подумать. Но я что-то никогда не слышал, чтобы вот эти вот отшельники, они долго жили. Все равно...

0: Вообще они, я слышал, что они жили достаточно долго, но у этого может быть другая причина. Может быть причина необыкновенного аскетизма в питании.
1: Это даже связано не с питанием. Это связано к адаптации к стрессу.
2: Так почему же не живет человек, положенный ему 140 лет? Первое, что на поверхности – нездоровый образ жизни. Курение, к примеру, или алкоголь. Но зайцы, как известно, обзавелись закрученным в спираль аппендиксом, в котором идут процессы брожения древесной коры. Зверьки предусмотрительно наелись ее осенью. До отвала. Всю зиму ходят под датами. Для сугреву, конечно. И ничего. Несмотря на систематическое и повальное пьянство, живут отмеренный срок. Правда, есть одна страшная подробность. Весь помет, зачатый нетрезвыми зайчиками, гибнет. Узнав это, как-то не хочется онным особям лапу пожимать. Ведь жертвуют они ради зимнего комфорта целым поколением. А природа им потакает. Наделила способностью два раза в год потомство приносить. Те, что со второй попытки на свет появились, выживают. Но другая эта тема. О ней нельзя вскользь. Курят животные только в сказках. На худой конец в цирке. Фактов для выводов мало. А вот стрессы, которые по распространенным версиям сокращают нашу жизнь. Знаете, несерьезно это. Бывает людям страшно, а жуть. Не без этого. И фобии наблюдаются. Но вам не стыдно даже сравнивать свои страхи с тем ужасом, который испытывает антилопа, когда на нее нападает лев? Волки задирают овцу. Охотник, вооруженный сверхсовременным огнестрельным ружьем, плавно нажимает курок. Чего-чего, а страхов в животном мире более чем достаточно. Завидуют они людям, их спокойной, размеренной, безоблачной, как кажется, жизни. Не хотелось касаться отвратительной темы наркотиков. То, как говорится, чтобы тему закрыть. Есть галлюциногенные грибы, есть любители подобных удовольствий среди животных. Вот только наркоклиник у братьев наших меньших нет. Ощущения в историях болезни не описаны. Экология? Так мы по всей земле ухитрились ее испоганить. Многие живые существа живут в экологически неблагоприятных районах. А птиц так просто тянет туда, на свалки. Пищи много, а на какую-то там экологию наплевать. И последнее, очевидно, из выводов. Пролонгирует жизнь дружба? Конечно, продлевает. Но сколько примеров бескорыстной любви и дружбы у наших меньших братьев? Как трогательна взаимопомощь? Как они заботятся о больных? Как помогают в непростой ситуации? Как жертвенны? Вплоть до «сам помогай, а товарища выручай» перепутано все. Во всяком случае, тезис о погибели ради товарища успешно уходит от человека. В обмен на человек человеку волк. Пора гасить свет, опускать занавес. Не нашли мы доказательства, почему не соблюдается принцип вычисления продолжительности жизни по пропорциональному соотношению формирующейся взрослой особи. У всего класса млекопитающих соблюдается, и лишь один его представитель, человек, как говорится, мимо. Стоп! А вдруг все просто? Произведем еще одно умножение. Живи человек по 140 лет. Сколько же нас на Земле появится? Явно не 7 миллионов и не 70. Умножение посложнее, чем то, что в начале сюжета производилось. Но вполне доступно пятиклассникам. Вот и доверим им сосчитать.
1: С питанием сейчас пересмотрели этот вопрос. Вы знаете, не худые люди дольше не живут. Живут люди с нормальным весом, даже с чуть слегка избыточным.
0: Вы меня утешаете.
1: Это последние вот такие сведения. Даже в последнем журнале Science эти сведения опубликованы, обсуждаются.
0: Нет, журнал этого не видел, но я в дайджесте видел это дело, и тоже меня это очень приятно удивило. Потому что мы привыкли считать, что люди аскетического сложения.
1: Нет, они живут меньше.
0: Меньше, да?
1: Если это связано только с фактором питания, вот с ограничением, здесь, к сожалению, таким путем продолжительность жизни увеличить нельзя.
0: Что мы в этом смысле можем делать, говоря о вот такой вот психофизиологической основе нашей жизни, для того, чтобы себя содержать в относительном порядке?
1: Здесь я, наверное, буду банален. Потому что это вы могли слышать в любой передаче о здоровье, что, конечно, свежий, хороший, чистый воздух должен быть. Должна быть хорошая, качественная вода. Она должна быть именно качественная, потому что тут вода – это очень важная составляющая нашего организма. И качество воды, мы еще даже до конца не знаем, какое качество оно оптимально. То есть мы можем предполагать, что вот такое-то там содержание определенной соли.
0: Дистиллированная вода – это беда, потому что она нарушает, вот это увлечение нарушает все обменные процессы.
1: Потом вода ведь это еще не просто H2O. Там есть и тяжелые изотопы, есть легкие изотопы. То есть это тоже вот их соотношение, это тоже очень важно качество, потому что сейчас уже доказано, что вот чем легче вода, чем меньше там тяжелых изотопов, тем она лучше. И воду специально доставляют. Самая легкая вода, она, оказывается, в Антарктиде, в этих вот в айсбергах находится, которые оттуда транспортируют теперь в Америку прямо, и там растапливают и пьют. Потому что эти тяжелые изотопы, они, оказывается, вредят, опять же, тканевому дыханию, они подавляют работу митохондрий. То есть, ну, множество различных факторов, которых мы пока еще не знаем, могут вредить и приводить к изнашиванию организма. Но самое главное – это хорошая вкусная пища должна быть, хорошая чистая вода и хороший воздух.
0: Значит, Чехов-то был прав.
1: Чехов был абсолютно прав. Плюс, конечно, надо физическую нагрузку, не изнуряющую физическую нагрузку, которая должна быть такая, чтобы человек не чувствовал потом, что он должен реабилитироваться в какое-то длительное время.
0: Это поразительно, да. То есть опять мы приходим к тем же самым таким, ну, постулатам, что ли, правилам, которых мы слышим много веков. Все хорошо в меру, правильно?
1: Конечно,
0: особенно
1: конечно.
0: В человеческом здоровье и человеческой психике.
1: Но вот эту меру человек обычно не знает.
0: Вот это.
1: Вообще вот обсудить проблемы – это очень важно. Когда человек замыкается в себе и не хочет это все обсуждать, проблема только усугубляется.
0: Я думаю, что обсуждение с близким человеком,
1: конечно,
0: другом, да, оно гораздо, так сказать, эффективнее, чем обсуждение, да, с незнакомым психоаналитиком или психологом твоим.
1: Поэтому люди, у которых много друзей, они тоже живут дольше. Женатые люди живут дольше.
0: Да, это
1: все связанные вещи, потому что они могут обсудить между собой проблемы, которые так ему обсудить не с кем.
0: То есть вот эта вот ячейка дружбы и ячейка семьи, она создает предпосылки для вот этого прекрасного психологического, психофизиологического, мы можем с вами сказать,
1: разгрузка,
0: вот, да, фона, который позволяет нивелировать вот эти тяжелые воздействия нашей жизни современной. Сергей Константинович, спасибо вам огромное за то, что вы к нам пришли, и за то, что вы потратили время на такой разговор.
1: Спасибо за приглашение.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Всех благ. До свидания.
2: Высота Эвереста, величайшей вершины мира, 8848 метров, расположена в Гималаях, на местном наречии по-тибетски Джомолунгма. Покорена 60 лет назад новозеландцем Эдмундом Хиллари и шерпом Тенцигом Норгием. Первому успешному восхождению предшествовали 30 лет отчаянных попыток пробиться на вершину. А теперь, не сочтите за кощунство или издевательство над зримыми символами величия Земли, попытайтесь мысленно взгромоздить друг на друга три Эвереста. 27 километров получится. Такова высота самой высокой горы в Солнечной системе. А заодно она же величайшее горное образование и самый большой вулкан. Назван весь комплекс Олимпом, в честь горы Олимп, где, по преданию, обитали древнегреческие боги. Что ж, вынужденные по какой-то причине покинуть земную обитель, громовержец Зевс и его компания место нашли более чем достойное. По аналогии с Эверестом и Джомолунгмой, название Олимпа на наречии аборигенов сказать не можем, ибо расположились горные гиганты не на нашей планете, а марсианского языка никто из землян пока не знает. Тем не менее, заметен вулкан даже с Земли. Еще до первых полетов космических спутников район выделялся на общем фоне и был известен как снега Олимпа. Но это не дубликат полярных шапок. Вулкан лучше отражает солнечный свет и с большого расстояния выглядит как белое пятно. Как же такое чудо оказалось на Марсе? После того, как строгая экспертная комиссия исключила из великолепной девятки планет Солнечной системы Плутон как несоответствующий по размерам столь высокому рангу, Их осталось 8. И Марс второй с конца. Явно не гигант, но самая высокая возвышенность досталась ему. В связи с чем? Не может вулкан размером с Олимп существовать на Земле. Причина – движение тектонических литосферных плит. Оно малозаметное, но упрямо ползут плиты. Год за годом, сантиметр за сантиметром. И такая малость обязательно разрушила бы Олимп. На Марсе нет тектонических плит, но он молод. Не больше 2 миллиона лет последним выбросом лавы. Посему возобновить активность, начать извергаться, Олимп может в любой момент. Земные альпинисты хорошо знакомы с нехваткой воздуха при штурме высоких гор. Избаловались они. Давление на вершине Эвереста целых 32% от показателей на уровне моря. А вот на вершине Олимпа этих процентов всего 12 от среднего уровня на марсианской поверхности. Вряд ли даже выносливые и безотказные шерпы смогут помочь будущим марсианским альпинистам. И это один из самых прискорбных фактов. Ведь посмотреть было бы на что. Олимп занимает настолько большую площадь, что его невозможно увидеть с поверхности планеты полностью. Дистанция, необходимая для обозрения, слишком велика. В поле зрения попадает лишь часть вулканических красот. Остальное будет скрыто. Из-за кривизны планеты за горизонт уйдет. Так что гораздо удобнее любоваться одним из чудес, не света даже, Солнечной системы, с орбиты. Иначе что толку? Если смельчак из будущего окажется в высшей точке, склон тоже уйдет за горизонт. Пропорции равнин и вершин на Земле и Марсе столь различны, что вряд ли им даже Высоцкий поможет своей песней. Ведь это наши горы, они помогут нам. Горы явно не наши, но, черт возьми, до чего красивы.
0: А сейчас мы поговорим с вами о тайнах общинного сознания и значении этого сознания для общества. Что такое общинное сознание? Я попытаюсь его определить следующим образом. Это общественное мировоззрение, основанное на представлении о том, что мироздание пронизано божественной иерархией, в которой все органично связано, в том числе и люди, связаны между собой. Принцип устройства общины – каждый член в общине необходим, как необходимы все без исключения части тела человека. Мы поговорим об общинном сознании как основе русского мировоззрения в течение очень длительного исторического времени. Мы пригласили в студию Михаила Николаевича Громова, доктора философских наук, профессора, одного из крупнейших отечественных специалистов по русской философии. Мы ждем вас в студии, Михаил Николаевич.
3: Здравствуйте.
0: Рады вас приветствовать. Спасибо. Добрый день. Устраивайтесь, пожалуйста, в этом замечательном кресле поудобней.
3: Да.
0: Да. И мы поговорим с вами об этой удивительной, таинственной, и в том числе и для меня самого, теме. Скажите мне, пожалуйста, правильно ли я определил общинное сознание?
3: В рамках своего сознания правильно.
0: Очень мудрый ответ.
3: Потому что каждый человек, каждый специалист может дать свое определение. И в чем-то он будет прав. Но никто не может дать исчерпывающее, всех устраивающее, универсальное определение. Вот, я думаю, мы сегодня в ходе нашего разговора попробуем немножко приблизиться к пониманию того, что такое общинное сознание.
0: Ну, по крайней мере, я каким-то базовым истинам не противоречил в этом определении?
3: Нет.
0: Ну, спасибо большое.
3: Все было хорошо для начала.
0: Скажите, пожалуйста, тогда вот такой первый уже смысловой вопрос. А с чем связано появление общинного сознания на Руси?
3: Я бы сказал, что общинное сознание появляется не только на исторической или в исторической Руси, о которой идет речь, даже языческой. Оно появляется гораздо раньше. Это прославянский мир, неведомые нам предки. Это тысячи, может, десятки тысяч лет назад.
0: То есть какое-то утверждение, извините, что я вас прерываю, жесткое, что общинное сознание есть следствие появления православия на Руси, это неверно абсолютно.
3: Нет, оно появилось намного раньше.
0: Намного раньше.
3: Оно появилось как способ самоорганизации какой-то группы людей, объяснения мира, самозащиты и продолжения жить в этом сложном мире. Это способ коллективной организации, только не материальной, а духовной организации. Без этого просто не выжили бы люди.
0: Но она все-таки проецируется на такое вполне материальное поведение людей, в смысле в том, что общинное сознание очень здорово людей организует.
3: Конечно, да? Конечно. Ну, представьте себе, как жили люди в те далекие архаические времена. Суровая природа, суровые условия жизни. Они жили вместе, они сгруживались, они собирались защищаться. Отсюда селище, городище. И люди жили вот такими тесными сплоченными объединениями.
2: Обратите внимание на название первой столицы Древней Руси – Старая Ладога. Явно от слова «лад». Согласие значит «мир», «порядок». Уникальное это было место, центр зарождения будущего государства с коротким и звучным именем – Русь. Здесь, по берегам Ладожского озера, полноводной реки Волхов, в устье которой расположилась столица, селились многочисленные племена. Жили дружно, особенных конфликтов не было. Все решалось ладом. В общем-то, такое явление образно называли впоследствии правильным котлом. С ним и связано появление великороссов. Потом, как известно, после захвата Киева Вещим Олегом, столица была перенесена с берегов Волхова на берега Днепра. И здесь произошло событие, судьбоносное для будущего великого государства – принятие христианства. Но горел Перун, и вместе с ним горели жрецы и люди, вопреки Христу. Бог снова распят был. На самом деле Владимир вновь прибил его к кресту. Во имя блага страны, во имя счастья своего народа, упорно и настойчиво внедрил христианство князь огнем и мечом, нарушая при этом столь понравившиеся ему заповеди. Такое бывает. Историческая поспешность минусует многое из замечательных планов и сводилась на нет Божье милосердие. Ошибался Владимир, когда крестил Русь киевскую силой. Тем не менее, положительная роль христианства на Руси очевидна. Но нельзя не прислушиваться к мнению определенной части историков. Если бы состоялось в Старой Ладоге это историческое событие, многое могло вершиться ладом. Меньше кровавых жертв, ломки судеб в непростых условиях сосуществования двух религий. Десятилетия длилось время, в которое и христианство не до конца завоевало души, и язычество окончательно не покинуло их. Повторяем, ладом бы могли решить спор два религиозных направления или постепенным переходом, без меча и огня. И как бы в доказательство этого, на всех иконах святой Георгий Победоносец укрощает змея мечом. И только в центральном храме Старой Ладоги, Божьим Словом, это уникальная икона и по силе художественного воплощения, и, может, в этом главное, по святости идеи, заложенные в ней. Словом, можно победить и укротить. И конфликты, очень непростые порой, решать ладом. Как правило, это самые благородные и долгоживущие решения.
0: А скажите, пожалуйста, Михаил Николаевич, вот какие важнейшие черты уклада жизни нашего общества русского определялись существованием общинного мировоззрения? И было ли это общинное мировоззрение, оно в одинаковой степени свойственно всем социальным группам? Или все-таки происходило в этом смысле расслоение? Я имею в виду уже такое сформировавшееся общество более-менее.
3: Да, конечно. Если говорить об общине, то прежде всего это кровнородственная, территориальная, трудовая крестьянская община. Вот она дольше всего прожила и сохранилась вплоть до XIX века. Но разрушение общины началось при Столыпине, помните, когда он хотел...
0: Я даже слышал, извините, что я вас перебиваю, что еще и раньше, потому что когда были полностью обострены, дана полная воля дворянам, это было при Петре III, если я не ошибаюсь, да? И что эта группа, она была полностью выведена, и ну, ей предоставлена полная свобода, которая вовсе не способствовала вот такой общинной структуре сознания.
3: Ну, скажем так, когда складывалось государство, то дворяне, бояре, слуги государевы, они выводились из общинного круга. Они служили государству, конкретно государю, которому давали присягу. И они, конечно, были вне общины и действовали против общины. Община им была не нужна. Община была удобна для сбора податей. Как в советское время колхозы сдавали Нет,
0: про разверстку, да.
3: Нет, под разверстку это до колхоза.
0: До колхоза.
3: Это до. Это грабеж был полный, а здесь поставлены на регулярную основу. И поэтому выделяющаяся служилая часть, бюрократическая часть, конечно, выходила из общины. И она с ней не была никак
0: связана. И тут же теряла общинное сознание это, да?
3: Да, оно давно было потеряно у слуг государевых. Они служили государю. Государь скажет строить, они строят. Государь скажет воевать, они воюют. Скажет убивать, как Иван Грозный опричником говорил, будут убивать.
2: Самобытно начиналась на Руси государственность. Княжеская власть у славян – исконно русское явление. У многих племен князья появились задолго до Рюриковичей. Их власть распространялась и на внешнюю, и на внутреннюю политику. Они лично участвовали в особо важных судебных разбирательствах. Но первейшая обязанность – защита от внешних врагов. Но власть нельзя назвать абсолютной. Князь был слаб без поддержки населения. В таких условиях его положение напрямую зависело от авторитета. Чем больше доверия со стороны свободного населения, тем прочнее он держал бразды правления. Иначе недовольство, бунт, нередко заканчивающиеся изгнанием. В помощь князю на регулярной основе собиралась княжеская дума. В основном старцы и высшее духовенство. Но принцип «лучший из них» обязательно соблюдался. Княжеская дружина – это не только войско. Это могло быть и товарищество, объединенное по каким-то интересам. Но все же дружина – это основа войска. Самые верные товарищи, всюду следовавшие за князем. Впрочем, это старшая дружина – командный состав. Боевые подразделения составляла дружина младшая. Люди в ней служили помоложе. Не отроки, конечно, но полные сил воины. Ценились и верность, и храбрость, и боевое искусство. Можно и дальше рассказывать о боярах, посадниках, дворянах. Особо о Вече, народном собрании, на котором решались важнейшие государственные вопросы. Вопреки расхожему мнению и большой популярности новгородского Вече, оно не было исключением. Подобное существовало во всех русских княжествах. Парламент, Государственная Дума – не в этом суть, и не стоит искать прямых аналогов в отношении остальных членов иерархии того периода. Главное в другом, и этим во многом объясняется быстрое развитие молодого, в общем-то, государственного образования. Гордого и независимого, дававшего отпор врагу, торговавшего стратегическими товарами, Русь этого периода была сильна и имела прекрасные исторические перспективы, ибо правила ей подлинная аристократия. Они вряд ли знали, что так именуется, но, по сути, истинными аристократами были, осуществляя, в переводе с латинского, «власть лучших». Беспорядки и развал начинаются, когда аристократия деградирует в хакистократию. Власть к худшим переходит, и тогда подлинная трагедия. Государство в целом, каждого гражданина в частности.
3: Общинное сознание сохранялось на земле, на земле. Кроме того, после христианизации Руси возникли религиозные общины, которые мы приходами часто называем. Это еще одна форма. Это уже не трудовая, не земледельческая, не воинская, а духовная, конфессиональная, религиозная форма общины, которая тоже оказалась живучей, дожила до нашего времени. Крестьянская же община в нашей стране, увы, уже исчезла. Разве только какие рудименты где-то можно найти. Потому что последние формы были колхозы. Как они были неплохие, как они тяжело не жили, был какой-то трудовой коллектив, который сплачивал людей. Они вместе отвечали, они вместе страдали, вместе боролись.
0: Вы знаете, Михаил Николаевич, я должен сказать, что и вот в этой совершенно разрушенной современной деревне, если вы ее в истинном смысле слова возьмете, только тех людей, которые там живут постоянно, вот этот вот общинный уклад, особенно в части оказания помощи, людям, поддержки, он удивительным образом сохранился.
3: Да. Да, это правильно вы говорите. Я для себя вывел такую шутливую максимум. Чем дальше от Москвы, тем лучше люди.
0: Абсолютно.
3: Абсолютно. Москва – такой Вавилон, где размываются все ценности.
2: Мир таков, каким мы его знаем. Но мог ли он быть другим? Мог. Если бы между мудростью одиночек и жизнью миллионов существовала осязаемая связь, человечество перестало бы из века в век повторять одни и те же катастрофические ошибки. Мудрость, реально влияющая на обыденность, не допустила бы стремительной порчи нравственного императива.

0: такой унификации. И я хотел вас спросить, вот в этом смысле, общинное сознание, насколько оно могло противоречить и противоречило ли развитию личности индивидуальной? Потому что за развитием личности, конечно, хотим мы ли этого не хотим, стоит некое соперничество. Вот что вы по этому поводу скажете?
1: Я бы сказал так, это упрощенная трактовка, потому что в любом коллективе есть всегда люди более заметные, менее заметные. Более заметные, активные лидеры, они помогают развиваться и общине, и коллективу, в котором находятся. И подтягивают остальных, помогают слабым. Вовсе нет. Есть понятие соборности вот в русской традиции. Это когда действуют все вместе, но в то же время не теряется индивидуум, личность, человек. Вот это сложное объединение всех и каждого – это непростая форма, и она была найдена у нас в определенной степени. А та модель, когда говорят, что человек может развиваться только будучи обособленным, она ведет к эгоцентрической позиции, я бы сказал, неэффективной позиции. Я думаю, вообще не нужно, конечно, идеализировать, и коллективистское начало в ней доминирует. И действительно, может кому-то не понравиться слишком активное выдвижение кого-то из членов этой общины. И это всегда есть межчеловеческая конкуренция в рамках любой организации. Ну а что тогда творится вне общины? Какая жестокая конкуренция. И мы считаем, она положительна. И она в самом деле положительна. Потому что любое явление в мире должно существовать в той мере, в которой оно конструктивно, а не деструктивно. Так же и в общине. Община может быть полезна, но община может и сдерживать. Община может помогать, а может унифицировать, как бы не давать возможности. Ну вот один из примеров. Замечательный наш философ, ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Он пошел на север, он вырвался из той общины, в которой он жил. Если бы он остался, он был бы просто помором, грамотным человеком на русском севере. Он пробивался один. И этот личный путь никто ему не мог обеспечить, дать, открыть. Это энергия одного человека. Но в то же время я считаю, что без коллективных форм организации никакой человек не может сделать свой личный рост, карьеру, успех.
2: Время активных, ответственных граждан проходит. Наступает время выносливых, ловких канатоходцев. Ни цирковые, ни природные пропасти не нужны. Каждый прожитый день – это и есть пропасть.
0: Какие вы видите остатки все-таки общинного сознания в нашем обществе, в нашем российском сейчас, которые заслуживают уважения и заслуживают поддержки? Все-таки есть они?
1: Трудно сказать, потому что кондоминиум какой-нибудь не может заменить общину. Встречи по интересам тоже нет. Живущие в огромных кварталах, в огромных домах люди даже не знают, кто рядом с ними живет.
0: В подъездах-то не знают.
1: Да в подъездах и на этажах. Единственное, сохраняется некое коллективное, ну, условно это очень можно сказать, очень условно, как рудимент общинного начала, это в каких-то творческих, производственных коллективах, где люди объединены одной идеей, делают одно дело. Вот здесь что-то сыграет, такое не личное, не индивидуальное, а вместе. Вот мы вместе хотим что-то сделать, какой-то у нас интересный проект. Какую-то мы хотим сделать, реализовать интересную идею, хотим построить какой-то интересный дом, архитектурное сооружение. Вот здесь, ну, религиозные общины продолжают жить, и они оказывают положительное воздействие, причем всех конфессий, надо сказать. Там всегда идет духовное сплочение. Общинное сознание, конечно, чем дальше от Москвы, тем больше оно присутствует. Не в мегаполисах, а в традиционной сельской глубинке, ну, в небольших городах, быть может. И его надо беречь, потому что, когда говорят, что это рудимент, это атавизм, от которого надо избавиться, я бы не спешил этого делать. Я уже приводил пример того, как клановая организация, это тоже общинная организация, да, на самом деле. Она помогает людям выжить. Люди помогают друг другу. И я думаю, вот в нашем народе это во многом утрачено.
0: Были ли

0: Такие страны, где общинное сознание играло огромную роль, я имею в виду не какие-то стародавние времена, а вот, скажем, последние там 3-4 века.
1: Я вам приведу такой пример. Вот когда говорят, что, скажем, Америка добилась огромных успехов за счет раскрепощения индивида, личной инициативы, человек делает сам себя, все прочее. Да. А Япония за счет коллективистских форм организации. Безусловно. И вот там у них присутствует это общинное сознание. Оно из аграрного сектора перешло в промышленные, финансовые и в другие.
0: Безусловно.
1: Человек, вступающий в какую-то фирму, пожизненно там служит, фирма ему пожизненно помогает, о нем заботятся до самых последних дней. Там есть, конечно, и частные лица, индивидуалы и так далее, но все равно коллективный труд, коллективный труд. И эта форма, я думаю, не исчерпала себя, так же, как общинное сознание тоже. Надо просто внимательно разобраться в этом вопросе, попытаться понять, что нам может послужить сейчас, а что, может быть, и следует в прошлом оставить.
0: Да, потому что ни в коем случае нельзя считать, что общинное сознание – атавизм, и что во всех случаях оно тормозит развитие личности. Михаил Михайлович, спасибо огромное. Это очень тонкая и очень такая сложная тема, и мы не первый раз с вами беседуем, и вы каким-то удивительным, таким объемным и, самое главное, простым образом вот таинственность этой темы как-то вот разлагаете, вот анатомируете, раскладываете. И я, надо сказать, после наших бесед выхожу совершенно иным и более ясным пониманием того, чего я не сам очень хорошо понимал до нашей с вами беседы. Поэтому я хочу вас искренне поблагодарить и действительно выразить надежду, что таких тем очень много. Да. И выразить надежду на то, что вы будете гостем нашей передачи в будущем.
1: Всегда готов.
0: Спасибо вам огромное.
1: Беседы.
0: Спасибо.
1: Я и сам для себя много прояснял в ходе этой беседы.
0: Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, спасибо, Михаил Николаевич.
1: Спасибо.
2: Продолжим тему, начатую в сегодняшней передаче. О загадках, тайнах и удивительных красотах ближнего космоса. Вот оно. Наглядное доказательство неуклонного поступательного движения человечества от незнания к знанию, которая неизбежно к освоению околосолнечного пространства приведет, и осуществится вековая мечта и романтиков межпланетных полетов, и нас с вами. Рассказывали о величайшем вулкане – Олимпе. Он на Марсе расположен и входит в число 7 чудес Солнечной системы. Только один этот перифраз чего стоит? Издревле о 7 чудесах света рассуждали. Сегодня все планетное сообщество восхищенным взглядом оцениваем. И обязательно будем рассказывать о нем в будущих передачах. А сегодня о возможной внеземной жизни. Близкой, далекой. Как посмотреть? Не скроем разочарованными. Не нашли там, где искали. Даже Астрон, уникальный радиотелескоп, не справился с важной частью программы. Обижены мы на так называемое «великое молчание космоса». Да и на соседках планетах, а элиты и прочие неземные красавицы не проживают. И тогда пристальнее стали вглядываться в спутники планет. Здесь много интересного. Начнем с экзотики. Крошечный спутник Сатурна – Энцелад. Всего-то 500 километров в диаметре. Впрочем, это и здорово, что он такой маленький. Ибо на некоторых фотографиях хорошо видны струи – газовые, реактивные, рвущиеся от поверхности в пространство. Неужели космический корабль? Такую возможность безоговорочно исключать не стоит. Хотя, скорее всего, огромные гейзеры. Но помечтать приятно. А самый крупный спутник той же планеты, Сатурна, обзавелся именем в соответствии с габаритами – Титан. Но не этим уникален. Только на нем, кроме Земли, конечно, жидкая вода плещется прямо на поверхности. Кроме Титана, нет других спутников, обладающих плотной атмосферой. Уникальные эти особенности, вкупе с другими фактами, не позволяют безоговорочно отрицать наличие неведомых форм жизни. Скепсис наивен и недальновиден. А вот крупнейший спутник Нептуна другим славится. Он движется в направлении, обратном вращению планеты. Его орбита – идеальная окружность, что тоже является исключением из правил. По одной из гипотез, приливное воздействие Нептуна на Тритон разогревает и планету, и спутник. Много теплее там, чем должно было быть. Озера, правда, замороженные, обнаружены, но не метановым или аммиачным льдом они покрыты. скорее всего, водяным. Вот почему ученые не исключают, что из-за приливов на Тритоне в течение миллиардов лет могла существовать жизнь. А теперь на Юпитер, к его галилеевым спутникам. Их четыре. Все открыл Галилео Галилей. Отсюда и объединяющие их названия. Самый крупный, причем не только среди четырех собратьев, но и во всей Солнечной системе, Ганимед. Вода есть. Атмосфера, хоть и слабая, но содержит кислород. С магнитными полями все в порядке. И еще тектонические пейзажи, похожие на земные. И хоть рангом выше спутника он не поднялся, по размерам в два раза планету Меркурий превзошел. Но вот только есть ли жизнь на нем, вопрос открытый. Зато о самом маленьком из юпитерианских спутников разговор особый. Мал-то он мал, размером с Луну, но название у него родное — Европа. И в отличие от земной тёзки, которой якобы грозит затопление в случае глобального потепления климата, на Европе спутники это уже состоялось. Но если продолжить с земными аналогами сравнивать, не катастрофа произошла, а благо. Спутник Юпитера, Европа, полностью покрыт слоем воды. Короче, суши нет, океан все забрал себе. Часть льдом укутал, но что-то оставил незамерзшим. Океан глубокий, до сотни километров. На Земле такого нет. Вспомните 11-километровой глубины лужицу, Марианскую впадину. И еще вспомните, где на Земле зародилась жизнь. С каким трудом выползла на сушу, как нелегко осваивалась. Причем далеко не худших своих представителей в океане оставила. Дельфинов, к примеру. Головоногих моллюсков, приматов моря. О перспективах, о их разумности ученые вспоминают часто. Так что, может, увлеклись мы поиском разума не там, где следует? Около далеких звезд ищем, на планетах земного типа. А может, не будем их идеализировать? К спутникам родных планет внимательнее присмотримся. Кто знает, может, однажды услышим в срочном информационном выпуске «Европа обитаема». На ней обнаружена жизнь. На Европе. Спутники Юпитера.
0: Завершили мы очередную программу «Тайны, тайны, тайны». Мы очень надеемся, что вам было интересно. И до новых тайн.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Я Александр Соколов, я приветствую вас на борту научной станции. Вы уже, наверное, знаете, что мы выходим в эфир по средам и субботам на каналах «Антропогенез.ру» и «Лаборатория научных видео», беседуем с учеными, вы задаете им острые вопросы. В формате «Эффект присутствия» мы гуляем по каким-нибудь необычным местам, а в формате «Постскриптум» наши гости отвечают на вопросы, которые вы им не успели задать на форуме «Ученые против мифов». А прежде чем вы узнаете, кто наш сегодняшний гость, ну, в принципе, вы это знаете. Тем не менее, надо представить нашего второго ведущего. Это сегодня Георгий Соколов.
2: Георгий, привет. Привет. Да, привет, Александр. Привет, друзья. Сегодня у нас постскриптум, но не совсем обычный. В гостях у нас Михаил Родин, историк, автор научно-просветительской программы «Родина слонов», главный редактор исторического журнала «Прошлое», наш давний друг. И, собственно, Миша, привет, во-первых.
3: Привет, привет. Рад вас всех видеть, и думаю, что ждет нас сегодня очень интересная беседа.
2: Взаимно. И постскриптум, я сказал, необычный. А необычный потому, что Михаил в данном случае выступал не у нас на форуме. Обычно постскриптум – это вопросы зрителей и там, зрителей трансляции, зрителей видеороликов с нашего форума, которые пишут свои вопросы в комментариях. Но получилось так, что Михаил выступал не у нас, а на форуме историков, философов и публицистов. Причем, я насколько помню, форум этот был приурочен к дню рождения Владимира Ильича Ленина.
3: Да, так оно и есть, да. И проходил он, собственно, в Ульяновске, у него на родине, да.
2: Да. И тема выступления Михаила была острая, и неудивительно, что в комментариях разгорелась дискуссия, ведь Михаил заявил, что никакого традиционного общества на самом деле и нет, и что вот привычное нам деление на то, что вот есть там история, глубина веков, где вообще все тысячелетиями не менялось, вот эти вот традиционные общественные ценности, отношения и так далее. А Михаил заявил, что на самом деле все постоянно менялось. И, ну, естественно, не все с этим согласились. Я думаю, что сегодня зрители тоже будут с этим не соглашаться. Я надеюсь на это, потому что иначе у нас не получится острой дискуссии. И пока что передам слово Александру.
1: Там, по-моему, уже зрители не согласны друг с другом в чате, так что все хорошо. Вот, а я призываю всех не только друг с другом там общаться, но и задавать вопросы активно, как обычно, писать их в чат, а также поддержите этот стрим. К тому же вы можете совместить задавание вопросов и поддержку. Вопросов всегда много. Если вы задаете вопрос, используя суперчат или специальную ссылку, которая сейчас в чате появится, ваш вопрос зададут вне очереди. Вы и нам поможете, и услышите исчерпывающий ответ еще не уставшего Михаила, сказать. Впрочем, он, я знаю, что может долго говорить и не уставать.
3: Вот, а еще да, помните, я настроился на длинную беседу.
1: Да, а еще помните, что у нас есть Patreon и наш канал. Если вы хотите поддержать наше дело по-настоящему, подписывайтесь на Patreon. Вот, а еще для дополнительной мотивации я напомню, что у нас авторы лучших вопросов получают призы, футболки форума «Ученые против мифов». В конце каждого стрима мы просим нашего гостя выбрать таких двух замечательных ребят, которые задали, ну, или девушек, задавших лучшие вопросы, и они получают футболочки. Вот, кстати говоря, на предыдущем стриме у нас палеонтолог Павел Скучес отвечал на вопросы. Он уже выбрал, кто получит футболки. Это Гайбраш Трипвуд с вопросом, почему птицы пережили мел-палеогеновое вымирание, а сходные с ними динозавры нет. И румяный пирожок, наш, кстати, постоянный зритель, мне кажется, даже уже получал футболки. В любом случае, футболка очередная будет. Который спрашивал, для интересующихся изучение динозавров в приоритете, а что в топе для палеонтологов? Итак, дорогие друзья, Гайбраш и румяный пирожок, напишите Георгию Соколову. А Георгий Соколов у нас сейчас и так в эфире. Ну, в общем, напишите в чате. Мариша, наверное, да, Георгий?
2: Да.
1: И узнайте, как вам получить заслуженные футболки. А те, кто еще, так сказать, только готовится задавать вопрос, ну, изобретайте ваши вопросы, чтобы они были каверзные. Михаил, как истинный журналист, акула пера, оценит это, я думаю. А теперь, Миша, слово тебе.
3: Да, скажу я небольшое вступительное слово. Дело вот в чем. Мне очень приятно, что вы обратили внимание на это видео, на эту лекцию, которую я прочитал в Ульяновске. Также мне очень приятно, что вообще, в принципе, на нее люди обратили внимание. Потому что, как говорил один мой преподаватель, самое страшное, когда тебя не замечают. Вот. А то, что не согласны, это нормально. Это, в общем, нормальный научный процесс обсуждения, согласия, утряски и так далее. Вот. И тут я хотел бы... Сегодня я буду, в общем, рассказывать про это видео, и, наверное, в некотором смысле я буду оправдываться, но я уверен, что еще глубже себя закопаю. Поэтому дискуссия будет жаркая. Смысл вот в чем. Почему оправдываться? Очевидно, да, что мы все живем в информационном поле, и нам нужны яркие броские заголовки. И в нашем видео, которое было выложено на YouTube-канале «Прошлое», заголовок был такой: «Традиционное общество – это миф». И это, естественно, в определенном смысле провокация. Очень забавно, что вы у себя, анонсируя эту трансляцию, сделали эту провокацию еще более сильной, назвав это все «ученые против традиционного общества». И эта провокация еще сильнее. Но я хотел бы объяснить, в чем, собственно, суть этой провокации. Мы, естественно, говорим не о том, что традиционное общество не существует. Традиционное общество – это вообще такое общество, которое ориентировано на традиции, которое своими идеалами, которое видит свои идеалы в прошлом, а не в будущем. И, естественно, традиционное общество существует, и в какой-то момент времени, и даже сейчас во многих регионах мира существует традиционное общество. Но другое дело вот в чем. Я говорил о том, что традиционное общество в нашем типичном, таком народном, я бы сказал, представлении, вот это действительно миф. Потому что, более того, традиционное общество, которое видит свои идеалы в прошлом, оно само себя мифологизирует. Оно думает, что было вот так, но на самом деле все гораздо сложнее. И тут я хотел бы такую метафору привести, которую я сегодня вообще буду много говорить того, чего не сказал тогда на докладе в Ульяновске. Ну, потому что это как режим прямого общения, и ты всегда там что-то выскальзывает из головы. И вот у меня есть прекрасная совершенно метафора. Обратите внимание, когда мы смотрим какие-нибудь фильмы фэнтези, в жанре фэнтези, или читаем книжки в жанре фэнтези, там всегда существуют государства, которые существуют тысячелетиями. Там всегда есть династии, история которых протягивается на тысячелетия. Там есть тысячелетние обычаи. И вот, да, возьмем того же самого Толкина. Там ничего буквально в истории не меняется. Ну, то есть много событий, но суть всегда одинаковая. Одинаковое государство, одинаковое устройство общества, одинаковые традиции. Это существует только в фэнтези. И вот когда мы обращаемся к истории, мы видим, что это все совершенно по-другому. Но фэнтези это же тоже просто неспроста возникло. А фэнтези это отражение воззрений на историю определенных писателей. А определенные писатели черпают свою информацию из научных размышлений. А вот наука к тому, о чем я сейчас буду говорить, тоже пришла не сразу. И поэтому как бы мы сейчас говорим о переднем крае науки, о том, к чему сейчас приходят ученые в своих размышлениях. И да, современные историки не так смотрят на прошлое, как смотрели, например, раньше люди. И тут я должен сделать такой некоторый дисклеймер. Я считаю, ну, как приличный человек, я обязан всегда его делать. Я не профессиональный ученый, я историк по образованию. У меня есть диплом, я могу называться историк в титрах, это правильно. Юридически, я, кстати, конкретно с юристами советовался, по этому поводу так получилось. Но я не профессиональный ученый, я не доношу точку зрения непосредственно научного сообщества. Всегда, когда вы что-то слышите от меня, вы слышите это от журналиста, профессионального журналиста Михаила Родина с хорошим историческим образованием, человека, который много читает постоянно самые новые, самые последние научные литературы. Но это вам, если я это лично вам сказал... Это вам сказал не ученый, и это не мнение научного сообщества. Это то, как оно трансформировалось через меня. И в этом есть плюсы, и есть минусы. Потому что журнал «Прошлое», который я возглавляю, как раз его уникальное торговое предложение, если вы хотите, если можно так сказать, как раз в этом и заключается, что мы на короткой ноге, в прямом смысле слова, с большим количеством ученых, у нас есть доступ к тем дискуссиям, которые сейчас происходят в научном сообществе. И мы разбираемся в том, что сейчас происходит в научной среде. И мы слышим все эти разговоры, которые происходят в кулуарах. Но мы, как журналисты, пытаемся выносить в общественное поле те как раз дискуссии, которые еще только ведутся. Никогда ученый своими сам по себе не скажет многое того, что мы говорим. Мы вытаскиваем наверх вот то, что еще дискуссионно, то, что еще обсуждается. Нам это кажется интересным. Мы пытаемся это делать максимально корректно, с максимальным количеством оговорок. Но, грубо говоря, пока не вышла монография, которая превратилась, ну, то есть идея простая, яркая, которую мы можем сказать как публицисты, да, пока не вышла монография, это еще не научное знание, это даже, может быть, даже не гипотеза, и уж точно не теория. Но мы это делаем, потому что нам интересно показать, как живет наука, чем она там живет. Но вы должны всегда делать скидку на то, что вы слышите от меня лично, и вообще читаете в журнале «Прошлое» и смотрите на YouTube-канале «Прошлое», Это сырой материал, это обсуждение. То есть это точно не факт. Даже если вы услышали от какого-то ученого какое-то утверждение, вы... это точка входа. Если вас это заинтересовало, вы должны пойти куда-то в интернет, не знаю, в библиотеку или еще куда-то, взять его научные статьи, взять его монографию этого человека и посмотреть, как это утверждается там. Это утверждается совершенно по-другому. Всегда есть оговорки, есть ссылки на огромное количество источников, и только там вы можете, посмотрев все это, вы можете с этим спорить, соглашаться, не соглашаться и так далее. Это уже научная работа, про которую мы говорим. Вот, и это... Простите меня за длинное вступление, но это тот дисклеймер, который я считаю обязательным сделать как приличный человек. Следующая история. Я еще, честно говоря, не видел ту дискуссию, которую упомянул Саша, которая возникла в чате этой трансляции, но я точно знаю, какая дискуссия возникла вокруг моего видео у нас на YouTube-канале «Прошлое», и там в соцсетях, и так далее. И здесь очень важный тоже момент, про который я хотел бы обязательно упомянуть. Совершенно самая частая претензия, которую предъявляют мне лично, как историческому научному журналисту, и ее еще очень часто адресуют историкам, она исходит из того, что люди не очень понимают вообще, чем мы сейчас здесь занимаемся. История – это совершенно очевидно очень серьезное оружие в политической борьбе. История – это очень важный аспект жизнедеятельности любого общества. Это то, о чем люди думают, как они себя позиционируют, как они смотрят на себя. Это серьезно, история может быть серьезным орудием во внешнеполитической борьбе, в отношении с другой социальной группой, с другим государством и так далее. Но я как журналист, а уж тем более ученые, как ученые, которые занимаются историей, они занимаются немножко другим. Они историю рассматривают не как орудие борьбы. То есть, грубо говоря, мы идем на первом шаге, а на втором шаге политики, публицисты, они уже это используют. Мы занимаемся тем, что изучаем, как происходил исторический процесс. И мы должны, если мы ученые, да, мы должны быть объективны. В этом смысле история ничем не отличается от биологии, от физики, от химии, от астрономии. Астроному глупо предъявлять претензию о том, что он там условно, он болеет за какую-нибудь большую планету, которая вокруг себя собирает, благодаря своей большой массе, огромное количество астероидов, их поглощает, они все туда падают, у него растет еще больше массы, и он начинает доминировать в этой части галактики. Ну, глупо, да, обвинять в этом астронома. Или, например, глупо обвинять биолога в том, что... Ну, потому что это просто никогда так не бывает. Что, например, какой-нибудь биолог, когда пишет про какую-нибудь, я не знаю, там, часть мира и про какую-нибудь биологическую ойкумену, не помню, сейчас вылетело из головы правильное название, в общем, о том, что он типа болеет за хищников. Нет, он описывает процессы, которые там происходят. Есть хищники, они поедают травоядных, это нормально, все должны существовать, мы понимаем, чтобы существовало вот это вот ойкумена биологическая, господи, как же это называется, ареал, это система.
1: Экосистема.
3: Точно, спасибо, Саша. Чтобы существовала правильная экосистема, у нас должны быть разные уровни, да? И мы не болеем за хищников, мы не болеем за травоядных, мы тем более не болеем за траву, мы не болеем за разные там какие-то... Мы изучаем этот процесс. Точно так же историки изучают историческую экосистему. И по большому счету ученый, если он ученый, он не российский ученый. Если он ученый, он не русский ученый. Не французский, там можете любое совершенно прилагательное поставить. Он изучает процесс для того, чтобы понять, как это происходит. И уже потом мы, как общество, какие-то люди, как политики, могут использовать эти знания. Но наша задача – преподнести эти знания, понять, как это устроено. И в этом смысле совершенно, ну, глупо, когда там... Вот я совершенно абсолютно убедился за последние несколько дней в том, что антинорманизм, например, это теория заговора, которая, во-первых, строится на том, что кто-то считает обидным, что скандинавы каким-то образом повлияли на создание древнерусского государства. То есть как бы, что же мы, славяне, сами не могли себе создать это государство? Во-вторых, это большая ошибка, потому что очевидно совершенно, что государство не... любое государство в любом обществе не создается по указке кого-то сверху. Это сложные процессы, где какие-то разные слои там, и разные люди, и разные этносы влияют по-разному на этот процесс. То есть люди, во-первых, им обидно, то есть это уже сразу не про науку. Во-вторых, они не знают, о чем идет речь, и современную науку не понимают. Мы сейчас не говорим, норманизма не существует. А скандинавы, да, повлияли, как один из камешков, там еще что-то, но если бы не было условий для создания государства, этого бы не возникло. В-третьих, там, и там дальше можно дальше рассказывать конкретно эту проблему. Ученый просто изучает процесс. И ему все равно, там, какие элементы повлияли на те или иные процессы. Он просто изучает этот процесс. И далее, уже приближаясь к тому, о чем я говорил на этой лекции. Очень многие люди очень любят обвинять, например, меня конкретно лично, причем это совершенно прекрасно, это всегда очень замечательно, под разными видео у нас на YouTube-канале прошлое, под разными подкастами, которые мы выкладываем, под разными статьями, под разными программами «Родина слонов». Разные люди обвиняют меня совершенно в разных вещах, именно как раз не понимая то, о чем я сейчас говорил. Меня называли марксистом, меня называли империалистом, меня называли либерастом, меня называли, внимание, панславянским финно-угром. То есть я типа финно-угр сам по себе, но я несу идею панславизма в массы. Нет, еще раз, все, о чем мы говорим, все, о чем говорят ученые, это не про это. Мы просто пытаемся разобраться, как это работает. В этот момент ты должен отставить свое «вот это я», и только тогда ты будешь объективным. И тогда история становится наукой. И еще один интересный момент, в чем меня обвиняли очень много после этого видео. О том, что типа утверждая о том, что традиционное общество в том виде, в котором мы его представляем обычно, оно не существует. Я отвергаю традиционные ценности. Нет. Меня, например, очень часто обвиняют в том, что я не патриот. За то, что я говорю, и в том числе за эту лекцию. Но нет, ребята. Я как раз, и, собственно, в этой лекции я про это упоминал, о том, что я, как советский ребенок, для меня было очень важно мое самосознание, я был советским ребенком, поэтому я посчитал очень важным для меня, это было мое самовыражение. Я поэтому написал, я тогда сказал маркером, но, видимо, тогда маркера, скорее всего, не было, кого-нибудь ручкой. В лифте я написал «СССР». И в этот момент я не говорил о том, что... там меня тоже обвиняли, очень была забавная претензия в том, что типа, вот ты говоришь о том, что уровень СССР – это школота, которая гадит в лифте. Нет, я рассказывал про себя. В этой ситуации я рассказывал о том, что я был советским ребенком, мне было важно самовыразиться, и я говорил о том, что это наше советское самосознание. Ну, более того, я не отвергаю традиции. Я считаю, что это важно, если послушать внимательно. Я там как раз говорю о том, что очень интересно изучить, что не меняется. Что является становым хребтом конкретного общества, что протягивается через века, что русских делает русскими. Но это нужно делать умно, и нужно как раз сравнивать, что отваливается, что не отваливается, а что является становым хребтом русской нации. И в этом смысле это очень интересно мне как ученому. Но плюс еще, если уж говорить о патриотизме, очень многие люди меня обвиняют в том, например, ну, после этого видео, в том, что я, мол, не патриот, потому что я отрицаю сосуществование каких-то неизменных традиций, которые делают русскую нацию русской. Нет. Я как раз гораздо больше патриот, чем вы, потому что мне интересно изучать, как менялась русская нация, какие традиции существовали. То есть, грубо говоря, я призываю изучить не одну русскую нацию и пластиковый эрзац, который нам придумал великий, совершенно гениальный балетмейстер Моисеев в своем ансамбле. Моисеева с этими танцами, под разножками и так далее. Это вот пластиковый эрзац очень крутой. Это тоже явление культуры. Кокошники, вот это вот все, как мы себе синтетические сарафанчики, вот это вот. Это круто. Это классно, это тоже надо изучать. Но я призываю изучать не только это. Я призываю изучать 10, 20, 30 реинкарнаций русской национальной культуры. Я не упрощаю, я как раз говорю о том, что мы, если мы действительно патриоты, если мы действительно хотим знать, что такое русская традиция, что такое русская традиционная культура, мы должны изучить не вот этот пластиковый, вот этот лубок, который возник в 20 веке. Нет, мы должны делать 10 разных слоев. Мы должны понимать, как это менялось, что там менялось, что оставалось неизменным. Я об этом говорю. И в этом смысле, извините меня, я патриот, а вы любители матрешек. Те люди, которые меня обвиняют в непатриотизме. И, собственно, суть-то вот в чем. Я как раз рассказывал, и откуда, и очень важно понимать, то видео, та лекция, тот доклад, который я прочитал, это тоже была некоторая провокация со стороны организаторов этой конференции. Мне сказали, там был за кулисами, по-моему, остался этот термин, прочитай визионерскую лекцию. И они меня, так сказать, взбодрили этим словом визионерскую. Что такое визионерство? Это когда ты видишь что-то новое, понимаешь, куда что-то движется, и должен про это сказать. То есть не нужно рассказывать банальные там, о, да, вот мы вчера откопали, еще что-то. Мне было интересно рассказать какие-то самые важные вещи, которые меня волнуют. И это действительно мои мысли. Более того, я уже сегодня, может быть, не соглашусь с тем, с частью того, что я сказал. Я сказал в начале этого доклада, это мои размышления. И я призываю вас размышлять вместе со мной над этим. А над чем я там размышлял? Я размышлял над той новой информацией, которую получил только что, общаясь с разными учеными, посещая разные раскопы. Это все есть, если, я так понимаю, Георгий Александр Соколов не против того, чтобы я сказал. Вы можете сходить на канал, YouTube-канал «Прошлое». Там есть отдельный проект «Дневная поверхность», который посвящен именно этому. Мы там рассказываем последние новости, мы вот просто репортажи с раскопок выкладываем. Плюс мы там ловим ученых, так сказать, горяченькими, да, когда они еще не написали статью, но у них уже кипят мысли, и они нам рассказывают о каких-то важных вещах, о которых они думают. Так вот, важная мысль, которую я ухватил, и она мне стала интересна, мне захотелось ее обсудить. Мысль о том, что мы воспринимаем все прошлое и историю человечества как нечто статичное, то, что вдруг начало со страшной скоростью ускоряться. За последние годы, понятно, произошла промышленная революция, понятно, цифровизация и так далее. И мы все знаем, да, эту историю с вот этой вот кривой, которая все ускоряется и ускоряется. Это про технологии, да? И мы все знаем, да, что там каждый год, там есть какая-то, я не помню, как называется этот закон, о том, что память наших компьютеров увеличивается, скорость наших компьютеров увеличивается и так далее и тому подобное. Понятно, что информация начинает быстрее обращаться. Но и мы поэтому воспринимаем вот то, что было раньше, как нечто статичное, неизменное. А я как раз вдруг понял, точнее, это не я понял, это отдельно разные люди на разных раскопах страны поняли, всего мира, что нет, не так. И наше ощущение того, что было в прошлом, оно вот сейчас меняется. Оно сейчас меняется пока только в головах у ученых. И я донес эту мысль. когда-нибудь, я думаю, через какое-то количество лет, они сами ученые начнут об этом говорить. Пока я могу себе как публицист, журналист позволить себе вот опережать их. Они это преподнесут как свершившийся научный факт, если это подтвердится через какое-то количество лет. Я сейчас разговариваю о том, что рассказываю о том, что обсуждается внутри в кулуарах. Это, собственно, наше, как мы говорим, внутри уникальное торговое предложение журнала «Прошлое» и его YouTube-канал. Вот. А фишка вот в чем. Мы думали, что уже где-нибудь в бронзовом веке точно должно было бы, ну, все происходить медленно, там ничего не меняется, или там в раннем железном веке. И вот я привел конкретный пример конкретных двух археологических культур. Синташтинская археологическая культура, которую большая часть из вас знает под именем Аркаим. Аркаим – это один из городов синташтинской археологической культуры. И, ну, там много всякой фигни вокруг этого наверчено, но мы сейчас говорим конкретно о научном нашем знании. А оно очень очевидное, скажем так, да, вот, то есть, вот та фигня, которая, извините меня за это непечатное слово, она действительно фигня. Мы очень много знаем про то, как жили эти люди, как было устроено их общество. Так вот, это общество вот именно в этом виде существовало 150 лет или около того. И это очень круто. Это говорит нам о том, что появилось как какие-то люди, которые вступили в какие-то взаимоотношения с местным населением, которые дали мощный толчок развития культуры, внесли новое, то, что они знали, смешалось с тем, что было в этой структуре. Существовало, очень важно, в этот момент какая-то экосистема, которая позволяла вести и которая делала эффективным какой-то конкретный вид хозяйства. В этом случае это то, что называется отгонное скотоводство. Ты можешь жить, чем очень, кстати, очень много говорят, я вступаю постоянно с этими людьми в дискуссии, говорят, что типа, вот, кочевники, это типа варвары, еще что-то. Ничего подобного. Кочевничество, вот кочевничество, это очень эффективная, очень своевременная система хозяйствования, которой люди шли очень долго. И вот во времена Синташты, в бронзовом веке, ее еще не было, она не сложилась. Люди не умели кочевать вместе со своими стадами. Тогда существовало отгонное скотоводство. Что такое Синташта? Это люди, у них есть поселения постоянные, и они округу используют вот эту экосистему определенное количество лет. Они там гоняют овец, их в одном месте попасли, в другом месте попасли на зиму, все заперлись там вместе в городок. В этот Аркаим, там одна из версий как раз о том, что эти стены нужны не для защиты, от врагов, а от того, что там степи и зимние ветра, черт побери, хочется куда-то спрятаться. Вот. Но эти люди, там, это теория Вани Семьяна, которую мне рассказывал, я думаю, мы там, если захотите, сможем про это поподробнее поговорить там, в других наших программах. Это, ну, насколько я понимаю, да, там меня может тот же самый Иван Семьян поправить, это его, насколько я понимаю, теория о том, что они просто за несколько поколений эту экосистему, это место исчерпали. Тупо овцы выжрали всю траву вокруг. И эта система хозяйственная стала неэффективной. И им пришлось что-то менять. И у них был выбор. Они какое-то количество времени переставляли там вот эти городки, и поэтому там археологи спорят, кстати, по поводу... Ну, у нас нет таких настолько точных, да, хронологических сейчас инструментов для того, чтобы определить, одновременно все эти города существовали или они там перемещались. Но есть такая версия, что они просто начали перемещаться по степи с этими своими городами, потому что здесь все было выжрано, экосистема умерла, и им нужно было это хозяйство переносить в какое-то другое место. А потом они поняли, что это вообще неэффективно. Ну, то есть, грубо говоря, есть нечего. И нужно меняться, нужно менять хозяйство, нужно придумывать какие-то новые системы хозяйствования. И они начали меняться. И археологическая культура изменилась. Люди вообще стали жить по-другому, постепенно, естественно. Они, и вот почему я говорю, что традиционное общество – это миф. Они сами думали, что они традиционное общество. Внутри этого, да, вот мы сейчас здесь на антропогенезе. Антропогенез – это такая штука, которая рассказывает про возникновение человека. Да? И мы понимаем, что разницы, да, между гейдельбергцем и этим, как его, неандертальцем, ее нет, да, нет конкретного вот человека, которого мы можем назвать вдруг неандертальцем. Точно так же и здесь. Хозяйство менялось, люди менялись, и я про это говорил. И это очень интересно, и за этим интересно наблюдать. И это я называю традиционным обществом как мифом. Это говорит о том, что всегда все менялось, только люди это сами до конца не осознавали. А мы теперь, глядя со стороны... И мы по привычке так думали, да, что ничего не меняется. Но глядя со стороны, подключая археологию и современные знания, мы понимаем, что нет, черт побери, все менялось, причем достаточно часто, даже в бронзовом веке, раз в 150 лет люди меняли свой образ жизни. А если они меняют свой образ жизни, представьте себе, столкнулось два общества. Одно из них – земледельцы, а другое – скотоводы. Одни любят селиться в одном, ну, там, в поймах рек, другие на возвышенностях. Это у них вообще разные самосознания. Они не воспринимают друг друга одинаково. А я сейчас говорю, между прочим, про одну археологическую культуру, которая существовала в раннем Железном веке на Волге. Просто люди за 150 лет настолько сильно начали по-разному вести хозяйство, что если бы они друг друга встретили в одно время, они бы не узнали друг друга. И это, я говорю, это два разных народа. Но это одни и те же люди. Они там, вот они одни, потомки других. Вот такую речугу я задвинул в прошлый раз в Ульяновске, и теперь частично повторил, оправдываясь, что называется, здесь сейчас.
1: Да, можем только я тебя поправлю в одном моменте. Ты сейчас находишься на канале Лаборатории научных видео.
3: Пардон, прошу прощения. Вот.
1: Ну, это такая мелочь, но не мелочь. Так, и тогда мы переходим...
3: Это же все родственные, связанные, дружественные проекты.
1: Ну вот Виталик нас сейчас смотрит, и он уже, наверное, нахмурился. А может и нет.
2: Простите. Вот. А могу я попросить Михаила, вот в виде, то есть как бы действительно была такая сейчас довольно витиеватая издалека речь, которая там немножко петляла, сформулировать...
3: Простите, я вас предупреждал, у меня накипело, мне хотелось высказаться.
2: Я думаю, что все это почувствовали. Вот. Сформулировать, грубо говоря, в одном там, или не знаю, двух предложениях. Вот. Смысл того, что... Почему же представление о традиционном обществе, оно либо изменилось, либо оно, либо традиционное общество, ну, это миф?
3: Хорошо, попробуем. Я считаю, что сейчас, опять же, видите, я подчеркиваю, я считаю, что в современной науке сейчас происходит некоторый слом, и мы начали понимать, что традиционное общество, то есть даже те общества, которые видят свой идеал в прошлом и ориентируются на прошлое и стараются ничего не менять, они сами не осознают, насколько быстро они меняются. И особенно в бесписьменных обществах вот эти традиции, которые мы считаем неизменными, меняются достаточно часто, достаточно регулярно. И это зависит от разных внешних факторов. Изменчивости окружающей среды, появления новых импульсов со стороны других культур и их влияние, или просто развитие экономики, развитие общественной жизни и так далее и тому подобное.
2: Спасибо.
1: Да, спасибо, Михаил. А сейчас вопросы от сердитых зрителей. Ну, и может, не только сердитых, но...
3: От сердитых интереснее, честно говоря.
1: Согласен. Ну, когда их в меру, так сказать.
3: Да, я понимаю.
1: Вопрос задает Энди Дикси, который спрашивает. Думается, что все это справедливо только в отношении оседлого образа жизни, для которого характерен быстрый прогресс. Племена охотников и собирателей как раз и могли представлять собой то традиционное общество, о котором, в принципе, мы тоже можем говорить как о мифе, но только по иной причине.
3: Не соглашусь с этим. Во-первых, даже общество кочевников, например, если уж мы говорим оседлые, да, упомянули это, общество кочевников тоже регулярно меняется, их быт и хозяйство меняется тоже регулярно, потому что они, вот как раз кочевники, очень сильно зависят от окружающей среды. А окружающая среда, как показывает нам практика, она меняется регулярно. И не только потому, что условно вы убили экосистему, на которой живете, тоже, кстати, еще один из прикольных мифов, про который я сделал несколько программ, о том, что есть ощущение, что вот эти вот дикари, они живут в содружестве с природой, ничего подобного. Они убивают экосистему вокруг легко, на раз-два, потом сами от этого страдают, им приходится самим меняться, придумывать что-то новое. И очень много примеров в истории про это. Но и про охотников и собирателей тоже можно говорить, что у них тоже постоянно все меняется. Потому что там, да, я так, может быть, слегка перегнул, сказав, что типа уже начиная с верхнего палеолита именно такой ритм изменений начинается. Да, там, может быть, он более медленный. Там, возможно, он больше зависит от влияния окружающей среды и в меньшей степени от культурных взаимодействий, ну, потому что, во-первых, общество чуть более похоже, а во-вторых, население чуть меньше, и они меньше друг на друга давят. Но даже в верхнем палеолите, если мы посмотрим, все программы, которые я, например, «Родине слонов» делал, которые, кстати, мы тоже, извините, мы сейчас начинаем развивать YouTube-канал, поэтому я некоторые время, ну, достаточно много про это говорю. И «Родину слонов» мы собираемся публиковать у себя с новыми визуализациями на канале «Прошлое». Так вот, сколько я делал программ про палеолит, там тоже постоянно все меняется. То есть я не могу разговаривать с учеными современными на своем старом привычном языке. Там, ну, как бы ты говоришь, вот, общество. Они, а в какое время? А в какое тысячелетие? А вы понимаете, что ледник, он не то что отступал, он вот так вот туда-сюда ходил. А ледник туда-сюда ходит. Это разные среды обитания, это разные животные, на которых нужно по-разному охотиться. А чтобы по-разному охотиться, нужны разные социальные организации. Потому что одно дело загонную охоту организовать, когда тебе нужна толпа населения. Или охотиться на кроликов. И там просто один мальчик может бродить по степи и охотиться на этих палеолитических кроликов, которые там, как зайцев, которые здоровые, как собаки. Вот. И это все всегда меняется. То есть даже среда, она постоянно меняется, и это влечет за собой изменение хозяйства. А изменение хозяйства влечет за собой изменение культуры. А изменение культуры влечет за собой изменение самосознания. Поэтому, извините, не все так. Я согласен, да, что в разные... И причем, да, тут очень важно. Во-первых, начиная там, да, от палеолита, когда, ну, собственно, возник Homo sapiens sapiens, и до современности, понятно, да, что вот эта вот кривая скорость изменения, она меняется. Плюс, очень важно, это изменение происходит не само по себе, да, то есть мы не можем такую кривую для всех обществ нарисовать. То есть, условно, так же, как в биологии, если вокруг ничего не меняется, то и тебе не нужно меняться. Если ты сидишь на острове, где одинаковая погода, и ты там, да, тысячелетиями можешь не меняться. Но если ты на континенте, где на тебя постоянно наседают разные... другие народы, если меняется среда, если приходят новые какие-то технологические изобретения, то ты должен меняться. И самое важное, да, тут тоже как бы очень важно, я почему всех, ну, большую часть наших людей, которые себя называют патриотами, я называю псевдопатриотами. Фишка вот в чем. Еще раз, если ты настоящий патриот, ты изучаешь не вот этот слепок, эрзац, да, который тебе придумали под видом твоей традиционной культуры, а ты любишь все ее протянутые в истории реинкарнации. А во-вторых, очень важно, если ты цепляешься за традицию, и ты считаешь, что эта традиция настолько важна, что ее ни в каких условиях нельзя менять, то, скорее всего, ты вымрешь как нация. Ну, просто потому что ты не изменишь свое хозяйствование, ты не приспособишься к новым условиям среды. И вот тут как раз важно, например, да, есть там армяне, которые вот они именно вот эту традицию называния, да, себя вот этим одним народом, причем название тоже меняет, прослеживают там сколько-то тысяч лет. И фишка в том, что они-то менялись очень сильно. Но есть вот этот стержень. И прикольно как раз посмотреть, что меняется, что не меняется. Вот это
1: Миша,
3: надо изучать.
1: Миша, прости. Извини, там еще много-много вопросов.
3: Буду Давай короче, хорошо.
1: Будет девиз наш лаконичность. Окей. Ничего, очень интересно, я заслушался, поэтому не прерывал. Следующий вопрос задает Ант-Арп. Интересный вывод следует. В человеческом обществе каждые 150-200 лет меняется культура. Это закон или случайность? Историки, что говорят исторические факты?
3: Ну, собственно, я уже ответил на этот вопрос, поэтому я буду лаконичен. Как раз все зависит от условий среды. Если поменялась природа, тебе нужно менять свое хозяйство. Если пришли какие-то новые технологии, тебе нужно меняться или вымирать. Если пришли какие-то новые враги, с которыми нужно, или там ассимиляция произошла, все меняется. А если нет, то ты можешь совершенно спокойно себе жить и мельчать, как в биологии, где-нибудь на острове.
2: Спасибо. Ну вот очевидно, что ряд вопросов были заданы еще до того, как Михаил озвучил, собственно, свои мысли. Вот Илья Владимирович спрашивает, а какое общество для России можно назвать традиционным? Древних славян, кочевые общества народов Сибири, мусульманское общество Кавказа и что такое традиционное общество в мультикультурной стране?
3: А вот, собственно, об этом, ну, тоже, да, частично я ответил на этот вопрос. Как раз я считаю, что там надо, можно, конечно, погуглить, есть же конкретные определения конкретных терминов. Если мне память не изменит, традиционное общество определяется именно тем, что это общество, которое, во-первых, видит свой идеал в прошлом, во-вторых, считает самым важным сохранение традиций, да, то есть вот неизменность. То есть мы сейчас живем, по большей части, там, некоторые из нас живут в модернистском обществе. Мы видим идеал в будущем, и мы понимаем, что надо меняться, и мы хотим меняться. И мы видим в этом как раз залог своего успеха. Вот. Соответственно, тут как бы этнографы должны отвечать. Все общества разные, и даже внутри Российской Федерации существует много разных обществ, и они по-разному себя позиционируют. Кто-то из них традиционный, кто-то нет. И там условно даже, да, когда мы говорим, там, типа, казалось бы, да, есть какие-нибудь кавказские общества, которые вроде как традиционные. И вот только их мы можем называть традиционными. Но я уверен, что там тоже есть разные слои, там тоже по-разному люди думают и воспринимают себя условно в деревне, условно в городе. Условно в городе тоже есть разные слои. И точно так же мы не можем говорить про русское общество современное, что оно традиционное, потому что есть прекрасные там какие-нибудь карельские деревни, я не знаю, где люди сохраняют, как они думают, опять же, да, они могут заблуждаться, как они думают, сохраняют уклад предков, и они считают, что хорошо бы не меняться и хорошо бы сохранять. И вот они, да, они традиционные. А там, например, мы, москвичи, там, или вы, петербуржцы, вряд ли вас можно назвать традиционным, представителей традиционного общества.
2: Спасибо.
3: Да, кстати, я так ловко и модно себя назвал москвичом. Я родом из Самары, но уже достаточно давно проживу в Москве, поэтому у меня это вырывается иногда.
2: Ну да. Некоторые мои знакомые после там, 2 недель пребывания в Петербурге уже называли себя петербуржцами.
3: Да. Самые ярые, причем всегда москвичи и петербуржцы, те, кто переехали 2 недели назад.
2: Ну, да. Вопрос такой тонкий. А вот дальше тогда мы двигаемся. Слава Б поддерживает наш стрим, очень так серьезно поддерживает по-взрослому и говорит, что Михаил лучший. Ну, нам остается только согласиться со Славой и поблагодарить его. Спасибо.
3: Спасибо вот. Вам большое, но я не лучший. Я, может быть, хорош, но я уверен, что есть лучше. И в смысле
2: популяризации
3: науки и так далее.
2: Смотря в чем, опять же. Далее. Макс-Т-08 говорит: спасибо Михаилу, очень люблю его передачи и надеюсь на скорейшее возвращение «Родины слонов» на YouTube. Вот тоже поддерживает нас. А что, «Родина слонов» не на Ютубе, сейчас ее нету или что-то?
3: Объясню. Такое? Сейчас происходит очень сложный для многих, для меня лично, очень болезненный процесс. Дело вот в чем. Очень много лет программа «Родина слонов» существовала исключительно как радиопрограмма и группа ВКонтакте. И поскольку это не было основной моей деятельностью, у меня просто физически... Я прекрасно тогда осознавал себе отчет в том, что нужно развивать YouTube направление, что за этим будущее, но у меня просто физически не было сил. Поскольку я работал на телевидении, надо было зарабатывать деньги на жизнь, и как бы, ну, я не мог вкладываться в это. И за это время возникло некоторое количество каналов на YouTube, которые выкладывают «Родину слонов». И я им всем безумно признателен, потому что в том числе это очевидно, популярность «Родины слонов», то зависит от их труда и их вклада. И они популяризировали «Родину слонов», выкладывали ее у себя. Самый большой канал, который этим занимался, это канал «Синус». И я знаю, что многие люди узнали, не то что узнали про «Родину слонов» «Синусу», многие думают, что это подкаст, который выкладывается на «Синусе», и только так. Вот. Но сейчас сложилось 2 фактора. Первое. Я сейчас профессионально занимаюсь вот этой популяризацией исторической науки, в том числе и «Родины слонов», и, соответственно, чуть больше могу этому уделять внимание. А второе, у нас сейчас, ну, как бы моя основная работа – это прошлое, а прошлое и «Родина слонов» – это тоже часть прошлого, это такое большое облако проектов. У нас сейчас очень серьезные финансовые проблемы, то есть раньше мы существовали внутри большой компании, которая нас поддерживала, и мы не заботились о монетизации, мы только радовались, когда все рассеивается по интернету. интернет. Сейчас мы, так сказать, ошибки прошлого пытаемся исправить, вот, и пытаемся поставить на службу, так сказать, себе и в том числе просвещению все наши проекты.

0: конкретную картинку, мы согласовываем ее с героями. То есть как бы сейчас вот эта вот революция происходит, и плюс к тому, что мы будем так дальше выкладывать у нас на YouTube-канале прошлое все будущие программы, мы еще и собираемся выкладывать заново все старые программы, но уже вот именно с этой редакторской ответственностью, что ли. И плюс мы уже придумали такую новую фишку, что мы будем их выкладывать гроздями, скажем так, то есть по темам, связанными между собой. И более того, и мы их всегда будем выкладывать в режиме премьеры, то есть можно будет это обсудить прямо вот сейчас, пока мы смотрим и со мной, и, я надеюсь, с гостями этих эфиров. То есть можно будет задать непосредственно вопрос. А второе, мы потом еще будем делать отдельные обсуждения вот этого этих гроздьев эфиров. Да? То есть, условно, большая прикольная тема, там, например, почему так люди больно и остро реагируют на любое обсуждение крепостничества. То есть вдруг у всех просыпается там вот это вот бурлит кровь предков, потомков крепостных. И то есть, если ты упоминаешь крепостничество, ты не можешь его нормально обсуждать. Ты только должен его хаять. Но история так не работает. Вы понимаете, что наука так не работает. Крепостничество не возникло по там дурному замыслу кого-то. Это было экономически выгодно в какой-то определенный период, и мы хотим это обсудить. И мы это обсуждаем. И вот я хочу еще сделать новый такой сайт-проект, что ли называется. Там у нас есть актуальное прошлое, где мы можем это вполне обсудить. То есть собрать людей. А почему люди так больно реагируют? Почему они не готовы это обсуждать? Почему они не видят за этим экономики, геополитики, еще что-то? А просто воспринимают это как личную боль до сих пор. Хотя, казалось бы, вот прикольно, да, вот, казалось бы, мы в 21 веке живем, но нет, люди реагируют. Вот так все будет. Опять длинный ответ. Простите, коротите меня, что называется, затыкайте меня раньше.
1: Да не хочется затыкать, очень интересно слушать, а просто вопросов количество, оно растет, поэтому просим по возможности. Как получится. И Андрей Чаплин говорит тоже спасибо за трансляцию и задает, наконец, вопрос. А как вы думаете, насколько сложно ученым через 100 лет будет изучать нынешние времена? Не будет ли у них перегрузки информации? Ведь сейчас огромное количество СМИ и социальных сетей. Вот такой вопрос.
0: Будет сложно воспринимать, в смысле, будет сложно изучать точно, совершенно, будет перегрузка. Вообще, когда ты занимаешься историей, у тебя есть две проблемы. Первая, которую тебе нужно преодолевать. Первая – это нехватка источников, второе – это избыток источников. И ту, и другую проблему нужно решать разными методами. И когда я общаюсь с разными историками, которые занимаются разными периодами, у них разные проблемы, собственно. И это очень забавно наблюдать, потому что, да, когда тебе там на безрыбье из ничего нужно вытащить информацию, и ты там как Александр Сыроватка... Извините. Можете посмотреть этот фильм у нас на YouTube-канале «Прошлое». Ты из-за тлена, из 10 сантиметров буквально просто песка вытаскиваешь огромное количество информации о жизни населения там, эпохи викингов, и это действительно все обосновано, и тебе приходится придумывать, как из этих 10 сантиметров ничего тлена достать огромное количество информации. А она вся научно обоснована, она интересная. А другое дело, да, когда ты занимаешься, я там Елену Корчмину ту же самую упомянул, которая занимается экономикой дворянских хозяйств, крестьянских хозяйств 19 века, у нее другая проблема. Это очень классно документированная эпоха. У нас есть огромное количество бухгалтерских книжек, где расписано приход, расход, кому сколько заплатили, еще что-то, как обработать. И это, причем, это не сотни, это тысячи, десятки тысяч вот таких вот книжек, которые хранятся в архивах. Как их обработать? И вот тут уже по-новому ученые пытаются понять, как с этим работать. Да? Это все оцифровывается в компьютере, это потом анализируется компьютерами. То есть мы просто прочитать это, ну сейчас это все читается, да, вручную. Уже начали как-то анализировать. Ну просто загнать даже это в компьютер, все, весь этот массив информации невозможно. А ее нельзя не использовать, эту информацию, потому что ее... И причем самое, что главное, ты с одной стороны можешь прочитать, да, то есть можешь сделать выборку, то есть условно у тебя есть 10 тысяч одинаковых источников, ты можешь прочитать 100 из них и усреднить информацию. Но статистика, классная статистика рождается, когда ты все анализируешь. И, в общем, там борется много разных всяких подходов. А современная история, конечно, да, она будет... тоже вызывать проблемы у историков будущего, просто потому что у нас сейчас

0: есть, например, такой источник, как Инстаграм. Я уже не от одного историка слышал, что Инстаграм – это, черт побери, YouTube, Инстаграм – это прекрасный источник, который будет документировать нашу эпоху. Именно, вот я сейчас объясню, почему. Когда мы говорим про прошлое, ну, условно, никто никогда не описывал стол, за которым он сидел и писал какую-то книжку. Никто никогда. Ну, потому что для него это стол, но это нормальная штука, он с ней каждый день сталкивается. А представляете, в археологии этот стол не сохранился, а в литературе описания этих столов нет, потому что, ну, как бы, ну, это очевидно, зачем его описывать. А Инстаграм – это та штука, которая, ну, то есть, условно, у тебя миллион фотографий каждую секунду в мире делается, и они все, все документируют. И историк будущего, который захочет выяснить, а как выглядел стол в 21 веке, он легко может решить эту проблему. А вот историки современные не могут, потому что не было Инстаграма. Поэтому это очень интересно. Но там, естественно, будут другие компьютерные методы какие-то. Анализа, та же капча сейчас, она же не просто так существует. На самом деле, мы ее все воспринимаем как отвратительную фигню, которая мешает нам зайти куда-нибудь на сайт. Ну, это капча. А на самом-то деле это инструмент, с помощью которого улучшаются вот эти вот все алгоритмы, которые там воспринимают информацию в видео.
1: Спасибо.
0: Извините, я опять долго отвечал.
1: Ничего. Марина Якушенок говорит нам просто спасибо. Вам, Марина, спасибо за поддержку. И пирожок с ковидлом, наш постоянный зритель, задает вопрос. К вопросу об изменении общественных традиций. У Азимова в трилогии «Основание» описана наука психоистория, которая прогнозировала события будущего, исходя как раз из изменения реакций масс общества. Насколько она реальна и как далеко до нее?
0: Скажем так, я когда думаю про современную историческую науку, я постоянно вспоминаю Азимова и Основание. Просто потому, что мы действительно к этому начинаем приходить. Тут очень важный момент. У меня в программе «Прошлое» есть слоган в начале «История – это наука». И тут есть как бы, опять же, да, это провокация. В том смысле, что многие ее не считают наукой, и я так их тыкаю палкой в это осиное гнездо. Но в то же время она отражает мое представление, да, в общем, представление всех людей, которые занимаются историей, я надеюсь. Смысл вот в чем. История как наука существует не так давно. Вообще, в принципе, наука возникла не так давно. А научные подходы в истории начали использоваться, ну, например, первый раз, когда Лоренцо Валла ввел критику источников, когда он научился и показал, как критиковать там Константинов дар в конкретном случае. То есть, когда мы просто взяли источник и не просто восприняли это как бумажку, которой мы должны доверять, а мы вдруг поняли, что, черт побери, а вообще кто, когда написал эту бумажку? Правда ли это? Правда ли это на самом деле вот этот договор той эпохи, или его кто-то подделал там через 100 лет? И вот тогда возникла критика источников. И тогда начала развиваться историческая наука не как описание событий, да? То есть, условно, у нас есть Фукидид, который первым начал, собственно, критиковать свои источники информации, свои источники информации. То есть выдавать это не как там, там просто вот как действительность, а он начал понимать, что вот этот человек, вот этот конкретный участник событий, он, может быть, неправильно воспринимает, во-первых, то есть он не все видел, а во-вторых, у него есть какая-то своя точка зрения на это событие, и поэтому, может быть, она неверна. И вот, то есть, Фукидид начал так делать. Потом Лоренцо Валла, который начал критиковать источники прошлого. То есть, грубо говоря, вот эту бумажку вообще надо проверить, она действительно написана в 5 веке или в 12 веке. И вот это все начало развиваться. И дальше все это постоянно развивается. И только я считаю, что, ну, как бы, в принципе, то, как меня учили в университете, типа в 19 веке возникла историческая наука как наука. Я считаю, что нет. Я считаю, что только плюс-минус где-то в 20 веке история начала развиваться именно как наука. В том смысле подходов, критики источников и так далее. И если мне память не изменяет, знаменитый учебник Лонглоа и Синьо Босса про, ну, как делать историческую науку вышел в 1899 году. Как вы понимаете, это прям последний год 19 века, но и получил распространение он дальше уже в 20 веке. И даже там Лонгло и Синьобос, ну, порят чушь с точки зрения современного ученого, потому что они рассматривают любой источник как врет или не врет нам конкретный информатор. Но нет, они еще тогда не понимали, у них не было такого понимания, что любой источник, например, даже если он нам врет намеренно, ну, то есть, грубо говоря, у нас есть поддельная бумажка, там, я не знаю, завещание Петра Первого. А это известная поддельная бумажка. У меня есть отдельная программа «Родина слонов» про это. И мы, как бы, с точки зрения Лонглуа и Синего Босса, должны ее отбросить. Ну, типа, это неинтересно. Она нам ничего не дает. Но на самом деле не так. Потому что эта подделка нам очень много говорит о том обществе, где ее подделали, о том слое общественном, внутри которого ее подделали. А это была какая-то там польская подделка, польский какой-то офицер, который жил во Франции, и он ее подделал. И понятно, что мы видим срез, да, общественный, то, как польское общество, польское дворянство, там, офицерство именно этого времени смотрело на прошлое и на свое участие в Российской империи, и как оно хотело показать, что, типа, Российская империя плохая. То есть мы дофига информации, извините меня опять за непечатные термины, можем вынести из этого источника. Более того, если мы посмотрим, как функционировал, как бытовал этот источник, профессионально выражаясь, в истории, мы можем понять, как разные общества тоже использовали именно эту информацию. Насколько она для них была актуальной, насколько они использовали это как орудие, когда кто как относился к этому источнику. То есть, грубо говоря, мы берем поддельную бумажку, и, изучая ее, мы можем выяснить огромное количество. И вот это все, это современная наука. Я, черт побери, забыл, на какой вопрос отвечаю.
1: Уже тут все забыли. Но интересно. Вот, вопрос был про науку психоисторию, так сказать.
0: А, да, и психоистория, да. Смысл-то вот в чем. У меня есть две разные точки зрения на то, почему наука, историческая наука, не может стать наукой, в смысле, ну, такой же, как физика, например. Одна точка зрения, которой я раньше придерживался, что слишком много информации, которую невозможно обработать. А другая точка зрения, что слишком мало информации для того, чтобы делать далеко идущие выводы. Вот как раз точка зрения Азимова, как раз, что у нас слишком мало информации. Если мы хотим превратить историю в науку, нам нужно проследить за тем, как на разных планетах возникнет тысяча цивилизаций, разных цивилизаций, и будут развиваться. И тогда мы сможем, вот наблюдая за ними, проведя статистику, и мы сможем вывести законы развития общественные. Ну, тут вот как бы у нас мы ограничены. У нас есть только одна планета и небольшое количество разных цивилизаций, которые возникали независимо друг от друга, причем разные процессы внутри этих цивилизаций тоже какие-то возникали независимо, и это очень прикольно всегда сравнивать. Почему я люблю Мезоамерику, да, например, потому что понятно, что там и письменность отдельно возникла, и металлургия отдельно возникла, и общество отдельно возникло, но при этом много всего того, что принесено уже из Старого Света, там, в эпоху палеолита, там, 15 тысяч лет назад. Поэтому вот психоистория – это круто. Это будущее исторической науки, но для этого нам нужно дожить до того, что у нас на многих планетах, во многих галактиках возникнут цивилизации, мы за ними пронаблюдаем, и тогда, возможно, мы достигнем этого уровня.
1: Спасибо. Вопрос более прозаический. Марина Якушенок спрашивает. Михаил, а как вы относитесь к «Эхо Москвы» и их историческим передачам? Слушаете?
0: Ну, вы же понимаете, что бы я сейчас не ответил, я буду некорректен, потому что не очень правильная ситуация обсуждать работу коллег.
1: Ну, вот я так и думал, что ты что-то такое скажешь. Ладно, едем дальше. Ксения Деметрий Целест задает вопрос. Она не знает вопрос, она пишет: «Спасибо Михаилу за его просветительскую деятельность. Считаю, что его репортажи журнала «Прошлое» необходимо транслировать на уроках истории в школах. Спасибо вам, Ксения». Это наш, кстати, постоянный зритель. Вот Михаил вот так ценит высоко ваши репортажи. А Юлька говорит просто спасибо, а мы говорим спасибо Юльке за поддержку. И адская пасть тоже говорит спасибо за стрим. Спасибо и вам, адская пасть, хоть вы и страшно называетесь. А, и, наконец, Сергей Любомудров спрашивает, то есть получается, что все зависит от определения традиционного общества, не так ли? В чем тогда, собственно, проблема и предмет разговора?
0: Вот, наконец-то, мы первый раз мы вернулись, так сказать, к теме, заявленной в начале. Вообще, в принципе, вся историческая наука, любая наука, это во многом разговор о терминах. И я, например, очень не люблю всякие разные, типа, вот такие, ну, разговоры о терминах, когда, вот, знаете, мы обсуждаем искусственные понятия и границы, эти искусственные границы этих искусственных понятий. Но, извините, наука по-другому быть, ну, не может существовать. Просто потому, что мы должны вычленять какие-то критерии и в эти узкие критерии что-то загонять. И поэтому я возвращаюсь к тому, о чем я говорил в начале. И то, о чем я говорил в этой лекции, которая САПШ, да, что называется, можете посмотреть ее еще раз. У нас на канале прошлое. Смысл вот в чем. То, как мы сейчас воспринимаем традиционное общество, и то, как большая часть людей, не ученых, воспринимают традиционное общество, это миф. Вот так бы я ответил.
1: Георгий,
2: тебе слово. Спасибо. И, да, и вопрос от Ильи Фришмана, нашего постоянного зрителя. Да, прежде чем зачитать его вопрос, я хочу поблагодарить, простите, Кат да Винчи, который перешел на уровень стажер и стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». И вот, да, вопрос от Ильи Фришмана, который говорит, «Я противник теории заговоров, но, изучая историю, часто сталкиваюсь с тем, что заговоры существуют. Просто по прошествии времени этот заговор становится историческим фактом. А вы такие примеры знаете?»
0: Конечно, мы знаем миллион таких фактов, и это нормальный процесс. Слушайте, есть такая прикольная фраза, да, что если типа тебе кажется, что за тобой следят, это не обязательно паранойя, может быть, за тобой следят. И история как раз именно об этом. И вся историческая наука как раз об этом. Суть вот в чем. Как я уже изначально говорил, история – это очень важный инструмент взаимоотношений между людьми в нашей реальной жизни. То есть, грубо говоря, это причем касается и конкретных людей, и государств, и обществ, и разных социальных слоев. То есть, грубо говоря, вы можете там Зинке сказать, что она вчера вас обидела, потому что она что-то там у вас украла. Зинка ответит, что типа нет, я ничего не крала. Это история. Мы обсуждаем прошлое, и дальше, и по-хорошему, если Зинка с Людкой, которые это обсуждают, они грамотные девушки, девицы, они как раз начнут критиковать источники, они начнут разбираться и так далее, и тому подобное, подключать разные там вспомогательные исторические науки, типа критики источников и так далее. Вот, и это первый уровень. И поэтому, да, естественно, есть теория заговора, потому что Зинка, которая что-то там украла у Людки, она, естественно, будет говорить, что не так, и она будет подтасовывать факты, и она будет на своем мелком уровне эту историю подделывать. То же самое касается всего. Государств, там еще что-то. Но проблема вот в чем. Мы, когда говорим про историческую науку, мы говорим про то, как занимаются этим ученые. И ученый, если он занимается наукой, он не преследует интересы конкретного слоя, да? Он не преследует интересы конкретной нации, он не преследует интересы конкретной Зинки. Он вот над этим всем сверху. И сверху смотрит на то, как развиваются эти процессы. Зачем Зинка ограбила Людку? Как это происходит? Сошло ли с рук? Как общество это восприняло? И так далее, и тому подобное. Просто из научного интереса. Потом эту информацию может использовать следователь, может использовать политик, вводя какие-то законы, может использовать идеолог, который говорит, что типа все Зинки плохие, там, или не знаю, Зинка была дворянкой, значит, все дворянки плохие. Но ученый, который это исследует, историк, он не преследует никаких интересов, ему просто интересно понять, как это работает. Вот так. Поэтому Да, конечно. Теория заговоров – это нормально. Другое дело, что когда вы понимаете, есть очень крутая статья в интернете про теорию заговоров, о том, что, ну, ребята, но тайные общества с бесконечным количеством ресурсов, человеческих, материальных или каких-то там финансовых, каких угодно, существуют только в мультиках. Теория заговора легко разрушается простым вопросом. Кто, во-первых, это сделал? Ну, в смысле, создал эту заговор. Во-вторых, на какие ресурсы он опирался? Кто учил этих людей? Я недавно спорил в интернете с человеком, который говорил, вот, мне кажется, что все наши российские ученые специально ищут скандинавские находки скандинавского типа и их выкладывают. Это, и вот тогда я, кстати, пришел к выводу, что антинорманизм – это такая прям теория заговора классическая. Потому что, то есть, у него в голове есть какой-то заказ откуда-то. Первый вопрос. Откуда поступил заказ? Зачем он поступил? Кому этот заказ поступил? То есть, грубо говоря, кто его реализовывает, этот заказ? И тут ты должен понять, а кто эти люди? То есть, получается, это есть какой-то сонм ученых, подкупленных кем-то. На какие деньги, кем подкупленных? Вот и нужно разбираться во всей этой истории. А даже если мы в журнале «Прошлое» рассказываем вот всю жизнь подноготную исторической науки. Все это видно. Конференции, статьи. Мы все выкладываем, все рассказывается. Вопрос, кто, когда, кого подкупил, на какие деньги. Во-вторых, где это проявляется, эта теория заговора. Зачем конкретному ученому, Тамаре Анатольевне Пушкину, гениального, замечательного, прекрасного человека, который ушел от нас в этом году, вспомню как раз, это будет прекрасный повод, кто ее подкупил, зачем ей нужно было, во-первых, кому ее нужно было подкупать и зачем. Ну, в общем, бред.
1: Спасибо, Миша. А мы вернемся к нашим, так сказать, незаговорщицким вещам, потому что мы уже говорим больше часа, и пора сделать некоторые объявления. Я, во-первых, хочу попросить наших дорогих зрителей ласково попросить, ненавязчиво, поставьте лайк, пожалуйста, потому что нас смотрит уже почти 900 человек, а лайков только 450, то есть, ну вот, только половина тех, кто смотрит, дотянулась мышкой до такого пальчика. Ну, если вам вдруг резко не нравится, что Миша говорит, вы можете нажать вот такой вот значок. Ваше дело. Это первое. Второе, напоминаю еще раз, что вы можете задавать вопросы и при этом поддерживать наш стрим. Это можно делать через суперчат, или через специальную ссылку, которая в чате появляется. Так вы нам поможете, и ответ на ваш вопрос прозвучит в обозримом будущем. Вот. А кроме того, я хочу сказать, что да, не забудьте подписаться на каналы, на канал «Лаборатории научных видео», и нажать колокольчик и выбрать в выпадающем списке все. И то же самое проделать с антропогенезом, тогда вы точно не пропустите следующие наши видео и трансляции, которые будут очень скоро и про которые я сейчас расскажу. Например, завтра у нас, 10 декабря, выходит очередной эпизод форума «Ученые против мифов 13». Выступает Ольга Сварник, кандидат психологических наук, с докладом «Гены, пол, объем серого вещества имеют значение». Это вопрос. «Мифы о мозге, сознании и наших способностях». Там она весьма такие животрепещущие, щекотливые темы затронула. Так что не пропустите, это завтра 19:00. В субботу, 12 декабря, будет вообще зимний научный фестиваль, в котором будут выступать Алексей Водовозов, Станислав Дробышевский и я в том числе. Это будет в 16:30, фестиваль продлится и в воскресенье. Ну, программу, я думаю, коллеги пришлют. Вот, это будет в субботу, это будет на лаборатории научных видео трансляция этого всего. И дальше, в следующую среду, через неделю, 16 декабря, будет наш дорогой Иван Семьян, археолог, замечательный там, археолог, реконструктор, руководитель Центра экспериментальной археологии «Археос», с постскриптумом его доклада «Археологи против Голливуда. Материальная культура каменного века в популярном кино». Это был замечательный доклад несколько форумов назад. Вот. И накопились вопросы зрителей. Иван Семьян всегда очень внимательно, вдумчиво отвечает на вопросы ваши. Так что вот через неделю это будет очень интересно. На канале тоже «Лаборатория ночных видео». Не пропустите. Это будет через неделю. И еще, наконец, я хочу напомнить, что у нас идет непрерывная трансляция нашего эксперимента из Кемерово, где Ольга Вдовина и ее помощница Юля делают по древним технологиям каменную диоритовую вазу. Сейчас они уже станок там собрали целый и будут сейчас сверлить. Сейчас самое интересное начнется. Смотрите, заглядывайте туда. И тоже, кстати, не забывайте лайк поставить. Просто это ваша, так сказать, поддержка этого эксперимента, который трудный, девушкам там нелегко, но они, невзирая ни на что, продолжают трудиться на благо археологической науки. Вот.
2: Спасибо, Саш.
1: Да.
2: Да. А я тогда перейду к следующему вопросу. Опять же, от Ильи Владимировича, нашего постоянного зрителя, который задает такой вопрос, и я прошу все-таки Михаила быть по возможности лаконичным, потому что вопросов Хорошо. Реально много, времени у нас не так много. И Илья Владимирович спрашивает, что можно считать духовной скрепой современного общества? Науку, религию, достижения предков?
0: Ну, вы же понимаете, что это вопрос очень риторический. Я считаю, что у каждого общества есть своя духовная скрепа. У общества, которое базируется на науке, это научные достижения, какое-то там тяга к прогрессу и понимание того, что давайте мы все устроим как можно более, как сказать, положительно, эргономически, скажем так, в соответствии с данными современной науки. У общества, которое там, не знаю, целиком и полностью базируется на религии, да, для них это самое главное, это религия, и то, чтобы ничего не менялось, ну, точнее, не то, чтобы ничего не менялось, а чтобы все было в соответствии с канонами этой религии. Поэтому у всех обществ разные скрепы. И вопрос в том, какие скрепы мы выбираем. Более того, внутри даже одного государства, я уверен, что существует несколько разных обществ, которые делают разные акценты. Так.
2: Спасибо. Алекс говорит, спасибо за родину слонов. Ее очень любят и часто вспоминают. И в наших сообществах тоже. А Катя Шутова задает вопрос. Она говорит, что любит подкаст «Закат истории». Знаю, что не хотите обсуждать коллег, но скажите, можно ли верить ведущему, который не историк? И какие еще исторические подкасты вы посоветуете?
0: Слушайте, я честно скажу, что про «Закат истории» я ничего не знаю, первый раз услышал. Поэтому не могу обсуждать коллег в данном случае, просто потому что не знаю ничего про их деятельность. Вот. Но я точно, например, знаю, что существует такой бушвокер, с которым я даже шапошно знаком. Очень смешно, кстати, произошло наше знакомство в Абу-Даби, когда Георгий Дзерлугьян позвонил ему по скайпу. Ну, поскольку он общается... Георгий Дзерлугьян – это очень известный историк, социолог, социальный экономист и так далее, в общем, который сейчас живет в Абу-Даби, ну, там, неважно, короче, не буду вдаваться в перипетии там, этих коронавирусных историй. Вот, короче, преподает в Нью-Йоркском университете в Абу-Даби. До этого преподавал в Чикагском университете. Он один из самых таких ярых, что ли, известных учеников того самого Эммануила Уллерстайна. Вот. И фишка в том, что когда я был в Абу-Даби в гостях у Дзерлугьяна, он позвонил просто бушвокеру, такой типа, вот, давайте вы пообщайтесь между собой, два таких человека, которые популяризируют историческую науку. Поэтому мы так шапочно знакомы с бушвокером.
2: Он, кстати, иногда смотрит наши стримы, я знаю, и вообще поддержал эксперимент по производству вазы из диорита. Один из...
0: Привет, поддержал его, да. Привет бушвокеру, выражаю свое, так сказать, почтение, свое уважение, вот, и считаю, что это вот, ну, тот канал, на который точно надо подписываться, и, ну, за этим, за творчеством, так скажем, за работой человека этого надо следить. Другое дело, что там немножко другой формат, и понятно, что у него есть свои плюсы и минусы. Просто я делаю ставку на то, что пытаюсь донести, так сказать, и очень часто из-за этого бывают проблемы, донести, чтобы прямым текстом ученые, которые добыли информацию, рассказывали про нее. Он перерабатывает информацию и сам рассказывает, и это гораздо круче в том смысле, что это гораздо популярнее. Вот. И он это делает хорошо, он это умеет делать. И насколько я знаю, я опять же как бы ну, не специалист, я не могу сказать, что я видел все там стримы Бушвокера, но я точно знаю, что как бы там человек старается как бы отбирать правильную информацию, правильно ее критиковать и правильно ее рассказывать. Вот. А у меня есть другая проблема. Кстати, да, и за счет этого есть ну, такая проблема вторых рук. А у меня другая проблема. Я принципиально, и это, кстати, очень часто вызывает гнев, там еще что-то. И мой гнев, кстати, ответный тоже. Когда мне говорят, типа, а что, нельзя было найти другого спикера, который лучше говорит? Нет. Нельзя было найти другого спикера, который лучше говорит. Потому что фишка «Родины слонов» и прошлого во многом, там немножко другой формат, но про «Родину слонов» точно. Вам эту информацию рассказывает тот человек, который ее открыл, раздобыл, раскопал и так далее. И этот человек не всегда хороший оратор. Более того, этот человек очень часто очень плохой оратор. Но я считаю, что мне важно, чтобы вы получили информацию с первых рук. И я об этом говорю. Так, у меня там кот пришел в кадр, да? Извините.
2: Ничего. Главное, чтобы микрофон не закрывал.
0: Пес Геннадий. Настоящий пес. Извините.
2: Да. Спасибо. Я так понимаю, что мы можем переходить к следующему вопросу. Кот как бы произвел переключение. То, что называется. И следующий вопрос задает Илья Фришман, который говорит, что многие традиционалисты в доказательство величия славян приводят в пример славянскую топонимику, топонимику Германии. Можете уже поставить точку и объяснить, откуда же в Европе так много славянских топонимов? Кстати говоря, могу дополнить, что я только что недавно в комментариях у одного нашего ролика нам приходил некий товарищ из Германии, который говорил, что он сам видел, как немцы скрывают следы славян в Германии. Немецкие археологи, как найдут что-нибудь славянское, сразу же закапывают. Вот, например, прямым текстом мне это рассказывал. Вот, а оказывается, там топонимов-то славянских много.
1: Топонимы только, топонимы.
2: Хорошо, топонимы, извините.
0: Прекрасный вопрос, очень он мне нравится, и очень он как раз вот говорит о том, что, типа, ребята, учите историю, причем учите историю по нормальным источникам, и нормальным учебникам, и нормальным книжкам, и нормальным YouTube-каналам в том числе. Сейчас я и Бушвокера упомяну, и прошлое, и антропогенез, и научную станцию. Смысл вот в чем. Очевидно, совершенно... Ну, блин, сейчас, пытаюсь, я сформулирую, с чего начать. Народы двигаются по картам, народы меняются, и происходит процесс ассимиляции и так далее, и тому подобное. И в большой части Европы раньше существовало славянское население, которое было ассимилировано германским населением. И большая часть современной Германии раньше была славянской, да, это нормально. Там, я сейчас могу соврать, но даже, по-моему, собственно, вот эти прусы те самые, это вообще, в принципе, изначально, ну, как бы слово и название, оно славянское. И поэтому ничего удивительного нет в том, что это перемещается, и понятно, что эти народы оставили там после себя какие-то топонимы славянские. Большая часть Германии реально раньше была населена славянами. И потом, что самое интересное, да, мы все понимаем вот эту вот фашистскую трагедию и всю эту трагедию 20 века, но тогда не было, естественно, ну, такой там какой-то там истории с вырезанием населения. Опять же, это нужно спрашивать у специалистов и нужно звать и делать отдельные программы о том, как это происходило. Но, скорее всего, там просто прошла ассимиляция. То есть то же самое славянское генетически по крови населения, просто впитала в себя культуру германскую, германских народов, остались топонимы на славянских языках, а люди уже типа, ну, немцы. Ну, вот как-то так.
2: Ну да. Всегда забавно наблюдать, что происходит с топонимами, когда одна и та же территория, по ней разные народы там пришли, да, ушли, один и тот же пришел, потом вернулся, а с топонимами там произошло что-то странное. Вот, я помню, что такие истории про Курилы там после того, как там побывали русские, потом японцы, потом опять русские, что там стало с названиями населенных пунктов, вообще понять сложно. Хорошо.
1: Спасибо.
2: Да, Александр, передаю тебе слово.
1: Да, сейчас вопрос от Ильи Владимировича. Такой, ну, сейчас я уверен, что сейчас Миша выдаст такой, не прочитать небольшой курс по научной журналистике, потому что вопрос такой, а что сейчас вообще в тренде у научных журналистов, спрашивает Илья Владимирович.
0: Александр и Георгий, вы меня просили быть короче, лаконичнее.
1: Ну, кратко, пункт, давай, пункт один, пункт два, пункт три, тренд номер один.
0: И это тот вопрос, на самом деле, где я могу быть супер лаконичным. Существует очень разная научная журналистика, и везде разные тренды. В том смысле, что люди по-разному работают. Кто-то пересказывает своими словами новейшие достижения, кто-то пытается, как я там в «Родине слонов», причем в прошлом мы так делаем, кто-то пытается дать доступ людям, чтобы страна знала своих героев, и чтобы люди сами рассказывали о своих достижениях, даже если они косноязычные, даже если они умеют рассказывать. Кто-то делает маленькие короткие ролики, кто-то делает полуторачасовые стримы. В общем, все по-разному. Я считаю, что 21 век хорош тем, что цветут все цветы.
1: Замечательно, спасибо. Вопрос от Ника Русский. Возможно ли, что вы сделаете передачу о древнерусском языке? Лингвист Микитка, сын Алексеев, был бы отличным гостем.
0: Ой, есть у меня печальная история о том, как я пытался пригласить к себе в программу Залезняка. И так получилось, что Сава Михеев, его ученик, сам предложил после того, как мы там по какой-то конкретной теме с ним встретились и сделали программу. Он мне сказал: а давай я тебе Залезняка приведу. Я сказал: ага, да, хорошо. Залезняк сказал: окей, да, хорошо, я приду в «Родину слонов», но сейчас я болею, это будет через полгодика, ну там, или как-то так там. И, в общем, это все длилось-длилось, а потом Залезняк умер. И для меня это одна из больших трагедий. Но, к сожалению, ну, в общем, много героев, которых я хотел позвать в «Родину слонов», уже ушли от нас, и это большая проблема. Вот. Так что, да, про русский язык мы делали. Изначально я хотел, зачем я звал Залезняка, я хотел сделать программу про историю древнерусского языка, о том, как он менялся и так далее. Вот. Но, тем не менее, у нас уже была в «Родине слонов» программа, которую мы, опять же, думаю, в скором времени выложим на YouTube-канал «Прошлое», посвященное русскому языку. Просто там рассказывал не Залезняк, а другой исследователь. Вот. И вы можете ее найти и послушать.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Евгений Метлев спрашивает. Михаил, а как вы считаете, возможно ли переписать историю на наших глазах, как в 1984 году? Прежде чем Михаил будет отвечать, я скажу, попрошу нашего уважаемого зрителя посмотреть стрим с доктором исторических наук Назаренко. Я почему-то имя вылетело. Господи. Да, который был посвящен именно переписыванию истории. У нас был его доклад на форуме «Ученые против мифа», отдельный постскриптум. И на тему переписывания истории, по-моему, еще Михаил Родин на самом первом форуме «Ученые против мифов» на самом первом, в 2016 году, в форуме «Ученые против мифов» есть доклад Михаила Родина, посвященный как раз переписыванию истории. Его тоже посмотрите. А теперь прошу Михаила кратко ответить.
0: И именно кратко, да. Ну, в общем, да, смотрите, я там все уже на УПМ все рассказал. Смысл в том, что, конечно, да, можно переписать историю, но технически это практически невозможно. Просто потому что большая часть людей почему-то после школьного курса истории думает о том, что есть там условно 5, 10, 30, 40, 50, да неважно, 100 скрижалей, которые можно спрятать от общественности, переписать или еще что-то. История дана историку не так. Миллионы документов, миллионы артефактов и так далее. Ну, то есть это невозможно, грубо говоря, да.
2: Поэтому нет. Чем разбросанных, да, по земле. Ну, это как с той же самой, можно ли, мог ли там Могла ли не существовать эволюция? Ну да, вот есть эти карикатуры про Господа Бога, который ископаемые, так сказать, находки разбрасывает по земле, в разные слои их прячет, причем так, чтобы они располагались именно, так сказать, в слоях от более древних там, к менее древним, вот систематику всю эту, так сказать, разрабатывает. Тут примерно, мне кажется, что то же самое с историей, что подделать такую сложную, ну, это примерно как подделать всю нашу Вселенную вообще. Можно ли ее подделать?
0: А самое главное, это классная теория разумного, так сказать, замысла. Mm-hmm. В том смысле, что кто-то должен был целенаправленно, во-первых, придумать эту конструкцию, во-вторых, воплотить это в реальность. То есть везде разбросать то, что нужно, а создать источники и еще что-то. Ну, это бред.
2: Ну, тем не менее, в этот бред верит достаточно большое количество людей. А еще один вопрос от Ильи Владимировича звучит следующим образом. Проверяете ли вы факты, которые говорят ваши гости? У вас как-то раз был Игорь Кызласов, который утверждал, что государство Динлинов было на территории Саяна-Алтая. Но ведь это не доказано.
0: Смотрите, еще раз говорю, у нас научно-популярный проект, который заточен на то, чтобы рассказывать вам о том, что сейчас думают конкретные ученые и конкретные исторические школы и так далее и тому подобное. Вся эта история, например, там с Кызласовым, совсем, скажем так, давайте так, тюркология, она точно так же больная, политически ангажированная и очень такая веселая тема для многих людей. И понятно, что там за этим с микроскопом следят за всем. Вот. Но это нормальная научная дисциплина, в которой есть свои школы, в которой есть свои воззрения и так далее и тому подобное. Поэтому у меня моя самая главная... Самая главная компетенция – это я не зову мракобесов, глупцов и людей, далеких от науки. Но, и, собственно, первое, что я делаю, это проверяю, а кого я зову себе в эфир. Если это человек профессионал, если это человек признан в научном мире, если он на грамотном современном уровне обсуждает проблемы, мы его зовем. И, естественно, я не могу проверять каждый факт, который упоминает в эфире, например, у меня там человек. Просто потому что, ну что, я должен взять ее ножницами, вырезать то, что потом, типа, то, что я считаю неправильным? Во-первых, а что я считаю неправильным? Кто я такой, например, если я позвал в эфир доктора исторических наук, который всю жизнь занимается этой темой, который там, может быть, спорит с другими докторами исторических наук? Мы транслируем точку зрения этого конкретного человека. Вопрос. Должен ли я проверять после эфира, все ли правильно он сказал? Да, где-то он... Во-первых, очень важно. Когда мы находимся в прямом эфире, люди могут, ну, там, не вспомнить, напутать, еще что-то. Это все, что вы слышите в «Родине слонов», все, что вы слышите в программах «Прошлое» и на YouTube-канале «Прошлое», это прямая речь. Если вы хотите критиковать, берите статьи, опубликованные в научных рецензируемых журналах, берите монографии и там критикуйте. Ни в коем случае нельзя критиковать ту позицию, точнее как, а те факты, которые высказал человек в научно-популярных программах. Потому что это научно-популярные программы. Там, условно, вот у меня сейчас кот появился в кадре, сбил меня с мысли, я там спорол какую-то фигню. Это легко. Вот.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Вот, так сказать, провокатор. Такой. Так, следующий вопрос от Василия Петрова. Можно ли считать традицией сохранение вектора изменений традиций? О, как. Завернул.
2: Нет ничего более традиционного, чем постоянное изменение традиций.
0: Да.
2: Перефразирую я.
0: Ну, собственно, Георгий, мне кажется, правильный ответ дал на вопрос. Конечно, да. Условно, то есть я могу себе предположить такую ситуацию, что в каком-то обществе есть традиция на сохранение традиций, и поэтому оно не меняется. А в каком-то другом обществе есть традиция на... И это уже, ну, только это уже не традиционное общество по современным критериям, это уже модернистское общество. Традиция на как бы обретение новых знаний там, и приспособление себя. И тут уже сейчас я вступаю на зыбкую почву типа предположений, что первое общество скорее вымрет и не сможет адаптироваться, а второе скорее адаптируется. Но это мои предположения. Все, в общем. Ну, в общем, Георгий Соколов все правильно сказал. Мне кажется, полный исчерпывающий ответ дал.
2: Спасибо. Богдан Бурда спрашивает, а какие культуры были аналогами синтоштинской в Европе?
0: Секундочку. Давайте так. Я не специалист по бронзовому веку, но...
1: Надо Ваню Семьяна в следующую субботу.
2: Да, он, кстати, это... по-моему, в чате появлялся. Я не знаю, он ли под ником Архиос.
0: Обычно да. Но я вам так сейчас, если вы мне дадите 5 секунд погуглить, я вам так скажу. Синтоштинская археологическая культура. Это бронзовый век. Причем такой развитый бронзовый век. Это конец... Вот, сейчас я прям гуглю в прямом эфире, что называется. Конец третьего, начало второго тысячелетия до нашей эры. Соответственно, мы просто можем понимать, что происходило в этот момент в мире. А в этот момент в мире происходило вообще, в принципе, ну, такая вот манифестация, как говорят ученые, бронзового века. То есть у нас в это же время плюс-минус километр построили пирамиды великие. А плюс-минус километр в это же время расцветает культура Междуречия, то есть Месопотамия. У нас в этот момент, кстати, вот я про это отдельно хочу сделать программу или еще что-то. Я как раз, когда был в гостях в Абу-Даби у Индерлугьяна, я там был в Лувре, вот этом подразделении Лувра в Абу-Даби. И у меня был шок, когда я увидел артефакты из Европы, вот того самого бронзового века, там, второй тысячелетия до нашей эры. То есть нам казалось, ну, Европа, это что там, леса, там, варвары и все. Нет, в бронзовом веке там было очень интересно. Точно так же и у нас было интересно в бронзовом веке. То есть, грубо говоря, это очень сложный вопрос, на который я сейчас не могу ответить, потому что я много думаю об этом много лет. Очень хочется сделать какую-то, не знаю, какой-то проект, который бы объединял вот... Мы как изучаем историю в школе и в университетах? У нас разорваны по географии и по времени разные структуры. Хочется, чтобы было вот в одном, вот одна географическая карта, и мы понимали, что вот здесь, сейчас, в бронзовом веке, в Европе происходит это, в Междуречии происходит это, в Южном Урале, на Южном Урале происходит это. Это моя мечта. Я хочу сделать такой проект. На это надо финансирование, но это, черт побери, очень дорого стоит. Ну, просто потому, что свести вместе эту информацию, ее классно визуализировать. Если у вас есть какие-то соображения тут, где можно набрать денег на такой проект, мы только за.
1: Спасибо. Вопрос от Ильи Владимировича снова. Какой народ оказал самое большое влияние на русскую культуру, по вашему мнению? Ты кто там у нас, панславянский?
0: Панславянский финно-угр, да. Вот, да.
1: Значит, финно-угр.
0: Слушайте, это очень смешной вопрос, просто потому что, ну, как мне кажется, это как раз вопрос проистекает из непонимания того, как формируются этносы. Этнос – это всегда очень сложное, многокомпонентное понятие, да? И что такое… Ну, вообще, собственно, само понятие этнос – это тоже сложная штука, типа, что такое этнос? Но, грубо говоря, мы говорим про самоопределение и культуру этого народа. Так вот, фишка в том, что очень много и очень часто так в истории бывает, что люди, которые там за одно поколение, за два поколения меняют свою этничность в том смысле, что у нас там, сейчас не могу вспомнить, в Тыве я был в каком-то поселке, и я сейчас не помню, что это был за этнос до, ну, то есть, грубо говоря, там все русские живут. Но любой человек из Питера и Москвы, глядя на этих русских, говорит, чего? Какие это русские? Это тувинцы? А они нет, они все, во-первых, говорят по-русски, они учились в русских школах, у них там еще что-то и так далее. И тому ну, они этнически по генетике, да, Клёсов очень любит там нам рассказывать, не Клёсов, а кто там, очень любит нам рассказывать про генетику. Нет, они русские. Абсолютно полностью. Они, я бы даже сказал, кто-то из них советский, кто-то русский. Но неважно, как они выглядят, потому что они обладают этой культурой. Они смотрят на Новый год обращение Путина, там, неважно, президента Российской Федерации. Они учили все по тем же самым букварям. Они рассказывают те же анекдоты друг другу про чукчей. Они прям вот русские. Они говорят на русском языке и не знают своего родного языка. Там, тувинского. Поэтому это очень сложный вопрос. И когда мы говорим о том, что какой народ повлиял на русских? Ну, блин, русские. Понятно, что русские – это славяне с примесью финно-угров, с небольшой очень там, видимо, какой-то там примесью скандинавов, с какой-то очень небольшой, это у нас есть отдельные программы про это, с Балановским. Очень небольшой примесью монголоидов, там, да, вот людей, которые пришли к нам сюда на среднерусскую равнину вместе с монгольским завоеванием. Но опять же, да, тут очень важно. Многие люди думают, что типа вот процессы, да, как они выглядят, что типа вот толпа перешла сюда, сюда и вот поселилась и всех выместила. Нет, ничего подобного. Монгольское нашествие, оно вообще могло не отразиться в генетике русских среднеевропейской равнины. Ну, в том смысле, что они пришли, завоевали, там, поубивали, установили власть, ушли. Все. Они не взаимодействовали этнически, ну, в смысле, генетически с этим местным населением. Они брали дань там, да, и еще что-то. Поэтому это очень сложный вопрос. Я считаю, что формирование современной нации этнической, русской, влияли, естественно, славяне, естественно, финно-угры, естественно, чуть-чуть тюрки, естественно, чуть-чуть скандинавы. Ну, то есть вот это такая прекрасная помесь, как и все другие народы вообще в мире. Это всегда все прекрасная помесь.
2: Ну да, если говорить о том, что нету никакой постоянной культуры, а она, собственно, постоянно меняется, то, допустим, да. Сейчас можно сказать, я не знаю, что... Англосаксы оказывают сильное влияние на русскую культуру.
0: Очень сильное, да, конечно.
2: Ну вот и неизвестно, кто...
0: Да, черт возьми, давайте вспомним голландцев, которые привнесли во времена Петра Первого огромный вклад в российскую культуру. Там язык, вот это вот все, там знания, еще что-то, ну...
2: А, грубо говоря, христианство откуда к нам пришло? Оно как бы тоже оказало влияние.
0: Да, да, да. Да. А, кстати, греки, Византия обязательно...
2: Вот, поэтому там, если составлять этот список, он получится очень длинный, и для каждого времени будет множество различных влияний, как мне кажется.
0: Да, это, кстати, правильно, Георгий, ты говоришь, очень важный момент, что в разное время разные культуры, разные национальности влияют на эту культуру.
2: Ну, это примерно так же, как и генофонд, о чем говорил Балановский, который представляет из себя такое, как он говорит, ковер из... огромного количества переплетенных нитей. Вот. И, наверное, тут, в принципе, что-то похожее можно было бы найти.
0: Я не знаю, честно говоря, Олег Балановский, если придумал эту метафору, то он совершенно гениальный человек. Потому что это абсолютно гениальная метафора ковра, сплетенного из разных нитей, и любой этнос, это, ну, в смысле, в этническом смысле, в генетическом смысле, это вот маленький кусочек на этом ковре. И это прям очень круто.
2: Кстати говоря, в чате у нас, по-моему, все-таки под ником Архиас, я подозреваю, пишет Ваня Семьян, который, видимо, к вопросу предыдущему про аналоги синташтинской культуры в Европе написал, что на большей части Западной Европы была поздняя традиция колоколовидных кубков, а в Центральной Европе унетицкая культура. Да. Возможно, тому, кто задавал этот вопрос, это что-то как-то поможет.
0: Привет тебе, Ваня. Я надеюсь, мы еще много поговорим. И в том числе про колоколовидные...
1: А в следующую субботу Миша будет в чате писать тоже что-нибудь.
0: Да-да-да. Я ему, так сказать, подсроплю. Сейчас он мне пишет, а я ему там...
1: Да. А мы пока продолжаем с нашими вопросами. И благодарим зрителя Сиона, который перешел на уровень лаборант и стал поддерживать, стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». А дальше вопрос от Винтерпак. Как получается, что нельзя критиковать факты из научно-популярных программ? Чем научно-популярная с ошибками отличается от псевдонаучной программы? Миша, ты что-то как-то акценты, ты... Меня тоже зацепила немножко эта фраза.
0: Да,
1: я тоже не совсем с тобой согласен.
0: Давайте
1: если я тебя правильно понял. Ну, давай.
0: А, может быть, во-первых, я неправильно выразился, во-вторых, может быть, я неправильно думаю. Да, давай это обсудим сейчас, и прямо я предлагаю вступить в дискуссию. Объясняю, в чем дело. Каждый раз, когда вы обращаетесь к научному знанию, вы вступаете на поле научной дискуссии, а оно строится определенным совершенно образом. То есть, грубо говоря, любая научная публикация, чем она отличается от популярной публикации, я про это не помню, где говорил, смысл вот в чем. То есть, условно, у нас есть 10 строчек текста, а все остальное – это научно-справочный аппарат. Это то, где человек обосновывает каждое слово из этого текста. И для любого, как мне кажется, неподготовленного читателя, это абсолютно нечитаемый текст. И это то, что мы читаем в научных журналах, монографиях и так далее. То есть, грубо говоря, если вы возьмете любую монографию по истории, там будет полстраницы текста, который написал автор, и минимум полстраницы, а иногда больше. А иногда так бывает, что типа там еще несколько страниц, те сноски и там объяснения, и вот это. Это называется научный аппарат. Это то, где... То есть, грубо говоря, вот я сейчас просто могу говорить там ля-ля-ля, там еще что-то. Но ученый в монографии каждое свое слово должен обосновывать ссылкой на что-то. То есть, грубо говоря, я говорю, что синташнинская культура прекратила свое существование там, в таком-то веке до нашей эры. Я не могу... Клёсов... не знаю, Задорнов, кто угодно, Фоменко, все вот эти люди, они могут просто это написать и все. Любой ученый должен поставить ссылочку, там, циферка 1, и под сноски вы должны прочитать, откуда он взял эту информацию, с чего он взял, что синташтинская археологическая культура закончила свое существование в таком-то веке.
1: Да, и там... Даже если он это услышал от кого-то, он пишет персональное сообщение.
0: Да, персональное сообщение.
1: И в сразу такой там... думаешь, ну, значит, пока это не опубликовали, значит...
0: Да, а скорее всего, по логике, это должно быть, вот если в нормальной научной работе, там будет ссылка на огромное количество, причем не то, что один, а условно у нас есть...
1: Через запятую там 10.
0: Через запятую 10 археологических статей, которые говорят о том, что окей, все, в этом веке археологическая культура закончила свое существование. И это консенсус в археологической среде. И он тебе доказывает. То есть он, ну, просто упомянул это. То есть основной текст научной монографии – это фигня. Это, ну, это верхняя часть айсберга. Самое главное для ученых происходит вот там, внутри, в сносках. И, соответственно, и читать это невозможно, если вы хотите это читать. По этим отличаются научно-популярные работы от научных работ. Вот, мне кажется, это я ответил на вопрос. А мы, мы не связаны этими критериями, да? Мы можем придумывать, мы можем чуть больше, как сказать, позволять себе свободы в своих интерпретациях. Мы можем меньше там что-то там ссылаться, еще что-то. У нас мы не обязаны выкладывать вот это вот там на 100 страниц вот эти все ссылки. Научпоп — это научпоп. Соответственно, мы вас знакомим с тем, мнениями, с теми мнениями, которые в современной науке. Если вы хотите реально с ними познакомиться более плотно, если вы хотите с ними поспорить, тем более, вы должны идти туда и там с ними спорить. Во-первых, вы должны сначала с этой аргументацией, со всей этой многостраничной ознакомиться, со всеми ссылками, с утверждениями каждой фразы и подтверждением каждой фразы. И только после этого вы можете спорить. А писать в комментариях, типа, о, мне кажется, он написал херню.
1: Ну, вот да, теперь твоя мысль стала более четкой, и теперь я, пожалуй, с тобой соглашусь в том плане, что читая, я бы так сказал, читая некую новость про науку в ленте новостей, начинать с ней спорить и ее обсуждать, по большому счету, бессмысленно, просто бессмысленно.
0: Да, да, да.
1: Ну, за исключением тех случаев, когда эту новость написал известный тебе автор, и ты в теме, как бы тоже. И да. ты тогда предполагаешь, что, скорее всего, он изложил ее корректно. В других случаях надо искать первоисточник. Ну, в приличных новостях, по крайней мере, в относительно приличных, по крайней мере, стоит ссылка. И читать первоисточник. И часто выяснится, что, ну, как бы не все так, как изложено в этом тексте. Может, совсем не так.
2: Вот. Я хочу сказать, что гигантское большинство людей этого совершенно не понимает.
0: Вот, это, что... А причем это очень важно. Мне кажется, что это очень большая проблема. Люди нереально не понимают, где разница между научпоп информацией и научной информацией, и как это по-разному излагается.
1: Там, вот, другое дело, там не понимают и того, что такое критика. Понимают, там не понимают и того, что такое критика вообще.
0: Да.

0: даже название статей вряд ли поймет. Вот.
1: Да?
0: Но люди, к сожалению, этого не понимают. И на самом деле в этом их можно понять. Они этого не понимают, но мы их должны понимать в этом.
1: Мы должны как раз доносить эту. Мне кажется, это очень важная часть популяризации в том, что рассказывать о том, что есть популяризация, а есть... наука. И если вы реально хотите спорить, и если вы реально хотите понять, с чем спорить, то нужно обращаться именно к научным источникам.
0: Двигаемся дальше. Максим Песцов говорит: спасибо, очень интересно. Мы говорим спасибо Максиму. И снова задает вопрос Илья Фришман. Видимо, ему очень интересна тема сегодняшнего нашего эфира, который говорит: если есть историки-монархисты и есть историки-советчики, которые постоянно друг с другом дебатируют, значит ли это, что они не настоящие ученые, так как они все же предвзяты, они изучают процесс?
1: Отлично. Спасибо вам огромное. Как зовут автора вопроса?
0: Илья.
1: Илья, спасибо вам за то, что задали этот вопрос, потому что я и так растянул первоначальный, так сказать, спич, но про это я тоже хотел рассказать, и вы дали мне повод рассказать про это еще раз, в смысле вообще, в принципе, рассказать. Смысл вот в чем. Историческая наука – это не только то, как мы здесь и сейчас видим развитие общества. Это еще и историография, так называемая. А историография – это то, как мы изучаем, как менялись наши представления об обществе. То есть, грубо говоря, мы всегда критически оцениваем своих предшественников. И всегда, естественно, по разным причинам возникают разные школы, разные подходы, разные взгляды, ракурсы. И, например, мне интересно, как историку, именно посмотреть на то, как... Я не смотрю на историю как на процесс, да? Я смотрю на историю как на процесс, я еще и отдельно смотрю на процесс изучения истории. И когда, например, меня обвиняют в том, что я либерал или я там коммунист, это очень глупо. В том смысле, что я понимаю, что там, ну вот там, коммунист, это марксистский взгляд на историю. Я понимаю, когда он возник, как он развивался, что он принес истории. И я смотрю на это со стороны, и я понимаю, что да, он в чем-то крут, в чем-то уже теперь, благодаря современным знаниям, он там отстает. Вот. И каждый новый взгляд, каждый новый подход я воспринимаю по-новому. И я изучаю не только историю, я изучаю еще и процесс изучения истории. И вот именно об этом мы говорим. То есть монархист, историк, Господи, кто написал там первую и самую известную историю России? Не Ключевский, а...
2: Карамзин, что ли?
1: Карамзин, точно, да. Карамзин, он был как раз монархистом. И он воспринимал все, что он излагал, он как раз излагал как монархист. То есть он думал про историю именно с этой точки зрения. И... В этом были свои плюсы, были свои минусы. Но я, глядя со стороны на это, на исторический процесс отдельно, на то, как воспринимал Карамзин эту историю, я это воспринимаю по-другому. Потом я вижу, как по-другому историк с новой точки зрения воспринимает те же самые данные и добавляет к нашему знанию. И только тогда мы получаем трехмерную интересную картину истории. И каждый новый исследователь со своих точек зрения добавляет и информацию об этом. И, соответственно, фишка в том, что я как историк науки, да, там очень смешно, мы тут выясняли, что когда я ездил по археологическим экспедициям, меня назвали этнографом археологов. То есть я как... записывают на графию археологии, да, то есть вот что это за люди, как они работают и так далее. То же самое можно сказать, что я этнограф историков. Я со стороны смотрю на историю. Но фишка вот в чем. В истории, в науке изначально заложена эта штука под названием историография. Ты должен смотреть на своих коллег со стороны. Ты должен понимать, как меняется их точка зрения, за счет чего она меняется, какой новый вклад они вносят. То есть монархист, условно, да, ты должен отсечь. Это монархист, он так смотрит. А он со своей точки зрения тоже думает, ага, я монархист, наверное, я как-то... И должен это обозначить. Потом через 100 лет, глядя на вас всех, историк понимаю, там, новый, говорит, ага, это были монархисты,

0: монархисты, эти были антимонархисты, это был либерал, это еще что-то. Это называется наука. Мы все, во-первых, оцениваем общество и как оно развивается. Во-вторых, мы оцениваем свою оценку. Мы сейчас с монархической точки зрения смотрим или с либеральной точки зрения. И это всегда работает.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И задает вопрос Маша, который поддерживает стрим. Спасибо, Маша. И спрашивает, на каком языке общались варяги, скандинавы и русы в Новгороде? Например, я весь стрим пропустила, может быть, об этом уже говорили. Кстати говоря, странно, варяги, скандинавы и русы, как отдельно написано.
0: Это очень классный вопрос. И, кстати, вот давай я начну с конца. Варяги, скандинавы и русы. Фишка вот в чем. Само понятие «русы», оно очень сильно, во-первых, его понимание претерпевало изменения за время изучения этой истории. А во-вторых, мы понимаем, что само это понятие менялось в истории. То есть, грубо говоря, сейчас есть такое понимание, что русы – это этнополитический, этноконфессионально, этно... Как это сказать? Профессиональный термин. Да? То есть, грубо говоря, изначально русы – это те гребцы, да, родцы, там вот это вот все. Там сейчас я знаю, что напишут много всякого там люди, которые гораздо лучше меня разбираются в лингвистике. Ну так вот, родцы по современным научным знаниям – это гребцы, да, которые из этого возник этот термин. Но этот термин потом пришел в Восточную Европу именно так, что изначально вот это вот ватаги, которые приходили, они назывались родцы. Во-вторых, вот эти люди, которые в ватагах, они назывались родцы, то есть русы. А дальше пошло так, что типа условно, когда к нам на Русь это все пришло...
2: Тогда это еще было... не Русь.
0: Ну, тогда еще, да, не Русь.
2: Русы пришли на Русь.
0: Да, русы не могли прийти на Русь. Да, русы могли создать Русь. Так вот, да, они пришли когда на Русь, они захватили власть, и тогда вот эта вся территория, которую они захватили, вот эти гребцы изначально, но которые не гребцы, а уже просто которых там называли вот так Русь, они стали главенствовать. Соответственно, русская земля – это та земля, которая подчиняется вот этим вот чувакам. А потом, соответственно, все народы, которые подчиняются этим русам, они стали тоже называться русами, и, соответственно, вот это вот так вот все поменялось. И со стороны тоже это тоже другой взгляд, да, типа как вот, ну, там, типа условно есть славяне, и Фадлан тот же самый, Ибн Фадлан, он очень четко разделяет между скандинавами и славянами. Он четко говорит, что типа вот этих продают в рабство, а эти типа верховодят. Но проблема вот в чем. Любое такое протогосударственное образование, оно очень быстро мимикрирует, очень быстро меняется там этнический состав и так далее и тому подобное. То есть русы, изначально которых называли там скандинавами, уже потом, там, через 50 лет, это уже не скандинавы, это уже люди, которые участвуют в этих ватагах. А туда могли вливаться финно-угры, славяне, еще кто-то, еще что-то. И вот эти русы, это уже другие русы, это уже не скандинавы. И, собственно, русское государство, ну, вот, когда мы там говорим про 9 век, про летописную историю, вот эти русы, это уже не скандинавы. Ну, вот, насколько я сейчас понимаю эту историю. Это профессионально, как сказать, профессиональная этничность, да, ну там вот люди, которые вот, они уже другие, это там могут быть и скандинавы, и славяне, и финно-угры, и кто угодно, вот это вот верхушка общества, которая всех захватила, да, это вот, если, я очень люблю сравнивать 9 век на Руси с 90-ми годами в постсоветском Союзе, да, это вот люди, которые вот здесь и сейчас на коллапсе власти захватили эту, собственно, власть. Только фишка в том, что там до этого не было никакой власти, до этого. Вот. И это люди, это многоэтничное сообщество русы, которое начинает строить государство. Но опять же, понятно, да, что вот это вот государство, вот эта нижняя часть, оно тоже не из ничего возникло. Оно тоже там по своим законам каким-то существовало, а оно тоже подготовило эту всю ситуацию для возникновения государства. Поэтому, то есть, грубо говоря, если пришли какие-нибудь русы, там, неважно, какой они этничности, где-то там с пустого нельзя образовать государство. Ну, только если это уж совсем...
2: На каком языке говорили-то они друг с другом?
0: А вот об этом как раз очень много нам говорят документы, и в этом очень прикольная фишка, что это меняется во времени, да, мы же историки, мы говорим о том, что по времени все по-разному, поэтому там каждые 50 лет эти отсечки, они совершенно разные. Фишка в том, что, да, изначально эти русы, которые были скандинавами, они говорили на скандинавском. Потом они начали говорить на каком-то, видимо, сурджике, то есть с помеси там финно-угорских наречий, славянских или еще что-то. А потом, собственно, они просто перешли на язык доминирующего населения этой территории, то есть на славянский. То есть они очень быстро поменяли свою этничность. То есть вот эти русы, которые изначально там, может быть, да, родси, они были славянами. Русы – это уже новые этническая единица, которая говорит на славянском языке. Это обязательно. То есть у них, может быть, остались имена скандинавские, но они все говорят на славянском языке, потому что они вынуждены управлять и взаимодействовать со славянским населением, которое абсолютное большинство.
1: Спасибо, Миш. Прежде чем мы продолжим, сейчас мы сделаем несколько... объявлений. Во-первых, опять напомним о поддержке наших каналов. То есть можно поддержать на Патреоне и канал Антропогенез, и канал Лаборатории научных видео. И, во-вторых, можно задавать вопросы с донатом, и тем самым помогать это уже нашим стримам, чтобы они были чаще, чтобы у нас там более качественно работала техника. Мы вам за это будем всегда очень благодарны. И еще раз хочу напомнить еще, что можно поставить лайк. Ну, я смотрю, что, кстати говоря, лайки подтянулись, уже больше 800. Вот, я напоминаю, что можно поставить лайк этой трансляции, но только если она вам нравится, действительно. Если не нравится, можете поставить дизлайк или вообще уйти. Вот, мы вас поймем. Вот, а сейчас о том, какие видео нас ждут в ближайшую неделю на наших каналах. Значит, уже завтра появится пятый эпизод форума «Ученые против мифов 13». Ольга Сварник, кандидат психологических наук, с докладом «Ген и пол, объем серого вещества имеют значение. Мифы о мозге, сознании и наших способностях». Это будет завтра в 19:00. Доклад классный, не пропустите. На канале «Антропогенез». А в субботу, 12 декабря, смотрите зимний научный фестиваль, где будут выступать Алексей Водоводзов, Станислав Дробышевский и я. Кстати говоря, и Алексей, и Станислав, так сказать, персонально приедут в Питер. Это будет не онлайновое, а офлайновое мероприятие, ну, с соблюдением, естественно, всех мер предосторожности. А вот, в субботу в 16:30, ну и фестиваль этот продолжится и в воскресенье тоже, и будет трансляция на канале «Лаборатории». А через неделю, 16 декабря в 19:00, смотрите постскриптум доклада нашего друга и археолога Ивана Семьяна, «Археологи против Голливуда. Материальная культура каменного века в популярном кино». Было много вопросов к этому докладу. Вот Иван будет на них отвечать, а также на ваши вопросы. Это будет через неделю. И Миша, может быть, выиграет футболку. Я почти уверен.
0: Да-да-да. Я прям напишу Ване пару вопросов на ковыристых. А потому что вы понимаете, что я-то, общавшись с ним и читая его научные реально статьи, а не просто там научно-популярные выступления, могу задать ему каверные вопросы.
1: Да-да-да.
2: Кстати говоря, как раз это повод напомнить, что после сегодняшнего стрима Михаил выберет два лучших вопроса, авторы которых получат футболки форума «Ученые против мифов». Это у нас на каждом стриме такое чудо происходит. Я также хочу пригласить наших зрителей, если им нравится общение в чате нашей трансляции, да или вообще просто нравится то, что у нас здесь происходит, то у нас есть еще телеграм-чат, где можно общаться вообще хоть круглосуточно при желании, если у вас есть такая возможность. И ссылку на этот телеграм-чат, она сейчас появится в чате этой трансляции. А теперь можно зачитать еще следующие вопросы. У нас тут появилось несколько сообщений. И Винтерпак, который задавал вопрос про критику научпопа, поясняет, как бы в дополнение, что я тоже считаю, что критиковать должны профессионалы на своем поле. Но изначально формулировка «нельзя критиковать» была непонятной. Отсюда был вопрос. Мы понимаем нашего зрителя, который к тому же говорит еще раз нам спасибо за стрим. А мы говорим ему спасибо, что смотрит и поддерживает, и задает вопросы. Далее пишет зритель под ником Сладжер. Традиция – это инновация в прошлом. По-моему, слова Бобринского АА, археолога и специалиста по древней керамике. Спасибо за стрим. Знаете ли вы, Михаил, такое утверждение?
0: Честно говоря, не знаю такого утверждения. Надо посмотреть. Если я правильно понимаю про Бобринского, этот человек, который действительно создал школу изучения современной керамики, и я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что он имел в виду то, что имеет в виду сейчас наш зритель. Потому что как раз Бобринский один из основоположников керамистики. А керамистика как раз изучает изменения. И там очень забавно сочетаются между собой разные технологии, да, то есть мы видим, как меняется этничность, мы видим, как меняется это все, и есть какие-то вещи, которые остаются неизменными, и у нас недавно в «Родине слонов» был по этому поводу выпуск про керамистику, вот, но очень часто как раз это все меняется, просто потому что за счет технологий, которые новые появляются, за счет новых ресурсов, как вы понимаете, нельзя тупо делать керамику одинаковой, если вы переместились в новую среду, да, и у вас там новые ресурсы. Здесь вы лепили из ила, а здесь вам придется привлекать глину. Поэтому очень интересно, будет здорово, если скинут конкретную ссылку на конкретную цитату Бобринского.
2: Спасибо. Сова с шишками поддерживает наш стрим и пишет: «Все хотела попасть на ваш стрим и выразить благодарность», видимо, Михаилу. «Вот выражаю. Спасибо». Ну, приятно.
0: Я думаю, что научные станции все-таки в первую очередь и антропогенезу.
1: Ну и Михаилу тоже, конечно. Ну, в какой-то степени. Да. Я думаю, что это сейчас, так сказать, как раз финальный аккорд нашего сегодняшнего стрима, потому что мы уже в эфире больше 2 часов. И я думаю, на сегодня мы сворачиваем, так сказать. Научная станция идет на посадку. Я вижу, что Михаил еще бодр, еще готов проговорить 3 часа. Я думаю, мы продолжим, я думаю, и встретимся еще не раз. Спасибо, Михаил, спасибо, друзья, за то, что были с нами, Георгий, спасибо тебе, спасибо нашим коллегам, Марише, Виталику, Ксении, и до новых встреч в эфире. Вот, что-то мне принесли цветочки.
2: Спасибо. Спасибо, друзья. И кто хочет, продолжим общение в нашем телеграм-чате. И Михаила тоже туда приглашаем.
0: Окей, да. Хорошо, скиньте мне ссылку. Ну и плюс я готов всегда, естественно, отвечать на вопросы в комментариях к этому видео, к этой трансляции.
2: Все.
0: Пока, спасибо.

Дорогие друзья, ну вот мы с вами целую неделю не виделись, опять мы с вами вместе, родители, бабушки, дедушки, папы, мамы, можете быть свободным, доверьте детей нашей детской компании «Архэп», плохому не научим. Итак, сегодня будет очень интересная лекция, как я обещал. Сегодня мы будем говорить о загадочных, о таинственных, о страшных монстрах, которые водятся в морских глубинах, в глубинах океана, и которые представляют для нас, людей, очень-очень большую опасность. Ну, не все, конечно. Среди них есть такие, которые могут легко с нами разделаться, но, слава богу, никогда этого не делают. Ну вот, представь себе, вот боксер Валуев, да, двухметровый такой огромный человек, похожий на снежного человека, да, вот, он же может и тебя, и меня в лепешку превратить очень быстро. Но если мы его встретим, мы же его не боимся, правда? Ну, а зачем ему это? Он депутат, он степенный, хороший человек, кстати, говорят, очень добрый. А вот какой-нибудь там Витька из 6-го Б, этот и подзатыльник даст, и пинок там при случае отвезет. Вот кого больше надо бояться? Конечно, Витьку, а не Валуева. Вот точно так же с морскими животными. Есть морские животные, которые очень страшно выглядят, все их боятся, рассказывают про них какие-то страшные небылицы, а на самом деле они людей никогда не трогают. А есть наоборот, есть животные очень небольшие, но очень-очень-очень опасные. Об этом мы поговорим чуть позже. Итак, смотрим картинки и рассказываем истории, леденящие душу истории о страшных морских животных. Первая наша героиня – Мурена. Ну, конечно же, вы ее узнали. Ну, наверняка в разных книжках вы читали, что в Древнем Риме патриции богатые в мраморных бассейнах держали мурен и скармливали голодным муренам непокорных рабов ленивых, да? И мурена терзали несчастных людей. Я думаю, что Плиний или кто эту байку придумал, наверное, не думали о том, что мы, потомки, будем такие внимательные. Ну, смотрите, зубки у мурены есть, но это же не зубы у акулы, которая как циркулярная пила может нас пополам перепилить. Это маленькие зубки, они же нужны не для того, чтобы откусить тело у жертвы, а для того, чтобы ее удерживать. Мурена охотится из засады. Это донная рыба, которая живет среди камней, в подводных пещерах. Она высовывает свою страшную бульдожью пасть, ждет, когда мимо проплывет рыба. Кстати, у нее прекрасный камуфляж, посмотрите. Это разбивка контура, называется такая окраска. Мимо проплывает рыбка или пробегает краб, она делает мгновенный бросок и хватает свою жертву. Поэтому разорвать человека на части, я думаю, мурены, если бы захотели, просто не смогли бы при всем желании. Давайте следующую мурену посмотрим, потому что мурен много, их... Вот я не помню, сколько видов, но много. Большие они или нет? Ну, достаточно большие, 1,5 метра где-то они вырастают в длину при весе 50 килограммов. То есть солидная такая рыбка, руками ее вытащить очень тяжело. И, кстати, рассказывает такой случай, он описан, какой-то англичанин в своей книжке описал, я сейчас уже не помню, однажды он поймал на удочку мурену, пытался ее вытянуть из своей подводной норы, но она так уперлась хвостом и телом там в расщелины скал, что ему пришлось бежать в машину и цеплять ее к лебедке, и только тогда он смог ее вытащить. Вот такая-то мощная крепкая рыба. Вот смотрите, это зеленая средиземноморская мурена. А знаете, что интересно? На самом деле она никакая не зеленая. Это оптический обман. Дело в том, что у мурены тело покрыто слизью, такой скользкой-скользкой слизью желтого цвета. А сама мурена синяя. А вот теперь смешай две краски, синий и желтый, что получится? Зеленый. Вот поэтому она выглядит как зеленая. Что еще можно рассказать о мурене? Ну, рассказывают, что она ядовитая. Что, дескать, если она кого-то покусала, то можно получить заражение крови и умереть. Ну, знаете, наука такой факт не подтвердила. Посмотрим, у нас еще, по-моему, какие-то мурены есть. Мурен, кстати, держат в аквариумах. Ну, на дайверов, на ныряльщиков они не нападают. Мне приходилось видеть мурен. Ну, правда, небольших. Таких гигантских мурен я не видел. Ну, и ведут они себя совершенно индифферентно. Вот она, видите, зеленая мурена. Вид у нее действительно страшный. Вот, плавает...
Дети мои, давайте так договоримся. Вы возьмите блокнот какой-нибудь или тетрадку, возьмите ручку. Потому что по ходу лекции я буду вам рассказывать некоторые, буду вам объяснять значение некоторых биологических терминов. Да? Вот как плавает мурена. Она хоть и относится к лучеперым рыбам, но совсем не лучеперые ее плавники, да? Ну, какие-то перья. Она плавает за счет ундуляции. Вот такое красивое научное слово. Что такое ундуляция? Это такое вот змеевидное движение. Есть ундуляционная мембрана, ундуляция плавников, ундуляция тела. Вот за счет ундуляции мурена плавает. Поэтому, в общем-то, пловец она так себе, не важнецкий. А вот сделать бросок она действительно может. Так, смотрим следующую страшную-страшную рыбу. Эти названия этих рыб у всех на устах. Следующая рыба – барракуда. Нет, это вот еще одна мурена. Давайте мы ее пролистаем. Симпатичная, желтенькая мурена. Они всех цветов радуги бывают, мурена. Потрясающая красота рыбы. Вот она, барракуда. Похожа на щуку. Ну, а теперь посмотрите, дети мои, на кого она еще похожа. Рыбу такую мама приносила, наверное, жарила, парила. Называется скумбрия, да, такая же полосатенькая рыбка. Все правильно, потому что мурены, точно так же, как меч-рыба, о которой мы будем еще говорить, как тунец, как марлин, относятся к скумбриеобразным рыбам. Мурен, барракуда, заговорился. Мы сейчас говорим про барракуду. Вот она, барракуда. Ну, иногда ее называют морская щука, потому что она действительно слегка похожа на щуку. Почему она так называется, барракуда? Ну, на одном из испанских диалектов так в старину, в средние века, называли неправильно растущие зубы. У людей такое встречается, а у барракуд сплошь и рядом. Видите, какие у нее кривые зубы, в разные стороны торчат, но зато такими зубами очень удобно хватать рыбу, и она уже никуда не вырвется из такой вот пасти. Барракуд всего 30 видов. Есть маленькие очень барракуды, совсем крошечные. Ну, вам наверняка приходилось, если кто-то из вас был в Средиземном море, плавал с маской, они очень любопытные. Они вот такие вот небольшие барракудки подплывают на тебя, смотрят. Очень такие симпатичные рыбы. Бывают большие барракуды. До 2 метров и даже больше. 2 метра 30 сантиметров, если мне не изменяет память. Это вот самая большая барракуда. Достоверно большая. Потому что рассказывать вам будут рыбаки и про 5-метровые. При этом она весила немного. 30 килограммов. Потому что рыбка худенькая, длинная, очень стремительная, ей лишний вес совершенно ни к чему. Нападают они или нет? Кстати, в Средиземном море появилось несколько видов, которые раньше там не водились. И это случилось в 19 веке, в конце 19 века, когда прорыли канал, соединяющий Красное море и Средиземное. То по этому каналу в Средиземное море еще 2 вида барракуд проникли. Кстати, тоже отдельная тема, как-нибудь поговорим. Мы уже говорили с вами об интродукции. Запишите, если не знаете, что такое интродукция. Мы с вами в прошлый раз, целая лекция у нас была посвящена, помните? Гримаса интродукции. И вот интродукция, которая разгулялась после того, как прорыли Суэцкий канал, это отдельная тема, напомните мне, потом поговорим. Нападают ли барракуды на людей? Да, такие случаи были, большие барракуды нападали. Но все время это происходило в мутной воде. Вот такая закономерность. Все нападения барракуд, они всегда происходили в мутной воде. Ну, барракуда, она подслеповатая, она плохо видит. Она видит какое-то шевеление и нападает. Кстати, барракуды иногда охотятся большими стаями. Так им удобнее. Такая охота, она более удачливая. Но в старину, вот средние века, конечно, барракуд считали очень опасными. Про них придумывали разные небылицы, будто бы они бывают такие огромные, что людей глотают целиком. И в одной книжке, я помню, такая книжка, по-моему, 18 века, автор писал, барракуда – страшная рыба, если увидит человека, но, слава богу, она питается в основном неграми. Но если барракуда очень голодная и не нашла негра, пишет этот француз, она ищет англичанина.
А вот если она англичанина не нашла, вот тогда нас голодухи может съесть и французы. Ну, мы с вами сейчас это воспринимаем как шутку, но в 18 веке был разгул расизма, французы и англичане друг друга очень недолюбливали, поэтому вот рассказывали такие вот истории. Так, еще одна у нас барракуда, по-моему, есть, да, на фотографиях. Давайте посмотрим еще одну барракуду. Там как раз будет видно ее пасть. Ну, кстати, сразу возникает вопрос, да, а люди едят барракуду или нет? Вот действительно похоже на щуку, да? Ну, удивительно красивая рыба. И вот вы знаете, у нее такая нежная окраска, что в голубой воде ее совершенно не видно. Она прозрачная, словно стеклянная. Вот она где-то рядом с тобой, но она настолько быстрая и стремительная, что ее. Вот если она застынет на месте, ее видно. А так вот она рванет, и ее уже не видать. Посмотрим дальше. Там, по-моему, должна быть пасть барракуды. Страшная зубастая пасть, из-за которой она получила такое странное имя. Возникает сразу вопрос: а мы можем есть барракуд? Вот эта стая барракуд. Некоторых едят, да. Но некоторых барракуд не едят, потому что у них ядовитая печень и, по-моему, ядовитая икра. И вообще есть такое правило. Если вы когда-нибудь окажетесь в чужих краях, никогда не ешьте незнакомых рыб. Потому что есть очень много на свете рыб ядовитых. Особенно они бывают ядовитые в период размножения. У них бывают ядовитые молоки, ядовитая икра, ядовитая печень и некоторые другие органы. Дальше у нас есть барракуда или нет? Или к другому герою нашему переходим? А следующий у нас герой. Вот он, наш герой. Как вам? Красавец, да? Никого не напоминает? Ну, конечно. Он напоминает нашего окуня. Это и есть, собственно говоря, окунь. Групер. Или гигантский мироу, есть у него такое название. Но групперы также относятся к лучеперым рыбам. 87 видов, по-моему, групперов. Они бывают самые-самые разные. Бывают вот такие маленькие групперы. Бывают ярко-желтые, в полосочку. Бывают темно-синие и в золотых звездах. Бывают ярко-красные, с синими пятнами. Фантастические расцветки, фантастической красоты. Но группер – это очень мощный хищник. Размер, да? Первым делом вам интересно, конечно, размеры. Размеры, ну, достоверно 2,5 метра. Ну, давайте так. 2 метра – это кровать. Вот родительская кровать, мамина кровать. 2 метра, да? Представляете, положили группера, в ширину он почти такой же, это очень мощная рыба. Еще 50 сантиметров будет торчать. Вот такой вот он огромный. Ну, в литературе мне попадалось, что гигантский атлантический группер достигает длины 5 метров, 4 метра. Но мне кажется, что это рыбацкие рассказы, дети мои, потому что вот таких вот достоверных обмеров 5-метровых групперов не было. Но и при длине в 2,5 метра такая рыбка весит 500 килограммов. Что такое 500 килограммов? 500 килограммов – это лошадь. Хороший вес, да? Был достоверный, ну, по-моему, достоверный случай, когда группер проглотил аквалангиста, ныряльщика, дайвера. Но дайвер не растерялся и сумел выбраться через жабры. Вот видите, сейчас открыт рот у группера, и там жабры, вот такая вот щель. Ну, мне кажется, что прифантазировал немножко ныряльщик, потому что, ну, представляете, это же ведь как решетка, да, жаберные щели. Пролезть взрослому человеку, я думаю, было бы сложновато. Групперы иногда, да, иногда сердятся, иногда грызаются, но люди сами виноваты. Потому что дайверы в последнее время наглеют все больше и больше. В интернете очень много они выкладывают всех этих роликов. То они подплывают к акулам, начинают их там тыкать во все места, то они начинают этому групперу ласты в нос совать, неприлично себя вести. Ну, кто ж такое стерпит? Если бы я был группером, я бы, наверное, тоже пол ласты откусил бы, чтобы в следующий раз вел себя прилично. Что еще можно сказать? Вот интересная история. Иногда групперы у берегов Америки в Атлантическом океане охотятся вместе с пеликанами. То есть это такая симбиотическая охота. Что такое симбиоз? Помните, да? Если не помните, запишите это слово.
дети мои в свои блокнотики, симбиоз. Симбиоз – это взаимопомощь животных и растений друг другу. Так вот, как охотятся американские пеликаны? Помните, я вам рассказывал, да? Если плотный косяк рыбы, американские пеликаны заходят стаей, ложатся на крыло, складывают крылья и как стрела пронзают воду, дальше хватает клювом рыбу, которая попалась, и выплывают на поверхность. Но, конечно, когда начинают сыпаться с неба, как стрелы пеликаны, что делают рыбы? Они в страхе уходят на глубину, а там уже их ждут групперы. Рыбы на глубину, а там групперы, они поднимаются вверх, а там опять сыплются пеликаны. Вот так вот и охотятся совместно каменные окуни и небесные птицы. Давайте посмотрим следующего группера. Они очень красивые, я вот тут подобрал вам несколько картиночек разных. Групперы очень вкусные. Окунь и окунь. Мне приходилось их есть в разных странах. В Юго-Восточной Азии приходилось их есть, в Средиземном море. Вкусная рыба, почти такая же, как окунь. Да, вот смотрите, вот, пожалуйста, вот пример того, о чем я вам говорил. Ну, снимай ты его сдалека. Нет, надо ему подплыть, надо ему еще в нос пальцем тыкнуть. Надо снять себя, какой я вот отважный. Потом все это выложить где-нибудь в Фейсбуке, да, на своей страничке. Ребята, под водой себя надо вести очень дисциплинированно и почтительно. Почтительно ко всем подводным обитателям. Смотрим дальше следующую картинку. Потому что есть такое четкое правило. Если ты под водой, ничего нельзя трогать руками. А вот тебя тронуть могут. Узнали? Меч-рыба. Рыба-меч тоже относится к скумбриеобразным, так же, как и барракуда. У нее такое веретенообразное тело. Вот с меч-рыбой такая история. Бывает масло масляное, да? У нее название Хифиос гладиус. Хифиос – это ее родовое название, гладиус – видовое, да? Но вот что интересно. Хифиос – это меч по-гречески, а гладиус – это в Древнем Риме так назывались мечи. Гладиолус, гладиатор, да, это латынь. Гладиус на латыни – меч. А вообще, когда говорят латинское название, то очень часто на самом деле это название не латинское, а греческое. Особенно это часто встречается в систематике растений, да, вот эти все латинские якобы названия, пахистахис, да, например, есть, дома растет наверняка такой, жирный колос, пахистахис, или пеларгония, пожалуйста, герань у бабушки на окошке, да, ее латинское название, говорят, пишут, пеларгония, на самом деле это два греческих слова, пеларгос. Это журавлиный нос, пеларгония. Стручок у нее похож на журавлиный носик. Вот так же и с рыбой меч. Видите, здесь встретились два меча. Римский и древнегреческий, бронзовый. Для чего меч нужен рыбе? Несколько секунд раздумья, дети мои. Ну, давайте так. Вот кончится карантин. Наступит лето. Поедете с родителями на пляж. Зайдите по грудь в воду. И попробуйте под водой вот так вот провести ладонью, да? И вы почувствуете, как тяжело дается это движение, потому что вы столкнетесь с сопротивлением воды. А потом возьмите вот так вот ребром, поставьте ладонь и сделайте то же движение уже вот так рукой. И вы увидите, как легко это сделать, потому что пальцы, они преодолевают лучше сопротивление воды, чем широкая ладошка. Правильно? Правильно. Вот точно так же рыба-меч. Запишите в свой блокнотик или свою тетрадочку еще одно научное слово – рострум. Рострум – это называется нос рыбы, меч. Вот это вот острие называется рострум. Ничего не напоминает? В Ленинграде, извиняюсь, в Петербурге кто-нибудь был? Видели ростральные колонны? Помните? На Васильевском острове. Это колонны, а на них носы кораблей, рострумы. Рострумы кораблей. То есть нос корабля точно так же называется рострум. Так вот, меч рыбе. Меч нужен для того, чтобы преодолевать сопротивление воды. Она развивает бешеную скорость. До 100 км в час. Вот с родителями едьте на машине, посмотрите на спидометр. 100 км в час. Вот с такой же скоростью летит рыба-меч.
Рыбу меч страшно боялись, в средние века, в древности ужасно ее боялись, как увидят прямо страх, страх, страх. Почему? Потому что иногда рыба меч атаковала шлюпки и корабли. Вот в доке корабль поднимают, а там торчит огромный меч. Простите, что? А, размеры. Размеры у нее приличные. 4,5 метра. 4,5 метра вот такая ничего себе рыбка, причем при таком размере 2 метра это меч. И вот представьте себе, поднимают в доке корабль, а там в обшивке торчит вот такой 2-метровый меч, который глубоко-глубоко застрял. И сразу возникает вопрос, а она что, ненормальная, она тупая, она плохо соображает? Вот зачем она атакует меч? Вот возьми гвоздь, вколоти его наполовину в стену дома и попробуй вытащить, без клещей ничего не получится. Ну, были всякие предположения. Думали, что иногда эти рыбы сходят с ума. Думали, что они так охраняют свою территорию охотничью. Но потом кто-то из ученых сообразил, что на такой скорости рыба-меч, которая впереди не видит, посмотрите, вот, кстати, запишите еще себе в блокнотик бинокулярное зрение и монокулярное зрение. Монокулярное зрение – это, ну, как вам сказать, вот как у рыбы, да? Она смотрит туда и туда. У птиц монокулярное зрение, то есть монокль, она видит только одним глазом в эту сторону и вот этим глазом в эту сторону. А бинокулярное зрение, это как у нас с вами, мы смотрим вперед, у нас два глаза фокусируются в одной точке, мы можем себе это позволить. Рыба-меч не может, она видит, что делается там и там, а что впереди не может, и летит со скоростью 100 км в час. Летит, летит и бамс в обшивку корабля. Ну, вот тебе и привет. Почему только нос? Ну, ребят, ну представьте себе, ну воткнулась она в корабль. Она же нос вытащить оттуда ростром не может извлечь из обшивки, правильно? А корабль плывет себе дальше, а рыба погибает. Рыбу объедают другие рыбы, в том числе акулы. И поэтому до дока остается только меч в обшивке. Смотрим следующую картинку с рыбой меч. Да, кстати, понял вопрос. Хороший вопрос. Я его услышал, дети мои. Откуда вы знаете, что она развивает скорость 100 км в час, если у нее нет спидометра? Объясняю. Есть такие математические манипуляции, которые называются расчет. Вот вы задачки в школе решаете? Решаете. Раз. Итак, вот задачка. Меч, рыба меч размером там 1,5 метра, извлечен из обшивки корабля. Он воткнулся на глубину там, 38 сантиметров. Есть такая дисциплина, сопромат, сопротивление материала. Вот в компьютер можно ввести все эти данные. Можно вычислить приблизительный вес этой рыбы, сопротивление материала, и тогда мы вычисляем скорость. То есть эта скорость была вычислена. Вот вам трофейная охота, рыба, меч. Так, ребята, сразу рассказываю. Баек много, различных баек много. Достоверный случай известен только один. Произошло это, дай бог памяти, в мае 2015 года на Гавайях. Некто по фамилии Лейнс, по-моему, Рейнс его звали, поймал вот такую же рыбу-меч на спиннинг. А, нет, вру. Он ее загарпунил. Он зачем-то ее загарпунил. Гарпуном он ее ударил. Она выдрала у него гарпун из рук, развернулась, пошла в атаку и пронзила его грудь своим мечом. Человек погиб. Ну, в какой-то мере, конечно, сам виноват. Хотя, конечно, любого человека жалко, потому что у любого человека родные и близкие. Смотрим дальше. Это вот трофейная рыбалка, трофейная охота. Вот люди, к сожалению, к моему огромному, и, надеюсь, к твоему тоже, гонятся за трофеями. А вот это вот родственник рыбы-меч – это марлин. Наверное, слышали про такую рыбу. Марлина нам верните, пожалуйста, да? Вот с этим с большим высоким плавником. Вот у марлина ростром выполняет двойную функцию. Во-первых, марлин – это самая быстрая рыба. Он развивает скорость еще большую, до 130 км в час. Представляете, какая скорость? Причем он выпрыгивает из воды, это фантастически стремительная рыба. У него плавник, как парус, да? Но этот нос ему нужен еще и для охоты. Вот покажите следующий кадр. Марлины охотятся, врезаясь в плотную стаю рыб.
Дальше в этой плотной стае, когда врезаются марлины со всех сторон, охотники, рыбы начинают сбиваться в маленькие такие вот стаечки. И вот дальше своим мечом марлин отделяет одну рыбку и тут же ее проглатывает. Вот посмотрите следующие фотографии, на ней этот процесс будет виден. Ну, вот если вы посмотрите фильмы, по-моему, National Geographic или BBC, вот я не помню, я видел потрясающие совершенно съемки, это рапидом снимали, потому что все это происходит так быстро, что глазом не уследишь. Все, марлин воткнулся в стаю, хоп, он уже уплыл с рыбой во рту. Видите? Вот он отгоняет, как пастух из стаи, рыбку и съедает. Так, следующий кадр. Правильно вы нам показали следующий кадр? Это морской дьявол, как называли эту рыбу в средних веках. Что только ей не приписывали. Увидеть ее считалось очень дурной приметой. Но вообще-то это скат. Это гигантский морской дьявол или скат-манта. Ух, скат-манта. Размеры, да? Ну, 4 кровати родительские сдвиньте. Сколько получится? 8 метров. И еще 0,5 метра нам будет не хватать. То есть до 9 метров размах крыльев у такого ската. Солидно, да? Но это очень редко такое бывает, потому что чаще встречаются манты не очень большие, вот как это. Ну, у этой сколько? У нее там 4 метра, может быть, 5 от силы, да? Размах крыльев. Рыба очень интересная. Когда она плывет, кажется, что эта птица летит, взмахивая крыльями. Поэтому дайверы очень любят сниматься, фотографироваться около манты. Следующий кадр покажите нам, пожалуйста. Чем же питается такая рыбка? Людьми она не питается. Ну, как вы понимаете, 9-метровая манта может человека проглотить. Вот это ее пасть. А в такую пасть, конечно, человек пролезет легко и без проблем. Но манта его глотать не будет, потому что рыба-манта – это живой сачок. Все, что к ней попадает в рот, мелкая рыбка, планктон – это все отцеживается жабрами, вода уходит, а еда попадает ей в рот. Смотрим дальше, следующее. Манты живут на всем земном шаре. И, дети мои, запишите еще один термин. Циркум тропический и циркум субтропический. Что такое циркум? Понятно? Слово цирк все знают? Или циркуль? Да, циркум – это вот вокруг земного шара. 35 градус северной широты, ну, это где-то вот в районе Японии, да? Это ее верхняя граница ареала, северная. И 35 градусов южной широты – это уже где заканчивается австралийский континент. Вот этот вот весь пояс вокруг земного шара, мировой океан, там манты водятся. Это вам еще один скат. Это, ну, манты мы закончили, поэтому правильно, что мы на скат с хвостокола перешли. Покажите нам следующего ската. Симпатичный такой скат. Он зарывается в песок, ты его не заметишь. Но не дай бог на него наступить. У нас, кстати, в Черном море водится такой небольшой скатик, называется морская лисица, тоже может очень больно уколоть. Покажите нам следующий кадр, там будет видна иголка, гарпун ската, видите? Вот он, на хвосте. Это зазубренный гарпун, причем мало того, что он зазубренный, он еще ядовитый. То есть, когда такой гарпун воткнется тебе в ногу, будет очень-очень больно, а если скат большой, то это может привести к летальному исходу. Поэтому купаться лучше всего на пляжах, только на пляжах, и все-таки как-то вот немножко ногой шебуршить перед тем, как ты бредешь по мелководью. Ну и, конечно, узнать, нет ли здесь скатов-хвостоколов. Покажите нам, пожалуйста, следующую картинку. Хвостоколов, кстати, очень много. 8 родов и почти 100 видов. Представляете, сколько много на земном шаре этих шипохвостов, хвостоколов. Из их иголок, узнаете, Стив Ирвин, помните, охотник на крокодилов, был такой замечательный наш коллега-натуралист, который снимал очень интересные фильмы, они и сейчас, их можно посмотреть. Где он только не побывал, в каких только опасностях и передрягах не побывал Стив Ирвин, он был безумно популярен во всем мире, особенно в Австралии. В Австралии он был просто национальный герой. Он был популярен, я не знаю, ну, популярнее, чем у нас какой-нибудь Дудь со шнуром вместе с взятые.
Вот вся Австралия его обожала. А погиб он от удара ската хвостокола. Причем погиб на мелководье, и в этот день он снимал не свой фильм, он снимал шоу для своей младшей дочки. И вот так получилось, что он проявил некоторую неосторожность. Но, правда, оператор, который работал со Стивом Ирвином, он рассказывает, что это был какой-то неправильный скат, потому что он с самого начала вел себя очень агрессивно. Ну и Стиву, конечно, надо было поберечься, когда он увидел такое агрессивное поведение рыбы. Но, тем не менее, Стив этим пренебрег и оказался в смертельной опасности. После этого по всей Австралии, где Стива Ирвина просто обожали, прокатилась волна скотофобии. Разгневанные почитатели таланта Стива стали убивать скатов и выбрасывать их на берег. Долго продолжалось это бессмысленное убийство. Скаты ни в чем не виноваты. Ну, в семье не без урода, что называется. Но потом, слава богу, эту волну бессмысленных убийств остановили. Но вот такой трагический пример Стива Ирвина, он должен все-таки нас всех научить. Не надо, никогда не надо проявлять фамильярность или беспечность, если ты общаешься с любым диким животным. Вот если вы с родителями попадете куда-нибудь на Маврики, да, или на какие-нибудь тропические острова в экваторе, там есть такая аттракция, кормление скатов очень любят. Скаты собираются около ресторанов на берегу моря, куда потроха рыб выбрасывают, прочие всякие объедки. И иногда такое шоу для туристов устраивают. Начинают кормить скатов, и туристы туда залезают, начинают их ручками гладить, фотографируют. Ребят, не надо этого делать. Ну, для чего? Ну, вот видишь красивую рыбу, любуйся, любуйся этой красивой рыбой, фотографируй ее. Ну, не надо ничего трогать, не надо ничего тискать руками. Едем дальше, смотрим, что у нас следующее. А, кстати, еще один интересный момент. Помните, был такой герой Одиссей, Лаэртит? А вот по версии Софокла, Одиссея убили копьем, у которого наконечник был сделан как раз из иголки ската. Из них делали, из этих игл скатовских делали наконечники для копий, наконечники для стрел. Может быть, даже какое-то время они сохраняли свою ядовитую силу. Вот это и вот еще один скат. Но это уже другой скат. Ну, давайте перейдем от скатов. У нас, по-моему, следующие должны быть угри. И не просто угри. Мы сейчас к вам перейдем к рыбам, которые можно назвать условно электрошокеры. Рыбы-электрошокеры. Это электрический угри. Он обитает в бассейне Амазонки. Ну, в самой Амазонке, в ее притоках. Эта рыба генерирует электрический ток. Ну, я не буду вам объяснять, как, потому что, во-первых, я сам не очень хорошо разбираюсь в физике. Я еще раз напомню, я натуралист. Я не биохимик, я не биофизик и даже не биолог. У меня нет специализированного образования. Если вам интересно, вы можете открыть книжки и прочитать там в этих книжках. Ну, единственное, что я могу сказать, что... Ой, три органа у него есть электрических. Один он орган называется орган Хантера, орган Мэна и орган Сакса. Вот два органа электрических Хантера и Мэна – это органы, которые вырабатывают сильный ток для защиты, для нападения, а орган Сакса генерирует слабый ток, который нужен этой рыбе для того, чтобы ориентироваться и для коммуникаций. Дело в том, что эта рыба водится там, где очень-очень мутная вода. Вода очень мутная, вода очень теплая, и поэтому электрический угорь обладает еще необычной способностью. Он дышит воздухом, точно так же, как мы с вами. И поэтому каждые 15 минут он должен всплывать, делать вздох чистым воздухом и потом опять нырять в теплую противную воду. Дети мои, поймите такую закономерность. Мы уже об этом говорили. Если вода теплая, мутная теплая вода, в ней очень мало кислорода, в ней очень мало жизни. Рыбы, которые живут в такой мутной теплой воде, илистые прыгуны, например, да, другие рыбы, они дышат либо атмосферным органом, воздухом, да, либо вот как лабиринтовые рыбы, у них есть свои такие органы дыхания.
Если вода холодная, там много кислорода. Почему самые обильные рыбой воды – это у полюсов? В Арктике, в Антарктике. Там холодная вода, там кипит жизнь. Там очень много рачков, очень много планктона. А на планктон сплываются рыбы. И поэтому все промышленное рыболовство, оно как раз идет ближе к полюсам. Ну, на экваторе что там? Только коралловые рифы, а так рыбы гораздо меньше. Итак, электрический угорь. Размеры. Ой, размеры. По-моему, до 3 метров он вырастает, если мне память не изменяет. Следующий вопрос я слышу. Я слышу этот вопрос. Ток, который он вырабатывает. Сила тока до 2 ампер. А напряжение, по-моему, от 500-1000 вольт. Это очень серьезно. Ребята, это очень серьезно. Суньте два... О, ни в коем случае не делайте этого. Скажут, я вас надоумил. Если сунуть 2 пальца в розетку, это будет то же самое. Электрический угорь способен выдавать такой мощный разряд, что на расстоянии 3 метров от него все впадает в шок, в том числе человек. Человек уже может получить такой мощный разряд, что становится обездвиженным. Что вам еще рассказать? Ну, давайте посмотрим следующую картинку. Слава богу, угри, конечно, сами не нападают на людей. Но там, где они водятся, вот он. Это другая рыба. Это уже электрический сом. Дело в том, что генерировать электроэнергию за счет всевозможных приспособлений могут очень многие рыбы. Сотни видов рыб известно науке, которые могут это делать. Но просто есть рыбы, которые выдают очень высокое напряжение, да? А есть слабое. Электрические импульсы нужны рыбам и для коммуникации, для обозначения территории, да? Это такая форма общения, особенно вот на глубине, где темно, где ничего не видно, в мутной воде, да? И у всех этих рыб, у них есть очень-очень чувствительные сенсоры, которые помогают чувствовать электромагнитные поля, да? То есть эти рыбы, они живут в другом мире. В другом мире, который просто вот нам недоступен абсолютно, потому что у нас совершенно другие органы чувств. Вот это вот уже сом, электрический сом, он живет в Африке. Ну, не очень большой, 120 сантиметров, по-моему, где-то самый большой сомик, при весе 20-25 килограммов. У него 1,5 ампера, 300-450 вольт. Ну, в общем, тоже достаточно, чтобы сбить с ног взрослого человека. Но здесь что интересно, дело в том, что эти сомы, они электролизуют воду еще для того, чтобы электролизованная вода, она обогащается кислородом. И к этой воде отовсюду сплываются подышать другие рыбы, сплываются и попадают в пасть к этому сому. Так, а там уже лягушки, кстати, не только рыбы, лягушки тоже сплываются. Вот он таким образом их подманивает и охотится. Так, следующее опасное животное. Это будет еще одна рыба. Она также принадлежит

землю. Акулу, если вы там увидите продажи акулии челюсти, ростром рыбы пилы или что-то в этом роде, то дерните за рукав, скажи: папа, мама, не надо это покупать. По одной простой причине. Потому что это все может подпадать под международную конвенцию CITES. Вот есть такая международная конвенция, которую Россия тоже подписала. Потому что многие животные, из которых делают сувениры, это по науке называется их части и дериваты. Можете записать еще один термин, блокнотик. Да, и могут быть, в лучшем случае, это будет очень большой штраф на таможне. В худшем случае, ну, в некоторых странах вплоть до тюремного срока могут родители получить вот за такой сувенирчик. Поэтому не надо создавать спрос, чтобы акул убивали. Акул и так осталось очень мало. Итак, когда же началась фобия, вот эта мировая фобия? Ну, началось массовое, вот еще одна пасть акулы, едем дальше. Массовый страх начался, пожалуй, это бычья акула, едем дальше, в 1945 году. В 1945 году произошла страшная трагедия, о которой знает любой американский школьник. Давайте посмотрим следующую картиночку. Когда же это было, в каком месяце, не помню. Это было 30 июля 1945 года. Вот посмотрите как раз, это подтверждение моих слов. Видите, древнеримская мозаика. Вот единственное я нашел. 18 века картина. Единственная картина, которую я нашел, очень долго искал. Где акула нападает на пловца. Это крейсер «Индианаполис». Крейсер «Индианаполис» шел секретным грузом, доставлял на одну из военно-морских баз США секретный груз. Это были детали для атомной бомбы «Малыш», которую потом взорвали в Хиросиме. Нет, нам крейсер верните, пожалуйста. Но на обратном пути крейсер «Индианаполис» атаковала подводная лодка японская. Выпустили по нему несколько торпед, они попали в цель. И дальше началось страшное. Люди начали, крейсер очень быстро стал тонуть. И в это же время появились огромные стаи акул. Погибло 883 человека. Ну, где-то 60, 70 или 80 человек смогли спастись на шлюпках, на надувных плотах. 883 человека погибли. То есть это очень известный случай в Америке, еще раз подчеркиваю, его знает любой школьник. Но, правда, надо отметить, что всего лишь из этих 800 человек, из почти 900 человек погибло, да? Но из них только человек 50-60 съели акулы. Остальные либо утонули, либо погибли от голода, от жажды, потому что там дальше история была очень скверная. Успели подать сигнал СОС, но его услышали на трех военных базах. На одной начальник был пьяный и не обратил внимания. На другой он, начальник радиостанции, думал, что это ложный сигнал японцев. В общем, помощь не пришла. Но после этого началась акулофобия. В Министерстве обороны США стали разрабатывать всевозможные средства защиты для акул. Были потрачены гигантские деньги. А можно следующую посмотреть картинку. Изобретали какие-то вот таблетки, которые привязывали к ногам, чтобы эти таблетки растворялись, и такая вода стала. Вот видите, как раз эта трагедия, она увековечена. По-моему, два фильма Голливуд снимал на эту тему. Вот видите, ночь, прожектор, тонет крейсер, вот они, плавники акул, можно следующую посмотреть картинку. И вот после этого начался первый страх, панический страх человечества перед акулами. А апофеоз этого страха приходится, следующую картинку можно посмотреть, мы эти ужасы разглядывать долго не будем. Сначала появился роман Питера Бенчли. Назывался он «Челюсти». Ну, если кто-то из вас читал этот роман, я его читал с удовольствием. Он совершенно не о том, о чем снят фильм. Потом, через год, в 75-м, по-моему, в 74-м году вышел роман, а в 75-м году Стивен Спилберг снял фильм «Свой знаменитый «Челюсти». Это уже фильм ужасов. Так вот, роман, он как раз не об акуле. Акула, она там как триггер такой, то есть, который... В чем смысл? Акула, гигантская акула, а может быть даже, кстати...

0: тот самый мегалодон, как предположил один из ученых, терроризирует курортный городочек. И дальше три отважных человека вышли на нее охотиться, и добро побеждает зло в самом конце. Но книга не об этом. Книга о том, как проявляются характеры людей. Да? То есть вот эта вот угроза, ну вот как сейчас, смотрите, вот с коронавирусом. Да? Мы все на карантине, и как четко проявляются характеры людей. Вот ты думал, он друг, а он, оказывается, он от тебя шарахается, не подходи ко мне. Вот точно так же в минуту опасности люди, сразу вот вся их сущность проявляется. Книга об этом. А фильм уже был снят как триллер. И после этого фильма уже пошла акулофобия гулять по всему белу свету. И уже у людей эта акулофобия приняла такой болезненный характер, что люди вот заходят в воду, им чудится, что вот она сейчас, где-то акула, она меня съест, она меня сожрет. Ну, наверняка вам это чувство знакомо, да? Смотрим дальше. На самом деле, если мимо вас проплывает акула, то 99%, 99,5% из 100, что она проплывет мимо, и вы ей не интересны. Скорее всего, это вам скажет любой дайвер, любой инструктор. Это акула Мако. Одна из самых быстрых, самых ловких акул. Размер до 4 метров. Это считается, это я просто продолжаю сейчас список. Дело в том, что акул очень-очень много, но лишь немногие из них занесены в списки видов, которые представляют опасность для человека. Акулу Мако самую большую, 4 метра, поймали, кстати, у берегов Турции. Вот вам, пожалуйста, Средиземное море. Следующую акулу смотрим. Следующая акула будет очень интересная. Это акула молот. Акула-молот, их несколько видов. Есть гигантская акула-молот, есть акула-молот меньших размеров. Вот. Зачем акуле нужен такой молот? Ну, как вы думаете? Минутное раздумье. Вспомните рыбу-пилу. Помните? Пилорылого ската. Зачем ему такой ростром антенна? Вот это другой вид антенны. Еще больше, чем рыба-пила, акула-молот обожает скатов. Она с удовольствием на них охотится. И вот, это скатоискатель. Это сканер, которым она сканирует поверхность песчаную и ищет скатов. Если она находит там ската, она бьет этим молотом, как наковальня, этого ската парализует, а затем начинает его поедать. Секундочку, я слышу ваш вопрос. Вы хотите сказать, а не защищает ли скат хвостокол? Да. Скат, безусловно, защищается и пускает в ход свою ядовитую иглу. И даже эта игла втыкается в морду акули, но ей хоть бы что. Один раз поймали акулу-молот, у которой в морде торчало 90 с чем-то этих вот иголок ската. Видимо, яд на них не действует. Вот для чего акуле-молот вот такой вот нос. Считается размер, слышу, размер до 6 метров. Хорошая акула, большая. Кстати, акулы-молоты иногда собираются очень большими стаями. Это завораживающее зрелище. Я, к сожалению, не дайвер. Ну, к сожалению, уже возраст не позволяет. Вот. Но мечтал бы, конечно, посмотреть на это фантастическое зрелище. Те, кто видел, говорят, что это вот что-то невероятное. Так, едем дальше. Кто у нас там еще из потенциально опасных акул в нашем списке? Это у нас кто? Это у нас лимонная акула, да? Кислая убийца. Давайте посмотрим, кто у нас следующий. Нет, это акула-молот. Это акула-молот. Кстати, акула-молот очень часто сопровождает и рыбы. Вот она. Похож на лимончик, правда? Она такого же желтого цвета. Лимонная акула 3-4 метра в длину. Чаще всего держится у берегов. Смотрим следующую картинку. Именно этим она, в общем-то, и опасна. А эту акулу я взял в нашу лекцию для того, чтобы вам показать, насколько акулы разнообразны. Есть рыбы, если я вам покажу, вы никогда в жизни не угадаете, что это акула. Какая-нибудь акула-нянька, да? Или она акула на самом деле, точно так же, как и морская лисица. Зачем ей такой удивительный хвост? Она этим хвостом работает как бичом, как хлыстом. То есть стая акул врезается в крупный косяк рыбы и хвостами начинает сгонять их в центр. И там, где вот уплотнение, там они их начинают пожирать. Так, смотрим дальше. Ой, у нас время-то давно уже кончилось, а у нас с вами еще одна группа очень опасных рыб, смертельно опасных Мирового океана. Мы ее сейчас проскочим на скорости и потом будем отвечать на вопросы. Да, как всегда. Готовы? Готовы. Смотрим следующую картинку. А, ху, нет, но это я должен был вам показать. Как вы думаете, что это? В старину это называлось кошелек русалки. Ну вот, когда находили такие вот штуки, выброшенные на берег, думали, что это русалочьи кошельки. На самом деле это яйцо акулы было. Потом поговорим про размножение рыб, и я вам расскажу про яйца живорождения, про живорождение. Ну, на самом деле живородящих акул нет, это яйца живорождения. А вот так выглядят яйца акул и скатов. Вот такие вот кожистые, квадратные. Они как якорями цепляются рогами. Так, вот они, рыба-зебра. Удивительно красивая рыба, это семейство скорпеновых. Все рыбы очень ядовитые, смотрим зебру и смотрим следующую зебру. Они бывают самых невероятных расцветок, и поэтому их иногда называют рыбы-бабочки. Они действительно похожи на каких-то бабочек, которые вот застыли в водной глади где-нибудь в коралловых рифах. Вот, посмотрите, удивительная красота. Но, как я вам уже говорил, нельзя ничего под водой трогать. Ни в коем случае. Тем более красивое. Вот самое главное правило. Вот эта скорпена уже другая. Но у нее тоже очень опасные шипы. Если, не дай бог, рыба, скорпена уколет вас своим ядовитым шипом, это будет страшная боль, это будет страшная рана, которая будет очень долго заживать. Были смертельные случаи. Вот. Даже маленькая скорпенка, вот следующий кадр, видите, выброшенная на берег, даже у нее очень-очень ядовитые верхние иглы плавников. Можно получить очень болезненный укус. А если аллергическая реакция, не дай бог, то там вообще беда и караул. Еще у нас есть какие-то скорпены? По-моему, есть несколько скорпен. На них мы завершим обзор рыб, потенциально опасных для человека. А, нет, еще рыба-хирург. Ну как же, мы должны были сказать о рыбе-хирурге. Чем опасна эта рыба? Синенькую покажите нам, верните рыбу-хирург. Вот она. Рыба-хирург. И покажите нам сразу следующий слайд. После рыбы-хирурга. У рыбы-хирурга есть складное лезвие. Вот он, рыба-хирург. Вот посмотрите, около хвоста, видите красная черточка? На самом деле это лезвие, как у складного ножа. Это лезвие она может вытащить из ножен и нанести очень сильный удар хвостом. Лезвие не ядовитое, но может рассечь очень здорово. Поэтому рыбу-хирург увидели, держитесь подальше. Рыба-хирург, смотрим дальше. Рыба-хирург – одна из самых распространенных рыб коралловых рифов. Вот, видите? У рыб-хирурга в основании хвоста по обе стороны есть по одному лезвию. Некоторых хирургов целый ряд, которые они выбрасывают, как лезвие перочинного ножа в минуту опасности. Смотрим дальше. Затянулась наша сегодняшняя лекция. Но если вы еще не убежали, если вам не скучно, то продолжаем. Жуткая рыба, да? Прямо вот, не дай бог, ночью приснится, так ведь проснешься с криком «Мама!». На самом деле, слава богу, эта рыба на людей не нападает. То есть потенциально может, как боксер Валуев, может дать по голове, но не дает. Это тигровая африканская рыба. Смотрим следующий кадр, вы увидите, узнаете, почему она тигровая. Потому что чаще всего она бывает, вот это ее зубки, такие вот страшные, ужасные. И очень часто она бывает тигровой расцветки. Вот она, во всей красе. Водится в Африке. Это уже пошли пресноводные рыбы. Вот она тоже рыба. Я не помню, у нее какое-то очень сложное латинское название, но рыбаки ее иногда называют рыба-вампир. Очень серьезная рыба, до 2 метров. Но, слава богу, тоже на людей не нападает. Следующую рыбу смотрим, пресноводную, страшную, ужасную. Пиранья. Ух, да? Мороз по коже от одного этого слова пиранья. У меня жили в аквариуме, я их очень любил. Замечательная рыбка. У Алексея Федоровича Золотницкого дореволюционная книжка про аквариум. Там эта рыбка называется рыбка-таллер. Чудесная, игривая, шустрая. Я не знаю, откуда взялись эти страшные рассказы и мифы про пираний. Они действительно охотятся стаями. Пираний много разных видов. Это пиранья обыкновенная. Не было, дети мои, не было ни одного зафиксированного случая достоверного, чтобы пираньи сожрали человека. Таких случаев не было. На рыб нападают, да, на других рыб нападают, стаями нападают. Следующий вид пираний. Покажите нам вот эта большая темно-синяя. А пираний много разных видов. Есть пираньи огромные, вот такие вот огромные, вот как вот эта вот синяя. Нет, следующая. Это травоядная пиранья. Я видел, как она жрет арбузную корку. Так жрет, что прямо за ушами у нее чавкает. Их, кстати, очень часто содержат в аквариумах, вот в больших зоопарках. В московском зоопарке есть. Вот кончится карантин, пойдете, увидите, там есть такие пираньи. Вот очень часто мы боимся того, что на самом деле не страшно. А того, что страшно, мы с вами не боимся. Вот и весь сказ. По-моему, все. Да? Будем отвечать на вопросы, если таковые имеются. Спрашивайте, дети мои, что знаю, отвечу. О, полтора часа мы почти проговорили. Прямо академическая лекция у нас с вами получилась. 1:20. Так, есть у нас вопросы? Что, неужели нет вопросов при такой теме?
1: Подождите, сейчас я выведу.
0: А, это Арапаима. Это Арапаима. Я ее почему взял? Потому что Арапаима считается самая большая пресноводная рыба. Она, по-моему, до 5 метров в длину. Водится она в Америке, в Латинской Америке, но никогда не нападает на людей. Хотя это самая-самая большая, самая крупная речная рыба Арапаима. Так же, как аравана, тоже страшная рыба-дракон, но на людей не нападает. Так что, ребята, не бойтесь. Так, что вы пишете, что вы спрашиваете? О чем вы спрашиваете? Сейчас, секундочку, я ж сразу не вижу ваши вопросы. А скажите, моя мама плавала как-то раз в море и увидела мурену, испугались. А вы сказали... Филипп, здравствуй, старина. Филипп, ты уже не первый раз спрашиваешь. Привет, Филипп. Значит, если мама увидела мурену и испугалась, ну, мама, наверное, правильно сделала, что испугалась. Просто не надо бояться. Надо плыть себе дальше и все. Мурены не нападают сами. Вот. А в Средиземном море... Ну, я сколько раз видел мурен, но чаще всего там маленькие муренки, вот такая вот голова, чего ей бояться-то? Если ты ей палец в нос не суешь, то она никого кусать не будет, поверь, Филипп. Так что маме скажи, что в следующий раз можно, если мама, скорее всего, в маске плавала, да, можно даже остановиться на этом месте и понаблюдать. Ну, такая дистанция 1-2 метра, вполне нормальная, хорошая дистанция. Действительно, она очень красивая. Если мама в следующий раз преодолеет страх, издалека понаблюдает, то мама тебе расскажет, какая она красивая. Так, что у нас еще? Кстати, что насчет глубинных рыб? В последнее время было много глубоководных съемок, где были зафиксированы номы. Ага, насчет глубоководных рыб, вы, наверное, спросили, да? Где были зафиксированы новые формы жизни. Друзья мои, новые формы жизни фиксируется постоянно, и интересные формы жизни. Вот, например, в 20 веке, в 60-х годах наши ученые закинули трал, вытащили червячков, рассмотрели и ахнули. А это оказался новый тип животных. Тип! Не класс даже, а тип паганофоры. Это было мировое открытие, сенсация на весь белый свет. Что касается глубоководных рыб, изучать их очень сложно, по одной простой причине. Если вытащить глубоководную рыбу на борт корабля, то она взорвется, вот пух, там другое давление совершенно. Поэтому изучать их можно, это очень дорого, это очень тяжело, это глубоководные погружения, батискафы, это специальные виды съемок. Этот процесс идет, изучение. Но поскольку монстров там не нашли, гигантских морских змеев не нашли, то всякие там рачки, креветочки и всякие осьминожики и моллюски, они для широкой публики интереса не представляют. А ученые, да, ученые, они постоянно делают там очень серьезные открытия. Так, жесть, люди, страшные чудища, я не знал, что белых акул не осталось. Да, веселый геймер, именно так, белых акул почти не осталось. Поэтому, если веселый геймер, ты встретишь белую акулу, считай, что тебе страшно повезло, что ты ее встретил. Так, лучших экземпляров губят люди. Лучшие экземпляры губят люди. Наверное, лучше так спрягать. Со своей алчной жаждой похвастаться трофеем. Правильно. Бессмысленно уничтожает редкие экземпляры. И чем более редкое животное, тем желание. Ваше мнение. Ну, а как вы думаете, что я отвечу? Я вообще считаю, что это свинство и скотство. Это называется трофейная охота. Да? Когда люди убивают антилопу ради трофейных рогов, самые длинные рога, а если они не длинные, то там распаривают, их вытягивают, чтобы попасть в книгу. Там вот эти все, большой шлем, Big Five, да? Большая пятерка, надо обязательно убить слон там, и так далее, и так далее, и так далее. Буйвол, леопард в Африке. Я считаю, что это идиотизм и скотство. Я против охоты, я против трофейной охоты и против трофейной рыбалки, как любой нормальный человек. Правильная охота, я не против, сам не охотник, но понимаете, есть такие места на земном шаре, где без охоты люди не смогут прожить, это во-первых. Во-вторых, правильная охота, ну, можно на нее закрыть глаза, потому что она тоже играет свою роль. Это отдельная история, давайте мы поговорим потом. Так, что еще? Больше нет вопросов у нас? Да не может быть. А вот несколько, насколько опасны для человека крупные сомы? Вот в любой деревне на берегу Волги или Дона можно услышать страшную историю про мальчика, который родителей не слушался, его скушал сом. Да? На самом деле, такие случаи документально не зафиксированы, чтобы сом съел человека. Собак хватали, переплывающих рек. Уток хватали. Человека сом не ест. Ну, науки такие вот неизвестны случаи. Непонятно про пираньи. Они же даже кусают человека. Бу, друзья мои, кусают. Еще как кусают. Пираньи разводят. Я же вам говорил, что пираньи... У меня жили пираньи. Я знал замечательную женщину, которая разводила пираньи. У нее были тысячи этих пираньи. И как-то я ее спросил. Лена, по-моему, ее звали. Лен, а вот не было случая, чтобы кто-то там сунул руку в аквариум, и ему там палец отхватили? Он сказал, был один мой товарищ. Он чистил аквариум, а пираньи выложил в таз. И вот когда он выгребал их из тазика назад в аквариум, то он случайно пальцем попал пираньи в рот и оцарапал до крови палец. Вот это единственный случай, который вот наука известен, когда в неволе содержали пираньи и пролилась кровь человеческая, целых 3 капли. Ну, понимаете, опять же, вот был случай недавно, вот есть желтая пресса, так называемая, да, есть газетные утки, как в старину говорили. Это одно, есть приключенческая литература, есть фильмы ужасов. Вот вы смотрите этот фильм ужасов, там остров какой-то, пираньи, все кишмя кишит, они всех жрут. Ну, и вы думаете, что так на самом деле. На самом деле это не так. В Латинской Америке, там, я не знаю, в той же Амазонке пираньи полно. Я был в Бразилии, да, я не слышал ни разу, чтобы кого-то сожрали пираньи. Ну, ребят, ну не так это все. Тигровые акулы на людей нападают или нет? Да, нападают, но, слава богу, очень редко. Дети мои, еще раз, можете прогуглить. Все случаи нападения акул на людей фиксируются. Вот сядьте, вот закончится наша лекция, да, наберите количество там, нападений на акул с летальным исходом и год. Там 2019 год, 2018 год. Вы увидите, там, ну, 8, ну, 7, ну, 10 человек от силы, не больше. Это при том, что дайверы... У нас времени нет. Я бы вам рассказал бы. Были самые резонансные случаи нападения акул. Это какие? Несколько лет назад в Красном море, помните? Шарм-аль-Шейх. Были нападения акул на людей. И через год были нападения у нас на Дальнем Востоке. Даже руки откусила белая акула одному человеку. Значит, я расследовал эти случаи вместе с Иваном Игоревичем Затевахиным. Помните диалоги о животных? Вот мы с дядей Ваней, старые друзья, мы тогда расследовали этот случай. Почему это произошло? Во-первых, как я уже говорил, дайверы делают все для того, чтобы акулы их покусали. Они их там и тычут в нос, и ластами по морде бьют, и пристают как только могут. Что произошло тогда в Шарм-аль-Шейхе? Священный месяц Рамадан, на который принято резать баран у мусульман. Поэтому из Австралии, я не помню, или из Новой Зеландии шел корабль, который вез этих баранов в Египет для того, чтобы их там на праздник зарезали. Представляете себе, это огромный корабль, в котором клетки с баранами, с овцами, которые тесно там, естественно, по дороге некоторые овцы и бараны умирали. Что с ними делали? Правильно, их выкидывали за борт. Что происходило? За кораблем плыли акулы. Ну, они плыли, потому что время от времени какого-то очередного барашка за борт кидали, можно было это подкрепиться. А корабль плыл, целый океан переплывал. Представляете себе, вот Австралия, Новая Зеландия, да, и надо было войти через Арденский пролив, пройти все Красное море и до Шарм-эль-Шейха, да? Путь недолгий. И представляете, сколько сотен акул сопровождал этот корабль. Вот они за этим кораблем вошли в Красное море, прошли в Красное море. А дальше случилось вот что, насколько мне известно. Дальше вырубилось электричество в одном из отсеков этого корабля, и там, к сожалению, в этих клетках погибло очень-очень много баранов. Для того, чтобы их утилизировать, сдать на свалку, надо было заплатить денег. Но, видимо, команда корабля была очень-очень умная, в кавычках, и они не придумали ничего лучше, как эти клетки с мертвыми баранами выкинуть в воду. Вот их и выкинули посреди Красного моря. А не забывайте, что за кораблем шла огромная толпа акул, чужих акул, которые прошли весь океан за кораблем. А тут свои местные акулы, свои местные ребята. И у них тоже начались вот эти вот недоразумения. Вы кто такие? А мы из Атлантики. А чего вы тут делаете? Это у нас Красное море. А вот тут так вкусно пахнет. А что это вкусно пахнет? А бараны-то за решеткой. Их вместе с клетками выкидывали. И вот дальше, вот представляете, вот эти обезумевшие от вкусных запахов акулы начинают разбираться друг с другом вокруг этих клеток, откуда они не могут забрать этих мертвых баранов. А тут еще дайверы с фотиками. А ну-ка, иди-ка сюда, и ласты ей по морде. Ну, я удивляюсь, что так мало жертв было. Это что касается Шарм-эль-Шейха. Что касается Дальнего Востока. Там тоже из-за добычи нефти, из-за строительств было нарушено экологическое равновесие. То есть на некоторые морские млекопитающие не пришли на свою лёжку. А как я вам уже говорил, акулы, они же ведь путешествуют по всему земному шару. И вот представьте себе, пошли они, где там крупная рыба нерестится. А она в этом году не нерестилась, потому что там люди помойку устроились. Они голодные поплыли в другое место, где там, не знаю, другие рыбы в это время проходят. А там стройка, там порт построили. Они голодные плывут дальше, уже полземного шара проплыли. И доплывают, наконец, до нашего Дальнего Востока. А здесь тоже, знаете, такая неприятность. Здесь нет морских млекопитающих. Вот эти вот обезумевшие голодные акулы. Ну, так получилось, что, да, была одна, по-моему, жертва. Один человек погиб, а одному откусили руки. И это при том, что, еще раз повторяю, миллиарды людей залезают в воды Мирового океана, плавают среди акул. Поэтому не надо так панически всего этого бояться. Так, что делать, если напала акула? Ребят, ходите честно. Вот если бы я отбился 10 раз, раз 15 он тонул, погибал среди акул, да, но ни разу даже глазом не моргнул. Вот если бы я раз 15 от акулы отбивался бы, я бы вам рассказал. Известен случай, когда американский летчик был сбит в море и 2 километра до берега плыл в окружении акул. Не пострадал, не лишился ни одной конечности. У него брали интервью. И когда спросили, а что вы делали, он сказал, когда подплывала акула, я просто бил ей кулаком в нос. Вот такие гуманные акулы. Это вот, а могли бы порвать, если бы очень захотели. Так, сомы нападают или нет, не знаю. А что у нас еще? Скажи, сколько всего видов пираний? Ой, я не помню, но прогуглите. Там много всяких, там много, там десятка-полтора видов. Кстати, пираньи относятся к хароциновым рыбам. Ничего вам не напоминает? Кто у нас хароциновые рыбы? Гупи? Вот, так что они, видите, с гупяшками, они в близком родстве пираньи. Так, что делать, чтобы эту хирургу ядовитой рыбе, не знаю. Так, зачем нужна рыбам такая яркая окраска? Зачем рыбам яркая окраска? Хороший вопрос. Дети мои, давайте про окраску поговорим отдельно, потому что есть покровительственная окраска, есть яркая окраска, есть вот у стайных рыб окраска нужна для того, чтобы видеть друг друга боковым зрением стаи, да, синхронизировать свое движение. Окраска – это очень интересная тема, отдельная. Есть разбивка контура, окраска. Договорились. Давайте так, одна из лекций будет называться «Покровительственная окраска». Хорошо? Я вам все расскажу, зачем она нужна. Яркая предупреждающая окраска. Вот у того же хирурга, пожалуйста, или у скорпены, это Типичный пример предупреждающей окраски. Но представьте себе, какая-нибудь рыба захотела эту скорпену проглотить. Бам! А там ядовитые колючки. Она на всю жизнь запомнит эту яркую полосатенькую. Никогда в жизни больше к ней не подплывет. Вот зачем нужна яркая окраска. Или хирург. Вот подплывет рыба, он ее полоснет этим своим скальпелем. Он сразу запомнит. Вот этого синенького больше никогда не трогай. А то получишь. Как долго живут акулы Мурена Саме? Ну, вы знаете, что касается, как долго живут рыбы вообще, да, здесь очень

Так, поддержать. Так, Димочек, это когда запретят спортивную охоту? Не знаю. Ира из Зефира. Ира Зефира. Я не знаю, когда запретят спортивную охоту, но Ира, знаю одно. Если ты против, если я против, если все мы против, то придется в конце концов подчиниться большинству и спортивную охоту запретить. Так, Мария, 9 лет, какая рыба проглотила пророка Иона? Ага, Маша. Извини, что я тебя на ты, Машенька, вот ты какая молодец. Какая рыба проглотила? Да, в Библии, конечно, у нас кит проглотил, но, скорее всего, это была китовая акула. Потому что известен такой случай, Машенька, он достоверно описан, когда китовая или гигантская акула, по-моему, это была китовая акула, у нее огромная пасть, прямо такая вот огромная пасть, как мамина кровать, куда человек пролезает легко. Она случайно проглотила человека, и он находился у нее в пасти, ее загарпунили, вытащили эту акулу. И человек оказался жив, хотя у него уже кожа была вся сморщенная под действием вот этих желудочных соков. Вот, Машенька, если ты долго держала руку в воде, то обратила внимание, рука становится такой морщинистой, да, под действием воды. Вот то же самое было с его телом. Так что, если пророка проглотила рыба, такой случай вполне. Нет дыма без огня, правда? Ведь любые рассказы, любые предания, они не на ровном месте возникают. Они как отголосок какого-то случая. То, скорее всего, это, конечно, была гигантская акула, которая без зубов, она питается планктоном, поэтому она человека не сожрала. Так, мурены все время переплывают с места на... Нет, не переплывают с места на место, живут под одной корягой, как правильно было написано. Катринджес. Нет, они очень такие территориальные рыбы. Ну а зачем ей куда-то плавать? Если достаточно еды, она будет в своей пещерке сидеть все время и никуда не поплывет. Будет есть осьминогов, будет есть там, кого поймает. Так, скажите, какая максимальная длина арапаимы, да, арапаимы? Ну, около 5 метров, по-моему, посмотрите. А как сом может напасть на собаку? Собаки не фанаты плавания. Ну, во-первых, собаки фанаты плавания. Это кто же вам сказал, что они не фанаты? Они очень любят плавать и купаться, собаки. А есть собаки-ретриверы, подавальщики дичи. Такие, как спаниель, например, или лабрадор. Вот охотник выстрелил, утку ранил, и ретривер, собака, плывет ее достать и в зубах принести. Вполне может сама попасть к самому. Алексей Аленкин. Бытует мнение, что в Чернобыле водятся гигантские самые 5-6. Да. Есть такое дело. Я прочитаю до конца вопрос, чтобы было всем понятно. Бытует мнение, что в Чернобыле водятся гигантские самые 5-6 метров в длину. Можете ли вы прокомментировать этот факт? Там есть каналы в Чернобыле остались. Это вот в Чернобыле система охлаждения ядерного реактора, она требует очень много воды, поэтому там такие каналы. И в этих каналах живет очень много рыбы. Там живут карпы и сомы. И вот сейчас туда приезжают даже на этих сомов посмотреть туристы. Вот кидают буханку хлеба, и этот сом всплывает и хом. Тут же на голубей, кстати, они охотятся, эти самые, потому что по берегам канала входят голуби склевывать вот этот хлебушек, который не весь попадает в воду. И иногда эти самые, они едят голубей, охотятся и на них. 5-6-метровых сомов там нет. Вообще, что касается Чернобыльской катастрофы, вы знаете, до конца ученые до сих пор еще не изучили действие радиации. Вот. И я-то очень хорошо это все помню, когда это все произошло 40 лет назад. То были такие прогнозы, что теперь начнутся мутации, двухголовые телята начнут рожаться, там какие-нибудь крысы-мутанты двухметровые начнут бегать, и сомы будут 10-метровые. Ничего этого не произошло, мутации были. Дело в том, что у природы есть свои механизмы самовосстановления, которые мы просто до конца еще не изучили. То есть это не мистика, это наука. Мы очень многого не знаем. Мы, я имею в виду, не я лично, а мы человечество. И ученые каждый раз делают, каждый год все новые и новые открытия. Поэтому

0: Поэтому 6-метровых сомов в Чернобыле нет, поверьте, действительно нет. Кстати, можете зайти на YouTube и посмотреть, это чернобыльские сомы, и там вот эти вот такие, как бревна, огромные рыбины плавают, их кормят буханками хлеба. Много акул погибает в сетях. Много акул погибает в сетях, как обезопасить их от рыболовецких сетей? К сожалению, никак. Если акула попадает в сеть, она гибнет. Знаете почему? Она задыхается. У акулы нет плавательного пузыря, в отличие от других рыб. Поэтому для того, чтобы дышать, акуле надо двигаться. Если акула остановится, она погибает, она задохнется. У Жак-Ива Кусто были потрясающие кадры. Они напоролись на подводную пещеру, в которой было очень-очень сильное течение. Прямо такое течение, что аквалангиста относило этим течением, надо было за что-то держаться. И вот на этом сильном течении лежали штабелями акулы, разинув свои пасти. То есть они могли лежать и не задохнуться, потому что вода сама текла к ним. Вот, поэтому если акула обездвижена, помните, мы с вами говорили про тоническую неподвижность, касатки как убивают, и киты-касатки как убивают акул. Они хватают их зубами, переворачивают вверх брюхом. Тоническая неподвижность, все, акула задыхается. И дальше уже она погибла. И точно так же они погибают в сетях. А рассказ «Последний дюйм. Вранье». Это кто у нас? Селлинджер, по-моему, да? «Последний дюйм». Друзья мои, понимаете, есть книга. Что значит «вранье, не вранье»? Эта книга, этого не было, это придумал писатель для того, чтобы показать стойкий характер папы, летчика, мальчика, который помог папе. Понимаете, это художественное произведение. Очень часто художественные произведения пишутся после какого-то события. Вот какое-то событие произошло, и начинают писать, и как-то все описывать, и приукрашивать. Ну, что значит? Ну, такое могло быть теоретически, да. Ну, не было такого. Это придумано. А какое животное убивает больше всего людей? Малярийный комар. Вот малярийный комар убивает больше всего людей. Миллионы людей погибают от малярии. Очень страшное животное, да? Вот вы услышите в тропиках... Писк комара. Вы же в страхе не бежите, в ужасе. А он гораздо страшнее, чем белая акула, которая будет проплывать мимо вас. А вы ее даже не заметите. Так, ну что, все или еще есть вопросы?
1: Я думаю, заканчиваем.
0: Заканчиваем. Ну что ж, друзья мои, спасибо вам за внимание. И еще раз хочу напомнить. Мы с вами встречаемся по воскресеньям в 2 часа дня. Ну, я могу вам, конечно, и сам темы придумывать. Но если вы будете подсказывать, какие темы вызывает у вас наибольший интерес, мне так будет легче ориентироваться. Хорошо? Ну все, до встречи. С вами был я, Александр Хабургаев. До скорой встречи.

Ранние хомо, они же эогоминины. Ну, я так широко размахиваю, на самом деле, вот эти вот ребятки. Это одно из самых вкусных мест нашей эволюции, потому что это вроде как уже и хомо, а вроде как еще и не хомо. И одно из самых загадочных мест нашей эволюции, потому что мы знаем про них, на удивление, мало. Ну, не то чтобы совсем ничего не знаем, что-то все-таки нам известно, но до обидного немного. Потому что как-то так получилось, что в более древние времена каких-нибудь там грацильных австралопитеков осадка накопления шло здорово, потому что климат был влажный, паслись они где-то там рядом с берегами рек и озер. Когда дохли наконец-то, то падали в тину и периодически что-то там окаменевало. И остатков полным-полно. В более позднее время, когда появляются, например, парантропы, массивные австралопитеки, они тоже жили по берегам рек и озер, и тоже, когда помирали, тоже падали в тину, и тоже от них полным-полно находок. В более поздние времена, когда это уже такие нормальные хомы, они иногда, ну если это уже совсем какие-то поздние, они даже хоронили кого-то, ну или, по крайней мере, их самих было много, и они расселились из Африки на гигантские территории, и в масштабах всей планеты где-нибудь мы что-нибудь да найдем, где-нибудь там на Яве, допустим, да, вот хорошее отложение, и там полным-полно находок. А вот во время существования и появления и развития ранних хомо и условия были не самые благоприятные, и они сами стали удаляться от этих самых берегов рек и озер. Поэтому, когда они наконец-то помирали, они падали не на втину, а куда-то там на междуречье, на сухую землю, и тут же прибегала толпа гиен, хрум-хрум, ням-ням, и больше мы никаких косточек не видим. Так что, к великому сожалению, один из самых важных моментов нашей эволюции палеоантропологически отражен очень невнятно. И еще вопрос в исследованных местонахождениях, конечно же, потому что местонахождений сотни, а антропологов меньше, и финансирование у них совсем печальное. И не только в нашей стране, а и везде. Ну, например, там одни из первых экспедиций, которые нашли в итоге там уфарских австралопитеков, чтобы профинансировать, вот, привлекались специалисты, допустим, по древним свиньям. И там Джохансон какой-нибудь ходил и говорил, у нас есть местонахождение, где полным-полно свиней, дайте денег на свиней. А в итоге копал австралопитеков. Ну, вот, а потом приходил к специалисту там, по каким-нибудь коровам и говорил, ой, у нас там ископаемых коров завались, там, дайте денег на коров. А потом опять же искал австралопитеков. Ну и коров со свиньями, конечно, тоже, он был честный человек. Вот, но именно отложение с датировками от 3 до 2, там, до 2, до 1,5 миллионов лет назад исследованы очень неполно. То есть они даже открыты, эти местонахождения неизвестны, на карте нанесены, там крестики поставлены. А исследований проводилось мало, потому что людей не хватает, денег не хватает, а все эти местонахождения находятся в Африке. Но тем не менее, при всем вот этом плаче Ярославны, что ай, все пропало, как мы ничего не знаем, что-то мы таки же знаем. И главное, мы знаем хронологические и географические пределы, то есть где и когда это происходило. Долгое время этот вопрос, кстати, был крайне мутный, и была масса всяких гипотез, что человек произошел в Центральной Азии, в горах Тибета, и, там, не знаю, в Европе, там еще где-то, там вплоть до Австралии и Южной Америки, там какой-то бредятин только не придумывали. Но теперь мы знаем, да, что от 7 до примерно 2-2,5 миллионов лет назад в Африке жили австралопитеки. Ну вот, например, самый такой ключевой вид – австралопитек афарский. Ну, самый распространенный, самый хорошо изученный. И жили они именно что в Африке. И, по сути, это такие двуногие обезьяны. А начиная с 1,5 миллиона лет назад в той же самой Африке жили уже Homo ergaster, ну а позже уже там и всякие эректусы, и вплоть до сапиенсов. Это уже прям такие нормальные люди, это так называемые эугоминины. А вот в интервале от 3 или там 2,5 миллионов лет назад до вот этих условных 1,5 миллиона лет назад жили вот эти самые ранние хомо. Ну, само по себе словосочетание «ранние хомо», оно не таксономическое, оно невнятное. И обычно даже в кавычки, ну, лично я пишу, и многие пишут в кавычках, потому что это что-то такое неопределенное. Другой термин, тоже по-своему удачный, это эогоминины. Но тут чисто лингвистически не очень удачно, потому что эогоминины и эугоминины отличаются на одну букву, поэтому когда это говорит вслух, то эогоминины, оно невнятное, что вообще имеется в виду. Ну а когда пишешь, легко ошибиться, ну там опечатку просто составить, а уж если редакторы влезут в дело, 100% накосячат. Не пускайте редакторов к своим рукописям. Вот, но есть таксономические названия и есть разные мнения, как их, собственно, этих ранних хомо объединять.
нюанс в том, что вот этот интервал, да, условно там от 3 до 1,5 миллионов лет назад, вот там миллион, 1,5 миллиона лет, это время бурных преобразований и в среде экологической, и в фауне, соответственно, и в людях. И во время вот этого бурного преобразования возникало много новых версий. И вот как их скомпоновать и там разделить или объединить, это подходы очень неодинаковые. Есть несколько крайних точек зрения. Значит, первая точка зрения, такая систематическая, всех этих персонажей запихать в одну категорию, ну и назвать ее по галотипу Homo habilis. Ну, это вот ножка, собственно, которая, кстати, может быть и не habilis, а парантропа, но это второй вопрос. Вот, но там же была найдена еще черепная крышка раздолбанная, нижняя челюсть тоже раздолбанная, ну, так что, в принципе, какие-то находки есть. Вот, но, так или иначе, как бы, это вот Homo habilis, который Луис Лигке описал вместе там, с Мэри Лигке, по-моему, там, с кем-то еще, там, с Нейпером. И человек умелый. И вот, начиная там, от первых орудий труда галечных, которым 2,6 миллиона лет назад, ну, то есть 2 миллиона 600 тысяч, и вплоть до вот, эргастеров, ну, как бы исключая их, это все будет Homo habilis. Однако же, если мы внимательно на них, этих персонажей, посмотрим, то мы увидим, что они какие-то сильно не одинаковые. Ну, вот, допустим, два крайних варианта, да, вот такой, которому 2 миллиона 200 тысяч лет назад, и такой, которому 1 миллион 800 тысяч лет назад. Ну, я уж молчу, что между ними 400 тысяч лет, и это вот как между нами и людьми гидельбергскими какими-нибудь, или даже самыми поздними эректусами. То есть, ну, вот этому все-таки побольше, да, но там не принципиально больше. То есть, вот разница между сапиенсом и эректусом, ну, она, по большому счету, такая же, как между вот этим персонажем и этим. И поэтому объединять их в один вид Homo habilis, ну, как-то немножко странно, казалось бы. Вот, поэтому есть мнение, что их надо разделить. Вопрос, на сколько частей? Значит, в первом приближении это делится на два варианта. Homo rudolfensis и Homo habilis. Homo rudolfensis в среднем оказывается более древним, более крупным, что очевидно, с гораздо большим лицом и с гораздо большими зубами. Ну вот конкретно на этом черепе, ну это самый целый на самом деле череп, но зубов тут нету, но есть другие находки. Ну вот, допустим, челюсть верхняя, челюсть нижняя, и видно, что зубки здесь у нее какие не маленькие. Вот, и челюсть такая нехиленькая. То есть это, конечно, не парантроп, ну разница тоже более чем очевидна, но и не какой-нибудь там Homo ergaster, разница тоже более чем очевидна. То есть rudolfensis, он гораздо серьезнее, чем даже эргастер, который, в общем, практически пятикантроп. Ну, такая ранняя версия. Ну, и в сравнении с хабилисом каким-нибудь, да, тоже как бы разница заметная. То есть, rudolfensis, он прям какой-то такой особенный получается. То есть, он мордастый, большой, но парадоксальным образом у него большие мозги. Это вообще как бы свойство ранних хомо, что его отличает, этих самых ранних хомо в целом от австралопитеков, но отличает как-то не вполне логично. То есть да, у австралопитеков мозг в среднем где-то грамм 400. Вот этот конкретный череп, это самый крупный череп из всех афаренсисов, из всех австралопитеков, у него там 500 с копейками грамм, там 516, что-то такое. А у rudolfensis, которому 2 миллиона 200 тысяч лет назад, 700, 800, а то и 900 грамм. Ну, там по разным черепам, да, но вот у этого где-то там порядка 800 грамм, там 780, по-моему. И это видно и просто по размеру абсолютному, и по форме. То есть всяких гребней у него уже там не особо много на черепушке. Сагитального гребня нет вообще. Височные линии слабенькие, где-то там очень низко расположены. И свод намного выше, ну вот если по скуловым дугам его выровнять, да, разница, я думаю, более чем очевидна. И по форме стенок, то есть здесь в основном гребни костяные, а здесь уже гребни-то нет, это уже, да, размер мозговой коробки, там по ширине, по высоте, по длине, там, ну как угодно, по выпуклости лба. То есть у rudolfensis уже какой-никакой лоб есть, а у австралопитека нету лба. Ну и там по многим другим особенностям. Вот, а как бы да, вот мозги росли. Мозговой рубикон они преодолели, это прекрасно. А с другой же стороны, если мы сравним более древнего rudolfensis и более позднего habilis, то что-то как-то подозрительно, потому что у более позднего habilis черепушка намного меньше. И, конечно, вот этот особо одаренный, ну и вот этот тоже особо одаренный, то есть это самые мелкие habilis на самом деле из всех, что есть.
Вот. Но, в принципе, они, как видите, не единичные. То есть это уже какая-то серия на самом-то деле получается. Это вроде как и не исключение. И, с одной стороны, они прогрессивнее по строению челюстей. То есть одно дело, как у какого-нибудь там этого Рудольфинсиса, да, зубище, и у Хабелеса намного скромнее. Вот. А с другой же стороны, мозги тоже уменьшаются. И неожиданно оказывается, что у Хабелесов мозги в среднем где-то от 500 до 700 грамм. То есть даже максимальные значения Хабелесов меньше минимальных известных значений Рудольфинсисов. При том, что прошло там чуть не полмиллиона лет между ними. То есть время приближается к нам, а мозги уменьшаются. И этому есть несколько объяснений, такому парадоксу. Значит, первое объяснение, что на самом деле все это статистический глюк, который сам по себе может по-разному объясняться. Ну, самое такое, на мой взгляд, тупенькое объяснение, что просто те, которые описаны как рудольфинсисы, это просто самцы, а те, которые описаны как хабелесы, это просто самки. Но что-то разница какая-то сильно велика. Тем более она касается ведь не только размеров мозга, и то там, ну, как бы сильно большая разница уж, но и строение лица. То есть здесь плоское лицо, здесь не плоское лицо. Здесь зубы сильно больше, здесь зубы сильно меньше. Но все-таки таких половых различий как-то сомнительно, чтобы могло быть. И чисто хронологически очень странно, потому что вырисовывается, что 2 миллиона лет назад сплошняком были одни самцы, а 1 800 000 лет назад почему-то оказываются одни самки. Это как-то странно. Как-то матриархат ли возобладал, амазонки ли победили, но что-то это верится с трудом. Вот. Тем более это же касается не только черепов, не только черепа обнаруживаются, да, но и всякие косточки. И вот эти более древние рудольфинцы, они по размеру-то побольше на самом деле. Ну, второе объяснение логичным образом, что это не половые различия, а просто популяционные различия, что, ну, у нас не так прям запредельно много этих находок, и просто вот тут мы напоролись на популяцию каких-то крупнокалиберных, а тут более мелких. Сейчас такое различие найти не вопрос. В той же самой Африке, там, в какой-нибудь Уганде, да, если посмотреть, есть пигмеи, которые ростом там 1,5 метра от силы, есть какие-нибудь там, не знаю, хуту, которые там, ну, среднего роста, там, 1,60 м, а есть какие-нибудь эти масаи, да, там, или кто-нибудь такой, там, турканы, которые, ну, там, это в Уганде там не туркан, а какие-то там еще там другие персонажи, мангбету какие-нибудь, которые там высотой там 1,80 м в среднем. И вот там одно дело 1,5 метра, да, другое 1,80 м, там на 30 сантиметров, это как бы много разницы. И они все сапиенсы, они все действительно к одному виду принадлежат, и можно найти какого-нибудь большого мужика пигмея и не сильно большую тетку, там, масайскую, допустим, и масайская тетка будет выше на голову все равно. Вот. Ну, она будет грацильнее сильно, но выше. И можно такую ошибку сделать. Ну, нет сомнений, что и в древности такие популяционные различия тоже были. Вот, в принципе, может такое быть. Ну, вот. Ну, я подозреваю, что так оно, в общем-то, и есть. Есть еще вариант, что различия все-таки на самом деле, правда, видовые. Потому что, как я уже сказал, различие по времени просто банально велико. Из последующей эволюции людей мы видим и понимаем, что время существования вида людей – это порядка 200-300, может, там 400 тысяч лет. А здесь как раз и есть разница в 400 тысяч лет. То есть это как раз то время, когда вот достаточно, этот хронологический отрезок достаточен для накопления уже видовых различий. Тогда вырисовывается, что эволюционно в какой-то момент мозги выросли, а потом мозги просели обратно, и мозги таки уменьшились взад. Тут уже объяснение, почему уменьшились. Есть два объяснения. Значит, первое, что мозги стали лучше по качеству, потому что не в размере дело. В принципе, у современного человека это ярко видно. Там можно иметь 900 грамм, можно 2,5 килограмма, а функционал можно иметь при этом строго одинаковый, потому что сложность работы мозга зависит не от размера, а от количества связей между нейронами. А это в какой-то степени, конечно, генетически, а в значительной степени, ну, как минимум наполовину уж точно, это функциональное прижизненное. То есть вот кто учится, тот умнее, кто не учится, тот глупее. Ну, вот, то есть есть некий потенциал, но внутри потенциала можно его прокачать, этот самый потенциал. И можно реализовать, а можно не реализовать. И вот у хабелесов размер, вернее, у рудольфинцев размер уже вырос, а качество еще, строго говоря, австралопитековое. А у хабелесов размеры, может быть, даже и уменьшились, действительно, там чуть не в 1,5 раза,
Зато качество выросло. Какие-нибудь там, не знаю, зоны корли развились более крутые, там, не знаю, дендриты стали ветвиться бодрее. Другое дело, как это доказать или опровергнуть. Вот это мы пока вообще не понимаем. То есть придумать такую концепцию можно, доказать пока мы не умеем. Есть еще объяснение с очень немаленькой таки вероятностью. Размер мозга уменьшился, потому что потребности на самом деле резко уменьшились. И этим самым древним хабилисам не так много надо было. Ну, вопрос, нафига это надо было рудольфенсисам, как бы, да, но это уже второй вопрос. А вот с момента бытия одних до других, может быть, как бы у них жизнь стала как-то попроще и не сильно надо было. Ну, может быть, например, когда они эволюционировали от австралопитеков до рудольфенсисов, таким мощным стимулом развития мозга стала орудийная деятельность. Вот они стали делать свои чопперы. Ну, чтобы сделать даже самый простой чоппер, надо мозг напрячь. Вот они его, собственно, и напрягали. И прокачивали, становились умнее. Они начали охотиться, жрать мясо, там, пятое-десятое, научились говорить. У них там следы шаловидного отростка обнаруживаются на височной кости. Ну, там какие-то вот подвижки в эту сторону, да, и вот мозги стали пухнуть. А потом жизнь-то устаканилась, уже все умеют делать орудия. И вроде как уже и не надо как бы продвигаться дальше, и как-то, может, жизнь наладилась. И можно немножко отупеть. Вот, отупели. Ну, такая сомнительная концепция, прям скажем, да, тут можно и за, и против там понапридумывать всякого. Но опять же, так же, как вот с внутренним строением, придумать мы можем концепцию, доказать или опровергнуть, непонятно, как бы это можно было. Вот, нет у нас нормальных, четких, внятных вот ориентиров, как бы на что акцентироваться. Но факт остается фактом. Более древние чуть побольше мозги, более поздние чуть поменьше мозги. Может быть, дело еще в нагрузках на череп. Потому что, как я уже сказал, более древние рудольфенсисы гораздо более крупнозубы. Ну, это наследие более древней стадии заколковой мегадонтии, которая началась еще у грацильных австралопитеков. У них маляры стали увеличиваться относительно более ранних как бы австралопитеков, потому что они стали переходить ко все более наземной растительной пище, ну, такой травяной. Траву нелегко жевать. И вот они, эти зубы, росли, росли. Предела достигли у альтернативной линии у парантропов, массивных австралопитеков, у которых, ну вот здесь нижняя челюсть, например, да, это просто страх и ужас какой-то. То есть здесь вот запредельные значения, даже в сравнении с рудольфенсисом, разница более чем видна. Ну просто вот глазом видно, там без всяких даже измерений. Но это за предел. А он сказался, кстати, и на строении черепа, там все вот эти вот гребни на макушке, да, там гигантские вот эти рожи вдавленные там, с гигантскими этими мышцами. Ну, вот, даже на детских челюстях это и то видно, вот когда еще там молочные зубы режутся, уже здоровые. Но на вот этих рудольфенсисах зубы все еще были крупные, восходящая ветвь огромная, совершенно массивная, такая широченная, а мускульный рельеф уже заметно ослабший. И если посмотреть на вот мозговую коробку, то, как я уже упоминал, височной линии-то особо не видать. И никаких сагитальных гребней уже нету. Вот у парантропа, о, какой здоровенный, это еще не предельный. А у рудольфенсиса все гладенькое, красивенькое. И рожа-то, да, плоская, но уже все-таки не такая вдавленная. То есть здесь-то она прямо с отрицательным уклоном. А здесь уже гораздо скромнее. Тут, правда, скуловые дуги отломаны в значительной степени, но тем не менее. И нёбо все-таки так заметно поскромнее. Вот. А дальше, соответственно, вот эта нагрузка на череп уменьшалась и приводила к уменьшению мозговой коробки тоже таким косвенным уже путем. Вот. Ну, а мозг как-то параллельно прокачивался. Вот. То есть, может быть, здесь дело не столько в мозге, сколько в физических нагрузках. Ну, хотя, опять же, объяснение, в общем, так себе. Другое дело, что само по себе уменьшение вот этой мускульной нагрузки на кости свода привело к возможности увеличения мозга. Ну и одним из важнейших показателей стало позднее сращение швов на своде. То есть, если у парантропа тут даже там шов-то не особо видно, честно говоря, вот, то начиная с рудольфенсисов и дальше там, до современного человека, швы остаются открытыми там, до вполне взрослого возраста. Вот здесь уже такой вполне взрослый человек, да, но здесь что-то заросло, а тут он все прекрасно видно, все эти швы. И если швы открыты, это дает возможности роста мозга. Вот можно там хоть до 20 там, с чем-то лет отращивать себе. Что, собственно, они и делали. Но, так или иначе, как бы от ранних ранних хомо до поздних ранних хомо размер мозга чуть просел, размер тела немножко просел,
а орудия стали более продвинутыми, потому что галечная культура самая ранняя и самая поздняя – это все-таки не одно и то же. Ну вот у меня тут на столе только один такой булыжник, а их-то найдено огромнейшее количество, и галечная культура тоже имела свой прогресс. Ну, вот, правда, во всем этом интервале от 2 миллионов 600 тысяч до примерно 1 миллиона 750 тысяч – это все галечная культура. То есть принципиально, так вот концептуально, там ничего не менялось, а нюансы менялись. То есть количество, например, ударов, нанесенных на орудие, ну вот это уже такой продвинутый вариант достаточно, здесь оно качественно сделано. А был бы это такой ранний галечный комплекс, тут бы был грусть-тоска. Ну и, собственно, когда он ранний, его очень трудно отличить от, собственно, просто от битого камня в пустыне валяющегося, ну потому что там камень так вся колется, и распознать вот эти ранние галечные орудия очень нелегко. Ну, сейчас наловчились, на самом деле, там трассологи работают и различают. Ну, а кроме того, уже внутри, как бы даже каждой отдельной группы, может быть, были еще варианты вообще-то. Потому что во времена ранних Хомо, эти самые ранние Хомо стали расселяться. И стали покидать в том числе пределы Африки, правда, за пределами Африки они очень крайне малоизвестны, в основном по орудиям. Вот, но немножко по антропологии тоже. Особенно выдаются в этом смысле люди из Дманиси, которые добрались до Грузии, и там черепа 5 штук довольно своеобразные, но по всем ключевым показателям они, в общем-то, такие же, как рудольфенсисы Кении. Ну, с такой поправочкой, что они там чуть более поздние, там 1 800 000 лет назад. То есть получается, что дманийские люди по времени такие же, как хабилисы, а по морфологии как более древние рудольфенсисы. Ну, потому что, видимо, из Африки-то выходили еще рудольфенсисы, и свой вот этот комплекс сохранили, а в Африке они поменялись. И поэтому вот эти грузинские дманийские товарищи, они, в общем-то, таксономически могли бы быть определены как Homo rudolfensis. Ну, лично мне кажется, что они, в общем-то, и есть, потому что на графиках они там в кучку попадают, и, в общем, не отличаются, строго говоря, ничем. Там дванистская челюсть самая здоровенная, которая послужила голотипом для описания Homo georgicus, она от вот этой не отличается вообще ничем, строго говоря. Она практически такая же. А это из Кении. И тут единственное вступает в роль ну, как бы мышления уже антропологов, потому что антропологи, когда нашли дманийские находки первоначально, их описали как Homo erectus, ну, потому что никто не предполагал, что там что-то сильно древнее будет. Потом согласились на Homo ergaster. Потом, соответственно, описали вид Homo georgicus. Но вообще-то, как бы, статистика рулит, и по статистике это Homo rudolfensis. Вот. Но они довольно специфические, все-таки они там где-то отдельно. А хабилисы – это африканская история. И уже внутри самих этих хабилисов тоже получается спектр таких форм. Они, правда, довольно единичные, то есть не так много там этих находок, да, то есть в основном это изолированные челюсти, какие-то обломанные там эти раздолбанные черепа, сильно деформированные, но некоторые из них довольно своеобразные. Ну, допустим, этот череп был в свое время описан как Homo microcranus, человек малоголовый, потому что да, он действительно малоголовый. Он такой немножко деформированный, но тем не менее. И при этом у него лицо-то большое, на самом деле. Ну, оно не низкое уж точно. Вот если с современным человеком сравнить, то разница-то вообще видна. А как бы небо, да, там тоже такое длинное, вытянутое. А мозговая коробка, ну, совсем как бы скромненькая. И с другой стороны, есть, например, в Танзании, в Олдувае, череп UH-24, алдувайский гоминин 24, но у меня тут слепка с собой нету, но тем не менее, он похож, на удивление, на южноафриканских австралопитеков, которые древнее на полмиллиона лет, даже больше, наверное, и они как бы в Южной Африке, а Танзания в Восточной, ну, практически строго на экваторе Олдувай находится, и там есть такая специфическая фишка, как передний лицевой валик. Ну, вот на этих черепах этого нет как раз, а там есть такой по краю носа идет такое возвышение. И вот этот передний лицевой валик, он типичен как раз для южноафриканских и грацильных австралопитеков, африканусов, и массивных парантропов. И вот в Восточной Африке у единственного этого OH-24. И там по другим нюансам тоже они прямо реально похожи. Вот, так что вот остается гадать, то ли это какая-то миграция из Южной Африки в Северную, но тоже с сохранением более древнего комплекса, то ли это случайное совпадение индивидуальное, да бог его знает. Но вот в Кении
Ну, вот есть, допустим, вот этот череп, который довольно поздний, вот, а тоже маленький совсем, у него размер мозга там вообще какой-то мизерный. Ну, вот, в Южной Африке есть таких пары черепов, которые как тилантропы описаны. Ну, вот, ну, то есть можно их, конечно, тоже как этих микрокраунсов засчитать, ну, хотя он все-таки немножко побольше. Ну, вот, а может быть и какие-то свои, ну, вот, тилантропы вообще как свой отдельный род даже описали, или там Homo goetingensis, там альтернативное название для вот аналогичных южноафриканских с маленькими башками. Ну, вот, ну, я уж молчу там про австралопитеков Сидиба, каких-нибудь там Homo naledi, которые гораздо более поздние, там это вообще уже другая история. Ну, вот, ну и, наконец, некоторые из этих самых ранних Homo могли метисироваться и с парантропами тоже. Ну, тоже вот у меня слепка тут нету, но имеется череп в Коубифора, там же, где вот эти два найдены, ну и, в принципе, там слой даже вот такой же, как этот, но у него комплекс совсем другой. У него огромные челюсти, здоровенные, вот практически такие же, как здесь, но маленькие зубы, практически такие же, как у этого. То есть сочетание какое-то очень противоречивое. Рожа здоровая, зубки маленькие. Есть, кстати, нижние челюсти, наоборот, челюсть здоровая, челюсть маленькая, зубы здоровые, такое тоже есть сочетание, но это другой. А вот у того, который, значит, этот из Коубифора, у него есть немножко сагитальный гребень на темечке, а сагитальный гребень характерен для парантропов. У ранних Homo он уже даже у рудольфенцев пропал, а там есть. А надбровье у него довольно большое, надбровье примерно такое же, как у Homo ergastera. И плюс в завершение ко всему, у него есть метопический шов. А метопический шов – это шов, который соединяет две половинки лобной кости, и который для древних людей вообще нетипичен. Потому что если уж есть сагитальный гребень, это значит, что все, что могло срастись, уже давно срослось. И это мега противоречивые вещи – сагитальный гребень и метопический шов. Такого вообще как быть не должно. А у него есть. И вот получается – большая рожа, маленькие зубы, сагитальный гребень, метопический шов, большое надбровье и при этом конфигурация черепушки, в общем, как у австралопитека. И кем его считать, непонятно. Поэтому этот череп как только не диагностировали, и как только его не описывали. И как Homo erectus, и как парантропы, и как habilis, и как rudolfensis. И вот прямо парадокс для меня до сих пор необъяснимый, что ему своего названия еще никто не придумал. Так что каждый может предложить. Ну, только если статью напишите ученую. Вот. Но это вот прямо феномен, потому что обычно для каждого черепа есть свое латинское название. Тут как-то вот для всех придумали, а для самого удивительного не придумали. Удивительно. Ну, вот. Но настолько каждый раз все растериваются, когда на него смотрят. А к нему, кстати, еще нижняя челюсть прилагается, которая сама по себе тоже нестандартная. И вот это вот мега противоречивое сочетание черт свидетельствует о том, что с очень-таки большой вероятностью это не то, чтобы какой-то отдельный вид, то, что его не описали, слава богу, как бы нефига новые слова придумывать, а потому что это гибрид, на самом деле, какого-то хабилиса с каким-то парантропом. И когда мы смешиваем два вида, ну, получается, да, вот эта вот непонятная каша черт. Потому что между высшими приматами метисация вообще довольно обычное дело. Между разными видами макак, там, какими-нибудь мангобеями, павианами, тонкотелыми обезьянами, там, лангурами, да, там, кем угодно. Ну, вот, до сих пор, правда, спорят, бывают ли гибриды между шимпанзе и гориллой, но, походу, такие могут быть. Там коалокамба такая есть, ну, там такая дикая история, там, замученная, непонятно. Ну, вот, даже были предположения, что может быть гибрид между человеком и шимпанзе, но это как бы тоже никто не знает до сих пор. Но тогда вот эти вот самые парантропы от ранних Homo разъехались еще очень недалеко. То есть начали разъезжаться они где-то 2 миллиона 700 тысяч лет назад. А если это время 1 800 000 лет назад, ну это меньше миллиона лет расстояния. И для приматов меньше миллиона лет как бы расхождения – это не такой прям запредельный срок. То есть мы с шимпанзе все-таки разъехались на 9 миллионов лет. Поэтому тут можно сомневаться, что мы можем как бы обратно, да, гибриды дать. А вот миллион лет – это как бы ни о чем. И, как вот показывает практика всяких там мартышкообразных, да, там, каких-нибудь там широконосых обезьян, это время, которое, ну, не дает таких различий в хромосомах, чтобы гибридизация была вообще невозможна. Вот там вопрос, насколько этот гибрид будет плодовитый, вот это уже большой вопрос, может быть, и не плодовитый. А то, что он родится, это вообще как бы не такой прям вопрос. И, видимо, периодически такое возникало. Вот более того, такой череп, в общем-то, и не один. Ну вот в Коубифора там один такой яркий пример есть. Ну и в Южной Африке вот эти самые гоутингенсисы, например,
Тоже некоторые из них с большой вероятностью такие же гибриды. Там СК-80, например, там 847. Ну, это как бы фрагменты одного и того же. Вот как бы тоже с таким же противоречивым свойством. Так что время бытия ранних Homo – это время эволюционного эксперимента, когда из грацильных австралопитеков в силу изменения среды, а среда становилась все более сухой и засушливой, возникали новые версии. Ну, кого-то уносило в парантропов, да, унесло, и они сдохли в итоге. Вот, кого-то в разные формы этих ранних Homo, рудольфенсисы, хабелесы, какие-то вот эти невнятные микрокранусы, которые вроде бы тоже хабелесы, а может быть и нет. А какие-то мигрировали, видимо, еще там из территории в территорию, а кто-то гибридизовался с парантропами. Но ко времени где-то 1 650 000 лет назад наконец-то все доустаканилось, и на фоне этих самых хавелесов появляются эргастеры. Ну и тут разница, в общем, вполне себе видна. Ну, даже если взять там не самого одаренного, да, такого более среднего, ну, тоже разница более чем заметна. Размер мозга наконец-то все-таки преодолел окончательный бесповоротно мозговой рубикон. То есть, если у хавелесов еще могло быть там 500 грамм, да, и даже 400 индивидуально, то у эргастеров уже нет, уже не мог быть меньше. Даже у подростка, вот мальчик из нориакотомии, у него уже сильно больше. Вот, лицо, так, чисто визуально, конечно, подросло немножечко, а зубки-то совсем стали скромняшечки, такие же, как у нас. Вот. Но вот это выдавание скул вперед уже пропадает. То есть одно дело, когда вот у рудольфенса, да, скулище, так скулище, потому что все-таки желательно мускулатура еще здоровенная, и нижняя челюсть вон какая. А здесь скулы уже скошенные, никакого там рельефа особо нету. Ну и если нижнюю челюсть сравнить, то вот разница более чем заметна. Ну вот, какой здесь, допустим, рельеф угла, это же просто ужас какой-то. Ну вот, страх просто, ну, там, если спереди, сбоку, там, как угодно посмотреть. И другое дело, когда у эргастера, ну, это, допустим, еще подросток, а вот этот взрослый, ну, и тут тоже, конечно, какой-то рельеф есть, да, но все-таки далеко, не одно и то же. Хоть так, хоть эдак, хоть сяк, хоть вот так. Вот, то есть прямо-таки разница более чем заметна. И получается, что вот эти самые эргастеры, люди, работающие, это уже совсем-совсем новый уровень развития. Поэтому, собственно, обычно с них начинается бытие эугоминин. То есть это истинные люди. Вот это ЭО ранние, а это ЭУ истинные. Одна буковка, но очень важная буковка. И в строении тела тоже происходит существенное изменение. Ну, вот здесь у меня по скраниального скелета только вот эта вот стопа, и то сомнительное, есть подозрение, что может быть это парантроп. Но для парантропа еще, наверное, мелковато. Вот, и не везучий, потому что его крокодил съел, но это второй вопрос. А как бы есть другие ведь кости на самом деле, и они все вот такие же маленькие. Ну, вот посмотрите на свою стопу, да, ну пусть там еще пальцы были, но это же просто вообще ни о чем. Ну, еще там пятка отломанная, ну вот где-то такая. То есть по вот этим вот косточкам получается, что они ростом были, ну там метр, полтора метра. Ну, некоторые рудольфенсы там чуть повыше, ну там, не знаю, 1,60 м. Ну, в принципе, это уже близко к современным значениям. Но все равно как бы не богато. Они такие хиленькие. Единственное, что их отличало как бы от современных людей, у них зад был широкий. Но ручки-ножки-то коротенькие на самом деле. То есть по пропорциям тела, ну да, они уже люди. Но вообще-то как бы от австралопитеков не так уж прямо и отличаются. И вот эти вот укороченные пропорции, особенно ног, что важно, да, и такая сравнительная расширенность тела, показывает, что древесное прошлое еще их до конца не отпускало. Трудовой комплекс кисти сформирован еще не до конца, то есть он начал формироваться, да, еще от рудольфенсов, хабелесов уже почти дошел до кондиции, но еще не дошел до кондиции, и полного трудового комплекса кисти у них все еще не было на самом-то деле, хотя орудие, да, уже есть. А вот у эргастеров уже совсем другой расклад, потому что вот этот, например, мальчик из нориакотомии, знаменит тем, что от него сохранился практически целый скелет. И по нему мы видим, что он уже стройняшка. У него длинные ноги, у него рост, даже еще в подростковом возрасте уже там 1,60 м, да, до взрослого вида он бы даже вообще там здоровенный был. И у него узкие плечи, ну таз там все еще широкий, там грудная клетка какая-то довольно странной формы. Ну вот, ну, кстати, не исключено, что он еще патологический немножко, но не важно. Но, в принципе, пропорции у него уже более-менее человеческие. А это новый уровень. И удлинение ноги относительно длины тела, то бишь роста,
Это показатель степного вида. То есть получается, что австралопитеки – это еще частично древесные и такие бушевые как бы жители. Ранние хомо вроде бы, да, уже вышли в открытую саванну, мы это по археологии видим, но морфологически еще до нее не дотянулись, строго говоря. То есть они еще по пропорциям те же самые австралопитеки немножечко. А эргастеры – это первые истинные люди. Вот эогоминины – не просто так они называются. И это уже люди, приспособленные к жизни в открытой саванне, которые могут быстро и далеко чесать, хотя бы задница у них широкая все еще. И, собственно, неспроста с этого момента они активно расселяются за пределы Африки. Ну, то есть начали-то они еще и тогда, да, там Эдмониси, вот это все остальное. Но тут-то они прямо так быстро побежали, что чуток погодя, где-то там еще раньше миллионы лет назад, оказываются аж на Яве. Ну, которая от Африки немножко далековато. И это преобразование, которое мы так не сильно ярко замечаем, но все-таки замечаем. Ну, не сильно ярко, потому что у нас скелетов не хватает, а нужно больше скелетов. Но это будет, когда будет больше экспедиций, когда в Африке будет мир и покой, и когда археологи не только особо богатых стран смогут туда приезжать, а и другие, и когда местные палеонтологи-археологи нормально будут работать, тоже там не оборачиваясь на всяких там нехороших людей, которые иногда мешают копать. Ну, вот. И нет сомнений, что да, мы узнаем намного больше ранних хомо. Но это будет немножко попозже, в следующей серии.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. День космонавтики. Для всех и для передачи данных праздник особенный и нежно любимый. Вот чего только уже не было в эфире придумано в честь этого дня, я решила в этом году не усложнять. Ведь сколько бы мы ни говорили о космосе с точки зрения науки, техники, опыта космонавтов, вопросы у публики всегда остаются. Сегодня я просто собрала самые популярные вопросы. Ну, так сказать, знаете, самые детские, взрослые вопросы про космос. У нас в гостях популяризатор космонавтики, космический педагог, автор телеграм-канала «Добрый Овчинников» Илья Овчинников, собственной персоной. Илья, здравствуй, добро пожаловать.
3: Привет, спасибо за приглашение.
2: Пожалуйста. Давай начну. Постараюсь как бы по порядку, но не гарантирую. Скажи, пожалуйста, чем ракета отличается от спутника?
3: На самом деле это вот прям популярный вопрос, и очень часто даже это не вопрос, а люди часто путают. Ракета в первую очередь нужна для того, чтобы спутник, о котором мы говорим, отправить на орбиту. То есть ракета — такое транспортное средство, как такси. А спутник — это то, ради чего вообще мы в космос и летаем. Это космический аппарат, на котором инженеры, ученые ставят нужное, необходимое оборудование, так называемую полезную нагрузку. И получается, спутник, он несет в себе полезную нагрузку, а ракета доставляет эту полезную нагрузку, там, камеру, какие-то лаборатории уже на орбиту. Даже людей может ракета доставлять на орбиту в корабле, спутники.
2: Угу. Ну, мы начали с маленького, со спутников. Ну, маленькое — это в смысле значимости вот в головах обывателей. А что делал самый первый спутник в космосе? Тогда была полезная нагрузка или просто мячик зафутболили вот с антеннками, и он летал?
3: По факту можно сказать, что на первом спутнике все-таки полезная нагрузка была. Там находился передатчик, который передавал непосредственно информацию в таком, скажем, коде, да, который можно, бип-бип-сигнал мы слышали очень часто, можно его в интернете найти, в разных фильмах показывают. Важно, что спутник первый показал, что можно общаться на большом расстоянии даже из космоса, то есть передавать данные, и он передавал эти данные. Там аккумуляторы были, состояние. И самое важное — это сигнал. Можно передавать там в дальнейшем голос и так далее. Угу. То есть он был простейший, он так и назывался, простейший спутник.
2: Один из самых популярных вопросов, но почему-то мне его задавать неловко, тем не менее, а почему спутники не падают?
3: Тут очень такой вопрос, который вводит даже в заблуждение даже специалистов. Потому что на самом деле спутники падают. И они падают постоянно. Вот ракета, когда она вывела спутник на орбиту, она ей дала скорость первую космическую, многие о ней даже со школы знают, это порядка 8 километров в секунду. И спутник пытается упасть. Притяжение Земли спутник притягивает, который несется на полном ходу, да, со скоростью 8 км в секунду, но упасть не может, потому что Земля округляется. У нас Земля имеет форму, близкую к форме шара, и она пытается упасть, но не падает. Если бы у нашей Земли не было бы атмосферы, то наш спутник бы летали бы бесконечно. То есть как летают аппараты вокруг Луны, там, вокруг Солнца, например. Да? То есть, но у нас есть атмосфера. И атмосфера как раз не дает долго летать. Она, получается, спутник об нее тормозится, как будто автобус с огромной скоростью начинает разгоняться, его лобовое сопротивление не дает ему сильно разогнаться. Вот то же самое с космическим аппаратом. Когда он несется с большой скоростью, в атмосферу взрывается, и в итоге скорость его снижается, он теряет свою энергетику, и в итоге взрывается в атмосферу и сгорает. А если есть теплозащита, то возвращается на Землю.
2: Давай к людям. День космонавтики. Наше все. Юрий Алексеевич Гагарин. Но только сейчас вот «Комсомолка» выпустила роскошную книгу. Это воспоминания людей, которые встречались когда-либо с Юрием Алексеевичем. Это данные о его полете. Это такие фотографии. Я всем рекомендую, потому что я счастливая обладательница этого издания. А расскажи, пожалуйста, какие нештатные ситуации были во время полета Гагарина?
3: Ну, на самом деле, нештатных ситуаций было довольно-таки много, да, то есть вот у меня вчера была лекция, это вот я полтора часа ребятам, школьникам, которые победители различных олимпиад космических, вот рассказывал полтора часа про нештатные ситуации, и мы вместе придумывали их решение возможное. Это, кстати, очень такая для эрудиции, повышения эрудиции хорошая задачка, узнать про нештатную ситуацию, подумать, а как бы ты с ней справился. И на самом деле нештатные ситуации, ну, можно перечислить только некоторые, потому что все очень долго перечислять. В первую очередь, ракета «Восток», которая вывела космический корабль, на котором находился Юрий Алексеевич Гагарин, она вывела на высоту на 100 километров выше, чем положено. Казалось бы, можно включить двигатели, затормозить, просто выдать больше тормозной импульс, чтобы вернуть, да, человека на Землю. Но так как это был первый полет, и все жутко опасались, что эта тормозная двигательная установка могла не включиться. И вот чтобы перестраховаться, вот запускали на высоту порядка 200 километров. Ну, чтобы через 10 суток точно, абсолютно точно, благодаря расчетам атмосферы, корабль зарылся в атмосфере и сошел с орбиты, и вернулся космонавт на Землю. Там это условлено воздухом, питанием на борту и так далее. То есть, ну, это нормально было.
2: Ну, подготовились к такому варианту, так.
3: Да, но когда поднялась орбита на 100 километров выше, то если бы реально тормозная двигательная установка не отработала бы, то первый космонавт бы летал бы намного дольше, и вся бы циклограмма отработала бы штатно. Штатно там произошло разделение, штатно бы там еще, ну, то есть катапультирование кресла. Но в конечном счете бы уже человек бы просто-напросто без воздуха и питания бы не смог прожить. И там было бы не 10 суток уже полета, а 20 или больше. Вот, и это большая такая проблема, о которой мало кто знает. Еще одна такая нештатная ситуация, но которая оказалась больше замечанием, так, в космонавтике, устранение замечаний, да, за полчаса до пуска ракеты начали проверять герметичность кабины, закрыли люк за Юрием Алексеевичем Гагариным, начали проверять герметичность кабины, и один из датчиков показал, что не герметичен корпус, то есть где-то идет утечка. Такой корабль отправлять нельзя, тем более это первый. И за несколько минут там порядка 30 пироболтов откручивают.
2: Пир чего? Подожди, подожди, Илья.
3: Пироболты.
2: Что это такое пироболты? Это что же жутко интересно?
3: Пироболт — это болт, которому условно подсадили снаряд, не слишком опасный для, условно, для конструкции, но разрывающий соединение. То есть к нему в определенное время подается такое питание, как, не знаю, как петарду, да, петарда внутри болта, и разрывает болт, и в итоге люк сможет отстрелиться и дальше выпустить, условно, космонавта, mm-hmm. катапультироваться. И вот эти 30 пироболтов, там просто отключается питание, откручиваются как стандартные болты. И представляете, за несколько минут они сняли, ничего не сказав космонавту, то есть дальше закрыли, проверили, оказалось, что просто датчик один барахлил. То есть это такая была, ну, неисправность, но это было за полчаса, там, за 40 минут до пуска. Это, то есть самые, и все равно не растерялись, хладнокровно провели все положенные процедуры. И, соответственно, сейчас, то есть есть много разных, ставят, чаще всего ставят разные датчики, чтобы посмотреть, кто может обманывать из датчиков. То есть, конечно, этот опыт, вообще полет Гагарина, может быть,

0: перелет, ну, не перелет, а ракета отработала больше, и высота поднялась, да, то есть апогей поднялся на 100 километров. Апогей — это самая, ну, скажем так, отдаленная точка от Земли на орбите, то просто успели сделать перерасчет. То есть специалисты на Земле сделали перерасчет траектории, и уже немножко в другой момент выдали включили тормозной импульс.
1: Теперь понятно.
0: Да, то есть все сработало штатно, да.
1: Хочешь самый распространенный вопрос? Как стать космонавтом? А ты знаешь, не знаю. Я вот не знаю, что ответить своему ребенку на этот вопрос. Потому что сейчас космонавтом, мне кажется, может стать любой. Главное, чтобы здоровье и мозги позволяли.
0: Ну, действительно, на самом деле это так. Тут, но плюс ко всему еще нужна мотивация, так как космический полет предполагает длительную подготовку и способность съедать знания, и переваривать, да, вот таким термином, наверное, можно. Информации космонавтам дается очень много, и когда они проходят подготовку, им нужно сдавать зачеты, им нужно сдавать экзамены, проверять свои операторские навыки, чтобы реагировать, во-первых, там, в сложно совмещенной деятельности правильно реагировать и так далее. Конечно же, это можно себя приучать к этому с детства. Помимо того, что быть здоровым, не иметь вредных привычек и заниматься спортом, который не будет калечить. Вот это очень важно еще.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому разговору. У меня в гостях сегодня популяризатор космонавтики, космический педагог, автор телеграм-канала «Добрый Овчинников». Подписывайтесь. Илья Овчинников.
2: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это Мария Баченина. Передача данных, посвященная Дню космонавтики, которую мы сегодня решили назвать «Самые детские и взрослые вопросы про космос». На эти вопросы сегодня отвечает популяризатор космонавтики, космический педагог, автор телеграм-канала «Добрый Овчинников» Илья Овчинников. А вот я сейчас подумала, летят два корабля в космосе, а как они там встречаются? Ну, есть такой момент помахать друг другу рукой в иллюминатор?
0: Скажем так, на самом деле это все возможно, особенно когда современная математика и вычислительные мощности это позволяют, это возможно, да, и главная встреча на орбите — это встреча космического корабля с орбитальной станцией, куда в первую очередь космонавты улетают. И летят, чтобы в дальнейшем в течение полугода работать на орбите. И получается история следующая, что баллистики на Земле, баллистики — это тот, кто рассчитывает все траектории движения космических кораблей, где, в какой момент он окажется, то есть организовывают такую встречу, да, рандеву. Действительно, поражаешься иногда, насколько ракета доставляет на орбиту корабль. Ты как бы все понимаешь, как все устроено, но проходит 3 часа уже, и космонавты уже подлетают к станции. То есть раньше летали космонавты порядка двое суток, ну, то есть где-то двое суток корабль «Союз» летел к станции. Сейчас уже 3 часа. То есть я вот на работу иногда добираюсь дольше, чем космонавты от запуска, от момента
1: пуска. Чем космонавты на свою работу. Но у них такие же минусы, как с перелетами. Знаешь, полет, например, в Санкт-Петербург занимает 40 минут, только ты до аэропорта и в аэропорту столько времени тратишь. Вот у них такая же история. Слушай, ну это так впечатляет, это настолько мощнее стали ракеты и двигатели?
0: Нет, это не мощность, это, скажем так, стали математика и системы, там, датчиковая аппаратура, система вычисления данных, да, то есть вот за счет чего происходит стыковка? Это радиотехнические системы, это прогнозные значения, которые программой заложили внутрь корабля, да, чтобы корабль сам там в своем мозгу пересчитывал и в конечном счете дал возможность пристыковаться, а дальше радиотехническая система, которая, скажем так, еще дублированная, где-то она основная, она уже подводит корабль, и уже они дальше довольно-таки точно наводятся друг на друга и стыкуются. То есть, стыкуются, кстати, стыковка — это тоже отдельный процесс, да, когда, то есть, сближается корабль к станции. Если что-то пойдет не так, космонавт всегда может, взять управление на себя. Но штатно корабль в автоматическом режиме за счет своих мощностей подлетает, пристыковывается и проводит все дальнейшие операции.
3: Нет, ты пропустил главный глагол. Подлетает, притормаживает и...
0: Конечно, потихонечку притормаживает, да. И

0: и между ними скорость сближения порядка 15 сантиметров в секунду. Вот 15 сантиметров в секунду — это максимально допустимая скорость подлета, да, и непосредственно касания к станции, стыковочному узлу станции.
1: Потрясающе. Я вот вспомнила сейчас, конечно же, кучу фильмов, которые нам штамповал Голливуд. Ну, естественно, один из самых известных — это «Армагеддон», и там вот этот астероид. А вот действительно, как можно привести пробы с астероида на Землю? Есть такая практика, вот что кто-то сядет или что-то сядет и обратно прилетит?
0: Вообще практика есть, и действительно, вот я лично очень люблю рассказывать об этом. Это, я, скажем так, упомяну, это, к сожалению, не наши соотечественники, но это наши, с нашей планеты люди такое сотворили. Значит, один из аппаратов называется аппарат «Хаябуса-2», да, это японский аппарат, который подлетел к астероиду Рюгу, выпустил два таких, скажем, ну, они называются «Ровер-1» и «Ровер-2», два таких зонда, которые чуть-чуть подбомбили астероид. Вот эта крошка, да, то есть вот эти осколочки от астероида полетели в сторону главного аппарата, и вот этот главный аппарат своими створками, ну, захватил немножко частиц, закрыл створки, и полетел, ну, то есть полетел, как бы траектория так рассчитана, что он пролетел мимо астероида и полетел дальше к Земле. Там, и через год спускаемый аппарат с этими, это было, по-моему, конец 19-го года, декабрь, и совершил посадку на Землю. И вот сейчас специалисты как раз это внеземное вещество, которое было доставлено, изучают. Я думаю, что я сам не интересовался, может быть, они уже данные выложили, но, скорее всего, в скором времени они это обнародуют. И будет интересно, но что там показал.
1: Вот этот Хаябусу, его как назвать-то? Корабль, спутник? Что это вообще за аппарат?
0: Это зонд, это такой, зонд. Это космический аппарат, да, который напичкан разными приборами, у него есть солнечная батарея, у него есть разные датчики, антенны. И вот у него просто еще внутри было два таких маленьких аппаратика, да, которые он от себя отпустил, они сделали свою работу, он это схватил, полетел дальше.
1: Да, но это... вот он спускается на Землю как бы осознанно или тоже непонятно где приземлиться, какой-нибудь там Австралии?
0: Нет, осознанно. Ага. Осознанно. А мало того, что осознанно, так еще и ну, в стране, там, где и запускали. То есть
1: вот
0: на,
1: это меня
0: на территории
1: поражает.
0: Японии. Да,
1: класс.
0: То есть это вообще, ну да. А второй аппарат на комету Чурюмова и Герасименко, это наши соотечественники, которые открыли комету Чурюмова и Герасименко. Миссия называлась «Розетта». И аппарат тоже маленький аппаратик Фила, который отделялся от главного материнского, скажем так, аппарата, садился на эту комету, проводил анализ. Но вот он там недолго проработал, он, к сожалению, там в тень попал от небольшого холма. Но и Европейское космическое агентство сделало очень интересный мультик на этот счет, прям трогательный очень. Там нарисованы персонажи и прям так... такой грусти, но вот детям показывать очень нравится. И заодно английский подтянуть можно, когда смотришь.
1: Ты знаешь, мне вот печальнее судьбы «Вояджера» ничего не кажется, потому что это такое,
0: ну, да.
1: Знаешь, ему даже песню посвятил Нойз, да, и вот настолько я проникаюсь всегда, что он где-то там уже, эх.
0: Зато он показывает нам, как можно далеко зайти.
1: Да, это фантастически. Сейчас весна, все худеют, а на станции вообще вес как определить, можно или нет? Там худеют люди на станции, набирают вес или все-таки худеют?
0: По-разному. На самом деле там это все по-разному, у каждого индивидуально, но самое главное — вернуться в том весе, в котором ты полетел. Почему? Потому что для космического корабля история следующая. Очень важна центровка, где будет располагаться центр масс. И если ты вдруг там поправился на 3 килограмма или, там, не дай бог, похудел на 5-10 килограмм за полгода, это означает, что нужно будет перекладывать различные грузы, эксперименты и вообще перегруппировку делать внутри корабля, который будет возвращаться на Землю. Это вот очень важно. А плюс ко всему для космонавтов делают индивидуальные скафандры, индивидуальные кресла. И если вдруг ты поправился, либо похудел, то, соответственно, ты просто либо не влезешь, либо будет свободное место, которое потом будет болезненно ощущаться при жесткой... Это очень важный момент.
1: При
0: и, кстати,
1: посадки,
0: за космонавтами,
1: да?
0: Естественно, следят. Да, при... Ну, там она жесткая, но на самом деле она называется мягкая посадка, и работают там двигатели мягкой посадки, которые не дают космонавтом сильно ударится. Но как контролируется вес? Это вот тут немножко к физике надо обратиться, вот школьной физике даже, не дальше. И там проблема следующая, что когда вы, если вы станете на весы в невесомости, вы не будете не оказывать никакое давление. Но если вспомнить физику, то есть пружина и пружинный маятник. И когда вот пружинный маятник, да, это, ну, скажем так, что-то подвешенное на пружину, и оно вот начинает, скажем так, ну, колебаться, да, колеблется из одного положения в другое. И есть формула, которая указывает четкую зависимость периода вот этого колебания, да, и массы. И там не присутствует ускорение свободного падения, точнее, то, что касается притяжения. На станции притяжение есть, оно просто уравновешивается, но веса нет. И получается, что в таком, раскачиваясь на пружинном маятнике, специальные весы есть, можно в интернете прям вбить весы космонавтов на МКС, и вы увидите, как космонавты обхватывают некую какую-то систему, как, я не знаю, кроватку такую небольшую, и она как пружинный маятник их раскачивает, а потом программа, компьютер посчитал, что он сделал столько колебаний, а значит, масса такая-то. Формула простейшая, можно в школьном учебнике физики посмотреть.
1: Класс. Но вот эта мотивация, чтобы не набирать вес, это, конечно, фантастика. Не влезешь в скафандр, или из-за тебя ракета-центровку потеряет.
0: Да, это видно очень.
1: Мне нравится это. Илья, я тебя от всей души поздравляю с Днем космонавтики. И, конечно, ты занимаешься очень благородным делом, тем, что преподаешь юным, а может быть, будущим космонавтам. Я тебе желаю удачи. Сейчас я знаю, что Илья находится под Калугой, где они с детьми запускают спутники в космос. Да, вот это как-то звучит даже...
0: Мы не в космос запускаем, мы запускаем спутники в стратосферу, это на высоту 20 километров. То есть вот ребята сами придумали, да, вот мы говорили о полезной нагрузке, да, ради чего. И они вот в такой форм-фактор CubeSat-а, вот у нас есть конструктор, там, Intrasat, а в него он образовательный. Получается, мы даем только железо, только платы, а они все остальное придумывают сами. То есть одни ребята придумали, там, испытывают систему защиты от радиации за счет искусственного магнитного поля, там, катушки навесили на аппарат.
1: Другие это сколько лет этим ребятам?
0: От 8 до 10, до 11 класса. То есть это, по сути, от 14-15 до 17 лет.
1: Вот. Супер. Спасибо. Популяризатор космонавтики, космический педагог, автор телеграм-канала «Добрый Овчинников». Илья Овчинников. Подписывайтесь и слушайте передачу данных.
2: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Лекция названа «10 открытий», но мне было настолько трудно отобрать эти 10 открытий, что в итоге я решил, что пусть будет 17 открытий. Будет 17. Вот. И ну, в основном это будет последний год, но парочка будет немножко, чуть-чуть мы назад в прошлое сдвинемся, но я надеюсь, вы меня простите, просто там такие примеры очень красивые, я решил их заодно включить. Вот. И начнем мы с разговора про неандертальцев и про предков неандертальцев. Вот этот симпатичный дяденька свалился в пещеру в Италии где-то 170-180 тысяч лет назад, да, 170 примерно тысяч лет назад. Вот его нашли в 1993 году спелеологи в пещере Альтамура. Причем они не знали, конечно, насколько он древний, но было понятно, что он древний, потому что он весь такой порос кальцитовыми наростами. Итальянские ученые, они такие неторопливые, поэтому только в 2008 году туда снова пришли специалисты, взяли у него образец, кусочек лопатки, там же целый скелет вот в таком виде валялся, они взяли кусочек лопатки, они взяли вот эти кальцитовые начеки для того, чтобы датировать их, по-моему, уран-ториевым методом, выяснили, что у него датировка такая, то есть вот где-то от 130 до 170 тысяч лет назад он туда попал, а митохондриальная ДНК у него оказалась типично неандертальская. Это было уже все опубликовано в 2015 году. В 2016 году братья Кеннис сделали вот эту скульптуру. Причем черепа еще как такового никто толком не видел, были только вот эти фотографии, но реконструкцию они уже сделали. И вот не прошло и 8 лет, как наконец добрались наконец до черепа. Но с этим черепом были проблемы, потому что, значит, в этой пещере, значит, там такая стенка из сталагмитов фактически, которая делит ее на две. И череп, он в ней прям застрял. То есть лицом он торчит к нам, а затылок у него в такой маленькой камере, куда вообще никак не забраться. Туда можно было только в щель просунуть, значит, на таком зонде, на штативе GoPro-шку. И, короче говоря, значит, эти специалисты сделали фотографии со всех сторон этого черепа. И с помощью фотограмметрии построили две половинки, такие сделали виртуальные модели, а потом собрали их вместе. И вот у них получилась виртуальная модель черепа, которая оказалась довольно похожа на других древних гоминин из пещеры Сима-де-Ла-Суэсес в Испании, но они гораздо более древние. То есть там-то датировки 430 тысяч лет, а у этого друга вот где-то 150. И, соответственно, возникла идея, что вот в Италии был такой рефугиум, где-то такие архаичные еще недонеандертальцы сохранились, когда уже в других частях Европы бродили уже более такие неандертальские товарищи. Ну, учитывая темпы вот этого исследования, наверное, еще лет через 8 нам покажут остальной скелет. Будем ждать. Значит, продолжая разговор про неандертальцев, весьма дискуссионная тема их охотничьи навыки и на каких животных они были в состоянии охотиться. Можно услышать о том, что, ну, наверное, на зайцев, может быть, на оленей, но, конечно, не на мамонтов, потому что куда неандертальцам с какими-то жалкими деревянными палками против огромного вот этого зверюги. Вот замечательный памятник находится в Германии, называется Неумарк-Норд, где уже больше 100 лет назад находили скелеты, это не мамонты, это прямобивневые слоны, палеолаксодоны, которые были вообще по размерам крупные самцы в два раза больше современных слонов. И их там нашли 70 скелетов, некоторые достаточно комплектные, как вот этот. И вот в недавнем исследовании специалисты провели анализ подробной поверхности этих костей. Вот тут на фото, чтобы вы понимали масштаб, как раз ученая дама делает какие-то фотографии поверхности бедренной палеолаксодона. И эти поверхности прямо испещрены следами от орудий. То есть их разделывали, и разделывали их очень старательно. То есть отделяли конечности, отделяли хобот, вынимали все внутренние органы. Значит, ноги сами разделывали с особой тщательностью. Вот, видимо, неандертальцев интересовали такие жировые подушки в стопах. Они, наверное, были самые вкусные. И они их там с особым рвением их оттуда вырезали. А, кроме того, вот то, что касается того, охотились они или, знаете, как иногда предполагают, может, это были уже дохлые слоны, которых они находили умерших своей смертью. Но вот анализ полувозрастного состава этого кладбища говорит, что не похоже на естественное кладбище слонов. Там нет самок, там нет совсем молодых особей, там такие зрелые самцы. И дальше рассуждают так, что если у них социальная организация, у этих палеоксодонов, была примерно такая, как у современных слонов. У современных слонов вот есть зрелые одиночные самцы, которые бродят отдельно от стада. И на них проще охотиться, когда он один. И что вот у этих неандертальцев была такая стратегия, они выбирали себе добычей этих одиночных самцов. Еще интересный момент. Посчитали, что чтобы съесть такого слона за неделю, нужно 350 человек, просто чтобы его съесть. 100 человек съедят его за месяц. Соответственно, мы-то представляем, что они какими-то маленькими группками ходили, и вот что они маленькими группками делали с такой горой мяса. Значит, дальше предполагают, либо у них были какие-то методы консервации, то есть они вялили, коптили это мясо, потом его надо было куда-то нести, там хранить. Либо они собирались действительно огромной толпой, то есть разные там, условно, племена со всех сторон приходили и дружно устраивали пирушку, на которой они ели этого слона. Вот так. И дальше там у них, конечно, отдельная часть статьи посвящена тому, как они охотились, и анализу эффективности деревянных копий. Имеется в виду деревянная копья, которая без наконечников вообще, просто заостренная деревянная палка. Казалось бы, ну что это за орудие? Но они проводят этнографический анализ и показывают, что разные традиционные народы до самого недавнего времени с этими деревянными палками неплохо так охотились, в том числе, кстати говоря, на слонов, пигмеи в Африке. Неандертальцы будут поплотнее пигмеев, так что, вероятно, они с этой задачей справлялись и неплохо так этих слонов, видимо, истребили в конце. Естественно, нельзя не сказать про различные генетические исследования неандертальцев, которых сейчас уже проведено очень много, но вот это оно такое специфическое, потому что решили посмотреть, а нет ли вклада неандертальской ДНК в наши циркадные ритмы. Ну, циркадные ритмы – это такие вот биологические часы, про которые вы, наверное, знаете, что мы делимся условно на жаворонков и сов. Жаворонки в среднем просыпаются на 2 часа раньше, ложатся спать на 2 часа раньше. И понятно, что мы можем менять свой режим, подстраиваться. Вот я сегодня встал, это еще 7 утра не было, но это тяжело. То есть, в принципе, есть заметная генетическая составляющая. Сейчас уже известно порядка 250 генов, которые влияют на циркадные ритмы человека. А поскольку неандертальцы, значит, в северных широтах жили сотни тысяч лет, то наверняка какие-то у них адаптации были вот к местному световому дню, который зимой короткий, летом длинный. И вот когда пришли кроманьонцы, может быть, они от неандертальцев приобрели какие-то вот такие вот характеристики. И анализ показал, что действительно найдено было порядка 4000 генетических вариантов неандертальских, так или иначе связанных с циркадными ритмами, которые есть у современных неафриканцев. Что, в общем, хочется думать, что это не случайно. И когда они посмотрели, вот эти исследователи, на 9 самых таких сильных генетических вариантов, наиболее тесно связанных с циркадными ритмами, оказалось, что неандертальские варианты все работают в сторону жаворонков. Вот. Но это делалось, естественно, с помощью анализа современного биобанка. То есть это у современных людей они работают в сторону жаворонков. По-хорошему, как они работали у неандертальцев, мы не знаем. Но смысл в том, что зачем быть жаворонком на севере, ведь вот зимой вообще солнце встает поздно, ну, а зато летом оно встает рано. И летом вот такая адаптация могла быть полезна, чтобы быстрее вскочить и побежать на охоту. Понятно, что это некая спекуляция. Но вот такую картину мы получили, как-то ее надо попытаться интерпретировать. Вот от неандертальцев мы перейдем к Древнему Египту внезапно. И здесь будет, я вижу здесь дети, у меня будут такие не очень симпатичные примеры, один даже сейчас придется мне пропустить, вот, зацензурировать, я намекну только. Вот. Известны различные изображения в Древнем Египте, которые связаны с традицией военных трофеев в виде отрубленных рук врагов. То есть, например, вот это фото мною сделано в храме Рамсеса III в Фивах, Мединет-Абу, где, значит, мы видим гору прямо отрубленных рук, которые высыпают перед царем, а там, значит, отчет о том, сколько этих рук привезли, сколько всякой другой добычи после некого военного похода. Вот такие свидетельства многочисленные, но до сих пор не попадались археологам в руки сами эти руки. И, наконец, попались. Вот есть такой памятник в дельте Нила, Тель-эль-Даба называется, и там когда-то находилась столица царства гиксосов. Аварис – это второй переходный период, где-то 3600 лет назад, наверное, когда Египет, значительная часть Египта была под властью захватчиков, гиксосов. И вот здесь у них находилась столица, там стоял дворец их царя, а перед ним обнаружили три ямы, а в ямах лежат, как нетрудно догадаться, отрубленные кисти. Причем они все правые. Ну там 12 кистей были в сборке, так сказать, и еще отдельными пальцами, там еще 6 человек насчитали, то есть 18 индивидов, из них большинство мужчины, взрослые. Там одна кисть сомнительная, то ли мужчина, то ли женщина. Но вот 17 – это мужчины. Кисти лежат вот так вот растопыренными пальцами, отрезаны очень аккуратно. То есть никаких частей предплечий не сохранилось. То есть, а вот когда, если ее отрубали в бою, например, то явно должна была остаться какая-то там культя. Значит, отрезали аккуратно уже у покойника, не предполагают. Но дальше, как это можно трактовать? То есть, либо это какая-то казнь была, наказание, но вот в Древнем Египте неизвестно таких наказаний с отрубанием руки. Либо, что более вероятно, это те самые военные трофеи, потому что это двор перед дворцом, вот царь выходил, и перед ним это, значит, вываливали. Ну, а согласно текстам, воины за это получали золото, земли, каких-то там рабынь. И действительно, известно, что вот в Египте, это же захватчики, потом их царь Яхмос выгнал, но, видимо, выгнать он их выгнал, началось новое царство, но традицию эту он у них перенял, и с тех пор появляется даже специальный иероглиф, вот как в этой надписи, вот тут такая ручка, и тут на самом деле написано, что я привез с собой двух женщин и одну руку после сражения, ну, как-то трофеев богатых маловато, одна рука. Но смысл, что вот такой иероглиф появляется в различных надписях и обозначает именно не просто руку, а кисть в виде трофея. Ну и надо добавить, это тот слайд, который я пропущу, что и другие части тела тоже в качестве трофеев в Древнем Египте привозились, по которым можно было еще заодно определить, что это именно мужчины, а не кто-то другой. Вот это тоже рельеф из храма Рамсеса III. Вот, ну перейдем к более приятным вещам. Можно иногда услышать, что различные античные тексты дошли до нас только в списках многократно переписанных рукописях средневековых. Ну, вот уже 1,5 года назад, по-моему, Михаил Родин выступал у нас на форуме и приводил различные примеры действительно античных папирусов, античных там остраконов, то есть документов, действительно дошедших до нас из древности, а вот это целая библиотека. То есть вот это очень крутая вещь. Это вилла папирусов из Геркуланума. Геркуланум вместе с Помпеями завалила в 79 году нашей эры при извержении Везувия. И там нашли почти 2000 папирусов. Но другое дело, что вот эти папирусы, они стояли такие в корзинах на полках, и когда это все завалило раскаленным пеплом, они все обуглились и превратились в такие спекшиеся, почерневшие свитки. Ну и начиная с того, что да, раскопки эти проводились, начиная с 1750 года, технология раскопок была далека от, в общем, идеальной, и поэтому они, да, на глубине 30 метров это все находилось, это все поднимали на корзинах наверх, и эти папирусы первое время просто выкидывали или даже использовали для растопки. Потому что там было много других вещей. Там 80 бронзовых статуй нашли. Какие там папирусы? Но потом, когда стали понимать, что это действительно ценная вещь, уже стали относиться осторожней, но пытались разворачивать. И при этом много папирусов погибло. Вот тут даже изображена такая машина специальная, механизм, который был сконструирован, чтобы медленно, миллиметр за миллиметр, разворачивать эти папирусы. Часть из них удалось прочитать, большая часть не прочтена до сих пор, многое испорчено. Но вот уже в конце 20 века ученые решили все-таки обращаться с ними поделикатнее и стали использовать различные неразрушающие техники, прежде всего компьютерную томографию. То есть когда они брали свиток этот, делали КТ и уже виртуальную копию пытались разворачивать. Но проблема в том, что КТ плохо показывало, собственно, эти чернила. И там были различные методики, когда пытались надписи выявлять на основании прям вот неровностей, таких вот микроскопических неровностей на поверхности этого папируса, оставшихся от чернил. И недавно вот этот вот свиток, который неудачно пытались прочитать в 1986 году, сверху это пример, это не он. А вот снизу вот такие вот кусочки черненькие, это вот то, что осталось от одного из свитков. И его с помощью КТ отсканировали, развернули, и там у них нейросеть, которая обучена распознавать буквы на вот таких вот документах. Пока что удалось прочитать отдельные слова, и там, в частности, встречаются имена Александра Великого и его полководцев Селевка и Кассандра. Вот. А вообще вся эта библиотека, еще раз, там больше 1800 папирусов найдено, а сколько-то еще не найдено, ее составил, видимо, эпикурейский философ Филадел. И вот непонятно, почему у философа там какой-то исторический трактат про Александра, но вот они будут расшифровывать дальше и разбираться, что же там все-таки написано, о чем этот папирус. Надо добавить, что второй этаж этой виллы не раскопан до сих пор, и там может быть еще одна часть библиотеки. Ну, хочется надеяться, что до него тоже доберутся когда-нибудь. А вот это, ну, более скромная находка, ну, скажем так, ряд находок, но они по-своему интересны. Это Франция, значит, там такое местечко Теруан, где хотели построить сооружение для очистки сточных вод, но перед этим, конечно, провели археологическую разведку и нашли целый ремесленный квартал, который стали раскапывать, значит, там в том числе, например, скотобойня, стекольная мастерская, то есть там печь, а в ней такие капельки стекла и отдельные такие еще стеклянные цилиндры из синего стекла, видимо, заготовки какие-то для производства. А еще интересно, что там канал, вот сзади за этим квартальчиком был канал, а древние ремесленники, они особенно не заморачиваясь, весь мусор кидали в канал. То есть все, что у них там оставалось, что не получалось, поэтому там нашли, например, кожаные ботинки шипованные. Вот, там, поскольку там была скотобойня, где скотобойня, там и кожевенное производство. Там делали обувь, там кожаные ботиночки, вот такие симпатичные, обрезки различные кожи и просто всякий мусор. Ну, для древних это был мусор, а для археологов это просто счастье. Там какие-то ручки от ведер, багры, ключи кто-то потерял и так далее и тому подобное. Ну, там это все периодически притапливает, потому что там рядом река, но археологи, тем не менее, рискуя быть затопленными, продолжают это копать. Потому что копаться в древней помойке – это крайне интересно. Это для археолога просто счастье. Вот. А это снова Египет, в Саккаре. Несколько лет назад нашли рядом с пирамидой Униса бальзамировочную. То есть вот это было место, где проводилась работа с телами умерших. Из них там делали мумии. Это где-то 7 век до нашей эры. 26-я династия. Там несколько камер. Камера, собственно, где делали мумии. Ниже такая шахта идет, и на глубине 30 метров там погребальные камеры. И самое интересное, там есть тайничок. А в тайничке стояли вот такие всякие горшочки и мисочки со всевозможными снадобьями, которые использовались при мумификации. И что особенно круто, многие из них подписаны. И даже на них написано «зачем?». То есть это вот для головы. Это для рук. Это, значит, натирать пятки, условно говоря. То есть инструкции прямо на этих сосудах. А внутри сохранилось, ну, в том числе в некоторых, кипящие капельки такого, видимо, кипевшего этого содержимого. А мы, конечно, многое знаем, ученые многое знают про мумификацию, но далеко не все. Потому что, во-первых, она там сильно менялась, технология это была довольно сложная. А кроме того, даже когда есть тексты, там не всегда можно вот название каких-то снадобий связать с чем-то известным нам. Вот здесь это возможно сделать, И там прям такая замечательная статья подробная с рецептами. И, ну, например, выяснилось, там вот есть такое зелье, которое называется антиум. Думали, что это просто мирра. А оказалось, что это вот кедр, можжевельник, животный жир, это все вместе смешивали. Ну, надо, конечно, добавить в этой мастерской конкретной. Потому что не исключено, что в разных местах и в разное время были разные рецепты. Но вот тут им удалось это реконструировать. И кроме того, что интересно, что большая часть этих компонентов импортная. То есть они из-за пределов Египта, в том числе даже из Индии что-то привезли. Потому что там есть смола каких-то растений, которые растут только в Юго-Восточной Азии, где-то вот там. Соответственно, речь идет о такой глобальной торговой сети, которая включала в себя Египет и Индию в 7 веке до нашей эры. Очень так современно это выглядит. Вот. А теперь вот это такой не свежий пример, но во многих смыслах он не свежий, но просто когда мы говорим про реконструкцию, например, мумификации, то можно представить, что такие опыты проводили на кроликах или на овечках, и действительно проводили на кроликах и на овечках, но и был опыт, когда в качестве объекта использовали реально тело живого человека. Вот этот, нет, это не он, не его тело, а он проводил этот опыт. Боб Брайер, такой египтолог из США, который реально решил устроить вот настоящую мумию. Для чего он раздобыл тело, то есть это был действительно пожилой человек, который завещал свое тело науке. Ну, раззавещал, вот, пожалуйста, тогда ложись, значит, на стол. Они оборудовали по всем правилам бальзамировочную мастерскую, вплоть до того, что они омывали стены палевым вином и произносили нужные заклинания. Все же должно быть по правилам. Значит, Драйер лично ездил в Египет, где добывал натрон, это такая особая соль, которая использовалась при мумификации, там 300 килограмм этого натрона он привез, каких-то различных тоже зелий, масел он купил там на местных рынках, привез, и дальше вот они все это проделали. Причем они столкнулись с различными трудностями, потому что, допустим, что делать с мозгом, это было написано у Геродота, что мозг как-то вытаскивали через ноздрю, но как? И они пробовали сначала еще на других человеческих головах, значит, но они когда какие-то штучки засовывали в нос, мозг не желал вытаскиваться, не хотел. В итоге они сделали такой крючок проволочный такой, и как миксер, значит, они его ввели туда, мозг взбили, значит, до состояния такого смузи, а потом, значит, голову наклонили, и он сам вытек. То есть вот они фактически заново открыли этот способ. Да, я говорил, что многие до меня об этом писали, но, в общем, они не понимали, о чем они. Вот мы теперь поняли. Короче говоря, они провели всю эту процедуру 70 дней, ну, как положено. То есть сначала, значит, месяц тело это у них пролежало, органы отдельно поместили, естественно, в канопы, как положено. Потом, значит, обмотали все это бинтами, произнося тоже молитвы нужные. Вот единственное, что у них в конце не получилось, да, тело там, я не помню точных цифр, у нас будет еще, мы хотим видео про это сделать, тело там стало легче процентов на 80, по-моему. То есть оно усохло, из него вся влага ушла, и оно стало выглядеть действительно как настоящая мумия. И когда в конце они хотели, как полагается, скрестить руки на груди, а руки-то уже не сгибаются. То есть они поняли, что это надо было делать сначала. Сначала их скрещивать, а потом уже вот эту мумификацию проводить. Ну, в следующий раз они будут умнее. Но, правда, это был опыт в 1994 году. С тех пор вроде они такого не повторяли, насколько я знаю. Мумию эту поместили в музей, и там она лежит с 1994 года, прекрасно себя чувствует. То есть, ну, как мумия. И там были шутки на этот счет, что Осирис был очень удивлен, когда спустя почти 2000 лет к нему, значит, новый клиент пришел. Вот. А еще больше, наверное, сам этот безымянный господин был удивлен. Зато сейчас он с Осирисом, значит, они там пьют вино. Вот, такая замечательная история. Вот, как бы, вот это настоящая реконструкция. Значит, продолжая разговор про Египет, вы наверняка слышали про полости, что там нашли полости в пирамиде Хеопса. На самом деле их нашли еще в 2016 году, но сейчас просто их дополнительно исследовали. Короче говоря, это такая технология под названием мионография. Ну, физики расскажут, что такое мионы, лучше, чем я. Вот. Но это такие элементарные частицы, которые, значит, образуются где-то в верхних слоях атмосферы и потом, значит, они пронизывают атмосферу и пронизывают в том числе скальные толщи. Хорошо, что вот их свойство, что они проходят через скалы и через массивные каменные сооружения тоже проходят, при этом отклоняясь как так или иначе. И, значит, получается такой как бы рентген той же пирамиды. Но единственное, что там должна быть очень большая выдержка, потому что это частицы редкие, и чтобы получить картинку, нужно ждать. Ну, представьте себе, значит, фото, когда фотоаппарат стоит там полгода. Вот, и здесь они реально там несколько лет проводили эти исследования, притом там отдельно японцы, отдельно французы, разные технологии, разные варианты этой мионографии проводили. Вот, в 2016 году они сообщили, что нашли две полости. Вот одна, я уж ладно покажу, хоть это нехорошо на экране показывать. Вот это большая галерея, а над ней вот такая вот большая полость. А еще одна полость поменьше, которую они назвали северный коридор или коридор северной стороны. Это такая какая-то вот неоднородность, которая находилась над северным входом. То есть вот это тот, что называется шеврон. Значит, на пирамиде Хеопса с северной стороны видны такие два блока, ну, два ряда блоков домиком, вот где когда-то находился вход. Сейчас он закрыт. Вот. Но вот они сосредоточились на изучении вот этого коридора, ну, хотя бы потому, что до него проще добраться. И теперь, значит, были дополнительные исследования проведены, в том числе с помощью еще и ультразвука и георадара электромагнитного. Там еще участвовали американцы с немцами. Значит, они получили подробную структуру этого коридорчика, что он глубину 9 метров, что у него такая вот двускатная крыша, как, в общем, у различных полостей, допустим, в пирамидах, в гробницах Древнего Царства, они не делали, они не умели делать свод, они делали вот такую вот из двух блоков домиком крышу остренькую. Вот, и самое главное, что в итоге они предложили сначала Египетскому министерству древностей туда просунуть камеру, что они нашли местечко, там между блоками они просунули туда тоненькую трубочку металлическую, в нее ввели зонд, на конце которого находилась камера, и 2 марта, в день моего рождения, они устроили такую пафосную презентацию, собрали журналистов, и, значит, в реальном времени они туда ввели этот самый зонд с камерой, и все увидели впервые за 4500 лет внутренность этого помещения. Кстати, там можно увидеть при этом, и вы можете найти видео и фотографии, видите, там туристы сверху. Туристы продолжают себе по билетам заходить в пирамиду, даже не догадываясь, что тут происходит при этом. То есть пирамиду не закрывали. Ну, деньги-то не хочется терять. Вот. Ну, ничего особенного. Ну, коридорчик и коридорчик. То есть саркофага, мумии, золота там нету. Более того, он, похоже, ни с чем не сообщается. То есть это какая-то техническая полость, но, возможно, что-то вроде разгрузочной камеры над входом, чтобы на него слишком не давило вот эта каменная толща. Но, тем не менее, просто сам факт, что впервые за 4500 лет человек туда заглянул, причем без динамита, не вскрывая вот это все, силой разума, значит, люди туда заглянули, согласитесь, это круто. А сокровища – это уже дело второе. Вот теперь совсем свежее исследование, которое вышло буквально неделю назад, другого рода, но тоже очень крутое. Значит, смотрите, это могильник неолитический во Франции, значит, называется Гюргии-ле-Нуаза. Там 128 погребений, которые примерно 6700 лет назад были, значит, там появились там, в этом месте. Там жили какие-то древние земледельцы, потом они оттуда ушли, а теперь туда пришли археологи, нашли этих людей, и из них, из всех постарались вытащить ДНК. Ну, само по себе это уже никого не удивляет, древняя ДНК есть гораздо на порядке более древняя, но здесь они взяли просто со всех, с кого могли, более 90 человек, и, значит, по митохондриальной ДНК, по Y-хромосоме построили их родословную и получили две такие родословные, как бы два клана, один, причем, значит, длиной в 7 поколений, другой длиной в 5 поколений, и у них есть отец-основатель, то есть мужчина, который является прародителем их всех, вот он. Но если вы думаете, что это он, нет, вот он внизу. То есть это женщина какая-то, а он – это единственное вторичное погребение, то есть его подхоронили к женщине, причем видно, что скелетик уже был такой потрепанный, Но они рассуждают как? Эти люди пришли на новое место, они принесли с собой своего предка и его перехоронили, ну, на новом кладбище. С какой-то женщиной, вот, ну, к сожалению, у женщины этой ДНК получить не удалось. Значит, ну, там лежат его два сына, и оба сына в самых больших могилах в этом некрополе. Вот, вообще там, судя по всему, наследование было по мужской линии, и там патрилокальность. То есть они посмотрели, что мужчины все в основном друг другу родственники, а женщины все друг другу не родственники. И причем они, видимо, из разных мест приходили, то есть жен они брали себе из других общин. И кроме того, своих детей они тоже, так сказать, рассылали. То есть там очень мало женщин старше 15 лет, которые являются дочерьми вот этих людей. То есть примерно в 15 лет они, значит, выдавали дочерей куда-то замуж, видимо, в другую общину. Кроме того, они да, у всех посчитали, посмотрели пигментацию, то есть какого цвета были волосы, глаза, кожа. И на этой реконструкции, кстати, они постарались это учесть. И тут видно, что они были разные. То есть там были рыженькие, темненькие, светленькие. Но это как раз соответствует тому, что вот они активно обменивались генами с соседями. Вот. И кроме того, интересно, что у них там было много детей. Причем многие дети доживали до зрелого возраста. Там есть у кого-то по 6 взрослых сыновей и дочерей. Соответственно, видимо, они хорошо кушали. Ну и не так, чтобы уж прямо мерли, как мухи. Вот. Но почему-то через 100 лет они оттуда ушли. То есть вот это все примерно 100 лет занимало, вот этот период их жизни. А потом, видимо, они ушли и оставили только своих погребенных детишек. Ну а теперь пришли ученые, и, значит, вот мы узнали, наверное, даже некоторые детали, которые они сами о себе не знали. Что, в общем, довольно забавно. Да, на этого предка великого мы посмотрели. Вот, а теперь от людей мы перейдем к нематодам. Это тоже недавняя совсем публикация, причем это российские ученые. Нематоды – это такие круглые черви, тип круглых червей. Их там какие-то десятки, если не сотни тысяч видов известны, но они вообще-то крошечные, там, по миллиметру длиной в основном. Но я не биолог, поэтому я про них ничего не знаю, кроме того, что червячки, и что они очень живучие. И вот на Колыме, в вечной, в многолетней мерзлоте, нашли, ну, на самом деле, взяли образец еще в 2002 году. Это образец, причем это древняя нора арктического суслика. Там, значит, склон, который такой обнажился, где открылись вот эти многовековые отложения, никогда не отмерзающие. И на глубине 40 метров там такая на поверхность выходила нора. Вот они взяли прямо камеру этой норы целиком, замороженную. Прямо замороженную отвезли в лабораторию, там хранили. А потом они оттуда из сердцевинки взяли образец, поместили его в питательную среду, и через некоторое время там появились нематоды, которые стали спокойно размножаться. И их там уже 100 поколений. Вот. Они исследовали ДНК этих нематод и описали по ним новый вид Panagrolaimus colymaensis, то есть колымская такая нематода. Вот. И они сделали радиоуглерод. Правда, увы, не самих нематод, а каких-то органических останков растительных из этого уже вот образца, и получилось 46 тысяч лет. Из чего они делают вывод, что вот 46 тысяч лет нематоды пролезали в вечной мерзлоте, потом оттаяли и спокойно все размножаются. Причем им же особенно круто, потому что они партеногенетические. Им даже партнера искать не надо, она оттаяла и сразу размножается. Это вообще, если это подтвердится, важная оговорка, если это подтвердится, то это некая новая перспектива для эволюции. То есть представьте себе, что некий вид вымер десятки тысяч лет назад, но потом его индивид какой-то, особь оттаяла и дает начало новой популяции. У них же там еще и горизонтальный перенос генами происходит между видами. Все у них хорошо. Некоторое время назад была аналогичная публикация про коловратку из этой же значит, вечной мерзлоты. Но там ей 24 тысячи лет. А теперь вот 46 тысяч лет. Но вот единственное, что я общался с коллегами-биологами, которые такие говорят, что ну вот надо еще вот как-то вот доказать все-таки, что она туда запрыгнула не потом. То есть они, конечно, доказывают, то есть, да, что это никогда не отмерзало, что вот они из самой глубины взяли этот замороженный образец. И понятно, что они все предосторожности соблюли, чтобы не было загрязнения, но вероятность загрязнения все равно всегда есть. Поэтому, конечно, подождем еще каких-то новых аналогичных результатов, но согласитесь, что это очень круто. И там они дальше исследуют, что как она вот, что она как-то сначала у нее там какие-то генетические особенности, она сначала себя высушивает, а потом замерзает. То есть ей важно избавиться сначала от влаги, чтобы вот клетки у нее не развалились при замерзании. Вот какой-то там механизм такой реализуется, очень хитрый для этих нематод. Ну, может, и для людей пригодится когда-нибудь. А, вот, значит, возвращаясь к людям, есть такой относительно новый, что ли, археологический объект, который называется амоглиф. Амоглиф. Это, знаете, вот когда вы сидите на пляже и, значит, на мокром песке пальцем или палочкой что-нибудь там такое рисуете. Ну, конечно, с высокой вероятностью дальше приливом это все смоет навсегда, но есть некоторый шанс, что не смоет, и этот песок почему-то засохнет, сохранит ваши вот эти каракули, а потом его засыпет сверху другим песком, потом еще, еще, еще, и на десятки тысяч лет ваши вот эти автографы, значит, каким-то образом сохранятся. Вот, значит, в Южной Африке, это самое южное побережье, мыс Доброй Надежды, там стали находить различные отпечатки ног животных, прежде всего, в том числе отпечатки ног людей, и вот такие вот амоглифы. Там песчаниковые такие скалы, вот они в результате выветривания разрушаются и обнажаются старые слои, а на них по каким-то геологическим причинам сохранились вот эти следы. Причем в некоторых случаях, это, что интересно, это оттиск, это выпуклый оттиск следов, то есть сохранился не сам слой с следами, а тот, который был над ним, как бы такой негатив. Причем иногда это на потолке пещер, такие выступающие следы. А вот здесь, кстати, пример, когда сохранился и негатив, и позитив. То есть вот там скала, на которой там типа 30 следов человеческих, а внизу валяется песчаниковый блок, на котором вот сами эти следы. А сверху слепок остался. Вот. Судя там по всему, люди там бежали трусцой по пляжу. Несколько человек. Ну, может, искупаться захотелось. Вот. А в других случаях это, например, вот такие вот художества. То есть это, вот, по-моему, самое крутое. Причем там плохо видно, но там есть отпечатки коленей. То есть он встал на колени, он вот так вот нарисовал и еще поставил в центр точечку. То есть такой кружок. Зачем он это делал, мы не знаем. Но вот это было порядка, в данном случае, 70 тысяч лет назад. То есть они еще эти все памятники датировали с помощью терморюминесценции. Метод позволяет определить время прошедшее с момента, когда песчинки кварцевые последний раз освещались солнцем, то есть до того, как это было все захоронено. И датировки там от 70 до 150 тысяч лет. Причем это не разброс дат, а это разные памятники разного возраста. Вот, вплоть до 150 тысяч лет. И авторы города говорят, что это самые древние следы Homo sapiens, которые вообще когда-либо были найдены. Ну, хотя на самом деле, строго говоря, мы не знаем, были ли это Homo sapiens. Они чисто по датировкам предполагают, что это сапиенсы. Так ты по следу ты не отличишь сапиенса от какого-нибудь другого гоминина. Теоретически это могли быть какие-нибудь Homo naledi, такие припозднившиеся. Но, скорее всего, конечно, да, наши предки. А вот теперь не про предков, а тоже про тупиковых парантропов. Но здесь интересная вещь, связанная с тем, что исследование ДНК, которые, конечно, там всех потрясли в свое время, они в основном происходят из северных широт, потому что, конечно, сохранность ДНК сильно зависит от условий, от температуры. Где жарко, там ДНК быстренько разваливается. Но помимо ДНК есть еще различные там белки, некоторые из которых более устойчивы. Например, там коллагены и, например, протеины, которые содержатся в эмали зубов. И, соответственно, сейчас развивается палеопротеомика, то есть можно же ДНК читать, а можно непосредственно, что в ДНК закодированы аминокислотные последовательности белков. Вот. А можно сами эти аминокислотные последовательности попробовать прочитать. Вот. Что они и делают, и в некоторых случаях успешно. То есть были уже исследования палеопротеомов из Испании, этих Homo antecessor, из Дманиси, вот этих человека грузинского, денисовскую челюсть, между прочим, которую нашли в тибетской пещере Байшия, описали по протеому. И вот они взялись за парантропов. Значит, это южноафриканская пещера Сварткранс, из которой происходит вообще крупнейшая коллекция останков парантропов. Их там челюстей, черепов, зубов. Парантропы, напомню, что это такие были массивные австралопитеки с очень большими мордами, крупными зубами. И они как бы параллельно нашим предкам, хомо, существовали. То есть считается, что хомо были такие более всеядные, парантропы, более специализированные растительноядные, где-то миллион лет назад они вымерли. Их было несколько видов. Вот это южноафриканский, Paranthropus robustus. И вот что интересно, что поскольку их там нашли много, то видно, что они очень разнообразные. И это пытались объяснить, что, например, ну, может быть, у них было как у горилл, сильный половой диморфизм, то есть самки были мельче самцов заметно, а может быть, это хроновиды, то есть просто одни древнее других. Не всегда это можно сказать. Вот здесь они взяли 4 зуба из одного слоя, то есть примерно одновременно синхронные друг дружке, и из них получилось выделить остатки белков. Значит, поэтому, во-первых, определили их пол. Это методика, которая используется, кстати, в криминалистике. То есть есть белок амилогенин, у которого есть два варианта на X и на Y хромосоме. Соответственно, потому какой вариант этого белка определяет, что это самец или самка. И там получилось как раз два самца, две самки. Обратите внимание, что другими способами это сложно определить. И не всегда, то есть по размеру зубов можно. Но вот там был мелкий зуб, они думали, что это самка. Оказалось, что это небольшой самец. Вот, во-первых. А во-вторых, они, конечно, взяли эти вот аминокислотные последовательности и сравнили с современными ископаемыми людьми, то есть неандертальцами, с денисовцами и со всякими человекообразными обезьянами. Ну и макаку заодно взяли. Вот. И получилось, как бы, кто бы мог подумать, что парантропы оказались ближе к хомо, к людям, чем к любым другим приматам. Ну, в общем, что было более-менее очевидно, но это сейчас было показано впервые на молекулярном уровне. Не на уровне сравнения строения зубов, а впервые на молекулярном уровне, что очень круто. Но еще обратите внимание, вот там эти 4 парантропа, четвертый желтенький, он слегка так в стороне от них. Он от них все-таки отличается. То есть вот у него один вот этот вариант аминокислоты, другой. И, соответственно, они предположили, что это была какая-то отдельная группа парантропов, немножко сама по себе, может быть, там на уровне подвида, которая, кстати говоря, и по строению, вот этот зуб, это как раз вот тот самый небольшой самец, то есть он какой-то был такой своеобразный, по строению он больше похож на парантропу из другой известной пещеры, Крамдрай, которая там же находится недалеко. Соответственно, вот они говорят, что нет, это не половой диморфизм, это не самцы и самки, а, видимо, это все-таки разные популяции этих парантропов, но теперь это надо изучать более тщательно, может быть, постараться получить более длинные вот эти аминокислотные цепочки, а также, конечно, вот о чем, например, я вообще просто молюсь, жду, когда они то же самое сделают для других австралопитеков и ранних хомо. Там же такая чехарда систематическая, там куча разных видов, спорных, сомнительных видов, хорошо бы с ними разобраться. И, может быть, с помощью вот этих протеомов они с ними, наконец, разберутся. И вот, в том числе, может, мы узнаем, кто все-таки наш прямой предок, а кто не совсем прямой. Хотя, может, и не разберемся. Ну, я надеюсь. Вот, значит, я уже упомянул сегодня южноафриканских хомо наледи. На самом деле, это вот такая, типа, если говорить про находку века прямо, вот эти хомо наледи, это находка 21 века, но уже почти 10 лет назад они были описаны, эти удивительные такие архаичные, маленькие, мелкомозгие человечки из Южной Африки, которые жили всего 300 тысяч лет назад. Они известны по многочисленным скелетам, найденным в системе пещер Rising Star, значит, палеантропологом Ли Бергером. Там их реально тысячи этих костей, соответственно, какие-то десятки индивидов разных полов, возрастов в нескольких камерах. Ну и самое удивительное, что вот они в глубине пещеры, причем, значит, вот эта камера Диналеди, где их нашли впервые, туда надо пролезать по узкому длинному лазу, куда сам Ли Бергер-то пролезть не смог, потому что он такой большой мужчина, и он специально через Facebook набирал худеньких спелеологов, чтобы вот туда их запускать. Но в итоге он похудел на 20 килограмм и пролез-таки туда. Вот. И пролез-таки туда. Вот. И, ну...

300 тысяч лет назад, освещая себе путь факелами, значит, таскали своих покойников в какую-то пещеру. Ну, бред. Вот теперь, значит, в декабре он заявил, что нашли такие следы факелов. То есть они нашли там копоть на стенах, нашли вроде бы очаги, какой-то уголь в этих пещерах. И он обещал в течение месяца, он об этом тоже в свойственной манере выступил на какой-то пресс-конференции и сказал, в течение месяца будут подробности. Но никаких подробностей не последовало. Зато примерно через полгода вышло сразу 3 статьи о том, что они нашли погребение Homo naledi и нашли еще и художество Homo naledi. Ну да, у меня написано, так что интриги не получилось. Значит, там просто они нашли 3 ямы в этих пещерах, и он, значит, доказывает, что ямы эти искусственные. То есть там действительно не просто валяются кости, а там такое углубление, это видно по характеру, собственно, породы. И внутри этой ямы отложения перемешаны, то есть там вокруг они слоями лежат, тут их последовательность нарушена. Сами скелеты сочлененные, то есть это не куча костей, а там ручки в анатомическом положении. И вот по позе, судя, значит, они доказывают, что это было быстро засыпано. То есть это не упал случайно туда этот человечек, а потом постепенно его засыпало. Они его туда положили и быстренько закидали. И таких погребений они нашли там 3. Вот, одно они прямо целиком вырезали, ну, в 3 блоках, залитых гипсом, и сделали компьютерную томографию, нашли там орудие первое. Вот оно, вот такое вот орудие. Первое вообще орудие, найденное в связи с этими Homo naledi, потому что там орудий-то никаких не было. И нашли художество. То есть вот в таком предбаннике перед этой камерой, где, собственно, вот эти кости, большая такая стоит колонна, естественная, а на ее сторонах гравировки в виде хэштегов. То есть там такие пересекающиеся линии в большом количестве. Вот, они отдельно их там детально исследуют и утверждают, что, значит, вот Homo naledi, у них там был какой-то погребальный культ. Они туда носили своих покойников, тут же чего-то рисовали на этих стенах. Вот, но, конечно, конечно, это надо вообще доказывать. То есть самое главное, датировок вот этих изображений нет. То есть он, конечно, ну, авторы статьи намекают, что а кто еще? Потому что никаких других следов человеческих в этих пещерах не найдено. Кто же еще? Конечно, Homo naledi. Но, строго говоря, это надо доказывать. Вот, тем не менее, действительно круто. Да, и где орудие? То есть чем они копали ямы? Вот это вот одно единственное орудие сомнительное, которое они там нашли. Чем они копали ямы? Вот, по идее, там следовало ожидать бы больших следов культуры, если действительно она у них была. Но, короче говоря, пока ждем. Но продолжая про гравировки, вот уже более бесспорная вещь. Значит, это пещера Ла-Рош-Катара во Франции, значит, в которой нашли вот такие интересные следы. А там дело в том, что стены пещеры в силу каких-то тоже геологических особенностей покрыты таким рыхлым налетом. Если вот так проводить пальцами, он проминается, и остаются такие вот канавки. И там все стены вот в этих канавках. Кто-то вот так вот, видимо, водил пальцами. А пещера была запечатана, засыпана. И датировки показали, что вот это отложения эти, которые засыпали пещеру, сформировались 57 тысяч лет назад. Никаких следов, кроме неандертальских орудий, в этой пещере не найдено. И авторы доказывают, что вот 57 тысяч лет назад она была запечатана, эта пещера, и до сих пор ее никто не открыл, пока туда не пришли археологи. Соответственно, вот эти следы оставлены неандертальцами. Зачем? Ну, кто же их знает, зачем? Факт, что вот, видимо, им, может, это просто нравилось. А вот уже это уже наши, ну, прямо наши друзья, то есть это экспедиция в Хотылево. Как раз, кстати говоря, там был Дробышевский в этот момент. К сожалению, меня не было, я туда не смог поехать в этом году, значит, о чем очень сожалею, потому что вот буквально 10 дней назад на этом памятнике в Брянской области нашли косточку с гравировкой в неандертальских слоях. Памятник неандертальский, там вообще находят много костей животных, мамонтов в том числе, каких-то лошадей. Вот. А эта кость, ну, кстати говоря, непонятно чья, возможно, мамонт или носорог. Но самое интересное, что на ней обнаружили вот эту гравировку, причем увидели ее только когда кость принесли в лабораторию и там очистили, потому что она вся была покрыта суглинком. И обратите внимание, что вот этот, такие пятна марганца, они прямо на донышке этих царапин, из чего следует, что это все-таки не студенты ножиком чиркнули во время раскопок, а эти царапины древние. Вот. Ну, там еще некоторые характеристики этих царапин свидетельствуют о том, что их оставили по свежей кости, а не по высохшей. Вот. И вот
теперь

0: Даже наши коллеги там под разным углом фотографировали, освещали на айфоне, там резкость поднимали и увидели в итоге, что это вот такие два зигзага как бы и грустный смайлик. Вот. Что это значит? Уже тут появились версии. Это карта или это календарь. Значит, ну, короче говоря, неандерталец что-то процарапал. Это факт. Зачем, мы, наверное, не узнаем никогда. Ну вот будем ждать ее публикации, потому что пока что это только вот фотография появилась и краткий текст для, для пресс-релиза. Вот. Значит, а вот это не, тоже не совсем новость, потому что находка эта сделана пару лет назад, но она очень крутая. То есть вот эту мумию щенка... Нет, не пару лет назад. В 2012 году нашли вот эту мумию щенка в Якутии. Значит, назвали его Тумат. Там растаяла вечная мерзлота, и он, значит, оттуда вылез. Там, кстати, и вторая мумия есть, но про нее меньше пишут. Значит, у этого Тумата сохранилось содержимое желудка, и в содержимом желудка кусок шкуры. Вот. Думали, что это шкура пещерного льва, судя по его цвету. Но когда сделали анализ ДНК, оказалось, что это носорог. Причем радиоуглеродный анализ показал, что этот щеночек жил примерно 14 тысяч лет назад, а носороги-то вымерли примерно 14 тысяч лет назад. То есть это был один из последних шерстистых носорогов, которого, значит, съел этот щенок. Но, правда, вскоре после этого он помер, потому что кусок не переварился. Значит, он быстренько помер. Почему помер, не знаем. Вот, и там разные версии. Может быть, они нашли дохлого носорога. Может, это была уже домашняя собака, и охотники ему дали. Никто не знает, но это впервые в истории науки, значит, нашли часть животного одного вида в желудке животного другого вида, древнего, и определили с точностью до вида, кого он съел. И качество митохондриальной ДНК там оказалось настолько хорошей, что они использовали ее, ну, не они, другие ученые, которые занимаются исследованием шерстистых носорогов, использовали эту митохондриальную ДНК в исследовании популяции шерстистых носорогов, причин их вымирания, какая у них была численность. Там вот эта митохондриальная ДНК куска шкуры из желудка этого вот тумата фигурирует вместе с другими ДНК шерстистых носорогов, что, наверное, очень круто. На самом деле, я как-то очень быстро вам рассказал про все 17 исследований. А сколько времени прошло? Представляйтесь, пожалуйста.
1: Добрый день, меня зовут Елена, я сама биолог, поэтому мне очень была интересна ваша лекция. И я хотела бы немножко подвести к, возможно, 18-му открытию. Возможно, ну, скорее всего, вы знаете про Нобелевскую премию, которая была получена в 2022 году шведским ученым, как раз-таки палеогенетиком Сванте Паабо, за расшифровку ДНК денисовцев и некоторых представителей неандертальцев. Не могли бы вы рассказать суть данного открытия, какую пользу это принесло нашему обществу? То есть за что сама Нобелевская премия была получена?
0: Там была такая, на самом деле, более расплывчатая формулировка за исследование эволюции древних гоминин на уровне генетическом. Значит, слушайте, была куча комментариев от генетиков. Вот как раз, когда была вручена эта Нобелевская премия, начала бомбить, так сказать, некоторых людей, то, что, а почему не за это же по медицине, как бы, физиологии? А какая польза вообще? Я понимаю, там, рак, допустим, там как-то лечат, жизнь продлевают, или там какими-то сердечными там болезнями борются. А здесь вот вроде какая-то вещь отвлеченная. Вот, я, поскольку я вообще далек от Нобелевской премии, я могу сказать только, что там, во-первых, ну, вообще сама палеогенетика – это революция палеантропологии. Насколько она вообще, насколько вообще все это к практике человеческой относится – это философский вопрос. Потому что, ну, зачем нам нужна история? Зачем нам нужно искусство, например? Вот, то есть ты на хлеб не намажешь. Но вообще людей издревле волнует, откуда мы. То есть, может быть, одна из задач человека как вида – выяснить, откуда он взялся. Вот. Во-вторых, понятно, что вот эти технологии, которые вот Паабо и его команда, понятно, что он не один, там, они, там огромный коллектив, они развивались с 80-х годов 20 века, они произвели революцию вообще в методике работы с образцами, их очистки, их хранения и там, прочтения, интерпретации вот этого всего. То есть там реально такие космические методы, которое теперь гораздо более широко используется и в криминалистике, и в медицине. Вот. И, ну, естественно, есть некий вклад, об этом были комментарии медиков, кстати говоря. Ну вот мы сейчас хотя бы даже посмотрели на эти циркадные гены. Наверное, это может пригодиться и в медицинских целях, знание вот этих генетических вариантов, откуда они у нас взялись. Вот. И таких исследований сейчас много. Все это невозможно без ПАБО. Вот. Но, на мой взгляд, не всегда стоит искать прямой практический выхлоп, а просто это очень важный мировоззренческий вопрос. И вклад тут переоценить невозможно, Сонте Пабо. Кстати говоря, еще лет 10 назад, даже больше 10 лет назад, когда мы еще вот как бы только антропогенез появился, и мы делали такой клуб «Антропогенез» в Дарвиновском музее, туда приходили ученые разные просто выступать. Мария Борисовна Медникова, один из наших крутейших антропологов, она сказала, рассказывала тогда про эти исследования и сказала: «Будущий нобелевский лауреат Сонте Пабо». Это было в 2011 году. Вот, то есть уже тогда ждали, что будет. Так, вот там, наверное, есть вопросы с чата, нет? Да, пожалуйста, тогда.
2: Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Вот, насколько я понимаю, и человек, и животные испытывают эмоции. Но вот чувства уже испытывает только человек. Вот на каком этапе у человека появились чувства? И зачем вот с точки зрения эволюции они ему понадобились?
0: Ну, это вопрос к этологам. У нас было выступление. Я думаю, что таких животных тоже с чувствами все в порядке. Это как это у вас такое искусственное деление чувства, эмоции. Но если вы уколете, то чувство это, вы понимаете, чувство. Чувство боли, там, чувство холода, чувство страха. Страха. Разве животные не боятся? Почему? Почему? Человекообразные обезьяны хорошо помнят, например, своих обидчиков. Есть примеры там различных, там шимпанзе и горилл, там горилла Коко. Это, конечно, такое полуанекдотическое свидетельство. Рассказывала про то, как убили браконьера, убили ее мать. Она это помнила. Поэтому, как бы, в соответствии с тем, что Дарвин в свое время писал, то, такой стены между человеком и животными нет. Обычно это количественное, а не качественное различие. Вот. Но это вопрос к этологам. Вот. Не совсем ко мне. Пожалуйста. Так, давайте вот туда дадим микрофон, а потом вернемся сюда.
3: Добрый вечер, спасибо за лекцию, Николай. Вопрос касается рук и Египта, естественно. Вот. Вам не кажется, что это может быть просто финансовой отчетностью перед наемниками? Наемники уже существовали, отчетность финансовая в Египте была вполне себе развита. Ну и, соответственно, те иероглифы, которые вы тоже показали, это тоже вполне себе у царя враг. От врага ему привезли.
0: В каком-то смысле да. Потому что просто у нас есть текстовые свидетельства, где говорится о том, что за эти руки они получали золото, землю, наложниц. Вот. Соответственно, да, чем больше рук принес, тем больше получил. Там есть большое количество документов, причем там в некоторых случаях речь идет о тысячах этих рук или сотнях, других о десятках, или даже вот на погребении вот этого вот какого-то воина написано, что он одну руку принес, но тоже все равно. Хоть одного врага он убил и отчитался. В каком-то смысле, да, это нужно было для учета. Они считали по этим рукам, сколько врагов повержено. И смысл в том, что еще, даже если этот враг жив, ему сложнее будет потом воевать без руки. Поэтому там есть версии, что они уже выход отрубали, иди гуляй. Вот. Да, да. Вот. Пожалуйста.
2: Спасибо большое за лекцию. Было очень интересно. Тоже вопрос именно больше к лекции относящийся. Какое из перечисленных открытий для вас самое интересное, как вы считаете, именно, которое вы нам презентовали?
0: Ну, там, конечно, если посмотреть на них вот так вот строго, они разного уровня. То есть некоторые действительно сенсационные, революционные, другие, ну, такие интересные штрихи. Вот, но на самом деле вот это родословная неолитических людей на меня произвела очень сильное впечатление. Вот, хотя понятно, что это какого-то переворота нету в науке. Ну или вот эти параантропы. На самом деле это очень круто, хотя это не совсем очевидно на первый взгляд. И именно в публикации собой говорится, что это потенциальный переворот в палеантропологии. Потому что сейчас этого будет больше, и это действительно позволит нам на новом уровне выяснять эволюционные связи всяких древних применим, то есть мы перешагнули через 2 миллиона лет. Вот этим, я не сказал, по-моему, парантропам этим, им 2 миллиона лет. По идее, шансов найти там ДНК, тем более это Африка, практически нулевые шансы. А вот зато какие-то вот эти белковые остатки у них есть, и можно с этим работать. Вот это очень круто.
4: Александр, огромное спасибо. Меня зовут Анастасия. Вот вы знаете, когда я училась в школе, жизнь была очень проста. Мы знали, что вот у нас есть Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, а потом вдруг вот мы такие красивые идем. А потом, когда интереснее стало копать, зашла на замечательный антропогенез, понабежали какие-то всякие разные персонажи, типа там тех же самых денисовцев, Homin Ledi и все остальные. И скажите, пожалуйста, как в этой чехарде можно разобраться, от кого же все-таки в итоге мы произошли? Вот Homo sapiens, он откуда пошел? И какие отношения связывали их с теми другими видами, типа там кроманьонцев и всех остальных? И отсюда следует же второй вопрос. Вам не кажется, что чем больше мы копаем, тем меньше мы знаем? Чем больше информации мы получаем, тем больше мы запутываемся.
0: Ну, во-первых, да. Во-первых, в школьных учебниках вот эта вся простота, она осталась и сейчас. То есть там австралопитек, пятикантроп, неандерталец, кроманьонец. Вот это марш прогресса, так называемый. Вот. Во многих книгах это до сих пор есть. И это понятно, потому что детям надо все-таки по-простому как-то объяснить. Вот. Ну, и вот если даже мы с вами не можем разобраться, что говорить о школьниках. А это вообще в науке везде-то. То есть с развитием какого-то знания мы переходим от более простых моделей к более сложным. Это проблема. Это проблема еще и популяризации этого знания, потому что на самом деле сложные модели ближе к реальности, а для обывателя это кажется, что нам морочат голову. То есть если я постоянно это вижу в комментариях. То есть если человек что-то не понимает, значит он подозревает, что его дурят. Вот. Ну, значит, надо попробовать все-таки разобраться. Тем более, там не такая уж схема, это не квантовая физика. У нас дерево на сайте висит, но, правда, уже немножко устарело. Кто там с кем и чего. Вот. Тем более, что вот, это еще добавляет нам сложности, когда мы выяснили, что они скрещиваются. То есть эволюционное дерево – это не только расходящиеся веточки, но и сходящиеся. То есть они могут снова гибридизироваться, и это, судя по всему, скорее правило, чем исключение. Потому что вот пока не было вот этой палеогенетики, это вот на вопрос, а что нам там добавило палеогенетика, пока ее не было, все было красиво. Такое дерево, вот тут у нас неандертальцы, тут сапиенсы, там у нас австралопитеки всякие разные. Вот, значит, от афарского австралопитека хабилис, от хабилиса эректус. Вот. А когда стали читать древние геномы, и не только людей, а других ископаемых всяких животных, выяснилось, что они там постоянно все метисируются друг с дружкой. Поэтому там вот такая каша. И судя по всему, в некоторых случаях, может быть, во многих случаях, сказать, что конкретно вот это предок, а это не предок, нельзя, потому что это неандерталец. Вроде как бы он не предок, но учитывая, что какой-то вклад он сделал, он один из предков. Предков может быть много. И то же самое у австралопитеков. Когда мы говорим, что вот были африканусы в Африке, значит, эфоренсисы в Восточной Африке, там еще какие-нибудь эти там бахргазальские, там гарри и прочее. Вот, кто из них? А может, они тоже там все между собой метисировались, поэтому они, может, и все, или кто-то из них, а может, они с парантропами скрещивались. Вот, ну, пока мы этого точно не знаем. Короче говоря, да, значит, как это, умножая знания, умножаешь скорбь, и там чем больше ты узнаешь, тем больше вопросов возникает, да, это вот красота познания, в отличие, может быть, там, какой-то религиозной картины мира, которая принципиально конечна и неизменна, грубо говоря. Здесь это постоянно меняющееся и расширяющееся такое пространство. Наверное, это здорово, вот, красиво. Вот. Пожалуйста.
5: Александр, у меня вопрос немножко личного характера. Кто или что вас вдохновило заниматься наукой, да? Потому что в детстве, ну, понятно, что это все очень интересно, но вот так, чтобы из детства вынести это во взрослое и стать ученым, да, достаточно известным, что вот вас поддерживало все эти годы?
0: Я все-таки не ученый, я не исследователь. Я публицист, я научный журналист, я популяризатор науки. То есть я непосредственно, меня нельзя назвать ученым, тем более известным ученым. Я популяризатор науки. Вот. Наукой занимаются мои коллеги. Вот. Во-вторых, да, во-вторых, ну, там, всякие книжки с детства, мультики, в принципе, все то же самое, что и там, современные детишки любят. Книжки про динозавров, значит, вот. Многие смотрят, но я-то значительную часть жизни занимался совсем другими вещами. То есть по образованию я математик. Значит, работал я журналистом. Вот. И где-то только вот в 2009 году, вот, в очень сознательном возрасте, у меня интересно было к этому всему, я познакомился с Дробышевским. Но познакомился не случайно, потому что мне это было интересно. А как раз существование уже электронной почты и социальных сетей позволяло познакомиться с людьми, невзирая на то, что мы в разных городах и прочее. Вот. И тогда мы придумали проект «Антропогенез». Вот это было в 2009, уже в начале 2010 года. Вот, появился «Антропогенез». С тех пор вот этот проект и существует.
6: Вот. Александр, если позволите, я воспользуюсь правом руководителя ИЦАИ, потому что я очень люблю, когда наши спикеры, которые популяризируют науку здесь каждый день, приходят в гости на других спикеров, которые к нам приезжают. И наш химик Екатерина Качалова, у нас есть физики из ЭПФРАН, которые могут все рассказать про мионы. Вот, я сюда отнесу.
0: А потом девочки, вот тут девочки.
7: Да, спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, и, может быть, простите меня за мое невежество, я ничего не знаю.
0: Я по физике ничего не знаю.
7: А я химик, отлично, я тоже ничего не знаю по физике. А, подскажите, пожалуйста, вот там успешно у останков расшифровывают ДНК. А находили ли какие-то, например, мутации в ДНК, которые привели к смерти? Или, например, может быть, диагностировали рак, вот этот умер от рака. Или, понятно, если нашли останки с проломленным черепом, понятно, от чего умер, там упал камень на голову. А находили ли прям останки, где можно было понять, что это прям была болезнь, например, поражающая?
0: Значит, по поводу именно по ДНК, я такого не слышал, чтобы прям находили какие-то генетические... Ну, на самом деле, слышал. Вот, ну, просто если говорить про рак, то есть находки реально с костными опухолями. То есть там ДНК не нужно. А там реально, причем есть Homo habilis из Южной Африки, которому там 1,5 миллиона лет. И у него фаланга стопы с костной опухолью. Причем это какая-то там, медики меня поправят, карцинома. То есть, какая-то злокачественная, короче говоря, опухоль. Вот, есть ребро неандертальца, тоже с опухолью. Есть находки даже каких-то там дивонских рыб с чем-то похожим на рак. И динозавров. То есть опухоли, в том числе злокачественные, были... Их находят на скелете. Я не уверен, что это можно по ДНК увидеть. Вот, потому что меня должны поправить, опять же, специалисты там, по медицине, радиационной медицине, по онкологии и все это вместе еще с палеопатологией. Но это же должны быть образцы, по идее, ткани или там, крови, когда мы там ищем метастазы и прочее. А у нас есть только скелет и зубы. Вот, и найти там какие-то вот эти... мутации, которые приводят к тому, что там, ткань становится источником злокачественной опухоли. Я не знаю, чтобы такое было. Вот, я знаю находки, не такие древние. Вот есть мумия гуманоида под названием Ата, значит, из Перу, если не ошибаюсь. Кажется. Южная Америка. Там вот такого нашли человечка, вот такого сушеного. И его в течение ряда лет показывали как инопланетянина. Но, судя по всему, это такое мумия эмбриона с многочисленными патологиями. И вот его специально генетически исследовали и показали, что у него множество наследственных нарушений, которые приводят там, к карликовости, недоразвитию мозга, значит, нарушению там, вообще всего, чего можно, из-за чего, видимо, он сразу после рождения умер. И это тот пример, о котором мы говорили. Но он современный. Это мумия, которая, видимо, 20 века. Вот, про древних, про египетские мумии с различными заболеваниями и патологиями. Наиболее известный Тутанхамон, у которого были там всякие там, болезни крови и еще чего-то. Такие исследования есть. Про неандертальцев я подобного не слышал. Вот, есть исследования мамонтов, поздних мамонтов, которые жили на острове Врангеля, или там еще есть поздние популяции этих остров Иосифа, что ли? Наверное, земля Франца Иосифа. Вот, где значит, по сравнению генома мамонта вот этого позднего, с геном, который жил там примерно уже 5000 лет назад, с мамонтом из Сибири, который жил 40000 лет назад, показали, как они выродились. То есть из-за того, что это была маленькая популяция, и поэтому у него уже там не работали какие-то обонятельные рецепторы, шерсть была полупрозрачной, и вообще был он весь такой болезненный. Такой, вот. То есть, видимо, эта популяция загибалась там уже вот, от вырождения. Но умерли они, видимо, потому что их просто пресная вода кончилась, потому что закончился ледниковый период, уровень Мирового океана поднялся, притопил там у них источники воды, им было там совсем плохо. Вот есть такие вот исследования. Вот. Например, да, пожалуйста.
8: Спасибо за лекцию. Я бы хотела задать вопрос. Почему считают, что царапины на стенах пещеры оставлены именно неандертальцами, а они неестественного происхождения? Спасибо.
0: Обычно в таких целях проводят эксперименты. Вот эти ребята реально, во-первых, проводили эксперименты. То есть они брали различные там камни, а там еще и следы когтей животных, следы, оставленные различными орудиями, и в том числе следы, оставленные пальцами современных людей. То есть они проводили эксперименты и сравнивали, как это выглядит. И они пришли к выводу, что вот эти следы, они именно оставлены человеческими пальцами. Вот. Против того, что они естественным путем оставлены, обычно используют такой аргумент. Покажите естественный пример. Вот в данном случае они достаточно протяженные, они параллельные, их много, они примерно одинаковой ширины, одинаковой глубины, они там, условно говоря, не пересекают, или там, наоборот, пересекают какие-нибудь трещины на стене. То есть, короче говоря, обычно они используют такой набор признаков, по которым можно отличить естественные следы от искусственных. И говорят, вот смотрите, если бы они были естественными, то, скорее всего, они бы следовали каким-нибудь там трещинкам на этой скале. Скорее всего, они бы были разной ширины, разной длины и изгибались, обрывались бы в разных местах, потому что естественные процессы, они вот случайным образом происходят. А здесь они, смотри, конечно, одинаковенькие, одинаковые ширины, вот, они не прерываются, там они даже как-то где-то анализируют, что вот он вел, а в конце у него уже пальчик вот так вот, там уже немножко след изменился, потому что палец под другим углом идет. Вот, поэтому, да, они доказывают, что это именно человеком оставлено. Хотя, конечно, всегда можно поспорить с этим, да.
6: А тогда в продолжение вопроса уточните, а не могло ли это быть некое действие ритуального характера, например, как буддийское поворачивание молельных барабанов? Ну, не обязательно прямая параллель, но...
0: Все, что угодно могло быть, да как доказать? Главный вопрос. То есть там вот как вот эта кость из Хопилева, там начинается, это карта, они нарисовали зайчика, значит, это был, значит, автограф неандертальца, или это горы они нарисовали. Это всегда крайне затруднительно доказать. То есть есть факт, что это, вот как бы, они доказывают, что это сделал, видимо, человек. Сделал это осознанно. Зачем? Нужно придумать множество объяснений. Там даже, что вот он пытался что-то изобразить. И при некоторой фантазии можно там что-то увидеть. Вот он раковину, нарисовал раковину. А может и нет. То есть это всегда вот такое вот умозрительное рассуждение на песке. Поэтому, на мой взгляд, лучше вот тут притормозить. Катенька, а есть ли вопросы из чата какие-нибудь? Нету пока вопросов из чата. Так, давайте дадим вот туда микрофончик для, опять же, баланса.
9: Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Хотел спросить по поводу хэштегов. Если я не ошибаюсь, их находили в разных частях мира. Вот хотелось бы узнать, с чем это связано. Ну, что послужило образу, почему это ставят?
0: Ну, возможно, это просто это какая-то самая очевидная геометрическая простейшая фигура. То есть взял, нарисовал. Просто нередко они получаются просто, когда много пересекающихся линий. То есть кто-то нарисовал какое-то количество горизонтальных или там процарапал, потом процарапал вертикальные. Вот на их пересечении получился этот хэштег. Что он обозначает? Есть находка в пещере на Гибралтаре, если не ошибаюсь, вот такого тоже, вероятно, неандертальского. Есть находка аналогичного хэштега в Южной Африке на орудии в пещере Бломбас, если мне память не изменяет. То есть похожие находки есть, и они даже, вот в данном случае, они начинают говорить, что это, может быть, одна культура была. Вот, потому что, ну вот, какие-то, может, это те же люди, или люди, которые как-то обменивались знаниями. Но узор слишком простой, мне кажется. Что, это то же самое. А почему строили пирамиды там? Вот там и тут строили. Потому что самая, как бы, очевидная геометрическая форма. Ну, да, да. Мы не знаем, почему хэштег. Пытались изобрести хэштег. Так, пожалуйста, вот там был где-то вопрос. Да, пожалуйста.
10: Здравствуйте. Спасибо за лекцию. У меня вопрос такой, возможно, более фундаментального характера. Недавно, не будучи вот специалистом в археологии, антропологии, начал спорить с родственником по поводу происхождения человека, и основной аргумент был против, грубо говоря, происхождения человека от обезьяны, в том, что невозможно изучить то, что было сотни тысяч лет назад, миллионы лет назад. Вопрос, как вкратце это доказать, и возможно ли это, и насколько вообще методология сейчас надежна, насколько у нее высокая разрешающая способность и каково соотношение категорических выводов каких-то относительно прошлого, особенно далекого, с предположениями, только вероятностями. Вот. Спасибо.
0: Ну, во-первых, вот если начинать с конца, то это слишком, слишком глобально, потому что вы понимаете, что одно дело, когда мы изучаем твердые вещи, то есть, например, мы изучаем кости, мы изучаем орудия, вот они есть, они нам даны в ощущениях, и очевидно, что это кости, значит, какого-то живого существа, очевидно, что это орудие. Вот. Ну, в некоторых случаях это не очевидно, но для специалистов это понятно. Вот. Другое дело, когда мы начинаем реконструировать, например, о их отношении в сообществе, о говорили ли они, о мечтали ли они. Вот. Да, это уже понятно, что в значительной степени это реконструкция, интерпретация, и там вероятностность возрастает. Я имею в виду, что это уже вот как бы большой процент предположений. Чем дальше мы отходим от твердых, так сказать, артефактов, тем больше появляется, значит, возможность для фантазирования. Хотя, конечно, как правило, в научных статьях исследователи это осознают и оговаривают. Если это как бы нормальное исследование, то там эта вероятность даже выражена в цифрах. Вот, значит, если мы говорим, как мы можем, что мы не можем исследовать то, что было миллион лет назад, мы не можем исследовать даже то, что было секунду назад, потому что это уже прошлое. Напрямую мы не можем. Вот даже, это, помнится, был у Билла Ная такой пример. Вот я смотрю на вас, но пока я, значит, на вас смотрю, свет-то летит ко мне, вы уже изменились. Я все время вижу только прошлое. Мы все время с вами имеем дело с прошлым, но напрямую, пока я буду к вам подходить, вы еще изменитесь. Постареете чуть-чуть. Короче говоря, вот, можем ли мы изучать в принципе прошлое? То есть такой философский вопрос. Возможны ли в принципе исторические науки? А это не только палеонтология, это и геология, это и астрономия, потому что когда мы смотрим на далекие звезды, мы тоже смотрим на далекое прошлое. Вот. То есть если мы можем предположить, если мы будем говорить, что мы вообще не можем, ну тогда, значит, ну вот такой солипсизм. Все, все есть порождение моего больного воображения. Вот. Если мы все-таки исходим из того, что наши ощущения нас, ну, наверное, не всегда обманывают, то по различным косвенным признакам мы можем делать выводы. Наши выводы надежнее, если эти признаки сходятся. То есть я спросил у вас время, я спросил вот оттуда время, и еще у кого-то, и сравнил эти три цифры. Я вижу, что двое часов показывают одно время, а третьи часы – другое. С большей вероятностью все-таки вот эти два показывают правильно, третий врет. А если у меня 9 часов, ну, разных приборов, я их сравниваю, вероятность выше. Это, конечно, все 9 могут врать. Когда мы, например, изучаем какие-нибудь памятники, мы их датируем, сейчас их датируют десятками способов. И если в разных лабораториях разными методами приходят к сходным результатам, ну, это все-таки вероятность, что, видимо, да, правильно, ошибки нет, вероятность выше. Хотя она все равно не будет стопроцентной никогда. И в науке вообще практически, кроме математики, вы никогда не имеете дело со стопроцентной вероятностью. Она может быть очень близка к 100%, но никогда не 100%. Вот. Не знаю, убедит ли это вашего собеседника. Да, пожалуйста. Да.
11: Спасибо за интересную лекцию. У меня вопрос про неандертальцев. Ну, насколько я знаю, по последним данным, неандертальцы признаны гораздо более развитыми и умными, чем считалось ранее. Существует ли какая-то связь между наличием неандертальских генов в геноме человека и когнитивными способностями, уровнем IQ.
0: Значит, такую связь пытались искать. Это будет немножко неполиткорректно, учитывая, что вообще неандертальские варианты генетически есть у неафриканцев и нет у африканцев. Вот, то как бы я бы хотел посмотреть на статью, где будут такие выводы делаться. Вот. Хотя, тем не менее, такие публикации есть. И показывается, что некоторые неандертальские варианты связаны с какими-то определенными когнитивными способностями, но каких-то вот очень серьезных выводов о том, что именно вот это вот скрещивание дало что-то не для иммунитета, не для, допустим, вот циркадных ритмов, не для кожной пигментации или там жироотложения, а именно для работы головы, каких-то таких вот заметных результатов я не видел. Вот. Хотя, ну, понятно, что вот эти неандертальские варианты, которые у нас есть, они рассеяны по всему геному, и, конечно, они попадают и в гены, которые связаны с развитием нервной системы и с когнитивными способностями в том числе. Но там всегда, когда просто начинают оценивать вклад каждого вот этого отдельного неандертальского варианта, там настолько, вот если их разложить по отдельности, там настолько мизерный вклад может быть, вот, что обычный ответ, значит, мы видим, что влияние есть, а вот какое оно, мы не знаем.
6: Вон у нас с той стороны тоже есть вопрос.
12: Добрый день, я на самом деле очень стесняюсь. Меня зовут Хесус, привет. Вот. И ваша лекция, на самом деле, ну, вообще, я ожидал немного другого, но в общем и целом я, в принципе, понял, что вы хотели сказать этим. Вы просто показали то, чем вы занимаетесь, и, в принципе, к чему может привести тот или иной вид деятельности, как раз-таки, ну, короче, были сейчас вопросы про то, что вот у вас был вопрос про то, что вы спорили с родственниками. Я стесняюсь чуть, извините. Где-то здесь был вопрос про эмоциональный интеллект как раз-таки. И был вопрос, опять же, тоже про... Последний вопрос про как раз-таки само развитие определенных индивидов, которые привели нас к тому, к той точке развития нашего интеллекта и, в принципе, нас самих, которую мы знаем сейчас. Но также нужно понимать тот факт, что наше общество довольно-таки молодое. И, во-первых, я могу ответить на ваш вопрос. Ну, не то, чтобы ответить спокойно. Вопрос был в том, что вы спорили о том, что кто был до человека. То есть, мол, это не обезьяна. Но если посмотреть, в принципе, на все развитие эволюционного...
6: Есть вопрос? Давайте, Александр, отпустим. После лекции можно пообщаться друг с другом.
12: А, ну,
6: все отлично.
12: Хорошо.
0: Будьте лаконичны, сосредоточьтесь.
12: Я просто переживаю очень сильно. Я не люблю людей. Извините, я люблю больше что-то изучать и смотреть. Вот. Так что, ну, в принципе, вопросов к вам у меня нет. Но я вообще на самом деле просто...
0: Спасибо. Да. Спасибо, что вы высказались.
12: Последний. На самом деле, я выслушал вопросы и, ну, понял, что на три вопроса, как раз-таки про эмоции, обезьяну и коммуникативные навыки, мы не смогли ответить, поэтому я хотел попытаться ответить на них, но раз так, то нет.
6: Можно после лекции вот найти молодого человека и кому интересно пообщаться. Спасибо. Крайний вопрос, наверное.
0: Что? Мы можем еще пообщаться, если еще в чате.
13: Добрый вечер. Спасибо за доклад, Дмитрий. Меня вот по первому вашему открытию, да, по столовке неандертальцев, где они, значит, кушали слоников, вопрос такой, почему такое количество особей хоботных на такой ограниченной территории, ведь если бы я был неандертальцем, и я бы где-нибудь его в саванне убил, то я бы, наверное, там все-таки его и съел, потому что тащить группой в 15 человек машину, которая весит 5 тонн, это не совсем правильно, тем более по дороге могут как бы конкуренты напасть, да, и отобрать добычу. Что они к апельхентам делали? Зачем они стаскивали в одно место?
0: Я не уверен, что они их стаскивали. Там какое-то было место, куда эти слоны почему-то приходили. Там, кстати говоря, во-первых, их наверняка гораздо больше, чем они нашли. Потому что вообще это карьер, где добывали торф или бурый уголь, что-то такое. И, короче говоря, значительную его часть его уничтожили.
13: Миграция какая-то там походила, возможно.
0: Кто же знает. Вот, я не думаю, что они их туда стаскивали. Скорее всего, они прямо их там на месте и делали. мы. Они сгоняли их туда, сами слоны туда приходили. Не похоже, что они их туда тащили. Вот. И там, кстати говоря, были расчеты, что, учитывая промежуток времени, значит, вот, за который это все накапливалось, там был, грубо говоря, там один слон за несколько лет. То есть это не то, чтобы они каждый день ходили и притаскивали слона. Раз в несколько лет они устраивали такую большую охоту, видимо, а потом, может, друзей всех созывали на праздник и вместе, значит, трескали этого слона. А потом еще несколько лет ждали. Но еще раз, это по тем слонам, которых нашли. Потому что большая часть этого памятника, к сожалению, уничтожена землеройной техникой. Так, такая вот грустная история. Так, в чате вопросов этих нет, нет особых. Нет, так, вопросов. Ну, давайте еще вопрос. Да, давайте.
14: Здравствуйте. Тоже не очень хочется позориться своими знаниями. Меня зовут Мария. Вопрос такой. Я, когда приезжаю мимо полей, да, я никогда не видела бегающих людей, археологов со сканерами. Как именно вы находите, где копать?
0: Значит, подавляющее большинство находок до сих пор делается случайно. Кстати говоря, на полях и без сканеров, а просто, например, колхозниками, крестьянами, которые копают колодец, или вот как вот в случае с этими, например, слонами, землеройной техникой, вдруг они видят, что из-под ковша посыпались косточки или черепки, или что-то такое. Если это сознательный работник, он сообщает начальству. Если начальство сознательное, оно сообщает ученым, понимая при этом, что с высокой вероятностью работа встанет. Вот, поэтому лучше вообще там выкопать это, выкинуть и никому ничего не говорить, к сожалению. Вот. Но, значит, помимо этого существует археологическая разведка. То есть вот в тех же самых, допустим, стоянках палеолитических, там сканер, если вы имеете в виду металлоискатель, то там он не поможет, потому что там металла нет. Но вот археологи ходят, например, по местам, где, значит, например, река размыла берег. И вот известно, что вот в этой местности река размывает берег, и там где-то есть выходы кремня. А кремень был ценным сырьем. И вот они ходят и смотрят, и в какой-то момент он видит выпавшие орудия из стенки вот этого размытого склона. Вот, и вот так, например, Хотылёва открыли. Вот. Сейчас уже используют иногда спутники. А пещеры? Пещеры, то есть выходят, осматривают пещеры. Но пещеры есть далеко не везде. Но там, где есть пещеры, да, спелеологи находят. Вот Homo naledi, я рассказывал, там нашли спелеологи. А вот австралопитека Сидибу Бергер описал целенаправленно. Он по сервису Google Земля находил места, где есть неизвестные карстовые пещеры, и целенаправленно туда шел. И он нашел их. То есть определенные места, где вероятность встретиться вот с такими находками выше. Там стоит искать. Были даже сервисы, знаете, что называется гражданская наука. То есть огромное количество спутниковых карт с высоким разрешением, например, там африканской саванны. Известно, что в африканской саванне в некоторых случаях древние окаменелости могут лежать прямо на поверхности. Вот их ветром, там, водой вымыло. Но вы никогда, если вы будете, как вот поисковик, целенаправленно обходить эти сотни квадратных километров, вы никогда все это не обойдете. И там, значит, спутниковые карты разбиты на квадраты. Любой желающий может заходить на их сайт, загружать случайный участок карты, смотреть на него. И если там видит что-то подозрительное, нажимать там кнопку. Типа, обратите внимание. Вот. И с помощью большого числа людей они, значит, вот так вот более эффективно ищут. То есть вы можете зайти и посмотреть. По-моему, правда, этот проект уже закончился. Вот. Поэтому, да, и, как правило, это случайно. В некоторых случаях это происходит целенаправленно.

0: Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Минздрав разрешил клинические испытания нового препарата против ботулизма. Он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Как пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко, это препарат на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного. При этом Мурашко не уточнил, когда испытание закончится. Мужчины в России живут в среднем на 10 лет меньше женщин, это заявили в Минздраве, и добавили, что основные причины этого – алкоголь, курение и меньшая приверженность мужчин заботе о своем здоровье. Москвичи тратят на платные медуслуги в среднем 25 тысяч рублей в год, а средний показатель по стране – 6 100 рублей на человека. На Москву приходится 24,5% от всего рынка коммерческой медицины. Энергетики могут привести к облысению, предупреждают турецкие хирурги. В составе этих напитков содержится много кофеина, витаминов и других ингредиентов, передозировка которыми вызывает отрицательные эффекты, приводит к повреждению волосяных фолликул и потере волос. Энергетики также обостряют другие заболевания, приводящие к облысению, утверждают специалисты. Около 40% россиян признали, что испытывают стресс. Самыми распространенными способами справляться с ним называют прогулки, время с близкими и вкусную еду. На четвертом месте оказались игры с животными, на пятом – правильное питание и прием витаминов. Алкоголь выбрали лишь 17% участников опроса.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. В последнее время очень много тревожных новостей поступало об опасных инфекциях и заболеваниях. Все мы знаем, что в России произошла вспышка ботулизма, достаточно масштабная. Еще совсем недавно были сообщения, что в Херсонской области возникла вспышка холеры и брюшного тифа, и что есть даже риск распространения. Так ли это? Как обезопасить себя от таких острых инфекционных и кишечных заболеваний? Обо всем этом мы не только будем говорить с директором научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководителем герпесного центра МНОЦ МГУ, врачом-инфекционистом, иммунологом, аллергологом, кандидатом медицинских наук Георгием Викуловым. Я начну с холеры. Основные причины появления холеры, как происходит заражение, правда ли, что контактно-бытовой путь не так распространен в случае холеры?
2: Холера относится к бактериальным инфекционным заболеваниям, и это достаточно классическая такая кишечная инфекция, но все в силу своих особенностей, в силу угрозы для жизни, отнесена к особо опасным инфекциям, на которые налагается в том числе международный карантин. Заболевания холерой в мире постоянно происходят. Источник заболевания – это человек или носитель холерного вибриона, механизм передачи фекально-оральной, а пути – это водный путь, алиментарный, то есть через загрязненную пищу также возможна передача, и реже контактно-бытовой. Но и решающее значение, конечно, имеет водный путь. Он является основным с точки зрения поддержания вот эпидемии, вот этих вспышек и даже пандемического распространения холеры.
1: И она очень быстро и стремительно распространяется, в этом ее главная опасность, да?
2: Да, может распространяться быстро, особенно вот пресноводная вода, загрязненная система канализации может стать источником, причем это бывает при землетрясениях, при войнах, купании в зараженном водоеме, а также употребление различных морепродуктов, которые термически недостаточно хорошо обработаны. Восприимчивость всеобщая вообще. То есть нет таких людей, которые не были бы восприимчивы к этому заболеванию. К сожалению, иммунный ответ кратковременный, антимикробный, но есть еще антитоксический иммунитет. Он сохраняется не более 3 лет.
1: То есть если ты переболел, есть шанс, что какое-то время ты не заболеешь вновь?
2: Ну да, но это нестабильный процесс. Зависит от объема заражения, от состояния иммунитета.
1: А вакцинация помогает?
2: Да, есть разные виды профилактики. Вакцинация относится к специфической профилактике. Применяют холерную вакцину или холерогенный анатоксин. Это вакцинация только по эпидемическим показаниям. То есть она не всем проводится. Может вводиться и в детском, и во взрослом возрасте.
1: Георгий Христович, если мы вернемся к тем сообщениям, которые появились о том, что в соседнем регионе с нами, на приграничной территории, возникла вспышка холеры. Вот как вы оцениваете риск в этом случае распространения холеры на ближайшие территории или на всю Россию?
2: Что касается возможных рисков, сейчас оцениваются источники различные в приграничных районах и регионах. Не исключается даже биологическая диверсия, но это пока не имеет абсолютного подтверждения. На самом деле холеру можно лечить и вылечить, но проблема именно в дефиците пресноводной воды, которая может возникать. Ну и, соответственно, правильная чистка зубов, мытье фруктов, овощей, особенно вот сейчас, летний, осенний период, чаще наблюдается заражение людей.
1: Какие основные симптомы у холеры?
2: Инкубационный период от нескольких часов до 5 суток, чаще 2-3 дня. Основная проблема – это обезвоживание. Оно причем настолько бывает сильное, что человек погибает просто от обезвоживания. Даже уже при стертой форме стул может быть уже до 10 раз в сутки, рвота до 5 раз в сутки, жажда выраженная. А вот уже при средней тяжести там увеличивается в 2 раза и количество походов в туалет и рвота, то есть человек теряет большое количество жидкости и микроэлементов, усиливается жажда, снижается диурез.
1: Еще хотела поговорить с вами о брюшном тифе. Дело в том, что, опять-таки, исходя из новостных сообщений, в той же Херсонской области вспышка не только холеры фиксировалась, но и брюшного тифа. Как вы оцениваете риски распространения брюшного тифа дальше?
2: Брюшной тиф – очень серьезное заболевание, также, которое передается от человека к человеку. Также фекально-оральный механизм передачи, если вовремя не распознается, может иметь очень серьезные последствия с цикличным течением, с интоксикацией. Но это бактериальная инфекция, вызванная возбудителем сальмонелла тифа, типичный представитель семейства кишечных возбудителей. Важно подчеркнуть, что источник инфекции здесь тоже человек. И также может быть как заболевший,

0: некоторых других заболеваний инфекционных вырабатывается стойкий, обычно пожизненный иммунитет. Ну и, соответственно, также существует вакцинация в отношении брюшного тифа. По эпидемическим показаниям она применяется.
1: А правда, что у брюшного тифа возможно хроническое носительство, в отличие от той же холеры?
0: Ну, это не то чтобы хроническое носительство, это хроническая форма заболевания. Да, такое возможно, да. При брюшном тифе изначально заболевание протекает остро, но может стать заболеванием, при котором могут быть признаки затяжного течения или даже признаки хронического течения.
1: Хотелось бы хотя бы немного поговорить о ротавирусе, очень распространенное кишечное заболевание, особенно в летний период. В чем главная угроза и можно ли от него защититься?
0: Ротавирусная инфекция – это вирусное заболевание. Ротавирусная инфекция в мире занимает первое место как причина вирусных диарей. Там также фекально-оральная передача возбудителя, также характеризуется интоксикация, и развиваются симптомы гастроэнтерита, тоже может быть обезвоживание. Но отличие в том, что возбудитель чаще поражает детей, реже взрослых. Взрослые тоже могут болеть. Но важно подчеркнуть, что существует очень эффективная вакцинация, которая защищает от последствий. А последствия достаточно серьезные. В частности, перенесенная ротовирусная инфекция или отсутствие вакцинации может быть причиной даже развития ювенильных поражений соединительной ткани, то есть ювенильного ревматоидного артрита. Такие случаи описаны. У детей до 3 лет ротавирусная инфекция очень сильно преобладает. И известно, что в мире от этого заболевания ежегодно умирает от 1 до 3 миллионов детей. Плюс еще важно подчеркнуть, что около 25% диареи путешественников как раз приходится на ротавирусную инфекцию.
1: Как не перепутать с обычным пищевым отравлением?
0: Ну, инкубационный период от 1 до 4 дней в среднем, а так может быть от 14 часов до недели. Есть различные формы течения, типичные, атипичные формы. Чаще всего заболевание начинается остро, с резкого повышения температуры тела, интоксикации, типичная диарея, повторяющаяся рвота. На максимальная выраженность первые сутки этих симптомов. Очень редко симптомы появляются только на 2-3 день. Важно подчеркнуть, что у некоторых детей маленьких может быть катаральное явление по типу респираторной инфекции. Это получается сочетание интересное, то есть похоже на простуду, и при этом есть еще симптомы кишечной инфекции.
1: Наверное, поэтому в народе называют это кишечным гриппом.
0: Хотя это неправильно, потому что не существует кишечного гриппа, потому что в кишечнике нет рецепторов для вирусов гриппа.
1: В случае с ротавирусом какой-то иммунитет вырабатывается хоть на какое-то время?
0: Заболевание ротавирусной инфекции в целом связано с тем, что у части людей, к сожалению, не формируется иммунный ответ. Но хотя у людей со здоровым иммунитетом у них может быть иммунный ответ и стертое течение.
1: А вот ботулизмом можно перебаливать несколько раз?
0: Ботулизмом можно болеть многократно. К сожалению, при ботулизме иммунитет вообще не формируется.
1: Мы сегодня говорили об острых, опасных кишечных инфекциях, о холере, брюшном тифе, о ботулизме, о ротавирусе. Моим гостем был директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпесного центра МНОС МГУ, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог, кандидат медицинских наук Георгий Христович Викулов.
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет». В студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, о новых лекарствах, врачебных тайнах. В том числе узнаем много интересного из истории медицины.
2: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: В конце прошлого года многие страны объявили о чрезвычайной ситуации с лихорадкой денге. Об эпидемии заявили бразильские власти. Также вирус распространился на Шри-Ланке. Больше всего подхвативших лихорадку фиксировалось в Коломбо. Власти Таиланда и Египта предупреждали туристов о распространении опасного вируса. Хотя он уже не новый. Лихорадка денге знакома человечеству с 18 века. Согласно историческим документам, люди впервые официально зафиксировали вспышку этого заболевания в 1779 году в Батавии, это в Индонезии, и в 1780 в Калифорнии. Но в те времена врачи еще не понимали, как она распространяется, об этом стало известно только в 20 веке. последующие годы болезнь также была зафиксирована и в других уголках нашей планеты. В 1897 в Австралии была геморрагическая лихорадка, сопровождающаяся высокой температурой и сильным воспалением суставов. Следующая вспышка

0: вспышка была уже в 1956 в Юго-Восточной Азии, где было обнаружено два чипа вируса. При изучении географического распространения стало понятно, вирус характерен для южных, жарких и влажных регионов. Возбудителями заболевания являются арбовирусы рода флавивирус. Преимущественно их переносчиками оказываются насекомые. Как правило, люди заражаются денге через укусы самок желтолихорадочных комаров. Они активно размножаются в теплых и влажных местах, особенно в глиняных сосудах, бетонных цистернах с водой. Ну, например, в современном мире местом их размножения все чаще становятся выброшенные пластиковые контейнеры для пищевых продуктов. Процесс передачи вируса денге выглядит следующим образом. Комары садятся на тело инфицированного человека или животного, сосут его кровь и тем самым тоже заражаются вирусом. После этого насекомое отправляется на поиски другой жертвы для получения крови и во время укуса пускает вирусы в следующий организм. Этот процесс происходит постоянно, поэтому в тропических странах необходимо всеми способами стараться избегать кровососущих насекомых. Симптоматика заразившегося человека очень разнообразна. В основном люди переносят заболевание в легкой форме в виде общего недомогания, но у туристов и людей, незнакомых с ним, все может происходить гораздо тяжелее. Головная боль, боль в области глаз, общее недомогание, слабость, тошнота, рвота, высокая температура, боли в мышцах и суставах, увеличение лимфатических узлов, конъюнктивит. В редких случаях при развитии болезни может начаться тяжелая форма денге. Для нее характерно общее поражение внутренних органов, а также инфекционно-токсический шок, тяжелое кровотечение, острая печеночная недостаточность, острая почечная недостаточность. Обезопасить себя от вируса денге пока невозможно, лекарства не существует. Но есть несколько рекомендаций, чтобы снизить риск заражения. Пользоваться средствами от комаров, носить одежду с длинными рукавами, не открывать окна на ночь, а также использовать средства от комаров в комнате, избегать стоячей воды. А еще необходимо поддерживать общий иммунитет, чтобы при заражении у организма были ресурсы на борьбу с болезнью и выработку антител. Что касается вакцины против вируса денге, она существует, ее одобрили в 2015 году, и она даже доступна во многих странах, но рекомендуется только тем, кто ранее уже переболел этим заболеванием. При повторном заражении высока вероятность развития особо опасной геморрагической формы заболевания. Про денге говорят, что вторая его инфекция хуже первой. Антитела, полученные в результате первого приступа, могут повысить риск более тяжелого заболевания, если вирусом заразиться позже. К тому же проблема в том, что в вакцине находятся живые клетки вирусов, так что в безопасности оказывается лишь сам привитый, а вот для остальных он обычный переносчик болезни.
1: Говорит, что...
0: Российскую вакцину сразу от всех видов рака испытают на добровольцах уже в следующем году. Об этом заявил глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. В начале июня стало известно об успешном испытании препарата на мышах. Тему продолжит Станислав Гладков.
2: В России успешно испытали революционную вакцину против всех видов рака. Об этом заявил глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Первое тестирование препарата провели на мышах, которым искусственно привили меланому. После этого одним грызунам ввели вакцину, а другим нет. На 15-й день, когда у животных начала работать иммунная система, ученые увидели большую разницу в размерах опухоли между привитыми и непривитыми грызунами. Все животные, получившие вакцину, остались живы. Ученый отметил, что терапевтическая вакцина создана на основе технологий, по которым в свое время делался препарат от COVID-19. Она будет вводиться уже заболевшим раком людям. Примечательно, что вакцина будет индивидуальной, то есть разработанной с учетом конкретных особенностей пациента. По словам Гинзбурга, препарат будет эффективен при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, а также некоторых видах рака, почек и меланомах. Однако ученые высказали небольшое сомнение, что один препарат способен решить столько проблем, ведь разные виды рака и возникают по-разному, и лечатся также разными способами. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев.
3: Универсальная вакцина от рака – это уже как-то, ну, звучит несколько избыточно, на мой взгляд, оптимистично, потому что онкологические заболевания, они чрезвычайно гетерогенны. И рак – это не одна какая-то болезнь, это множество разных болезней, множество разных вариантов опухоли, которые возникают из разных клеток, совершенно по-разному лечатся. И не существует никакого на сегодняшний момент универсального лекарства от этих заболеваний.
2: В то же время все медицинское сообщество с большим интересом наблюдает за созданием и испытанием этой вакцины и возлагает на него большие надежды. По словам Гинзбурга, клинические испытания препарата на добровольцах среди людей планируются к середине следующего года. Однако большинство экспертов уверены, что каких-то результатов по данным исследованиям стоит ждать не раньше, чем через несколько лет, уверен Андрей Пылев.
3: С одной стороны, безусловно, не может не радовать появление какой-то дополнительной опции для лечения наших онкологических пациентов. С другой стороны, на мой взгляд, точь фанфары, наверное, чуть-чуть преждевременно. Хороший ответ на мышах, с одной стороны, является положительной новостью, но понятно, что реакция на уже реальных пациентов может быть совершенно другой. Нам надо просто посмотреть, как будет развиваться событие. Безусловно, информация оптимистичная, за которой мы все следим с интересом, но мне кажется, что оценивать какие-то там начальные результаты мы сможем не раньше, чем через несколько лет.
2: Ежегодно онкозаболевания в России диагностируют примерно у 600 тысяч жителей. Количество заболевших в среднем увеличивается на 2-3% в год. Станислав Гладков, радио «Комсомольская правда».
0: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
1: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
0: Не только сигареты, но и вейпы ускоряют старение. Предположительно, именно из-за этих электронных устройств подростки сейчас выглядят старше своих лет. Так считают американские ученые. Из-за вейпов кожа теряет эластичность, становится тусклой, появляется акне, псориаз. Это преждевременное старение вызвано сочетанием высокой температуры, химических веществ и снижением притока крови к коже, вызванным никотином. Все это затрудняет восстановление кожи организма, говорится в новом исследовании. Свекла – уникальный овощ, который снижает уровень холестерина, приводит в норму артериальное давление и предотвращает образование раковых клеток. Об этом рассказал врач общей практики Сураджа Кукудия. В первую очередь терапевт назвал свеклу незаменимым продуктом для здоровья сердца. По его словам, этот овощ богат нитратами, которые организм превращает в оксид азота – молекулу, играющую ключевую роль в расширении артерий, снижении артериального давления и предотвращение болезни сердца. Помимо этого, продолжает врач, в свекле есть антиоксиданты, бетанины. Они снижают уровень холестерина и риск развития инсультов и инфарктов, а еще способны защищать от рака. Мясо и картошка признаны виновниками плохого сна и повышенной тревожности. Это если есть их на ужин. Жир повышает уровень гормонов стресса, а значит, может вызывать беспокойство, панические атаки и повышенную тревожность. Об этом говорят новые исследования. Ранее сообщалось только о том, что жир, содержащийся в гамбургерах, стейках, картофеле фри, увеличивает риск ожирения, а также повреждения кровеносных сосудов, питающих сердце. С вами была Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: В каменном веке все орудия были из камня. Изготовление этого скола преднамеренной формы на заготовке – это достижение, понимаете, очень большое. Это изделие, изготовленное по тем технологиям древним.
2: Где появляется идея передачи этой технологии?
1: Вы понимаете, что мы про эти взаимосвязи практически ничего не знаем. Выход человека из Африки, как таковой, это неоднократное мероприятие.
3: Знают, что наш далекий предок жил в пещере, имел руки до колен, не говорил, а лишь мычал и, не задумываясь, пускал в ход свою тяжелую дубину. Живя в гармонии с природой, он был не прочь перекусить своим ближним. Но многие ли осознают, что их привычные стереотипы — это своего рода энциклопедия заблуждений? Александр Очередной. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН, автор более 110 научных публикаций.
4: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
4: Я слышал, что каменный век еще не совсем даже закончился.
1: Ну, это смотря о чем говорите, какой каменный век имеете в виду. Конечно, для каких-то сообществ, которые на сегодняшний день живут где-нибудь в лесах Амазонии или где-нибудь в Папуа-Новой Гвинее, наверное, он еще не закончился. Но, безусловно, это искусственно изолированные сообщества на сегодняшний день. Конечно, с общей исторической точки зрения каменного века уже давно нет. И все эти сообщества живут в современном, ну, даже не знаю, как его назвать, железном или цифровом, это уж выбирайте, как вы хотите, веке. Ну вот мы разберемся, насколько на самом деле это верно и насколько каменный век был каменным, потому что это далеко не факт, как мы видим, из археологических находок в первую очередь. В каменном веке все орудия были из камня. Конечно, нет. Вот вы видите перед собой замечательный предмет. Это ручное рубило, возраст которого 1,4 миллиона лет. Из местонахождения Конса в Эфиопии. И эта находка сделана из кости гиппопотама. То есть вот это вот орудие, вот вы видите здесь реконструкцию его расположения на кости гиппопотама, современного гиппопотама, правда, расположение вот этой косточки, из которой было изготовлено это орудие. Ну и рисунок этого изделия. А также вот здесь вот, вот в этом углу слайда замечательную трассологическую картинку, то есть картинку со следами использования этого орудия в каких-то продольных функциях, по всей видимости, разрезания каких-то мягких тканей. Это очень древняя вещь, которая была изготовлена из кости. Следующее, целый набор изделий из стоянки Кастель-де-Гвидо в Италии. Замечательный совершенно памятник, где культурный слой представлен находками в большом количестве. Это поздний и нижний палеолит, ашельская эпоха так называемая. Находки представлены, значит, большим количеством костей крупных млекопитающих, в основном древних слонов. И вот из части этих костей сделана целая серия замечательных ручных рубил, замечательных изделий, которые целиком и полностью повторяют облик каменных изделий. Каменные находки в этих культурных слоях Кастель-де-Гвидо тоже существуют. Это возраст примерно 400-350 тысяч лет назад. Следующая уже граница нижнего палеолита и верхнего палеолита, и среднего, извините, палеолита. Это копья и рогатины из стоянки Щёнинген знаменитые, да? Вот копья и рогатины из Щёнингена – это замечательная совершенно находка, которая говорит нам впервые о использовании дерева в древнем палеолите, в каменном веке, возраст которого примерно 300 тысяч лет этого памятника. На самом деле, кроме копий и рогатин, в Щёнингене известно еще большое количество разнообразных деревянных изделий. Почему такая сохранность? Потому что это торфяник. Без доступа воздуха сохраняются изделия из дерева и доходят до наших дней. Вот. Здесь вы видите вот в углу слайда кончик вот этого изделия, одного из этих копий, с следами, которые говорят о процессе изготовления с помощью каменных орудий. Да? То есть это следы на поверхности вот этого вот изделия, вот этого кончика копья, которое говорит о каком-то строгательных движениях, да, строгании, отрезании отдельных кусочков дерева, отрезании сучков и так далее, выравнивании этих палок. Вот, в основном это сосна. Ну и вот видите, как это сохраняется в культурном слое, в торфянике, прекрасно, вместе с находками фаунистических остатков в большом количестве. Вот так выглядит экспозиция в музее города Хемниса с прекрасными моделями этих изделий. Дальше двигаемся в средний палеолит и видим, что большое количество изделий из кости. Специфический облик этих изделий, значит, большая трубчатая, крупная трубчатая кость какого-нибудь крупного животного, например, мамонта или носорога, или каких-нибудь бизонов, да, рассекается вдоль, и на вот этой продольной, на этом продольном фрагменте кости делается, из этого продольного фрагмента кости делается какое-то изделие. Изделие, как правило, делается ретушью. Ретушь – это такой специфический вид обработки, которая преобразует заготовку в орудийную форму. Так принято в терминологии специалистов по каменному веку говорить. Да? Вот с помощью вот этого определенного вида ретуши, вот тут вы эту ретушь можете видеть, на изделии из Бельсингслебена, замечательное большое продольное скребло, как мы бы это назвали, если бы оно было каменным орудием. На самом деле на кости тоже это большое продольное скребло. Вот. И такая же находка у нас есть замечательная из берющей балки. Ну, Бельсингслебен – это очень ранний памятник, а берющая балка – 2. Это памятник в нашей Ростовской области, в Константиновском районе, вот, который является абсолютно таким типичным среднепалеолитическим. Нижние части слоев берющей балки, нижние слои берющей балки культурные. Вот, и тоже такой же практически предмет. Ну, в верхнем палеолите расцвет костяной индустрии. Почему? Потому что верхний палеолит намного моложе. То, что вы видели сейчас на предыдущих слайдах, это возраст примерно 120 тысяч лет, старше 120 тысяч лет, 60-70 тысяч лет, чуть помладше, а это 35-40 тысяч лет. Понимаете, вот начальные стадии верхнего палеолита – это ориньякская общность культур огромная, которая начинается от Западной Европы и протягивается вплоть до долины реки Дон Российской Федерации. Вот, и одной из категорий ориньякской культуры – в кавычках, конечно, да, вот такой общности, культурной общности, является так называемый наконечник костяной, да, наконечник иногда с расщепленным основанием. И вот этот костяной наконечник, он практически одинаковый по форме во всех видах, во всех географических видах ориньяка. Вот здесь он очень хорошо представлен. Кроме того, значит, в верхнем палеолите, как я уже сказал, очень большое количество костяных изделий мы находим. И в памятниках, которые находятся у нас в Костенках в Воронежской области, как раз в долине реки Дон, есть замечательные совершенно изделия, уникальные по своей специфике. Это так называемые лопаточки. Вот вы эти лопаточки здесь видите. Это стоянка Костенки 14, где они впервые были обнаружены во втором культурном слое. Городцовская культура, так называемая. И вот в прошлом году они были найдены на стоянке Костенки 17. Функция этих лопаточек неизвестна до сих пор. Но это достаточно сложное изделие, которое подразумевает изготовление которого, подразумевает владение специфическими технологиями по обработке кости. Да? Это какое-то расплющивание кости, выравнивание кости и так далее и тому подобное. Как это все сделано, до сих пор толком непонятно. Вот. Ну, самые ранние у нас верхнепалеолитические слои – это Денисова пещера на Алтае. Там очень ранние даты, полученные радиоуглеродным методом совсем недавно. И там вот в этих слоях были обнаружены замечательные совершенно иглы с ушком. Возраст примерно 50 тысяч лет. Совершенно сенсационные результаты. Ну и в конце верхнего палеолита, это уже Западная Европа, это культуры Мадленского круга, так называемые, большое количество разнообразных гарпунов. Там целая история с классификацией этих гарпунов. Тоже очень известные вещи. Вот. Значит, поэтому мы можем сказать совершенно четко, что в палеолите изготавливались различные изделия, операционные цепочки, скажем так, материальной культуры человека включали в себя все мыслимые и немыслимые виды сырья, которые можно было преобразовать. Да, это был не только камень, но это были и органические виды сырья. Немножко попозже вы увидите дополнительные примеры. Следующий миф. У древних людей было очень немного типов каменных орудий. Рубило, скребло, наконечник копья. Ну, конечно, нет. Значит, дело в том, что тип – это изобретение ученых. Изобретение ученых, которое должно помочь классифицировать то, что мы не знаем. Облегчить для нас понимание того, что мы не понимаем. Да? Особенно это актуально для тех эпох в археологии, когда у нас нет прямых аналогий между тем, что мы находим, и тем, что мы, и тем обликом этого изделия, к которому мы привыкли. Вот, например, небольшое отступление. Мы имеем большое количество, например, ножей средневековых в находках каких-нибудь там, не знаю, средневековых курганных комплексов. Да? Мы находим эту вещь, мы понимаем, что это нож, потому что он выглядит как нож, современный нож. Но в каменном веке ножи выглядят немножко иначе. И для того, чтобы понять, что это нож, нужно провести специальную работу, да, которая основана на изобретении специальных методов анализа. И первый метод анализа в этом – это типологический анализ. Поэтому тип, как таковой, это не то, что представлял себе первобытный человек, когда изготавливал эту вещь. Он не стремился изготовить вещь какого-то определенного типа. Тип – это то, чем мы называем эту вещь для себя, да? Ученые, я имею в виду. Так вот, типов было на самом деле очень много, если можно так сказать. Конечно, вы уже понимаете, что это неправильное утверждение. Да? То есть разнообразие вещей было очень велико. Здесь вы видите очень хороший пример. Вот Франсуа Борт был такой исследователь во Франции, так сказать, отец современного палеолитоведения, можно сказать, во многом современного понимания палеолитоведения, который впервые изобрел и ввел в науку хорошо расчлененную типологию среднепалеолитических изделий для региона центральной, юго-центральной Европы и запада, и западной Европы. Да? И вот по мнению Франсуа Борда, в каменном веке, в среднем палеолите, а это эпоха, которая отождествляется с неандертальским человеком, да, он был специалистом в первую очередь в среднем и в нижнем палеолите, в самых древних эпохах палеолита, существует огромное количество разных типов изделий. Они по Франсуа Борду разные. И по этим изделиям Франсуа Борд расчленил облик разных индустрий. То есть он выделил индустрии разных типов. Вот здесь они перечислены. Мустье Кина, мустье Фераси, Пантийское, Левантийское и так далее. Мустье – это условное обозначение для среднего палеолита, эпохи среднего палеолита, которое было принято еще лет 20 назад. Сейчас мы говорим средний палеолит. В общем, типология – это изобретение ученых, вот, а на самом деле типов было большое количество. Вот на самом деле, вот обратите внимание на эту картинку. Здесь вы видите разные виды только наконечников, например. Да, это уже верхний палеолит, эпоха Солютрея, так называемая, для Западной Европы. Дальше вы видите разные виды скребков. Дальше вы видите разные виды резцов. Скребков и резцов вообще было немереное разнообразие. Если мы будем классифицировать эти вещи, люди на эту тему диссертации пишут, да, по классификации скребков и резцов. На самом деле, насколько эти диссертации имеют основание, это другой вопрос. Но, в принципе, классифицировать все это можно, потому что материал этому поддается. Он разнообразен. Вот. Еще замечательные виды изделий, которые не укладываются вот в эти общеупотребимые типологии в каменном веке, это так называемые немодифицированные орудия каменные. Да? Вот вы видите, как они выглядят. Это камни для шлифования специальные, вот из костенок, отбойники, вот, например, песты и абразивы из песчаника. Это тоже те виды каменных орудий, которые использовал человек и которые тоже приходится нам классифицировать и типологизировать для понимания того, как он действовал. Таким образом, значит, типология – это изобретение ученых, все это я уже резюмировал, вот, а разнообразие каменных орудий было очень велико. Самое распространенное орудие каменного века – каменный топор. И да, и нет, и скорее нет, чем да. Но с другой стороны, значит, если мы подумаем и посмотрим на коллекции, например, изделий самых-самых ранних эпох каменного века, с алдаванской эпохи, возраст которой около 2 миллионов лет, больше 2,5 миллиона лет, да, а может и больше, вот, то мы поймем, что грубые орудия для расчленения крупных туш животных существовали всегда. они начинаются именно тогда, когда еще человеческие формы, вот виды человека, да, находились в состоянии даже доэректоидном, да. Это были ранние габбелесы, может быть даже, да. Вот они уже изобрели тот вид орудий, который расчленял крупные туши. Есть целый ряд памятников, на которых эти орудия существуют в большом количестве, да. В данном случае вот здесь вот представлены памятники из Российской Федерации и из Франции. Тот вид топора, который мы привыкли понимать как топор, да, он возникает с неолита. Вот здесь вот вы видите этот топорик, его классификацию как топора мы можем четко устанавливать с неолитической эпохи, потому что там эти изделия изготавливаются для того, чтобы быть сформированы определенным образом и, скорее всего, насаживаться на какую-то рукоять. И у нас есть находки, где вот эти вещи с неолита насажены на рукоять, вставлены в муфту, там такое муфтовое крепление. В данном случае вот в чем сарказм ситуации, которую вам сейчас показываю. В данном случае вот это изделие из костенок первых, первого комплекса костенок первых, это очень изделие с очень большой историей, очень специфической историей. Оно было вначале идентифицировано как топор по своей форме. Потом был сделан специальный анализ следов использования на этом изделии, который подтвердил его использование как топора. А уже совсем недавно, ну, лет 30 назад, стали появляться свидетельства о том, что это изделие может быть не топором, а заготовкой для получения пластинчатых заготовок для изготовления из них потом орудий, то есть нуклеусом, как мы говорим, да, палеолитчики. То есть, понимаете, очень сложная история. С одной стороны, тут мы еще выходим на монофункциональность и полифункциональность изделий. Какая-то вещь могла быть совсем не той, которой кажется нам сейчас, грубо говоря. Вот. Однако, самое широкое распространение в каменном веке имели не определенные типы или категории изделий, а технологии. Технология – это то, что завоевало мир, так сказать, путем распространения человека по Ойкумене. И вот одна из таких технологий – это левуазская технология, которая изобретена была в конце Нижнего Палеолита, в начале Среднего Палеолита. И эта левуазская технология впервые дала возможность человеку получать серийно одинаковые изделия, серии изделий с помощью нехитрого преобразования той заготовки, с которой осуществлялось скалывание вот этого отдельного отщепа. Да? То есть что такое отщеп, я вам даже рассказать не могу, потому что не успею. Это скол преднамеренной формы. Изготовление этого скола преднамеренной формы на заготовке – это достижение, понимаете, очень большое. Да? То есть вы прогнозируете целый ряд операций, абстрагируетесь настолько, чтобы прогнозировать целый ряд операций. Дальше вы скалываете эту форму, у вас готовое орудийное, у вас готовое орудие, да? Потом вы еще раз эти операции повторяете на отдельности сырья, на валуне или на плитке кремня, и потом еще раз скалываете, и так продолжается до тех пор, пока у вас вот этот валун или плитка кремня не истощается до конца, и вы его просто не выкидываете или не переделываете во что-нибудь другое. В верхнем палеолите левуазская технология преобразовалась, крамольная вещь, преобразовалась, не забываем о возрастах, о которых мы говорим, в пластинчатое расщепление, пластинчатое скалывание. Однократно делается форма, одномоментно делается форма, с которой вы скалываете регулярные, то есть регулярные сколы получаете одинаковых пропорций, одинаковой формы, еще один технологический рывок вперед. Но рывок в нашем понимании десятки тысяч лет прошли, понимаете? Это для нас сейчас рывок. Вот я вам, у меня полчаса времени, понимаете? Я вам физически не успею рассказать про рывок. А про рывок – это хронология, это гигантские протяженности временные. Поэтому в верхнем палеолите человек получает возможность, благодаря вот этому развитию технологии, получает возможность делать изделия из одинаковых по форме заготовок. И вот эти одинаковые по форме заготовки еще раз завоевывают мир. Вот, поэтому мы можем сказать, что самое главное – это не фиксировать распространение каких-то отдельных типов в палеолите, которых могло быть много или мало, они могли быть широко распространены или узко распространены. Самое главное – фиксировать распространение технологий. Все остальное – это ответвление от технологического процесса. Следующими в каменные орудия были из кремня, изредка из обсидиана. Ну, это очень показательно. Конечно, нет, безусловно. Мы только что с вами сказали, что использовалось все, что угодно. Но использовалось в первую очередь то, что колется. Если мы говорим о каменном веке, то есть о каменных орудиях, то есть о изделиях из камня, как можно сделать изделие из камня? Либо расколоть камень определенным образом, чтобы у вас был длинный режущий край, да, максимально длинный режущий край, либо отшлифовать его так, чтобы у вас был максимально режущий край. Других технологий не существует. Физика. Да? И вот благодаря тому, что человек очень хорошо разбирался в физических характеристиках разных видов каменного сырья, он прекрасно знал, что колется, то есть что можно расколоть так, чтобы получить преднамеренно продуманную форму. Понимаете? А что сделать, а какие виды каменного сырья такой обработке не подлежат? Например, граниты. Граниты расколоть невозможно. Вы его просто разобьете, он у вас разлетится на мелкие осколки, да, кристаллическая решетка. А вот кремни, обсидианы, эффузивы всякие, да, некоторые виды песчаников, некоторые виды известняков, огромный спектр этих пород. И вот здесь вы видите примеры. Например, кварцованный доломит из раскопок на Таманском полуострове. Очень-очень древний памятник, порядка 2 миллионов лет. Грубые рубища, орудия, чопперы из того же памятника. Например, вот памятник в Северной Осетии, Муштулук-Талагат. Замечательная совершенно стоянка. Острие, вы видите, левуласское, да, которое изготовлено из микрокварцита. Ну и вот выпуклое боковое скребло из верхнего палеолита. Это уже поздняя эпоха. Костенки – это песчаник. Мы сами это скребло чистили на культурном слое, и оно в таком состоянии находится, да, цементирующий состав уже оттуда ушел, что, к сожалению, оно практически рассыпается, приходится его закреплять. Дальше, значит, стоянка Гараджа, Азербайджан, Нижний палеолит, Ашельская эпоха. Совершенно разные виды сырья. Ручные рубилы, изготовленные из галечников, которые несла Кура. Река Кура, вы знаете, да, течет в Закавказье. Вот, впадает в Каспийское море, как и Волга. Вот, и то, что Кура вымывала, переносила, выносила частично, значит, с разных регионов, через которые протекала, вот, пожалуйста, используется человеком для изготовления изделий. Дальше, Северный Казахстан. Это только те материалы, которые прошли через мои руки. Вот, например, замечательные кремнистые, из кремнистого алевролита изделия, которые тоже среднепалеолитические, которые великолепно выглядят и великолепно колятся. То есть они хорошо подготовлены для того, чтобы быть преобразованными во что-то. То есть не подготовлены, а они имеют ту структуру, да, которая позволяет с ними работать. Ну и так далее. Вот. Есть еще замечательные, например, на русской равнине широко распространены так называемые сливные песчаники, особенно в восточной части русской равнины. Вот стоянка Непряхина, великолепные наконечники из сливного песчаника. Таким образом, конечно, спектр был очень большой, сырьевой. Дальше. Каменные орудия грубые, тупые, в подметке не годятся металлическим. Ну, это надолго. Конечно, нет, безусловно. И тут надо сказать, что каким образом мы можем понять функции этих изделий. Во-первых, конечно, у нас есть вот такие находки, например. Да? То есть в верхнем палеолите мы можем совершенно спокойно говорить о том, что у нас есть определенные вещи, найденные в культурном слое, которые, в функции которых мы сомневаться не можем. Да? То есть вот это вот вкладышевые орудия, остов делается, заготовка из фрагмента какой-то кости, например, фрагмента там, трубчатой кости или фрагмента ребра какого-то, да? Туда вставляются вот такие вот микропластиночки мелкие, кремневые, одна в одну буквально у вас, длинная режущая кромка возникает. Конечно же, это какое-то орудие для разрезания каких-то крупных массивов мяса, например, да? Или каких-то крупных органических вещей. Вот. Кроме того, есть в более поздней эпохе уже, ну вот, со стоянки Талицкого прекрасная совершенно находка. Вот такая вот, это Южный Урал. Тоже верхний палеолит. Ну, в мезолите и неолите есть еще значительное количество находок вот таких вот вещей. Просто они сохраняются. Органика сохраняется лучше, да? Вот, кстати говоря, насчет топора. Вот посмотрите, там есть находка вот такого топора с муфтовым скреплением, о котором мы говорили немножко раньше. Вот, это один вариант. Второй вариант таких находок. В последние годы возникает большое количество, даже какая-то мода на поиск этих вещей пошла. И, честно говоря, и мы ожидаем в наших раскопках тоже таких находок хотелось бы. Это клеящие вещества, которыми первобытный человек, начиная с неандертальца, крепил каменные изделия к какой-то основе. Эта основа была органическая, тоже специально изготовленная. То есть любая орудийная форма может быть нами понята как двусоставная. Каменное изделие, часть одного орудия и какая-то деревянная или костяная основа, часть того же самого орудия. Технологии по изготовлению вот этих вот клеящих веществ, ну, сейчас я не знаю, сколько статей на эту тему написано, это очень модная тема, да? У нас в науке о каменном веке тоже есть такая вещь, как мода. И все сразу туда ломанулись. Вот. Давка начинается. И вот буквально последняя, значит, статья немецких коллег на эту тему 23-го года «Реконструкции по изготовлению из дегтя методом сухой возгонки». Очень специфическая штука. Вот. А началось все вот с этого маленького, вот этого и вот этой вот масюпунечки. Это стоянка Кёнигзауэ около Ашерслябенского озера в Германии, в Саксонии. Там было еще в 70-е годы раскопана прекрасная совершенно стоянка среднего палеолита, замечательная, неандертальская, с очень красивыми изделиями. И вот одной из находок была вот эта вот маленькая, совершенно был маленький фрагментик смолы с отпечатком большого пальца человека на ней сверху. Дальше, значит, трассологический анализ. Ну, трассология – это наука о функциях изделий. И когда вы находите в культурном слое какой-то набор каменных изделий, функция которых вам непонятна, а таких изделий будет 95% из того, что вы нашли, да, если не 99,9%, у вас есть специалисты, которые занимаются трассологическим анализом. И этот трассологический анализ был специально изобретен Сергеем Аристарховичем Семеновым, нашим соотечественником, в 50-е годы послевоенные уже оформился окончательно этот анализ, как помощь археологам для того, чтобы понять функции древних орудий. Но этот анализ не только микроскоп. Да, о чем идет речь? О том, что вы вещь смотрите под микроскопом, находите следы от использования на кромках этих, на лезвийных кромках этих изделий различных, да, и выносите свое суждение. На самом деле нет. Это очень сложное направление в науке, где вам нужно создать экспериментальную базу, эталонную базу. С помощью экспериментов создать эталонную базу, на основании которой вы будете уже судить о функциях изделий, которые находите в культурном слое. То есть вам нужно иметь что-то для сравнения. Трассология больше всего напоминает криминалистику. Это очень жесткая, четко регламентированная наука. И вот здесь вы видите, как наши студенты и аспиранты занимаются вот созданием таких эталонных изделий. То есть что такое эталон? Это изделие, изготовленное по тем технологиям древним, да, не как сегодня, а по древним технологиям, без болгарок, без ручных дрелей и всего остального. Да, вот. И используется это изделие в каких-то определенных видах работы. Резание, строгание, рубки, копание и так далее. Дальше вы набираете определенное количество этих изделий. Они, как правило, сделаны из разного сырья. И сравниваете следы, которые остались на их кромках, лезвийных кромках, с тем, что вы имеете в археологических коллекциях. Вот. Ну и трассологическая наука, наука о следах, предполагает еще различные совершенно варианты использования этих эталонов. Да? То есть вы можете ими строгать, снимать шкуры, мездрить эти шкуры, делать пушение бахтармы, знаменитое, да, превращение шкуры в замшу и так далее и тому подобное. Это метать, изучать их износ на этих эталонах, чтобы потом сравнивать. Вот так.
4: Спасибо. Мне было интересно послушать, но сейчас каменный топор вам вряд ли поможет.
3: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
4: И в руках у него маленький, правда, каменный топорик. Василий Новиков, кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра исторического факультета РГГУ, автор 50 статей, монографий и...
5: Спасибо.
4: Прочее.
5: Мы с вами коллеги по фронту, конечно, в любом случае, но
6: Я вот послушал предыдущие доклады, послушал ваш доклад. У меня не укладывается в системе следующее понимание. Я как бы два вопроса сразу задам. Мы, наверное, попробуем на них ответить. Вы попробуете. Первый вопрос. Вы как-то обходите его стороной все время. Вы говорите о повсеместном распространении некой каменной индустрии. Ну, то есть в разных группах человеческих обществ появляются каменные орудия, которые можно пытаться там типологизировать, сделать какую-то классификацию. Распространяются они повсеместно. Но мы с вами, вот предыдущие коллеги, сколько выступали, антропологи, человеческое сообщество маленькое, группы маленькие, торговых путей как таковых нет. Как это может происходить и иметь характер некой повсеместности? Я вот этого не очень понимаю. И, ну, не услышал это в ответе, ну, как бы, в принципе, так как-то аккуратно. И второй мой вопрос. Когда мы разговариваем, и вы упоминали ножи из курганов, в частности, это такая понятная вещь, и на основании там ножей, мечей, предметов, там, всяческих украшений, мы, когда работаем со средневековым материалом, в частности, выстраиваем... Ну, типологии понятные, изменения, а самое главное, эти вещи помогают нам делать некие даже этнические привязки, ну и какую-то реконструкцию, связанную, там, не знаю, с распространением какой-то археологической культуры. Вот я посмотрел на каменные орудия в массе, да, а они позволяют с этим как-то вообще работать? Или все эти вот заключения, они очень умозрительны? Ну, то есть я не услышал какой-то системы. Можно прокомментировать?
1: Да, значит, смотрите, когда мы составляли мифы, о которых я сегодня должен был рассказывать, мы, конечно, упустили один миф, а его надо было обязательно включить, хронологический. Дело в том, что когда вы говорите о распространении человеческих коллективов, очень мелких, небольших, да, маленьких, когда вы говорите о отсутствии торговых путей и всем остальном, нужно не забывать о том, что все это умножается на гигантские возраста, о которых идет речь. Выход человека из Африки, как таковой, это неоднократное мероприятие. Их было много. Сколько, мы не знаем, честно говоря. Да? Распространение человека по Евразии шло разными путями, не вдаваясь сейчас в подробности, потому что это предмет ломки копий между учеными постоянной. Да? И это тоже проходило сотни тысяч лет, это мероприятие. Да? То есть это периодические пульсации населения, как мы понимаем сейчас, то туда, то обратно, то туда, то... Если мы говорим, например... о среднем палеолите или о конце нижнего палеолита или о верхнем палеолите, это уже входит в систему с климатом очень жестко, да, потому что оледенение периодически... Сейчас я перейду к ответу на ваш вопрос. Оледенение периодически меняет климатическую ситуацию, по крайней мере, в северной части Евразии. Вот это сильное влияние оказывает на продвижение населения, все это растягивается во времени. Значит...
6: Я можно вклинить? У меня
1: да.
6: То есть вы полагаете, что даже вот это импульсное, длительный выход из Африки, когда маленькая группа, количество которых там 10, 5, 7 человек, предположим, они там вынесли технологию обкалывания какую-то, значит, вынесли, кому-то успели там передать, и вот этот вот процесс через эти 10 человек в течение даже очень длительного времени может привести к некому повсеместному распространению некой единой... не знаю, хорошо, возьмем каменную индустрию, я не говорю про клеение там и про, про прочие истории, и дать какую-то общую картину, связанную с человеческими обществами там в Европе и в Африке одновременно. То есть это так у вас выглядит в этой системе?
1: Да, безусловно, это так и есть. Это не то, что так выглядит, понимаете? Просто когда мы с вами говорим о том, что, например, первые эректоидные формы вышли за пределы Африки, да, они вынесли с собой очень древние алдаванские индустрии. Дманиси, памятник которому... около 2 миллионов лет, там 1,7, понимаете? И вот дманистская индустрия дальше продолжения не имеет в Евразии, да? Это была своего рода инновация, если можно так сказать, для такого примитивного облика индустрии, для индустрии такого примитивного облика, которая не вышла никуда дальше, она не закончилась ничем, не продолжилась. Дальше откат как бы обратно, да, и начинаются... очень древние технологии нижнего палеолита, тоже пришедшие пока непонятно откуда, скорее всего, тоже из Африки, да, через Израиль, через Убейдию, через Левант, потом на Кавказ, потом распространились как-то по Европе и так далее, понимаете? Может быть, зашли еще с Востока, может быть, зашли через Магриб из Испании. Это все пути распространения технологий. Кроме... человек всегда идет под ручку с технологией, понимаете?
6: Безусловно, бесспорно, когда мы говорим о более поздней истории. Но здесь вот у меня все равно остается вопрос, когда приносят технологию туда, где ничего нет, ну, они приходят на территорию из-за климата, окей, пусть будет так. Приходят, садятся, опять-таки малая группа, они там что-то в этой закрытой группе делают, даже ходят там за источниками пропитания, все понятно, ни с кем не встречаются, потом эта группа так или иначе, ну, она погибает, вымирает,
1: да, погибает,
6: еще что-то вымирает.
1: Да.
6: И с ней умирает технология, потому что, как мы с вами знаем, месте, носитель, да, технологии — это человек, который умеет делать что-то.
1: Естественно.
6: И он должен иметь сознание, что нужно вот прийти сюда и рассказать своему соплеменнику. Это понятно. А когда нету взаимосвязи вот такой межкультурной, межплеменной, где появляется идея передачи этой технологии?
1: Вы понимаете, что мы про эти взаимосвязи практически ничего не знаем для каменного века. Это один из самых краеугольных вопросов, огромных вопросов для каменного века. Как оценить влияние одной культуры на другую? То, о чем вы сейчас говорите, понимаете? Во-первых, культура это или нет для древних этапов каменного века? Потому что здесь есть нюанс.
6: Вопрос второму, да, это культура или нет?
1: Здесь есть нюанс, да, культура это или это ответ на вызов того биоциноза, частью которого является человек.
5: А вы что думаете, понимаете, по этому поводу? Тогда
1: я за культуру. Я только за культуру. Я человек культурной принадлежности, скажем так, в палеолите. Да? Но есть целые когорты ученых, исследователей, которые говорят, что культур, например, в нижнем палеолите не было вообще. Что культура начинается только с верхним палеолитом. Есть такая точка зрения, понимаете? Так вот, я возвращаюсь к нашим баранам. Передача технологических инноваций каких-то, она осуществляется очень быстро. Если мы посмотрим по средним векам, например, есть масса примеров, когда какая-то эпоха за сотни лет охватывает гигантские пространства. Например, скифская эпоха, да, скифская триада. Мгновенно от Алтая до, черт знает, до дальних границ западных, понимаете? Вот, огромное пространство. То же самое, скорее всего, было и в каменном веке. Мы можем это предположить.
6: Разная степень мобильности, да? Можем тоже.
1: Конечно, на это влияла степень мобильности, близость к ресурсам и так далее и тому подобное. Огромное количество. Климат, естественно, влиял, понимаете? Ну, много
6: хорошо, вот тогда второй вопрос, который дополняет, да, первый. Вот вы поклонник как бы культурного, да, распространения, да? Вот это каменная индустрия или индустрия, связанная с костью, клеением и прочее, они могут нам позволять этнически что-то выстраивать, какие-то группы, выделять какие-то комплексные археологические культуры? Потому что в основном-то вы оперируете памятник такой, памятник такой, памятник такой. Причем индустрию каменную вы распространяете глобально на все, да? То есть, но внутри у вас только памятники. Ну, в основном, получается, для ранних этапов.
1: Нет, ну вы понимаете, это ж глобально распространяется индустрия какого-то определенного облика, да, этот облик имеет свои границы. Внутри, ну, это та же самая классификация, да, как мы будем классифицировать. Внутри вот этой большой общности у нас подразделение на какие-то отличия по каким-то отдельным характеристикам, так оно сужается, сужается, сужается, сужается. В итоге мы можем, конечно, прийти к одним, двум, одному, двум, трем памятникам, которые очень похожи друг на друга по материальной культуре, и мы можем выдвинуть предположение о том, что это какой-то один коллектив. Этнически он одинаковый или не этнический, или еще как-то он одинаковый, мы не знаем. Но материальная культура у него была похожая. Таких примеров у нас немало на самом деле. Для верхнего палеолита в основном. Для среднего тоже есть, для нижнего еще меньше. Да? Общая закономерность для всего палеолита. Чем древнее, тем меньше данных. Вот. Такое сказать можно, но насколько это связано с этнической принадлежностью, честно говоря, на сегодняшний день ответа нет.
6: То есть мы пока все равно находимся в неком...
1: Ну, таком... Пока мы этого не знаем. Можно ли сказать, что вот это были люди одного этнического круга, а это были люди другого этнического круга, и являются они родственниками, в каких они отношениях не являются? Мы этого сказать не можем. Это уже другие методики для анализа должны быть изобретены, понимаете, использованы для того, чтобы ответить на этот вопрос.
6: А скажите мне, поскольку осталось, да, еще время, я все-таки так еще один маленький успею так, конечно, вопросик задать. Смотрите, вот вы опять-таки в докладе сказали о том, что вот эта вот техника клеения, обнаружение клеевых масс, это такое новое открытие, которое недавно, ну, локализовано, ну, относительно недавно с точки зрения...
1: У раскопки 72-го года.
6: Да, но это в наших недавно.
1: Да.
6: Вот скажите, вы строите определенную там реконструкцию там с культурной точки зрения, с развития памятников, индустрии, а мне кажется, поскольку вот это изобрели не так давно, то огромный массив информации, который был, ну, не понят и утерян, он как-то не реконструируется и не позволяет вам делать, ну, вот эти ваши построения более точно. Ну, то есть до 70-го года клевые массы мы не знаем. Неизвестно же, что было каменным веком, занимаются очень давно.
1: Да.
6: Да. Упущено было что-то, что делает, ну, в целом выводы по построению такого очень эфемерного материала, ну, будем честны, он более эфемерный, чем в Средневековье, ну, достаточно условными.
1: Ну, он не то, что эфемерный, тут я с вами в определении, конечно, не соглашусь, потому что ну, палеолитчик, да.
6: Я так немножко...
1: Но, возможно. Значит, дело вот в чем, понимаете, после того, как что-то обнаруживается на каких-то новых памятниках, изученных с новыми методами фиксации сейчас, да, естественно, огромное количество исследователей ныряют в старые коллекции и ищут там что-то типа этого же. И находят. И вот сейчас, например, недавно была статья по памятнику Ле-Мюстье во Франции, да, где нашли вот те же самые клеящие вещества на старых, давным-давно изученных, уже опубликованных неоднократно изделиях, понимаете? То есть, так как мы сохраняем археологические коллекции, слава богу, а не выкидываем их после публикации, понимаете, мы имеем возможность к ним вернуться и иногда что-то новое найти в уже якобы давно изученном.
6: Спасибо.
4: Благодарю. Вредный оппонент получает от нас подарочки. Вам, да. Я прошу зрителей проголосовать, оценить, насколько вредным был Василий. Пожалуйста, проголосуйте. Вопрос прислал наш очень независимый, неподкупный зритель. И мы сейчас на него посмотрим.
7: Утверждают, что каменный век не был каменным. Просто до наших дней дожили только орудия из камня. Дерево, кость и прочие материалы истлели. Ну а что, если в этот список добавить железо? Посмотрите на старые железные изделия. Уже за несколько десятилетий проржавели насквозь. Средневековые находки вообще труха. Очевидно, что если десятки тысяч лет назад людям были доступны великолепные изделия из стали, археологи просто не смогут их найти. Все рассыпалось в пыль. А что вы так изменились в лице, дорогой археолог? Я всего лишь развиваю вашу мысль.
1: Да, ну, для того, чтобы ответить на этот замечательный вопрос, нужно пару раз поучаствовать в археологических раскопках. Вот, вашему вредному оппоненту...
4: Пригласим.
1: Да, может, пожалуйста, приезжайте. У вас есть с ним связь какая-нибудь?
4: Ну,
1: сообщите.
4: Такая
1: пусть,
4: астральная.
1: Пусть приедет, да. Так вот, значит, дело в том, что археологические...

0: Даже если не останется ничего, организация пространства, а мы изучаем пространство, культурный слой — это вариант того пространства древнего, который до нас доходит сейчас, да, в видоизмененном виде, естественно, да, вот вариант организации этого пространства будет нам говорить о том, что, извините, товарищи, это не палеолит, а это что-то более позднее. И таких примеров очень много. Оппонент, видимо, хорошо разбирается в археологии, например, эпохи бронзы или, например, раннего железного века, где у нас каменные изделия использовались славянами, использовались в культурах бронзы очень широко и часто. И расщеплял человек камень примерно по тем же технологическим цепочкам, операционным цепочкам, как это делали в палеолите. Потому что это физика. Понимаете, другого ничего не выдумаешь, физику не изменишь. Вот. Но это были поселения бронзовой эпохи. То есть у них была организация поселений другая, не такая, как в палеолите, понимаете? У них была технологическая цепочка была разных, касающаяся разных находок тоже иной и так далее. То есть контекст другой. Поэтому, когда мы часто находим какие-то, например, каменные вещи в нехарактерном геологическом положении, да, мы сразу понимаем, что нам стоит задуматься о том, что это может быть не палеолит, а что-то более позднее, например. Да. Это происходит очень часто, поверьте, практически каждый полевой сезон. Контекст.
1: Спасибо. Вопрос, присланный Аленой Абрамович, звучит так. Что о жизни древних людей можно сказать непосредственно на стоянках при раскопках? Или любые выводы делают только потом, в кабинетах, на основании собранных данных?
0: Ну, конечно. Дело в том, что, понимаете, без раскопок археология умирает. Когда вы сидите в музее и занимаетесь вот этими вот классификациями каменных орудий, которые являются у вас уже элементами постоянного хранения каких-то музейных фондов, да, это уже не совсем-то археология. Можно, конечно. И какой-то коэффициент полезного действия у вас будет, понимаете? Но когда вы скрываете непосредственно тот уровень, из которого это изделие происходит, когда вы видите, как они относятся друг к другу на культурном слое, какова степень сохранности этого культурного слоя, какие объекты вы можете там выделить и так далее и тому подобное, это совершенно бесценная информация, которую никакая музейная коллекция никогда не заменит. Мало того, даже при современных методах фиксации, которым вот несколько лет, да, эта информация еще более бесценной становится, потому что теперь у нас появляется возможность зафиксировать практически все. Мы сейчас можем сделать просто модель электронную любой поверхности, любого уровня, которую нам надо оставить для себя навсегда. Понимаете? Это сейчас делается, эти технологии существуют, мы их используем в нашей работе. Вот без этого, понимаете, можно бесконечно долго заниматься перекладыванием вещей из одной кучки в другую кучку. Может быть, будет какой-то результат. Но без культурного слоя никак, без полевых работ никак. Любые планиграфические исследования, да, а планиграфия – это наука о реорганизации пространства древним человеком, да, в пределах того места, где он жил в каждый конкретный момент. Без полевых работ планиграфические исследования обречены на выхолащивание. Это моя точка зрения.
1: Так, Александр, готовы ли вы теперь к блицу?
0: Всегда.
1: Это значит, что максимально лаконично, я понимаю, что это непросто, максимально лаконично, кратко отвечать на вопросы в течение 3 минут. Готовы?
0: Ну, если у меня получится, я первый раз.
1: Давайте посмотрим.
0: Давайте.
1: Итак, поехали. Дробышевский на одной из лекций рассказывал про понтовое рубило огромного размера. Есть ли еще примеры таких бесполезных, но понтовых орудий?
0: Ну, во-первых, почему бесполезные? Да, есть.
1: Какие привычки у людей сохранились с каменного века?
0: Не перечислить?
1: Не знаю.
0: Любовь к труду, точка. Да.
1: Когда появились специализированные орудия для нападения и защиты от сородичей, ближних и дальних?
0: С самого начала каменного века, с самой большой древности.
1: Благодарю за интересный доклад. Скажите, где можно сейчас научиться технологии изготовления каменных рубил?
0: Ну, этому можно поучиться много где. Желательно непосредственно в компании со специалистом. Хотя есть масса роликов в YouTube и ВКонтакте, где можно это все найти. Желательно выехать куда-нибудь в поле, где этим занимаются профессионалы, сесть рядом и вас научат.
1: Возможно ли прожить пару дней, используя только древние каменные орудия труда?

0: Да, можно.
1: Как мы можем судить о их быте, если от них остались только несколько костей?
0: От кого от них? Каких костей?
1: Если предположить отсутствие ограничений в выборе, то, найдя скелет неандертальца в полный рост, какую экспертизу вы закажете в первую очередь?
0: Найдя скелет неандертальца в полный рост?
1: Да.
0: О, Господи. Станислав Владимирович позову.
1: Какое бы орудие или явление вы показали бы древним людям, если бы переместились в прошлое?
0: Еще раз извините.
1: Какое орудие вы бы показали древним людям, если бы переместились в прошлое?
0: Современное орудие?
1: Не знаю. Любое.
0: Нож?
1: Пользовались ли первобытные люди столовыми приборами?
0: Думаю, что да, но специфическими.
1: Раз каменный век не такой каменный, получается, это костный или костяной век?
0: Каменный век – это условное наименование. На самом деле, конечно, это каменно-органический век, скажем так.
1: Есть ли археологические реконструкции, позволяющие оценить долговечность палеолитической обуви?
0: Не знаю.
1: Какая самая впечатляющая находка каменного века вам попадалась?
0: Одно из самых замечательных, то, что я держал в руках, это гигантское двусторонне обработанное изделие, гигантский бифас из коллекции Таганрогского музея. Найденный, к сожалению, это подъемный материал, 28 сантиметров. Вот такая вот замечательная штука. Асимметричное изделие, скорее всего, нож среднего палеолита, находится в Таганрогском музее.
1: Из тех изделий и орудий, которые известны вам, применение большей части известно или нет?
0: Большей части нет.
1: Использовались ли человеческие кости для изготовления орудий?
0: Да.
1: В каменном веке была религия?
0: Безусловно.
1: Из орудий, которые вы находили, какое самое большое расстояние было от места создания до места потери или находки?
0: В литературе известно до нескольких метров.
1: 16 вопросов.
0: Мало?
1: Я не помню. Узнаем в конце дня. Так, переходим к более спокойному, так сказать, темпу вопросов. Прошу.
2: Здравствуйте, Сергей, Москва. У меня вопрос. Вы рассказывали про то, что в Германии в известняках сохранились деревянные изделия. Расскажите, пожалуйста, нашли ли луки и как вообще, в том числе, обстоят дело с составными луками? Может быть, костные части есть? И когда это датируется? Каким периодом?
0: Сергей, да?
2: Да.
0: Дело в том, что, во-первых, это не известняки, во-вторых...
1: Торфяники.
0: Да, это торфяники. Во-вторых, это та эпоха, когда о луке еще никакой речи вообще не идет. Лук у нас, может быть, возникает в самом конце верхнего палеолита. Может быть. Есть специальные исследования на эту тему. Да? Для начала это дротики, еще с эпохи начала середины верхнего палеолита, это изготовление дротиков, наконечники для дротиков мы фиксируем в большом количестве, да, наконечники с боковой выемкой, так называемые пуантокраны, да. Есть еще целая замечательная, очень известная культура, которая называется стрелецкой, наконечники с вогнутым основанием у нас в Российской Федерации. Это тоже верхний палеолит, ни о каких луках пока речь не идет. Это копья или рогатины. Вот эти вот изделия, которые найдены в Шёнингене, это палки-копалки в большом количестве, как мы знаем из нашей школьной программы, да, аналог чего-то этого, да. И вот такие вот изделия для поражения с помощью длинной палки, заостренной, понимаете? Можно их называть копьями, можно рогатинами. Но о метательном вооружении мы можем говорить устойчиво, вернее, о метательном вооружении, имея в виду лук в первую очередь, да, только с конца верхнего палеолита. Тем более о каких-то составных технологиях изготовления луков. Лук и средний палеолит – это не одно и то же. Лук и начало верхнего палеолита – это не одно и то же. Луки появляются намного позже. А составные изделия в палеолите – это может быть и метательное вооружение, если мы говорим о копьях, например, да? Но это не связано с использованием физики, вот натягивания и всего остального.
1: А древнейший лук – это не эцы, случайно?
0: Древнейший
1: лук археологический, есть более древние?
0: Нет, может быть, сама находка – это и эцы, может быть. Я луками не занимаюсь, не моя специальность. Может быть, это и эцы, да? Но у нас, я вам говорю, луки или дротики можно реконструировать по наконечникам, понимаете?
1: Я знаю.
0: Вот, а наконечники у нас появляются в определенную эпоху, понимаете?
1: Так, вот. Давайте во второй ряд, пожалуйста, микрофон.
3: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте. Москва. А можете рассказать, вот вы сказали, что можно больше 2 дней прожить, используя каменное орудие каменного века, а можете рассказать о каком-то самом масштабном или длительном эксперименте?
0: Ну, я вообще такими экспериментами, славьте Господи, не занимаюсь, поэтому живой, тут стою и так далее, вот. Но вообще есть специалисты, вот близкий знакомый Александра Борисовича в Австралии занимается съемкой многосерийного художественного фильма про то, как он там выживает среди кенгуру, питонов, кого там еще, этих крокодилов и так далее, жутких пауков страшных, вообще без ничего. Живет до сих пор, живой, он переписывается.
1: Так, все хорошо. Так, вопрос от Дмитрия Решетникова, сейчас я попытаюсь его зачитать, а вы попытайтесь понять. Физики часто похихикивают над эмблемой МАГАТЭ, в которой запечатлена планетарная модель атома. С научной точки зрения это примерно как если бы эмблема НАСА или Роскосмоса содержала изображение плоской Земли. Есть ли аналогичные казусы, связанные с археологией и антропологией?
0: Ну, наверное, есть. Это ж надо. Наверное, есть. Сейчас я придумаю. Подождите, казусы. Это вспомнить надо. Ну, да, ну, конечно, есть. Вот я, вот, ну, да, есть. Вот этот топорик я вам показывал, да? Вот каменный топор. На самом деле каменный топор, как топор в современном понимании этого слова, появляется намного позже, да. А везде эмблема идет этот каменный топор, который на самом деле к палеолиту, скорее всего, никакого отношения не имеет. И таких примеров можно набрать еще немало.
1: Так, давайте в первый ряд дадим микрофон, пожалуйста, молодому человеку.
4: Здравствуйте, Лев, Санкт-Петербург. В общем, вы говорили, что развитие технологий определяло буквально вектор развития того, куда шло человечество. Так вот, у меня вопрос, какие именно технологии, которые появились, позволили нашим предкам выйти в Европу в плане одежды? Ну, потому что из Африки надо было переходить в более холодный климат, и, очевидно, должны были появляться какие-то технологии для, видимо, возделки кожи и так далее. Спасибо.
0: Ну, вот смотрите, значит, у нас есть орудийный набор, по которому мы можем что-то об этом говорить. Да? Орудийный набор из каменных изделий, в первую очередь. Да? Значит, у нас есть большое количество разнообразных орудий для разрезания и явно освежевывания, то есть это снимание шкур. Да? Дальше у нас есть набор орудий, который посвящен тому, то есть существует для того, чтобы мездрить шкуру. Мездрить – это снимать сухожилия, которые на шкуре, да, существуют. Освобождать шкуру от этих сухожилий и так далее и тому подобное. То есть какие-то варианты изготовления чего-то из шкур у них были. Насколько это была одежда? Ну, может быть, была одежда. Я не знаю, честно говоря. Скорее всего, была, конечно, одежда, потому что без одежды распространиться на такое огромное совершенно расстояние, как Евразия, ну, невозможно. Это просто самоубийство. Вот. Есть такая точка зрения, что, например, вот Денисова пещера, вспомним, да, иглы из Денисовой пещеры с ушком, очень древние иглы, верхний палеолитический слой Денисовой пещеры, по публикациям коллег оттуда, это достижение сапиенса. И Homo sapiens, благодаря наличию вот такой иглы в руках, есть даже специальная статья одного из наших петербургских палеолитчиков, которая отождествляет распространение Homo sapiens с наличием иглы. То есть он мог серийно себе шить одежду, вот, одевался прекрасно, значит, утеплялся, там были, как это называется, дома мод, определенные направления, значит, моделирование одежды и так далее и тому подобное. Ну и, понимаете, может быть, но для того, чтобы понять, что человек должен был одеться, найти иголку, это и так понятно, понимаете, без одежды далеко не убежишь, грубо говоря, вот и все.
1: Так, вот можно во втором ряду микрофон дать девушке?
5: Здравствуйте, Анастасия, Москва. У меня вопрос. Вот вы говорили, что находят всякие изделия, ну, такие практической направленности, чтобы там шкуру разделать и так далее. А есть ли какие-то находки этого времени, которые можно идентифицировать как музыкальные инструменты?
0: О, да, есть.
1: Кратенько.
0: Ой, кратенько сложно, потому что был такой Бибиков, академик Академии наук УССР, который записал пластинку, винил. Это очень известная вещь, да?
1: Долгоиграющую.
0: Да, да, ой, да, очень долгоиграющую, долгостучащую. Вот этот винил, значит, он был запись, значит, я не могу это назвать музыкальное произведение, у меня не артикулируется, понимаете, это. В общем, вот это вот стучание костями по костям, это было, значит, выдано за музыку и продемонстрировано как музыкальное произведение палеолита. На основании находок на стоянке Мезин и Межиричи, две стоянки на Украине, замечательные совершенно памятники с богатейшим культурным слоем, это верхний палеолит, такой развитый-развитый, даже уже такой переразвитый немножко. Вот этот верхний палеолит, там, значит...
1: Оркестр там.
0: Да-да-да-да-да. Там вот огромное, значит, количество костяных всяких изделий непонятного назначения. И Бибиков предположил, что это может быть использовано как музыкальные инструменты. Теперь, значит, это верхний палеолит. Бибиков – это вообще очень-очень давняя история. Ну, винил, понимаете, какие-то годы, да? А теперь, значит, у нас вот недавние находки из Гайсенклёстерле-флейта, да? Из вот эта вот история с Дивье-Бабье, замечательная, ваш любимый сюжет.
1: Нет, ну, Дивье-Бабье – это
0: который,
1: фигня,
0: да, оказался ерундой.
1: Тата-флейта вроде ничего.
0: Да,
1: такая.
0: Который оказался ерундой. Значит, находки музыкальных инструментов мы фиксируем с начала верхнего палеолита для Центральной Европы, для Германии. Это так. Флейты. Очень простые. Ну, блок флейта, да? Вот. А Дивье-Бабье – это то, что было сделано на фаланге маленького медвежонка и отождествлялось с средним палеолитом, с неандертальцами. Но не прошло проверку, потому что оказалось, что это следы клыков гиены.
1: Там не фаланга.
0: А что?
1: Какая-то ножка какая-то. Ладно,
0: ну, она трубчатая.
1: Ну, она маленькая. Она трубчатая. Маленькая, да. Детеныш, там медвежонок.
0: Да, маленький медвежонок.
1: Так, короче, кому мы вручаем приз за лучший вопрос, а в качестве приза у нас книга Василия Климова «Кто с кем дружит в природе?»
0: А это про все вопросы идет речь или только от зрителей?
1: Про все.
0: Ну, девушки, конечно, про музыкальные инструменты.
1: А, девушки про музыкальные инструменты. Хорошо. Да. Тогда вам, значит, книжка Василия Климова. Сейчас мы посмотрим, как оценили Василия Новикова в качестве вредного оппонента. Интересный собеседник, считает большинство зрителей. Интересная беседа у вас была. Значит, сейчас подарки получает уважаемый Александр.
0: Спасибо.
1: От форума «Ученые против мифов».
0: Спасибо.
1: Вот.
0: Спасибо.
1: На экране
0: должен
1: появиться рисунок Юлии Родиной на тему вашего выступления.
6: Мы разрушаем сегодня мифы про болезнь Альцгеймера. Профилактировать нельзя, диагностировать нельзя.
7: А вообще, болезнь Альцгеймера-то есть?
6: Нет, болезнь Альцгеймера – это не болезнь стариков. И если мы найдем вот такой фактор риска, это еще не значит, что заболевание разовьется, это вот только риски повышает.
7: Но по клинике же различаются пациенты с ранним началом и с поздним началом.
1: Дорогие друзья, я хочу еще раз напомнить, что наш проект не финансирует крупные корпорации. Нас не поддерживает государство, он существует исключительно за счет вашей поддержки. Лучше всего подписаться на нас, на спонсор и на Boosty. Тем самым вы увеличиваете вероятность того, что следующий форум состоится. Для наших подписчиков у нас есть много интересного эксклюзивного контента. Спасибо вам, друзья, за поддержку.

0: животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. На нашей планете много замечательных, удивительных мест, куда мы, россияне, можем, наверное, попасть с трудом. Вот одно из этих мест удивительным образом связано с знаменитым русским путешественником Миклухо Маклаем, как вы догадались, наверное, это Новая Гвинея. Николай Миклухо Маклай, можно сказать, открыл для европейцев это место. Он занимался в основном этнографией Новой Гвинеи, но этот огромный остров не менее интересен своей флорой и своей фауной, своей природой. Там живут совершенно удивительные животные, которые зачастую не живут больше нигде. Их можно встретить только на Новой Гвинее. И речь пойдет прежде всего о пернатой фауне. Вот об этом я хочу сегодня поговорить с кандидатом биологических наук Сергеем Волковым. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый день, Иван Игоревич.
1: Ну, речь-то, конечно, идет не только о райских птицах. Речь идет, может быть, и о новокаледонских воронах, гениях интеллекта. Вы, кстати говоря, вы же там были. Вы видели там новокаледонских ворон на Новой Гвинее?
2: Нет, самих новокаледонских ворон мы не видели, но
1: видели их родственников.
2: Нескольких близких видов тоже. Как бы,
1: но они не такие умные, да, там, как новокаледонские?
2: Нет, не такие умные. Просто, по-видимому, новогвинейские живут в более комфортных условиях. Им не требуется мозгового штурма для решения проблем, как найти хоть какой-нибудь корм себе.
1: А неужели в тропиках стоит такая проблема, если мы говорим про остров Новой Каледонии, да, и про новокаледонских ворон, но ведь они шире, наверное, чем этот остров-то распространены, да, наверное, не только на нем они живут.
2: Нет, но сама новокаледонская ворона, по-моему, распространена именно только на этом острове. Ну, в принципе, все вороны выглядят примерно
1: одинаково,
2: да, особенно если не специалист и не углубляется в особенности там окраски или формы клюва.
1: Ага.
2: Скорее всего, как бы для новокаледонских ворон вот такие интеллектуальные способности связаны именно с тем, что условия, в общем, не позволяют легко найти корм.
1: Понятно.
2: Вот, поэтому приходится изобретать и включать свои мозги.
1: И эволюционировать вот, в этом направлении.
2: Да, многие виды тех же урановых, да, которые живут в тропиках, различные виды соек, там, сорок и других видов, в общем, ведут себя совершенно обычно, как другие птицы, то есть как бы не проявляют вот прям настолько ярких интеллектуальных особенностей.
1: Ну, а как в тропиках может быть мало еды? Ну, в двух словах хотя бы, можете сказать?
2: Ну, на островах такое возможно, особенно на горных островах, расположенных вдоль, допустим, холодных течений. То есть, когда разница температуры на самом острове, да, и воздуха над холодным течением приводит к тому, что влажный воздух как бы отсасывается с острова.
1: Угу.
2: Такой эффект, причем не только на островах, но и на материках, да.
1: Пустыня Атакама, Намиб, да, да. Понятно, холодный пустынь, но это пустыня, а тут лес.
2: Ну, вот трудно об этом говорить, потому что на самом деле же очень многие эксперименты все равно проводятся с новокаледонской вороной, которая как бы такой образец просто как бы экспериментов в искусственных условиях, да.
1: Угу.
2: То есть как бы мало кто ее вообще изучал в естественной среде. А в искусственных условиях, там, в зоопарках или там питомниках очень многие птицы проявляют исключительные интеллектуальные свои способности, как вот, например, те же попугаи.
1: Ну, с попугаями понятно, они в сложной среде живут, им нужно общаться, передавать информацию друг другу, да просто, чтобы не потеряться и координировать свои действия, да, они же стайные все, с ними как раз понятно, и очень разнообразная еда у попугаев. А тут все вороны умные, мы знаем, но только новокаледонские гениально.
2: Гениальные, да. Ну, это действительно так. Ну, на самом деле, ворон, судя по экспериментам, не особо уступает. Уступает, но все равно очень высокие способности решения довольно сложных задач.
1: Ну, хорошо, оставим новокаледонских ворон, да. Тогда будущим поколением исследователей. Надеюсь, что информация о них поступает, их изучают, в том числе в природе. Там я видел, что камеры какие-то специальные ставят. Может быть, скоро мы узнаем, какие-то подробности об их жизни. Я хотел еще поговорить о райских птицах, ведь это совершенно уникальный феномен. Во-первых, почему их много на Новой Гвинее, практически нет нигде больше? Да, ну, как бы феномен райскости, да, то есть причудливой такой вот окраски и такой несовместимой с жизнью страстью украшать себя разными там хвостами, мы можем наблюдать, ну, даже наша курица обычная, да, лесная вот курица, она тоже достаточно красива, или павлин с его хвостом, но, тем не менее, с райскими птицами никто не может сравниться в украшательстве.
2: Да, это действительно так. И действительно, что центр разнообразия – это Новая Гвинея. Всего пару видов райских птиц, которые смогли выйти за пределы Новой Гвинеи. Один вид добрался до Малукских островов, и пару видов там смогла проникнуть в Австралию. Но тоже недалеко. Но что интересно, действительно, райские птицы отличаются полным набором вот всевозможных, не похожих абсолютно друг на друга брачных нарядов. То есть даже близкие виды все равно приобрели в ходе эволюции максимально отличный друг от друга наряд. То есть у одних видов гипертрофированно развиты там перья там, головы, у других совершенно шикарный хвост. У третьих максимально развиваются украшения на перьях спины, да, и при атаковании они, допустим, повисают на ногах вниз, демонстрируя самке всю вот эту красоту.
1: Типа веера, да, вот у них?
2: Да, такая. Типа веера, такого распущенного в разные стороны. Возможно, именно образ жизни и привел к тому, что сформировавшиеся на Новой Гвинее, они не смогли расселиться дальше.
1: Там врагов, что ли, у них нет?
2: Не то, что у них... Враги, конечно, есть, то есть там и большой набор всяких хищных птиц, которые в том числе охотятся и на райских птиц. Да, хищных млекопитающих там активных не очень много, но потребители всяких яиц, птенцов, там, и взрослых птиц достаточно.
1: Типа крыс каких-нибудь, да?
2: Да, крыс и много чего другого мелкого. Но считается, что поскольку семейная жизнь птиц устроена так, что самцы у них практически же не принимают участие в размножении.
1: Но зато как танцуют.
2: Да, танцуют. Но что интересно, что вот эти места тока, они традиционные, и вот как бы много наблюдали, много исследователей туда ездили, причем ездят на одни и те же тока. То есть некоторые тока существуют по 25, 30, 40 лет. То есть как бы вот все самцы округи знают вот, допустим, какой-то традиционный вот этот ток и стремятся на него попасть. То есть как бы у них такая вот приверженность территории. То есть это считается, что это ограничивает возможности других самцов улететь, обосновать какой-то новый ток, да, то есть как бы его так постепенно двигаться куда-то дальше.
1: Да?
2: Расселяться, да.
1: То есть это в некотором смысле эволюционный такой тупик, что ли, да, для них?
2: Ну,
1: они, наверное, можно... Да, себя ограничивают.
2: Да, ну, хорошо, что Новая Гвинея довольно крупный остров,
1: да, то есть как бы...
2: Да. Изолированные, да, то есть и на нем вот сейчас как бы ученые там выделяют больше 40 видов райских птиц, но есть там несколько видов, которые совсем отличаются от того, что мы называем райскими птицами, у них нет таков, а у них моногамия, то есть самец, самка образуют пару надолго, и они оба участвуют в насиживании и выкармливании птенца, но это вот как бы считается такие предки, условно говоря, давшие начало вот этой взрывной радиации брачных нарядов. И самое интересное, что вот они-то как раз более широко распространены. Если как бы вот мы возьмем эти там 30 с небольшим оставшихся видов и посмотрим, как они распределены, то есть это небольшие участки в разных частях одного острова. То есть нет такого, чтобы какие-то там виды прям целиком занимали весь остров. А вот эти вот как бы моногамные виды, собственно, от чего и пошла вот такая гипотеза, что вот как бы переход к групповому такованию ограничил возможности расселения. Вот эти вот как бы моногамные виды как раз наиболее широко распространены и проникают на многие другие острова и довольно удаленные, что, в общем, как бы ну, и позволило предложить вот такую ученым гипотезу.
1: Крепкая семья вот. – залог выживания успешного.
2: Правильно? Залог выживания, да. Ну, что интересно, что, проводя аналогии с другими группами птиц, у которых тоже вот такие вот семейные отношения, то есть есть какой-то коллективный ток, да, и самки его посещают, выбирая себе партнеров. Такие же системы вот, как бы, есть у птиц в Южной Америке, у манакинов, и это тоже очень ограниченно распространенные птицы. Их большое количество видов, но почти у всех очень маленькие ареалы там. Ну, не сказать, что несколько квадратных километров, ну, вот десяток, там, сотни квадратных километров, вот такая мозаика в результате создается.
1: А вот такие птицы, как шалашники, да, знаменитые, это же тоже новогвинейский вид, как я понимаю, да, со сложным поведением?
2: Там их несколько есть видов, и основное разнообразие как раз в Австралии. Действительно, это близкое семейство, раньше были попытки как бы это все объединить. Ну, это все-таки не такие яркие птицы, и они немножко по-другому в своем поведении подходят к семейным обязанностям. То есть, если для райской птицы самое главное – это реклама себя, своего оперения, то для шалашников все-таки на первом месте это создание какого-то вокруг себя такого антуража, который привлечет самку. Очень многие из них же вообще совершенно невзрачные виды. То есть есть действительно яркие, а есть вот как бы неотличимые, допустим, от нашего обыкновенного какого-нибудь дрозда, да, то есть как бы скромные, коричневая окраска, то есть как бы нет никаких бросающихся в глаза ярких пятен или звон оперения.
1: Ну, вот, зато но... какой хозяин-то, да?
2: Да, как но он они строит? Совершенно шалашник. Потрясающие, да, строители и декораторы. Поэтому даже во многих языках, в том числе и в русском, существуют такие названия. Вот одно из них шалашник, а другое садовник.
1: То есть, вот, как бы, поговорка он... «С милым рай в шалаше», она не от шалашника?
2: Вот, да, может быть. Вот здесь, да, может быть. Хотя... Тут такая же система, как у райских птиц, то есть как бы привлекая в свой шалаш, он потом оставляет самку с семейными заботами наедине.
1: Коварный какой, оказывается.
2: Да, то есть как бы...
1: Крепкий хозяйственник.
2: Самое главное привлечь, вот вкладывает в это очень много усилий, да, то есть создает совершенно иногда потрясающие комбинации на своем участке из разных там жуков, ягод, лепестков. Вот мы один раз видели даже пару, которая жила недалеко от поселка, и почему-то самец решил, что самое вот как бы красивое, чем он мог украсить свой шалаш, это всякий мусор с местной помойки. То есть он таскал оттуда пробочки, блестящие какие-то упаковки из-под печенья, там, я не знаю, одноразовую посуду разноцветную.
1: То есть вот, в дом.
2: Вот немножко, да, птицу переклинило. То есть он как бы оставил все, что было вокруг натуральное, то есть как бы игнорировал все лепестки и ягоды, а вот...
1: Ну, шалашик-то он построил?
2: Шалашик, да, шалашик обязательно построил, очень красивый. Мы сидели как-то, наблюдали. Ну, очень регулярно приходили разные самки, и он, соответственно, перед ними вот носил в клюве всякие красивые вещи, чтобы... Вот,
1: он знает, чем привлечь женщин, конечно.
2: Гипнотизировать, да. И показать, что он хороший хозяин.
1: И он, как, наверное, казался и модным, и современным, потому что, ну, как, из лепестков каждый может, а ты вот попробуй из мусорной кучи сооруди.
2: Вот. Ну, я надеюсь, потому что выбор разных индивидуумов все-таки различается. Собственно, на этом у нас и построена наша эволюция.
1: Да. Но удивительная штука, половой отбор. Вот интересно, ведь он тратит на вот это вот дело огромное количество энергии, да, и огромное количество сил, и как бы тем самым, наверное, показывает самке, что и потомство будет такое же крепенькое, уж коли оно может построить вот такое вот, да, и потомство будет здоровое. В этом смысл, наверное, да, всех этих упражнений.
2: Да, видимо, это для самки определенные такие сигналы, что самец, которого она выбирает, даст хорошее продолжение и своей, и ее линии. Потому что если мы вернемся к райским птицам, Если раньше было не особо, конечно, много информации о их жизни, то в последнее время как бы с использованием и цветного мечения, и разных дистанционных методов слежения показывают, что, допустим, выбор самца, ну, если мы представим, что вот как бы есть какая-то территория, на ней есть несколько таков. Да, эти така могут быть индивидуальные, то есть каждый у некоторых видов только один самец такует на таку, а следующий там через несколько километров, либо это коллективные така. И слежение за самками показало, что они, допустим, прилетают на этот ток и просто наблюдают, оценивают самца еще за несколько месяцев до того, как они начнут откладывать яйца. То есть до 2 месяцев. То есть вот самка приходит и наблюдает. Да, то есть как бы она посещает несколько таков. Один за другим. То есть как бы вот. И вот в течение этого времени, видимо, выбирает лучшего таковщика. И тут сказать, что как бы половой отбор – это вот это не отбор на какие-то яркие вещи. Это отбор на интерес самки. То есть как бы как можно привлечь... Чем можно привлечь самку? Поэтому, видимо, и возникли вот такие сложные, можно назвать, наверное, танцами, да, у разных видов райских птиц.
1: Они же ведь не особо поют, как я понимаю. Извините, орнитологи, и вы, прежде всего, наверное, обидитесь. Не все птицы чирикают, но поют не все, наверное, да?
2: Нет, ну а чего тут обижаться? Действительно так. Там для многих птиц голос является основным каналом общения.
1: Да.
2: Вот, допустим, наши многие пеночки, там, камышевки, там, соловьи, которых редко приходится видеть, да, и которые...
1: Соловьи поют. Очень,
2: я говорю, очень что... невзрачные, да, то есть, как да. бы, но для них вот песня – это основной канал вообще. Общения и с конкурентами, с самцами, с которыми они соседствуют, и для самки это какой-то такой маркер такой вот, показать, что я вот такой, да, то есть, как бы, а дальше она уже выбирает. Да, а у райских птиц
1: некоторых песни... чириканьем и танцами все ограничивается, да?
2: Ну, это... чириканье...
1: Ну, я узнал.
2: Вот когда есть виды, которые образуют крупный такадан, 15-20 птиц, которые там каждый, правда, сидит на своем насесте и с него не слезает, и такая иерархия существует, то есть как бы сосед не может занять место, где такует другой самец. У них такой, как бы это корректно назвать, ор. Угу. Просто вот они все одновременно пытаются просто кричать. Вот мы же представляем, что вороны практически не поют. У райских птиц голос немножко более как бы нежный, но вот когда это все 18-20 самцов начинают вот так вот каркать, то, в общем, песни это вообще очень сложно назвать. Ну, для самки это, видимо... как-то более приятные звуки, чем для нашего с вами да, уха. То есть песни такой нет. А виды, которые такуют поодиночке, у них, как правило, одиночные, очень высокие, очень резкие крики, которыми они оглашают окрестности, говоря, что да, я вот на таку. Но песни это практически невозможно назвать.
1: Но они себя в танце показывают. Да?
2: Да, конечно.
1: У них причем совершенно другая стратегия.
2: Причем любопытно, что последовательность в танце очень жестко определена. То есть вот мы много раз, наблюдая за танцами, видели ситуацию, когда приходит на ток самка, и у самца по каким-то причинам неполный набор вот тех демонстраций, которые он должен продемонстрировать, чтобы там загипнотизировать самку, она очень быстро теряет интерес. То есть если самец делает все не по правилам, у него практически не остается шансов, что самка им заинтересуется. Она быстро теряет интерес и просто уходит.
1: Огласите, пожалуйста, весь список, да, так самка как бы.
2: Да, то есть...
1: Что вот ты мне получается... показываешь какие-то? Ты мне все покажи, да, что умеешь.
2: Так. И вот тут как раз очень любопытно, как, собственно, происходила эволюция. То есть как бы сложно себе представить, что вот такой сложный танец возник вдруг одномоментно. Видимо, эволюция шла по постепенному такому усложнению.
1: То есть по кирпичику как бы он собирался,
2: по одному, да?
1: Элементик один прибавлялся, да? И именно поэтому целостность вот этого танца важна. мне кажется, вот, да? Потому что каждый раз-то, ведь тут ведь отбор этот половой, он же с двух сторон идет. Самка выбирает самца, значит, отбираются самцы, которые демонстрируют определенные элементы, да, соответственно, и отбираются и самки, которым нравятся эти элементы, и это дело ускоряется, то есть получается, что самка не может пропустить просто в силу своей эволюции вот этот вот кусочек.
2: Ну, как бы
1: на пальцах основной, трудно, но, по-моему, так.
2: Да, основной выбор, конечно, за самкой. То есть, да, как бы, если самец ее не устраивает, так скажем, своими способностями, да, своей демонстрацией, она его никогда не выберет. И самец, видимо, это очень хорошо понимает. Потому что вот несколько раз нам приходилось видеть такую ситуацию, что когда на ток приходит несколько самок. Когда одна самка на току, он исполняет все свои па исправно, раз за разом. А когда несколько самок, он начинает теряться. То есть как бы очень часто там при таковании там же происходит контакт зрительный. Друг против друга еще встают, и чтобы самец продемонстрировал самые там яркие части оперения. Когда 2-3 самки, он пытается им сразу угодить. И, конечно,
1: все ломает.
2: Как говорится, за двумя зайцами ничего не получается.
1: Так он теряет концентрацию вот. Просто. Получается, что ему нужен, так сказать, мощный стимул, который включает это поведение.
2: Ну, мощный и, видимо, и один, да, чтобы не отвлекаться.
1: Чтобы не рассеиваться, да?
2: Не рассеиваться, да.
1: Ну, понятно, со звуками нам, наверное, всем это понятно, да? Когда сигнал теряется в шуме, да, тут получается просто визуальный шум у него.
2: Визуальный шум, да.
1: Ну как и... интересно-то. Вот райские птицы, казалось бы, мы должны с вами, Сергей, рассказывать о том, какие у них хвосты длинные, разноцветные, переливчатые, а поведение-то у них еще более интересное, чем их хвосты.
2: Ну, похоже, вот под поведением и происходила основная эволюция. Потому что как бы что-то демонстрировать это не имея, да, то есть как бы, ну,
1: бессмысленно.
2: Очень сложно, да.
1: Бессмысленно иметь голосом, яркий голос, хвост, да, если его не показывать.
2: Да. Ну вот здесь считается, что как бы основной драйвер в половом отборе принадлежит все-таки самкам. То есть самка определяет, какой из самцов как бы ее устраивает. Конечно, наблюдений немного, но вот за одним из таков там наблюдали много лет, на котором присутствовало 7 самцов, и большинство спариваний было всего с 2. То есть как бы выстраиваются даже какие-то гипотезы о том, что многие из самцов райских птиц вообще не оставляют после себя потомство.
1: Такие
2: как
1: бы, лузеры.
2: Вот, да, такие своеобразные лузеры. Ну, по каким-то причинам самки их не выбирают. Может быть, для человеческого глаза это не так заметно.
1: Это синдром вот, но... Паниковского. Я предлагаю орнитологам. Я люблю подкидывать вам разные красочные названия. Вот одно из них. Я бы вот сказал, у некоторых самцов синдром Паниковского наблюдается.
2: Ну, похоже, такая система есть у многих видов, у которых самцы да. образуют такие вот таковые сообщества. Ну вот оказалось, что это не очень хорошо для расселения. А это подразумевает биологический прогресс. То есть, как бы вот они образовались на Новой Гвинее, так им и суждено, видимо, там
1: и прожить.
2: И прожить, да.
1: Ну, вообще, да. На самом деле, это такой не единственный случай, когда половой отбор накладывает ограничения. Много кто повымирал, наверное, там, с избытком, так сказать, вот этого полового отбора. Ну, я не знаю, можно ли вот разных большерогих оленей здесь вспоминать, но, наверное, что-то такое было, да, когда отбор способствует...
2: Наверное, можно, да.
1: Половой отбор способствует появлению самцов с огромными рогами, красивыми, ветвистыми, да, но когда что-то меняется, очень быстро носители этих рогов перестают выживать успешно.
2: Ну, все вот эти украшения, и даже можно назвать, наверное, изыски, да, то есть как бы они хороши в определенных условиях.
1: Да,
2: если что-то меняется, они становятся просто обузой. Ну, с рогами это можно понять, как и что. С оперением, наверное, если подумать, тоже можно что-то придумать.
1: Ну, да? с рогами было... просто на месте тундростепи постепенно она стала зарастать лесом. Да? В лесу с такими рогами не походишь. И хотя ты самый красивый, наверное, в этом лесу с большими рогами, но жить там невозможно. Вот и все. То же самое, наверное, другой какой-то фактор. И с птицами также будет работать. Сергей, это было очень интересно. Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы говорили с орнитологом Сергеем Волковым о причудах полового отбора на примере райских птиц из острова Новой Гвинеи. Спасибо вам большое за внимание. До свидания. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
0: О животных с Иваном Затевахиным.

0: математике ум исключительно занят собственными формами познавания, временем и пространством. Следовательно, подобен кошке, играющей собственным хвостом. Артур Шопенгауэр.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Человек, который познал бесконечность». И у нас в гостях математик Алексей Саватеев. Добрый день, Алексей.
2: Привет, Кристина. Тысяча лет, тысяча зим.
1: Давно не виделись. Скажи, как теперь тебя лучше представить? Какие у тебя регалии новые?
2: Пожалуй, надо упомянуть, что в этом году меня избрали в Академию наук член-корреспондентом по отделению экономики. Соответственно, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской Академии наук по секции экономики, профессор Адыгейского госуниверситета и Московского физтеха, научный руководитель Кавказского математического центра, руководитель Камского математического центра, еще нескольких мат-центров, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института, советник руководителя проекта Школково и еще несколько, которые сейчас я забыл. Неважно, да.
1: То есть ты уже всю страну захватил?
2: Ну, в принципе, да. У нас такое, как бы, у меня дочка Галя говорит: пап, если я интересуюсь кино, я открываю деконструкцию, вижу там тебя. Если я интересуюсь картинами, я натыкаюсь на картины, где написано, типа, математика – это жизнь, Алексей, подпись Алексей Саватеев на какой-то выставке летом. Если я интересуюсь, значит, походами, то я натыкаюсь на твои озорные отчеты. Ты в какой-то области еще не отметился? Но да, идея в том, что пока мы живем, мы стараемся как бы быть, ну, как бы, да, пока мы живем, мы стараемся, чтобы нас видели. Ну, не знаю, по крайней мере, вот у меня есть такая задача, может быть, не самая скромная, но дело в том, что я пытаюсь какие-то мысли доносить до своих соотечественников, да, в тех или иных областях, в том числе и в социально-общественных каких-то вопросах, и в математике, конечно, да, и мне важно, чтобы как можно больше народу могло быть до этих мыслей как бы допущено, то есть увидело их в том или ином виде. Ну вот человек заинтересовался, например, этим разбором, он пошел на мои лекции по математике просто смотреть. Все, задача выполнена. Что бы мы сегодня ни говорили, задача уже будет выполнена, если он пошел и стал слушать мои обучающие лекции по математике. То есть цель, миссия, вся моя жизнь – это интеллектуальная, так сказать, подзарядка батарей всех, кто говорит по-русски, на планете Земля.
0: В начале 20 века Сринивас Рамануджан живет в городе Мадрас в Индии и работает чернорабочим, находясь на грани бедности. Его работодатели замечают, что Рамануджан обладает исключительными математическими навыками и начинают использовать его для помощи в бухгалтерском учете. Коллеги, обладающие высшим образованием, осознают, что его понимание математики значительно превосходит обычные задачи и советуют ему показать свои результаты университетским профессорам. Одно из его писем попадает к профессору Кембриджского университета Годфри Харалду Харди, который решает связаться с Рамануджаном и пригласить того в Англию для совместной работы. Вместе с Харди и Литтлвудом Рамануджан работает над гипергеометрической функцией и теорией чисел. Он становится студентом Кембриджа и публикует научные статьи. За научный вклад в теорию чисел Рамануджан становится членом Королевского научного общества.
1: А давай тогда теперь поговорим про математиков начала 20 века.
2: Да.
1: Да, и мы видим в фильме «Королевское математическое общество».
2: Как фильм они... шикарный, кстати. Я просто на одном дыхании его просмотрел.
1: Ну, мы видим, как они существуют, как они живут, как они функционируют. Скажи, пожалуйста, как происходило в Англии в начале 20 века взаимодействие с обществом? Какие вообще они практические функции выполняли?
2: Ну, Доджсон, он же Льюис Кэрролл, например, отвечал за связь с обществом. Он написал «Алису в стране чудес», а также вывел некую формулу для, по-моему, трехмерных диаграмм Юнга, если я не ошибаюсь, чисто математический объект. Макмагон, который упоминался, это просто майор, да, это там военный человек. Литтлвуд тоже пошел на войну. А Харди, например, выражал вполне тоже созвучную многим сегодняшним нашим соотечественникам мнение, что никакая пять земли не стоит крови людей, да? Это он вполне четко в фильме говорил. То есть там вот все конфликты, которые есть в обществе, там присутствовали тоже. И, в общем-то, английское общество того времени чем-то напоминает сегодняшнее наше. Ну, в силу того, что и антураж очень похож. Но что касается вот взаимодействия в том смысле, что как общество там, как математики помогали обществу, ну, понятно, что на войне там они рассчитывали какие-то баллистики, траектории полета снарядов, это само собой, но это там, это всегда было. Петр Первый в 1701 году основал в России первую школу математических и навигационных наук. То есть он понимал как бы выход на чистую математику через то, что нужно в море ориентироваться кораблям. Поэтому понятно, что связь какая-то была, но в целом все равно математическое общество всегда живет внутренними смыслами самих задач по математике.
1: Ну, то есть, грубо говоря, они просто поэты, которые наслаждаются цифрами,
2: конечно,
1: и формулами.
2: Конечно, конечно. То есть они занимаются решением глобальных проблем, которые стояли в математике там, тысячами, тысячелетиями или столетиями, и которые там превращались в стройные теории, в том числе руками тех людей, которые в этом фильме показаны, да?
1: Ну, ты говоришь, что они похожи на современное общество.
2: В России.
1: В России.
2: Что-то есть общее. Что-то есть общее. Тогдашнее британское общество было вполне себе консервативным.
1: И расистским, я бы сказала.
2: И наше тоже, конечно, в общем, мы претендуем на оплот консервации. Вот. Хотя есть и другие варианты этого оплота на свете. Но вот этот спор, да, вот этот спор вокруг начавшейся войны, это просто дежавю, вот честно. Это просто дежавю. То есть вот я в течение этого года наслушался похожих аргументов вокруг себя.
1: Mm-hmm. Так же, как в фильме.
2: Да.
1: А вот как ты думаешь, вот эти вот расистские наклонности в математическом обществе, они когда стали спадать на нет?
2: Расистские наклонности в обществе, загнанный под ковер подсознательного, а в математическом, да, с ними боролись. Ну, собственно говоря, первичные причины борьбы были вполне рациональными. Как говорил Гаусс, отвечая на письмо Софи Жермен, то, что вы девушка, никак не умаляет ваших потрясающих достоинств, то, что вы девушка, а не молодой человек, никак не умаляет ваших потрясающих открытий в математике. Я не понимаю, почему нам нужно сужать круг общения до чисто мужского, да? Или, например, Гильберт говорил, что там была первая профессор в истории там, Германии, в ученый совет ее хотели избрать, и были против коллеги, то, что 100 лет назад было, коллеги говорили, что как мы можем женщину избрать в ученый совет, да? А Гильберт сказал: господа, мы говорим не о походе в мужскую баню, а об ученом совете университета. Я не вижу препятствий. Вот, то есть тогда это была как бы, это была совершенно ну, рациональная идея, что давайте расширим просто круг и все. Но, если честно, шаг очень быстро была пройдена граница, после которой все потянуло в другую сторону. То есть то, что ты женщина, оправдывает уже то, что тебе дадут премию, даже если ты бездарь. Это сегодняшнее состояние дел. Вот, то есть как бы эту границу очень быстро перешли и направились туда, куда направляться ни в коем случае не надо. Когда меня спрашивают, почему я сексист, я отвечаю: я не сексист. Я написал, я горжусь, например, нашей девочкой вот, Галией, скоро у нас с ней коллаб выйдет, которая 42 и 42 на Международной Олимпиаде. Я просто горжусь ею, и я, так сказать, я рад, что в математике есть девушки, но объективно говоря, их очень мало.
1: Объективно говоря, женщина не человек, да?
2: Да нет, в том-то и дело, что объективно говоря, не надо смотреть, какого ты пола, если ты достиг что-то в математике, и все. Не надо быть ни сексистом, ни феминисткой, да, или феминистом. То есть надо смотреть на твои достижения. Если они достойны премии, они должны быть премией награждены. То есть в идеале вообще человек, который принимает решение о премии, не должен видеть пол по твоей фамилии. Понимаешь, да?
1: Угу.
2: И все. И это честно и правильно. И сегодняшний мир, конечно, он галопом движется в обратную пропасть. Вот. А тот мир, да, он постепенно, да, и ну к индусам то же самое. та же самая история, да, то есть мы говорим про африканцев, там, индусов.
1: Но Романуджан, я так понимаю, человек просто исключение, который чудом попал в королевское общество.
2: Да, безусловно, безусловно. Значит, о том, насколько индусы сильны или нет в математике, мы можем судить сегодня. Сильны или нет в математике, мы можем судить сегодня. После того, как

0: Да, я всегда говорил Рамануджан. Вот, то есть вот эта английская публика, она торгает его не потому что, сомневается в том, насколько он крут, а просто именно потому, что он индус. Чернь, как сказали эти три гопника, которые его побили, да, в фильме. Вот. Нет, но математики сегодня этого нет совсем. Вообще нет. То есть по национальному признаку ни в каких серьезных математических культурах, ни в одной части света нет дискриминации, кроме антирусской дискриминации, антироссийской, которая возникла год назад.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Но это скорее политический момент, хотя не знаю, насколько надолго это. И в разных частях света по-разному это происходит. То есть до меня доходят сведения и о жесточайших фактах просто совершенно беспричинной агрессии по отношению к нашим, и наоборот о ситуациях вполне нейтральных. Во Франции, например, требуется, вот в институте, в котором мой друг работал, требуется там письменное отречение от политики нашего президента, и тогда ты получаешь то же самое отношение, что и остальные коллеги. Ну, где как, да, где как. А где-то все-таки ты все равно человек второго сорта, ты приехал из страны-изгоя и так далее и тому подобное. Мне на это наболевать, потому что я жил в России, живу и буду жить в России.
1: Первое, что вызвало интерес Харди в письме Рамануджана, про его отношение к открытию гамма-функций.
0: Ну, смотри, сама гамма-функция, значит, в целых положительных точках равна... Ну вот, скажем, в точке 5 она равна 5 умножить на 4 умножить на 3 умножить на 2 умножить на 1. Факториал, 5 факториал. Возможно, там какой-то сдвиг, кстати, я не помню. Может быть, гамма от n плюс 1 равно n факториал. Ну, в общем, суть в том, что это произведение подряд идущих чисел. Ну и понятно, что в таком виде ты не можешь это перенести на отрицательные числа. Вот, потому что что у тебя будет там гамма от минус 3, это минус 3 на минус 4 на минус 5 и так далее до бесконечности, но никакого там разумного смысла этому придать нельзя. Но в комплексном анализе есть понятие аналитическое продолжение. Я не могу об этом говорить подробно, потому что это выходит за уровень даже там, грубо говоря, первого курса лучших университетов. Это там примерно первый-второй курс, конец первого курса, начало второго курса самой крутой программы, да, математической. Университетской. То есть понятно, что те, кто нас слушают не математики, они не поймут ничего. Но суть в том, что вот никому неизвестный индус из провинции вдруг говорит о аналитическом продолжении для, там, для какой-то функции, которая, мало того, что сама концепция аналитического продолжения, там, Риман 40 лет назад от того момента, даже англичанами еще не была толком переработана и понята, а тут какой-то вот неграмотный индус там еще и осуществляет это аналитическое продолжение, ну, конечно, я бы, честно говоря, упал со стула, если бы я был на месте Харди.
1: Покровитель Рамануджана, оплативший ему поездку в Англию, профессор Харди и его соратник Литтлвуд, внесли ли они весомый вклад в науку, помимо фигуры Рамануджана?
0: Да, конечно. Это знаменитые ученые, очень хорошо известные. Просто они увидели в Рамануджане гения. Вот. И решили с ним поработать. Ну, там, на самом деле... Вот в моей книге, да, «Математики для гуманитариев», там описан эпизод их взаимоотношений, который здесь не был до конца раскрыт, но, возможно, это потому, что этот эпизод является мифологическим. По крайней мере, в тех источниках, которые я видел, говорится, что Рамануджан писал Харди, что я знаю вот такие вот, вот такие вот формулы, а Харди написал, а вы не могли бы представить доказательства? А Рамануджан написал, какие могут быть доказательства, эти формулы просто верны. Харди не понял даже, о чем речь, как, может, ну, как можно представить формулу без доказательства. Ну, он же не может их просто угадать, да? Поэтому он подумал, что Рамануджан боится, что у него их украдут. Ну, метод доказательства украдут и опубликуют под чужим именем. И он пишет, типа, что...
1: Вы меня обидели.
0: Дорогой коллега, да, вы, наверное, боитесь, что вас украдут. Поверьте, мы это не сделаем. Мы честные люди здесь, как бы. И мы гарантируем вам авторство в будущих статьях. На что Рамануджан пишет, что вы меня обидели в самых лучших чувствах. Все формулы принадлежат Богу, а не мне. Как я могу вообще думать о каком-то вот этом вот низком присвоении своего имени? Я просто действительно не умею их доказывать. И тогда Харди совсем уж удивился и привез его в Лондон.
1: Посмотрите, что за человек.
0: Убедился в том, что он действительно не знает доказательств, он не понимает просто.
1: Ну, но он его, по-моему, потом обучил, да, делать доказательства формул, теорем?
0: Он его обучил языку математики, да, И определенные формулы,

0: Рамануджан сумел доказать. Но гораздо больше формул остается, которые так и не были доказаны, потому что мало обучить языку. Ты же хочешь, как бы, математика же только наполовину язык, а на другую половину это вот, ну, гениальное прозрение того, как все устроено, суть вещей, да, внутренняя суть математики. Язык только позволяет понять, что сделали другие, или на нем разговаривая выразить какую-то мысль. Но если ты знаешь русский язык, ты еще не Достоевский. Да, то же самое в математике. Если ты даже знаешь математический язык, ты еще не Рамануджан. Ты просто можешь понять какие-то доказательства. То есть чудо сохраняется. Эти формулы в большинстве своем не были доказаны ни при жизни Рамануджана, ни после него в течение этих 100 лет. На компьютере ты их можешь проверить до 600-го знака, все так.
1: Ну, я так понимаю, они все равно повлияли и на современную математику, и на современную науку, потому что я знаю, что, допустим, Нобелевский лауреат Вайлберг, по-моему, его зовут, который занимался теорией струн, использовал формы Рамануджана.
0: Вполне возможно. Дело в том, что...
1: Просто я не понимаю, как их можно применить к теории струн?
0: Ну, посмотри. Я не буду судить об этом. Тут нужен человек, который специалист в теории струн. Там, если что, несколько фамилий я могу дать. Вот. Но, как я понимаю, там на конечном этапе исследования там считается, там, грубо говоря, считается число траекторий с какими-то свойствами, и это уже чисто дискретная задача. И вот эти подсчеты каких-то количеств, они упираются в некие комбинаторные формулы, которые как раз Рамануджан его водил и видел. Вот, то есть это совершенно нормально. Там какая-то длинная комбинация каких-нибудь корней вложенных, да, чему-то равна. Ну, мы не знаем чему, а потом открываем Рамануджана, а он знал чему, да.
1: А как ты считаешь, Рамануджану действительно... Как он говорит Харди, то, что ему Бог подсказывает эти формулы, действительно ли...
0: Действительно, он не знал, как их доказывать. Очевидно, так. Ну, ни в каких источниках не видно, что это скрытный, лицемерный человек, который, значит, был сверхгений настолько, что еще и свой метод никому не рассказывал. Нет, это совершенно не похоже на его. Напротив, он очень, как бы, он такой скромный тип действительно настоящего просветленного индийского такого брахмана, да, и... Конечно, здесь речь идет о мистических вещах, будем говорить прямо. Угу. То есть, это, несомненно, есть какая-то связь там, видимо, у их рода есть какая-то связь с высшими началами, которые и почему-то подсказывали ему формулы. Ну, почему это происходило, я боюсь, что было бы дерзко с моей стороны пытаться даже угадать или понять. Ну, в общем, это тайна, которую не могут объяснить, безусловно, никто из... Это тайна, которая рационально необъяснима, которая, конечно, ну, там, если говорить о, там, об управлении всеми процессами жизни свыше, то это, конечно, одно из таких прямых доказательств, совершенно неоспоримых.
1: Ну, я соглашусь по поводу их связи с высшими силами, потому что мать, по-моему, не хотела его отпускать в Англию, и потом ей тоже приснилась богиня, сказала, не держи его, и после этого он отправился в поездку.
0: Ну да, не, но это как раз, это вещь, которую там любой атеист скажет, что это просто случайное совпадение, да? Мало ли кто приснился кому. Но ни один атеист не объяснит, как Рамануджан получил эти формулы. Ни один. Вот это как бы, это то, что они просто предпочитают игнорировать. Но если ты чего-то не можешь объяснить, и твоя теория, ну, как бы ломается об какой-то жизненный факт, упрямый жизненный факт, да? Что делает классический недобросовестный ученый? Игнорирует факт.
1: Очень известна формула Харди-Рамануджана. И
0: она доказана.
1: Как она повлияла как вообще на науку и чем она значима?
0: Ну, смотри, давай начнем с того, что эта формула, она считает тоже некоторое количество вариантов. Это формула из комбинаторики. Это такая как бы наука, лежащая... Это такие кирпичики, да, для математики. Вот если ты не умеешь считать варианты, да, не в смысле, что ты быстро считаешь там в уме, а если ты не умеешь подсчитывать количество вариантов в разных ситуациях, то ты на самом деле в математике далеко не уйдешь, потому что фактически на последнем этапе ты всегда должна решать такую задачу, где-то что-то, какое-то количество вариантов посчитать. Ну и вот есть какие-то классические счетные сюжеты. Например, вот у тебя там семеро в детском саду, не знаю, семеро детей, тебе нужно трое из них должны... в театре там сыграть какие-то роли, да? Ну, короче, неважно, троих нужно вот в другую комнату пригласить там с ними что-то делать. Сколькими способами можно выбрать тройку? Вот семь человек, да, и сколькими способами можно выбрать тройку? Вот это называется биномиальный коэффициент из 7 по 3. Почему биномиальный? Потому что он входит в бином Ньютона, а плюс b в 7 степени. Он будет стоять перед членом а в 4 на b в кубе. Вот таких слагаемых будет ровно столько, сколько способов выбрать 3 из 7. Ну и там это есть совершенно конкретная формула. Она звучит так: 7 6 5 делить на 3жды 4жды 2. Сокращаем, получаем 7,5, 35. Ну, если ты просто физически перечислишь все тройки, у тебя тоже будет 35 таких троек. Вот, но вот эти вот биномиальные коэффициенты, они, понятно, хорошо известны давным-давно, не знаю, с Пифагора там или с кого. Потом следующие идут, следующие, значит, это подсчет числа вариантов, подсчет числа перестановок. Вот у тебя есть там несколько человек, и ты должна всевозможными способами их выстроить в цепочку, кто первый получит там кофе, кто второй, кто третий и так далее. Сколько способов выстроить их? Вот у тебя 5 человек, сколько способов? 5 факториал, как раз гамма-функция, гамма от 5. 5 умножить на 4, умножить на 3, умножить на 2, умножить на 1. Это количество способов. А вот есть такие задачи, в которых не угадывается формула, не угадывается, она какая-то очень сложная. И вот одна из задач такая. У тебя есть число, например, 10. А, как в школе говорят, состав числа 10, да, детей учатся, это не очень понятно, мне кажется, что методически это неправильно делать, но тем не менее, значит, сейчас вот так вот принято. Состав числа 10, и ты пишешь там 1 плюс 9, там, другой вариант, 2 плюс 8, 3 плюс 7, 4 плюс 6 или 5 плюс 5. Все. А вот если бы я сказал, что 6 плюс 4 это не то же самое, как 4 плюс 6, тогда подсчет вот таких вот сумм был бы очень простой. А вот если ты считаешь, что важно только какие слагаемые в каком количестве вошли, например, 13 равно 2 плюс 2 плюс 1 плюс 8, либо 13 равно, 5, 13 равно 1 плюс 8 плюс 2 плюс 2. Если вот эти два различных способа я не различаю между собой, да, считаю одним и тем же способом, тогда вот эта формула, это и есть формула числа разбиений 13 в сумму положительных слагаемых. И вот это число, для него формулы простой нет. И на момент, когда пришел Рамануджан, ее как бы и не было вообще. И даже вот как показывают в фильме, я, честно говоря, не знаю, насколько это исторично с точки зрения истории математики, да, но в фильме показано, что ее никто в этот момент вообще не знал, и все считали, что ее и быть не может вообще, существовать такой формулы не может. Приходит Рамануджан и говорит, что она у него есть.
1: Ну, то есть он ее сам придумал, и потом придумал, да. Доказал, каким способом?
0: А доказали они ее вместе с Харди. Вот. Это очень сложная формула. Как... Просто так вот, как биномиальный коэффициент, это тривиальщина. А эта формула очень сложная.
1: А ну, как
0: вот
1: происходит доказательство?
0: Доказательство происходит... Формула? Ну, смотри, есть там целый ряд методов математического доказательства. В комбинаторике чаще всего это метод по индукции. То есть когда ты, например, убедился, что какая-то формула с двумя параметрами, там, число разбиения... Количество разбиений n чисел на k слагаемых, например, да? Вот в таком выражении есть два переменных, n и k, и они могут быть, ну, как бы различные значения иметь. И ты как бы постепенно поднимаешь n, поднимаешь k, вот так вот, если ты доказал для всех предыдущих, то ты для следующих сможешь вывести из доказательства для предыдущих. Это называется математическая индукция, в данном случае даже вложенная двойная индукция. Ну, в общем, суть в том, что ты из формул для предыдущих, простых, да, значений, выводишь для более сложных. И если ты умеешь производить вот этот вывод, то значит, она верна для всех. Это принцип математической индукции. Потом бывает от противного доказательства, конечно, да, как в школе учили. Предположим, что это неверно, тогда тогда мы приходим к противоречию. Значит, она верна. Ну, короче, ты сейчас задал такой суперобщий вопрос, какие вообще в математике существуют доказательства, да?
1: Есть самые разные. Я уже не помню даже
0: школы. Некоторые доказательства настолько вычурные, что я просто не смогу даже за целый фильм объяснить, как они устроены, да, какая вложенная логика. Ферма придумал гениальный способ доказательства, называется бесконечный спуск. Но я думаю, сейчас не про это. Харди, имея глубокую математическую культуру, он привил ее Рамануджану, совершенно гениальному Рамануджану, быстро ее привил. И они вдвоем смогли эту формулу допилить. И вот этот вот МакМагон, который в нее не верил, судя по фильму, он потом признал, да, он охренел просто. Он сел и говорит, да провались я на этом месте. Рамануджан, ты прав, да? Там, правда, была какая-то там вот нестыковка. Мне интересно, там фи от 200, вот это число способов представить 200 в виде суммы положительных слагаемых. И там приводится триллион с чем-то, какое-то очень большое число. Так вот, там какое-то расхождение в конце, которое этот МакМагон сказал, что и хрен с ним. Да? То есть то ли формулу приближенно считает, но с очень большой точностью, то ли точно, но они ее примерно оценили. К сожалению, я сейчас точно этого не помню даже сам. Вот. Но вот фи от 100, я помню, они указывают там 224226, по-моему. Вот. Я хотел полезть до разбора, проверить это. Давайте это сделаем домашним заданием для читателей, да, так это или нет.
1: Два бесконечных ряда, которые так поразили Харди Литлвуда, показались Литлвуду гипергеометричными.
0: Значит, гипергеометрический никакого отношения к геометрии не имеет вообще. Гипергеометрический — это строго математический термин, который выходит далеко за рамки любого обсуждения на популярном уровне. То есть просто речь идет о некоторых бесконечных выражениях, которые чему-то вдруг равны. Вот я сам, когда я знакомился с творчеством Рамануджана, я залез в Википедию и увидел, что типа там Е плюс Пи или что-то там, связанное с Е и Пи, какая-то очень простая формула, связанная с Е и Пи, неожиданно равна какому-то очень красивому бесконечному ряду. Я просто, вот я сидел и не понимал, ну как, вот действительно, как может быть, что вот эту формулу, да, как ее вообще можно до нее догадаться, из каких соображений. Потом я узнал, что она ему сообщается во снах его этой богиней. Но сам факт того, что ряды могут суммироваться, ну, вот единственное, что мы сможем на популярном уровне объяснить сейчас, это что бесконечные ряды могут быть просуммированы во что-то конкретное и конечное. Ну, например, вот возьмем там два яблока, да? Вот я тебе дал одно яблоко, потом дал еще половину от второго. Там осталась половина, да? Потом дал еще четверть яблока, то есть половину от того, что там осталось, да?
1: А если я бы все отобрала?
0: Тогда мы бы не научились математике. Поэтому я сейчас буду давать постепенно. Потом я, значит, оставшуюся четверть тоже располовинил, получилась 1/8. Я тебе вручил, да? А дальше я тебе вручил 1/16. Я могу так тебе вручать бесконечное время, да? Но это не значит, что ты бесконечное количество яблок съешь. Ты съешь ровно эти два яблока. Это понятно, да? То есть бесконечные суммы иногда равны конкретным числам. Но это далеко не всегда бывает. То есть, скажем, 1 плюс 1 плюс 1 и так далее – это бесконечность. Если я тебе буду каждую секунду давать одно яблоко, то ты лопнешь. Вот. Более того, иногда бывает, что ряд суммируется к бесконечности, хотя сами слагаемые становятся неограниченно маленькими. Таков, например, гармонический ряд, как его называют. 1 плюс 1 вторая плюс 1 треть плюс 1 четверть плюс 1 пятая, 1 шестая и так далее. Вот мы сейчас суммировали степени двойки обратные, а если просуммировать просто обратные натуральные числа, то на каком-то этапе будет больше тысячи, на каком-то этапе больше миллиона, на каком-то этапе больше миллиарда. То есть мы не придем никакой конечной величине. Я в тебя таким образом скормлю бесконечное количество яблок, правда, за безумно долгое время. Вот, то есть здесь как бы работа с рядами должна быть на строгой математической основе. Сам факт, что у Рамануджана эта основа была, это уже удивительный факт. То есть он как-то сам это все смог, ну, как бы, просходимость рядов, да, он сам это понял, сидя вот в этой индийской глуши. Вот. Ну, а кроме того, он сам догадался еще о том, что и корни можно вот поставить бесконечное количество корней, такая башня корней, да, что-то там корень из 1 плюс 2жды корень из, там, 3 плюс 4жды корень, что-то такое, там, равен 3, по-моему. Ну, это я наизусть воспроизвожу, могу ошибиться. Вот. И что можно придать смысл, в принципе, да, выражению с бесконечного количества корней. Но начале 20 века все это уже было понятно на материке, понимали, о чем идет речь все. Речь идет о формальном предельном переходе. Мат-анализ построили даже в 19 веке, в том числе и с участием российских ученых. Чебышев, безусловно, был здесь на первых местах. Остроградский, про него прям даже история одна есть, но, может, потом мы к нему вернемся. То есть идея следующая, что когда у тебя есть бесконечное количество арифметических операций каких-то, или взятий корней, ну каких-то, хорошо, алгебраических операций, то возникает вопрос о предельном переходе. То есть ты обрубаешь по какое-то там тысячное место и смотришь, какой у тебя результат. Потом обрубаешь по миллионное место и смотришь, какой получился результат и насколько сильно он отличается от того результата, который будет, если ты обрубил на тысячном месте. Вот если они мало отличаются, то мы говорим о предельном переходе. То есть если вот это отличие становится все меньше, меньше и меньше и стремится к нулю. Грубо говоря, я на самом деле не очень строго дал определение предела, но для обывателя вполне достаточно. То есть если кто-то захочет узнать точное определение предела, это достойная задача. Я думаю, что мир был бы гораздо более умным, если бы хотя бы каждый сотый житель твердо на зубок мог дать определение предельного перехода.
1: Каждый сотый?
0: Да, я думаю, что реально это каждый десятитысячный. Ну, или тысячный. Вот где-то так.
1: А как это можно в жизни применить?
0: Везде вообще в жизни предельные переходы. Везде, на каждом шагу. Когда ты строишь точную железную дорогу с заданными условиями, там, качки, наклона поездов и так далее, это всегда задача о двух, как бы, задача, чтобы с одной стороны там потратить минимальное количество ресурсов, с другой стороны добиться технических условий эксплуатации. Это всегда приводит к предельному переходу. Любая такая задача. Предельный переход, собственно, основа вообще матанализа. Матанализ – основа всего. Дифференциальные уравнения основаны на матанализе, соответственно, тоже на предельном переходе. То есть мы считаем мгновенную скорость – это уже предельный переход. Ты едешь на машине. Мадемуазель, вы нарушили скорость. Вы едете со скоростью 200 км в час. Но позвольте, я не ехала в течение часа. Мадемуазель, ваша скорость такова, что если бы вы ехали час, вы проехали бы 200 км. Но позвольте, я через минуту заторможу. Это примерный диалог, да? На тему, что такое мгновенная скорость. Это из Фейнмана. Это из книги, первой книги фейнмановских лекций по физике. Скорость – это очень тонкое понятие. Что значит 200 км в час? Ты не ехала час. Откуда 200 км, да? А с другой стороны, совершенно ясно, что мы видим, вот объект, он с огромной скоростью движется, его энергия зависит от этой скорости. То есть энергия объекта, а то, насколько ты хорошо поломаешься, когда врежешься, зависит ровно от твоей мгновенной скорости в этот момент, то есть от предела. Пределы везде, а вообще везде в жизни. Везде, где речь идет о скорости, это речь идет о пределе. Скорость самолета 800 км в час – это предел. И т.д.
1: Важнейшим событием в жизни Рамунуджана и его коллег стало начало Первой мировой войны. И это мы видим в фильме. И один из математиков, Литлвуд, как раз на нее уходит. Да. Скажи, пожалуйста, как война повлияла на международное научное сотрудничество математики и существовало ли оно вообще в то время?
0: Не знаю. Ну, то есть, я не знаю, как повлияло. Ну, понятно, что там просто многие туда ушли, поэтому перестали математикой заниматься. Ну, вообще, математики как-то всегда вот это... всегда поверх этого живут. То есть, вот, ну, скажем...
1: А вообще в то время было международное научное сотрудничество?
0: Было, было уже, да. Вполне. Было понимание, что происходит в это время во Франции. Ну, был же уже телеграф, был даже уже, по-моему, телефон. Там, по-моему, кто-то кому-то звонил, да? Мне кажется, что в это время был уже телефон. Но если есть телефон, то это все. Это, на самом деле, ключевой шаг – это телефон, а не электронная почта, да? То есть ты можешь позвонить коллеге и в режиме прямо сейчас узнать, что происходит там из Лондона в Бордо или из Москвы в Иркутск. Ну, все. То есть революция связи, революция расстояний происходит тогда, когда появляется телефон. Телеграф – это еще как бы все-таки что-то набивать, хотя тоже уже шаг. Телеграф, кстати, выдумал Гаусс. Но это 40 лет лежало. Они между деревнями провели.
1: Серьезно?
0: Да, они с другом любительский телеграф какой-то сделали. Потом на 40 лет это все было заброшено. Вот. Ну, по крайней мере, так я прочел, опять же, в Википедии. Нужно все проверять в наше время. Но с Гаусса бы сталось, да, вполне. Вот, то есть революция расстояний уже, в общем, произошла, и, конечно, в результате было, естественно, и сотрудничество. Но когда начинается война, там, ты воюешь со страной, а у тебя в этой стране живет математический коллега. Вот там сейчас, допустим, мы воюем с НАТО, да? Ну, если без дураков, да, говорить. Но вот у меня друзья американцы там занимаются где-то математикой. Ну, у нас с ними отношения не испортились. И с чего бы вдруг отношения друзей будут портиться, да? Мало ли, там, цари с царями всю жизнь воевали. То есть я думаю, что... Я не думаю, что как-то это повлияло на сотрудничество. Другое дело, что когда война... Вот бывают разные виды войн. Первая мировая, там еще не угадывался какой-то вот такой сатрап, против которого все, да? Ну, и вообще такие какие-то моменты... Ну, просто я намекаю на то, что во Второй мировой все побежали просто из Германии, все убежали. Гитлер просто разогнал Академию наук свою полностью. Институт там этот был Макса Планка, да, Геттинген, все было подчистую. То есть там гнали евреев, но за евреями бежали те, кому было неприемлемо, что людей гонят только за то, что они евреи, да. То есть гнали евреев, а выгнали, извините, этого самого, Германа Вейля, который отсиживал войну в Америке и говорил, что там он находится вдали от земли, где звучит его родной язык, не имея возможности вот в нынешних условиях туда вернуться. Но он вернулся, до своей смерти он приехал назад в Германию и там доживал. То есть, когда кто-то как бы очевидно вот что-то делает не то, явно у кого-то башню да, сносит, то да, происходит эффект перераспределения научных кадров по миру. А в то время просто все на всех, там, грубо говоря, набросились и стали воевать. Ну и Харди очень четко это выразил там, своим вот этим пренебрежительным заявлением четким, что ни одна пядь земли не стоит жизни убитого солдата. Вот, то есть он совершенно как бы не приемлил войну. Я думаю, что все на тот момент вот это вот сотрудничество могло только ослабнуть по объективным причинам.
1: А насколько математики Российской империи были вовлечены в международных исследованиях?
0: Да, вполне. То
1: есть, и какая значит, вообще была математическая мысль в России в начале 20 века?
0: Значит, смотри, в России первым математиком в современном смысле слова, вот, ну, я бы сказал, не счетоводом, да, вот, а именно математиком был Леонард Эйлер, как это ни странно звучит. Леонард Эйлер прожил в России полжизни. Леонард Эйлер – это величайший математик 18 века, бесспорный. Он швейцарец, но…
1: Это как раз по его учебнику, да, по-моему, Роман Уджан учился?
0: Может быть. Но по его… Нет, ну, в смысле, его формулы вообще во всех разделах математики. Это много сотен формул Эйлера существует. И Эйлер, конечно, это человек, который завел здесь математическую школу. Просто завел. Вот там было два периода. Отдельный фильм можно снимать про жизнь и судьбу Эйлера, и про то, какое значение он имел для российской математики. Говоря просто, стопроцентное. После Эйлера началась российская математика. Но дальше уже пошли наши люди. То есть, скажем… Лобачевский – это продукт абсолютно отечественный, это продукт, ну да, косвенно, конечно, с Эйлером это связано, но Эйлер все запустил, там еще куча иностранцев поприехала, и дальше уже пошел процесс как бы дрожжи, да, это уже клалось, ну, то вот местные дрожжи начали уже давать результат, и первый, конечно, там, ну, первый нашумевший на весь мир был Лобачевский. Лобачевский открыл неевклидову геометрию в 1826 году. Этот надменный там малец по фамилии Баяи сделал это в 29-м, не зная трудов Лобачевского. И сейчас вот в период русофобии всемирной, тотальной, пишут, я видел в книге по математике популярной, такую надпись. Ну, правда, она была еще до начала военных действий. Видимо, сейчас еще хуже будет. Было написано так. Неевклидову геометрию открыл Баяи в 1829 году. Дальше скобка открывается и написано: «Тремя годами ранее то же самое опубликовал Лобачевский на русском языке». Так позвольте, а как же тогда открыл Баяи, если тремя годами ранее? И вот современному вот такому дебилизированному читателю уже это не бросается в глаза. Но человек, как бы, который научен в интеллектуальной традиции, он спрашивает: «Да вы что, охренели, что ли? Да вам морду за это надо бить». За такие фразы, да? Ну… Вот, тем не менее, эти фразы есть, и такие книги выходят, и сейчас, наверное, все будет только хуже. Но суть в том, что российские математики поперли. Лобачевский был гением всех времен и народов, безусловно. Потом пошел Чебышев. Чебышев был не меньшим гением, его формулы совершенно впечатлили престарелого уже Гаусса. Чебышев был первый, кто смог установить границы на закон распределения простых чисел, которым в дальнейшем занимался и Роман Уджан тоже. И про это, кстати, в фильме вскользь говорится. То есть Чебышев задал границы. Значит, дело в том, что еще Гаусс предположил, что n-ное по порядку простое число, ну, скажем, простое число, тысячное, вот мы будем считать, первое число 2, второе 3, третье 5, четвертое 7, пятое 11, шестое 13, седьмое 17, ну и дальше пересчитать только простые числа. И вот если мы дойдем до тысячного, да, вопрос примерно где это, примерно в каком месте, да, в районе там 2000 это, или это в районе 20 тысяч находится, да, тысячное простое число. Так вот, Гаусс, он предположил, что n-ное простое число находится примерно в районе числа n умножить на натуральный логарифм числа n. Что такое натуральный логарифм? Напомните? Да, напомню. Значит, натуральный логарифм числа n – это то, сколько раз надо помножить число e на себя, чтобы получить число n. Что такое число e? E тоже надо напомнить?
1: Нет, да? Я помню со школы.
0: 2,71 и так далее. Но на самом деле у него там много разных определений, но достаточно знать, что это что-то между 2 и 3. Вот, то есть натуральный логарифм Это, грубо говоря, сколько раз нужно умножить 2,7 на себя, чтобы получить данное число. Вот, но это число, ну, в общем случае, это не целое будет количество раз, да, а какое-то дробное, извини, даже не дробное, на самом деле, иррациональное по некоторым причинам, но это уже более сложно. Короче, какое-то число, да, раз, вот сколько-то раз. Ну и вот это вот называется натуральный алгоритм. Так вот, и Гаусс предположил, что n-ное простое число надо искать в недалекой окрестности от n логарифм n. Настолько недалекой, что n логарифм n разделить на n-ное простое число имеет предел, равный единице. Это называется асимптотический закон распределения простых чисел, угадан Гауссом, доказан Адамаром и Валепусеном в 1891 году во Франции. Однако в 1852 году Чебышев сделал решающий шаг в этом доказательстве. Вот. Так что распределение простых чисел Чебышев уже прогремел на весь мир. Дальше был Остроградский. С Остроградским была шикарная история связана. Остроградский не мог никак понять некоторую, ну там, никак не мог разобраться в некотором вопросе, связанном с многомерным анализом, и написал письмо в Парижскую академию наук. «Помогите простому, скромному исследователю из Санкт-Петербурга». А ему было стыдно написать, что это он. И поэтому он написал: «Помогите, ну это байка, но это байка из интернета. Я сейчас рассказываю байку из интернета».
1: Ну то есть нет своего имени.
0: Ну, считай, я просто рассказываю сказку, да? Да, так вот, Остроградский пишет письмо, да. Я молодой, он уже большой профессор известный, да? Он пишет: «Я молодой исследователь из Санкт-Петербурга, никак не могу вот этот вопрос понять. Ну, вы, конечно, ученые мужи из Парижа, можете мне подсказать». Через месяц приходит ответ. «Уважаемый там молодой исследователь, к сожалению, вопрос оказался чрезвычайно сложным, и никто из наших коллег в Париже ответить на него не может. Однако у вас в Санкт-Петербурге живет самый величайший светило в области математического анализа на сегодня. Это профессор Остроградский. Узнайте, пожалуйста, у него». Называется история «Помоги себе сам».
1: Сам к себе обратился потом.
0: Вот, так что, конечно, в то время вот такой брутальной русофобии не было. Да, вообще, на самом деле, понятие русофобии, мне кажется, появилось после 17-го года как таковое. То есть до этого были какие-то союзы. Может, при Сталине, в сталинское время, я не знаю. То есть до этого были просто союзы, там, сегодня Россия с Англией, завтра Россия, там, с Францией, послезавтра с Германией вместе. Ну, просто она была такая, ну, странная, немножко причудливая европейская нация, но вот такой вот в едином порыве там такого не было. И, конечно, сотрудничество было, и Россия играла огромную роль в этом сотрудничестве. Великие ученые вышли от нас. Цепи Маркова до сих пор называются цепями. Кстати, интересно, после войны, после 24 февраля, они переименовали цепи Маркова или нет?
1: Я не знаю.
0: Вот интересно заглянуть, кстати, в современные английские учебники, да? Там цепи Маркова называются цепями Маркова или все полностью, все русские фамилии уже убраны? Ну вот я не знаю. Ну в это время там действовали Лузин, значит, Чеботарев, да? Чеботарев вообще просто великий ученый, он теорию Галуа продвинулся очень сильно, школа была, и она родила Колмогорова, эта школа, а Колмогоров это был просто величайший математик 20 века, то есть в нашей отечественной школе, конечно, было активнейшее участие, тут уже не... к этому моменту эйлеровское наследие, да.
1: Дало
0: свои плоды.
1: В фильме очень интересная история про то, как Харди приезжает на такси под номером 1729.
0: Да, да,
1: и говорит,
0: да,
1: что это
0: слушай,
1: очень скучная
0: это супер
1: цифра.
0: История. Значит, смотри, я сам очень, вот это число, я сам его, когда мне было лет 9, я его сам открыл.
1: Каким образом?
0: Я говорю: «Папа, бывает, что вот сумма двух кубов равна третьему кубу?» И папа говорит: «Это же теорема Ферма. Давай я тебе расскажу. Там, во, великая теорема Ферма, там, сумма двух n-ных степеней никогда не равна n-ной степени». И я говорю: «И даже прямо третья не равна?» Да, но я, естественно, знал, как и все мальчишки в нашем дворе, что 3 квадрат плюс 4 квадрата равно 5 в квадрате. Да? Вот, то есть что с квадратами такой фокус проходит, понятно. А вот с кубами уже не проходит. Но доказательство очень сложное, очень. Отец сразу меня предупредил. Вот если ты до конца школы сможешь в нем разобраться, ты, типа, парень очень крутой. Ну, до конца школы я, допустим, не разобрался, но где-то на первом-втором курсе я разобрался с доказательством теоремы Ферма, примерно 3. Но суть в том, что я спросил: «Пап, а С кубами, если 4 куба, вот сумма двух кубов третьему кубу равняться не может. А может быть, что сумма двух кубов равна сумме еще каких-нибудь двух кубов? Папа говорит, может, но перебором ты не найдешь. Лучше не перебирай подряд все числа, а перебирай суммы кубов. Вот, скажем, 1 в кубе плюс 1 в кубе – это 2. Ну, ясно, что тут единственное разложение. 1 в кубе плюс там, 2 в кубе, ну, тоже из очевидных соображений, тут просто некому суммироваться по-другому, да? Но, вот, скажем, 2 в кубе плюс 7 в кубе уже непонятно. Вдруг может быть равно 3 в кубе плюс 4 в кубе, да? Вот. Но вот попробуй поиграть с этим, и ты найдешь, когда впервые сумма двух кубов одним способом будет равна сумме двух кубов другим способом.
1: Кучу цифр перебирал, получается?
0: Ну, я просто суммировал постепенно, да, они эти кубы, ну как, там же совсем эти 1, 2, 3, там легко это все вычислить. Я прибегаю к папе, говорю, папа, 3 в кубе прибавить минус 6 в кубе равно 4 в кубе плюс 5 в кубе. Он говорит, молодец, круто, да, это знаменитая формула Эйлера, 3 в кубе плюс 4 в кубе плюс 5 в кубе равно 6 в кубе. Не знал, нет такого? Вот. Это очень круто, но все-таки попробуй решить задачу, когда сумма двух положительных кубов равна сумме двух положительных кубов. Ну и еще через несколько дней я к нему прихожу и говорю, пожалуйста, 10 в кубе плюс 9 в кубе равно 12 в кубе плюс 1 в кубе.
1: За несколько дней ты...
0: Это и есть 1729. А что там перебирать-то? Ну там же вот, они же вот, посмотри, 10 в кубе плюс 9 в кубе равно 12 в кубе плюс 1 в кубе. Ты же перебираешь не сами числа, которые равны суммам. Ты перебираешь просто числа, возводишь куб и складываешь.
1: Угу.
0: Ну вот я это доскладывал и сам получил это число. А тут я про него смотрел, что Рамануджан его очень любил. Это действительно первое число, которое представляется в виде суммы двух кубов двумя различными способами. Да, я когда встречаю число 1729, я сразу его...
1: В фильме об этом ничего нет, но среди математиков очень популярна функция Рамануджана в бесконечном произведении. Можешь о ней подробнее рассказать?
0: Да... Модулярная функция.
1: И в чем причина ее известности?
0: По-моему, так. Значит, нужно 1 минус q на 1 минус q квадрат на 1 минус q в кубе. По-моему, так она выглядит. Умножить и так далее. И нужно привести к бесконечной сумме. И вот коэффициенты при q в каких-то степенях, это как раз вот то, что называется... числа Рамануджана или коэффициенты Рамануджана. Ну, в общем, вот здесь Рамануджан вывел, вот, просто это личное его достижение научное, как я понимаю. Вот. Но на самом деле дело в том, что вот это бесконечное произведение, оно сейчас лежит в сердце всей науки. Потому что это про модулярные формы. Модулярные формы — это про теорему Ферма великую. Модулярные формы — это рядом с эллиптическими кривыми. Эллиптические кривые — это кодирование, шифрование, это Сбербанк, карточки Сбербанка, личные кабинеты. Это любые системы приватности. Это биткоин.
1: Угу.
0: Понятно, да? То есть это как бы вся современная техническая часть цивилизации зиждется на эллиптических кривых, они близки к модулярным формам. Модулярные формы близки к этой вот основополагающей, вот это бесконечное произведение. Короче говоря, тут Рамануджан залез в самое сердце математики.
1: А что тебе больше всего в фильме понравилось?
0: Ты знаешь, мне больше всего понравилось вот этот вот чуткий индийский интеллект, который лежит на твердой религиозной основе. Вот это вот очень важно, да, что настоящий ученый, всесторонний такой, как бы, с глубоким пониманием, он всегда верующий, на самом деле, человек. Ну, то есть он всегда видит это высшее начало, и это вот перекличка интеллектуальной традиции и мистической традиции. То есть это всегда на стыке. Ты чувствуешь, вот когда ты смотришь фильм, да, как Харди, вот он как бы выращен в этом атеизме, да? И вот как он негармоничен, да, он как, ну, постоянно вот, ему постоянно нужно вот мирить себя с тем, что Рамануджан откуда-то свыше эти формулы выписывает, что он там, его там рассуждение, что формула вообще, если она некрасива, то она и Богу не нужна, да, и для него это все, вроде как, его это манит, да, но его атеистическое начало его как бы стопорит, да, и к концу жизни он как-то вот начинает меняться, да, то есть это очень хорошо показано. Я совершенно убежден, что настоящий ученый просто не может быть атеистом. То есть контрпримеров в истории в общем не было. Если так по-честному говорить, просто не было. Были люди, которые относились к религии не очень ею интересовались, но все равно начинали, там, тот же Шрёдингер, он, ну, понятно, к концу жизни написал вполне себе мистическую книгу, да, философски-религиозную книгу. Эйнштейн тоже относился к религии очень серьезно. То есть не существует, на самом деле, ни одного глубокого ученого, который был бы атеистом, просто не существует в природе. Вот, то есть это всегда все равно выходит на понимание в интеллектуальном плане, рост в интеллектуальном плане всегда тебя выводит вот туда, как бы, да, в бесконечность, да. Человек, который познал бесконечность, это очень точное название, оно двугранное, оно и про то, и про то. Ну и, конечно, мне жутко интересно было, как вот в Индии вот это все, вот эти отношения, вот эта вот свекровь, да, это прекрасная жена, которая не может поперек свекрови сказать ни одного слова, да, и как вот она, да, его вот ждет его письма, вот этот драматический момент, когда она ждет его письма, оно по объективным причинам не приходит. Не потому, что он не пишет, а потому, что война, там корабли задерживаются, а она отчаивается, там уезжает к брату, тут он ждет письма, его бьют эти гопари, значит, военные, да. Как это все вот... Хороший фильм, классный. Я прям вот реально я смотрел, я прослезился, правда. Вот. Так что это
1: советуем нашим зрителям
0: посмотреть этот фильм. Всем рекомендую посмотреть этот фильм от начала и до конца. Это фильм, не теряющий актуальности сегодня.
1: Спасибо тебе, Алексей, за разбор. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.
0: Маткульт, привет!

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Добрый день, уважаемые коллеги. Я продолжаю цикл лекций под названием «История астрономических заблуждений». Мне показалось, что это довольно любопытная тема, и она мне очень интересна, и я вижу, что и встречный интерес имеется. И вот сегодня мне бы хотелось поговорить о том, как на протяжении столетий, даже тысячелетий, на протяжении огромного отрезка истории астрономии, менялось представление о том, каковы же расстояния до звезд. И это удивительное действительно заблуждение, потому что мы посмотрим, как на протяжении 2500 лет почти истории астрономии вот господствовали в умах ученых представления неправильные, как мы сегодня понимаем, представления о том, каковы же масштабы звездного мира и как они изменялись, как они эволюционировали. Поскольку это историческая лекция, я, как всегда, чтобы некоторый такой дух эпохи передавать, я буду цитировать старинные книжки. Нашел я несколько редких очень картинок, которые вам покажу. Кроме того, поскольку эта лекция вот не публичная, а для профессионалов, мне бы хотелось еще несколько слов в конце сказать вообще о достоверности наших знаний и о фальсификации в науке. Мне кажется, это вот тема очень важная. В течение всей нашей лекции мы будем часто пользоваться термином параллакс. Вы хорошо знаете, что это такое, но я на всякий случай напомню. Вот нас будет интересовать, прежде всего, годичный параллакс. Это вот угол при звезде, под которым виден радиус земной орбиты, и вот этот вот угол прямой. Вот этот вот угол, он называется параллаксом, и само явление тоже называется параллаксом, параллактическое смещение. Это, собственно говоря, тот самый такой достоверный способ измерения расстояний до светил, который лежит в основе вообще всей шкалы измерения расстояния во Вселенной на сегодняшний день. И если говорить вот о сегодняшнем дне, сейчас несколько слов буквально о сегодняшнем дне, потом мы уйдем сразу в глубокую историю. На сегодняшний день параллаксы измеряются уже не с поверхности Земли, они уже, конечно, такой точности не дают. Сегодня это уже космические аппараты. Вот был такой замечательный проект «Гиппаркос», где название спутнику было дано в честь великого древнегреческого астронома, жившего во втором веке до нашей эры, а аббревиатура означает, что это вот спутник для высокоточного измерения параллаксов. И вот с его помощью были измерены параллаксы 120 тысяч звезд, точность измерения вот совершенно фантастическая, тысячная доля секунды. В настоящее время летает другой спутник, Гея или Гая, как его еще называют. Там пока предварительные данные, но тоже там уже совершенно там уже миллиард звезд он померил, и точность на порядок больше, чем вот у этого спутника. Так что скоро мы будем знать уже вообще буквально расположение звезд в наших ближайших окрестностях. Как бы можно будет такую 3D-картинку уже строить на большом расстоянии. Но давайте двинемся в прошлое. С чего все начиналось? А начиналось все, в общем, с 6 века до нашей эры, с Древней Греции. Почему мы вот начинаем с Древней Греции? Хотя мы с вами знаем, что и вавилонская астрономия, и египетская астрономия, и китайская, они гораздо древнее. А потому что ни китайцы, ни вавилоняне, ни египтяне, насколько мы знаем по существующим сегодня источникам, они не интересовались как бы пространственной картинкой. Для них небо – это был некий экран плоский, на котором, не плоский, конечно, сферический, но двумерный экран, на котором вот там происходит всякого рода явление, движение светил. И вообще вот вопрос о том, как, что это, какой-то есть объем у всего этого, он в древней Месопотамии, в Египте не возникал. И вот первым, кто вообще задумался, кто придал вот эту третью координату, масштаб, трехмерный масштаб мира, это были древние греки. И самая первая система, которую предложил Анаксимандр, который был выдающимся человеком во многих вопросах астрономических, он ввел вот гноманг в качестве астрономических часов. Даже есть легенда, что он предупредил спартанцев о предстоящем землетрясении и таким образом стал очень почитаемым человеком. То есть такой разносторонний был ученый. И вот его система мира очень любопытная. Ну, на наш взгляд, конечно, она такая примитивная очень, потому что вот Земля в центре, потом идут звезды, что особенно для нас необычно, и только потом идет Луна и Солнце. Причем расстояния эти в пропорциях 9, 18, 27. И интересно, что тут есть некие такие иранские зороастрийские мотивы вот с этими соотношениями у него. Причем интересно, что здесь Вселенная, она уже сферична, да, мир. А Земля, она еще не сферична. Она вот такая вот, как шайба, в соотношении 1 к 3 толщина к диаметру. Вот он еще считал Землю вот такой вот формы. И у нас есть некоторые, ну, будем так говорить, некоторые основания прикинуть все-таки, какие же у него были расстояния. Вот это первая точка в истории, когда мы можем понять вообще, вот о каких расстояниях шла речь. Вот, я, правда, должен сразу оговориться, что вот, ну, наверное, до Коперника вот все те цифры, которые я здесь привожу в километрах, естественно, для нас с вами это единицы гораздо более удобные, и везде будут фигурировать километры, привычные нам сегодня, но наши далекие предки, древние греки в Египте, там, в Месопотамии, в последующем на средневековом мусульманском Востоке, они использовали свои меры длины. Вот, в частности, вот, персы любили парасанги и фарсахи. Это была единица измерения такая, вот, расстояние, которое караван проходил от привала до привала. Ну вот, понимаете, сколько это? Примерно 6 километров. Но вот можно встретить и 4 километра, и 8. Причем, понимаете, что караван может в разное время идти, да, и в разные эпохи это были разные. И даже в одно и то же время в разных регионах там разные использовались эти единицы. Поэтому сейчас, когда мы переводим, мы понимаем, что вот уже как минимум там в 2 раза ошибка. Как бы понятно, что это все очень условно. В Древней Греции очень активно использовалась такая единица, как стадия, на всей территории, которая входила в состав греческой империи и потом Римская империя. Вот. Но тоже такая единица, вы знаете, что она довольно интересна была. Одна из ее интерпретаций – это вот восходит солнце, верхний край, идет человек, вот все это время, пока солнце восходит над горизонтом. Как только нижний край солнца тоже коснулся горизонта, стоп, он останавливает. Вот сколько он прошел. У человека разный рост, разная скорость хода, потом и солнце под разным углом над горизонтом входит, где там быстрее, где медленнее. Тоже где-то там от 140 до 230 метров и даже больше. То есть вот, как бы вот с этими оговорками мы будем использовать все вот эти числовые значения расстояний до звезд, вот до Коперника примерно. Ну, там уже ошибка будет гораздо меньше. Так вот, посмотрите, 200 тысяч километров до звезд. Это меньше, там почти в 2 раза меньше, чем до Луны, да, совершенно верно. Вот. Но такая уже более к нам с вами близкая схема, она уже была построена Аристотелем в его системе мира, это 4 век, примерно 2400 лет назад, где вот выработана была конструкция, просуществовавшая достаточно долгое время, там 1500 лет, где в центре находится шарообразная Земля, затем идет Луна, вот привычное расположение планет, и все это окружено сферой неподвижных звезд. Какое расстояние у Аристотеля? Мы не знаем, какое расстояние у Аристотеля, потому что он нам ничего о расстояниях не сообщил. Но вот в 3 веке Архимед опубликовал одну работу, которая до нас не дошла, но христианский епископ Ипполит, который жил на рубеже 2 и 3 веков нашей эры, он цитирует подробно эту работу, и мы вот от Ипполита знаем, что Архимед считал расстояние до сферы звезд вот такое, 40 миллионов километров. Вот любопытно, прошло 300 лет, никаких наблюдений, никаких каких-то данных фактических, ничего не добавилось за это время. Но вот какая-то сила мысли, она вот шла в направлении того, чтобы вот увеличивать размеры Вселенной. Более того, вот если мы с вами возьмем следующего почти современника, чуть позже жил, Аристарха Самосского, который, как мы знаем, предположил, что Солнце находится в центре мира, и все светила обращаются, включая Землю, вокруг Солнца, то вот в рамках этой модели тут получается вообще очень интересная история. И она к нам пришла, эта история тоже от Архимеда, из его книги «Исчисление песчинок», «Псаммит», где он фактически такой занимался математической игрой ума. Он просто хотел как бы побравировать своими знаниями, возможностями математическими. И вот он такую задачу поставил себе в этой книге. Вот я хочу взять Вселенную и наполнить ее песком. Вот сколько песчинок в нее влезет. Он хотел как бы всех поразить огромными числами, и поэтому он взял вот Вселенную каких-то максимально вообще возможных размеров. И для того, чтобы ее взять такой огромной, он здесь вот цитирует Аристарха Самосского. И именно из этой работы мы-то как раз и знаем о том, что Аристарх Самосский, оказывается, это был первый человек, который предположил, что в центре мира находится Солнце. Вот он здесь как раз его цитирует. Он предполагает, что неподвижные звезды Солнца находятся в покое, а Земля обращается вокруг Солнца по окружности круга, расположенной посреди между Солнцем и неподвижными звездами. А сфера неподвижных звезд имеет тот же центр, что и Солнце. И так велика, что круг, по которому, как он предположил, обращается Земля, также относится к расстоянию неподвижных звезд, как центр сферы, к ее поверхности. Ну, тут он дальше журит Аристарха, говорит, ну как же точка там не может относиться ни к чему. Ну, и тем не менее он использует вот этот прием. Он считает, что расстояние до звезд относится также к расстоянию от Земли до Солнца, в модели Аристарха, как размеры Земли к этому расстоянию. Вот он такой, то что тут масса допущений, просто вот так взятых. Вот, и он здесь берет какие допущения, что расстояние от Земли до Солнца 10 тысяч радиусов Земли. 10 тысяч радиусов Земли. А радиус Земли составляет 500 тысяч стадий. Ну вот это, почему он и пишет, что я заведомо большие размеры беру, вот как бы, ну вот просто хочу такую огромную Вселенную заполнить песчинками. Я даже не буду говорить о том, сколько тут песчинок было, это просто сумасшедшие числа. Но мы поговорим о тех числах, которые нам важны. Так вот, сколько в этой модели, используя модель Аристарха, сколько получается...

как бы абсолютно противоречащего каким-то общим установкам, они абсолютно разобрали шаровидность Земли. Да, там вообще никакого не было спора по этому вопросу. Вот, о том, что Солнце – это раскаленный камень, тоже было такое представление, которое потом погибло. Ну и вот, например, если мы возьмем учебник Гемина в первом веке, учебник по астрономии. Кстати, вот недавно он на русский язык переведен. Вообще читается совершенно замечательно, очень интересно. Называется он «Введение в явление». И вот что пишет Гемин. Смотрите, наивысшей из всех является так называемая сфера неподвижных звезд. Не все звезды предполагаются лежащими на одной поверхности. Но одни находятся выше, а другие ниже. Однако для зрения они представляются находящимися на равном удалении, так что различия их высот оказываются неощутимыми. Что мы видим? Оказывается, даже были люди, которые считали тогда еще, тогда, вот 2000 лет назад почти, что все-таки вот эта сфера, она не такая уж и сфера, что звезды все-таки на разном расстоянии. Но вот эта, конечно, точка зрения, она была крайне... такая маргинальная, можно так сказать, современным языком, потому что все-таки многие считали, что даже вот она такая твердая, Эмпедокл считал, что твердая сфера, к которой вот прикреплены эти звезды. Поэтому вот все-таки это исключение, но очень интересное. И вот если мы с вами уже оказываемся во втором веке, мы обращаемся уже к вот этой великой книге Клавдия Птолемея «Альмагест», то вот он тут все четко расставляет на свои места. Если бы мы поставили вопрос о положении Земли во Вселенной, то получилось бы, что удовлетворительно объяснить все происходящее вокруг явления можно только при одном предположении. Земля в центре и в середине неба, и как бы в центре сферы. Вот это положение, оно утвердилось уже вслед за Аристотелем и Птолемеем. То есть вот эти идеи Аристарха, они как бы канули в туне. И вот... Кстати, вот интересно, что сама вот эта задача измерения расстояния, она была мало интересной астрономам в то время, как бы вот они этой темой особенно не интересовались. Вот даже в подтверждение тому я скажу, что вот в Альмагесте вот такой вот том, да, там нет ни слова о расстояниях до сферы звезд. Ну, как-то это его не очень интересовало. Другие задачи были в то время. Но, тем не менее, у Птолемея есть еще другая работа, которую он позже написал, называется «Планетные таблицы». И вот там он дает определенное расстояние до сферы звезд, которое, если мы переведем в современные километры, у нас получается вот 100 миллионов километров. Так что вот тенденция в Древней Греции и уже в Римской империи мы видим с вами интересное. Как я уже говорил, она и дальше прослеживается вот на всем этом отрезке довольно большом, 800 лет. Что вот была тенденция к увеличению расстояния, хотя никаких инструментальных, никаких иных вообще фактических каких-то данных в пользу этого в общем не было. Только умозрительные впечатления были. Теперь мы перемещаемся в средние века, когда наибольшее развитие астрономия получила в странах ислама. Надо сказать, что мусульманские астрономы, они, в общем, вот этой темой тоже не очень интересовались. Их больше интересовали подробности движения планет. Они вот там копались в теории движения Птолемея, пытались там как-то улучшить ее. Вот это вот вопрос спасения явления их занимал гораздо больше. И все же, да, и в определении масштаба Вселенной они следовали Птолемею. И все же, все-таки вот мы можем найти у выдающегося ученого-энциклопедиста Абу Райхама Бируни, в его книге, которая называется замечательно так, «Книга вразумления начаткам науки о звездах». Это такая энциклопедия астрономии, которая содержит там десятки вопросов и ответов. Она в таком вот сделана стиле. Вопросы и ответы, которые покрывают вот всю ту тематику в то время астрономии присущую. И вот среди других вопросов есть вопрос о космическом смысле. А какое же расстояние до звезд? Вот. И он дает это расстояние, он его приводит, вот у него получилось 140 миллионов километров. Хотя в основном, как я уже сказал, арабские астрономы, мусульманские астрономы следовали Птолемею, тем не менее Беруни, приводя это число, он пишет, эти данные приведены согласно Птолемею и нашему уточнению их. Но он не пишет, как он это уточнил. Ну, может быть, связано с тем, что он сам производил измерения диаметра Земли. А поскольку все от этого дальше все расстояния шли, то просто, видимо, я так полагаю, что просто у него другой диаметр был. И... Поэтому и расстояние другое получилось.
Это XI век.

0: 11 век, сейчас мы теперь сразу несколько веков пропускаем. И вот в 16-е столетие Коперник «Обращение небесных сфер», когда вот в этой выдающейся совершенно книге он строит модель Солнечной системы, как мы ее сегодня называем, согласно Аристарху Самосскому, в центре Солнца, вокруг движутся звезды, вокруг движутся планеты, и там вдали звезды. И здесь он, беря за основу эту модель, он опять сталкивается с той же проблемой, с которой сталкивался Аристарх Самосский. Что если действительно Земля вращается, обращается вокруг Солнца, то значит мы тогда должны видеть, как звезды вот это параллаксическое смещение отрабатывают в течение года. Но мы-то этого ничего не видим. Это был основной аргумент и против Гепарха, и против Аристарха. И он, кстати, Аристарх тоже, поэтому вот тот аргумент и привел, что расстояние от Земли до Солнца, оно ничтожно по сравнению с расстоянием до звезд. Поэтому мы этого не видим. И вслед за ним и Коперник тоже самое пишет. Нам не стыдно признать. Вот видите, как вот он интересное слово приводит. Ему стыд, вот слово «стыд» здесь вот как-то очень интересно вообще, вот вся эта вот подоплека, как он пишет. Нам не стыдно признать, что весь этот подлунный мир и центр Земли движется по кругу между другими планетами, заканчивая свое обращение вокруг Солнца в один год, и что около Солнца находится центр мира. Величина же мира является столь большой, что хотя расстояние от Земли до Солнца имеет достаточно заметную величину по отношению к размерам любых планетных орбит, оно по сравнению со сферой неподвижных звезд не будет заметным. То есть вот он всю Солнечную систему до Сатурна он помещает вокруг Солнца, а дальше у нас вот огромное расстояние между Сатурном и неподвижными звездами получается. И вот с этим это был один из основных аргументов против Коперника. Потому что вот господствовало вот это представление Аристотеля, пятый элемент, он заполняет надлунный мир, там ничего пустого пространства нет, мир не терпит пустоты. Как бы если мы вот с вами вспомним эту схему, которую я показывал, и Птолемея, и Аристотеля, там вот эти расстояния между планетными орбитами, они примерно одинаковые. И от Сатурна до звезд тоже примерно там такое же расстояние. И вдруг вот это между Сатурном и звездами, там куда-то какое-то такое безумное совершенно пространство, куда его девать вообще, что это такое? Совершенно не укладывалось это. Просто совершенно не укладывалось. И, собственно говоря, наиболее выдающийся человек, который вот жил вслед за Коперником, вот еще вот это, да, наша табличка, мы ее нарисуем. Так вот Коперник, да. Коперник сам тоже никаких не приводит значений, но вслед за ним Тихо Браге, пытаясь проверить гелиоцентризм, и изначально как бы он с большим пиететом вообще Тихо Браге к Копернику относился, у него портрет висел Коперника там, на видном месте в Уранеборге, в его обсерватории, и вот он пытался измерить параллакс. Причем Коперник тоже пытался измерить параллакс, но у него были очень слабые инструменты, он вообще, не сказать, что большой был наблюдатель, он измерял эклиптическую широту звезд. Измерил, потом через полгода измерил. Ну, у него точность была небольшая, он не заметил никакого отклонения. Но у Тихо Браге были самые точные на ту эпоху инструменты. Точность наблюдения была одна минута. Никто так не мог наблюдать до него. Он повысил наблюдение на порядок. Вот эти наблюдения Птолемея, наблюдения Улугбека. Это средняя, там случайная ошибка, порядка 20 минут вот эти в каталогах звездных. А здесь уже в 20 раз точнее. Он сделал это все. И вот он пытался тоже измерять параллаксы. У него получилось, что он понимал его свою точность. Одна минута. Он говорит, что параллакс, значит, тут должен быть меньше одной минуты. А если это одна минута, то, значит, звезды-то находятся вот на таком расстоянии по Копернику. Так что вот этот результат, это как бы результат от Тихо Браге идет. Хотя у самого Коперника такого значения не было. И вот Тихо Браге, он не мог примириться с гелиоцентризмом именно из-за того, что между Сатурном и звездами какое-то совершенно невероятное расстояние было. Он не мог в это поверить, поэтому он понимал, что да, в принципе, планеты могут обращаться вокруг Солнца, и поэтому он сделал такой гибрид, что планеты-то обращаются вокруг Солнца, но Луна и Солнце все равно вокруг Земли-то обращаются. Тогда вот эта компактность сохранялась, компактность нашего мира. Кроме того, у него еще одно было заблуждение. Он думал, что блеск звезд, вот звезды первой величины, там, третьей, четвертой, они вот такие яркие, потому что они больше. Вот как бы там первые звезды, они огромные, а шестой маленькие. И вот посмотрите, что у него еще получается. Вот он пишет в письме своему коллеге, ученику Христофу Ротману. Если допустить годовое движение Земли вокруг Солнца, да, то пришлось бы отодвинуть сферу неподвижных звезд в такую даль, чтобы описываемая Землей орбита была по сравнению с этим расстоянием ничтожно мала. К тому же это пространство должно быть лишенным звезд. Вот он переживает. Вот это пустое место, куда его девать-то? А между тем, они должны быть непременно, звезды в этом месте, да? Если годичный путь Земли, рассматриваемый с неподвижных звезд, составляет по величине одну минуту. То есть вот это самый параллакс. Значит, если со звезды вот, будет одна минута, да? Значит. Но тогда неподвижные звезды третьей величины, видимый диаметр которых равен минуте, он думал, что он измеряет диаметр звезд, были бы равны земной орбите. Что же у него получалось, что их звезды третьей величины, они размером земной орбиты, но он не мог себе допустить таких размеров звезд, что это такие за какие-то непонятные вселенная такая. Вот почему он, собственно говоря, и гелиоцентризм-то не принял, потому что вот огромные звезды, пустота за Сатурном, это было что-то совершенно немыслимое. Вот. Но, и поэтому вот в его модели мира, вот в этой вот гибридной системе, он измерял, он считал, что вот расстояние 90 миллионов километров, даже меньше, чем вот немножко у Птолемея и у Беруни тоже. Вот. Следующий человек, который, в общем, тут огромный совершенно вклад внес, хотя никаких цифровых значений у него нет, это, конечно, Галилео Галилей, человек, который построил телескоп. Мы знаем, что он не первым это сделал, но это был тот человек, который первым его целенаправленно направил на небо и первым увидел как бы все то, что мы сегодня видим нашими глазами. Он посмотрел на Луну и понял, что это горы, что вот они отбрасывают тени, что вот на линии терминатора и немножко больше в темную часть, вот там то светлые точки – это горки, которые уже освещаются Солнцем. Он померил высоту этих гор, в то время как его современники еще думали, что, может быть, там Луна, она какая-то вся стеклянная, и это просто такое разнородное вещество, гладкое. Он увидел пятна на Солнце и так сразу и понял – это пятна на Солнце. В то время как его коллеги, которые там с ним приоритет открытия пятен оспаривали, считали, что это какие-то там, может быть, облака там, или какие-то спутники вокруг Солнца. В общем, на самом деле, вот поразительно, как он это вот все увидел правильно. Фаза Венеры, спутники Юпитера, звезды в Млечном Пути. Но при этом надо сказать, что вот... Вот эта перипатетика, вот эта Аристотель система мира, она настолько укоренилась за сотни лет в головах, что мы все видим, что все, что известно, мы уже знаем, что ничего другого не существует. И вообще, собственно говоря, и с оптикой проблемы-то были, потому что вот никакой теории оптики не было. Вообще непонятно было, как зрение работает, как вот этот свет через линзы, почему там получается изображение. Здесь был еще абсолютно темный лес. Хотя и Кеплер там некие книжки об этом писал. И поэтому вот замечательно совершенно, я вот эту цитату просто обожаю. Я, пишет Мартин Горки, так известный в то время тоже человек, Кеплеру пишет, «Я испытывал инструмент Галилея бесчисленным количеством способов, как для земных, так и для небесных объектов. На Земле он работает восхитительно». И действительно, там он продвигал телескоп Галилея для всяких там военных и мореплавательных целей. «На небесах обманывает, ибо некоторые одиночные звезды кажутся двойными». Да что ж такое? Такого быть не может. Все, что мы видим, так и есть, как может звезда быть двойной. Да? Вот, поэтому, вот, конечно, некоторые профессионалы, там вот он когда приехал показывать в университет, то там просто люди отказывались смотреть. Или говорили, он показывал спутник, и говорит, нет, я ничего не вижу. То есть вот ему пришлось преодолеть, конечно, колоссальное совершенно вот это давление, вот это насмешки, скепсис этот, но, конечно, ему надо отдать должное, что, конечно, энергия у него была фантастическая, вера в то, что он реально видит, то, что это реально есть, она ему все-таки позволила добиться успеха довольно быстро причем. Вот. Но сейчас все-таки у нас тема другая, и поэтому я бы хотел конкретно обратить внимание на клад Галилея в нашу тему. А именно, он вслед за Гемином здесь говорит о расстояниях до звезд, он допускает их разные. Значит, я не думаю, что звезды рассеяны по сферической поверхности и равно удалены от центра. Это вот он в своем знаменитых диалогах пишет. И считаю, что их расстояние от нас настолько различны, что одни звезды могут быть в два или в три раза больше. Но вот все равно, как мы понимаем, что это, вот, конечно, небольшое, но для того времени это были очень серьезные размышления. Значит, больше 2-3 раза, чем некоторые другие. так, что если бы нашлась, теперь вот это очень важно, потому что вот тут он как раз задает метод, как вот вообще, давайте вот параллакс-то мерить, давайте, потому что, вот как я говорил, расстояние до звезд, это была тема такая, ну, она вообще астрономов не интересовала в основном, но когда Коперник опубликовал свою книгу, на повестке дня встала задача параллакса. А вот действительно, а на самом деле это, вот параллакс, проверим, какие проблемы. Солнце в центре или Земля? Давайте измерять параллакс. И на протяжении, в общем, 300 лет, ну, правда, там сразу, ну, Тихо Браги, в общем-то, мерил, да. Ну, вот и дальше, после Галилея, после появления особенно трубы и ее приспособления, и ее применения к гломерным инструментам, здесь вот дало путь, как бы вот эта задача выдвинулась, измерение параллакса, на передний край науки астрономической. Вот что, Вселенная, это как устроено? Давайте мерить параллакс. И вот 300 лет до 19 века вот эта гонка шла, в нее принимали участие лучшие астрономы всех эпох вот этих за 300 лет. И вот они пользовались вот этим методом, который предложил Галилей, так называемый дифференциальный метод. Значит, что он пишет? Что если бы нашлась посредством телескопа какая-нибудь очень маленькая звезда, совсем близко от одной из более крупных, то может случиться, что в их расположении и произойдет какое-нибудь ощутимое изменение. Да, вот если там одна далеко, другая близко, то вот эту маленькую звездочку, слабенькую, далекую, мы ее используем как репер, а это будет вот тут эллипс этот или какую-то там, в зависимости от того, где она на небе, там с той или иной, с тем или иным эксцентриситетом, эллипс этот описывать. Вот Вега, громаднейшая звезда, близкая к полюсу эклиптики, очень удобно в странах достаточно северных. Вот как воду глядел, потому что Вега как раз стала одной из тех звезд, одной из первых звезд, на параллакс которой был обнаружен. От Галилея у нас он вообще не занимался никакими угломерными делами. И вообще-то он, кстати, вот до 69 года, пока он телескоп не сделал, он астрономией-то особенно-то и не интересовался. Но вот она как-то так вошла в его жизнь. Здесь он, конечно, колоссальный совершенно вклад внес. Но вот, тем не менее, вот эти его открытия, его вот это понимание, какое он совершенно фантастически сделал открытие, оно привело его к пониманию того, насколько мир гигантский, конечно. И вот на склоне лет он писал: это небо, это мир, Вселенная, которая моими чудесными открытиями, очевидными доказательствами я распространил во 100, в 1000 раз раньше, в 1000 раз далее пределов, назначенных учеными всех прошедших веков. Эти пределы, мне кажется, теперь столь тесными, столь ничтожными, как пространство, занимаемое моим телом. То есть вот он здесь... Это не в цифрах, но мы с вами понимаем, да, что, в общем, он, конечно, допускал какие-то огромные совершенно размеры Вселенной. Но человек, который реально подошел к измерению параллакса, это был Роберт Гук. Человек широчайших научных интересов, вообще, можно сказать, гений эксперимента научного. Вот. Он и этим тоже, ну, это была задача сейчас очень важная. И вот он этим занялся, он использовал впервые вот телескоп для измерения параллакса, и он использовал для этого звезду Гамма-дракона, потому что она в Лондоне прямо в зените практически проходила, а тогда уже прекрасно астрономы понимали, что рефракция – такая вещь, которая нам все портит, и ее учесть-то еще было очень сложно. И если мы говорим о зените, то, скорее всего, то вот здесь-то как раз мы уже исключаем полностью рефракцию. И вот Гамма-дракона, вообще я небольшую такую хотел бы оду этой звезде сейчас в рамках этой лекции спеть такую словами. Вот она, Гамма-дракона на карте, вот здесь вы видите. Вот здесь вот она изображалась на всевозможных атласах. И вообще вот эта звезда, которая имеет собственное название Эльтонин, она вообще огромную роль играла не только в астрономии, но и в истории древних цивилизаций. Потому что вот у древних народов, у многих почему-то, было представление о том, что комета, которая около Гаммы-дракона проходит, это очень плохой знак. Хотя сколько звезд-то там, да, на небе. Но вот почему-то именно эта звезда была выбрана в качестве вот такого интересного реагента. Кроме того, мы знаем, что в Древнем Египте эта звезда играла колоссальную роль в их религии, потому что вот, в частности, даже взять вот этот карнакский огромный храмовый комплекс, вот этот главный его проход, он там полкилометра, вот он как раз направлен на точку восхода Гаммы-дракона примерно минус 3500 год. И были еще другие храмовые комплексы именно вот так ориентированы. То есть вот эта вот звезда, она вообще какую-то особую роль в истории цивилизации имела. Ну и вот в Лондоне она проходила через полюс, и была использована в качестве вот первой звезды, которую вот так с помощью телескопа наблюдали. Но вот вы знаете, что оптика-то была, конечно, несовершенная. Это была одна линза. Естественно, в ней были все эти вот искажения, так называемая хроматическая аберрация, которая еще окрашивала изображение. И вот тогда поняли, что чтобы как-то хоть бороться чуть-чуть с этим окрашиванием, которое приводит изображение вот в такое совершенно неудобное для измерения положение, нужно делать длиннофокусные объективы. И мы знаем вот эти вот объективы Гевелия, там телескопы Гевелия по 45 метров длиной. Ну, а вот у Кука он был более скромный, 12 метров. Но тем не менее, это большое расстояние, поэтому он вот как бы просто в крыше сделал дырку в своем доме, поставил там объектив, а внизу вот у него был закреплен окуляр, и вот прямо вот он в зените гамму дракона измерял. Но, к сожалению, измерения не получили, потому что объектив был закреплен не очень хорошо, он скоро вообще разбился, и его наблюдения никаких особых результатов не дали. Но вообще вот эта тема, она в Англии особенно имела очень актуальность большую, потому что даже есть, вот я в одной старой книжке вычитал, что хотели на соборе Святого Павла, вот, потому что он самое высокое здание было, вот там поставить огромный объектив с длинным фокусом и вот эти наблюдения уже точные гаммы дракона провести. Но Исаак Ньютон, он как-то вот этот проект он положил под ковер. Это была его инициатива, и не случайно. Не случайно, потому что в то время был и совершенно другой метод предложен для измерения расстояния до звезд. Не угломерный, а по потоку света. Считалось тогда, что вот все звезды, они примерно одинакового блеска. Ну, даже не примерно, а практически все одинаковые, да. Поэтому вот их разница в блеске, вот как раз мы здесь вот подходим как раз вот к идее, которая уже развивалась за Галилеем, что вот их разница в блеске, она говорит о разных расстояниях. И чем дальше звезда, тем она просто слабее. Ну так какие проблемы-то? Давайте возьмем яркую звезду, самую Сириус. Возьмем Солнце, просто сравним. Мы же понимаем, что свет падает пропорционально квадрату расстояния, тогда тоже это уже было понятно. Значит, ну вот, вот сравним и посмотрим, во сколько раз Сириус слабее Солнца. И вот и расстояние в квадрат возведем. Все понятно будет. Но это хорошо сказать, а как измерить-то? Сириус ночью, Солнце днем и вообще вот это яркое светило. Поэтому вот за эту задачу первый взялся Христиан Гюйгенс. Это, еще, кстати, вот Декарт предположил, что звезды все, вот они одинакового блеска, и Солнце, что абсолютно такая же звезда, в общем, как и все остальные, и есть основания. И вот Гюйгенс пытался, он там сделал щит, там дырочку такую очень маленькую сделал, какую-то линзочку пытался приспособить. И после него еще Джеймс Грегори, он через планеты уже делал. Солнце-планета, планета Сириус. И как бы вот первые данные были у Гюйгенса, но более точные, пожалуй, измерения сделал Грегори. И поэтому вот в своей этой табличке я привожу данные Грегори, которые вообще сразу... Это уже не... Это измерение, да, это вот измерение потока света, не угломерное. Но вот смотрите, сразу как скачок какой был жуткий. 12 уже... тысяч миллиардов километров. Огромный совершенно скачок расстояний. И далее, да, и Ньютон-то вот почему, собственно, он тоже вот таким способом, своими там какими-то прикидками вычислял по блеску звезд. И у него тоже получались еще больше, чем у Грегори, и он как бы поэтому понимал, что все равно никакие угломерные на тот момент существовавшие инструменты, они не способны параллакс померить. Поэтому он этот завернул, этот проект с совмещением оптики на соборе Святого Павла. И вот следующий наш персонаж, который огромный тоже вклад внес в измерение параллакса, это Джеймс Брэдли, королевский астроном, директор Гринвичской обсерватории. Он оснастил эту обсерваторию точнейшими угломерными инструментами и использовал зрительную трубу для наведения. Таким образом, точность поднялась уже до 1 секунды. В то время как, например, Гевелий, хотя он жил вот недалеко от Брэдлея, проводил наблюдения там свои в конце 17 века, но вот он не признал, он сделал каталог тоже следующий после Браги. Но вот он не считал, что вообще вот эта оптика, которая столько искажений дает, она вот вообще способна что-то добавить к точности измерений. Поэтому он вот не использовал. А вот Брэдли, он первым это сделал, он ввел. И вот до сих пор сохранился его инструмент. Вот он там в музее. находится в Англии. Значит, зенитный телескоп Брадлея, вот такая вот труба уже, не просто окуляр с объективом, который воздушная такая труба, а здесь уже вот реально труба вот такая вот, с помощью этого зенитного телескопа он проводил измерение гаммы дракона. Гаммы дракона. В 1825-26 году он проводил точные наблюдения, и вот ура, вроде как померил параллакс. То есть вот есть вот это вот, вот этот эллипс годовой, но вот беда-то какая, что-то вот с фазой вот этого эллипса, с его расположением на небе, какие-то неувязочки. То есть вот он не так располагается, как если бы это реально был параллакс. Но есть. Потом он еще там провел измерения нескольких звезд. Оказалось, что вообще то же самое получается. 20 секунд. Что такое вообще? Непонятно. Действительно, что звезды на одном расстоянии находятся. Но все-таки тогда это была уже идея не актуальна. И поэтому потом выясняется, что он открыл астрономическую аберрацию. За недостатком времени я не буду сейчас углубляться в эту тему. Мы все, в принципе, знаем, что это такое. А потом он еще и нотацию открыл. То есть вот интересная вообще история. Ученые гнали за параллаксом, не могли его открыть там 100, 200, 300 лет, но попутно сделано было масса интереснейших и выдающихся открытий. Потому что вот дальше еще одно совершенно фантастическое открытие. Это уже открытие, сделанное Вильямом Гершелем. Он был музыкантом. И при этом был невероятным энтузиастом астрономии. Он сам делал объективы, он уже перешел к зеркальным телескопам. И вообще его телескопы пользовались популярностью. Он сделал 400 объективов. Они продавались по всей Европе, и вот все наблюдали его замечательными телескопами. Ну, конечно, себе он делал самые большие телескопы. Вот есть вот такой огромный телескоп, в котором он наблюдал звезды. И вот он тоже пытался измерять параллакс. В 1785 году он проводил тщательные наблюдения двух звездочек, как это вот рекомендовал Галилей. Но он параллакс-то не открыл, но он зато открыл физически двойные звезды. Оказалось, что есть звезды, которые движутся вокруг общего центра масс. Еще одно совершенно потрясающее открытие вот, сделал. И вот в последующие годы, вот уже там в конце 17 века, в начале 18-го, вот все ведущие астрономы, там и Пиацци, и Лакайль, там, и Араго, и Каландрелли в Италии, они все пытались измерять, и Бринкли такой был еще в то время достаточно известный астроном, который в 1810-14 году измерял, он был королевским астрономом Ирландии, вот, и он вот померил параллакс Веги, вот он Вегу уже, как опять же советовал Галилей, использовал. И вот 1,2 секунды. Все. Ура. Мы, так сказать, бросили лот. Он достиг дна. Как потом впоследствии говорил Джон Гершель про достижения Бесселя, Струва и Гендерсона. И вот спустя несколько лет, в 1724 году, там вот как несколько лет прошло после его измерений, значит, Лондонское королевское общество выдает ему премию. Это была премия, которая аналогична сегодняшней, наверное, Нобелевской премии за самое выдающееся открытие в науке того времени. Золотая медаль Копли. Лондонское королевское общество. Вот он получает в 1924 году золотую медаль Копли за открытие расстояния до звезд. Но вот конфуз случился. Премия выдана, открытие не состоялось. Потому что последующие годы Бонд и Струве они показали, что все-таки Бринкли ошибся. Он проводил абсолютные измерения, он не мерил вот расстояние до слабой звездочки, а он просто измерял координаты и сравнивал их в течение года. В меридиане проводил наблюдения. В общем, этот результат оказался неточным. И вот золотая медаль, как бы она так вот и повисла в воздухе. И было понятно, что вот все методы и средства, которые вот на конец и самое начало 19 века существовали, они вот, ну, не дают нам параллакса. Понятно, что он там меньше секунды должен быть. И здесь, конечно, решающую роль сыграл Йозеф Фраунгофер, сын бедного стекольщика, человек, который всю жизнь свою посвятил стеклу, и вот это как бы вообще его жизнь была, среда обитания, потому что он добился просто совершенства, научился варить такое стекло, которое никто до него не умел делать. Оно было абсолютно чистым, абсолютно прозрачным. Кроме того, он научился склеивать линзы разные, отрицательные и положительные, и таким образом он сделал то, что мы называем сейчас ахромат. То есть вот объектив, который уже лишен в большой степени был вот этих окрашиваний, и он давал уже четкое изображение точечки звезды. Вот. Второе замечательное, что он сделал, он тщательнейшим образом работал над конструкцией всего телескопа. Он предложил параллактическую монтировку, когда ось инструмента, одна ось направлена в полюс, и тогда его нужно вращать только по одной оси, а это уже можно сделать равномерно с помощью часового механизма. Таким образом, руки человека, астронома освобождались, мы уже могли измерять. И он еще приспособил к телескопу специальную сетку нитей с винтиком микрометренным, который позволял вот там в поле зрения проводить измерения с высочайшей точностью, вращая вот этот барабан. Там уже потом вот эти вращения можно было переводить в доли секунды, в секунды, то есть, ну и в доли тоже. Вот. И, в общем, он таким образом совершил просто революцию, техническую революцию в астрономии. И первые инструменты, которые он сделал, они были куплены Струве и Бесселем. И вот сейчас мы переходим к нашим основным героям, к Струве и Бесселю. Фридрих Георг Вильгельм, как у нас его иногда называют, Василий Яковлевич Струве, это был совершенно выдающийся астроном своей эпохи, человек, который очень тщательно ко всем вопросам подходил. И вот он, надо сказать, вот еще был совершенно удивительным, как бы мы сегодня сказали, менеджером от науки. Потому что вот он учился в Дербском университете, потом там остался, стал директором обсерватории, и из-за захолустной обсерватории за 20 лет он ее превратил в один из ведущих центров Европы. Там было больше 100 различных астрономических инструментов. Он ездил по всей Европе, он разговаривал со специалистами, с изготовителями, там как бы был обмен мнениями, и вот он оснастил обсерваторию. И не случайно император Николай I именно ему поручил создать огромную обсерваторию новую. Там был бюджет вообще практически открытый. Вот, пожалуйста, сделайте самую хорошую обсерваторию в Европе. И вот он эту обсерваторию создал, недаром Пулковская обсерватория, потом называлась, причем иностранными специалистами, называлась астрономической столицей мира. На протяжении нескольких десятилетий она таковой была. Так вот, он как раз для Дербской обсерватории он купил первый, самый большой на тот момент рефрактор Фрунгофера. Вот этот рефрактор. Диаметр линзы был 24 сантиметра, 4 с лишним метра фокусное расстояние. Это Тарту город сегодня. Вот так эта обсерватория выглядела в прошлом. И этот инструмент сохранился. Вот я сейчас еще хочу показать схемку его тут. И вот смотрите, вот как раз вот эта вот сетка нитей, как она выглядела в поле зрения. Вот были нити подвижные, неподвижные. И вот можно было навести нить на одно светило, потом на другое, и измерить между ними расстояние. Так вот, этот телескоп, он жив-здоров, он находится в Тартовском музее. Вот его, пожалуйста, тут три фотографии, мы тут видим различные его детали. Вот с помощью этого телескопа Струве как раз и проводил измерения. Он тоже, вслед за Бринкли, вслед за другими специалистами, он выбрал Вегу для измерения. Вообще говоря, это была проблема. Вот какую звезду выбрать? Какую звезду выбрать? Поэтому было как бы два направления. Первое, вот давайте самую яркую возьмем звезду. Ну, чем ярче, тем она, скорее всего, ближе. Да? Вот такой был подход. Другой был подход, потому что к тому времени уже 100 лет, как были известны, что звезды сами движутся, собственное движение звезд. Уже был материал, и понятно было, что есть собственное движение звезд. То есть звезда сама тоже движется. Все-таки звезды, они неподвижны, они движутся по небу. И чем больше собственное движение звезды, тем, соответственно, она к нам ближе. Ну, вот какую здесь как бы чаша такая весов. Вот он положил на чашу яркости, блеска, да. Ну и вот теперь-то мы понимаем, что, в общем, он, конечно, в этом деле проиграл. Ну, это так получилось. Так он считал, что все-таки блеск здесь более важный критерий. И вот он с ноября 35 по декабрь 36 года проводит цикл наблюдений для измерения параллакса Веги. Он в ноябре-декабре делает 5 измерений. Потом, вот по делам Пулковской обсерватории, ему пришлось уехать на полгода. Он уезжает, потом возвращается летом, 1936 года и еще там делает 12 наблюдений. Вот у него получилось 17 наблюдений. Но, видите, вот, во-первых, и не так много. Во-вторых, полгода вообще разрыв. Потому что вот для того, чтобы параллакс померить, нужно целый год вот равномерно вот этот вот кружочек сделать, да, чтобы у нас было много точек. Вот у него тут был такой разрыв. Поэтому он понимал, что это предварительный результат. Но, тем не менее, он хотел какой-то выжать из этого результата. И он посчитал вот из этих 17, измерений, он вычислил результат. Вот здесь мы видим с вами его... Его, да, автограф, да, это как раз вот эта его рукопись, измерения. И здесь вот мы видим как раз его, его измерения. Вот тут он приводит как раз эти данные, и данные измерений своих. И вот он пишет, вот он померил 0,125 тысячных вот, с вот такой вот ошибкой. Ну и потом он этот, значит, он в феврале 37 года он пишет, министру посвящения Уварову. Это весьма важный результат. Он доказывает, что параллакса, так вот в женском роде тогда, во всяком случае, составляет только малую дробь секунды. Вот я хочу здесь сделать как раз остановочку и прокомментировать это, потому что вот сам Струве этот результат считал как промежуточный, но важный для чего? Чтобы понять, что параллакс меньше секунды. Меньше, да, что вот границы это какие-то там десятые доли, как бы вот это. Но сколько там конкретно, он все-таки не считал еще возможным это установить. И подтверждение этого можно ожидать от последующих наблюдений. До этого времени я еще не могу почесть эту величину, совершенно несомненную. Но, надеюсь, года через два до того стеснить границу погрешности параллаксы альфы в лире, что с определенностью узнаю, действительно она составляет 1/8 секунды, или в какой-то мере ее можно почесть близкой к нулю. Как бы потом он еще вот следующий там, год он сделал более точные наблюдения. В 1939 году представил результат, который был в два раза больше вот этого, который он получил. И вот так получается, на самом деле, вот, ну, как бы мало ли там случайных причин. Он, кстати, вот в конце, в начале 20-х годов там в Дерпте еще мерил параллаксы, и у него там тоже получалось, что так, ну, где-то они меньше секунд должны быть. Если взять там параллакс одной звезды, то он вообще-то с точностью совпадает с современным значением. Ну, мало ли случайных причин. И вот здесь такая же история произошла. То есть вот этот результат он никогда не считал окончательным. И никогда на него потом не ссылался на него. Он считал вот этот результат, который он в два раза больше получил, как мы понимаем, ошибочный сегодня, да? Он его считал окончательным. И даже когда Петерс уже потом в Пулкове в 40-е годы очень точно измерял и получил значение вот такое, как здесь, все равно он даже не вспомнил про него. Ну, то есть он понимал это все, но как бы он бы никогда его не считал. То есть вот этот результат ни сам Струве, ни его современники, никто не считал вот основным. Результат был вот 0,2 с лишним секунды, и он был опубликован в 1939 году. Но это уже было позже того, как померил параллакс Бессель, Фридрих Вильгельм Бессель. Вот это, кстати, уникальная совершенно картинка, потому что это не фотография, это фотография, ну, это дагеротип, но это документальная картинка, это не рисунок. Вот так он выглядел, когда ему было 59 лет. Выдающийся астроном. Вот он был настоящим астрометристом, потому что все-таки Струве, он был звездником, он был, он наблюдал звезды, он вот с двойными звездами, и золотая медаль, кстати, Копли ему была выдана за звездную астрономию. А вот Бессель, он был астрометрист, он занимался измерениями. Мы до сегодняшнего дня дошли его методы обработки измерений, всякие, вот все, что связано с ошибками, это вот колоссальная совершенно роль была его. И вот обсерватория в Кёнигсберге, которая, к сожалению, во время войны была полностью разрушена, и вот этот инструмент был уничтожен. Но для того, чтобы как-то посмотреть не на картинку, а на реальную, вот я вам покажу в Оксфордской обсерватории, это уже гелиометр Репсольда, 1948 года. Ну, вот так вот этот живой инструмент он сохранился. А это вот рисунок его инструмента. Значит, этот инструмент был принципиально совершенно иной. Если у Струве это был просто рефрактор с микрометром-механизмом, с сеткой нитей, то это был телескоп, который назывался гелиометр, потому что он изначально использовался для измерение диаметра Солнца, но потом получил более такое универсальное назначение. Вот его объектив был разрезан на две части. И вот это вот очень сложная тут была конструкция, которая, собственно говоря, заменяла сетку нитей. Здесь он вращался по оси, и эти вот половинки, значит, давали два изображения. И можно было совместить. Вот мы видим на небе звездочки две. Вот мы можем совместить их изображения И вот за счет вот этих вращений, как вот у барабана винта микрометренного, у рефрактора, тут можем тоже померить расстояние. Преимущество гелиометра состояло в том, что поле зрения было больше, и тут можно было больше выбрать звездочек-то, потому что вот еще почему Струве выбрал Вегу, потому что там на расстоянии 43 секунд была вот опорная звезда, очень слабенькая, и она попадала в поле зрения. А здесь было поле зрения гораздо больше, чем у рефрактора, и поэтому он выбрал для звезды 61-е Лебедя, а он пошел по другому пути, Бессель. Он считает, что важнейшим параметром это было собственное движение, а у этой звезды очень большое собственное движение, и поэтому вот он выбрал ее, а там рядом, там на расстоянии там, порядка 10 минут, были две очень слабые звездочки, и он две использовал звезды. То есть он как бы независимо мерил два разных расстояния и в два раза таким образом повышая точность. Поэтому здесь ему просто повезло. Во-первых, сам параллакс 61-й Лебедя был более, чем у Веги. Потом у него были две звезды опорные. И, кроме того, гораздо более тщательные наблюдения. То есть он вот весь год действительно наблюдал. Там у него были сотни наблюдений. Потом он это все собрал в уравнения, решил их. И у него получилось, тут тоже есть вот его автограф. Вот он публикует в октябре 1938 года, пишет письмо Гершеля. А потом этот материал выходит в немецком журнале в декабре. Так как средняя ошибка годичного параллакса 0,32 составляет только 0,02, следовательно, не превышает 1/15 его вычисленной величины. И так как сравнение показывает, что измерение параллактического эффекта выявлено наблюдениями соответствует теории с точностью, которую только стоит ожидать, учитывая малость самого эффекта, то нет больше оснований сомневаться в реальности параллакса. Вот так он решил. Но это вот он написал. Потом он разобрал этот гелиометр, он все его там почистил, еще раз сам отъюстировал, собрал заново, еще весь цикл сделал, и получилось практически то же самое. Кроме того, поскольку вот так вот обожглись астрономы на этой золотой медали Бринкли, конечно, все поняли, да, вот что случилось, вот Бессель померил, но давайте мы все-таки не будем торопиться, давайте мы все-таки еще проверим. И вот действительно, несколько лет астрономы, ведущие астрономы Королевского общества, Джон Гершель, они занимались проверкой этих наблюдений, и выяснилось, что да, в общем, этот результат достоверный. Третий человек, который в то время тоже измерял параллакс, Томас Джейм Гендерсон, он это делал в Южном полушарии, в Африке, на мысе Доброй Надежды. Он там абсолютными наблюдениями, тоже он координаты просто мерил, угломер стенным квадрантом. Он выбрал Альфу Центавра. Она была яркая и быстрая звезда, то есть вот она всем критериям подходила. Но у нее, правда, не очень была большая точность, хотя он более раннее наблюдение начал, но он сомневался, не понимал вообще, что у него там, то ли ошибка, то ли все-таки правда там около секунды. И поэтому, когда Бессель опубликовал все результаты, он понял, что вот да, наверное, все-таки он померил точно, и он тоже опубликовал свои результаты в 1939 году. Таким образом, он стал третьим астрономом, который измерил параллакс. И все же, когда вот проверка была закончена, все-таки астрономическая общественность того времени, она решила, что единственным достоверным, первым достоверным, не вызывающим никаких сомнений результатом наблюдений измерения параллакса, это была работа, выполненная Бесселем. И ему была присуждена золотая медаль. И вот когда она вручалась, Джон Гершель сказал: «Я поздравляю вас и себя с тем, что нам посчастливилось увидеть, как огромная и несокрушимая стена, стоявшая на нашем пути в звездную вселенную, была пробита почти одновременно в трех местах». Он здесь как бы и признает здесь вот роль и Струве, и Гендерсона. И вот в окончательном виде наша табличка выглядит вот таким вот образом. Здесь добавилось последнее измерение Бесселя. Вот, собственно говоря, какой путь мы прошли за 2500 лет от 200 тысяч километров до 90 триллионов километров. У меня есть еще несколько минут. Вот там у нас мое сообщение вот, про Википедию, оно небольшое, поэтому я с вашего разрешения здесь вот сейчас потрачу это время, потому что там мне даже, я буду медленно говорить, все равно на полчаса не хватит. Вот поэтому там я минут 10-7, а вот здесь я сейчас еще хочу об очень важных вещах сказать, на мой взгляд. И это вот наше с вами дело, потому что вот сейчас я как раз обещал поговорить о достоверности знаний исторических и о фальсификации в науке. И вот для меня это, на самом деле, для историка науки, для меня эта тема больная. Потому что вот та история, как я вам ее рассказал, вот в том виде, Бессель, Струве, Вот она на протяжении всех лет, там, от 38-го года позапрошлого века до начала 40-х годов прошлого века, она вот так везде, там не было, не было никаких проблем. Ни между Бесселем и Струве. Они, кстати, очень дружили. И то, что, кстати, вот Бессель померил-то, он был вдохновлен наблюдениями Струве вот, 36-37 года. Они переписывались, они ездили друг к другу, они всю жизнь дружили. Никогда никаких проблем у них не было. И ни у кого не было проблем вот с тем, что получилось. Как бы был полный консенсус и у Струве Бесселя, и у научного сообщества, и у историков науки, которые потом 100 лет изучали. И вот если мы откроем огромное количество, любые там книги, изданные во всех странах мира, какие угодно. Вот там, начиная от вот этой фундаментальной книги, которая в следующем году выйдет на русском языке, вот такой вот том «История астрономии», потрясающая книга, и вот какие-то другие, специально посвященные параллаксу, краткая история, курс звездной астрономии. Вот мы увидим, вот в этих книжках мы увидим рассказ в этой истории вот в таком виде, как я вам рассказал его. Но если мы с вами откроем школьный учебник по астрономии Воронцова-Леминова, мы там увидим, что Струве первым измерил параллакс. И возьмите какие-то книжки еще, мы все это видим. А почему? Что такое? А вы знаете, это очень печальная тема. Я вообще должен сказать, что не нам, конечно, судить. И я, упаси Господь, не собираюсь этим заниматься. Это было тяжелейшее время, о котором я хочу немножко поговорить. Конец 40-х годов, когда после войны руководство нашей страны приняло решение о том, чтобы изолировать вообще нашу науку от западной науки, признать западную науку загнивающей. Было взято направление на то, чтобы как бы заострить все приоритеты, практически даже, я бы скажу, более сильно, что, в общем, все выдающиеся и не очень выдающиеся открытия в науке, достижения техники были сделаны или в России, либо в Советском Союзе. Вот таким вот образом. И на это были пущены все средства. Иногда до фальсификации дела доходило. И вот, например, вообще вот эта вся история, я очень рекомендую вам вообще для понимания, вот есть прекрасная книжка Сонина «Борьба с космополитизмом в советской науке». Это вот про эти годы, 47-53. Это вот, здесь вот все рассказывает. Здесь астрономия, правда, очень мало. Почти нет. Поэтому вот я сейчас чуть-чуть об этом расскажу. Вот. Так вот, значит, вот как очень коротко вот была вот эта история. Да, причем даже вот анекдот такой был, «Россия – родина слонов», да, что как бы у нас все там возникло. И вот эти слоны, к сожалению, они до сих пор ходят по страницам книг, и я сейчас это покажу. Так вот, значит, была вот совершенно невероятная история, она вот в книге очень хорошо описана, что вот, значит, братья Райт, они в начале 20 века полетели, а вот, оказывается, вот был такой замечательный генерал Можайский, и вот, оказывается, якобы, значит, еще в 1882 году он тоже полетел. На самом деле он был фанат авиации, действительно, он сделал модель самолета, но он не взлетел ни разу. Он там бегал-бегал по этой дорожке, там один раз на кочке подскочил, как бы и все, и сломался этот самолет. Так вот, были фальсифицированы исторические документы, якобы какие-то там свидетели, которые видели, как он летел. И вот эта картинка, она вообще до недавних лет даже в Википедии была, что вот он летит там, этот самолет. На самом деле, надо сказать, что вот историки техники и историки многих наук, они поработали уже вот над этими делами, над этими слонами, и многие слоны, они уже похоронены, как следует уже вот эти. Вот. И в частности, историки техники, они тоже разобрались с этими делами. И вот эта история, она сейчас, в общем, понятна с ней, что происходит. А что же у нас в астрономии произошло с параллаксом? А вот Струве, он был как бы вот... Мы, астрономы, тоже должны были как-то что-то такое сделать, потому что время было очень тяжелое, невероятное, потому что за какое-то неправильное слово можно было сесть на 10 лет. Вы знаете, вот я как бы, вот был такой замечательный астроном Дмитрий Яковлевич Мартынов. Вот есть его книга, вот такая толстая воспоминания, их вообще очень мало воспоминаний астрономов. Но он был такой настоящий, хороший астроном. Он в Казани был директором, потом он вот ГАИШ много-много лет. Вот я просто две короткие цитаты, вот дух эпохи хочу вам передать. Вот он там на двух конференциях был. Одна конференция в июле 49-го. Конференция, посвященная там, двойным звездам, переменным звездам. Вот он пишет. Конференция проявила весьма острую идеологическую направленность в оттенении и подчеркивании передовой роли русской и советской науки, а также в подчеркивании враждебных идеологий капиталистической науки. Другая конференция, космогоническая, 51-й год. Я присутствовал только на втором. Это вот совещание. На втором, на котором стояли вопросы звездной космогонии. И я мог наблюдать разные подводные течения, противоположные направлений – Фисенков, Шайн, Амбарцумян, Воронцов-Вельминов – они держались осторожно. И все мы подсознательно ждали. Вдруг под занавес будет объявлено о том, что та или иная теория одобрена Центральным комитетом. Вы понимаете? Не ученые принимали решение о том, какую теорию развивать, а Центральный комитет. И вообще вот эта вся фразеология была, вот в журнале «Природа», рецензия, статья называется «Маразм буржуазной астрономии». Вот одна фраза из этой статьи. «Беззастенчиво спекулируя на общественно-идеологической значимости астрономии, современные дипломированные лакеи поповщины пытаются оболгать материалистическое содержание науки и использовать изуродованную и искаженную буржуазную науку для оболванивания обывателей. Как далеко зашел ныне процесс гниения и распада буржуазной идеологии и буржуазной науки». Вот какая была среда, какая атмосфера. И поэтому астрономы, они тоже должны были что-то такое сделать. Кто-то должен быть, выражаясь этим слоном. И вот поскольку российская астрономия, она как-то особо не отличалась там большими достижениями, вот вытащили Струве. Тогда-то он и стал Василием Яковлевичем, потому что даже вот мы, если откроем журнал «Природа» за 1938 год, посвященный столетию параллакса, там все об Эсселе, там Струве, он Вильгельм Струве, и тут вот он Василий Яковлевич, русский астроном, который по-русски-то не говорил, писал только по-немецки. Вот, значит, вот статья Дейча выходит в астрономическом журнале, где, в общем, вырывая из исторического контекста фразы, ну и так откровенно лукавля, Дейч объявляет Струве первым, кто измерил параллакс. И надо сказать, что пришлось эту всю идею подхватить, были просто переписаны книги. Или кто-то стал как бы вот в этом направлении, знаете, как говорится, бежать даже впереди поезда. Потому что вот, например, в большом материале Ерпылева в «Историю космических исследований», ну вот здесь он пишет просто, что в 1939 году были опубликованы предварительные результаты параллакса, хотя это было в 1938 году. Ну и кроме того, он пишет, что Бессель предпринял вторую попытку измерить параллакс, в чем он потерпел неудачи ранее. Никаких неудач не было. Это вообще просто все не имеет никакого отношения к действительности. Борис Александрович Воронцов-Вельминов, он в конце 40-х годов опубликовал в рамках большого тома «Историю российской астрономии», которая поцеликом потом была отдельной книгой издана в 50-м каком-то, сейчас не помню, 3-м, что ли, году, по-моему. Так вот, и они абсолютно совпадают, я просто текстуально сравнивал. Но вот этот абзац про Струве, вот в старой книге выглядит так. Значит, пока Струве проводил свои измерения, Бессель успел измерить в 1938 году, опубликовал параллакс. Во всяком случае, лот, брошенный в небесное пространство, впервые коснулся дна умелыми руками Бесселя и Струве. А вот в 1953 году, после статьи Дейча, когда Струве был назначен первооткрывателем. Таким образом, Струве своими измерениями выполнил раньше, чем Бессель, и раньше опубликовал открытие. Вот, ничего не изменилось. Никаких данных, ни наблюдений, ни результатов, ни открытий. Ничего не изменилось. Но изменились идеологические установки. Центральный комитет партии постановил, что все открытия должны быть сделаны в России. Вот, к сожалению, такая история. И, кстати, в полемику вступил правнук Струве, Отто, великий астроном, который был президентом Международного астрономического союза, директором был многих обсерваторий американских. Он же прекрасно по-русски говорил, в отличие от прадеда. И вот он написал в «Скайн-телескопе», он это все читал, эти статьи Дейча, и все это не лишено исторического интереса, то, что среди воспоминаний, наследных мною, моей семье, самым ярким было высокое уважение к Бесселю со стороны моего прадеда Вильгельма Струве. Ни единой ссоры никогда не было между этими двумя астрономами. И они поддерживали теснейшие дружеские связи до самой смерти Бесселя в 1946 году. Не было там вообще никаких проблем. Но проблемы до сих пор сохраняются у нас. Потому что вот смотрите, к чему это все приводит. Вот есть замечательная книжка, она передана на русский язык. Она сейчас продается, за сей планетарий тоже продается. Вот ее оригинал. Я оригинал. У меня обе книжки есть, и на английском языке, и на, значит, русском. Вот давайте мы откроем страничку «Stellar Parallax». А вот мы открываем, там вот две странички. А вот если мы теперь почитаем повнимательнее, то вот смотрите, значит, вот абзац. Здесь нет ни слова Струве. Что делает переводчик? Он его вымарывает и пишет сам текст за автора. Луна и планета, значит, русский астроном Василий Чел, работавший в Дерской отеле, определил, что параллакс Веги, потом не в Дерп, что параллакс Веги ярчайшей звезды составляет только-то современное. Вот. А потом, значит, Бессель. То есть это вообще, даже в Советском Союзе такого не было, никто не мог себе позволить. Что делать? Ну, вот возьмем там, допустим, Панекук «История астрономии». Там очень много примечаний. Говорят, да, вот там он заблуждался, там, но никто... Могли в конце, в крайнем случае, могли вымарать кусок. Но чтобы дописать это просто вообще, это просто нонсенс. Понимаете, вот эти слоны, они до сих пор ходят. И поэтому вот я призываю нас всех с вами, в общем, к достоверности знаний. О чем я буду сейчас в этом своем сообщении. Итак, я заканчиваю свой рассказ, еще буквально два слова по этой теме. Вот это наша табличка, которая закончилась измерением Бесселя. И эти расстояния гигантские, они привели к тому, что понадобились новые единицы расстояний. Мы же не можем в километрах вот этих, в триллионах мерить. И сегодня-то мы пользуемся там астрономической единицей апарсеком, а вот в конце 19 века была борьба. И тоже такая историческая нюансик, значит, тут была астрономическая единица, был световой год, но вот были еще три единицы, у которых победил парсек. Значит, парсек, мы сейчас знаем, это параллакс одна секунда. Но, кстати, и название вот это, оно прижилось, потому что было предложено еще астрон использовать. Но это название пригодилось, так называлась вот наша отечественная астрономическая обсерватория космическая. Было предложено название Макрон, тоже пригодилось, сейчас президент Франции Макрон. Вот. И, видите, вот было потом предложено еще такое расстояние, очень популярное, кстати, сериометр. Это 10-6 миллионов, значит, астрономических единиц. И Гершель, просто вот точное количество километров. Причем сериометр вообще жил до середины 20 века. Потому что если вот открыть звездный, курс звездной астрономии, Принак, который вот там был на общей фотографии, вот, пожалуйста, он здесь вот приводит световой год и сериометр. Как бы еще даже вот в учебниках середины 20 века. Ну, а еще хочу ваше внимание обратить, что мы абсолютно законно с вами пользуемся парсеком, астрономической единицей, потому что вот есть постановление правительства Москвы, правительства Российской Федерации, вот, от 31 октября 2009 года, где вот есть, пожалуйста, атомические единицы, световой год и парсек, то есть все вот, как бы нам правительство разрешило использовать эти единицы измерения. Ну что ж, мой рассказ подошел к концу, я хочу два слова сказать о том, что вот завершились вот эти вот заблуждения по поводу расстояния до звезд, но возникли новые заблуждения относительно вообще расстояния Вселенной. Кто же мог тогда подозревать, что вот эти вот там световые годы, там несколько световых лет, превратятся в миллиарды световых лет, о которых мы сейчас знаем. Ну, это как бы отдельный рассказ, может быть, мы к нему еще вернемся. А этот уже закончен.
1: Спасибо. Вопросы?
0: Да. Микрофон, будьте добры, потому что вот просили ребята.
1: Сейчас, секундочку, вот есть вопрос, потом вы.
0: Сейчас, микрофон.
1: Уважаемые коллеги, я из Калининграда, который был Кёнигсбергом. 30 лет в нашем городе работал Бессель в своей обсерватории. И именно здесь он открыл параллакс. И я хочу сказать, просто справка. Сейчас на месте, где стояла обсерватория Бесселя, строится огромный жилой комплекс. Строится на месте обсерватории, на месте профессорского кладбища, где похоронен не только он, но и многие знаменитые ученые. В память о Бесселе и его обсерватории стоит небольшая памятная плита. Мне кажется, что пока дом не достроен, у нас еще есть возможность доказать всему миру, что мы не дикари. Если мы это остановим, сделаем там парк науки, это будет хорошо.
0: Ну, в Пулково тоже сейчас там рядом строят жилой
1: комплекс.
0: Спасибо. Так что вы не одиноки в этом направлении современного строительства. Вот, вот был вопрос, пожалуйста, про Анаксимандра, да.
2: Ну, точнее, не совсем про него, а его точно правильно, неправильно поняли в картине мира, потому что покрытие звезд и планет Луной же наблюдали и до него, в принципе. Получается, что он разместил звезды
0: за. Мы не знаем никаких мотивов. Вот мы знаем ровно вот это достоверное знание, что у него звезды были здесь. Правильно или неправильно, покажем, может быть, какие-то будут найдены тексты, которые нам разъяснят. Но вот на сегодняшний день мы понимаем четко,
2: это то, что у него... дошло.
0: Да, да, потому что это все во фрагментах, через старые руки. Спасибо. Как вот Ипполит про Архимеда рассказал.
3: Во-первых, огромное спасибо за блестящую лекцию.
0: Очень спасибо вам
3: интересно,
0: большое.
3: Просто здорово.
0: Спасибо, спасибо.
3: Так, теперь, значит, а вопрос такой. То есть при радиусе вращающейся сферы неподвижных звезд 100 миллионов километров, как вы говорите, да, получается совершенно безумная линейная скорость, значит,
0: любой... Ой, да об этом даже никто
3: то
0: и не говорил.
3: То есть про это никто не думал?
0: Нет,
3: да?
0: Нет.
3: Вот это не было...
0: У них были другие проблемы, понятно. Что вот пустота и звезды вот у Тихобрадья, да, это вообще, что называется, не до грибов печка, да, как... Понятно. В анекдоте про Василия Ивановича.
3: Спасибо. Угу.
0: Еще?
4: Все, видимо, про Википедию хотят услышать.
0: Ну, хорошо, давайте, сделайте мне Википедию, пожалуйста. Значит, да, вот я уже начну прямо сразу говорить про Википедию, пока мне вот коллеги поставят сейчас эту маленькую презентацию. Вот, собственно говоря, о чем я хотел поговорить? Я хотел поговорить об ошибках. На примере Википедии. Вот сегодня, как мы с вами прекрасно уже знаем, и, собственно, многим посвящена эта прекрасная школа вопросам, что астрономия вернулась в школу. И это, безусловно, увеличило

0: Он научно-фантастический. Ну вот, давайте посмотрим, сейчас я потом прокомментирую. Это вот как раз, ну, сюжет, вы, наверное, знаете, там как раз они слушают космос, там, да, ловят вот это вау. Вот послушайте текст внимательно. Вот я хочу, чтобы вы текст внимательно послушали в русском варианте. Ну, вы, наверное, поняли, о чем речь. Right ascension, ascension, подъем справа, это прямое восхождение. А отклонение – это склонение. Вот как и наши замечательные киношники перевели прямое восхождение. Подъем справа. Какая прелесть. Знаете, вот я когда смотрю этот фрагмент, у меня очень противоречивые чувства как бы мною овладевает. С одной стороны, забавно и смешно. С другой стороны, грустно. И даже немножко стыдно. Вот как-то вот, что бы хотелось тут сделать? Мне хочется что-то такое сделать. Но понятно, что вот здесь мы ничего сделать не можем. Но есть варианты, когда мы можем что-то сделать. Потому что вот, например, я когда готовился к этой лекции, я случайно зашел на сайт, ну не случайно, я там кое-что искал, значит, на сайт Российской Академии Наук, где есть тексты о всех членах Академии. Вот наш замечательный астроном Абалакин Виктор Кузьмич, директор Пулковской обсерватории на протяжении почти 20 лет. Он, оказывается, специалист по эфемерной астрономии. Вот. Понимаете как? Но вот это то, что мы можем исправить. Я вот уже через общих знакомых как бы просил, чтобы Виктору Кузьмичу передали вот это дело, чтобы просто вот поправили вот эту ерунду. И, в принципе, вот роль астрономического нашего сообщества, она может быть достаточно сильной в исправлении ошибок. Я вот напомню вам историю замечательную, которая почти уже 10 лет. Это совершенно фантастическая, беспрецедентная история, когда была издательством «Эксмо» выпущена эта большая астрономическая энциклопедия, содержащая тысячи ошибок. Это просто невероятная книга. Она у меня стоит на полке. Вообще вот по ней можно, я не знаю, вот, ну, вот контрольные проводить. Вот дать там, откройте страницу, найдите 200 ошибок. Там, понимаете? Кто больше найдет, тот получит пятерку. Вот. Там созвездия имеют массу и полюса. Ничего так, да? А полное затмение обычно происходит в полнолуние. Обычно. А так могут быть, ну, черт его знает. Когда-то еще там может быть. Кто их знает с этими затмениями? И вот так на каждой странице, понимаете? Это просто безумная, безумная книга. Там нет ни одного человека, связанного с астрономией, который написали. И действительно, было возмущение невероятное. Вот я написал большую рецензию, которую вот профиль опубликовал. И потом там академик Черепачук большое интервью давал в «Вестях», в «Известиях». В общем, шум подняли большой. И в результате есть такая антипремия, называется она «Абзац». Она значит, присуждается книжным обозрением. Это газета такая вот нашего комитета по печати. И генеральной дирекции международных выставок книжных и ярмарок. Это антипремия. Там 4 номинации. Главная номинация – «Полный абзац». Значит, она выдается за полное попрание всех норм книгоиздания. И вот мы ее номинировали, и она получила эту премию. В 2009 году, что?
1: Это деньги дают?
0: Нет, а там какая-то смешная фигурка, по мне деньги не дают. Так вот, ну это же вообще ужасно, что в год астрономии, который все человечество отмечало, 2009, мы отличились самой худшей книгой года, выпущенной в России. Ну, тут мы хоть что-то сделали, она не просто продалась, потому что издательство «Эксмо» признало это, они ее перестали продавать, изъяли тираж, и вообще говорили о том, что они даже ее уничтожили, но потом где-то она еще там вылезала, продавалась, но это не важно. Важно другое, что мы можем что-то сделать. Вот к чему я, собственно, веду. При том, что вот я вам должен сказать, что, к моему удивлению, вот я беру самый такой авторитетный ресурс в интернете – astronet.ru. Хотя у меня к нему масса претензий. Там, в общем, никакой свежей информации. Там, в общем, как бы, ну, по крайней мере, там вся информация достоверная. Его посещают 12 тысяч человек в день. Это индивидуальные пользователи. 12 тысяч человек в день залезают в этот, в общем, довольно такой скучный и, ну, такой малообновляемый ресурс. А вот если мы возьмем Википедию, русскую Википедию, в нее заходит 10 миллионов пользователей каждый день. Индивидуальных пользователей. Ну, я не могу это вычленить. Есть такой вот инструмент очень интересный, similar.com. Вот там есть, можно анализировать трафики, все вики разные. Но там нельзя сделать, там только можно, как бы через слэш, если там мы берем, то уже он не берет, он только берет вот общий адрес. Так вот, а ведь в Википедии огромное количество всевозможных материалов. Это самый доступный, ну, я бы сказал, очень неоднородный по качеству материала.

0: стала источник самой разной информации, и в том числе информации астрономической. Есть целый портал, портал «Астрономия», который содержит огромное количество всевозможных сведений, тысячи статей по астрономии, в которые каждый день люди заходят и смотрят. Они это все читают. И между тем, надо сказать, что в статьях в Википедии, а вот я когда школьный календарь каждый год делаю, я вот постоянно туда захожу, почему, собственно, я и вот захотел об этом поговорить. Это огромное количество ошибок. Причем я бы их вот разделил на три категории. Есть просто опечатки, там, ну вот все мы понимаем, что никто от этого не застрахован. Есть опечатки. Есть просто устаревшие данные, которые, они были тогда-то правильные, но потом устарели. Но есть откровенная чушь в стиле вот этой энциклопедии, да. И вот это мы уже можем не смотреть на Джоди Фостер, да, и смеяться, а вот это мы можем править. Это мы можем просто своими руками править. И это может каждый из нас делать. Это делать очень просто. В каждой статье, вот возьмем Сириус, есть вот там закладочка наверху, вон, видите, да, правка. Ничего там не надо вообще, не регистрироваться, ничего. Вот она, правка. Ну, там можно более сложный правки, но вы заходите в статью и правите, если вы видите ошибку, вы заходите и исправляете, и завтра тысяча человек, а на завтра, там, на послезавтра и все остальные, они видят правильную статью. И кто это будет делать? Вот я, прежде чем вот прийти сюда с этим расстоянием, я поговорил с докторами наук из ГАИШа, из ИНОСАНа. Ну, нет, их не так много, конечно, это не репрезентативная информация. Но я спросил, а вы писали статью в Википедию? Нет. А вы писали статью в Википедию? Кто-нибудь писал статью в Википедию? Вот скажите. Вот, одна статья, а остальные? И я не писал ничего, но я уже правлю. И понимаете, вот мы, может быть, не пишем статьи, но мы имеем полную возможность править Википедию. И это наша работа. Мы популяризаторы астрономии. Кто это еще будет? Я не знаю, кто это все пишет вообще. Непонятно. Но мы можем хотя бы править это. И вот, собственно говоря, к чему я вообще-то вот все это вел, и к чему я это выступление придумал, потому что мне кажется, что это наша работа с вами. Мы должны править. Если мы видим, это очень просто сделать. Вот прям на кнопку нажал и правь. И это разобраться с этим элементарно. Поэтому вот, уважаемые коллеги, как бы вот пафос моего выступления состоит в том, что сегодня интерес общества к астрономии растет, и наша с вами ответственность, чтобы ошибок было во всех текстах, меньше. Спасибо. Может, по лекции там еще какой-то вопрос?
1: Что любой программист знает, лучше самому написать, чем разобраться в ошибках предыдущих.
0: Да, конечно, лучше сделать. А кто это будет делать-то?
1: Ну, смотрите, если править,
0: если астронет, астронет, вы понимаете, астрономы очень занятые люди, у них там свои дела.
1: А мы чем хуже?
0: Вот мы, вот, ну давайте сделаем, да.
1: Я говорю, мы чем хуже, мы тоже.
0: Ну, понимаете, это гигантский проект. Давайте начнем теорию малых дел, давайте начнем править. Вот Википедия хороший продукт, он самый популярный, он раскрученный, 10 миллионов человек туда заходят. Ну давайте дадим им возможность читать правильные вещи.
1: Давайте заменять статьи целиком. Прямо вот из Сурдина статью вместо...
0: Нет проблем. Пожалуйста, сделайте.
2: Можно что-то исправить и неправильно.
0: Ну, это другое дело. Такое бывает. Но для этого там существует... там, ну, это долгая история уже, да. Нет, такое тоже бывает, да. Нет, но это живой механизм, понимаете? Живой механизм. Зайди и поправь. Потом еще кто-то поправит. Если это неправильно. Ну, в конце концов, она как бы так самоорганизующий механизм такой. Самоорганизующийся.
3: Есть еще вопросы? По-моему, все возмущены.
0: Ну, я сейчас убегаю, чтобы меня не побили, да,
3: скорее. Нет, нет, ни в коем случае. Вот. Я думаю, что, наверное, вопросы рождаются, да, сейчас, вот как раз в этот момент. Предложение, пожалуйста.
4: Говорите, что вы не пишете статьи в Википедии. Пожалуйста, пишите. Мне кажется, у вас это очень хорошо получится.
5: А вы поправите.
4: Да.
0: Не, ну правильно. Вот я большого пса с малым перепутал. Меня поправили. Но я, правда, делаю успехи. Потому что на предыдущей лекции я Волопаса назвал возничим. А тут всего псов перепутал. Понимаете? Подумаешь тут.
3: Ну, правильно надо. Похоже... Наша встреча подошла к концу.
0: Да,
3: большое спасибо. Вам спасибо, Михаил
0: Спасибо. Спасибо за внимание.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Меня зовут Баченина Мария. В гостях сегодня доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой термогидромеханики океана МФТИ, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии Российской академии наук Владимир Жмур. Владимир Владимирович, добро пожаловать, здравствуйте.
2: Здравствуйте всем.
1: Друзья, сегодня будем говорить о теме, на которую кто только не высказывался, кто только не читал и что только не читал. Это Бермудский треугольник. Владимир Владимирович, а вот туда вообще возможно так вплыть и выплыть? Вы же там бывали? То есть
2: да,
1: бывают счастливые случаи?
2: Да, я там был 5 раз на научных экспедициях. Мы вплывали и выплывали спокойно, и без всяких фокусов все происходило очень мирно.
1: А вот первое упоминание я читала, что было от руки Христофора Ивановича Колумба. Ну, это я его так ласково называю. Он что-то там тоже странное заметил?
2: Совершенно верно. Колумб, когда он искал Индию, а нашел Америку, вот он по той территории проплывал, и он там некоторые странные вещи заметил. Ну, первое, что там было очень странное свечение воды. Сейчас трудно сказать, что это такое.
1: То ли водоросли, то ли рыбы, да?
2: Возможно, вот микроорганизмы, которые во время какого-то движения воды начинают светиться, возможно. Но сейчас это трудно сказать.
1: Да, знает.
2: Ну, кроме того, там огни святого Эльма.
1: А они там возникают,
2: они
1: да?
2: Они там возникают. И большое количество водорослей, которые он там увидел, таких водорослей больше нигде нет, только в тех краях. Это огромные, длинные, плавающие по поверхности. Угу. Ну, в те времена обязательно нужно было на водоросли обращать внимание, потому что корабли-то были маленькие. Мощность у них была маленькая, они могли просто запутаться в этих водорослях.
1: Ну, вообще, нам еще по книгам Беляева известно, как, сколько там и каких водорослей. А, да, Саргассово море, остров погибших кораблей. Это же, ух, наше детство. А первое, с чего началась дурная слава этого района? Давайте я обозначу, что это за район. Это район в Саргассовом море, и это район, ограниченный треугольником, хотя я тут еще буду интересоваться, что за геометрия там. Так вот, вершины Майами, Бермудские острова, и Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. Ну, вот пока так, чтобы вы сориентировались в пространстве.
2: Да, правильно.
1: И все-таки, первое, с чего началась дурная слава, страшилки, легенды?
2: Значит,
1: вот это?
2: Дурная слава началась, как обычно, со СМИ у нас. Ну, это всегда так.
1: Кто на что да, учился, как
2: да.
1: говорится.
2: Некий автор, Винсент Гаддис, написал статью под названием «Бермудский треугольник логова дьявола в скобках смерти».
1: Ой, это какой у нас год-то был?
2: Это год был 60-е годы прошлого столетия,
1: так.
2: В 60-х годах. На статью особенно внимания не обратили, а вот слово «Бермудский треугольник», «логово дьявола», вот это прицепилось. Но такую славу, такую скандальную славу принесла другая книга уже. Автор Чарльз Берлиц. Он опубликовал книгу, в которой рассказал про, ну, более-менее все известные случаи, когда корабли тонули или исчезали, самолеты тоже исчезали. И эта книга была хорошо написана. Ее много людей прочло, и вот вокруг с этого момента начинаются все-все истории и весь интерес, который был поднят. И это 70-е годы уже, то есть лет через 10 после первого упоминания вот в статье.
1: Ну вот смотрите, прошло уже достаточно много лет, и на календаре 21 век. Очень мощные, техничные средства связи, средства обнаружения. А они по-прежнему там пропадают? И вообще, кто они? Это ведь и самолеты, и корабли, правильно?
2: Да, они по-прежнему пропадают. Но если уж сразу начинать оправдываться, то они пропадают везде.
1: Да.
2: Не только в треугольник.
1: Вот они поэтому в энциклопедиях и пишут, якобы обладающий мистической
2: да.
1: такой...
2: Просто как только что-то пропадает в Бермудском треугольнике, это вызывает особый интерес. На самом деле аналогичный треугольник тоже есть в Тихом океане.
1: Угу.
2: Там японцы вот его
1: точно.
2: Вокруг него...
1: Точно, Чёртово море, что ли?
2: Так,
1: или
2: я,
1: да.
2: я не могу назвать, да. но я знаю.
1: Вот эта дыра, я тоже про нее читала, там такая же
2: там,
1: история.
2: Там такая же история, да. Ну, а, скажем, место, где больше всего кораблей тонут, это пролив Ла-Манш.
1: Угу.
2: Но там все видно, и любая неприятность, даже если корабль сам не успеет подать знак СОС или еще чего, там много других, которые начнут спасать, или, по крайней мере, передадут, что этот корабль утонул.
1: Ну, я так понимаю, что здесь вся история заключается не в количестве, а в качестве. Корабли, как вы сказали, гибнут везде, и самолеты тоже, а здесь их просто не находят.
2: Да.
1: Вот их дьявольщина здесь, в этом заключается?
2: Дьявольщина именно здесь, вот в этом mm-hmm. месте, что их не находят. Но, вы знаете, если потонула лодка подводная, корабль потонул, в любом другом месте, ее тоже не найдут. Это очень тяжелое дело найти. Даже когда известно, куда что упало, даже вот самолеты падают, их очень трудно найти.
1: Ну, находят же, а здесь вообще никогда ничего не находили? Или все-таки
2: нет,
1: были находки?
2: Нет, почему находили?
1: Бывали.
2: Да, бывали.
1: Ну, в общем,
2: да.
1: Как-то мы движемся к тому, что все объяснимо, и непонятно, почему народ вот столько мистики напускает вокруг Бермудского треугольника. Но еще не вечер, друзья мои. Самолеты пропадали с людьми?
2: Да, конечно, с людьми. Самолеты, к сожалению, они только с людьми-то и пропадают, потому что там высадить негде, и пропадают. Вот самое такое, ну, пожалуй, начало самолета пропадания, угу. это было в 1945 году, в декабре, когда 5 американских бомбардировщиков торпедоносцев вышли на тренировочные полеты в Бермудском треугольнике, летали над морем, и все пропали. Все
1: то есть это просто были учебные, да, такие
2: это
1: полеты?
2: Это были учебные
1: да,
2: полеты.
1: Не боевые вылеты.
2: И поскольку сразу 5 самолетов пропало, и все военные, то, конечно, их пытались найти, искать, и не нашли. Мало того, в поиске, когда послали другие самолеты, то из тех, кого послали вслед, еще один пропал.
1: Ого!
2: И тоже бесследно, непонятно где. У руководителя вот этого звена была неисправлена аппаратура, по которой он летел. И вот это привело к тому, что он не понимал, в какую он сторону летит. А ему подчинялись остальные. Остальные были подчиненные. Они разговаривали, что мы летим куда-то не туда. А он был такой упорный.
1: Решительный.
2: Решительный, да.
1: И уверен
2: увел
1: себе.
2: Их вместо того, чтобы к берегу, увел в море. У них кончилось топливо, просто топливо кончилось, они упали все в воду. Считается, что в том районе, в районе вот Бермудского треугольника, есть скопление метана, такой геологический метан, угу. который сочится из
1: дна морского
2: дна. Да. А сам он по себе, вот там когда-то или в течение какого-то времени создался. Возможно, там есть полости, заполненные метаном. Возможно.
1: То есть вы имеете в виду, это вот, чтобы слушатели представили, это в толще воды плавают гигантские пузыри?
2: Нет.
1: Тогда
2: они
1: что это?
2: В дне.
1: А, в дне. Все, я поняла. Такие... И когда это происходит, это бум,
2: и вот когда-то,
1: и пузыри.
2: Да, вдруг проламывается эта крышка у этого, и этот пузырь начинает всплывать. Значит, он может всплывать большим объемом и подходит к поверхности, то образуется такая яма, в которую корабль просто может упасть, и сверху схлопнется вот вода окружающая, и все, там ничего не успеет сделать. Второй вариант – это лучше всего назвать эффект шампанского. То есть, когда мелкие пузыри, вот этот большой пузырь разбивается на кучу мелких, и вот их много, и тогда плотность воды уменьшается, и выталкивающая сила, которая поддерживает этот корабль, она уменьшается, и корабль проваливается в этом шампанском. Ну и все, потом он оттуда уже не выберется.
1: Вот так и говорят, как есть выражение, потонул в вине, а тут ушел под шампанское.
2: Да.
1: А что касается так называемых кротовых нор или червоточин, то, что мы связываем чаще всего с черными дырами в космосе, то там же тоже какая-то история была, что заплывешь, а выплывешь вообще совершенно на другом
2: да.
1: краю света.
2: Это еще один интересный рассказ, значит, который вот, ну, нужно сказать, что такое кротовье норы, иначе рассказывать тяжело.
1: Да.
2: Это в пространстве есть такой туннель в пространстве, который соединяет дальние точки, но близко соединяет. И предполагается, что это может быть один конец на Земле, а другой где-нибудь в космосе, на другой звезде, в другой галактике и так далее. И вот по этой норе, если идти, то это быстро, маленькое расстояние, а если снаружи,
1: поверху,
2: то это очень огромное расстояние. Вот предполагается, что там тоже есть кротовьи норы. Они же называются порталы в другие миры, они же называются туннели в другой мир. Значит, вот эти все рассказы тоже существуют. Они существуют, ну, я понимаю, для интереса читателей, потому что прочесть это очень интересно.
1: Владимир Владимирович, прервемся, продолжим буквально через несколько мгновений. Океанолог Владимир Жмур, речь идет сегодня о Бермудском треугольнике. Не теряйтесь, мы вернемся.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Доктор физико-математических наук, профессор, зав. Кафедры термогидромеханики океана МФТИ, зав. Лаборатории морских течений Института океанологии РАН Владимир Жмур. Владимир Владимирович, остановились мы на некоторых гипотезах пропажи кораблей и... А вот, кстати, про самолеты-то тут еще надо доспросить. Тем не менее, вот вы сказали уже про метановые пузыри и про эффект шампанского, когда плотность воды настолько мала, что корабль теряет плавучесть. А как вы прокомментируете эти две гипотезы, это из ряда сумасшедших или нормально?
2: Это нормально.
1: Это нормально, здравые
2: это
1: такие,
2: здравые,
1: да, гипотезы?
2: Гипотезы, да.
1: Хорошо, хорошо.
2: То есть они реальные, и подобные вещи экспериментально можно наблюдать. Вот есть еще одно интересное явление, которое там же наблюдалось. Это исчезновение людей с кораблей. То есть когда корабль есть, он не потонул, а людей на нем нет.
1: В общем, призрак такой, корабль.
2: Вот корабль-призрак. Вот, да, корабль-призрак.
1: Ой, это даже страшно, мне кажется,
2: и,
1: как-то.
2: Вот подобные вещи, их неоднократно это наблюдалось.
1: Именно там?
2: Ну, на самом деле, везде.
1: Понятно.
2: Но там... Там просто об этом разговору
1: там
2: больше.
1: Там жирным шрифтом,
2: да,
1: красным.
2: Абсолютно, да? Верно, да. Конечно, страшно, что идет корабль. Причем ряд кораблей были вот такое впечатление, что люди просто быстренько собрались, не взяли ни одежды, ничего, просто прыгнули за борт. Ну, например, там еда расставлена.
1: То есть в одну секунду, вот это произошло. А что же могло произойти?
2: Значит, гипотеза такая, и, скорее всего, она тоже справедливая и разумная. Есть такое понятие «голос моря».
1: Так.
2: Значит, это волны, ветер создают низкочастотные колебания воздушные.
1: А, я знаю, это инфразвук называется.
2: Инфразвук,
1: да.
2: И вот этот инфразвук, он там порядка 10 Гц, и он действует... Там чуть-чуть плавает эта частота, на мозги действует, на печень,
1: еще
2: на что-то.
1: Для слушателей объясним. Это что-то, что мы вообще с вами не слышим. Так слоны,
2: да.
1: И, по-моему, киты общаются вот на этой частоте. Но дело не в этом. Дело в том, что мы не слышим, но чувствуем. И вот ходят слухи, что когда мы подвержены вот этим ультрадлинным, я бы сказала, волнам, мы как-то начинаем все трепетать внутри, немножечко сходить с ума можем.
2: Абсолютно.
1: Это правда?
2: Верно,
1: да. Ну вот где-то у меня это в голове
2: осталось. Есть частота, которая действует на людей очень неблагоприятно. Ага. И когда человек, он даже не понимает, что происходит, у него начинается сильная тревога, паника, и в этот момент он может выпрыгнуть за борт, действительно.
1: Ух.
2: И ничего в этом...
1: И это физическое явление, которое с научной точки зрения является абсолютно нормальным. Правильно?
2: Нормальным, да.
1: Так, а еще что там говорят?
2: Это место, где очень много торнадо образуется, и всякого рода циклонов тропических. Это очень мощные такие образования, которые крутят воздух, и они могут поднять небольшие лодки, небольшие шхуны, прям воздух утащить наверх. И, кстати, метан, он тоже поднимается в воздух. Если самолет летит, попадает в метан, он чуть-чуть другой плотности, подъемная сила изменяется. Самолет может там падать просто в этом метане.
1: А я, знаете, где-то встречала информацию, что там начинают очень сильно шалить электроника, радиоэлектроника, вот эти средства связи.
2: Это... Да, это связано с какими-то электрическими эффектами, которые вот во время этих бурь, тайфунов, это может проявиться. Кроме того, эта зона еще сама по себе аномальная по магнитному свойству. Там магнитный компас не показывает на север.
1: Знакомая история, я просто родом из Курска.
2: Во-во-во, да. Как Курская магнитная аномалия, здесь аномалия Бермудская. Поэтому само направление уже теряется у летчиков, например, и нужно поправки вводить. Ну и всплески всякие связаны уже с другими быстро проходящими процессами. Это вот всякие грозы, они могут приводить к выходу электроники из строя.
1: Но вот если мы говорим о ненормальной погоде, то может она быть, потому что я вот все-таки современный мир рассматриваю, то может быть как она настолько неожиданная, что не успевают подготовиться? Ведь, в общем, бывает ли супер неожиданный шторм? Какой-то такой, знаете, быстро налетел, все, разрушило, улетел.
2: Ну, вот я бы тогда так сказал. Бывают ли такие штормы, которые мы прозевали как они образовались. Вот это образование их мы можем прозевать. Дело в том, что вот эти вот штормы – это резкое, в пространстве резкое изменение характеристик. И вот когда начинается так называемое явление сильного изменения каких-то свойств, вот рядом с этими сильными изменениями свойств обязательно ветер, и возможные еще какие-то еще дополнительные всякие явления.
1: Но разве корабль не может визуально? Мы в кино видели, как подходит шторм.
2: Это он видит, корабль видит. Вот так, чтобы прям корабль не видел, и вдруг он в 100 метрах возник, да. Нет, это невозможно.
1: А, кстати, как далеко видит корабль приближение шторма?
2: Километров 10 видит.
1: А дальше горизонт уже всё.
2: А дальше горизонт уходит за горизонт.
1: Там дальше земля пошла кругло. Чуть-чуть вниз.
2: Да, вот километров 10 видно.
1: Ага, как интересно. А я встречала еще такое словосочетание, как волноубийцы. Но я так подумала, что это, знаете, как чудо-юдо-рыбы-кит. Или действительно у ученых есть такая история?
2: Есть название такое, красивое название.
1: Очень красивое, да.
2: И оно очень прижилось именно в русском языке. Потому что вообще-то их по-всякому называют. Это аномально высокие волны. По формальным таким признакам, это волна, которая выше тех волн, которые считаются высокими, еще процентов на 30.
1: А какие волны считаются высокими?
2: Ну, метров 10 – это высокая волна.
1: 10 – это сколько этажей? Три этажа.
2: Это три этажа, три этажа только от нулевой поверхности.
1: Да.
2: А еще вниз три этажа. Так что если вот весь размах волны, то и будет 6
1: этажей. А тут получается еще плюс 20, еще, просто все 8-10 этажей?
2: 8-10 этажей, да.
1: Боже
2: и вот
1: мой.
2: Эта волна большая уже, сильно большая. И она образуется, в общем, довольно редко. И она может родиться и быстро исчезнуть. Так что вот так, чтобы оказалось, что в этом месте оказался еще и корабль, это явление довольно редкое. Но попадали случаи. Вот на корабле, на котором я прям находился, такая волна ударила в борт.
1: Да вы что?
2: И погнула нашу же такую толстую железку. Выгнуть ее назад мы не могли.
1: А вот было такое, наверное, научно-исследовательское судно, да?
2: Да, это крупное научно-исследовательское
1: судно. Ну, это судно. Легко представить, как они обычно выглядят.
2: Это длина метров 100, чуть-чуть больше. Вот волноубийц не видел, но я знаю людей, которые их регистрируют, их со спутников регистрируют другими способами и объясняют, откуда и что получилось. Значит, если так вкратце, то волны, складываясь друг с другом, в силу всяких эффектов гидродинамических, могут в каком-нибудь месте резко усилиться, собраться в одну кучу. И если они еще находятся на течении, то при движении против течения они дополнительно усиливаются. И вот это приводит к тому, что вдруг резко образовалась такая гора воды, которая действительно она образовывается и потом исчезает.
1: Ну, резко это в буквально считанные минуты, вы хотите сказать?
2: Да, вот так вот.
1: Удивительно и страшно.
2: Да.
1: И страшно, действительно. А вообще, вот погружения там были? Подводные исследования были?
2: Да, подводные исследования были. Бермудский треугольник, в общем, это территория Соединенных Штатов, которые там все время пасутся, и вокруг больше нет никого, кто бы там что-либо хотел исследовать. И вот все проблемы начались с Бермудским треугольником, исследовательская часть, время кубинского кризиса, когда, ну, стали внимательнее там подводные лодки ходить, искать, смотреть, что там на дну, на дне. Вдруг там Советский Союз поставил какие-то ракеты донные, и вот они там стали находить какие-то странные образования. Но поскольку из подводной лодки не выглянешь и там не больно посмотришь, а в те года, это 60-е годы, тогда вообще там не было аппаратов, аппаратов не было, то предположительно находили подводные города.
1: Ух ты!
2: И эти подводные города интерпретировали как Атлантида. Ну, вполне возможно, что это так, но потом их никто не видел. Найти под водой что-либо найти второй раз очень тяжело.
1: А почему?
2: Очень трудно выйти по координатам, по заданным координатам. Подводная лодка не имеет такой точности, как GPS сейчас. Она очень такая грубоватая по определению местоположения, в те времена было. И даже там якобы находили пирамиды. Вот отсюда, от подводных городов и пирамид, пошла целая ветвь таких соображений уже мистического плана.
1: Спасибо огромное. Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой термогидромеханики океана МФТИ, заведующий лабораторией морских течений Института океанологии РАН. Владимир Жмуркин.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Добрый день, друзья! Тема сегодняшней лекции – возмущенное движение. Поговорим о задаче четырех тел и о приливных явлениях, и о явлениях, связанных с приливами, о движении Земли под действием внешних тел. Ну, а обычно мы говорим в курсе общей астрономии о задаче двух тел. Но это довольно простая задача, но в жизни она не встречается. Посмотрите на Солнечную систему, увидите, что тут не два тела. Конечно, одно доминирует, Солнце доминирует, и оно вносит главное влияние в гравитационное взаимодействие тел. Но есть и другие, есть и планеты-гиганты, которые тоже влияют на движение планет, и поэтому надо учитывать, конечно, многообразные влияния со стороны многих тел на одно. Первый шаг к этой задаче – это задача трех. От двух тел переходим к трем телам. Надо сказать, что и задача двух тел не такая простая. Это в школьном варианте, когда мы рассматриваем эту задачу в однородном гравитационном поле, она в школе предполагается однородная, то есть на небольших участках пространства можно земную гравитацию считать однородной, везде одно и то же ускорение и по вертикали, и по горизонтали. Тогда эта задача разделяется. Например, полет брошенного под углом к горизонту тела мы можем разделить на две части. Движение по горизонтали, когда гравитация, ну, грубо говоря, не участвует в этом, равномерное движение. И движение по вертикали, простая школьная формула gt квадрат пополам, дает нам пройденное свободно падающим телом расстояние. Но уже задача астрономическая, когда два тела взаимодействуют не в однородном гравитационном поле, она усложняется. Еще сложнее задача трех тел. Конечно, ее можно решать численно. Вот перед вами в нижней части кадра вариант, когда мы рассмотрели движение трех взаимодействующих тел, трех массивных точек, сближающихся в какой-то области пространства. Очень часто эта задача возникает в астрономии, потому что нам надо понять, как рождаются двойные звезды. И вот один из вариантов сближения трех звезд приводит к тому, что одна из них ускоряется и уносит избыток механической энергии, а две другие звезды связываются в гравитационную систему и дальше живут уже в качестве двойной звезды с отрицательной гравитационной энергией, с отрицательной полной механической энергией. Ну, а задача двух тел, наверное, сегодня нет смысла говорить, мы ее обсудили. Ее можно рассматривать в системе, связанной с центром масс двух тел, а можно в системе, связанной с одним из тел, доминирующим в этой системе. Мы его называем главная звезда, там, вторичная звезда или главный компонент двойной системы. Они совершенно эквивалентны, потому что можно свести одну задачу к другой. Казалось бы, что переход от двух к трех телам, ну, принципиальных задач, принципиальных трудностей не вызывает. А нет. Многие математики, и великие математики пытались решить эту задачу, и ничего у них не получалось. То есть найти аналитическое выражение, которое в зависимости от начальных условий дальше позволяет нам рассчитать положение и скорости трех взаимодействующих тел. Оказалось, что нельзя решить. Долго думали, что нельзя. В конце концов, в начале 20 века финский математик Карл Зундман нашел решение. Он разложил в ряд и нашел его в виде длинной суммы многочисленных членов. Но оказалось, так много членов надо просуммировать, чтобы решить даже элементарную задачу взаимодействия Земли, Луны и Солнца. Чтобы рассчитать на год-два вперед их взаимное положение, приходится... Ну, никто этого не может сделать, но формально надо было бы суммировать 10 в степени 8 миллионов членов. Ну, ни один компьютер, да, такого количества элементарных частиц во Вселенной нет. То есть это задача формально решенная, но практически, конечно, значения никакого это решение не имеет. Любопытно, что некоторые варианты задач четырех тел представляют довольно простую картину. Это так называемые хореографии. Вот перед вами три взаимодействующих тела. Каждое вращается по круговой орбите относительно общего центра масс. Как видите, это, правда, неустойчивое, но вечное такое вот решение этой задачи. Его нашли, интегрируя уравнения на компьютерах. Вот выяснилось, что некоторые варианты дают такую устойчивую систему, не только круговую, но и
эллиптические орбиты вот для трех тел, движущихся под действием взаимного притяжения, тоже дают возможность найти хореографические решения. А, пожалуй, наиболее неожиданным решением является вот это – восьмерка. Посмотрите, каждое тело описывает одну и ту же траекторию с запаздыванием по фазе. Вот перед вами эмуляция решения этой задачи. Три тела одинаковой массы. Великолепно. Кто бы мог подумать, что вот такое возможно. Правда, не совсем устойчивая эта система. А, возможно, и более сложные решения хореографии для четырех, для пяти точек. Я не знаю более сложных. По-моему, для шести точек никто еще не обнаружил решений. А, в чисто абстрактном смысле они представляют интерес. Но трудно себе представить, что в природе сложится такая ситуация. Такая ситуация. И мы их рассматриваем как некий математический казус. Когда происходит численное интегрирование такой задачи, то, конечно, компьютер вносит, округляя длинные числа, какие-то небольшие ошибки. Они накапливаются и демонстрируют нам, что это решение не очень устойчивое. Но в природе реализуются без исключения только устойчивые решения. Всегда есть какие-то возмущения, которые уводят систему из вот этого идеального состояния. Вы видите, что уже несколько орбитальных периодов приводят к разбалтыванию этой системы. Таким образом, мы, пожалуй, можем сделать вывод, что три тела сравнимой, ну, одинаковой или сравнимой массы не могут в общем случае двигаться устойчиво относительно общего центра масс. Обязательно произойдет что-то наподобие вот этого. Два тела свяжутся в вечно существующую двойную систему, третье унесет избыток энергии и уйдет из этой системы навсегда. Ну а вечность, она вообще говоря чисто математическая абстракция. Физики работают с конкретными диапазонами времени. И вот можно ли на больших, не вечных, но больших диапазонах времени найти решение для трех-четырех точек взаимодействующих? Оказывается, можно. Но для этого надо, чтобы в их взаимных расстояниях была какая-то иерархия. То есть два тела были рядом, а третье вдали. Или два тела рядом, два рядом, а друг от друга эти двойные системы были удалены на большее расстояние. Вот перед вами варианты такого иерархического движения, и чем больше отношение большего расстояния к меньшим расстояниям, тем устойчивее такая система. Ну, из численных экспериментов можно сказать, что при отношении 1 к 7, 1 к 8, то есть когда отношение расстояния между ближайшими компонентами в 7, в 8, а лучше в 10 раз меньше взаимного расстояния между этими двойными системами или двойной и одиночной звездой, тогда эта система практически бесконечно длительное время может существовать. Ну, практически бесконечность, то есть сравнимая с длительностью эволюции Вселенной или галактики, что практически одно и то же. Таким образом, мы выходим на вариант иерархических звездных систем и действительно находим их в природе. Есть такие и тройные, и четырехкратные, и пятикратные. Надежно обнаружены шестикратные системы. Есть предположение, что и семи, и восьми тоже существуют, но пока еще доказать их реальность не удается. Надо длительное время их наблюдать. Как видите, природа реализует устойчивые или условно устойчивые решения этой задачи трех, четырех и большего количества тел. Система Земля, Луна, Солнце. Вот классический вариант задачи трех тел. Луна находится близко к Земле и в основном движется под действием ее гравитации. Но Солнце сильно влияет на это движение, и если бы мы сравнили силы притяжения Луны к Земле и к Солнцу, то с удивлением обнаружили бы, что Солнце сильнее притягивает Луну, чем Земля. Почему? Что Луна продолжает двигаться вокруг Земли. Да потому что эффект Солнца приливный, дифференциальный. Солнце почти одинаково притягивает к себе и Землю, и Луну. И они с одинаковым ускорением, почти с одинаковым ускорением
падают, движутся в сторону Солнца, испытывают ускорение в сторону Солнца. Движутся-то они, конечно, по орбите, практически перпендикулярно к этому направлению. И только разница в ускорениях по направлению к Солнцу может либо оторвать Луну, либо оставить ее членом орбитальной системы, околоземной. И оказывается, что притяжение к Земле превосходит разницу притяжения Земли и Луны к Солнцу. Поэтому Луна движется вокруг Земли, но все равно Солнце вносит довольно сильное возмущение в движение Луны по орбите. А если общий вариант задач четырех тел не нашел аналитического решения, то можно попытаться эту задачу как-то упростить. И вот самый популярный вариант такого упрощения – это круговая, круговая ограниченная задача трех тел. Круговая, начнем с ограниченной. В чем смысл этого слова? Что именно ограничено? Ограничено отношение масс. Предполагается, что две массы, сравнимые друг с другом, реальные массы, а масса третьей точки этой системы бесконечно мала по сравнению с этими двумя. То есть они вносят искажение в движение третьего тела, а само третье тело на них не влияет. Кроме этого, два массивных тела движутся по круговой орбите, где-то здесь между ними, поближе к массивному телу, центр масс. И в системе центра масс, а тут оси X и Y нарисованы как раз проходящими через центр масс, орбиты этих двух тел круговые. И вот здесь нарисованы эквипотенциальные поверхности. Какого потенциала? В этой задаче оси координат вращаются синхронно с движением этих двух тел. То есть это не инерциальная система. В ней есть еще центробежные и кориолисовые силы. Поэтому в такой системе мы должны учитывать потенциал гравитационный и центробежный. Кориолисовые силы потенциала не вносят. И вот эти замкнутые линии, они как раз являются эквипотенциальными в этой вращающейся системе координат. Мы видим, что рядом с одним телом практически замкнутая область его гравитационного влияния, скажем так. Рядом с другим телом его область гравитационного влияния, она немножко поменьше, потому что оно менее массивно. А дальше начинаются проблемы. Можно нарисовать это же, но в трехмерном исполнении. И одну из эквипотенциальных поверхностей вы видите здесь, в 3D построенной. Одна гравитационная яма, вторая гравитационная яма и некоторый холм вдали от них. Почему холм? А потому что уже вдали от них центробежная сила начинает превалировать, и здесь неустойчивость возникает, если третье тело вращается с такой же частотой, как два массивных, то центробежная сила отбросит его куда-нибудь в сторону. Можно еще в таком варианте это показать. Картинок много, но суть-то одна, вы ее поняли, да? Две гравитационных ямы и потенциал центробежной силы вдали от них. Есть в этой системе, тут мы уже смотрим на эмуляцию в неподвижной системе координат, когда вращение реально заметно. В этой системе есть 5 выделенных точек. Их можно было назвать точками Эйлера, имея в виду линейные вот эти точки. Их еще Леонард Эйлер заметил. Это точки равновесия. В каком смысле? Если третье тело движется синхронно с этими двумя, то есть неподвижно во вращающейся системе координат, то это точки равновесия. Здесь притяжение к двум массивным телам, в данном случае нарисовано Солнце и Земля, к двум массивным телам, плюс влияние центробежной силы заставляют это третье тело двигаться синхронно с вращением этих двух по орбитам. Это точки равновесия. А Лагранж эту задачу решил в более полном виде, и он нашел еще две точки равновесия L4 и L5. Теперь они обычно называются точками Лагранжа. Вариант для нас наиболее важный – это, конечно, Земля и Солнце.
а как третье тело, ну, условно третье тело, можно считать Луну. А Луна, конечно, в 100 раз менее, почти в 100 раз менее массивна, чем Земля, и почти в миллион раз, чем Солнце, поэтому можно считать, что хорошее приближение мы имеем. Орбита Луны проходит внутри области гравитационного влияния Земли, вдали, ну не очень далеко, ну примерно где-то в 2,5 раза ближе к Земле, чем расстояние точек L2 и L1. Так что Луна – спутник Земли, но все-таки она испытывает довольно сильное гравитационное влияние. Точка L2 в последние годы стала очень популярной для запуска туда космических аппаратов, космических обсерваторий, особенно тех, которые страдают от излишков падающего на них тепла. Ну, от тепла Солнца трудно избавиться. Оно и на этом расстоянии хорошо облучает космический аппарат, и приходится прикрывать его каким-то искусственным зонтиком. Вот тут вы видите такой зонтик, растянутый перед научной частью этого аппарата. Сейчас там летает космический аппарат «Джеймс Уэбб», кстати, тоже с огромным тепловым щитом, прикрывая себя от Солнца. От Солнца он может себя прикрыть. А вот если бы он двигался вокруг Земли, то одновременно прикрывать себя и от солнечного тепла, и от земного тепла было бы практически невозможно. А аппаратура, которая на этих аппаратах, она требует глубокого охлаждения. Это инфракрасные и микроволновые телескопы. Но находясь в точке L2, одним и тем же щитом можно прикрыть себя и от тепла Солнца, и от тепла Земли. Ну и достаточно далеко оказаться от Земли. Так что это удобное место для работы таких космических телескопов. Движение внутри области гравитационного влияния одного из тел, оно, конечно, происходит... Ну, совсем не по Кеплеровой орбите, потому что влияние второго массивного тела чувствуется, и вы видите траекторию космического аппарата, например, искусственного зонда, спутника Земли, который движется, приближаясь к границам гравитационного влияния, так называемой полости или области Хилла Земли, и уже недалеко находясь от точки L1, которая является пограничной между этими двумя областями. Можно это увидеть и на такой вот эмуляции, когда энергия тела превосходит тот потенциальный барьер, который отделяет одну область от другой. И попадая в нужное место при своем движении, спутник может переходить из области гравитационного влияния одного тела в область влияния другого тела, а потом снова возвращаться. И, между прочим, такие орбиты иногда используются, ну, для разных космических нужд. Точки L4 и L5 использовала сама природа, можем так сказать. Например, конкурентом в смысле гравитации в Солнечной системе является Юпитер. Он второй по массе после Солнца. И в точках L4 и L5 системы Солнце-Юпитер скопилось довольно много космических, небольших космических тел. Ну, грубо говоря, астероидов. Хотя там и ядра комет тоже есть, но астероиды и ядра комет. В основном астероиды. Эти области относительно устойчивы, относительно небольших возмущений со стороны далеких тел. Небольшие гравитационные, даже ямами их не назовешь, такие углубления на потенциальной поверхности позволяют все-таки этим телам длительное время оставаться в районе точек L4 и L5. Ну, как правило, там, тысячи лет остаются, потом покидают их, потом иногда снова возвращаются. Почему здесь написано «греки и троянцы»? Потому что, когда начали обнаруживать эти астероиды, стали давать им имена героев греко-троянской войны. Ну и так уж поделилось, правда, не совсем точно, иногда с перехлёстом. В районе греческих воинов есть и троянские, и в районе троянских есть несколько греческих. Конечно, мифологических имен не хватило, чтобы все астероиды назвать ими. Сейчас там десятки тысяч астероидов открыты в группе греков и в группе троянцев. По традиции и для других планет
мы группы вот таких тел, сопровождающих планету на ее орбите или около ее орбиты, называем троянцами. Есть троянцы Сатурна, есть троянцы Марса даже, есть даже парочка астероидов, которые условно можно назвать троянцами Земли. А у Юпитера их колоссальное количество. На этой картинке, хотя она выглядит как-то так рисованной, на самом деле довольно точно изображено распределение астероидов в Солнечной системе. Область между орбитами Марса и Юпитера называется главным поясом астероидов. Здесь они в основном сосредоточены. Не скажу, что это основная масса астероидов Солнечной системы, есть еще на далекой периферии. Но тут их легко открывать, все-таки это недалеко от Земли. И тут мы их открыли более миллиона на сегодняшний день. И они, как правило, вращаются в общем направлении, направлении движения планет по орбитам, и заполняют главный пояс астероидов довольно плотно. Но, как видите, есть группа греков и троянцев, которые практически по орбите Юпитера движутся.

будем падать вместе с этим лифтом. Казалось бы, там должна быть невесомость. Вся система падает с одинаковым ускорением. Но не совсем. Точка, которая была в начале, ближе к, к центру Земли, она падает с большим ускорением и будет уходить вперед. Точка, наиболее удаленная от центра Земли, будет отставать от этой группы. А точки, которые находятся на одинаковом расстоянии от центра Земли в начале движения, казалось бы, должны остаться на своем месте, но нет, они будут сближаться. Почему? Векторы ускорений направлены к центру Земли, а значит, под некоторым углом друг к другу. И это заставит боковые точки сближаться. Как видим, система свободных масс деформируется, вытягивается относительно своего центра масс. Можно даже говорить о поле приливных сил. Если наблюдатель находится в какой-то точке и свободно падает по направлению к гравитирующему телу, то, разбросав вокруг наблюдателя пробные массы, мы увидим, как они с разными ускорениями будут относительно наблюдателя двигаться. Одни его опережают, другие от него отстают, третьи движутся по направлению к нему вот в этой плоскости, а в плоскости, пересекающей в данный момент плоскость нашего экрана. Вот так выглядит поле приливных сил. И на любом протяженном теле можно, так сказать, наложить, представить себе поле приливных сил относительно центра массы этого тела. Ну, типичный пример – свободно падающее тело в гравитационном поле Земли. МКС – Международная космическая станция. Она ведь с выключенными двигателями летит, то есть только под действием земной гравитации. И относительно центра масс этой станции, на ее крайние точки – действует поле приливных сил. Именно поэтому астронавты, космонавты привязывают себя довольно надежно, даже несколькими разными, вот видите, тонкий тросик, а еще там карабином крепится к поверхности станции, когда работают в открытом пространстве, ну, чтобы приливная сила не лишила их связи со станцией, потому что, как правило, у космонавтов нет реактивных двигателей, чтобы вернуться. Иногда бывают. Вот есть система, такая заплечный ранец, который снабжен реактивными двигателями. Тогда космонавт может свободно перемещаться где-то в районе станции, может даже далеко улететь, потом вернуться. Но если этого нет, надо, конечно, привязывать себя, потому что можешь, так сказать, покинуть станцию и уже не вернуться к ней. Этот вернулся. На поверхности Земли можно представить себе поле приливных сил, действующих на наиболее подвижные среды. Ну что у нас самое подвижное? Атмосфера и океан. Ну, представим себе, что вся твердая Земля не деформируется, а просто покрыта слоем, ну, например, слоем океанской воды. Тогда рассмотрим, как же относительно центра Земли, какие ускорения действуют на разные точки океана. Ну, а это пусть будет Луна. Мы вектор ускорений уменьшим на тот, который характерен для центра масс Земли. То есть отнимем ускорение центра масс от всех векторов на поверхности Земли. И тогда увидим вот такое вот поле приливных сил. Оно вытягивает океан в двух диаметрально противоположных точках и прижимает его к поверхности Земли в плоскости, перпендикулярной этому направлению. Ну, можно вот так себе представить эту картину. Даже там расписаны относительные ускорения, действующие в разных точках на поверхности Земли. Поэтому океан в течение, ну, вытягивается, принимает форму эллипсоида, вытянутого по направлению к возмущающему телу. В данном случае это Луна, хотя и Солнце тоже заметно действует, но менее сильно, чем Луна. Луна ближе, и хотя ее масса невелика, она в приливном смысле для нас важнее. Луна делает один оборот по орбите за месяц, а земной шар за сутки. Поэтому побережье материков каждые 6 часов набегают на приливный выступ, через 6 часов на область отлива, еще через 6 на другой приливный выступ и через 6 часов на следующий отлив. Каждые 12 часов приходит прилив, каждые 12 часов, то есть дважды в течение суток приливы, дважды в течение суток отлива бывает. Ну вот перед вами такая эмуляция. Тут уже учтено положение.

Луны и Солнца. Они конкурируют, хотя Луна выигрывает. Но Солнце иногда ослабляет, а иногда усиливает действие Луны. И обычно разделяют такие крайние точки этого влияния. Говорят о сизигийных приливах. Сизигия – это либо новолуние, либо полнолуние. Ну-ка, Луна там. А в этот момент приливные влияния Луны и Солнца складываются, и прилив раза в полтора сильнее. А в квадратурных приливах Луна побеждает, но Солнце ослабляет ее действие и примерно где-то вдвое уменьшается амплитуда приливов. Вообще велика ли амплитуда приливов? Да не очень велика. В открытом море, в открытом океане, вдали от берегов, океан дышит примерно на 50-70 сантиметров. Ну, это для корабля, плывущего в открытом море, совершенно незаметная вещь. Но если ваш корабль сел на мель, вот тогда нужно подумать о приливах. И моряки хорошо знают, если корабль сел на мель, надо ждать какого прилива? Сизигийного. То есть либо новолуние, либо полнолуние. Тогда прилив максимально высоко поднимет воду, и, может быть, корабль сойдет с мели. Ну, здесь показано карта ускорений приливных, можно сказать, сил приливных действующих. Это подлунная точка, здесь антилунная точка, и тут максимальный прилив. Отлив в плоскости перпендикулярной этому направлению. Но направление на Луну, оно ведь не лежит в плоскости эклиптики, оно даже не лежит в плоскости экватора. А поэтому вращение Земли, одну и ту же точку, ну, например, порт какой-то или побережье, в течение суток переносит из области небольшого прилива, видите, он уже близок к отливному влиянию, большой прилив вот здесь, в область большего прилива. То есть через 12 часов амплитуда приливов не повторяется. Здесь она меньше, а здесь она больше. Ну, примерно то же самое мы с отливом имеем. Но это все идеальная картина, потому что на самом деле все значительно сложнее. Ну вот здесь тоже идеальная картина, такой статический прилив, как если бы Земля вообще не вращалась. Подлунная точка, антилунная точка, здесь максимальные приливы, но если какой-то порт движется за счет вращения Земли по линии равных широт, то он попадает здесь в большой прилив, почти в максимальный. А здесь в меньший прилив, меньше амплитуды. Вот это надо учитывать, что приливы бывают разные. Но, повторю, это все идеальная картина, потому что на самом деле мирового океана нет. У нас есть отдельные океаны, материки делят их на части. Каждый океан – это самостоятельная колебательная система, замкнутая. Приливное ускорение влияет на движение воды. Но у воды в каждом океане есть еще собственная частота колебаний. Кроме того, океан довольно мелкий, в ширину тысячи километров, а в глубину всего несколько километров. Поэтому мелкая вода не так охотно перемещается из одного края водоема, океана в данном случае, в другой. Все это надо учитывать, и расчеты приливов довольно сложная вещь. А для многих людей приливы жизненно важны. Вообще для каждого побережья это очень важная вещь. Вот перед вами любопытное место. В данный момент вот вы и эти люди находитесь на острове. Это остров Нуармутье во Франции. А там вдали побережье континентальной Франции. Люди живут на острове, а работают, как правило, на континенте. Там работы больше. И дорога, оказывается, время от времени осушается. Прилив поднимает воду, и проехать невозможно, но отлив сгоняет воду с этой дороги, и она становится проезжей. И вот люди внимательно следят за расписанием приливов и отливов, чтобы в нужный момент проскочить на работу или вернуться домой. Я был как раз в этом месте, поэтому свои кадры показываю, вот этот мой автомобиль.
И видел там не только жителей острова Нуар-Мутье, но и простых туристов, я был туристом, и убедился, что это очень занятно погулять по морскому дну. И люди с удовольствием гуляют по морскому дну, собирают, иногда собирают даже для пропитания водорослей, некоторых там беспозвоночных выковыривают из песочка. Но, как видите, расчет приливов здесь жизненно важная вещь. Из приливных течений, из перемещения воды из области отлива в область прилива можно извлекать энергию. Поставьте какую-нибудь турбину, и вода будет вращать ее, и вы можете динамо-машину свою приводить в движение этой турбиной. А первая и, по-моему, до сих пор наиболее крупная приливная станция Ля-Ранс находится во Франции, там в устье реки Ранс как раз вода во время прилива уходит внутрь реки, то есть океан поднимается, и вода идет к реке туда, через устье. Ну, а когда отлив, речная вода уходит в море. И вот туда-сюда она движется в течение суток, и там турбина вот эта вот генератора, она вращается за счет приливно-отливных течений. Ну, довольно, так сказать, дешево получаем энергию. А давайте я вам вопрос задам, а вы подумайте, а каков источник этой энергии, что ее теряет? Мы ее получаем, казалось бы, бесплатно. А сохранение энергии никто не отменял. А какой объект теряет энергию, когда мы используем прилив в качестве ее источника? Приливные станции во многих странах существуют. В нашей стране тоже есть в Кислой Губе, на севере, в Баренцевом море, такая опытная приливная станция. Там один генератор только стоит. Оказалось, что она неплохо работает. Ее довольно давно построили. И была мысль построить более крупную станцию, перегородив залив в Белом море, вот между Баренцевым морем и Белым. Но не реализован этот проект, хотя он мог бы дать почти там, 10 мегаватт мощность бесплатного электричества. Но пока он не реализован, и я не знаю, будет ли он когда-то воплощен в жизнь. Казалось бы, прилив – это влияние на больших просторах океанских только проявляется, а в небольших замкнутых водоемах в любой его части мала разница в ускорениях гравитационных со стороны Луны и Солнца, поэтому там прилив не должен проявляться. И действительно, в большинстве замкнутых озер и морей мы не наблюдаем приливов, но есть исключения. Вот, например, Женевское озеро, там на границе Франции и Швейцарии, оно испытывает колебания суточные, связанные с приливной силой. Но по какой причине именно в нем возникают эти колебания? А мы же знаем, я уже говорил сегодня, что в каждом замкнутом водоеме есть собственная частота колебаний жидкости. Ну, мы это ощущаем, когда в столовой несем тарелку супа, например, от раздачи к столу. Иногда суп начинает раскачиваться и даже хочет выпрыгнуть из тарелки. Тогда мы меняем частоту шага, и при этом колебания прекращаются или становятся слабее. Оказывается, мы попали в резонанс, и жидкость раскачалась. Вот так же в Женевском озере в резонанс с его собственной частотой колебаний воды попало влияние Луны. И там заметны приливы, их, правда, называют сейшами, такие вот стоячие волны большого периода, как раз в таком замкнутом водоеме. Я уже говорил, что для жителей побережья это очень важно, учитывать приливы и отливы. Иногда они мешают, а иногда помогают жить. Например, когда прилив, это побережье Франции, отгоняет воду, кораблики, лодки ложатся на мель. Но это удобный момент, чтобы осмотреть их, починить там что-то, законопатить дно, починить винт. В общем, моряки этим пользуются с удовольствием. Максимально высокие приливы наблюдаются, конечно, на восточных побережьях материков. Почему на восточных? Ну, материк за счет вращения Земли движется с запада на восток, и он как бы набегает на приливный выступ океана. Ну, а жителям побережья кажется, что это на них набегает приливная волна. Скорость немаленькая. Давайте вспомним. За счет вращения Земли на экваторе
точки движутся со скоростью полкилометра в секунду, 500, почти 500 метров в секунду. Ну, где-нибудь в средних широтах, там, 300-250 метров в секунду. Это сверхзвуковая скорость или околозвуковая. С такой скоростью материк несется, догоняет приливный выступ. Если на материке еще есть узкий залив или речное русло, дельта реки, то, конечно, приливная волна заходит, то есть сжатая берегами увеличивает свою амплитуду. Вот одно из самых известных мест – это залив Фонди в Канаде, на восточном побережье Северной Америки. И там амплитуда приливов достигает нескольких, говорят, даже до 15, иногда до 16 метров. А в открытом океане – менее метра. Вот такой усилитель приливных колебаний. Для каждого порта прилив – очень важная вещь. И, конечно, во всех больших портах морских следят за приливами. И давно, еще до века электроники, были построены такие механические мареографы, которые, ну, поплавочек там движется, уровень воды отслеживает, и перышко на движущейся ленте вырисовывает амплитуду прилива. Сегодня, конечно, электронная индикация используется, и мы можем накопить, накопили уже больше, чем за 200 лет во многих портах, такое вот колебание приливных, приливов и отливов. Они, конечно, прогнозируются с трудом. Но если у вас есть такая накопленная статистика приливов, вы можете разложить это квазипериодическое движение в ряд Фурье и, отбросив там второстепенные члены, просуммировать главные и какой-то сделать расчет на будущее. И во всех больших портах есть прогнозы высоты воды, чтобы корабль не сел на мель, чтобы он прошел и вышел из порта. Особенно важным был расчет приливов в эпоху Второй мировой войны. Если вы помните, тогда война в основном происходила на театре европейских стран, но воевали Советский Союз и Германия, там был Восточный фронт, а наши союзники США, Англия, Франция в каком-то смысле, собирались высадить десант на западном побережье, на побережье Франции, чтобы открыть, как-то говорили, второй фронт. Но побережье Франции очень сложное, там очень высокий обрывистый берег, фашисты его укрепили, и высадить там десант было крайне нелегко, с большими потерями. И вот тогда сделали механический компьютер, который суммировал большое количество рядов, членов в ряде Фурье, разложения, и делал прогноз приливов. И вот эта машина позволила рассчитать высоту приливных колебаний и сделать точный вывод о том, когда корабли союзников могут подойти поближе к берегу и высадить десант, чтобы ему не приходилось там долго в воде возиться. И этот расчет оказался очень полезным, он спас тысячи жизней солдат. Теперь давайте вспомним о том, что не только Луна и Солнце действуют на Землю, вызывают приливы, но в ответ на них действует сама Земля. Вращение Земли происходит намного быстрее, один оборот в сутки, чем движение, скажем, Луны по орбите, один оборот в месяц. Поэтому приливные выпуклости океана направлены не точно на Луну. Они были бы точно, если бы Земля синхронно с движением Луны по орбите вращалась. Но она вращается быстро. И за счет трения океанской воды о твердое дно океана приливные горбы сносятся в направлении движения Земли. Но обратите внимание, Земля как целое притягивает Луну по радиусу вектор, к центру масс. И тогда Луна вращалась бы по эллиптической орбите, как положено. Но избыток гравитации по отношению к приливным выступам немножко сбивает Луну с ее идеальной орбиты. Причем этот выступ ближе к Луне, и он действует сильнее. И он, ну, по крайней мере, составляющая этого ускорения, увеличивает энергию, ну, грубо говоря, тащит Луну по движению, в направлении движения по ее орбите. Значит, увеличивает ее механическую энергию, и орбита понемногу повышается. Луна уходит от Земли. И мы это знаем хорошо. Луна действительно, по наблюдениям, каждый год примерно на 4 сантиметра удаляется от Земли. Но и Земля-то тоже тормозится.
она же передает свою энергию вращения Луне, момент импульса, а сама понемножечку притормаживается. И длина суток на Земле понемногу увеличивается. В системах спутников больших планет это явление еще более заметно. Например, спутники Юпитера, Сатурна. Вот спутники Юпитера, Галилеевы спутники, из них три внутренних движутся по, ну, это не синхронизация, конечно, а по орбитам с кратными периодами. Причем это заставляет, например, ближайший к Юпитеру спутник, вот он бегает, вот этот вот Ио, немножко менять параметры своей орбиты под влиянием притяжения к Европе и к Ганимеду. К чему это приводит? Если бы Ио обращался вокруг Юпитера по круговой орбите, ну, естественно, приливное влияние Юпитера как-то деформировало бы форму Ио, но и все. И она такой деформированной бы сохранилась. Но Ио движется по эллиптической орбите, то приближаясь, то удаляясь от Юпитера, а значит, приливное влияние все время немножечко меняется, то больше, то меньше. И приливный горб на Ио 10-километрового размера. Но будь он стационарный, ничего бы не происходило, но он дышит. Он дышит примерно на 100 метров в течение одного орбитального периода, он быстро происходит, за несколько суток. И вот это вот дыхание – это довольно мощная деформация твердого тела спутника. И к чему это приводит? Деформация, естественно, рассеивает свою энергию, она превращается в тепло, и Ио внутри раскален. Это, ну, как сказать, мир вулканов действующих. Почти каждая темная точка на поверхности Ио – это действующий вулкан. Вот этот очень хорошо виден, вулкан Пеле. Там черная лава вытекает из жерла вулкана. И это действительно говорит о том, что внутри спутник имеет мощный источник разогрева. А не что иное, как приливное влияние Юпитера. Вот такие выбросы вулканические мы видим, которые даже часть вещества выбрасывают в открытый космос. И это вещество покидает поверхность спутника. Но в основном оно, конечно, падает обратно, но некоторая часть газов покидает. В области двойных звезд приливы не менее важны. Если две звезды близко друг к другу проходят, то они мощное приливное влияние оказывают друг на друга. Если бы этого не было, вот представьте себе, одна звезда приближается к другой по гиперболической орбите, но если мы забудем о том, что они деформируются, взаимно деформируются, то это будет симметричная гипербола, сблизились и разлетелись, и ничего не произошло. Но давайте вспомним, что на самом деле это не так. Вот это идеальный вариант, а это реальный вариант. Приближаясь к массивному телу, менее массивное, ну я это тело не стал деформировать на картинке, менее массивное деформируется, и часть его орбитального кинетической энергии переходит в энергию деформации. Значит, скорость немножечко уменьшается, и эта звезда, ну, говорим о звездах, переходит с гиперболической орбиты на эллиптическую, на связанную. Через один оборот проходит примерно там же, и еще раз деформируется, орбита становится меньше, и еще раз, так несколько пролетов, переводит это тело на практически круговую орбиту. Таким образом, мы можем говорить о приливном захвате одной звезды другой звездой. То есть были две одиночные, а стала двойная связанная, гравитационно связанная система. Расчеты показывают, что это довольно частый вариант. Особенно в плотных звездных скоплениях вот такие близкие пролеты заканчиваются тем, что две звезды связываются в двойную систему. Вот перед вами математическая модель. Пролет был очень тесным. Вы видите, малое тело вышло на связанную эллиптическую орбиту, вернулось и пролетело примерно там же, через перицентр орбиты. А по центру уменьшился вдвое, еще раз вдвое. Ну и в конце концов, даже не в орбитальный, а в такой реальный захват одно тело связалось с другим. То есть они слились фактически воедино.
Ну, если звезды просто близко друг от друга, то их форма довольно сильно деформирована приливом, и ее уже шарообразной считать нельзя. Приливы особенно ярко себя проявляют в тех системах, где одно из тел компактное, но массивное. Ну, например, рядом с нормальной звездой звезда рельтеистская, как мы говорим, то есть белый карлик, нейтронная звезда или черная дыра, то есть сильно сжавшееся, но довольно массивное тело. И тогда оно может через внутреннюю точку Лагранжа, L2, перетягивать к себе, я сказал L2, потому что в некоторых учебниках эта точка центральная называется L1, а в некоторых L2, то есть вот точки Лагранжа, вот эти вот, они иногда просто в разных интерпретациях авторами меняются номерами. Ну, назовем ее L1, пусть будет L1 точка, внутренняя точка Лагранжа. Вещество перетекает в область гравитационного влияния массивного тела и падает на него, но не сразу, ему надо потерять орбитальный, ведь эта система движется по орбите, и в этой точке есть тоже движение, и переходя сюда, вещество имеет механический момент, момент импульса, и ему надо как-то притормозиться. Внутренние слои обращаются быстро, наружные медленно, то есть имеется сдвиговое такое трение одних слоев о другие, и оно приводит к тому, что внутренние слои приближаются, ну и падают на поверхность или поглощаются этим телом. Но за счет трения выделяется энергия, тепло нагревает внутреннюю часть этого аккреционного диска, и нагретое вещество иногда даже выбрасывается по оси вращения диска. Мы видим такие джеты, такие, ну, похожие на реактивные струи, выбросы горячего газа. Если рядом с компактным телом, например, с черной дырой, пролетает звезда, то с нее просто единовременно может сорваться, быть сорванным верхний, наименее плотный слой вещества. И такие процессы мы тоже наблюдали, ну, конечно, косвенно. Не так, как на этой картинке художник изобразил, а по проявлениям, по видимым проявлениям. Звезда пролетает рядом с черной дырой, и верхние слои вещества сбрасываются, срываются и в виде аккреционного диска поглощаются черной дырой. Но звезда-то при этом притормозилась, она выходит на эллиптическую орбиту, еще один пролет, еще пролет, и от звезды ничего не остается. Рельтеистские аккреционные диски наблюдаются в системах двойных звезд. Это довольно сегодня уже распространенное явление астрофизическое. И когда говорят особенно о черных дырах, то иногда упоминают такое математическое, вот не скажу, что физическое явление, математическое решение в рамках общей теории относительности, которое говорит о том, что две черных дыры могут быть связаны пространственно-временным туннелем. Ну, их обычно называют червоточина, wormhole по-английски, либо там кротовая нора. Фантасты иногда в своих произведениях эту ситуацию, чисто математическую, мы еще не нашли таких объектов, используют для того, чтобы герой перемещался из одной точки Вселенной в другую, ныряя в одну устье, в одну черную дыру, вылетая из другой, и не совершая по нормальному пространству длительный перелет, а вот так быстро перемещаясь из одной точки в другую. Но при этом забывают о приливном влиянии. Когда мы приближаемся к массивному телу, мы ощущаем довольно сильный прилив, а внутри черной дыры он просто настолько силен, что разорвет нас, и если какая-то наша часть попадет, выйдет из этого туннеля, то другая часть еще может остаться на входе. В общем, это надо не забывать о приливах. Завершая этот рассказ о приливных явлениях, я должен упомянуть еще вот о чем. Земля как целое, ее твердое тело, тоже испытывает приливное влияние со стороны Луны и Солнца. Оно не так заметно, как приливы в морях, но оно на больших промежутках времени становится очень важным. Здесь нарисована Земля в ее истинной форме, то есть это эллипсоид вращения, сжатый по оси вращения Земли. В данном случае это не
приливные выступы. Это экваториальное вздутие Земли. На экваторе Земля шире, чем в направлении от полюса к полюсу. Просто за счет центробежной силы, растягивающей Землю. И как видите, если внутренняя часть Земли, можно считать, притягивается к внешнему телу относительно, так сказать, как ее центр масс, то вот эти экваториальные вздутия, экваториальные выступы, они немножко по-разному в разных направлениях действуют ускорение. И значит, возникает момент сил, который старается это тело повернуть. Где бы ни находилась, скажем, Луна на своей орбите, момент действует всегда в одном и том же направлении. Он стремится ось вращения Земли поставить перпендикулярно плоскости, орбитальной плоскости Луны. Стремится, но не может этого сделать, потому что сама Земля тоже вращается, у нее есть свой момент импульса. И еще раз подчеркиваю, мы в начале лекции говорили о приливных выступах океанских, но они, конечно, сильно усугубил художник на этом рисунке. Они полметра имеют всего лишь амплитуду, но чтобы было понятно, как они выглядят тут, они сделаны очень яркими, выпуклыми. А сейчас мы говорим об экваториальном вздутии Земли. Это твердое тело имеет такую форму. Не путайте эти две вещи. И оно сохраняет, Земля сохраняет свою форму, потому что вращается вокруг оси. Но к чему же приводит влияние Луны? К тому же, к чему сила тяжести на Земле, когда мы запускаем волчок на полу? Он прецессирует. Момент, который прикладывает Луна, добавляется в перпендикулярном направлении к общему моменту вращения тела, и Земля, как волчок, тоже прецессирует. Это мы так и называем прецессия. Ну, само слово прецессия возникло от греческих «предварение равноденствия». Предварение равноденствия, сейчас поймете почему. Прецессия действует на Землю и заставляет ось ее вращения медленно по конусу двигаться относительно перпендикуляра к плоскости лунной, ну и практически и земной орбиты. Они там не сильно отличаются. Примерно на 23 градуса отклоняется ось вращения Земли от плоскости земной орбиты и от плоскости лунной орбиты. Ну, там 5 градусов разница. А в течение примерно 26 тысяч лет земная ось совершает оборот вокруг. А что это? А это ось эклиптики. От полюса, от одного полюса эклиптики к другому. У нас эклиптикальная плоскость – это плоскость земной орбиты, а это ось эклиптики. И земная ось вокруг нее прецессирует с раствором примерно 23,5 градуса. Сегодня, ну, в нашу эпоху, ось вращения Земли смотрит в область Малой Медведицы, там в область полярной звезды. И она у нас полярная, потому что примерно к ней направлен полюс вращения. Но через примерно 13 тысяч лет за счет прецессии земная ось будет смотреть в область созвездия Лира, и недалеко от Веги будет проходить полюс мира, северный полюс мира Земли. Ну, вот еще и на этой картинке это так. И 13 тысяч лет назад была такая же история. То есть Вега служила полярной звездой 13 тысяч лет назад. Потом земная ось ушла. Сегодня она смотрит на полярную звезду с большой буквы. А еще через 13 или 14 тысяч лет вновь вернется к Веге. На карте неба это показано. Вот так траектория северного полюса мира земного показана. Сегодня она смотрит вот примерно на полярную, а когда-то проходила недалеко от Веги. Вот. Ну, правда, и не очень близко. Почему не замкнута эта кривая? Потому что сам полюс эклиптики, вот тут он пунктиром показан, он тоже немножечко движется. То есть плоскость земной орбиты тоже немножечко прецессирует под действием притяжения там, со стороны внешних тел, Юпитера в основном. Но это малое влияние, хотя оно вполне заметно. И когда мы рисуем вот это вот прецессионное движение земной оси,
то на точных рисунках вы заметите малые колебания, вот такие вот малые колебания относительно конуса прецессии. Мы их называем нутация, нутационные колебания. Их амплитуда очень мала. Если амплитуда прецессии 23 градуса, то нутация всего несколько угловых секунд, но она проявляется. А период ее около 18 лет, вот эти колебания нутационные, потому что это период движения лунной орбиты, кстати говоря, тоже прецессионное движение лунной орбиты под действием притяжения к Солнцу. Ну а поскольку все эти влияния, они в основном от Луны и Солнца на Землю действуют, то плоскость лунной орбиты, она по-разному заставляет складываться ускорение, действующее в направлении Луны и Солнца. Теперь совершенно вот это самое же последнее, что я расскажу в этой лекции, совершенно отдельная вещь, а именно движение северного, ну, полюсов Земли. Даже если бы не было никакого постороннего влияния, направление, вернее так скажем, ориентация тела планеты относительно оси ее вращения, вообще говоря, может меняться. А сама ось вращения, если нет посторонних влияний, конечно, неизменно. Закон сохранения момента импульса, он железный. Но тело планеты на этой оси может немножечко колебаться. И вот такие колебания, а мы живем на теле планеты, поэтому мы говорим о колебаниях полюса, которые ходят по поверхности планеты. Они не очень велики. Ну, вот вы видели размер этого квадрата около 30 метров. То есть в течение года, нескольких лет от такого среднего полюса истинный уходит не очень далеко. Но для астрономов это, ну, посмотрите сами, это десятые доли угловой секунды, которые достаточно надежно измеряются астрономами по координатам звезд. И эти колебания приводят к тому, что широта всех точек на Земле тоже меняется вот на эти несколько секунд. А это надо учитывать, ну, например, в картах для GPS-навигации и так далее. Чтобы детальнее познакомиться с приливными явлениями, о которых я сегодня рассказывал, очень советую вам эту книгу. Написана она внуком Чарльза Дарвина, того, который сделал человека из обезьяны. Внука звали Джордж Ховард Дарвин. Он был известный геофизикой, астрофизик конца 19-го, начала 20 века. Прекрасная книга о приливах. Я просто влюблен в нее и советую вам когда-нибудь ее прочитать. Есть еще менее толстые и написаны уже мной брошюрки, которые немножко расширяют область эффектов приливных, то есть на просторы Солнечной системы и галактики расширяют действие приливов, потому что Дарвин в основном писал о приливах на Земле. Тоже можете их, они есть в сети, можете их почитать. Ну и на этом мы заканчиваем вообще разговоры о динамике планет и звезд. И в качестве надежного руководства я вам советую книгу Мюррея и Дермота «Динамика Солнечной системы». Это такое университетское, глубокое, математизированное руководство по динамике тел Солнечной системы, и о приливных явлениях, и о движении их центров. Все очень подробно. Она переведена на русский, так что можете ее в русском исполнении найти в библиотеках. Всего доброго, пока.

Картина «Бар Фоли Вержер» – одна из последних больших работ французского живописца Эдуарда Мане. Это полотно впервые предстало перед зрителями в 1882 году на Парижском салоне. Его сопровождала пометка «Вне конкурса». Такую привилегию получали художники, хотя бы однажды награжденные медалью салона. Эдуард Мане удостоился такой чести лишь годом ранее, в самом конце своей карьеры, за работу «Портрет Пертюизе». Теперь же, по иронии судьбы, этот художник, критикуемый и отвергаемый большую часть своей жизни, смог представить на официальном салоне, в обход жюри, настоящую картину-манифест своего творческого кредо. Изображая модное парижское кабаре, 50-летний живописец вернулся к своей излюбленной теме, ведь сценки из парижской жизни часто появлялись на его полотнах. Он изображал их в юности и в более зрелом возрасте. Однако тот, кто взглянул бы на новую картину более внимательно, обнаружил, что «Бар Фоли Бержер» — это нечто гораздо более значительное, чем просто зарисовка жизненной ситуации. Картина является одной из самых загадочных работ Мане. Ее нередко называют «картиной ребусом». В своем полотне художник соединил сразу несколько живописных жанров – портрет, натюрморт, интерьер и жанровую сценку. Мане намеренно ввел в действие знакомых персонажей. Ему позировала Сюзон, барменша из кабаре «Фоли Бержер», тогда как в роли ее клиента изображен приятель Мане, художник Анри Дюпре. Дюпре появился на полотне дважды. Его, сидящего в ложе, можно увидеть у левого края картины. Рядом с ним, в белом платье, известная дама полусвета, приятельница Мане, Мари Лоран. За ней актриса Жанна де Марси. В подчеркнутой реалистичной манере художник поместил в композицию недавно вошедшие в быт электрические лампы. То было одно из первых изображений электрического света в живописи. Он зафиксировал на картине такие знаковые детали современности, как бутылки британского пива с красным треугольником на этикетке. Действительно ли Фоли Бержер торговали английским пивом? Или художнику оно потребовалось в качестве ключа к композиционному решению картины? Вся композиция построена на треугольниках. Ее центр образует треугольник фигуры Сюзон. Ему вторят и отражение фигуры девушки в зеркале, и мелкие детали. Декольте ее платья и букетик цветов, приколотый к корсажу. Треугольники, направленные вершиной вверх, уравновешиваются перевернутыми треугольниками. Это люстры, пространство между героиней и ее отражением, бородка клинышком у мужчины и даже челка у Сюзон. И та подстрижена не ровно, а углом. Мане начал работу с серии набросков, сделанных в кабаре. Однако состояние здоровья не позволило ему работать на натуре. Ему пришлось воссоздать интерьер Фоли Бержер в своей мастерской и пригласить Сюзон и Анри Дюпре для позирования. Этюды картине художник выполнил в легкой импрессионистской манере, тогда как на полотне живопись Эдуарда Мане стала более реалистичной и сдержанной. Именно в таком стиле писали любимые им испанские мастера. Лишь отражение в зеркале на заднем плане сохраняет зыбкость, а вместе с отражением неуловимо меняется и смысл картины. Из обычной бытовой сценки она превращается в аллегорию одиночества, отражает размышления умирающего художника о суетности, быстротечности бытия и удовольствий. «Бар Фоли Бержер» можно сравнить и с философскими натюрмортами «Ванитас». Этот аллегорический жанр был популярен в эпоху барокко и служил напоминанием зрителю о бренности всего земного. Атрибуты, свойственные «Ванитас», заметить несложно.
Фрукты – символ плодородия и грехопадения. Розы – знак плотской любви. Бутылки алкоголя указывают на грех пьянства. Зеркало означает тщеславие. Статичная фигура Сюзон тоже выглядит частью этого натюрморта. Это товар, выставленный на продажу. Букетик цветов притягивает взгляд к ее декольте, а треугольный фрагмент юбки в вырезе темного бархатного казакина недвусмысленно говорит о женском естестве. Следуя традиции, свойственной натюрмортам 17 века, Моне зашифровал свой автограф и дату создания картины. Они нашли место на этикетке бутылки с вином. Большую часть холста занимает изображение зеркала. Тема зеркала всегда интересовала Эдуарда Моне. Он внимательно изучал работы голландцев и картины Веласкеса. В их композициях отражения играли важную роль. Зеркало у Моне не просто фон и не прием для передачи глубины пространства, а полноправный участник картины. Ведь именно в нем происходит действие. Девушка общается с клиентом, акробатка балансирует на трапеции, публика обменивается репликами, аплодирует, наводит лорнеты на знакомых и незнакомых. Чем внимательнее зритель вглядывается в отражение, тем больше он видит, что оно совсем не соответствует реальности. Количество бутылок в отражении отличается от количества тех, что находятся на барной стойке. К тому же они расположены гораздо дальше от руки Сюзон, чем в реальном мире. Затянутая в корсет фигура девушки в отражении кажется несколько оплывшей. Героиня, которая угодливо склонилась к своему клиенту и так внимательно слушает его в зазеркалье, в реальности выглядит отрешенной. Она глубоко погружена в свои мысли и кажется совсем равнодушной к веселой жизни кабаре и к назойливым ухаживаниям мужчин. С этим отрешенно-презрительным взглядом зрители уже встречались на полотнах Моне. Так смотрела скандально известная «Олимпия», взбудоражившая парижан 20 годами ранее. У этих двух картин много общего. Та же построенная на треугольниках композиция, те же украшения у героинь, черная бархотка на шее, тяжелый золотой браслет на правой руке, когда-то он принадлежал матери Моне, жемчужные серьги в ушах. Но если Олимпия бросала неприкрытый вызов обществу, глядя зрителю прямо в глаза, то девушка, отделенная от публики барной стойкой, выражает совсем иной протест. Она просто отказывается замечать окружающий ее мир. Не в этом ли зашифрованное послание умудренного жизнью художника? Столь гонимый критикой в молодые годы и необычайно чувствительный к ней, Эдуард Моне завершал жизнь признанным мастером. Мастером, чьи работы были вне конкурса. Мастером, отрешенным от суеты мира и равнодушным и к злобному ворчанию, и к комплиментам восхищенной толпы.

0: Всем добрый день! Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. А мы продолжаем наши онлайн-кружки «Динозавры не только» с Ярославом Поповым. Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо. Я всех приветствую. Всем желаю, как обычно, отличного настроения. И очень надеюсь, что мои пожелания доходят до адресатов. Что все приходят с хорошим настроением, полные энтузиазма и желание получить какие-нибудь новые знания. Итак, сегодня у нас не только как раз вот именно про эту часть будет речь. Про динозавров мы уже достаточно поговорили, поэтому, мне кажется, можно и отвлечься от них на некоторое время и вспомнить, например, животных с хоботом. Вообще, много кого с хоботом было. Ну, например, бабочки там, с хоботом. Да и древние были всякие, там, каллиграмматиды и прочее. Ну и даже если поближе к нам, то можно вспомнить, допустим, того же тапира. Но решил я для начала, что мы все-таки, пожалуй, возьмем самых очевидных хоботных, а вот каких-то таких более изысканных, может быть, обсудим как-нибудь в другой раз. Так что сегодня мы говорим именно что об отряде хоботные плацентарных млекопитающих, то есть о слонах и их предках. Некоторые из них, как вы видите, уже очень рады вас видеть. Они буквально тянутся к вам своими, уж не знаю, чем это, ну, видимо, хоботами и губами или хоботами. Ну, что тут ударение ставьте в меру своих, как говорится, предпочтений. Ну, а нам пора уже и начинать. А то эти хоботные тут все съедят и уже рассказывать будет не о чем. Так. Ну, конечно же, начнем мы с того, что, собственно, отличает отряд хоботные. Ну, я думаю, что самое очевидное – это то, что у них был хобот. Безусловно, был и есть, что характерно. Так как у нас все же слоны дожили до наших дней, причем в виде трех видов и двух родов. И эти рода очень сильно отличаются. Так что то, что мы их называем и того, и другого слонами, это на самом деле не есть хорошо, это немножечко путает. Лучше бы одних назвать слоны, а вот других как-то иначе. Тогда бы там какой-нибудь хоботун. А, нет, черт, хоботун уже есть такой. Это древнее насекомое. Ну, в общем, придумайте название для второго слона самостоятельно. Но в любом случае есть у нас сейчас разные виды, достаточно давно разделившиеся, порядка 5 миллионов лет назад. И благодаря этому мы можем примерно хотя бы представить себе, как могли разные хоботные выглядеть и раньше, и каковы могли быть пути их эволюции. Хотя понятное дело, что максимальное разнообразие хоботных уже осталось, к сожалению, в прошлом. Ну, второй момент, который тоже обращает на себя внимание и максимально очевиден, это бивни. Ну, думаю, что тут тоже никаких вопросов не возникает. Единственное, я, пожалуй, сразу это отмечу, хотя неоднократно мы к этому еще будем возвращаться, что бивни – это, конечно же, резцы. Это измененные передние зубки, а никак не клыки, как некоторые предполагают. Вот как раз-таки клыки у слонов, а также у их древних родственников – отсутствуют полностью. Ну и еще один очевидный момент, по крайней мере, если мы говорим о современных хоботных или каких-то более-менее современных, недавно обитавших, скажем так, они все большие. Это тоже фишка, которая вот характерна для всех хоботных. Но понятное дело, что мы можем этим не ограничиваться. Можем этот список расширять и расширять и расширять. Колоннообразные ноги со своеобразной подушечкой. Крупные уши. Опять же, если мы говорим о современных слонах. Большой мозг, развитый интеллект. Ну и можно еще множество вспомнить разных интересных особенностей. Ну давайте для начала чуть-чуть подробнее рассмотрим современных слонов. И так нам будет дальше проще уже, прослеживая эволюцию древних хоботных, ну, обнаруживать у них те или иные особенности современных слонов. И как бы подмечать, когда и на каком этапе та или иная особенность сформировалась. Ну вот, слон. Прошу любить и жаловать. К слову, это другой слон. Я уверен, что вы это распознали. На предыдущей картинке был у нас саванный африканский слон. А это, конечно же, индийская красавица. Почему красавица? Ну, потому что без бивней. У африканских слонов и у самок, и у самцов бивни, а вот у индийских слонов только

А при этом, если изначально это было просто такое соединение небольшое, то постепенно, конечно же, хобот очень сильно увеличился в размерах и стал очень сложным органом и крайне многофункциональным. При помощи хобота слоны делают практически все, чего угодно. Ну, по сути, для них хобот как для нас руки. То есть можно там, не знаю, хоботом искать себе какое-нибудь пропитание. Можно хоботом ухаживать за собой или за кем-то другим. Например, можно хоботом поливать себя. Этого тоже наверняка наблюдали, может быть, в дикой природе, но как минимум в документалках видели. Можно хоботами обниматься, можно хоботами сражаться, отбиваться от хищника. Можно хоботом проводить какие-то тонкие манипуляции и что-нибудь поднимать с земли. Для этого у них там имеется специальный пальчик, будет сейчас еще слайд, на этом особое внимание сакцентирую. В общем, хобот получился крайне многофункциональной штукой, очень сложной, и, кстати говоря, ею надо как-то хитрым образом управлять. И возможно, что как раз именно из-за хобота у хоботных начал развиваться мозг и стал настолько крупным, что они теперь одни из самых, по сути, разумных животных на нашей планете. Ну, помимо всего прочего, они еще и социальные животные, обитают небольшими группами. Ну, уверен, что вы тоже, опять же, слышали, что самцы ходят сами по себе, а вот самки с детенышами вместе. Причем такие небольшие группы по 5, по 8 слонов перемещаются под руководством самой старой, самой опытной самки. Они друг друга поддерживают, друг другу помогают, ну и так далее. Видимо, это такая структура семьи слонов стала формироваться достаточно давно. По крайней мере, она сформировалась до того, как разошлись пути мамонтов и слонов. А это минимум 5, а то и 8 миллионов лет назад. Мы это знаем, потому что мамонты тоже, судя по тем данным, что у нас есть, имели подобную структуру. Конечно, мамонтов мы не можем наблюдать непосредственно. Вот там самка с самцом, с детенышами идет. Увы, мамонты уже никуда не ходят. Сейчас они спокойно стоят в музеях. Но когда-то ходили и оставляли следы, и мы видим иногда вот сохранившиеся следы нескольких мамонтов, идущих друг за друга, и мамонтят. Кроме того, есть статистика, и в данной ситуации она специалистам здорово помогает. А статистика показывает, что обнаружение самцов, причем в довольно неплохом сохранившемся виде, например, провалившихся в какое-нибудь болото, замерзших где-нибудь, они гораздо более частыми являются находками, чем самки или же детеныши. А это говорит о том, что самцы, видимо, действительно были одиночками, как и у современных слонов. И если что-то неприятное приключалось, то самцу некому было подать хобот помощи. Так что заканчивалась их вот какая-то травма или же там, не знаю, грандиозный провал куда-нибудь в какую-нибудь яму. Заканчивался печально. Ну, я начал немножко про интеллект. Вот, социальность, конечно же, это тоже показатель достаточно высокого интеллекта, хотя можно быть социальным и будучи не самым интеллектуальным животным. Но интеллект у слонов действительно, конечно, очень хорошо развит. Это было доказано множеством разных экспериментов. И хотя бы просто элементарно, если мы посмотрим на размер мозга, мы увидим, что мозг большой, больше, чем у человека. Вообще это не характерно для растительноядных животных, это странно. Хищники, да, хищники развивали свой мозг, будь здоров. Приматы, например, они, конечно, не хищники, но мозг развивали. Но у них была задача такая довольно хитрая. Во-первых, они долгое время были всеядными, во-вторых, они там перемещались под дерево на дерево, и там нужно было как-то координировать свои движения хитрым образом. Потом им надо было, опять же, общаться, опять же, какой-то сложный социум, и все это приводило к развитию интеллекта. Ну, а, кстати говоря, вот такое вот прям стремительное развитие интеллекта произошло у Homo sapiens, когда, ну, не у Homo sapiens, прошу прощения, у рода Homo, еще у предков сапиенсов, когда предки сапиенсов перешли к охоте. То есть, по сути, в основном стали хищниками. И это нормальная история, потому что, ну, хищникам надо как-то выслеживать добычу, как-то за ней гоняться, как-то там ее уговаривать стать обедом. И понятное дело, что для этого требуется гораздо более какой-то высокий интеллект.

эффект, чем для того, чтобы просто сидеть и жевать растения. Но вот слоны всю эту картину ломают. Почему-то они растительноядные, но умные. Это на самом деле не очевидно. Можно было бы предположить, что они перестроились, что их предки были хищниками, потом они стали растительноядными, и вот, пожалуйста, вуаля, получайте. Но нет, нет, это не тот случай. У них прослеживается уже как минимум там, 60 миллионов лет растительноядной диеты. Поэтому есть предположение, что вот такой развитый интеллект – это результат, в первую очередь, развития хобота. Когда стал хобот развиваться, его надо было как-то им управляться, как-то совершать тонкие манипуляции, развивать вот эту тонкую сенсорику, чтобы там, например, хоботом даже монеточку умудриться приподнять. И это привело к развитию интеллекта. Так что, если у нас предполагают, что сначала развивался интеллект, а потом уже там кисть стала совершенствоваться, скорее всего, у хоботных наоборот. Чем длиннее становился и более манипулятивным хобот, тем больше становился мозг. Что касается ног, ну, здесь на самом деле все более-менее очевидно. То есть, конечно же, ноги у слонов современных, а также у их недавних предков, они колоннообразные, очень специфические, такие здоровенные, толстые, мощные. Но причина этого тоже вполне очевидна. Потому что, вообще-то говоря, хоботные уже на протяжении десятков миллионов лет являются животными очень и очень тяжелыми. Современные слоны там могут весить 4 тонны, 5 тонн, 6 тонн. Нормальная история совершенно. Чтобы все эти тонны выдерживать, нужно иметь очень такие крепкие, колоссообразные, колоннообразные ноги. Ну и кроме того, предки слонов ходили на пальчиках же и слоны продолжили ходить. Но чтобы грамотно распределять нагрузку, пришлось еще под пяточкой развить вот такую подушку. Судя по всему, такая подушка независимо появлялась неоднократно у разных животных. Вот относительно недавно на одной из лекций мы говорили о длинношеях динозавров-завроподов и выяснили, что у них тоже была такая же подушка. Так что это, ну, не то чтобы универсальная вещь, но в принципе нормальная такая история, которая природой активно поддерживается вот этим отбором в случае, если нужно как-то разгрузить очень-очень большой вес. Ну, а вот тут мы видим сразу и демонстрацию интеллекта, и заодно, конечно же, очень тонких манипуляций, на которые способны слоны. Ну, плюс ко всему, мы, конечно же, еще видим высокий талант художника. Ну, это, конечно, уже скорее шутка. Понятное дело, что слон был надрессирован, то есть сам слон себя не видит и не может нарисовать себя. Все-таки интеллектуальные способности его не так высоки, но сам факт того, что его можно обучить, надрессировать, сам факт того, что слоны способны к столь тонким и аккуратным манипуляциям, говорят уже об очень многом. Кстати, слонов используют не только, вот, так сказать, чтобы потешать народ или там, в цирках, или в зоопарках, или еще где-то, но и вполне для рабочих целей. Как мы знаем, там в Индии до сих пор используют рабочую силу слонов, а уж там, если мы в историю обратимся, то опять же в Индии были боевые слоны, возможно, что у Ганнибала были боевые слоны, так что... Опять же, это говорит о том, что интеллект у слонов есть, и как-то наш интеллект с их интеллектом иногда коммуницирует довольно неплохо. Еще один любопытнейший момент, который связан со слонами, это их жевательные зубы. Ну, хорошо, значит, с бивнями разобрались, с бивнями все более-менее понятно. А бивни, кстати, тоже сменяются один раз за жизнь, правда, всего. Есть маленькие молочные бивни, потом они выпадают, и дальше вырастают уже нормальные, полноценные бивни, и дальше растут всю жизнь. Кстати, у современных слонов бивни не покрыты эмалью, то есть такие специфические довольно зубы. Это не то чтобы обязательный атрибут, есть ископаемые слоны, у которых бивни вполне себе с эмалью. Но вот наши слоны пришли к такому, как это, к такой версии, к такому варианту. Апгрейд. Своеобразный. А вот в пасти у них зубов всегда всего 4 штучки, 2 сверху, 2 снизу. При этом меняются они зато 5, а то и 6 раз за жизнь.
и меняются вот так конвейером, выезжая сзади. На первый взгляд кажется, что это что-то просто фантастическое, что это что-то совершенно не похожее на то, что мы видим у других млекопитающих. И вообще непонятно, как в результате эволюции вот такая схема могла развиться. Но на самом деле все не так уж и сложно. Дело в том, что если мы посмотрим именно вот на такой рядочек, в том виде, в котором он сейчас представлен, мы неожиданным образом видим вполне себе предкоренные и коренные зубы. Самые, что ни на есть, обычные. То есть, по сути, как бы заложено изначально у слонов тоже, тоже качество зубов, такие же зубы, как и у нас, допустим. То есть, у них есть, там, не знаю, грубо говоря, зубы мудрости, там, да? Есть там задние предкоренные, передние и так далее. Но просто они реализуются не сразу, а постепенно. Причем в процессе эволюции мы можем наблюдать, вот, допустим, у мастодонтов у них было еще 4 зуба одновременно функционировало, у еще более древних предков у них там еще 6 зубов могло быть и так далее, и так далее. Ну и вплоть до того, когда все сразу в зубы появлялись. Но постепенно этот процесс менялся, зубы вот пришли к действительно такому новому решению эволюционному, выезжать сзади и сменять передние. И в итоге вот потихонечку, по мере роста слона, у него все новые и новые зубы появляются. Ну и, конечно, каждый зуб тоже у современных слонов очень специфический, состоит из множества отдельных пластиночек эмалевых, благодаря которым они могут пережевывать очень грубую растительность, каковой они и питаются. Ну и, как обещал вам показать кончик хобота слона, вот, пожалуйста, получите, распишитесь. У мамонта гораздо больше развит, на самом деле, этот был кончик хобота. Это значит, что, скорее всего, мамонты были еще более хитрые какие-то манипуляторы. Но и современный слон вполне себе неплохо справляется. Кстати, у индийских африканских слонов вот этот пальчик, так называемый, расположен с разных сторон. Одного сверху, другого снизу. Ну а теперь предлагаю уже все-таки отправиться в прошлое и посмотреть, как же на протяжении миллионов лет формировались хоботные. Ну, а начнем мы все-таки с вами с момента вымирания динозавров. Перенесемся в прошлое примерно 66 миллионов лет назад. Конечно, можно начинать историю любого животного, в принципе, с любого момента. Можно там начинать историю, предысторию слонов там буквально с появления первого слона, представителя, там, не знаю, современного рода. Можно там, не знаю, с появления первого хоботного, можно с появления первого млекопитающего. Мне кажется, что это вот хорошее начало такое, потому что действительно до этого был немножко другой мир. Там динозавры правили землей, и млекопитающие оставались на вторых ролях. Да, они иногда, так сказать, являли свету какие-то неожиданные формы, вроде какого-нибудь там фрутофоссора особо мощного, там, с мощными зубами, какого-нибудь там дидрофодона, репиномама, а некоторые вообще там в катере летали. Но это все были такие какие-то жалкие крохи того многообразия, которое мы видим сейчас. Для того, чтобы млекопитающие смогли развернуться по полной и смогли явить миру действительно грандиозных животных, каковыми являются современные слоны, нужно было, чтобы появилось место, чтобы появились какие-то ниши, в которые слоны смогли уйти. Появилось пространство. А значит, надо было убрать динозавров с пути. Ну, в этом природа помогла, возможно, что помог астероид. Динозавры были убраны, место освободилось, и, наконец-то, млекопитающие смогли стремительно начать эволюционировать. И вот эта эволюция на ранних этапах действительно была просто очень быстрой. А буквально за первый миллион лет млекопитающие увеличились, ну, с цифрами я не очень дружу, поэтому могу чего-то сейчас напутать, но, по-моему, в 5 раз. Пять раз увеличилось. Есть статьи прям показывают. Вот было, через миллион лет там стало. Уже так вот в экран еле-еле помещается. Так что очевидно, что без давления рептилий млекопитающие очень быстро попытались занять все свободное пространство. Ну а если мы уж переместимся там на десятки миллионов лет вперед, тут уже увидим и вполне себе крупных животных, всякие уинтотерии, мегацеропсы и так далее, и так далее. Но это не слоны. Что же наши слоны, что о них известно? Значит, для того, чтобы мы с вами в этом
древнем палеоценовом мире отыскали слонов, нам стоит совершить путешествие в Африку. Хотя говорят, не ходите, дети, в Африку гулять, но сегодня, дети, мы пойдем с вами в Африку гулять и будем по ней гулять много. Потому что большинство вот таких вот ключевых моментов в эволюции слонов происходило именно в Африке. И в этом нет ничего удивительного особо, потому что слонов, вообще-то говоря, относят даже к такой группе афротерии. Это млекопитающие, плацентарные млекопитающие, то есть рожающие больших детенышей, но которые, судя по их там, генетическим данным, судя по их строению, родом из Африки. Здесь, правда, есть еще один интересный южный континент, на который я бы тоже обратил внимание, а именно Индия. Она тоже, как и Африка, в начале палеогена была самостоятельной и плавала еще своим путем. Почему нам Индия интересна? Не потому, что там сейчас индийские слоны, а по некоторой другой очень захватывающей причине. Но к ней мы вернемся буквально через 5 минут. А пока все-таки сосредоточимся на Африке, на афротериях. Итак, Африка в начале палеогена была самостоятельным континентом, долго самостоятельным. И здесь могли развиться какие-то своеобразные живые существа. И их называют афротерии. Вот, собственно, все представители афротериев. Неожиданным образом оказывается, что помимо слонов, остальные животные, ну, не такие хайповые, прямо скажем. Я бы сказал, что неизвестные, но нет, наверное, все-таки про кого-то из них вы как-то где-то чуть-чуть слышали, где-то много слышали, но, прямо скажем, это редкостные такие животные. Все-таки большинство живых существ, которых мы знаем, и особенно тех, которых нас окружают, если вы, конечно, не смотрите эфир из Африки, то это все-таки не афротерии. Ну да, многие слышали про трубкозуба, какие-нибудь особые эстеты, там, про тенрек слышали, там, может быть, кто-то встречал когда-нибудь хоть одного золотокрота. Вообще, наверное, каждый в жизни хоть одного золотокрота встречал. Ну и уж про всяких морских коров, которые и вымерли, и не вымерли, тоже наверняка все наслышаны. Я частенько, когда ребятам рассказываю, вот так вот вживую, начинаю рассказывать про морских коров, мне говорят, а, да, они же вымерли, мы точно, мы слышали. Но нет, все-таки давайте так. Морские коровы, они же сирены, это большая группа, и они еще не вымерли. Есть еще ламантины и дюгони. И я очень надеюсь, что они все-таки в ближайшее время вымирать-то как бы и не будут. Была одна там крупная такая морская корова, вот ее постигла печальная история, но это уже другая история. Про это мы сегодня говорить не будем, хотя, в принципе, про ламантинов, дюгоний и прочих я уже как-то рассказывал на своем канале, ну и, в общем-то, если будут большие желания, просьбы, могу рассказать в рамках такой вот лекции. Но сейчас отвлекаться не будем. Итак, вот эта часть объединяет самых ближайших родственников наших хоботных друзей. Вот, собственно, самые хоботные современные слоны. Вот их довольно близкие родственники морские коровы. Да. И доманы. Тоже такие очень неожиданные родственники оказались у слонов. Ну, начнем как раз с тех самых доманов. Как я погляжу, они не очень рады, что я с них начал, что я именно о них сегодня буду рассказывать, но уж извините, я все-таки про вас расскажу. Очень небольшие животные, которые, по сути, похожи на каких-то крупных морских свинок. Даже их изначально и описали как гигантских морских свинок. Тем более, что у них есть такие особенности прям интересные, как у грызунов. Например, передние зубы постоянно растут всю жизнь. Клыков нету, что характерно. Там дальше есть там коренные зубы. Но при этом вот такие вот странные какие-то были грызуны с какими-то совершенно уникальными особенностями. Но чем больше доманов изучали, тем больше приходило осознание, что все-таки сходство с грызунами лишь внешнее. То есть они по образу жизни как бы грызуны. Да, они там растительноядные, животные такие небольшие. Но, судя по всему, к грызунам они не имеют никакого отношения. Скорее, они имеют отношение к хоботным. Больше того, велика вероятность, что, собственно, предки хоботных, которые жили, ну, там где-нибудь
62-63 миллиона лет назад, вот сразу после вымирания динозавров, выглядели примерно так же. Просто доманы минимально с тех пор изменились, а, соответственно, вот наши слоны максимально. Что касается сиреновых, таких как ламантины и дюгони. Значит, с ними все тоже довольно интересно. Ну, я уже сказал, про них можно прям целую отдельную лекцию рассказывать. Вот, кто там чего ест, кто где больше, кому где больше нравится жить. Вот, почему они именно такие, насколько разные, на самом деле, современные сирены и дюгони. Это вообще абсолютно разная история. Тут разница гораздо больше, чем между современными слонами. Если современные слоны, то они, ну, как бы, друг другу родственники, примерно так же, как какой-нибудь, там, не знаю, гепард амурскому тигру. А может быть, даже еще более дальние родни. А уж ламантины и дюгони, ну, это я вообще не знаю. Это как мы и лемуры, примерно так же. Очень разные животные. Но что уж их всех объединяет, так это то, что они растительноядные. И это, кстати, очень необычно для вторично водных млекопитающих морских. Обычно все уходят есть рыбу, а эти вот ушли есть всякие растения. Так уж сейчас получилось, что все родственники слонов, они прям чисто растительноядные. И второй момент интересный, на который я бы сейчас хотел обратить внимание, что слоны любят воду. И больше того, долгое время многие хоботные, судя по всему, обитали в воде. Видимо, вот такой вот какой-то полуводный образ жизни, это тоже одна из таких характерных черт, которая изначально была для вот этой группы хоботных, ну, такой основной. И поэтому уйти в воду им было достаточно просто. Неудивительно, что кому-то это удалось. Странно, что потом слоны все-таки вылезли из воды окончательно. По-моему, им там было неплохо. Но на это повлияли ряд обстоятельств, про которые мы тоже поговорим. Как выглядел предок вот этих вот всех животных, точно неизвестно. Однако же есть вот такие интересные животные, антракабуны. Ну, в целом называется семейство антракабуниды. Конкретно антракабуны я вам показываю, но вообще их много. Считается, что антракабуниды существовали с самого начала палеоцена, и именно они дали начало доманам, слонам, ламантинам, то есть прям универсальные предки. Однако ж есть проблема в том, что, ну, мы этих универсальных предков по сути не нашли. Ну, вот, например, антракабун, он в принципе похож, ну, на какого-нибудь, допустим, современного доманчика. И можно представить себе, как он буквально завтра отрастит себе хобот, станет раз в 10 больше и превратится в слона. Но проблемка в том, что жил-то он в эоцене. Да? А эоцен – это, соответственно, у нас уже где-то 45 миллионов лет назад. То время, когда уже вовсю нормальные такие, ну, пусть не слоны, ну, какие-нибудь палеомастодоны уже вовсю ходили. Так что, конечно же, сам антракабун никак не может являться предком. Он, может быть, просто сохранил максимальное количество примитивных черт, в отличие от других животных. Но вот кто-то на него похожий мог быть предком древних хоботных. Кстати, он, в общем-то, вполне себе растительноядный. Хотя, ну, тут всегда можно немножечко перепрыгнуть. Вот если мы посмотрим на это животное, мы видим, что у него-то зубки еще такие примерно, как у нас. То есть тут от растительноядности до всеядности и даже хищничества не так уж далеко. И были такие даже среди хоботных древних животных, которые, например, перешли на питание исключительно насекомыми. Особенно, когда они вот были еще небольшими. Но это были такие отщепенцы. Все-таки главное, мейнстримное направление было на вегетарианство. Ну и помните, я вас просил обратить внимание на Индию, говорю, вот. Смотрите на Индию. Возможно, что Индия тоже что-то скрывает. Так вот, все известные на данный момент антракабуниды найдены в Индии. Да, найдены они в тот момент, когда Индия уже приехала к Евразии, врезалась в нее и выросли Тибет и Гималаи. Ну и причем они были еще не очень большие, можно было, в общем-то, это пространство довольно легко преодолеть. То есть можно предположить, что они, собственно, сидели в Африке, и вот в тот момент, когда уже стало можно, вот им дали добро, там этот светофор зеленый загорелся, они рванули в Индию быстрее и скорее. Но есть и альтернативная версия, то что, может быть, все-таки именно в Индии началось зарождение хоботных. А может быть, они туда-сюда плавали. В принципе, Индия проплывала недалеко от Африки, поэтому туда-сюда мигрировать можно было бы вполне. Может, например, какие-то их предки
жили на Индии, и там они как бы появились. Потом кое-кто из них там через острова переплыл в Африку, и там дал начало, собственно, хоботам. А вот эти антракобуниды так тут в Индии такими и остались. Ну, тут можно фантазировать довольно много. В принципе, известны случаи, когда океаны животные пересекали, а тут расстояние было не очень большое, Индия буквально проплывала вдоль береговой линии Африки, поэтому такой сценарий тоже возможен. Но достаточно любопытно все-таки понять, как это все происходило. Возможно, что когда-нибудь окончательно картина сложится. Как бы там ни было, все остальные животные, причем даже палеоценовые, даже вроде еще до того момента, как у нас, собственно говоря, Африка приехала к Евразии, вот они известны именно из Африки древние, вот эти самые хоботные. Ну вот, в целом такая схемочка, как эта вся эволюция могла происходить, начиная от самого известного, наверное, древнего хоботного, ну, если не брать там таких понтовых ребят, как мастодоны и мамонты, вот, наверное, там где-нибудь на третьих, на четвертых местах меритерий скрывается. Вот, зверь Меридового озера. Дальше у нас, соответственно, всякие там палеомастодоны появились. Где-то здесь, на этом месте, у нас отделяются дейнотерии. Их здесь нет, ну и не надо, как говорится. Вот, ничего, они у нас в другом месте появятся. Потом очень рано обособилась ветка мастодонов. Очень давно, больше 30 миллионов лет назад. И поразительным образом некоторые из этих древнейших животных дожили вот буквально до... ну, уже до человека разумного, до практически, ну, до пирамид, конечно, не дожили чуть-чуть, буквально совсем чуть-чуть, но вот уже до появления каких-то первых государств дожили. И дальше пошла вот такая самая наша, наверное, самая интересная веточка, которая привела к мамонтам и, конечно же, к слонам. Если оставить все эти лишние ветви и пойти прям, так сказать, напропалую до слона, то вот можно вот такую примерно схемку построить. Хотя, ну вот мастодоны, они, ну, может быть, ранние мастодоны, они как-то еще поучаствовали в формировании слонов, но, скорее всего, это все-таки боковая веточка, я бы их вот так вот в стороночку сгреб в качестве братьев слонов, но не их предков. А если говорить о таком прям, ну, самом сейчас правдоподобном и самом древнем предке хоботных, которого мы знаем, это будет эритерий. Не меритерий, не подумайте, что я тут потерял несколько букв, меритерий будет тоже, безусловно, но есть сейчас животные подревнее, чем меритерий, это эритерий. Эритерию больше 60 миллионов лет, это прям такой палеоцен-палеоцен, и он, ну, судя по признакам, действительно предок слонов, и, кстати, что характерно, из Африки. В этот момент там уже Индия врезалась в Евразию, а вот в Африке жил эритерий. Ну, как я уже сказал, не очень понятно, кто там, как и куда переместился. То ли в Индию потом там пришли эти наши древние хоботные, то ли нет. То ли наоборот из Индии. Ну, не будем 10 раз одно и то же пережевывать. Давайте вот лучше посмотрим, чего пережевывали наши эритерии. Судя по строению их зубов, они могли пережевывать на самом деле практически все, что угодно. Посмотрите, это практически наши зубы. Да, челюсть какая-то странная, очень вытянутая, но так вот по зубам почти что человечки. Конечно, мозга человеческого там еще далеко не было. И размерчик-то на самом деле совсем небольшой. Посмотрите, это сантиметр. То есть голова-то вот такая. Ну, а сам размер этого животного, ну, где-то собачку такую, среднюю породу. Жило оно, скорее всего, в озерах. По крайней мере, в озерах его чаще всего находят. И там жевал какие-то водоросли. Мы мало чего знаем про эритерия. Ну, собственно, все, что мы знаем перед вами сейчас. Поэтому мы не можем сказать, появились ли у него уже какие-то бивни, но абсолютно точно у него уже не было клыков. И, ну, предполагают, что, видимо, еще не было хобота, еще как-то рановато. Вот как выглядел эритерий. Да, я даже, пожалуй, насчет средних пород погорячился. Вот, пожалуй, мелкие породы собак, вот так вот лучше будет сказать. Средние породы – это уже вот фосфатерии, следующий звено. Ну и давайте потихонечку как раз к фосфатерию и перейдем. Но прежде чем мы перейдем к фосфатерию, я хочу всем порекомендовать, что если вы все еще сомневаетесь, какое завести себе домашнее животное, вот мне кажется, эритерий – это прекрасный вариант. Как видите, он весит всего лишь 5 килограмм, а это значит, что вполне можно носить его, допустим, в сумочке. Так что, если раздумывали, хватит думать, заводите себе домашнего эритерия.
Кормить его надо много, но только зеленью. Если вы вегетарианцы, то уверен, что он сможет вместе с вами есть буквально с одного стола. Следующее животное – фосфатерий, тоже африканское, кстати, североафриканское, что тоже подозрительно. То есть то ли он там как-то через острова из Евразии пришел, то ли просто здесь находки хорошие. Непонятно. А в любом случае, значит, наш фосфатерий жил уже 56 миллионов лет назад, где-то на 5 миллионов лет попозже, даже, может, на 6, чем наш эритерий. От него, наконец-то, уже хотя бы почти что череп известен, и мы можем реконструировать его внешний вид, и вуаля, наша гипотеза подтвердилась. Никакого намека на хобот мы не видим. Не специалистам может возникнуть вопрос, как вообще можно увидеть намек на хобот на скелете? Но там хобота-то нет. Но все на самом деле не так сложно. Хобот у нас прослеживается, как правило, по расстоянию между ноздрёй и вот, собственно, передним краем челюстей. Вот если это расстояние увеличивается, считается, что там хобот растет. Но это, конечно, не универсальное правило, но, как правило, вот если отверстие вот ноздри где-то там сзади, дальше вот такая вперед выдающаяся челюсть, видимо, тут какой-то хобот свисал. Здесь ничего такого подобного пока что особо не наблюдается. Скорее всего, нос и губа были все-таки отдельными. И, опять же, это животное было еще полуводным таким, а-ля бегемот. Следующее животное – нумидотерий. Опять же, Северная Африка, все примерно те же места, но возраст еще поменьше уже, 46 миллионов лет назад. Это уже прямо-таки эоцен. Вот у него уже расстояние это немножечко увеличивается, и поэтому предполагают, что, возможно, это было первое животное, у которого уже губа с носом срослись и получился хобот. В принципе, хобот удобная штука, ей можно, например, пропихивать какие-нибудь водоросли в пасти, когда вот загребаешь, вот, или же даже какие-нибудь там, допустим, обрывать растения. Если вы посмотрите на тапира, как он своим этим маленьким хоботком орудует, вы можете легко себе представить образ жизни нормального нумидотерия. Тем более, что и по размеру нумидотерий был вполне сопоставим с современным тапиром. Рост у него был где-то около метра. Вес, правда, приличный, 250-300 килограмм. Потихонечку они уже набирали массу. Хотя, конечно, до настоящих слонов было еще ой как далеко. Но вот здесь у нас отдыхают культурно нумидотерии. Мимо проходит, возможно, какой-то миоцит, предок всех хищных. И вот на таком древнем побережье, возможно, они и жили. По крайней мере, те места, где их находят, считаются действительно достаточно близкими к морскому побережью. Так что, возможно, вот на каких-то таких вот полуважненных местах они и обитали. Дальше, конечно же, меритерий. Вот уже это то самое животное, про которое многие слышали. Появляется он в эоцене порядка 48 миллионов лет назад и, как ни странно, просуществовал очень-очень долго. Последние меритерии вымерли 23 миллиона лет назад, когда уже вовсю уходили гигантские там дейнотерии, первые мастодонты. Уже такие их далекие-далекие потомки. В принципе, иногда, вот когда об этом задумываешься, как это так? Вот как такое было? Как это меритерии так долго прожили? Кажется, что это странно. Но с другой стороны, когда начинаешь сравнивать там с современным миром, понимаешь, что это нормальная история совершенно. Вот. До наших дней не дожить. Им не дожить, собственно говоря. Например, те же, опять же, если сравнивать с нами, вот те же лемуры, которые очень далеки от нас, и вот мы проходили через эту стадию там где-то еще примерно 50 миллионов лет назад, они до сих пор существуют. Пусть только на отдельном острове в основном, но существуют. Возможно, что вот меритериям как раз не повезло, что на Мадагаскаре их не было. Если бы были, до сих пор бы там жили. Однако же они жили все-таки на основной территории Африки. Некоторые из них даже умудрились там добраться до Аравийского полуострова. В принципе, это и не удивительно, ведь тогда только-только начинало намечаться Красное море, поэтому до Аравии добраться было легко. Вообще, к слову, Аравийский полуостров – это на самом деле исконно часть Африки. И вот Африка вместе с Аравийским полуостровом приплыла, и потом как раз этим Аравийским полуостровом вклинилась в Евразию.
Ну, опять же, там это пишите в комментариях, если есть желание, про тектонику плит или там вообще в принципе про то, как там двигаются плиты, кто там под кого подминается. В общем, что-нибудь такое геологическое тоже могу вполне рассказать. Может быть, это тоже интересно. Но у нас тут тем временем мерикерии гуляют, и мы видим, что они тоже, даже судя по реконструкциям, вели полуводный образ жизни. Ну и действительно, судя по тому, что мы видим в их строении, судя по тому, что они находятся в основном на местах бывших озер или бывших рек, мы делаем вывод, что они вели полуводный образ жизни. Размером они были еще не очень большие. И, кстати говоря, вот в принципе вот предыдущие номидотерии и меритерии, они ну, примерно в одно и то же время жили, но номидотерии это, скорее всего, такая тупиковая ветвь, а меритерии это вот ветвь, которая дала уже начало следующему витку эволюции хоботных. Возможно, что меритерии вымерли из-за того, что климат стал более сухим и попросту исчезли озера, в которых они существовали. Это один из возможных вариантов. Следующее животное тоже все еще приписывают вот к таким полуводным местам. Зовется оно палеомастодон. Кстати, если когда-нибудь кого-нибудь судьба приведет в Дарвиновский музей, вы можете там найти такой рядочек из древних хоботных. И там есть и меритерий, очень здорово, Константином Константиновичем Флёровым реконструирован, прям в натуральный размер, там, со всеми подробностями строения. Дальше палеомастодон, платибелодон, прям красота. Так что рекомендую, это вот прям такой очень заряркий, запоминающийся образ. В этом плане это даже вот может быть лучше, чем то, что вы можете увидеть в Московском палеонтологическом музее, потому что там-то скелеты, а тут прям такая вот яркая иллюстрация. Но идеально, конечно, если вы и туда сходите, и сюда. Так что если вы обитаете в Москве, обязательно туда сходите, или если вы предполагаете навестить столицу, ну, всем, кому нравятся древние животные, мне кажется, просто путь в Дарвиновский музей, в палеонтологический обязательно. Можно еще в геологический имени Вернадского. Ну, а я что-то сегодня как-то очень много отвлекаюсь. У нас тут палеомастодон уже заждался. Полуводное животное, тоже с таким хоботом, как у тапира. Кстати, я вот как-то упустил, а вы даже не обратили внимания. Ну, что ж такое? Могли бы меня, так сказать, направить на путь истинный. Что у нас тут уже бивни вовсю прорезаются. Вообще-то говоря, намек на бивни уже мы видели у, ну, как минимум, меритерия. Да, ранее вот у эритерии непонятно, там, как я сказал, ничего не сохранилось, а вот у меритерии, да, уже вполне. То есть у него там уже немножечко передние резцы стали больше. У палеомастодона мы видим, что бивни становятся еще крупнее. Но при этом есть интересная особенность. У них еще были сильно развиты резцы на нижней челюсти. Причем они легли вот так вот вперед и приобрели форму лопаты. Некоторые животные потом дальше вот эту вот лопатистость будут развивать, и получатся интересные такие эксперименты. Но пока вот с такой лопатой просто гуляют. Зубки остальные пока плюс-минус такие же, как у нас. Тоже пока еще без особых каких-то слоновых необычностей, скажем так. Возникает вопрос, зачем вот такая лопата была нужна? Тут есть две версии. Версия А, то, что они ею сдирали кору с деревьев. Или же там на ветки какие-то раздирали. В принципе, тут износ-то иногда наблюдается, такой неплохой. И это нормальная рабочая версия. Ну и вторая версия, то, что они могли копать. Третья версия, то, что они, собственно, сидя в воде и загребали водоросли, или же какие-то там водные растения, водные травы, и вот хоботом их, соответственно, потом употребляли, помогали им дальше переместиться. К тому же есть некоторые свидетельства, что вот у этих ребят, а также у некоторых последующих слонов, вот тут есть такая интересная ямочка, которой крепился очень мощный язык. То есть у них был такой толстый, довольно манипулятивный язык, которым можно было потом эти все зеленушечки в глотку проталкивать. Очень удобно. Долго спорили все-таки, жили они на суше или в воде, но пока что все-таки склоняются к тому, что они были еще больше полуводными животными. По крайней мере, в основном находят их именно около озер и водоемов. Ну и мы, кстати говоря, вот подобных таких древних хоботных тоже
нашей 3D-динопедии сделали полуводными. А есть иногда смелые предположения, что все-таки у них еще не было хобота, хотя вот это расстояние, честно говоря, уж больно подозрительное. То есть мне кажется, что здесь уже-то хобот как минимум как у тапира, а может даже и побольше должен был быть. Но есть вот некоторые реконструкторы, которые изображают их подобным образом, и даже есть научные публикации на эту тему. То есть не то, чтобы это просто значит, там, фантазия художника. Но мне кажется, что это уже выбивается тоже из мейнстрима. Все-таки большинство ученых считают, что с хоботом уже был порядочек. Ну а дальше, чем мы будем больше перемещаться, тем уже больше будет хобот. Тут уже сомнений никаких. Примерно вот на уровне этого палеомастодона, а может быть даже еще до его появления, отделяется очень интересная и необычная ветка древних хоботных, которая называется дейнотерий. Я вот тут не всегда, к сожалению, указывал, откуда, из каких мест их нашли, но причин две. Ну, во-первых, иногда запамятовал, бывает такое. Ну, а вторая причина – это то, что в некоторых случаях надо было либо указать там типа почти везде, либо перечислять вот такой вот перечень из 50 стран. Вот. Кстати, вот в 3D-динопедии мы все-таки пришли именно к перечню стран. Но здесь я решил, что я уж как-нибудь сам это устно обозначу, где они жили. Так вот, дейнотерии на самом деле это животные, которые обитали очень долго. Ну, с миоцена, плейстоцен, прошу прощения, если вы так не ориентируетесь во времени и пространстве, это значит неогенные почти что посередину четвертички. Или же в миллионах лет, ну, где-то от 25 миллионов лет, ну, примерно до 100 тысяч лет назад. Ну, реально очень долго просуществовали. И за это время успели расселиться везде. Вообще, тоже могу сразу так обозначить, что в основном такие основные вехи эволюции у хоботных происходили в Африке. Однако, это не значит, что они там постоянно сидели. Они как раз с большим удовольствием, пользуясь своими ногами длинными, а у дейнотериев мы впервые видим уже такие мощные колоннообразные ноги, так вот, пользуясь этими длинными ногами, они отправлялись очень-очень в разные места. И неоднократно они расселялись по всей Евразии и даже отправлялись таки в Америку. Уровень моря там достаточно здорово за время неогена туда-сюда понижался, повышался. 25 там, миллионов лет назад был высокий, 20 миллионов лет низкий, ну и так далее. И это приводило к тому, что между той территорией, которую мы сейчас называем Дальним Востоком, и территорией Аляски, вот между Чукоткой и Аляской, допустим, да, там появлялся так называемый Берингов мост, по которому можно было перетопать, переместиться. Вот. И они, собственно говоря, перемещались. Неоднократно, несколько раз животные заселяли Америку. Дейнотерии в том числе. Значит, дейнотериев очень по этой причине много было. Потому что, во-первых, жили они долго. Во-вторых, на очень широкой территории. Но в целом у них есть какие-то общие черты. Я думаю, что вы уже их, конечно же, приметили. И в первую очередь это вот такие своеобразные бивни, которые почему-то развились не на верхней челюсти, как положено всем уважающим себя слонам, а почему-то на нижней, причем довольно мощные. Это был, конечно, своеобразный эксперимент, и хотя бы эта особенность, хотя на самом деле тут особенностей хватает, всяких специфичных вещей, но даже эта особенность говорит о том, что это точно не предки наших слонов, как бы из этого уже слона не выведешь, и больше того, что это очень вообще специфическая ветвь, действительно рано отделившаяся порядка 25 миллионов лет назад и независимо существовавшая. Но они уже были большие, 4 метра, но это опять же максимум я привожу. Конечно, были и 3-метровые, и там, по-моему, даже 2,5 метра какой-то есть товарищ. Но в целом, значит, до 4 метров дорастали, и вес у них уже тоже был очень приличный, даже побольше иногда, чем у наших слонов. Максимальное количество вопросов вызывают их вот эти вот зубы, которые торчат вниз. Судя по тем зубам, которые в пасти, они питались листьями. Вот они, в отличие от наших слонов, а также от мамонтов, не перешли на питание травой, они были листоядными формами. И они, собственно говоря, себя неплохо чувствовали, покуда практически леса очень сильно не сократились, и климат не стал гораздо более суровым. Вот примерно на этом месте они и заканчиваются.
Но то, что они перешли хотя бы уже к наземному корму, это их во многом спасло, потому что начиная где-то 35 миллионов лет назад, климат становился все суше и суше, и огромное количество озер высохло, что привело к гибели многих древних вот таких полуводных хоботных. А эти вот как раз, ну, видимо, в этот момент стали перестраиваться на наземную пищу, и дальше наземной пищей и питались. Но в таком случае все равно не очень понятно, что с этой штукой делать. Есть версия, что вроде бы ей можно землю копать. Но, во-первых, сложно себе это чисто физически представить. То есть, как он там наклонялся, наклоняешься, это там вроде как-то в верхней части упираешься головой. Ложишься и копаешь, ну, как бы тоже не очень удобно. Там, не знаю, ты ложишься, как плуг, там, врезаешься этими бивнями, другой хоботный тебя тащит. Я не знаю, что тут еще предположить. В любом случае, выглядит это все странновато. Поэтому, конечно же, от этой версии отказались позже. С раскопками. А, драться, ну, как бы тоже такое себе. Там, не знаю, зацепиться крючками и растягивать в разные стороны. Такое перетягивание бивня. Но тоже смутно себе представляется. Однако же что-то они ими делали. Какой-то износ есть. Ну и сейчас самая популярная версия, что они ими как-то пригибали ветки. Правда, вот остальные слоны без этих бивней прекрасно пригибают ветки. Ну вот, дейнотериям, видимо, так было по приколу. Дальше мы переходим, наверное, к одной из самых обширных вообще ветвей в эволюции хоботных. Это мастодонты. А само по себе название мастодонт переводится как, ну, сосковый зуб, наверное, так это можно сказать. Потому что зубы у них действительно довольно специфические. Это уже не просто вот такой маленький какой-то зубик. Это большой уже мощный зуб с мощным корнем. Но в то же время пока еще вот эти вот бугорочки сохраняются отдельные. Но они такие стали своеобразные, странные. Ну вот действительно получается такой сосковый зуб. Вот. Я бы даже сказал многососковый, судя по его внешнему виду. Но само по себе название мастодонт, который, если мне память не изменяет, предложил впервые именитейший палеонтолог барон Жорж Кювье. Оно оказалось занято, поэтому это название было потом отменено. И официально они стали называться маммут. Не путать с мамонт, а именно маммут. Но как бы очень широко в литературу это ушло. И, в общем-то, мы, да и не только мы, и в зарубежной литературе до сих пор их мастодонтами просто так в простонародье теперь уже называем. То есть получается, что это теперь народное название, которое к латыни никакого отношения не имеет. Ну, довольно забавно получается. То есть древнее животное, у которого есть народное название. А вот разные мастодонты. Мы видим, что появляются они, ну, примерно 25 миллионов лет назад, то есть где-то на границе олигоцена и миоцена, то есть в самом начале неогенового периода, и дальше они уже идут своим путем. Их, на самом деле, за это время, за время этого пути много всяких появилось. Ну, вот началось все с эозигодона, вот такого, которого нашли, опять же, на обширной территории. Ну, вроде бы вначале было все хорошо, нашли его в Африке. Ну, значит, зародился в Африке и в Африке, как говорится, пригодился. Ну, нет, вот какие-то вот умудрились уйти в Китай. А в Китае, как известно, есть все, и вот даже эозигодоны тоже там найдены. Ну, в принципе, я так вот не знаю, что про него особо много рассказать. Такой типичный довольно мастодонт, но очень небольшой. Постепенно мастодонты исправились и стали покрупнее. У мастодонтов, в принципе, бивни развивались изначально и сверху, и снизу, но потом все-таки верхние бивни стали развиваться активнее. В основном они всегда были прямые, но некоторые в этом плане, конечно, зашли очень далеко, и мы сейчас это увидим, о чем идет речь. Значит, вот есть такой вот товарищ. Его, правда, долгое время не могли понять, куда поместить. И до сих пор ведутся некоторые споры. То ли это зигалофодон, то ли это мастодонт все-таки. Но в любом случае это рекордсмен по длине бивня. Бивень длиной 5 метров. Это, безусловно, самый большой бивень. Как, ну, как бы само животное, оно было чуть-чуть побольше. Оно где-то было длиной 7 метров. То есть это уже был все-таки не вот такой вот эозигодон. Это было более крупное животное, сами видите, по сравнению с человеком. Но все-таки даже для 7-метрового животного 5-метровые бивни впечатляют.
А здесь предположить, что этими бивнями он там, не знаю, раскапывал землю, или же этими бивнями он как-то там, не знаю, пытался использовать их там даже для тех же сражений, для защиты, ну это вряд ли. Тут уже, скорее всего, такого размера такие бивни были нужны только для того, чтобы похвастаться перед самками. То есть это, скорее всего, только такая статусная штука исключительно. Вот. Ну, примерно таким образом они, возможно, выглядели. Кстати, эти ребята тоже были поедателями листьев. Вот у нас, к сожалению, нету такого подразделения в русском языке, но вот в английском есть очень четкое подразделение на грейзеров и браузеров. Вот грейзеры — это газонокосилки, а браузеры — это листояды. Вот эти вот браузеры такие типичные. Ну, чтобы вы понимали, да, 5 метров — это примерно длина маршрутки. Ну, вот, так что масштабы бедствия можно оценить. Ну, конечно же, самый известный из мастодонтов — это, собственно, род мастодонт, мамут. Они, кстати, вот именно прям мастодонты-мастодонтычи, они прожили очень долго, с 25 миллионов лет назад, то есть они практически вот уже в таком виде мастодонтистом появляются в начале, получается, неогена, и прожили до 11 тысяч лет назад. В Северной Америке они каким-то невероятным чудом там сохранились. Причем только там. Мастодонты, в принципе, довольно рано ушли в Северную Америку и очень быстро в других местах вымерли. В Северной Америке им как-то так вот хорошо оказалось, что они умудрились сохраниться буквально, ну, до конца последнего оледенения. Даже пережить некоторых мамонтов. Собственно, мамонты с территории Северной Америки исчезают где-то 12 тысяч лет назад. Мастодонты 11 тысяч лет назад. Некоторые даже, вот вроде находки были 8 тысяч лет назад, но это вот прям уж совсем, совсем, совсем недавно. Если вам кажется, что все это уже очень похоже на мамонта, и, собственно, что тут отличия какие, вот. Сегодня мне как раз ребятки тоже там этот слайд увидели, говорят, ну это же мамонт. Я говорю, нет, это мастодонт. Они говорят, нет, это мамонт. Но вот я понял, что надо все-таки показать, чем мамонт отличается от мастодонта, и внизу поместил вот эту картинку. Посмотрите, значит, это мамонт, там, с горбиком, вот с такими закрученными бивнями и с очень специфическими зубами, с такими пластинчатыми. Это мастодонт со своими соскозубыми зубами, с прямыми бивнями, с немножечко другой осанкой, более скромным, кстати говоря, размером. Хотя, может быть, он тоже был покрыт шерстью, но это не точно. Ну, какие-то там волосы были, но вот насколько был густой мех, к сожалению, неизвестно. Ни одного целиком замороженного мастодонта мы не находили. К сожалению, пока обнаруживаются только отдельные какие-то кости, в которых даже нашли ДНК, его выделили, его изучили, но не более того. На этом мы эту мастодонтовую линию оставим пока что, но не оставим, конечно же, наших хоботных. Перейдем к другой ветви, у которых потихонечку, полигонечку, вот эти вот как бы вот отдельные бугорки стали срастаться в пластиночки. Иногда вот этих всех животных вместе называют гамфотериевыми. У них главное отличие — это вот такой вот, ну как бы из больших гребней состоящий зуб, а также развитые еще бивни сверху и снизу. У некоторых снизу прямо такие лопаты сформировалось. В этом плане платибелодон, конечно же, самый-самый, что у него есть, красавчик такой вот уже. Отрастил себе лопату, так лопату, вот уж чтобы наверняка. Лопата, кстати, была, как вы видите, даже длиннее, чем его верхние бивни. Вот здесь, значит, строение черепа, это очень хорошо заметно. Но опять же возникает некоторый вопрос, как они именно жили. Долгое время считалось, что они были полуводными ребятами, но вот сейчас вроде как раз там износ лопаты изучили, посмотрели и стали предполагать, что они в основном жили на земле. Но есть еще такая техническая сложность, что вообще-то говоря, мы их находим все время в водоемах. Мы их находим на месте рек, находим на месте озер, ну и дальше остается предполагать, то есть то ли в других местах они просто не сохранились, пришли в озеро, утопли, и все, а так вообще жили всю жизнь на открытых пространствах. То ли действительно они были полуводными. Ну, пока что специалисты спорят, так и не договорились. Ну, а я, чтобы никого не обидеть, решил
поместить здесь сразу две возможные реконструкции. Хотя, ну, вроде бы, судя по последним работам, вот эта вот версия опять начинает выигрывать, что они были именно полуводными, одними из последних. И вот как раз тогда понятно, почему 10 миллионов лет назад они исчезают гораздо раньше, чем мастодонты и чем, собственно, вот такие всякие гомфотерии, которые явно в воде не сидели. Потому что именно 10 миллионов лет назад уже начинается очень прям заметное такое осушение местности. Ну, к гомфотериям, конечно же, относится и классический гомфотерий. У него тоже бивни были сверху и снизу, но тут уже не лопата, тут уже прям снизу бивни, сверху бивни. Вот такие, опять же, классические гомфотериевые зубы из гребешочков. Размеры у них тоже были очень разные. Жили они тоже абсолютно везде. Они много раз мигрировали туда-сюда. Вот эти, опять же, разошлись. Скорее всего, появились в Африке, потом отправились в Евразию, утопали в Америку. Ну и в разных местах были очень разного размера и разного веса и роста. Но, опять же, я указываю максимальный размер и максимальный их вес. Пожалуй, вот таким вот такой вершиной развития вот этой гомфотериевой линии стал стегатетрабелодон. Если платибелодон развил вроде как и сверху и снизу примерно одинаковые бивеньки, ну, нижний превратил в лопату. Гомфотерии сверху и снизу, но они большие. То есть стегатетрабелодон развил и сверху бивни, ого-го-го, и снизу такие же. Ну и к тому же и сам еще для того, чтобы уж всех фанатов палеонтологии порадовать, вырастал большой и весил, видимо, много. Ну, а чтобы вы совсем смогли оценить, так сказать, красоту и необычность этого животного, могу отметить, что бивни эти, к тому же, еще и были очень узкие, направленные четко вперед, и, скорее всего, там просто даже между бивнями не хватало места для хобота. Так что частенько их реконструируют, вот здесь он так вот этот хобот задрал задорно, а так их реконструируют, как они хобот вот так вот на бок перевешивают через эти бивни, потому что, ну, скорее всего, между бивнями хобот попросту не проходил. Зачем это было нужно, тоже загадка. Возможно, что это опять же, ну, какая-то вкусовщина стегатетрабелодоновских самок. Вот, то есть тоже все только для красоты. Потому что, опять же, функционально это уже было не очень удобно, прямо скажем. Жили в Африке, в Евразии. Вот, кстати, довольно занятную находку я решил тут показать. Ну, во-первых, это следовая дорожка древних вот каких-то хоботных. Предполагаю, что как раз стегатетрабелодонов. Но самое занятное не то, что это следовая дорожка, что ей там десяток миллионов лет, а место ее обнаружения. Это Арабские Эмираты. Если кто-то, так сказать, что-то слышал про Арабские Эмираты, то вы могли слышать там про их культуру, про самые большие высотки, там, не знаю, про самый шикарный аэропорт, про какие-нибудь там огромные, значит, эти вот мусульманские соборы. Но вот уж про что вы точно не могли слышать, так это про окаменелости. И это неудивительно, потому что, в принципе, вот в таких вот очень религиозных странах, как правило, раскопки либо не ведутся совсем, либо ведутся, ну, крайне редко. Но вот это тот редкий случай, когда все-таки находка была обнаружена. И это намекает на то, что, возможно, на самом деле, на территории Арабских Эмиратов есть и другие любопытные находки. Так что, возможно, если кто-нибудь там из палеонтологов сможет с эмирами как-то договориться, получить разрешение на такие довольно масштабные изыскания, оттуда появится много интереснейших находок. Ну, а мы тем временем приближаемся уже к происхождению мамонтов и, собственно, современных слонов. Вот мы уже, значит, видим, что, возможно, предком всех мамонтов слонов был так называемый примелефанс, то есть такой как бы первый слон или там предок слона. От него уже пошли разные слоны, локсодонты, элефасы. Локсодонты — это у нас африканские слоны, элефасы — это индийский слон, ну и мамонты. Ну и видно, да, по этой схеме, что разошлись они где-то 4,5 миллиона лет назад примерно, но это не точно. Есть более уточненная схемка, я вам ее потом покажу. Ну а пока давайте посмотрим на этого примелефаса. Ну вот я его так это думал, как бы его обозвать так вот культурненько, чтобы было понятно. Ну вот решил назвать слонопред. Ну действительно такой предок слона. Не очень большого размера, но уже действительно похож прямо на самого уж не на из классического слоника. И даже зубки уже примерно такие же,
как у нашего современного африканского слона. Вот примерно так они сейчас у африканского слона и выглядят. И уже в отличие от мастодонтов, у них два зуба снизу, два зуба сверху. Всего четыре зубки. Ну, что говорит опять же о том, что они ну, достаточно близки в плане родства. К сожалению, никаких ДНК не осталось, но зато можно

Дон, и он вообще ни с кем никак не пересекался. А вот все остальные, они разошлись где-то 4-5 миллионов лет назад, может, 6 миллионов лет назад. И, видимо, это расхождение было не такое сильное, из-за чего они периодически скрещивались, появлялись какие-то необычные гибриды. И, возможно, даже некоторые прям виды, они гибридные. Мы, правда, такого точно пока не установили, но вот то, что скрещивание происходило, это вот то, что само по себе довольно любопытно. И вот мы подбираемся уже непосредственно к мамонтам, которые жили, ну, буквально совсем-совсем недавно. Как мы выяснили, примерно 5 миллионов лет назад они появились, ну, а вымерли последние мамонты вообще всего 4 тысячи лет назад. Это всякие разные разновидности мамонтов, чтобы вы не думали, что мамонты – это вот шерстистые мамонты и все. Но кто-то, может, еще про какого-нибудь карликового мамонта слышал, но на худой конец вот такие прям диноэксперты или там палеоэксперты еще вспоминают какого-нибудь колумба мамонта. Однако их на самом деле гораздо больше. Первый из них был Мамонтус африканус. Я его сейчас прямо сразу сходу не вижу, но где-то он тут точно был. Вот он, вообще самый первый. Вот. Ушел в Азию Мамонтус супланифронс с такими древними, длинными бивнями. Кстати, скорее всего, они были достаточно лысенькими в тот момент, у них шерсти было мало. Но потом они переместились на открытое пространство и там стали себе уже решили не уходить, и там они задержались в предледниковой зоне. И там уже, конечно, сильно изменились. Я вот упустил один интересный момент, а он действительно важный. Вот когда вот мы видим вот эти вот зубки впервые у Примелифоса, а также вот мы понимаем, что в этот момент они уже перешли на поедание очень грубой пищи. Скорее всего, переход вот от поедания каких-то фруктов к уже питанию травой, а трава это гораздо более жесткая пища, происходил где-то на уровне гамфотериев. То есть они вот уже где-то, наверное, 50 на 50, частично листья, частично ели траву под ногами. А вот начиная с примелифоса и дальше всякие уже мамонты конкретно, там слоны, они в основном питались уже именно травой. И это, ну, особый, конечно же, статус им придает. И особые места, где им можно теперь комфортно жить. Ну и в том числе именно это позволило мамонтам уже таким классическим, которых мы знаем, шерстистым, оказаться посреди тундростепи и там прекрасно выжить. Ну вот некоторые представители мамонтов можно, так сказать, тоже сравнить. Вот размер. Есть, конечно же, особо большие мамонты. Вот тарганториевый слон, так называемый степной мамонт. Возможно, такой предок современного мамонта, ой, современного, с недавно вымершего шерстистого мамонта. Он жил пораньше, поюжнее немножко. Вот, не зря степным мамонтом называется. Ну, очень маленькие, конечно же, это мамонты пигмеи, то бишь мамонты карликовые. Ну и есть и другие. Ну и, в принципе, подобные схемки можно для любых слонов показать, но я вот, к сожалению, искал не нашел, где бы так красиво показывали. Вот с мамонтами тут есть, все есть. Вот, значит, у нас, да, получается, немножечко я вам неправильно сказал, субпланифронс все-таки самый базовый, от него уже африканус пошел. Ну вот, и от субпланифронса, значит, у нас развиваются, соответственно, 3 миллиона лет назад, мамонты уже на территории Евразии, ну а где-то около 2 миллионов лет назад некоторые из них еще и ушли в Америку. Причем в Америку, скорее всего, уходили дважды. Вот здесь они ушли и потом превратились в мамонты Колумба, трагантериевые слоны. А также трагантериевые слоны дали начало мамонту шерстистому. И шерстистый мамонт еще раз ушел в Северную Америку. И потом на севере существовали шерстистые мамонты, на юге мамонты Колумба. В этом плане как-то вот Северная Америка, она оказалась более насыщенной видами. И там прям такое невероятное многообразие было. Да по самому последнему моменту там и мастодонты, и мамонты Колумба, и мамонты шерстистые, в общем, кого там только нельзя было встретить. Удивительные были совершенно времена. Ну там даже саблезубые тигры ходили, так что чего уж тут вообще говорить. Еще и ленивец для полного счастья где-то по югу гулял. Ну вот у нас тот самый ледник накатил, и после того, как он пришел, конечно же, сформировалась вот эта вся знаменитая ледниковая фауна, фауна ледникового периода. Ну вот, то была картинка из мультфильма, а эта картинка не из мультфильма, а из палеоиллюстрации.
уникальный совершенно биом.

0: тундра-степь, где много травы, в то же время холодно очень, но мало снежно. И это здорово, потому что ледник в себя как бы всю воду впитал, снега выпадало везде мало, травы было много, пусть и всего лишь пару месяцев лето было, но за это время трава вырастала, потом она жухла, превращалась в сено. Сено оказывалось либо вообще на поверхности, либо присыпано небольшим количеством снега, и можно было его добывать и питаться круглый год, чем, собственно, и пользовались все эти многочисленные животные, в том числе мамонты. Ну вот еще парочка рисунков того, как именно выглядели разные мамонты. Вот это карликовый мамонт, который жил на острове Врангеля вот совсем-совсем недавно, еще там в то время, когда пирамиды строили, где-то там в втором тысячелетии до нашей эры. Все, у нас мамонты еще жили на острове Врангеля. Но, если что, мамонты и фараоны никогда не встречались. Они немножко в разных местах были. А это вот как раз огромный колумбийский мамонт или мамонта Колумба. Один из самых крупных мамонтов за всю историю. Ну и классика, шерстистый мамонт, кстати говоря, это вот палеонтологический музей в Москве. Всем, имеющим возможность туда сходить, рекомендую это сделать. Очень классный музей. И классные мамонты стоят, между прочим. Ну и, конечно же, мамонты нам, наверное, особо близки из всех древних хоботных. Не только потому, что их просто пиарят везде, да, не только потому, что мы с ними сталкивались непосредственно когда-то. То есть мы прям можем там рассуждать о том, ел древний человек мамонта, не ел. Но вот с меритериями такой фокус не пройдет, потому что они жили слишком давно. Это пожалуйста. То есть мы как бы по идее, там, в памяти наших предков, там, все это тоже происходило. Но еще мамонты нам интересны и темы, особенно, как говорится, близки нашему сердцу, что мы находим их замороженные тела. И вот перед вами один из первых найденных мамонтов, мамонт Адамса. В то время, конечно, не очень представляли, как это животное выглядело, поэтому вот первая иллюстрация, которая была сделана, так сказать, с места событий, она довольно специфическая. Но зато как бы скелет сохранился, и даже кусочки кожи сохранились. Если вы вдруг обитаете или там проездом будете в Петербурге, обязательно заходите в зоологический музей. Там вас ждет и мамонт Адамса, и березовский мамонт, и мамонтенок Дима. Там вот просто бесконечные ряды вот этой вот мамонтов и фауны. И я очень-очень рекомендую на них посмотреть. Вот в прошлом году тоже походил, посмотрел, пофотографировал, получил колоссальнейшее удовольствие. Вот прям смотришь на мамонта, а мамонт смотрит на тебя. Ну, всегда приятно. Вот березовский мамонт, кстати, там же он сейчас находится, это уже первый мамонт, из которого удалось сделать прям целую такую чучелку красивую. Кстати, он прям в той самой позе, в которой его нашли, и здесь изображен. Скорее всего, он упал, переломал все задние ножки и выбраться не смог. Тот самый случай, когда мамонт был одиночный, никто хобот ему не подал, никто даже стакан воды не протянул. Так мамонт и погиб. Ну, пару слов о том, как устроены мамонты. В принципе, я уже во многих лекциях говорил, так что, если вы это слышали много раз, ну уж потерпите, послушайте еще раз. А если вдруг новые зрители, я думаю, что вам будет любопытно узнать, что мамонты у нас шерстистые. По крайней мере, шерстистый мамонт точно шерстистый. У него конкретно много шерсти, и длина шерсти достигает в среднем 70 сантиметров, а по максимуму так 80, так что можно смело там этот мамонт в дредах делать. Было бы, если бы он жил. По крайней мере, шапочки из шерсти мамонта плетут. Недавно одну из шапочек такую пытались продать за какое-то энное количество миллионов долларов. Не признаются, какого мамонта побрили ради этого, но вот шапочка есть. Кстати, шерстка была на самом деле разного цвета, это даже здесь немножко видно, но проблема в том, что шерсть по сути ржавеет, поэтому если хоть раз она была разморожена и какое-то время в размороженном виде полежала, она уже не будет в том виде, в котором она была изначально. И нам иногда кажется, что она вся рыжая, на самом деле она ржавая. Поэтому рыжая. А исходно она была трех цветов. Вот так вот. Была действительно рыжая. Это был основной слой. Но был еще подшерстчик белый. И был еще сверху такой вот белый чубчик. И в целом окраска мамонта напоминала скорее окраску овцебыка. Кстати говоря, и по длине шерсти овцебык тоже похож. Вот часто мамонтов рисуют такими, ну просто пушистенькими слонами. Это не совсем правильно. Они не просто пушистенькие слоны. Они прям такие слоны с хайером конкретно. То есть, ну, там волос должно быть много, они там должны на брюхо свисать. Вот в, опять же, еще одном замечательном музее в Москве, музее театра «Ледниковый период», там есть реконструкция мамонта, сделанного с настоящей шерстью. Это прям самая, наверное, гениальная реконструкция, которую я видел в своей жизни. И вот он там прям такой хороший, такой пушистый, с такой вот свисающей шерстью. Ну, прям такой, какой, наверное, при жизни был. Бивни у мамонта тоже, кстати, очень неплохие, до 4 метров. Один из супергигантских бивней ждет вас давно в музее Вернадского в Москве. Ну, а здесь вот просто какой-то всего-то, наверное, 3,5-метровый бивень. Вот, не самый высокий человек из Якутии с ним рядом стоит, поэтому кажется, что бивень, ну, прям уж очень большой. На самом деле, наверное, если бы я рядышком стоял бы, я был бы повыше все-таки. Вот, ну и оказалось бы, что он не такой уж длинный, хотя 3 метра, я говорю, тут точно есть. Так что нормальные бивни, у них были еще такие загнутые, можно ими было из-под снега выкапывать какой-нибудь вкусный сухой корм. Можно было сражаться с хищниками, можно было с другими мамонтами бодаться. В общем, для мамонтов бивни это прям вот то, что надо, то, что доктор прописал. Правильные формы, правильные размеры, то, что нужно. Зубы у мамонтов тоже, конечно, отменные. Вот они у них уже стали чисто пластинчатыми. Такие же зубы сейчас у индийских слонов. Очень классная вот такая структура, чтобы пережевывать растения. И даже несмотря на мощнейшие бивни, на вот эту ой, на мощнейшие зубы, на эту пластинчатость, все равно зубы эти стирались. И уже где-то годам к 60, как правило, у современных слонов зубов почти не остается. Как правило, в этот самый момент они и погибают. А такая же, видимо, была история печальная и у мамонтов. То есть можете себе представить, насколько пагубно для зубов жевать траву. Ну, если что, вегетарианцы, я ничего против вас не имею, вы не переживайте. В принципе, вы-то в основном-то, насколько я знаю, траву-то и не едите в таком чистом виде, ну или если едите, то немного. А если речь идет о каких-нибудь фруктах или там о картошечке какой-нибудь, это все, ну что, это все мягкое, такое нежное блюдо, которые можно употреблять в неограниченном количестве, и ничего с зубами особо не случится. Но вот трава, вот прямо трава настоящая, такая газонная, хорошая, такие прям ух, злаки, вот это вот жесть. Со всех смыслов слова она правда жесткая. Она стирает все зубы, поэтому всех растительноядных, которые питаются травой, зубы просто невероятного размера, и всех стираются напрочь. Еще один товарищ из музея питерского, мамонтенок Дима. Вот, кстати, забавно, что в питерском музее там есть мамонтенок Дима, вот такое вот мясцо. И рядышком еще один мамонтенок Дима, только в шерстке. И тот, и другой настоящий. Только в одном случае мамонтенок Дима настоящий без шерсти, а во втором случае шерсть настоящего мамонтенка Димы на муляже. Вот, я так это... Этого, честно говоря, не знал, пока туда не приехал, и так долго туда-сюда ходил, не домывал. Два Димы, оба настоящих. Весьма забавно. Но вот благодаря таким мамонтятам, которых находят, мы теперь знаем довольно много о том, как они были устроены. В том числе знаем, что у них были маленькие ушки, чтобы не отмерзнуть. Ведь у современных слонов это такие огромные охлаждающие батареи. Тут вот наоборот радиаторы, да? Тут наоборот крошечные ушки, чтобы не отморозили. А благодаря таким мамонтам, как Люба, мы изучать смогли их горб жировой. Оказалось, что горб у них был весьма неплохо развит. Но, в принципе, и догадывались об этом и раньше, на рисунках древних людей их видели. Но теперь зато мы знаем, что этот горб по своему строению, по тому жиру, который там найден, очень похож на горб верблюда. Еще одна недавняя находка, по-моему, тоже у Любочки его обнаружили. Вот это Люба, мамонтенок. И, значит, здесь видим мы вот такое расширение передней части хобота. Это так называемая рукавичка. Возможно, они ими снег собирали и оттапливали. Возможно, они просто вот такой вот кончик хобота прятали. Вы помните, он такой чувствительный, манипуляторный, с вот этим пальчиком хорошеньким. И надо, конечно, такую хорошую, чувствительную штуку прятать от морозов. У нас есть рукавички, у мамонтов есть рукавички, все честно. Ну вот где жили раньше вот эти самые шерстистики. шерстистые мамонты, площадь на пике ледникового периода была большой, конечно, площадь их обитания. Но потом сократилась, и мамонты исчезли. Вымерли они вместе с мегафауной, там много кто вымер. Но и версий, почему и кто, как случилось, что они вымерли, тоже до сих пор довольно много. Наверное, если я буду прям хорошо так и подробно рассказывать, это будет еще на полчасика, и это будет грустно, потому что все уж подустали. Поэтому расскажу коротенечко, что есть пока две основные версии. Вообще их много, но две основные. Первая — то, что человек виноват, вторая — что климат. Да, ну и, скорее всего, и то, и другое понемножку сыграло. То есть из-за климата ареал сократился, тундростепь практически исчезла, мало осталось места, на месте тундростепи выросли леса. В лесах вот этим вот здоровенным мамонтам делать, ну, абсолютно нечего. Может быть, они бы как-нибудь бы там эволюционировали дальше во что-то более маленькое, или же там где-то задержались бы на севере, но тут же есть как бы люди, которые всегда готовы помочь бедным несчастным животным, которые стремятся вымереть и, собственно, довести их до логического финала. Возможно, что вот уже дальше деятельность человека, которые просто мамонтов гоняли с их места элементарно, иногда и буквально охотились, есть, по крайней мере, тому свидетельство, хотя их и немного. В конце концов, добили они мамонтов. Ну а самые последние мамонты на острове Врангеля 4000 лет назад, они, в принципе, могли бы дожить бы и до сих пор, но у них тоже много всяких разных проблем обнаружили. Оказалось, что их бы осталось мало, они часто скрещивались, это плохо для них, когда близкородственное скрещивание — это плохо, это проверено уже неоднократно на разных животных. Вот, и у них были вот такие вот комплексы проблем: диабет, несварение желудка, тонкая шерсть, разные дефекты развития, детеныши плохо рождались. В общем, грустно им было. И в итоге они уже были ослабшие, с плохим иммунитетом, с такой дряхлой шерстью. И пара буквально лет с очень плохим климатом, когда там растений, лето было короткое, ничего почти что не выросло. Потом была зима, будь здоров, с огромным количеством снега. Этого хватило, чтобы всех последних мамонтов просто выморозить и погубить. Потом два плохих лета прошли, наступили года хорошие. Но мамонтам это уже не помогло. Но мамонтов нет, но зато, к счастью, хотя бы слоны все еще с нами. И, как я уже говорил, сейчас у нас имеется целых три вида слонов. Индийский слон и два африканских. Раньше думали, что просто африканский слон. Иногда до сих пор так и пишут прямо. Но нет, на самом деле все-таки их сейчас два вида, это прям точно установили. Африканский саванный более крупный, более мелкий, африканский лесной слон. И очень надеемся, что и дальше эти слоны будут существовать и радовать нас, и не только в зоопарках, но и будут жить на открытом местности и даже, может быть, не интересоваться, насколько это нас радует, но просто жить и продолжать существовать. Ну, видите, я обидел африканского слона. Но теперь этот африканский слон будет сидеть и грустить. А грустит он не просто так, потому что наша лекция заканчивается. Но мы с вами грустить не будем. И я уверен, что у вас есть какие-то вопросы, которые, возможно, смогут вас немножечко развеселить. Спасибо за внимание. И я готов слушать ваши вопросы.
1: Ярослав, большое спасибо за лекцию.
0: Вот я сполз. Немножко.
1: Да, у нас есть вопросы. Мы напоминаем, что вопросы, заданные за донат, задаются лектору вне очереди.
0: Задоначиваются.
1: Задоначиваются, задаются. И первый вопрос. Взрослые слоны, правда, неуязвимы для хищников? А то ходят слухи, что львы могут с ними справляться. Но это какие-то сомнительные тексты. Видео не видел.
0: Ну, если слон взрослый, если он здоровый, а при этом если хищник адекватный, тоже и здоровый, то нет. Адекватный здоровый хищник, даже стая хищников, не будет нападать на взрослого нормального слона. Но понятное дело, что есть всегда какие-то исключения. То есть Допустим, если у нас слон какой-то пораненный, поврежденный, больной, старый, понятное дело, что тогда он уже уязвим, особенно если это не какой-нибудь слон внутри группы, какой-нибудь там слониха, а если это прям вот отдельный мужской индивид слона, который вот теперь уже не так силен, как в былые времена. Тогда да, некоторые хищники могут таки рискнуть. Но и всегда стоит еще делать оговорку, то что года бывают разные, и хищники тоже по-разному себя ведут в зависимости от обстоятельств. Иногда, ну, обстоятельства такие, что либо ты сейчас вот там попытаешься охотиться на это животное, которое, скорее всего, тебя забьет, но вдруг. Или же ты точно помрешь с голоду. Ну вот в такие моменты хищники тоже могут пойти на тот риск, на который они бы никогда бы не пошли прежде. Ну, в нормальных условиях нет. Все, у слона полный порядочек. На то он и рос миллионы лет, достигал такого размера, чтобы стать неуязвимым от хищников. Если бы это вдруг не сработало, это было бы обидно.
1: Почему сегодня так мало видов хоботных? А одни слоны и количество видов у них тоже сокращается. И большинство вымерло еще до появления людей.
0: На самом деле не то, чтобы большинство вымерло до появления людей. Вот мы, я еще раз напомню, то есть вот в тот момент, когда уже там гуляли Homo sapiens, у нас были слоны индийские, уже тогда, пожалуйста, да, слоны африканские, возможно, уже и двух видов, но это я не сомневаюсь немножко, ладно, пусть будет один пока. Потом была, значит, еще одна разновидность слонов в Африке, подзабыл, по-моему, какие-то прямобивневые как раз слоны. Вот, дальше у нас был мастодонт, у нас был мамонт шерстистый, у нас был мамонт карликовый, у нас был мамонт Колумба. Ну, как бы ничего так для крупных животных, вообще-то 7 видов, это более чем нормально. У нас, я рассказывал про множество разных хоботных, но я рассказывал через миллионы лет. А в одно время и примерно в одном месте могли обитать там, ну, 2 вида хоботных. В некоторых местах один, в другом месте какой-то другой. То есть это, в принципе, ну, 7 видов вполне нормально. А вот потом, когда уже вот началась вот эта вся движуха, изменение климата, деятельность человека и вымирание мегафауны, вот тут разнообразие хоботных очень сильно подкосилось. А то, что к этому моменту не выжили какие-то более древние представители, вроде каких-нибудь там, не знаю, зигалофодонов или еще кого-то. Ну, что ж, это эволюция, все меняется. Как бы тоже, да, когда у нас более-менее все стабильно, у нас виды начинают там как-то изобретать чего-нибудь, изобретать тут такую вот полуводную форму, тут вот какую-нибудь форму для питания, допустим, не знаю, растениями какими-нибудь там высокими, тут для питания растения низкими. А когда у нас происходит какая-то движуха, тут разнообразие немножечко и подсокращается. Поэтому да, наверное, в какие-то моменты, когда прям долгое время климат был стабильный, могло быть и больше разнообразия. Но учитывая, что климат последние 2 миллиона лет очень нестабильный, это животных держало в стрессе и постоянно их заставляло как-то приспосабливаться, было 7 видов. Ну, теперь осталось 3. Да, теперь их стало действительно мало, прям сильно мало.
1: Кто больше нравится? Наверное, имеется в виду, вам нравится Дейнатерий или Плати Беладон?
0: Ну, безусловно, если с эстетической точки зрения мне больше нравится платье Беладон, не зря я его на первый слайд поставил. Ну, морда у него просто очаровательная. Но это чисто вкусовщина, конечно.
1: Шерстистых мамонтов в Евразии истребили люди или они вымерли из-за изменившегося климата? Американскую мегафауну вроде бы люди истребили?
0: Значит, все-таки придется подробнее поговорить про вымирание. Если посмотреть на разные научные статьи, или даже не на сами научные статьи, а, допустим, на те отголоски, которые доходят до широких масс, просто там какие-нибудь заголовки, вот там вести, там вымирание мегафауны. Вы неожиданно увидите, что буквально, там, не знаю, ну, каждые полгода, ну, в самом крайнем случае, каждый год, а иногда и буквально каждые 3 месяца выходит обязательно какая-нибудь статья, в которой говорят, там, что там, типа, там появились новые доказательства, там, влияния человека на вымирание мегафауны или там еще что-то. Ну а в исполнении журналистов это уже звучит. Ученые доказали, что точно человек убил мамонта. Ну вот, и потом буквально через пару месяцев журналисты, опять же, как бы без малейшего зазрения совести пишут, что ученые доказали, что люди абсолютно невиновны в вымирании мегафауны, а на самом деле виноват во всем климат. О чем это говорит? Это говорит о том, что вопрос на самом деле все еще не закрыт. Все еще есть очень много факторов, которые говорят и то, что люди виноваты, и в том, что климат виноват. Но, скорее всего, как обычно, мы слишком пытаемся все упростить. Природа сложная, скорее всего, повлияло все в комплексе. Значит, какие есть доказательства относительно природы? Если брать, допустим, шерстистых мамонтов, они жили в тундростепи. У нас сейчас нету тундростепи. То есть попросту, если бы мамонт сейчас был, ему бы негде было жить. Да, наверное, он мог бы, допустим, приспособиться и к степи. Вряд ли к тундре, вот в тундре ему делать нечего, в лесах тоже. Но, может быть, они как-то бы ушли бы в степь, и поначалу им было бы плохо, но, наверное, бы как-то выживали, а через несколько поколений, может быть, уже и бы немножко адаптировались. Но вот не ушли они в степь, они держались в своей тундростепи. Ареал этот сокращался, тундростепи, ареал мамонтов тоже вместе с тундростепью сокращался. Так что условия менялись. Мамонтам было очень нехорошо. Мамонтам зимы стали гораздо более снежными. Это тоже очень важно. То есть зимой им стало гораздо сложнее добывать корм. Поэтому действительно мамонты могли погибнуть просто из-за изменения условий среды. Но и в то же время люди. Да, люди как раз 50 тысяч лет назад прям пошли активно уже там эти Homo sapiens со своими копьеметалками, со всякими там этими, ну, собственно, копьями и там более совершенными всякими штуками. Вот, этого у Станислава Владимировича спросите, он расскажет. Короче говоря, пришли, увидели и, как известно, погубили мамонтов. Вот. Ну и других животных. Стали влиять очень аккуратно, очень интенсивно на фауну, в этом нет никаких сомнений. Стада прямо сокращаются буквально на глазах. Везде, где появлялся человек, буквально через пару, там, не знаю, тысяч лет, еще какое было медленное воздействие человека, там пару тысяч лет требовалось, чтобы исчезли все крупные животные. Ну и это прям такой хороший намек на то, что люди действительно истребляли, если не всю мегафауну, то, по крайней мере, существенную часть, а остальная уже там просто каскадно рушилась вместе со всей экосистемой. Ну, а если мы накладываем эти два фактора вместе, тут, ну, просто ядреная смесь, в которой выжить практически нет шансов.
1: Следующий вопрос. Правда ли, что палеоксодон даже тяжелее, чем индриокотерий, белуджитерий и парацератерий? И является самым тяжелым сухопутным млекопитающим в истории? Или у индрика все еще есть первенство?
0: Хороший вопрос. Я, к сожалению, не то чтобы там хорошо и замечательно запоминаю цифры. Я про это уже каялся в этом своем грехе. Ну вот что ж тут поделаешь. Поэтому я не помню, честно говоря, какую оценку дают палеоксодону. Но, по-моему, там это какие-то там тонны, все еще тонны, там 5 тонн, 7 тонн, вот, а у индрикотерия там это сильно за десяток тонн, так что я думаю, что что-то здесь не так посчитали. Ну, а просто если взять пропорции, ну, эти белуджитерии с всякими там парацератериями, они, ну, абсолютно колоссальные, то есть до такого размера ни один сон не дорастал, если учесть, что это вырастание было не за счет там только длинной шеи, допустим, как у какого-нибудь там диплодока. Шея-то там тоже была длинная, но там и тушка-то была ого-го. То есть он в холке был больше 5 метров. Я думаю, что нет, ни один хоббит не все-таки до такого размера не раскачивался.
1: Меритерий и арсинотерий тоже были животными с наличием хобота. Это из-за родства хоботным или из-за конвергенции?
0: Что-то я арсинотерия так сейчас сразу сходу не вспомню. А меритерия я сегодня называл, и оно хоботное считается. Ну, по крайней мере, ну да, в принципе, там вот сложно сейчас сказать в этой систематике современной, там что отряд, что надотряд, но вот хоботным либо считается хоботным, либо предком хоботным, это по какой, смотря по какой системе смотреть. Так что нет, это не конвергенция. Это прям-таки действительно тренд развитии.
1: Лера, 8 лет, спрашивает, что помешало палеомастодону дожить до наших дней?
0: Но если брать конкретно палеомастодона, предполагают, что он был полуводным. И помешало ему изменение климата. Климат все-таки менялся и до человека. Тут уж не надо на себя, как говорится, все лавры забирать. И менялся довольно сильно. Постепенно он холодал, а что еще важнее, он становился суше. Это привело к тому, что леса потихонечку все сокращали, сокращали свою площадь. Особенно дождевые тропические леса, их прям стало сильно мало. Но конкретно палеомастодона не интересовали дождевые леса, но его интересовали такие озерно-болотистые местности. Их тоже становилось все меньше и меньше. Вот в некоторых случаях буквально там на месте каких-то вот саванн с озерами появились пустыни. Там, конечно, ни одному палеомастодону делать было уже абсолютно нечего. Так что, скорее всего, его погубило изменение климата.
1: Комментарий по ходу лекции. Про тектонику плит обязательно, а то со школы подзабыл уже про Лавразию и гондваны всякие. А подробности применительно к разделению видов и в школе не рассказывали.
0: Так, берем на заметочку. Да-да. Это хорошо.
1: Теперь вопрос. Где в России можно посмотреть на скелет Дейнотерия в музее? Находки Дейнотерия – это все еще окаменелости или уже настоящие кости? Тот же вопрос про Индрикотерия.
0: Ну, смотрите, значит, давайте сразу отвечу на более простой вопрос, который второй. Вот для меня он, по крайней мере, попроще. Нету такого четкого разделения на окаменелость и неокаменелость. Вот нам хотя бы те же динозавры, в которых сейчас уже белки, а то и ДНК находят, это очень хорошо доказывают. То есть, да, конечно, если мы возьмем, там, допустим, там, кость тираннозавра среднестатистическую и среднестатистическую кость, там, не знаю, ну не среднестатистическую, а любую кость мамонта, то они будут, скорее всего, разные, потому что у тираннозавра там с большой долей вероятности это будет все уже полностью замещено породой, у мамонта это будет абсолютно не замещено породой. Но есть всегда нюансы. Во-первых, есть даже более древние какие-то кости, которые практически не замещены или замещены слабо. И, собственно говоря, благодаря этому мы можем всякие там белки и прочие интересные штуки изучать. А во-вторых, понятное дело, что вот этот процесс окаменения, он не происходит вот буквально по щелчку пальца. То есть это не то, что вот до, там, не знаю, 35 миллионов лет назад у нас все окаменевшее, после 35 миллионов лет назад, миллионов лет у нас все такое уже нормальное костяное. Поэтому вот на протяжении всего кайнозоя, по сути, мы видим, можно сказать, все этапы вот этого окостенения, окаменения. В некоторых случаях оно чуть больше проявлено, в некоторых случаях чуть меньше. Вот, допустим, даже можно там взять те же зубы мегалодона и хочется, чтобы буквально вчера из пасти выпал. Все это зависит от того, где оказались эти те или иные кости. Так что в основном, конечно, все-таки кости того же парацератерия, они в той или иной степени уже замещены. Ну, допустим, те же каким-то фосфатом или там, еще чем-нибудь. Но в некоторых случаях они вполне себе еще такие костяные. Кто там еще был, помимо парацератерия, второе животное это? Кого еще спрашивали?
1: Динотерий.
0: Дейнотерии. Дейнотерии, они, опять же, очень большой промежуток времени жили, и последние дейнотерии, они вполне себе еще костяные. Среди более древних есть та или иная степень замещения. Что касается скелетов, ну вот парацератерии всевозможные, вообще без проблем у нас можно их посмотреть, пожалуйста, в том же палеонтологическом музее в Москве. Шикарные совершенно парацератерии. Вот, всем рекомендую. Что касается дейнотериев, вот визуально я их там не помню, и есть у меня острое ощущение, что их там попросту нету. А если их там нету, то их, скорее всего, нету больше нигде, потому что у нас их не особо-то где находили. По-моему, на юге что-то такое, то ли Дейнатерия, то ли какого-то его близкого родственника, где-то там в Краснодарском, что ли, крае, нашли какую-то даже вот такую вот челюстюху в какой-то местный краеведческий музей поместили. Но я не уверен. Но вот можно в этом плане копнуть поглубже, посмотреть, что там в Краснодарском крае есть. Если у кого есть возможность, загляните, посмотрите, можете даже в комментариях написать. Не берусь утверждать, что тут прям мое мнение суперэкспертное. Могу и что-то перепутать. Поэтому, если кто-то знает лучше, напишите. Но мне кажется, что в Москве нет, на большей территории части России нет. Может быть, под вопросом есть вот в каком-то из музеев Краснодарского края. Дейнатерий. Ну, вот прям не уверен. По-моему, есть, но не уверен.
1: Вопрос за донат. Что там с клонированием мамонта? Вроде японцы хотели заняться этим вопросом.
0: Да, японцы не только хотели заняться, они даже деньги-то за это получили. Ну и, собственно говоря, видимо, на этом успокоились. Не, ну я, конечно, шучу, исследования ведутся постоянно, но знаете, вот я вот сейчас вот, допустим, могу такой хороший пример привести. Я уже несколько раз упоминал, что я работаю в 3D-динопедии, ну и, в общем-то, пока это еще не такая большая организация, ну вот, и, соответственно, там небольшой у нас коллектив, и можно как бы проследить вот такие все всякие там эти вещи из духа каких-нибудь таких классных стартапов. То есть вот как там появляется какая-нибудь гениальная идея, и говорим, что, о, ну это же вообще элементарно, это же сейчас сделаем буквально за, там, не знаю, за пару недель, там, ну ладно, может быть, за месяц. Потом, как начинаю все это делать, и оказывается, оказывается, вот это не учли, а вот это забыли, а вот тут еще надо вот это, а тут вот это не просто какая-то маленькая часть, это просто такая маленькая вселенная, в которой еще надо разбираться. И, ну, там, потихонечку пару недель превращается в пару месяцев, потом, глядишь, и в полгода. А потом, может быть, и еще вообще будет отложено на какое-то будущее. Вот мне кажется, что вот когда люди смелые берутся за клонирование мамонтов, они вот тоже, ну, как бы, по крайней мере, на ранних этапах вот были как вот всякие там, не знаю, программисты из стартапа, которые вот видят, что буквально такая задачка-то непростая. Мы вот только что овечку клонировали, а тут, ну, подумаешь, та же овечка, только побольше и подревнее. Ну, вот мы сейчас ее, ух, и прям как клонируем. Потом оказывается, да мы еще и слонов-то клонировать толком не умеем, а тут куча подводных камней. А оказывается, что вот ДНК-то чего-то как-то не сохраняется. Ну, подумали, ну ладно, мы сейчас там этот с холодильником поедем, у нас там все мамонты просто немножко подтухли, а если их прямо из вечной мерзлоты тут же достать, вот тогда-то с ними будет все хорошо. Ну, в итоге сколько с холодильником не ездили, ничего не нашли, конечно. Ну, а потом вроде даже нашли каких-то вот мамонтов, которых практически не тронули, только откапывали тут же, там засыпали всем, чем ни попадя, чтобы они, не дай бог, не размерзлись, доставали, потом аккуратнейшим образом все это изучали, но все равно там ДНК ломаная, переломанная. А восстанавливать ДНК, оказывается, мы не умеем, а клетки почему-то сами по себе оживать не хотят, и, в общем, все грустно. А в итоге, чем дальше разбирались, то есть если в начале там где-то в районе типа 2010-х годов появлялось буквально каждый месяц сообщение, что мы клонируем мамонта в следующем году, мы клонируем мамонта через пару лет. Мы вот уже буквально, там, не знаю, ну, еще не клонировали, но вот сейчас, вот прям вот, готовы. А потом эти сообщения стали появляться все реже и реже и реже. Потом, в итоге, где-то в районе 2015 года стали появляться такие сообщения, что, мол, что-то вообще-то технология у нас не дошла, на самом деле, до клонирования мамонта. Но вы не волнуйтесь, мы от своих слов не отказываемся. Хотите пушистого слона? Будет. Мы возьмем современного слона, его там генной инженерией доработаем, мы там сейчас мамонта изучаем, мы там гены поняли, сейчас разберемся, где там ген горба, там этот ген шорсточки, там это все поколдуем, все смешаем, глаз тритона, там это крылья летучей мыши добавим, да, и все. Будет у нас отлично. А, даже уже придумали название, главное название есть, значит, все, можно бренд продвигать, можно грант получать, а, значит, это у нас как этот слономамонт или же мамофант, так сказать, в оригинале. Но, опять же, обещали мамофанта буквально в следующем году, и там много кто уже обещал. Вначале там эти японцы, американцы, корейцы, там кто только не подключался к этому делу. Но, опять же, Чего-то последние годика три я уже ничего даже про Мамафанта не слышу. Что-то, видимо, там из генной инженерии оказалось не так уж просто. Вот только курицу с зубами пытались вырастить, оказалось, что она что-то не вырастает и никакая не зубастая получается. Видимо, с мамонтами там тоже сложно оказалось, неожиданным образом. Так что иногда мы переоцениваем свои способности, пока не вникаем в детали. О деталях-то, как обычно, как известно, вот этот самый дьявол-то и скрывается. Так что пока так вот появляются все чаще смелые утверждения о том, что, вообще-то говоря, мы не сможем клонировать мамонта, или же сможем, но только лет через 20. И, в общем, становится все грустнее с оценками клонирования.
1: Есть мнение, что древние люди умели распрямлять бивни мамонтов. Может быть, это были бивни мастодонтов или каких-нибудь других прямо бивневых животных, а совсем не мамонтов.
0: Да, есть мнение, но я бы сказал, что это уже из области мифов или же из области незнания. Вот настолько это мнение широко распространено и везде там по литературе, что я вот как бы не будучи, допустим, антропологом, был глубоко убежден, что так оно и есть. Но вот пообщавшись за последние полтора года с некоторым количеством антропологов, а также побывав, допустим, в том же музее в Костенке, я неожиданным образом вот прочитал, что оказывается... Все уже есть давно, да, уже там была разработана технология, она описана, как все-таки реально эти бивни распрямлялись. Так что нет, прямо бивневых слоны тут рядом не копались, да и к тому же уже давным-давно сделали анализ там этих копий из бивни мамонта и выяснили, что это действительно копии из бивня мамонта, а сейчас мы буквально знаем, как их распрямляли. Так что все нормально, бивни распрямляются, вот, если очень долго мучиться, даже бивень прямой получится.
1: Лера, 8 лет, задает вопрос. Какая цепочка ДНК у мастодона?
0: Длинная. Так же, как и у мамонта и у всех других животных. Я не знаю, что можно ответить на этот вопрос, Лерочка, извини, пожалуйста, но как бы все цепочки ДНК, они выглядят там как там, смесь букв. Множество разных букв, я не знаю. Всю эту цепочку я, конечно, перечислить не смогу, да и неизвестно сейчас, к сожалению, еще ядерная ДНК мастодонта. Известно лишь так называемая митохондриальная ДНК, это не совсем то же самое. Вот. Ну и какие-то там фрагментики. Ну, можно сказать одно, что эта цепочка очень здорово отличается от цепочек мамонта, любого мамонта. И, конечно же, слонов, что доказывает, что они разошлись очень давно. То есть вот гены подтвердили то, что, в принципе, видели палеонтологи, что мастодонты и мамонты разошлись примерно 25 миллионов лет назад. К сожалению, больше ничего я прям подробнее ответить не смогу.
1: Следующий вопрос, наверное, лучше обратиться опять же к интернету. Какого роста был мастодон? Насколько он был ниже мамонта? Какого роста был мамонт?
0: Ну, я, конечно, вот так сказать, по смутным воспоминаниям могу сказать, хотя, вообще-то говоря, можно и к интернету, можно и к моей презентации, в которой я специально циферки прописал, чтобы в них не запутаться и чтобы все желающие эти циферки прочитали. Но, по-моему, у нас, значит, мастодон от 2,5 до 3 метров где-то так, мамонты разные, от 2 метров до, по-моему, 4,5 в холке. Вес у мастодонтов, по-моему, вес вот тонны в 3 оценивается, но, опять же, у большого. У маленьких поменьше 2 тонны. А у мамонта, ну опять же, если взять классического мамонта, прям такого мамонта-мамонта, этого шерстистого, у него, значит, где-то оценивают тонн в 7. А так тоже по-разному.
1: А у нас еще 10 вопросов. Мы успеваем ответить, Ярослав?
0: Ну, давайте попробуем, только вот прям кратко
1: ну,
0: тогда.
1: Ну вы скажите, сколько у вас есть времени, и мы тогда просто остановим.
0: Ну, теоретически у нас эфир еще до 2 часов не дошел, еще есть там 4 минутки.
1: Мы позже начали, да? Не 4 минутки, а, наверное, 7, наверное, больше.
0: Ну, нет, у меня, ну, по крайней мере... ну мы же даже еще не сразу
1: позже начали,
0: у меня...
1: да.
0: Это у меня написано, что запись идет, вот сейчас 57. Вот
1: хорошо, разговор. Давайте тогда...
0: Ну, давайте, я думаю, что минуток 7 еще есть. Попробуем за эти 7 минут на 10 вопросов ответить.
1: Численность семей у мамонтов. Взбивались ли они в стаи? И в стае в каком количестве? Моногамны ли они?
0: Они... Чуть не сказал, взбивались. Сразу представилось блюдо со взбитыми мамонтами. Они сбивались все-таки не в стаи, а в стада. Вот, так как они растительноядные животные. И даже я бы это прям таким, ну, словом стадо бы тоже бы так смело не назвал. Группы. Группы по 3, 7, может быть, там 10 максимум особей. Я об этом, в принципе, говорил. Да? То есть самочки с детенышами вместе, самцы отдельно. Ну, прям, что касается моногамии, тоже скорее нет, потому что, видимо, самки встречались с самцами только во время брачного периода, после чего самцы уходили, ну и во время какого-нибудь следующего там гона они могли встречаться уже с другими самками, так что моногамии это уж никак не назовешь. Ну, в общем, все то же самое, что у слонов.
1: Неужели такая длинная шерсть была у мамонтов? 80 сантиметров, может, ошибка? Даже кошку нужно вычесывать, иначе будут колтуны. Где мамонты груминг делали?
0: На самом деле это интересный вопрос, но если мы посмотрим, допустим, на тех же овцебыков, у них тоже шерстка там, ну я точно ее не мерил, но мне кажется, сантиметров 50-то будет. Вот, видимо, иногда сваливалось, съеживалось, но что же делать, кому сейчас легко, потом выпадало, вырастало новенькое. Сомневаюсь, что они прямо как-то ее могли вычесывать, вот, разве что, может быть, хоботом как-то ее расчесывали, кстати, это тоже довольно любопытно, особенно в случае, что хобот у них такой манипулятивный, но это уже лишь наша фантазия, не проверишь. Длина шерсти мамонта оценена буквально по шерсти мамонта, которая найдена, так что ошибки здесь нет.
1: А как человек охотился на мамонта? Есть ли что-то общее в охоте на современных слонов в тактике древних людей при охоте на мамонта?
0: Но мы можем только гадать на этот счет, потому что у нас есть просто пару наконечников копий, застрявших в костях мамонта, и есть некоторое количество костей мамонта на разных стоянках, и то непонятно, как они там появились. То ли люди что-то уже доедали, то ли они просто кости эти забрали у каких-то, с какого-то, не знаю, мамонтового кладбища. Поэтому здесь можно только гадать. То есть да, вот как бы явные находки, явные следы есть, значит, явно когда-то охотились в каких-то случаях. Есть, допустим, мамонты, у которых там черепуха разбита, и там мозг был, видимо, выеден, причем явно именно человеком. Тоже свидетельство того, что его съели. Опять же, неизвестно, живого, мертвого, охотились на него и так далее. Как охотились, мы поэтому точно не знаем, но предполагаем, что так же, как на слонов, просто потому что других моделей у нас нет. Вот эти идеи с выкапыванием супергигантских ям в вечной мерзлоте, в которые там мамонт мог провалиться, еще потом там перекрывание какими-нибудь там бревнами, и засыпанием классным количеством листьев, которые, конечно же, вот посреди тундростепи прям везде вот такие широколиственные там папоротниковые животные. Ну вот это вот звучит сильно фантастически, то есть это как раз наименее вероятный вариант. То, что вот сейчас вот именно как охотятся на слонов, видимо, так и охотились.
1: Как
0: Да-да.
1: так получилось, что в Африке, прародине человека, мегафауна выжила, а в Северной Америке ему удалось мегафауну истребить?
0: А вот это как раз очень даже легко объяснимо, потому что в Африке мегафауна знала человека, так сказать, с пеленок, с того момента, как он стал человеком. И она на протяжении миллионов лет коэволюционировала вместе с ним. Она приспосабливалась к человеку. Животные в Африке максимально пугаются человека. Они уже давно знают, что это такое, как с ним не встречаться. Они нашли способы, как его обходить. А чем позже человек приходил в какие-то места, и чем более он в этот момент был совершенный, тем меньше была живность к нему приспособлена. И именно по этой, возможно, причине как раз у нас мегафауна чуть-чуть еще сохранилось в Евразии и чуть-чуть что-то есть в Северной Америке. И максимальное количество истреблений мегафауны максимально быстро произошло в Южной Америке и в Австралии, куда пришел там уже прогрессивный человек. А животные даже обалдеть не успели вообще, что это происходит. То есть они абсолютно не боялись человека и тут же были уничтожены.
1: Так, следующий вопрос. Расскажите немного о карликовых слониках островов Средиземного моря, в частности Греции. Читал, что в Греции на островах Тилос слоники продержались до эпохи Нового царства в Египте.
0: Ну, я, к сожалению, сам не очень много про этих слоников знаю. Я знаю, что они были, я знаю, что это именно слоны, не мамонты, а именно карликовые слоны, причем не тот вид, который сейчас. Что, кстати говоря, да, я же про них и забыл. Они же тоже, как говорится, вот были, пожалуйста, еще там, допустим, 20 тысяч лет назад. То есть вот он 7 видов насчитал, еще этих карликовых слонов добавить, по-моему, там 2 вида было. Уже получается 9 видов. Ну, как бы это карликовые действительно экземпляры, потому что жили они на островах, обмельчали, так же, как и мамонты на острове Врангеля. Пищи не хватало, стали мелкими. Скорее всего, забрались они туда еще до таяния льдов. И потом, соответственно, вот в Голоцене у нас продолжили существовать и действительно вымерли совсем недавно. Ну, не очень большие, кстати, по-моему, даже меньше, чем карлики с Врангеля. Их там в Холке оценивают, по-моему, в 1,5 метра. Вот. Ну, это все, к сожалению, больше ничего про них не расскажу, просто не знаю каких-то более подробностях.
1: А наличие малого количества мегафауны в современное время может говорить об общем вымирании или неком направлении в сторону вымирания?
0: Но это конкретно говорит о том, что было вымирание мегафауны, которое описано, вот очень специфическое и как раз что намекает на то, что здесь человек постарался, потому что вымираний всяких было много, но вот так, чтобы столько и крупных животных, это прямо странно. Вот. Но про современное какое-то вымирание это ничего не говорит. Однако сейчас есть вымирание, но оно прослеживается как раз на самом мелком, например, на насекомых. На насекомых, на всяких амфибиях и прочее. Есть даже идея то, что оно куда помасштабнее, чем вымирание мегафауны. И иногда говорят, что сейчас прям начинается шестое массовое вымирание. Хотя достоверно это утверждать еще нельзя. Такого процента достаточного до шестого массового вымирания нет. Но оно может и хорошо. Есть надежда, что мы еще сделаем так, чтобы оно не началось. Но тренд идет.
1: Давайте и последний вопрос. Что образ жизни может, какой образ жизни может влиять на размер мозга и интеллекта? Вы сказали, а влияет ли характер? Нет, что образ жизни может влиять на размер мозга и интеллекта? Вы сказали, а влияет ли характер питания на размер мозга и интеллекта? Мясо против растительной пищи.
0: Влияет, но здесь вот я, в принципе, что-то читал на эту тему, но не уверен, вот меня как-то не убедили там исследования насчет того, что вот прям вот настолько больше там всяких веществ замечательных для питания мозга можно получить с помощью мяса. Ну, может быть, конечно, но, говорю, не уберусь сказать, я в этом не эксперт. Но вот что выглядит точно максимально, как говорится, логичным и понятным, так это то, что мозг развивается у хищников просто потому, что гораздо сложнее ловить какую-то добычу, чем искать и поедать растения. В этом плане, ну, как бы совершенно очевидно, что хищнику надо быть хитрее добычи, иначе он вымрет попросту. Поэтому ему надо быть в том числе и умнее своей жертвы. Так что хищники, ну, в целом, намного умнее, чем растительноядные, если брать глобально. Хотя, конечно, есть исключения. И в этом плане, да. Как бы питание мясом заставляет развиваться мозг.
1: Ярослав, большое спасибо вам за лекцию. Мы почти набрали на следующий эфир, но я думаю, что после лекции у нас еще придут донаты. Вот сегодня, завтра доберем,
0: Ну, будем
1: доберем.
0: надеяться, да. Потому что хотелось бы, конечно, продолжить. Вон даже народ про тектонические плиты хочет услышать. Так что. Ну, постараемся, постараемся.
1: Тектонические плиты.
0: Мы
1: Есть ли такая лекция у вас?
0: верим в наш народ. А?
1: Есть такая лекция у вас, да?
0: У меня-то есть, да, но я, правда, подумаю, как ее можно модифицировать, чтобы она была больше как-то вот в рамках этого курса, потому что она такая чисто идеологическая у меня пока.
1: Да.
0: Но подумаем, подумаем на этот счет.
1: Спасибо за лекцию, за ответы на вопросы. Слушатели, спасибо за ваше внимание, лайки, репосты, комментарии, за донаты. Увидимся через неделю.
0: Да, надеюсь. Вот, до встречи через неделю. Всем до свидания. Всем отличного настроения. Не теряйте интерес к науке.
1: До свидания.

Добрый день, дорогие друзья, любители русской истории. Мы продолжаем цикл рассказов о Петре Первом, о том времени, о той эпохе. И еще раз, благодаря вас за ваши комментарии, я хотел бы прислушаться к вашим советам. Вот один из советов говорит о том, чтобы помимо рассказа о политике, о войне, еще уделять внимание побольше личности государя, личности Петра, его бытовым привычкам, его частной жизни, его умением, его навыкам, его интересам. Поэтому я постараюсь такие моменты просто частями вкраплять в наши рассказы о русской истории. И поэтому сегодня, хотя по хронологии мы будем говорить о начале Северной войны, начнем с вами с разгрома русской армии, собственно, с чего и началось рождение Российской империи, на мой взгляд, именно с этого катастрофического разгрома и страшного поражения. Но помимо этого мы поговорим о Петре как человеке, увлеченном медициной, о Петре враче и стоматологе, о Петре гурмане. Был ли он гурманом, что он ел, как, когда, какая была кухня в то время. Ну и, наверное, если еще хватит времени, то о том, как Петр основал Санкт-Петербург. Ну, начнем с Нарвы. Русская армия, большая, осадила Нарву. Нарва и сейчас есть на карте, посмотрите, контролирует выход к Балтийскому морю. Старинная крепость. У нее небольшой гарнизон, несколько тысяч солдат, но гарнизон очень сильный, подготовленный, толстые неприступные стены. Крепость хорошо защищена. И при всем при том, у России совершенно нет опыта взятия больших европейских крепостей. Артиллерия слабая, стены не пробиваются, армия сформирована по старинному принципу. Что из себя представляла русская армия той поры? Ну, собственно, она билась на три части. Первая – это неплохо подготовленные новые полки преображенские, Семеновские,

разношерстное войско. Петр I находится при этом в войске, опять же, не в должности главнокомандующего, в звании рядового бомбардира-артиллериста. Непосредственно перед подходом к Нарве войск Карла XII Петр уезжает. Его неожиданный тайный отъезд из армии. До сих пор по-разному объясняется историками. Те историки, которые не любят Петра I, говорят, что он просто струсил. Те, которые любят Петра I, говорят, что это был тайный замысел. Петр понимал сложность диспозиции. Карла XII боялись, и шведской армии везде в Европе. В случае поражения есть шанс попасть в плен. На стране можно поставить крест, если государь попадает в плен. Плюс ко всему требовалось подтянуть резервы, организовать сопротивление на других рубежах. Ну и, в общем, находиться верховному главнокомандующему на передовой перед лицом мощнейшей европейской армии, как бы в западне зажатым. С одной стороны, у тебя невзятая крепость за спиной, с сильным гарнизоном, который может ударить в тыл в любую секунду. И с очень хорошей артиллерией, кстати сказать, Нарва – это несколько сотен первоклассных шведских пушек. А с другой стороны, армия Карла, численность которой не ясна. Поэтому в этой ситуации государь решил отойти. Вполне разумное решение. Но вот так либо иначе Петр уезжает. Вместо себя главнокомандующим назначает некого профессионального наемника, герцога де Круа, не имеющего никакого опыта практического управления разношерстным русским войском, европеец Петр на него понадеялся. И к Нарве подходит шведская армия. Дело происходит зимой, примерно середина ноября. Это очень холодно. Русская армия выстраивается в боевой порядок. Здесь я начну с ошибок. Того, почему русская армия создала все условия для поражения, а потом расскажу, каким образом добивалась победа шведская армия. Первая ошибка – нельзя было назначать командиром де Круа. Кого угодно – Меншикова, Шейна, любого из имеющихся авторитетных русских командиров, потому что никаким особым тактическим знанием де Круа не обладал, судя по тому, как он командовал войсками в этой битве. А во-вторых, потому что когда во главе немец, не говорящий по-русски, когда много офицеров немцы, а армия воюет по старинке, при любой проблеме возникает, естественно, классический слуг. Немцы нас предали. Немцы изменили. Офицеров надо, что в лучшем случае, пинкаем под зад. Вообще лучше офицеров порубить, поскольку они все предатели. Вторая ошибка, уже ошибка тактическая де Круа. Он построил нашу большую армию, в несколько раз превосходящую, подходящую шведскую, численность которой нам неизвестна. Построил длинным на несколько километров фронтом, в несколько тонких линий, закрылся, там был ров заранее подготовленный, неглубокий. Перед рвом стояли рогатки. И это вообще традиционная тактика русских войск того времени. Наша армия плохо наступала. Наступать она научится потом уже. Главным образом при Румянцеве и Суворове. До этого русская армия обороняется и при необходимости, по возможности, переходит в медленную контратаку. А в основном атакой занимается конница. Наши солдаты спрятались за рвом и рогатками в тонкой линии и выжидали. Поэтому численное превосходство сошло на нет сразу. Нам не повезло с погодой, можно сказать и так. Утром началась очень сильная метель. Ну, во-первых, солдаты страшно замерзли. А во-вторых, из-за этой сильной метели мы увидели шведов, когда они приблизились буквально к нам на расстояние выстрела. В последний момент. Неожиданное появление из метели врага, наступающего чеканным шагом под барабанный бой, психологически произвело страшное впечатление. Не подготовились к отражению атаки. Следующая причина – тыл. Как я сказал, невозможно выстраивать диспозицию, когда у тебя в тылу находится противник. У русской армии в тылу находилась крепость, которая в любую секунду готова была совершить вылазку, ударить в спину. И это тоже все понимали. Наконец, отсутствие царя – это тоже внесло разлад в командование. Командиры полков растерялись. Кого слушать? Де Круа. Что из себя на тот момент представляла шведская армия? Не буду долго рассказывать о порядке ее комплектования. У шведов была уникально созданная отцом Карла XII система. Это был такой смешанный добровольно-призывной принцип. Но самое главное, солдату, который находился в армии, за ним сохранялось частично хозяйство. Его хозяйство обрабатывалось общиной, колхозом. То есть он не просто получал деньги за службу, не просто получал долю в военной выручке, в военных успехах, но и знал, что его семья не пропадет, от голода не умрет. Формировались шведские полки по территориальному принципу. Это не был один рекрут из Тамбовской губернии, второй из Воронежской. Нет, полки формировались

по земельному принципу, то есть они знали друг друга. Это была очень высокая взаимовыручка, чувство локтя, сплоченность. Могло быть целое подразделение, целая рота, набранная из какой-то одной провинции, из нескольких деревень. Они просто друг друга знали, эти солдаты. Во время войны, а в мирное время она частично распускалась, рассаживалась опять же по деревням. Их собирали на сборы постоянные, поэтому в военное время армия могла резко увеличиться. Солдаты были уже обучены, просто находящиеся во временном мирном отпуске. Вот такая смешанная профессионально-территориальная система комплектования армии. Карл XII, безусловно, талантливый командир. Ну, во-первых, с точки зрения того времени, это идеальный солдат. Он все время находится с армией, без телохранителей. Он пользуется охраной только во время сражения. По лагерю своему он ходит всегда без охраны. Он очень доступен, легко общается с солдатами, с офицерами. Он невероятно смел. Он не подвержен практически никаким порокам. Не пьет вообще, не курит, не общается с женщинами. С мужчинами он тоже не общался, тема не интересовала. Обходился без этого. При этом у него, видимо, было какое-то, я так полагаю, нервное заболевание, которое имело странный побочный эффект, помимо абсолютного стремления к риску, он мог легко оказаться в сражении прямо в самой гуще. Он не чувствовал боли. Несколько раз Карл XII был ранен, его всегда оперировали без наркоза. Какой наркоз был по тем временам, мы представляем, но тем не менее у Карла XII не было никакого. То есть, судя по всему, какая-то у него была патология, связанная к нечувствительности к боли. И это, конечно, производило на солдат совершенно завораживающее впечатление. Это почти бог, бог войны. Он даже боли не чувствует. Викинг. Карл XII – сторонник наступательных действий, в отличие от русских военачальников того времени. Это гений атаки. Он даже недолюбливал артиллерию, потому что, на его взгляд, артиллерия все-таки оружие более оборонительное. В атаке его использовать тяжело. Пушки на тот момент тяжелые, трудно перевозить очень. Поэтому артиллерия у Карла на вторых ролях. Главным образом – это атака. Это прекрасно подготовленные Каролинская пехота, как ее называли тогда, королевская пехота шведская, очень качественная, тяжелая шведская конница. Как происходили боевые действия по тактике того времени, конца 17-го, начала 18 века? По уставу шведская армия сближалась с противником на расстоянии приблизительно 50 метров, выстроившись не менее чем в 4 шеренги. И затем производила залп. Залп, как правило, шел либо две шеренги, два через два, либо четыре шеренги стреляли сразу таким огромным залпом. Ну, с учетом того, что точность стрельбы тогда была невысокая, то есть совсем невысокая, только при условии такой масштабной залповой стрельбы можно было нанести противнику единомоментно серьезный урон и физически, и психологически. Затем перезаряжались ружья, подходили еще ближе, на 20 метров. На 20 метров практически делали залп в упор. Представьте себе, 20 метров. Тут уже можно было попасть, прицелившись. Говоря откровенно, кремниевые ружья того времени были настолько опасны при стрельбе и могли нечаянно обжечь лицо и даже лишить глаза неудачного стрелка в случае какого-то дефекта, что там особо не целились. Обратите внимание на исторические фильмы. В хороших исторических фильмах, описывающих то время, там 18 век, пехотинец, когда стреляет, он вообще отворачивается от цели, чтобы ему не обожгло лицо. Ну а дальше, последние 20 метров, начинается самое интересное. Дальше удар в штыки. Вот эта коробка, или эта колонна, разгоняется и бегом несется на противника, страшно крича, буквально снося его штыковым ударом. Это, конечно, война нервов. Когда на тебя бежит стройными рядами, в одинаковой форме, здоровенные мужики, а перед этим уже твои ряды пробиты, уже два залпа, из которых второй прямо в упор. Устоять невозможно. Кстати сказать, вот этот принцип атаки, штыковой атаки на бегу, использовался в Европе довольно широко. Кто любит английскую историю, шотландцы очень этим хвалились. Это называлось Highlanders Attack, атака горцев. Так они воевали с англичанами. Англичане выстраивались по науке, рядами, стреляли. Шотландцы-горцы приближались к ним на расстояние выстрела, делали один единственный выстрел, один выстрел. После этого буквально бросали свои ружья, у них были ружья без штыков, они были абсолютно бессмысленны, они просто бросали свои ружья на траву
И выхватив шотландские палаши, а шотландские палаши – такая страшная вещь, это помощнее кирасирского палаша. 1,20 м, 1,5 кг стали в такой вот, как правило, очень сложным, хорошо сохраненным эфесом, а также копья, алебарды, ну, все, что положено, пики. С дикими шотландскими криками под волынки неслись настроенные ряды британской пехоты, и там дальше, не дай бог, шаг назад, либо ряды разойдутся, начинается страшнейшее месиво. Было только два результата. Прямой штыковой атаки, как у шведов, так и у других армий того времени, либо, не выдержав нервного напряжения, слабейший отступал, бежал, таким образом сохранял жизнь, либо, если две армии были равного психологического уровня, начиналась штыковая поножовщина, страшнейшая кровавая резня с чудовищными потерями. Такие потери будут у нас потом взаимные, ну, уже главным образом со шведской стороны, под Полтавой. Под Нарвой наши солдаты побежали. Шведы сформировали колонны, приблизившись к рогаткам. Очень быстро эти рогатки раздвинули после второго залпа, молниеносно, пока наши там соображали, что куда. И штурмовыми колоннами пробили наши ряды. Не побежало только три полка, семеновцы, преображенцы и, по-моему, еще полк Лефорта тоже выстоял. У них началась тяжелая рукопашная, остальные просто разбежались. В этой тактике, которую исповедовал Карл XII, собственно, число не так важно. Самое главное – это психологически нанести максимальный ущерб противнику первыми двумя залпами и затем обратить его в бегство. Когда противник бежит, потери начинаются колоссальные. Именно с этим связана старинная воинская традиция того времени в случае поражения. Раненых солдат внимательно осматривать, куда солдат ранен. Если солдат ранен в грудь, в руку, ну, это одна история. Герои его будут лечить, кормить, может, наградят чем-нибудь. Если солдат ранен в спину, будет разбирательство. Во время одного из сражений, более поздних сражений как раз со шведской армией, Петр I настолько пришел в бешенство, узнав о бегстве наших солдат с поля боя, что все солдаты, раненые в спину, было таким образом отобрано несколько десятков человек, были расстреляны перед строем, как трусы. Вот это разгромное поражение под Нарвой было не таким уж легким для шведов, несмотря ни на что. В битве погиб шведский генерал, несколько генералов было ранено. Под самим Карлом XII была убита лошадь. Бой полностью прекратился только с наступлением темноты. Карл XII разрешил нашим войскам уйти и отступить спокойно ночью, потому что он боялся, что утром, когда рассветет и уляжется метель, русские увидят, что шведов не так уж и много, как-то перегруппируются и пойдут в контратаку. Малоизвестный факт. Это поражение стало во многом следствием предательства. К шведам перебежал капитан Преображенского полка, некто Яков Гумерт. Это был немец, эстлянский, который якобы не захотел воевать против своей исторической родины. Интересно то, что этот капитан-преображенец знал лично Петра и пользовался его особым доверием. Владел огромным массивом информации о русской армии. Поэтому вполне возможно, что он подробно проинформировал Карла XII о том, как будут расположены русские войска, как они вытянутся в линию, как легко разобрать эти рогатки и вообще где, как и когда атаковать. Во время сражения, когда наши войска дрогнули, первым из дрогнувших оказался сам главнокомандующий герцог де Круа. Увидев, что наши отступают в беспорядке, он якобы сказал: «Пусть сам черт командует этими солдатами». Обозвав русских сволочью, протянул шпагу рукоятью вперед первому же попавшемуся шведскому офицеру. В итоге шведы получили большие трофеи, захватили царскую казну, огромное количество мушкетов, знамен. Потеряли в этом сражении убитыми всего лишь около 700 человек. Наши потери были больше в 10 раз. И убитыми, и пропавшими без вести. Не могу не сказать пару слов о судьбе предателя Гумерта и о судьбе такого слабохарактерного труса-полководца де Круа. Дело в том, что ранее Петр подарил Гумерту в Москве большой дом, где жила его жена и дети. И вот после исчезновения перед битвой капитана Преображенцев, Петр даже не поверил, что тот способен изменить, и искренне полагал, что его либо убили в сражении, либо он оказался в плену. Узнав же правду, у дома Гумерта было велено повесить на виселице, в буквальном смысле слова, изображающую его куклу,
К виселице был прибит лист с описанием его предательства. Петр очень нервно относился к предателям, никогда их не прощал. Помните историю мою с одной из прошлых лекций про изменника Ерошку, который изменил Петру под Азовом? Я вам очень рекомендую эту лекцию переслушать, эту историю переслушать, она много говорит о характере Петра. Кстати сказать, к чести государя, он семью изменника не тронул, она так и продолжала жить в этом доме, ни жену, ни детей его. Так что в этом отношении Петр был значительно порядочнее, чем сталинская система в конце 30-х годов, когда с женами и детьми изменников Родины не церемонились. Кто мало об этом знает, советую вбить в поисковой строке слово «Алжир». Только не страна, а «Алжир-лагерь». Много интересного и поучительного, и грустного вы сможете увидеть. Алжир – это лагерь жен изменников Родины. Потом Гумерт пытался даже оправдаться из плена. Писал русским письма. В письмах говорил, что как относится к нему плохо. Жалел о своем переходе. Но как-то так получилось, что одно из этих писем было перехвачено. Истолковано как попытка двойного предательства. Предателя Гумерта в итоге там же, в Нарве, сами шведы и повесили. Дукруа тоже не повезло. Он содержался в таком жестком аресте, как тогда говорили, с неотлучным конвоем. При этом, видимо, понимая, совершил он не самый благовидный поступок в своей воинской карьере. Он начал потихоньку спиваться, все время играл в карты. Постоянно писал царю Петру жалобы, просил денег, тяжело ему, без денег в плену. Петр однажды даже послал ему несколько тысяч рублей, не знаю зачем. Иногда Петр проявлял поразительное, избыточное благородство. Петр, я думаю, что просто не мог поверить, что Декруа так трусливо поступил на поле боя. Долго он не прожил, умер через год с небольшим, от пьянства, весь в неоплатных долгах. Почему я акцентирую внимание на долгах? Потому что дальше произошла совсем уже смехотворная история, достойная труса и предателя. Кредиторы Декруа, которым он был должен немаленькие суммы, захватили его тело и сказали, что труп не отдадут для похорон, пока не получат назад все деньги. В итоге деньги отдавать было некому. И это тело положили где-то там в подклете церкви, где со временем остатки герцога мумифицировались. Но никакой святости здесь нету. Злые языки говорили, что тело Декруа сохранилось потому, что глубоко было проспиртовано при жизни. Потом даже ходили специальные экскурсии, чтобы посмотреть на мумию этого незадачливого герцога. И в своих воспоминаниях эту историю описывает друг Пушкина Дельвих. В конце 19 века исландский генерал-губернатор решил все-таки эту мумию захоронить, сколько же можно ее держать. Но поскольку Декруа был формально, хоть и пленником, но фельдмаршалом русской армии, то по уставу фельдмаршала надо хоронить с воинскими почестями. И губернатор обратился к самому государю Александру II. Резолюция была на обращении «похороните, но тихо». Что и было сделано. В итоге труп в 70-х годах нашли советские реставраторы, которые занимались ремонтом храма. После долгой переписки между инстанциями, что делать с вновь выявленным, не разложившимся историческим покойником, останки Декруа перезахоронили в той самой церкви. Что было после Нарвы? Европа решила, что русские не историческая нация. Зря они так симпатизировали молодому царю, ничего у него не получится. Знаменитый ученый Лейбниц предсказывал, что судьба России стать шведской колонией. И более того, Россия – это во благо. Шведы введут ее в цивилизацию. Перефразируя глубокомысленное высказывание Лейбница, можно сказать, что сдалась бы Русь Швеции, нормально было бы все, пили бы туборг, может быть, ездили бы на каких-то шведских машинах. Но вот тут проявилось удивительное различие в характерах между двумя столь похожими и столь непохожими между собой государями, между Петром и Карлом XII. Карл XII после победы расслабился, упивался славой. Наш поступал с точностью до наоборот. Наш стиснул зубы, не отчаялся. Ничто его так не мотивировало к действию, как неудача. Он делал выводы, он учился. Любая неудача, как мы помним с вами по первому Азовскому походу, Петра только подстегивала. Становилось для него мощнейшим стимулом для новой работы, для решения проблемы.
Из Нарва было извлечено немало уроков. Самое очевидное, что Петр больше никогда не доверял армии иностранным наемникам. Вообще число иностранных офицеров было официально регламентировано, дабы было не больше трети. А командующими с той поры были только русские военачальники. Самое главное, он провел масштабнейшую военную реформу. Я уже рассказывал вам о том, что представляла из себя русская армия до Нарвы. Теперь все было переформатировано. Армия стала профессиональной. Был введен постоянный рекрутский набор. Рекрутов набирали по одному от определенного числа дворов. Сначала было 1 от 20, потом 1 от 30, от 40 и так далее, по мере необходимости комплектования армии. Рекрутский набор распространялся как на крестьян, которые становились солдатами, сержантами, так и на дворян. Причем для дворян рекрутская повинность была поголовной для всех дворян мужского пола, имеющих нормальные медицинские показания. Во-вторых, была создана военная промышленность полноценная, строились военные заводы, производившие оружие, пушки, металл. В-третьих, была создана система подготовки кадров. Ну, это я уже сказал вам про школу математических и навигационных наук, где готовились штурманы, готовились артиллеристы. Создавалась целая сеть учебных заведений. Ну и в-четвертых, была введена реформа управления армией. Появились совершенно новые подразделения. Картографические, интендантские, инженерные, новые рода войск. Раньше была просто пехота, просто солдаты. Теперь появились гренадеры. Это была разновидность конной пехоты. Изначально их называли гренадерами, потому что у них были либо ручные гранаты, метательные. По одной из версий, именно поэтому гренадер или гренадеров, можно и так говорить, были не треуголки вертикального, чтобы не мешать замаху руки, но это лишь одна из версий популярных. Может быть, просто такие головные уборы нравились властям того времени. Кроме этого, они еще и стреляли гранатами. У них были своего рода РПГ-7, такие небольшие гранатометы. Вылетала граната метров на 50-70, до 100, то могла разорваться, либо даже не разорвавшись, пробивала, как маленькое ядро, целый ряд построении противника. Постепенно от этих гранатометов отказались, они были очень ненадежными, и некоторые из них взрывались в руках у гренадеров. Поэтому со временем гренадер просто стал элитной частью пехоты. Туда отбирали самых рослых, самых сильных, самых подготовленных. Появились профессиональные артиллеристы, которых, опять же, готовили в учебных заведениях. Были усилены подразделения пикинеров. Мы о них сейчас мало помним, но пикинеры – это были специальные солдаты, вооруженные длинными пиками, чтобы тормозить, останавливать вражескую кавалерию. Потому что длинные пики, выставленные в несколько рядов – это такой страшный частокол. Кавалерия прорваться не могла. Зато пикинер мог легко перейти в контратаку. Это не какие-то рогатки, которые можно раздвинуть, объехать, зайти в тыл. Пикинер в этом отношении гораздо более мобильное воинское подразделение. Ну и среди рекрутов было немало добровольцев, потому что разрешалось крепостным и дворне инициативно записываться в рекруты. Они становились свободными людьми. После этого получали солдатское жалование. Ну, смертность, конечно, была высокая. До старости доживало процентов 20 рекрутов, не больше. Служба была тяжелейшая. Однако для многих это гораздо интереснее, чем быть крепостным. Плюс армия открывала определенные социальные лифты. И мы знаем с вами громадное число историй, когда вчерашний крепостной становился сержантом, а иногда в исключительных случаях и офицером, записался в армию, а через 10 лет офицер, дворянин, уважаемый человек. Лозунг, под которым жил Петр I, жила вся страна после Нарвы, можно назвать коротко. Все для фронта, все для победы. Мы помним с вами, как переплавлялись на пушки колокола, почти вся артиллерия была под Нарвой потеряна. Ну и вскоре пришли первые успехи. В октябре 1702 года после осады взят Нотебург, Орешек, старинная новгородская крепость, основанная еще в XIV веке. Петр сказал так, Петр любил такие ироничные, ну и довольно остроумные, на мой взгляд, высказывания, связанные с игрой слов. Мы еще много таких высказываний вспомним. «Правда, что зело жесток был сей орех, однако, слава Богу, счастливо разгрызен». Нотербург, Орешек разгрызли, и Петр тут же переименовал его в Шлиссельбург, ключ-город. Город блокировал сообщение Невы с Ладожским озером. Это была очень стратегически важная точка, есть у нас на карте и по сей день. В мае 1703 года пришла и первая морская победа. В устье Невы две роты, посаженные на шлюпки под началом Петра Именщикова,
взяли на абордаж два больших шведских корабля. Это можно, конечно, весьма условно считать морским сражением, потому что это был абордажный бой. Но тем страшнее, тем опаснее, тем интереснее. Как гласит китайская мудрость, дорога в тысячи ли начинается с первого шага. Первый шаг был сделан. И именно этот день, день первой морской победы над европейскими большими кораблями, и считается у нас 18 мая по новому стилю днем рождения Балтийского флота. Кстати сказать, победа эта так вдохновила Петра, что он всем офицерам, принимавшим участие в бою, вручил специальные золотые медали, а солдатам серебряные медали, на которых был портрет Петра I, как полагается, а на оборотной стороне изображение боя и надпись «Небываемое бывает. 1703». Действительно, победа на шлюпках над большими европейскими кораблями великой морской державы Швеции – небывалое дело. А здесь я обращаю ваше внимание, на абордаж шел сам император, будущий император Петр I. Это уж совсем небывалое дело. Это говорит о том, что никакой он был не трус на самом деле. Так что из Нарвы, если он и уехал, то точно не из трусости. Теперь отвлечемся, как я вам обещал, коротко, но вы это мало где прочитаете, о бытовых привычках Петра. В первую очередь о привычках в еде и в питье. Петр вообще не гурман, он человек неприхотливый. Он говорил: «Я солдат, с меня довольно хлеба и воды». Ну, то есть, на самом деле, предпочитал черный хлеб самого грубого помола. Ел сухари, черствый хлеб. И вообще мог на хлебе и воде обходиться несколько дней, совершенно по этому поводу не переживая. Петр, двухметровый мужчина, ведущий крайне активный образ жизни, был человеком, который ел много. Иностранцев даже это удивляло, насколько много потребляет еды. Его, конечно, во время Великого посольства упрекали в том, что он ведет себя не по-европейски, не культурно, может есть руками. Ну, честно говоря, я не знаю, там, что и как он ел руками. Гораздо интереснее здесь другая история. У Петра был такой пунктик – стремление к гигиене. Петр всегда ел собственным прибором. То есть, он даже приходил на званный обед, приборы накрытые, убирались. У него была своя ложка такая деревянная с костяной ручкой в мешочке, всегда чистая. И нож и вилка тоже собственные. Зелеными тоже костяными ручками, они хранятся у нас где-то в одном из музеев Петербурга. Везде только со своими чистыми приборами. Чужим он не доверял. Когда мы говорим с вами о Великом посольстве, конечно, нельзя не вспомнить и такую бытовую привычку Петра и его друзей разгромить все, к чему можно прикоснуться. Есть известная история с жалобой лондонского домовладельца, где какое-то время останавливался Петр, жил как гостиницу, снимали на некоторое время, а не дом с сотоварищами. Когда царь съехал, был предъявлен нашему посольству счет от домовладельца за испорченную мебель, порванные шторы занавески, где-то там запачканный паркет, разбитые стулья. Но самое веселое, что в этом счете были продырявленные картины, слава богу, недорогие. Потому что по картинам стреляли из пистолетов, упражнялись в точности стрельбы наши бойцы, видимо, в кутеже. В этом отношении Петр вел себя вполне по-лондонски, как Шерлок Холмс. Кто помнит, Шерлок Холмс выбивал на стене из пистолета, тоже, кстати, арендовал у миссис Хадсон жилье, выбивал королевский вензель пулями. Примерно так себя вел Петр со своими сотоварищами. Что еще обожал Петр из еды? Интересное. Оливковое масло и уксус. Фактически любил смешать масло с уксусом, как это сейчас делают в дорогих ресторанах, с бальзамиком. Ел это вместе с хлебом. Ему это очень нравилось. И он считал это невероятно полезной пищей. И всех своих друзей и коллег тоже заставлял в максимальных количествах потреблять оливковое масло с уксусом. Рыбу не любил. Исключение составляли только селедка соленая. Хотя в России того времени по традиции ели очень много рыбы. Россия такая речная страна, рыбная. Рыбы было всегда много, пресноводные. Все эти вот караси в сметане, стерлядка, уха, осетры того времени. Это все водилось прямо в Москве-реке у нас в огромных количествах. И это была обычная, никакой не деликатес, самая обычная повседневная еда. В отличие от своего отца, Петр не любил сладости. Никогда не ел цукаты, сахаров, засахаренных фруктов, а наоборот, вот что такое кисленькое? Лимоны, соленые огурцы, редьку. Очень любил орехи.
Всегда у него на столе были кедровые орехи, миндаль. И вот, как вспоминают современники, жаловал лимбургский сыр. Продукт весьма специфический, как мы знаем с вами, сильно пахучий. Да, кстати сказать, что касается цитрусовых, по заданию Петра даже специально на ярмарках, самая известная из которых была в Архангельске, прямо в порту, закупались свежие цитрусовые, особенно лимоны, и доставлялись к царскому двору. Но вообще, в целом, Петр предпочитал простую русскую пищу – мясо, щи, кашу. Кстати сказать, что касается каши, любимая каша Петра – это наша армейская перловка из крупных зерен ячменя. Перловка с мясом – самая золотая вещь. Кто был в армии, либо на военных сборах, наверняка знает, что еще перловку любят у нас с сушеным луком. Ну, по крайней мере, раньше. У нас всегда перловкой с сушеным луком кормили. Мне она лично очень нравилась. За столом Петру прислуживали денщики-адъютанты. Парадные обеды очень не любил. Во главе стола никогда не садился. Всегда где-то там, в серединке, либо в самом нижнем конце стола, вместе с мастерами, с гвардейцами, с солдатами, офицерами, с друзьями, чтобы можно было поболтать, повеселиться без всяких церемоний. Петр, двухметровый мужчина, любящий физический труд, мог проголодаться в любое время суток, поэтому всегда, куда бы Петр ни ехал, с ним всегда был, чуть не сказал, термос, была бутылка с каким-то питьем, сухой паек. То есть холодная буженина, мясо нарезанное, хлеб, чтобы можно было в любой момент остановиться и перекусить. По поводу спиртного. Выпить, конечно, Петр любил, но совсем не был алкоголиком, даже бытовым пьяницей. Он, скорее всего, имел хобби спаивать своих собутыльников. Ну, во-первых, весело, ты трезвый, все вокруг пьяные. А во-вторых, язык развяжется, что-нибудь узнаешь новое, интересное, что тебе так не скажут. Поэтому споить сотоварищей по столу, по застолью, это для Петра было любимое дело. Сам же он всегда меру знал, никто никогда не видел его упившимся. Пару слов еще об увлечении Петра медициной. Петр был медициной современной, особенно анатомией, буквально одержим. Это вообще была тогда общеевропейская мода. Во время Великого посольства, как я вам рассказывал, он активно посещал больницы, анатомические театры. Тогда было модно публично вскрывать тела, вскрывать трупы, показывать, как устроено человеческое тело, как устроен скелет. Однажды Петр в Амстердаме стал очевидцем вот такого очень детального посмертного вскрытия, и сохранилась его запись. Здесь начнется 16+, но, тем не менее, эту запись я не могу не процитировать. Кавычки открываются. «Из них одного анатомили. Разнимали при мне голову и мозг. Внутреннюю разнимал профессор для научения лекарей». Делали это не ради забавы, исключительно с медицинскими целями. Тут же обучались молодые врачи. «Профессор ободрал голову, потом пилой растер череп, кожу поднял из черепа, вынул мозг, вспорол грудь, осмотрели мы вместе сердце, печень и легкие». Вот в таких вот деталях Петр изучал анатомию. После возвращения посольства в Россию подобного рода публичные анатомические вскрытия с научными целями начались и в Москве. Кстати сказать, в личной библиотеке Петра имелись переводы медицинских книг, которые сохранились до настоящего времени. То есть Петр еще и читал медицинскую литературу. Вообще Петр считал себя хорошим хирургом и в особенности зубным врачом. В Эрмитаже среди личных вещей сохранилось немало хирургических инструментов специальных, специально заказанных Петром, которые он использовал. И вот футляр с хирургическими инструментами он всегда носил с собой. Если в Петербурге происходила какая-то интересная, необычная, сложная операция, медики были обязаны извещать государя, и он всегда, если было время, приезжал, либо смотрел за тем, как идет эта операция, либо даже пытался этому делу как-то подсобить. Особая любовь Петра – это, конечно, стоматология. Рвать зубы Петр научился в Голландии у какого-то странствующего фельдшера. Он увидел его на ярмарке в Амстердаме, как фельдшер всем желающим за оплату вырывает зубы. Ну, я сразу скажу, что тогда ведь бормашин не было. Ну, вообще, кариеса было мало, конечно. Зубная боль была вещью сословной. Бедные люди кариесом не страдали. Тут я немного отвлекусь. Массовый кариес начался на планете Земля, тогда, когда началось массовое и дешевое производство сахара. Это вторая половина, конец 19 века. До того момента кариес крайне редкая болезнь. Кариес – болезнь богатых. Тех, кто ест много сахара, поставляемого
из-за границы, это тростниковый сахар, откуда-то из Америки. Это дорогое удовольствие. Либо злоупотребляет засахаренными фруктами, ну, которые, кстати, не так вредны, как вот этот вот искусственный субпродукт. Сахар, сделанный из тростника, либо из свеклы, либо из других ингредиентов. Если мы с вами посмотрим кривую промышленного производства сахара в нашей стране, вот так вот, и сравним его с кривой кариеса по медицинским исследованиям, это идущие вверх параллельные линии. Во времена Петра другие были болезни зубные. Я не хочу здесь углубляться в детали, поскольку сам не специалист, но по большому счету единственным способом лечения было зуб больной удалить. И вот Петр, посмотрев на этого голландского фельдшера, повел его в таверну, накормил обедом и попросил еще раз показать ему, как правильно удалять зубы. Ну, как это часто с ним бывало, вообще Петр был рукастый такой молодой человек. И основы ремесла хватало буквально на лету. Вскоре в гостинице в Амстердаме, где царь жил, стали во множестве приходить голландцы, страдавшие зубной болью. Каждому, кто приходил к Петру, разрешал ему вырвать больной зуб, Петр платил по шиллингу. Шиллинг – это приличные деньги. Весьма приличные деньги. Это такая цена на тот момент хорошего обеда в голландской ресторации. Ну, наверное, по нынешним временам 1003 рублей. Рвать зубы боялись, анестезии не было. Часто больного держали. Один рвал, два человека его держали за руки, за ноги, чтобы не дергался. Но Петр как-то наловчился, все-таки человек был очень сильный, наловчился делать это правильно. Ну и потом в окружении знали, что лечение зубов поднимает царю настроение. Поэтому, если вдруг царь начинал на кого-то гневаться, тут же подзывали кого-то, у кого болели зубы, и просили царя помочь в лечении. Царь доставал инструменты, вырывал зуб, и, услышав хваленные слова о своей легкой руке, быстро успокаивался, менял гнев на милость. Вырванные зубы Петр аккуратно складывал в особый мешочек. Такой у него был мешочек достижений стоматологических. Один из этих мешочков хранится в кунсткамере. Так он называется. Реестр зубам, дерганным императором Петром I. Зубов этих в мешочке хранится 74. Что интересно. Из этих 74 зубов, во-первых, у 54, вот даже сейчас это видно, присутствуют признаки сильных заболеваний. Это там пульпит, периодонтит, там, ну и так далее. Не буду, опять же, погружаться в тему, в которой не разбираюсь. То есть, все-таки в подавляющем большинстве Петр рвал больные зубы. И к нему действительно обращались с болью. Но самое интересное, ни у одного из этих 74 зубов нет сломанных корней. А это, представьте себе, без рентгена, без ничего. Говорит о том, что Петр действительно профессионально владел этим мастерством. И выдергивал зубы сразу. С этим связан один забавный, опять же, исторический анекдот. Один из приближенных Петра женился. И с той поры все время ходил какой-то смурной и недовольный. Петр поинтересовался у него, в чем дело. Молодая жена его не радует. Так совсем не радует, пожаловался молодой муж. Не питает ко мне никаких нежных чувств. Все время у нее болят зубы. Хорошо, сказал Петр. Я в этом деле разбираюсь, посмотрю. Ну и на другой день, неожиданно, без предупреждения, зашел к нему домой. Позвал жену и спросил. Слышал, у тебя зубы болят? Опасаясь царского гнева, молодая женщина не посмела возражать и безмолвно повиновалась. Петр осмотрел зубы, больных не нашел. Выдернул ей здоровый зуб и ласково заметил. Повинуйся впредь мужу своему и помни, как сказано, что жена да убоится своего мужа, а инока может вообще остаться без зубов. Вот так. Ну и в конце я обещал вам рассказать об основании Санкт-Петербурга. Ну, думается мне, что это такая большая серьезная тема. Тема поразительная, поскольку, наверное, это единственный случай в истории, когда столица громадного государства, будущей империи, была не просто основана не в центре государства, в защищенном месте, не где-то, где исторически обусловлены торговые пути, защита, скалы, горы, моря, острова, ну и так далее. А столица была основана в предельно уязвимом месте, прямо на берегу моря, более того, на чужой территории. И на протяжении многих лет формально Петербург строился на земле, принадлежащей Швеции. Карл XII посмеивался по этому поводу, считая, ну пусть Петр строит,
этот глупый русский царь. Я этот город засчитываю в свои будущие трофеи. Ну что ж, Карл смеялся. Петр строил Петербург. Парадис. Один из самых красивых городов в мире. А хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вот об этом мы поговорим в следующей лекции. Начнем мы со строительства Петербурга, а потом перейдем к основной части Северной войны и, конечно, к вершине петровского полководческого искусства, к самой необычной военной битве в русской тысячелетней истории, к Полтавскому сражению. Почему самой необычной? Об этом узнаете через неделю. До следующих встреч.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Всем привет, добрый вечер, и мы продолжаем рубрику «Все фигня, кроме пчел», и сегодня будем вновь говорить о насекомых. И поговорим о насекомых-рекордсменах. Сразу скажу, что мы не будем, наверное, говорить о большинстве банальных списков, где самый большой, самый тяжелый, самый кусающий, а поговорим на более интересных насекомых, которые так или иначе удивляли или продолжают удивлять ученых и удивляют в том числе и меня. Как я люблю говорить, что насекомых на планете Земля гигантское количество видов, их уже больше миллиона описано, и мы знаем, что, скорее всего, мы знаем только треть от разнообразия насекомых, некоторых, возможно, мы никогда не откроем, потому что вымирают они так же быстро, ну и на диаграммке хорошо видно, что насекомых относительно всех других существ сильно-сильно больше. Насекомые, соответственно, заполонили планету и живут во всех средах. Их можно найти в почве, их можно найти в песке, их можно найти в воде. Насекомые – первые животные, которые осваивают воздушную среду, и это им дает, конечно, невероятное преимущество. Насекомые живут внутри растений, они живут внутри животных, они питаются кровью, они питаются пыльцой. То есть насекомые есть везде, едят все. И, конечно, ученые долго хотели найти насекомых в уникальных каких-то местообитаниях, в уникальных средах. И в 1899 году американский энтомолог Кокилет, он отправляется, он живет в Калифорнии, и, собственно, отправляется на известные болота. Они нетипичные болота, это болота нефти, это болото из битума, и находит там насекомых. И, пожалуй, до сих пор это единственный вид насекомых, это мухи из семейства Эфедриды, называются Халиомия петролей, они живут именно в нефтяных лужах, то есть вся их жизнь полностью связана с нефтяной лужей. Их личинки живут внутри и питаются, возможно, бактериями, возможно, остатками каких-то растений, то есть до конца мы точно этого не знаем. Но вся их жизнь проходит именно внутри этой нефтяной лужи. Окукливаются они, правда, на поверхности, выползают на травинке, и взрослые мухи уже бегают прекрасно по поверхности нефтяной пленки. Она очень клейкая, если они, конечно, прислоняются, они часто тонут, но, тем не менее, они прекрасно бегают по поверхности и там же спариваются и откладывают яйца опять же внутрь. Вот, большинство других животных все-таки не способны жить в таких условиях, не способны выдерживать воздействие нефти, потому что она очень едкая. Этих мух, даже их личинок, пытались поливать ксилолом. Это довольно такое едкое вещество. Мы знаем, что это растворители лаков. И 50-процентный раствор ксилола их не берет, они продолжают оставаться живыми. Вот. А большинство других животных обычно выглядят вот так. Это различные саблезубые тигры, которых мы находим именно в таких болотах, очень большом количестве разные ископаемые животные. Ну, и насекомые ископаемые выглядят вот так тоже. Они часто встречаются именно в этих битумных болотах. Вот. А мухи эфедриды живут не только в нефтяных источниках, они на самом деле любят всякие необычные места обитания, они часто живут по берегам морей, где выбрасываются водоросли, выбрасываются разные растения, их там можно увидеть часто очень большими скоплениями, идя по берегу моря. Они живут в серных источниках, и они живут даже в очень соленой воде, развиваются в солончаках. Даже одни из немногих мух, которые способны развиваться в солончаках. Мушки совсем небольшие, порядка 2-3 миллиметров в размере. Еще одна среда, которая, казалось бы, не очень подходит насекомым, это мировой океан. Насекомые все-таки так или иначе приверженцы суши, и их все-таки жизненный цикл так или иначе связан с сушей. Либо они откладывают яйца на суше, либо они сами бегают, либо они летают где-то над поверхностью Земли. Но есть насекомые, которые полностью всю жизнь живут в мировом океане. То есть они никогда не приходят на сушу, они никогда не находят пресной воды. И это водомерки. Водомерок наверняка вы все видели, водомерок все знают. Это такие хищные клопы. У них четыре ноги плавательные. При помощи них они бегают по поверхности воды, по поверхностной пленке. А передние две лапы превращены в хватательные конечности. И все водомерки-хищники, они ловят каких-то других мелких насекомых. Бывают, правда, крупные водомерки, которые могут ловить головастиков, могут ловить мальков рыб. Вот. А один род Халобатус, он живет в мировом океане. Они живут в теплых водах, предпочитают тропические океаны, это Индийский океан, южная часть Тихого Атлантического океана. Они совсем небольшие, тоже несколько миллиметров длиной, не способны летать, то есть они точно не могут никак перелететь, попасть туда случайно. Ловят они тоже различных маленьких рачков, других беспозвоночных питаются ими, могут ловить мелких рыб. И откладывают яйца на какие-то частички суши. Обычно это все-таки водные растения, но некоторые приспособились откладывать на гидроидных полипов парпит. Парпиты – это такие гидроидные полипы, которые живут колониями и плавают на поверхности воды. Так вот, водомерки прекрасно приспособились, они откладывают яйца на этих гидроидных полипов. Но это еще не все. Оказалось, что халобатусы – одни из немногих, которым выгодно загрязнение океана. Им очень понравился пластик, который мы туда регулярно выбрасываем. Это громадное количество пластиковых островов, а сейчас еще небольшие частицы пластика. И вот тут на фотографии видны частички пластика, на которые отложены яйца этих халобатусов. И была интересная находка – бутылка из-под молока пластиковая, на которую было отложено около 70 тысяч яиц. То есть это такая была коллективная кладка, туда прибегали взрослые, разные взрослые водомерки и откладывали целенаправленные яйца. Видимо, она им очень показалась привлекательной. Но Халобатусов открыл в начале, в конце 19-го, в начале 20 века Шольц, это российский ученый, который работал в Тарту, университету Тарту, и он совершал в качестве ботаника и зоолога кругосветное путешествие на судне «Рюрик», и тогда же, собственно, он собрал этих халобатусов, а сейчас мы уже их знаем около 40 видов. Следующие насекомые-рекордсмены, и среди, посмотрев на них, очень сложно угадать в них насекомых, а тем более угадать в них комаров. Это комары-звонцы. Комаров-звонцов мы часто видим у нас водоемах, это такие небольшие комарики, совсем, ну, размером с кровососущих. У них бывают у самцов очень пушистые антенны, усики, и ну, выглядят они как обычные комарики. Но, правда, они не кусаются и не приносят вреда. А вот пантомия, она живет тоже исключительно в океане. Вся ее, весь ее жизненный цикл проходит в океане. Все виды этого рода, их всего 4 вида, по-моему, найдены на около берегов Австралии, Тасмании, ну, в общем, на Японии, в той части света. Личинки у них выглядят типичные для мух, они небольшие такие, совсем несколько миллиметров. И самое интересное, что самка выглядит примерно так же. То есть взрослая самка, она очень похожа на личинку. У нее есть головная капсула и дальше короткое тело, которая не дифференцирована. У нее нету ни ног нормально развитых, ничего. Она плавает около поверхностной пленки воды, прислонившись туда своими дыхательными отверстиями, своими дыхальцами. А самец выглядит вот так. Самец тоже небольшой. Тут видно, что он размером где-то миллиметр-полтора. И найти, понять, какие части у него что, практически невозможно. Вот это, видите, у него усики. У него очень длинные передние конечности, которыми он ощупывает местность вокруг себя. Вторая пара ног у него очень короткая, с крючками на конце. Ученые долго думали, зачем это нужно, потом увидели, как они впариваются, и оказалось, что самец прибегает к самке, он находит самку максимально быстро, обхватывает ее своими крюками, своими конечностями, удерживает и спаривается с ней. Ну, а крылья у него совсем редуцированные, это вот эти вот весла, он ими скорее отталкивается от воды. И комарики живут совсем недолго, самцы живут около 2 часов, 2-3 часов, и за это время им, естественно, нужно найти самку. Выводятся они из куколок очень синхронно, все самцы где-то через полчаса после заката солнца, а самки на 20 минут позже. Это сделано специально, чтобы самцы могли окрепнуть и найти за этот короткий промежуток самку. Они спариваются с самкой, самка еще живет какое-то время, откладывает яйца, ну тоже, то есть несколько часов. Яйца, соответственно, продолжают развиваться, яйца развиваются до взрослой стадии, ну то есть через несколько дней у них вылупляется личинка, и она потом еще порядка 3 недель развивается. Вот. Ну и после этого цикл опять повторяется. То есть жизненный цикл совсем-совсем короткий. Ну и всего описано 4 вида таких маленьких комариков, которые тоже живут исключительно в соленой океанической воде. И питаются они детритом, разлагающимися разными водорослями. Насекомые, центр разнообразия всех насекомых, это прежде всего, конечно, тропический климат. Больше всего насекомых мы с вами увидим, если поедем куда-нибудь в зону экватора, в Южную Америку. Ну, есть, конечно, много насекомых, например, в пустынях. То есть, соответственно, насекомые любят теплый климат. И, казалось бы, на севере, ну, их должно становиться меньше. И это так, действительно, на севере насекомых становится в видовом разнообразии сильно меньше. Там появляется очень много насекомых, которые питаются кровью. Мы знаем, что летом на севере летит гнус, который часто пристает, мешает и соответственно, ну, вызывает дискомфорт. Вот. Но, казалось бы, насекомые не должны жить, где есть лед, где постоянно есть лед. Вот. Но, в общем, оказалось, что все это не так, конечно, и нашли один вид насекомых, который живет в Антарктиде. И это вот Бельгика Антарктика. Это тоже комары из семейства звонцов хиронамид, как были и предыдущие комарики. И так получилось, что это самое крупное сухопутное животное Антарктиды. То есть постоянно живущее животное Антарктиды. Потому что пингвины так или иначе могут плавать, могут жить на льдах около Антарктиды. А эти существа не могут никуда деться, у них нет крыльев. Большую часть жизни, соответственно, они питаются детритом, разлагающимися разными остатками растений, потому что в Антарктиде, как бы странно это ни звучало, есть разные растения, в том числе 2 вида цветковых растений, один злак и 1 гвоздика, 1 гвоздичное. Вот. И они питаются корнями этих растений, часто живут в гнездах разных птиц, подъедают какие-то остатки там. И названы они в честь бельгийской кругосветной экспедиции, в которой участвовал в том числе Амундсен. Тогда же они были найдены впервые. Вот. И еще интересная особенность этих комариков – то, что они могут вмерзать в лед. То есть личинки и яйца замерзают, а потом оттаивают и продолжают свое развитие. Конечно, все это возможно благодаря уникальному строению их клеток, потому что у них гигантское количество глицеринов, других спиртов, которые не дают клеткам замерзнуть. Вот. Ну и совсем недавно, несколько лет назад, по-моему, в 2015 или 2014 году, был найден комар-звонец, несколько видов было найдено на земле Франца Иосифа. Вот. Были найдены нашим ученым Крашенинниковым. Ну и, собственно, они живут примерно так же. Единственное, что они способны летать, но тоже они замерзают, и Крашенинников отмечает, что они даже способны спариваться при температуре -27 градусов. Наши насекомые в таких условиях не то что спариваться не могут, но обычно они спят, где-то зарывшись либо в землю, либо на стадии яйца, либо на стадии куколки, а эти вот способны продолжать свою жизнь. От насекомых, которые живут в необычных местах, перейдем к насекомым, которые поставили рекорды по размерам. Я не буду рассказывать о большинстве этих насекомых, про них легко найти информацию. Тут джугляв, который весит самый крупный жук, самый тяжелый жук, который весит около 112 грамм, внизу его личинка вот в руке, она тоже развивается несколько лет. Это кузнечик Вета, живет в Новой Зеландии, он достигает 70 грамм, тоже не способен летать, потому что такое тело поднять очень тяжело, вот, но является одним из самых крупных насекомых. Ну и бабочки Атакус атлас и Агриппина – это одни из самых крупных бабочек, обе бабочки ночные, и размах их крыльев около 30 сантиметров. Атакус атлас поменьше, он около 28, а Агриппина – 30. Это самые крупные бабочки, известные на данный момент. Но самое крупное насекомое, конечно, не они, а вот этот вот палочник. Этот палочник был найден тоже совсем недавно, в 2015 году, и называется он Фабетикус чани. Нашли его абсолютно случайно, и нашли его сначала мертвого. Он упал на землю, и его, собственно, чани нашел, передал в Лондонский музей, где увидели, что это новый вид. И не просто новый вид, а самое крупное насекомое. То есть с лапами он больше локтя. Внизу две фотографии, это не этот вид, это совсем другой вид, ну, из того же рода. Он чуть меньше, поэтому можете представить, что Фабетикус чани еще больше. И удивительная особенность, что они живут исключительно на вершинах деревьев. Поэтому найти до сих пор их в нормальном количестве не удается. Известно всего 4 особи найденных, но зато нашли яйца этого палочника, и они устроены тоже очень интересно. Внизу, в правом углу, в нижнем, именно яйцо этого палочника, оказалось, что у него есть такие специальные пластиночки или крылья,

этих насекомых. Самые как бы маленькие насекомые размером часто бывают меньше, чем одноклеточные существа. Тут на слайде хорошо видно, это обычная амеба, амеба протей, и рядом с ней мельчайшие насекомые в одном масштабе. То есть они даже мельче, чем амеба, ну и сопоставимы с размером с инфузорией туфелькой, то есть с одноклеточным существом. При этом это многоклеточные насекомые, многоклеточные организмы с очень сложным поведением и с полным превращением. То есть мы знаем, что есть насекомые с неполным превращением, которые вылупляются из яйца и потихоньку растут, линяя. То есть они, личинки похожи на взрослых. Тут же, соответственно, это осы или жуки, у которых личинки отличные, у них есть, соответственно, стадия куколки, и у этих насекомых происходит все именно так. У них тело, конечно, пошло по пути упрощения, им нужно уменьшаться, но не все органы можно уменьшить. Оказалось, что очень сложно уменьшить пищеварительную систему, поэтому пищеварительная система у этих насекомых остается примерно такой же, как у крупных насекомых. Половая система тоже, ее тоже довольно сложно уменьшить. Вот изменения со зрением произошли. Если посмотреть на глаз, то он устроен так же, как у крупной пчелы, но фасеток в нем гораздо меньше. То есть там совсем порядка 30-40, порядка 40 фасеток. То есть, поскольку фасетка – это точка, получается, у них где-то 40 пикселей зрения, как они при этом видят, довольно сложно понять, но они летают, хорошо ориентируются в пространстве, у них есть, соответственно, они даже отличают, черный и серый, то есть какие-то градации цветов. При этом зрение, конечно, у них, видимо, не столь хорошее, как у других насекомых. Крылья – у них превратились из обычных, привычных нам пластинок вот в такие небольшие палочки, пластиночки, которые покрыты множеством щетинок. Эти щетинки похожи на перо птицы. Соответственно, на них есть бороздки, и это позволяет увеличить крыло, площадь крыла очень сильно. Но все равно эти насекомые не активно летают. В основном, конечно, они переносятся ветром, потому что силы ветра им противостоять очень трудно. И самые большие изменения коснулись, конечно, нервной системы. Нервная система у этих насекомых стала очень-очень маленькой. Слилась часто в один ганглий. И оказалось, что у этих насекомых нейроны, то есть клетки нервной системы, клетки мозга, они безъядерные. То есть сначала они имеют ядро в куколке, а во взрослом состоянии ядра у них не находится. Мы знаем, что обычно обучение – это экспрессия тех или иных белков в нервной системе. Соответственно, как у них это происходит, пока остается неразгаданным. Но, тем не менее, вот нервная система состоит в основном из отростков и из клеток, которые лишены ядер. То есть ядер совсем-совсем мало, и это позволило ее сильно сжать. Есть предположение, что нервная система представляет собой синцити, то есть слившиеся клетки, соответственно, такую структуру из слившихся клеток между собой. Интересная особенность у дикопоморфы, которая вот тут. И вот тут она. Это самка. Самка выглядит абсолютно нормальным образом, то есть такая хорошая оса, примерно как мегафрага. Тут не так, фотография не такая хорошая, но тем не менее выглядит она примерно так же. А самец пошел еще по большему пути упрощения. То есть самочка где-то 0,13 миллиметров, 0,137 миллиметров, то есть совсем-совсем маленькая. Самец еще мельче. Он где-то 0,1 миллиметр. И у него с головой, вы видите, что произошло, головы практически нету. Конечности тоже стали очень небольшими, крылья исчезли. Исчезла пищеварительная система, питаться ему незачем. И единственная его цель – это найти самку, прикрепиться к ней и спариться. Соответственно, это такое получилось тем не менее, насекомые, которые не способны жить самостоятельно, и, собственно, основная его цель – передать генетический материал. Интересно, что многие из этих насекомых, вот осы – это паразиты, а жучки, наноселлы – это

свободно живущие жуки, их размер чуть крупнее, они около 0,3 мм. И они должны откладывать яйца. Половая система, я уже сказал, такого же нормального типа, но яиц много не уместишь, потому что яйца сложно сжимать в размере. И эти жучки откладывают по одному яйцу, которое занимает большую часть тела самки. А сперматозоид у этих жуков настолько большой, что по длине он со жгутиком и по длине в два раза длиннее, чем тело самца. То есть зачем такое нужно, никто не знает. Вот. И у этих насекомых обнаружили у жуков на надкрыльях такие вот пластиночки, не пластиночки, а бороздочки, которыми они должны, по идее, издавать звук. Мы такие знаем средуляционные пластинки у многих других насекомых, например, у кузнечиков, как у сверчков, когда сверчок трет крылом об крыло, он, собственно, издает так звук. Одна терка трется об другую, и получается треск. Вероятно, что эти жуки также способны издавать какие-то звуки, но записать их пока, нормальную запись получить их до сих пор еще пока не удалось. Но, тем не менее, исследования ведутся, и это одни из самых маленьких многоклеточных существ, то есть самые маленькие многоклеточные существа, которые мы знаем. От размера логично перейти к продолжительности жизни. Я уже говорил о короткоживущих насекомых, то есть мы много знаем насекомых, которые живут один день, живут несколько часов, выполняют функцию спаривания. Ну, взрослые насекомые только спариваются и умирают, не питаются. Но есть и насекомые-долгожители. Мы будем говорить прежде всего о долгожителях на стадии мага, то есть после куколки, когда живет взрослое насекомое, потому что личинки у многих насекомых живут довольно долго. Мы знаем, например, цикад, который 17-летний и 13-летний. Они обе живут в Америке, в Северной. Соответственно, личинка развивается 17 лет под землей, она питается соком растения, она пьет его из корней, и потом вылетает и превращается в имаго и живет несколько месяцев. И потом цикл опять повторяется. Известно, что личинки златок, вот этих вот Buprestis aurelianta, они живут до 50 лет в стадии личинки под корой дерева, питаются древесиной, а потом могут превращаться во взрослые насекомые. То есть это известное такое лабораторное наблюдение, что личинка развивалась 50 лет. Но обычно все-таки меньше, но все равно несколько лет. И мага же тоже живет несколько месяцев, и это обычно стандартная продолжительность жизни для всех насекомых. Однако есть и долгожители. Например, чернотелка Polyposius на стадии мага живет до 8 лет. Это очень-очень долго. И с этим жуком тоже связана очень интересная история. Мы его практически потеряли. Он сейчас находится, включен во все международные красные книги. И он жил на острове Фрегат, вот на этом маленьком острове, который входит в группу Сейшельских островов. Вот он, маленький остров Фрегат, вся популяция жила там. И туда завезли крыс, которые стали потихонечку выедать этих жуков. И в конце концов, конечно, жуки исчезли, плюс под прессом людей. И остались жить только в зоопарках, в различных инсектариях. Ну и сейчас есть большая международная программа, этих жуков разводят и возвращают назад на этот остров Фрегат, который очистили от завезенных хищников. Еще один рекорд по продолжительности жизни, и, пожалуй, это самая большая продолжительность жизни среди имаго-насекомых, это матка муравьев Lasius niger. Она прожила 28 лет в лаборатории, держа, собственно, муравейник, будучи королевой муравейника. И Lasius niger – это муравьи, которых вы можете увидеть у себя в саду, это черный садовый муравей. Есть данные о том, что термиты живут примерно столько же или даже больше, до 50 лет, но реальных наблюдений, реальных статей найти не удается. Но, тем не менее, предположение, что самки термитов живут так же долго, все-таки есть. И самое время как раз поговорить о термитах. Термиты – рекордсмены не по продолжительности жизни, а по размеру своих термитников. Термиты не родственники муравьям, это совсем отдельная группа, это насекомые с неполным превращением.
отдельный отряд, и, соответственно, они строят разные, у них тоже социальная структура, у них есть царица, есть касты, и при этом касты у них лучше выражены, чем у муравьев. Соответственно, у них касты предопределены генетически, то есть они выглядят совершенно по-разному. Вот, например, мышка зависает, простите. Солдат, который с большой головой, с мощными челюстями, единственная функция его – это охрана термитника. Матка, как я уже показывал на предыдущем слайде, выглядит вот так. Это небольшая голова, небольшая грудь и дальше громадное брюшко. И единственная функция матки – это постоянно откладывать яйца. И в отличие от муравьев, у муравьев матка спаривается один раз, хранит сперму всю свою жизнь. У термитов матка живет вместе с самцом, который периодически с ней спаривается, ну и, соответственно, они продолжают откладывать яйца. Так вот, они строят гигантские термитники. Термитники бывают очень разные, есть, конечно, и совсем маленькие, есть вот такие на деревьях, построенные из древесины, но мы привыкли все-таки, что это вот такие гигантские сооружения из глины, из почвы, пережеванные, скрепленные слюной. Действительно, разрушить порой очень трудно. Это такие монументальные строения. Если подумать относительно размера термитов, то это окажется чуть ли не самые большие строения. Наш небоскреб по сравнению с термитниками очень-очень маленький. Термитники устроены очень интересным образом. У них есть, соответственно, различные камеры, в которых живет царица. Ну, тут написано «апартаменты царицы». Дальше камеры с личинкой. Потом бывают камеры, где термиты выращивают грибы, потому что они ими питаются. Вот. И есть различные вентиляционные отверстия. При этом термитники тоже поворачиваются определенным ракурсом к солнцу, к ветру, для того, чтобы не нагреваться, вентилироваться. То есть это такое очень продуманное бионическое сооружение. Так вот, совсем недавно в Бразилии при расчистке земель для пастбищ, там рос такой саваннистый лес, его начали расчищать, чтобы сделать пастбище, обнаружили большое количество холмов, которые хорошо видны даже со спутника. Площадь этих холмов, их там не несколько, а на самом деле несколько миллионов, высота их около 2 метров, а диаметр 9 метров. И по площади все вместе они занимают примерно площадь, сопоставимую с Великобританией. И эти холмы оказались связаны между собой, их стали изучать подробно при помощи, ну, не разрывая, конечно, несколько разрыли, но остальные изучали при помощи других методов, в том числе эхолокации. Соответственно, выяснили, что это на самом деле большие-большие термитники, которые связаны между собой системой тоннелей, и построены они были порядка 4000 лет назад и продолжают быть обитаемыми до сих пор. Там живет термит, вот этот Синтермис дирус. В каждом термитнике, соответственно, есть королева своя, но, тем не менее, термитники связаны между собой, и они, видимо, не конфликтуют, а, наоборот, это сделано для более удобной коммуникации. То есть это такой город, который поддерживается порядка 4000 лет, и по количеству земли, которую они перекопали, это сопоставимо где-то с 200 пирамидами в долине Гиза. И дальше, соответственно, термиты, как я уже говорил, это такая фабрика по производству яиц. Они постоянно, матка постоянно откладывает яйца, потому что колонии часто бывают в несколько миллионов особей. Они, естественно, регулярно гибнут. Есть известно, что, например, более старые особи отправляются на бой, и, соответственно, стариков не жалко, а молодые продолжают обслуживать термитник. Вот. Ну и самка всю жизнь откладывает яйца. Но по количеству отложенных яиц они все-таки не рекордсмены, а рекордсмены – муравьи. Именно вот эти дарилис – это такие бродячие муравьи, очень крупные. Внизу – это самец, он порядка 5 сантиметров. А вверху – рабочая особь, она значительно меньше. Так за несколько недель самка этих муравьев откладывает несколько миллионов яиц. То есть, вы представляете, какую плодовитость они имеют.
Ну, соответственно, это животные колониальные. А есть бабочки, которые триктены, они похожи на бражников, это ночные бабочки, и они откладывают несколько тысяч, около 80 тысяч яиц за один раз откладывает самка этого насекомого. Ночные бабочки – одни из лучших летунов, и мировые рекорды по скорости полета принадлежат именно бабочкам. Известно, что бабочка-совка, хеликоверпа зе, это кукурузная совка, летает со скоростью 42 км в час. При ее размере это, конечно, фантастическая скорость, но не самая быстрая среди всех животных, среди всех насекомых. Самые быстрые насекомые, которых мы знаем, это все-таки стрекозы. Стрекозы летают в среднем со скоростью 30 км в час и могут достигать скорости 90 км в час, например, как делает вот Астрофлебия касталис. Она живет в Австралии и, собственно, развивает скорость до 100 км в час, когда преследует добычу. Все стрекозы – хищники, и, собственно, их скорость полета связана прежде всего с особым устройством крыльев. Крылья работают независимо, в отличие от всех других насекомых. Но полет, конечно, маневренный, но не столько маневренный, как у маленьких насекомых. И оказывается, что самые лучшие летуны все-таки комары. Комары имеют размер от 4 до 10 миллиметров. Это совсем-совсем немного. И летают они со скоростью около 3 км в час. Кажется, не так быстро. Но при этом полет очень-очень маневренный, потому что комару часто приходится сталкиваться с различными препятствиями. Самые большие препятствия – это капли дождя. И комары не летают единственную погоду – это когда туман. Потому что взвесть мелких капель облететь невозможно. Если же идет дождь, то комары продолжают активность, и они летают, маневрируя между капельками жидкости. Оказалось, что совсем недавно провели исследование, удалось заснять комаров с большой скоростью, с высокочастотной съемкой, оказалось, что они делают 800 взмахов в секунду. То есть скорость невероятная, и при этом взмахи очень короткие, всего 40 градусов амплитуда. Как я уже сказал, скорость около 3 км в час, и если где-то перенести ее на самолеты, то окажется, что самолеты должны были летать со скоростью около 130 км в час. Соответственно, ни один самолет летать с такой скоростью не умеет. Мировой рекорд на сегодня – это 3500 км в час для самолетов. Вот. И при такой скорости и при таком количестве взмахов, по идее, крыло должно рушиться от турбулентных сил. То есть воздух должен разрушать крыло. Но комары и тут научились действовать иначе. Они сделали приспособление, и у них по краю крыла есть вот такие вот чешуйки специальные, которые разбивают, глушат воздушный поток и не дают завихрением воздуха разрушить крыло. Вот. Это про скорость, которую удается поддерживать во время движения. Однако не все эти насекомые, ни совки, ни стрекозы, ни комары не способны перелетать на очень большие расстояния. Обычно все-таки их полет ограничен несколькими километрами, радиусом нескольких километров. А настоящие суперспособности, суперрекорды в миграции принадлежат другим насекомым, например, саранчам. Самые известные саранчи – это два вида. Это африканские саранчи и лакуста мигратория, наша обычная саранча, которые, соответственно, имеют массовые миграции. Они перелетают на расстояние в среднем до 400 км, поедая на своем пути все. Они, соответственно, сбиваются в большие стаи и летят туда, где есть пища. Это определенная стадия в жизни саранчи. Соответственно, не каждая саранча способна перелетать на такие расстояния. У них происходят большие перестройки в организме, развивается очень мощная мускулатура. Но оказалось, что саранча однажды поставила мировой рекорд, и в 1988 году саранчи перелетели из Африки на Карибские острова. Это порядка 12 тысяч километров. Ни одно другое насекомое
пока не повторила такую же дальность полета, то есть перелететь через Атлантику все-таки очень-очень тяжело. Хотя мы найдем много примеров насекомых, которые мигрируют на большие расстояния, сейчас мы о них поговорим, но нигде это не была одна особь. То есть тут именно небольшая стая перелетела и еще продолжила жить на Карибских островах. Если же говорить о миграциях, то среди чемпионов будут разные бабочки. Например, всем известный вид – это монарх бабочка, которая живет в Америке, и там, соответственно, часто это событие очень любимые людьми, люди ездят наблюдать специально за миграциями бабочек, потому что они очень массовые и, конечно, производят впечатление. Бабочки летят с севера на юг зимой и потом обратно, соответственно, весной и летом, для того, чтобы пережить неблагоприятные условия. Так вот, за свою жизнь бабочки пролетают порядка 5000 километров. Они летят, соответственно, на юг Америки, там зимуют на стадии имаго, у них происходят перестройки тоже в организме, они перестают размножаться, они практически не питаются, ведут малоподвижный образ жизни. Вот. А весной начинают лететь обратно на юг, но в этот момент они начинают спариваться, откладывают яйца, и получается, что назад возвращается уже совсем другое поколение. В общей сложности они пролетают порядка 10 тысяч километров, 12 тысяч километров тоже, но это несколько поколений бабочек, порой это 3 поколения. Это монархи в США. Оказалось, совсем недавно, тоже несколько лет назад, вышла статья, что наши бабочки-репейницы, которые живут на юге Европы, в Южной Европе, в Италии, в Средиземноморье, они летают через Сахару в Африку для того, чтобы также зимовать и возвращаются назад. И это оказалось чуть ли не самым дальним полетом среди всех бабочек. Это порядка 10 тысяч километров, то есть они летят зимой также через Сахару в Африку, и потом те же самые особи возвращаются назад в Средиземноморье. То есть в отличие от монарха, также это делает одно поколение бабочек. Ну, там они сразу размножаются, погибают, но тем не менее. От дальности полета перейдем к звуком. Все насекомые издают разные, не все, но многие насекомые способны издавать звуки. Мы знаем кузнечиков, сверчков, которые хорошо поют. Есть цикады, которые также издают разнообразные и очень громкие звуки, потому что цикад слышно за 400 километров, бывает. То есть они поют довольно-таки громко. Если стоять рядом с цикадой, то кажется, что ты не слышишь больше ничего, иногда закладывает уши, говорят, что можно оглохнуть от этого. Но, тем не менее, есть разные маленькие цикадки, которые общаются вибрациями, они стучат по различным травинкам и так передают звуки. Но самым громким оказался клоп. Клоп из семейства грибляков, это водные клопы, их можно часто увидеть в лужах. Они плавают при помощи своих длинных лап, у них лапы похожи на весла, они ими отталкиваются и плавают в воде, поедая детрит. Многие из них хищники, многие, кстати, из них могут довольно больно кусаться, если их ловить, жалить, поскольку у них кольчесосущий ротовой аппарат. Вот. А вот этот вид Микронекта Шольца, он размером всего 2 мм, и когда ученые начали его записывать, то они сначала не поверили приборам, и они начали корректировать приборы, а потом оказалось, что нет, приборы-то записывали все верно, и звук по мощности равен где-то 99-100 децибел. Это невероятный шум, сопоставимый с таким, что если вы будете стоять перед едущим товарным поездом или будете сидеть прямо вот за дирижером напротив симфонического оркестра. Однако мы не слышим таких громких звуков, потому что при переходе звука из воды на поверхность самая большая его сила теряется, но тем не менее мы слышим некоторые звуки от этих маленьких клопиков, размер которых, я повторяю, всего 2 мм. Ну и закончить свой рассказ я хочу насекомыми, которые опасны для человека. Таких, конечно, много,
И даже обычная пчела и оса может быть опасна для вас, если вы аллергик. Но, тем не менее, есть насекомые, яд которых гораздо более сильный. Одни из них – это шершни, гигантские японские шершни, как их называют на русском языке, веспа мандариния. Их размер порядка 6 сантиметров, наш шершень порядка 2-3 сантиметров, то есть эти в два раза крупнее. Жало у них порядка 6 миллиметров, и они содержат особый яд, мандаротоксин, который, собственно, вызывает параличи и при аллергии вызывает моментальную смерть. Ежегодно в Японии порядка 40 человек гибнут именно от укусов этих шершней. Еще одни очень ядовитые насекомые – это муравьи-пули, которые называются Paranera clavata. Это небольшие муравьи, при этом с очень большим жалом. У них жало тоже порядка 3 мм. Оно соединено с капсулой, в которой содержится особый токсин, панеротоксин, и укусы этого муравья хоть и не смертельны, но вызывают часто параличи, и еще его часто называют муравьем 24 часов, потому что боль длится около 24 часов, и у разных племен есть обряды инициации мальчиков, когда мальчики вырастают, соответственно, этап перехода, этап полового созревания именно проходит через укусы этих муравьев. Мальчику надевают вот такую перчатку, это пластинка из соломинок, в которую в щели воткнуты муравьи, и они все воткнуты жалом там, к руке. Соответственно, эту пластиночку оборачивают вокруг руки и держат некоторое время, порядка 10 минут, пока муравьи жалят мальчика, и в этот момент, соответственно, рука перестает терять чувствительность. И такой ритуал повторяют порядка 6 раз, и после этого мальчик становится мужчиной, по мнению этих племен. Тем не менее, муравьи очень неприятные, и встречи с ними порой заканчиваются тоже с очень такими неприятными последствиями в виде онемений, очень сильных болей, жжения. Но ядовитых насекомых можно встретить и у нас, и особенно сейчас, в мае, когда, возможно, нам разрешат гулять. Особенно если вы живете в степном регионе, то вы можете увидеть вот этих жуков. То есть вас не смущает их внешний вид, это жуки, у них действительно очень большое брюшко и небольшие надкрылья. Летать они, конечно, не способны. Вот, это жуки-нарывники, их много разных. Этот самый примечательный – это майка фиолетовая. Майка названа потому, что появляется в мае. И все жуки из семейства нарывников содержат яд кантаридин. Семейство на латыни называется кантариды. И именно у них впервые был найден этот яд. Яд обладает тоже нейротоксичными свойствами и вызывает остановку сердца. Когда вы хватаете жука или хищник хватает жука, в сочленениях между лапками, между усиками есть тонкие мембраны, которые разрываются, и вытекает ядовитая гемолимфа. Соответственно, гемолимф содержит кантаридин, животное его поедает и дальше вызывает либо сильное отравление с рвотой, но говорят, что если съесть этого жука одного, то человек тоже останавливается сердце. То есть всего одного жука достаточно для того, чтобы умереть. Интересно, что у этих жуков личинки ведут паразитический образ жизни, самка откладывает яйца на почву, личинки первого возраста очень подвижные, они заползают на цветки, и дальше ждут пчел. Пчелы прилетают, они хватаются за пчелу и летят в улей, где в улье поедают личинок, пчел и мед. Ну, соответственно, ведут свой паразитический образ жизни, пока не превратятся во взрослых жуков. Спасибо за внимание. И дальше я готов ответить на вопросы, если они есть. Вопрос, токсины относятся к какому классу, смотря какие токсины, соответственно, ну, все они белковой природы, так или иначе, а в основном они оказывают все-таки, ну, это нейротоксины, воздействующие именно на нервную систему, парализующую нервную систему. Только ли термиты строят такие города или известны другие членистоногие из подобной организации? Ну, мы знаем много социальных насекомых, это пчелы, это муравьи и это, соответственно, одни из них еще термиты.
Термиты действительно строят очень монументальные строения. Это термитник разрушить даже бывает очень сложно, допустим, топором. То есть у них бывает толщина стенок до там, 70 сантиметров. Но города, конечно, строят не только термиты. То есть такой случай именно города мы вообще знаем единственный и только у одного вида термитов, и только в одном месте. Но бывают, например, муравейники, которые связаны между собой. Даже у нашей рыжие лесные муравьи часто строят один муравейник, рядом с ним есть несколько дочерних, с которыми они связаны между собой обменными тропами, то есть муравьи обмениваются провизией между муравейниками. Часто, соответственно, муравьи одни мигрируют в другой муравейник и продолжают там жить. То есть взаимосвязь между разными муравейниками есть и... Ну, вот, есть и у муравьев такая история. Но именно вот подобные структуры, конечно, больше ни у кого не найдено, кроме термита. Кроме термитов. Здравствуйте. 3 недели назад пошли с детьми шмеля от снега, живет в банке, кормим медом. Что с ним делать? Когда можно безопасно выпустить на волю и выживет ли? Я бы его, конечно, выпустил уже сейчас. Действительно, шмели проснулись. У нас просыпают зимуют у шмелей только самки, только матки. После зимовки шмели, соответственно, просыпаются и дальше организуют гнездо. Самка откладывает яйца, из нее вылупляются ее, соответственно, дочери, которые продолжают, начинают строить семью. И, соответственно, большую часть лета они живут такой семьей, а к осени опять большая часть погибает и зимуют только матки. Поэтому у вас это точно самка, ее уже можно выпустить, она вполне себе найдет место, выроет там норку и сделает гнездо, и, возможно, продолжит жить. Вот. Но, конечно, не все самки выживают, возможно, и не такой хороший исход бывает тоже. Вот, то есть выпускать вы ее уже точно можете. Чем питается саранча при перелете через Атлантику? Как они выдерживают такой долгий перелет? Насекомые при перелете чаще всего не питаются, и вообще многие насекомые прекрасно обходятся без пищи довольно длительное время. У них перестраиваются процессы, физиологические процессы. Поэтому саранча, когда летит через Атлантику, она вообще ничего не ест. У нее единственная цель, конечно, перелететь. При этом мы знаем многих других бабочек, вот тех же монархов, которые во время перелета могут питаться какими-то растениями, но тоже большую часть времени они не питаются. И многие насекомые, например, на стадии мага вообще не способны к питанию. Вот насекомые, которые живут всего несколько дней или, ну, соответственно, несколько недель, они вообще часто бывают лишены ротового аппарата. Например, оводы – это паразитические мухи. Личинка питается всю свою жизнь, она живет под кожей или в носоглотке животных, питается, активно наедается. Весь смысл жизни личинки – это много-много есть, толстеть, набирать массу, а взрослые насекомые, его цель – это спариться. Поэтому взрослые, например, оводы, вот они не питаются всю свою жизнь и живут на запасах личинки. Так что саранча хорошо выдерживает такой перелет. Секунду. На какой максимальной глубине под землей могут жить насекомые и какие? Насекомые могут жить на глубине нескольких метров. В прошлой лекции я рассказывал о мухах, которые могут развиваются на трупах на глубине порядка 2 метров. То есть личинки зарываются на большую глубину и там уже продолжают процесс разложения. Вот. Под землей живут глубоко те же термиты, потому что многие термитники имеют очень маленькую верхнюю часть и очень большую подземную. Наши муравейники тоже расположены на определенной глубине, то есть порядка метра тоже. То есть на несколько метров, порядка 2-3 метров насекомые способны опускаться, а дальше, собственно, уже им не хватает воздуха, не хватает там более высокое давление, ну и, собственно, им не с чем туда спускаться, потому что там нету пищевых ресурсов.
Какие еще насекомые проявляют социальность, кроме пчел, муравьев и термитов? Еще социальные многие осы. Мы знаем бумажных ос, которые строят гнезда из пережеванной целлюлозы, они ее склеивают своей слюной, она подобие бумаги образует. Вот, они тоже живут семьями, но не столь сильной социальной структурой. И, пожалуй, все. Больше других социальных насекомых мы не знаем. Отрицательная температура для насекомых, даже нулевая, это не очень страшно, и насекомые впадут в спячку или станут менее активные, а днем нагреется на солнце, то есть тут вопрос опять про шмеля. Шмеля можно выпускать, и ничего страшного, ноль он прекрасно переживет, и легкое понижение до минуса тоже. Вроде все, вопросы кончились. Спасибо большое тогда за внимание. Существует ли доступный феромон межвидовой, который был бы унифицированным и привлекал все виды насекомых? Нет, такого не существует, потому что все-таки феромоны обладают видовой специфичностью, они должны привлекать конкретный вид. То есть есть феромон, ну, феромоны воздействуют на нескольких уровнях. Сначала насекомое чувствует просто запах самки, похожий на тот, который ему нравится, отдаленные ноты, и он должен лететь по определенному направлению. Чем ближе он прилетает, тем он сильнее чувствует аромат, тем он более конкретен, и насекомое находит без труда, самец находит самку. Часто они летят за несколько километров по, собственно, запаху феромона, выделяемой самкой, который действует на всех насекомых, нет, потому что тогда, собственно, потеряется смысл феромона. А моль — социальные насекомые? Нет, моль не социальные насекомые. Несмотря на то, что их бывает очень много, они просто находят доступный субстрат, и все туда слетаются. Между собой они никак не взаимодействуют. Они, соответственно, питаются, если мы говорим о моле, которые питаются шерстью, соответственно, они поедают роговые частицы, пыль в шубах, кожу, и вылупляются, а взрослые, как раз бабочки, не питаются. Единственная их цель – это спариться и отложить яйца опять на доступный субстрат. Сколько лет живут муравьи? Я уже отвечал, что самка вот черного муравья живет 28, черного садового муравья Лазиус нигер живет 28 лет. В среднем они живут несколько лет, порядка 4-6 лет, это матки, а рабочие особи живут несколько месяцев, несколько недель, то есть это скорее такой расходный материал. Самка постоянно пополняет рабочими свое гнездо, вот, потому что без них существовать муравейник не способен. Все, спасибо большое, не болейте и обязательно слушайте ночные эфиры. Вопросы никак не дадут мне, видимо, остановиться. Значит, применяют ли насекомых в сельском хозяйстве, например, пчел для опыления садовых деревьев? Насекомых применяют очень широко в сельском хозяйстве. Вы можете послушать эфир прошлые 2 недели назад, собственно, где мы разговаривали про пчел. И там есть большой рассказ про пчел. Также я могу сказать, что в сельском хозяйстве используют шмелей. В Европе продаются гнезда, такие как бы дома шмелей, которые вешают в теплицы, и шмели опыляют, например, клубнику. Потому что шмелям не нужно летать на большое расстояние, и они могут, соответственно, жить хорошо внутри замкнутого пространства. Также насекомых применяют в биологической борьбе, например, с тлей. Продают божьих коровок, личинок и яйца, например, во Франции. Соответственно, их тоже также запускают внутрь теплицы, и божьи коровки поедают всех тлей. Также других хищных насекомых, например, хищных клопов, также используют, например, в цветоводстве в Нидерландах, где тоже есть большая необходимость бороться с вредителями. Хищных клопов запускают в теплицу, они также поедают других насекомых, и это хороший такой биологический способ борьбы, не применяя химию.
Что стало с большой колонией термитов в Бразилии? Не разрушили? Нет, они разрушили всего несколько этих термитников, то есть порядка трех, а все остальные остались. За ними ведется, продолжается наблюдение, потому что это очень, какой, конечно, большой, интересный массив. Вот. Но, насколько я знаю, охранного статуса он никакого не получил, и в конечном счете все-таки туда, скорее всего, приведут скот, который будет пастись, и, видимо, участь этого муравейника, этого термитника не очень хорошая. Вот. Но пока он существует, вот, и его, собственно, нашли, потому что начали очищать от леса территорию. Насчет генетических различий долгоживущих муравьев и рабочих, честно, я не смогу вам ответить. Надо посмотреть, никогда не задавался этим вопросом, но обязательно сейчас постараюсь что-нибудь поискать, почитать, и если будет следующий эфир, обязательно отвечу. Вот, всем спасибо большое. Если продолжайте слушать эфиры Архе, продолжайте слушать, изучать про насекомых. Собственно, буду рад отвечать на все вопросы. Если вы хотите узнать больше о животных, можете добавляться в мой Инстаграм. Я легко ищусь по фамилии. И, собственно, можете добавляться в друзья в Фейсбуке. Буду рад отвечать на ваши вопросы. Спасибо большое. Хорошего вечера. И не болейте. Спасибо. До свидания.

0: Доброе утро, дорогие подписчики нашего канала. Сегодня наш музей работает последний день перед тем, как надолго достаточно закрыться. Как и другие учреждения образования, просвещения, науки, в общем, посетителей мы не будем пускать до 15 января, согласно указу нашего мэра. В принципе, сегодня у вас есть последняя возможность попасть на выставку «Травмы прошлого», где я сейчас сижу. Ну, как последняя, я надеюсь, что ее продлят, и в январе еще будет такая возможность. Но в этом году это последняя возможность. И сегодня вечером, если прийти в конце рабочего дня, часам к 6 или к 6.30 к началу дискуссии, то можно попасть на дискуссию с археологами из Института археологии Российской академии наук, крупными, достаточно узнать, как они обращаются с костями, собственно, чей труп после смерти, чьи кости, когда они становятся археологией и так далее. Очень много разных интересных нюансов. То есть, в принципе, сегодняшний вечер еще можно провести в нашем огромном кинозале с большой дистанцией между посетителями, в масках и с натертыми санитайзером руками. Вот. Но это последний день. Завтра музей уже не работает для посетителей, хотя мы будем работать, мы сотрудники, и мы продолжим для вас записывать какие-то ролики, стримы, я сделаю экскурсию по этой выставке и так далее. То есть мы максимально постараемся наши коллекции транслировать онлайн, как только сможем, но, в общем, все непросто. Я хотела, на самом деле, сегодня рассказать не эту новость, а другую, но так вышло, что после указа во вторник пришлось начать с новости городской, а не с новости антропологии. Что касается антропологии, то моя сегодняшняя новость посвящена всеми любимым неандертальцам, про которых всегда максимум вопросов под роликами, и зубам. В принципе, люди часто знают, что зубы хорошо сохраняются. Ну, после Денисова, да, которые нашумели тем, что, собственно, сперва нашли несколько зубов, потом фалангу пальца, сейчас вроде как челюсть, опять же, с зубами. Вот. Даже после этого уже легко сделать вывод, что зубы хорошо сохраняются. В принципе, эмаль зубов – самый твердый материал в нашем теле. Вы это знаете, он тверже, чем кости. Потому что в костях много белка, коллагена, живых клеток, а эмаль, она минерализирована почти целиком. То есть там гидроксиапатиты, кальция, гидроксиапатит, да, правильно, соединение кальция и фосфора, достаточно сложное, тяжелое. Вот. И эмаль минерализована сильно, поэтому она довольно хорошо окаменевает, довольно хорошо сохраняется в наши дни. И вот об этом уже не все знают. О том, что зубы сохраняются, это, в общем, не тайная информация. А скрытая от глаз информация – это то, что антропологи очень любят зубы, потому что часто их находят и тщательно их исследуют. И есть целая дисциплина, которая называется одонтология, которая занимается тем, что исследуют зубы у разных людей, их изменчивость, их форму, ну и, конечно, чем отличали зубы у разных видов людей. Есть вещи более-менее очевидные, например, средний размер. То есть понятно, что у древних людей, у которых челюсти были больше, зубы были больше, они меньше там пользовались орудиями труда, меньше, ну, чаще ели грубую растительную пищу, не обрабатывали там ее на огне и так далее. Понятно, что и челюсти были, другие зубы. Но даже если мы говорим о людях последнего миллиона лет, то есть когда у нас уже есть либо эпизодическое использование огня, либо даже постоянное использование огня в некоторых популяциях, и пища более легко жуется, и челюсти укорачиваются, и зубы мешаются, есть отличия зубов, которые, ну, не очевидны не специалистам. То есть разного рода форма зуба, высота зуба, толщина эмали, разные бугорки на зубе. Все вот эти бугорки и гребешки, которые вы наверняка рассматривали после похода к стоматологу, когда смотрели, как сделал пломбу, вот, рассматривали себя в зеркало или с помощью двух зеркал, если это верхняя челюсть, у них есть свои названия. И принципиально эти бугорки не только немножко изменчивы внутри нашего вида, но они также изменчивы для разных видов людей. Про зубы неандертальцев и кроманьонцев, в принципе, уже какое-то время известно, что они отличаются. У зубов неандертальцев более тонкая эмаль, а у них распространена тавродонтия, тавродонтизм, когда более объемная полость зуба под пульпу, а у них шире одни гребешки на зубах стабильно, жевательных, и у них некоторые передние гребешки другой формы, более высокие, узкие. И эти признаки считаются, ну, не то что прям видовыми, конечно, если бы были отличия только по зубам, нас бы на два вида, скорее всего, не разделили. Но так как мы с ними, в принципе, накопили за полмиллиона лет некоторое количество отличий физиологических, о которых вы знаете, я надеюсь. Если не знаете, можно посмотреть в старых роликах о том, как устроен их череп, как был у них устроен обмен веществ и в каких условиях неандертальцам приходилось жить. К этим отличиям добавляются некоторые отличия зубов. И, в принципе, когда денисовские зубы были найдены, то было понятно, что это крупные древние зубы, не кроманьонские, но у них не было характерных неандертальских черт. Собственно, открытие вида денисовцев началось с того, что зуб древний не нашего вида, но и не неандертальского вида. Вот отсюда началась вся эта история с тем, что стали извлекать ДНК, искать другие находки и так далее. Зуба. И зубы, в принципе, очень много ученых, на самом деле, чего могут рассказать. Ну, то есть вы знаете, что можно исследовать эмаль зубов на количество микроэлементов, посмотреть, какая диета была у того или иного человека. Вот. Зубы вообще материал очень популярный в антропологии, активно исследуются. Одонтологов среди антропологов достаточно много. Это такая, ну, я бы сказала, престижная, в общем, профессия внутри антропологии. Вот. Хотя там мы не очень многочисленные, но тем не менее. А свежее исследование, которое... Да, так это все подводка. Свежее исследование, которое вышло вот сейчас в конце октября, сделано командой ученых из Италии, Британии и Германии. Исследовали они три молочных зуба неандертальских. Три – это не очень много, и на самом деле неандертальцы частенько, насколько можно судить, умирали в раннем возрасте, в детстве, в подростковом возрасте. И, в принципе, это исследование может быть расширено, то есть оно такое стартовое, пилотное. Вот. Но вообще-то даже нашими находками, там, Крым, Мезмай на Кавказе и так далее, даже ими можно было бы расширить немножко это поле. Исследованные молочные зубы показали несколько интересных вещей. Во-первых, на зубах есть линии роста. Эти линии называются линии Рецуса. У взрослых людей они наблюдаются хорошо, исследуются достаточно хорошо, они немножко напоминают годичные кольца, хотя у них они не с частотой в один год откладываются, там другие закономерности немножко, но принципиально они накапливаются со временем. И у взрослого человека они различимы, на молочных зубах, в принципе, они накапливаются иначе, различаются не так хорошо, но при большом желании исследовать их можно. И вот команда ученых пыталась решить такой вопрос, исследуя молочные зубы неандертальцев. Какие у них были темпы роста? И отличалась ли там длина их беременности, отличалось ли у них прорезывание зубов, потому что вот так у меня стоят зубы, это наши с вами кроманьонские зубы, они прорезываются в жестко закрепленные интервалы времени. То есть когда ребенка мама приносит к педиатру, он обычно говорит, что у него все идет своевременно, да, вот эти зубы прорезались, вот эти выпали, вот тут уже растут коренные, вот эти еще не прорезались, а вот это как-то странно, ненормально, не должно быть такой задержки и так далее. Ну, обычно у всех все нормально проходит на самом деле, но тем не менее. И возраст современного человека мы хорошо определяем по зубам. Кстати, у меня на выставке есть витрина на этот счет. Если успеете сегодня сходить, можете посмотреть. Но мы не знаем у неандертальцев, тогда ли же, когда и у нас, прорезывали зубы и заменялись. То есть в этом мы уверены, конечно, быть не можем. Но вот исследование молочных зубов показывает, что, во-первых, судя по всему, у них была беременность примерно такой же длительности, как и наша. А зубы, судя по всему, прорезывались пораньше. И еще по зубам интересно, по следам, по следам истертости на эмали ученые выяснили, что, судя по всему, неандертальцы начинали прикорм младенцев, как и мы, примерно через полгода после рождения. То есть что до какого-то момента у нас с ними достаточно похожий онтогенез, похожее индивидуальное развитие с биологической точки зрения. Дальше оно начинает немножко меняться. То есть ближе там, к 7-8-9 годам они нас обгоняют. Немножко раньше развиваются, созревают. Но опять же, как вы можете помнить из старых роликов на этом канале, или из роликов Станислава Владимировича, неандертальцы, в принципе, имели более быстрый темп роста. Мы просто пытаемся, делая разные исследования маленькие, понять, насколько эти темпы были более быстрые. То есть мы пытаемся понять, какая разница. Эту разницу зафиксировать, соответственно. Это исследование небольшое, несмотря на хороший дизайн. Как я уже обозначила, в принципе, антропологи надеются, что оно будет расширено со временем на другие молочные зубы неандертальцев, которых у нас немало, по сути. Вот. И что эти международные команды начнут включать в себя, в том числе и российских исследователей, археологов и антропологов. Я обещала, что буду отвечать на вопросы под моими роликами, по крайней мере, на самые интересные или на животрепещущие. Я на самом деле надеюсь, что за ближайшие годы более-менее мы покроем их все. Вот среди вопросов, которые выведены как наиболее популярные, там набравшие максимум лайков, да, и какой-то вашей же поддержки чужих вопросов, один вопрос содержится, во-первых, различия в зубах древних людей и скорость фактора изменения зубов. Вот эта новость немножко отвечает на этот вопрос, покрывает его частично. В каких находках какого периода найдены следы метисации кроманьонцев неандертальцев? В принципе, это ближневосточные находки в основном. То есть наш вид, он такой более тропический, субтропический. Умеренный климат пришел позже, чем неандертальцы, которые там формировались в умеренном и более холодном климате. Вот. И древнейшие следы метисации, которые мы знаем по костям, это там 40-50 тысяч лет. Вот, собственно, там Кавзех, Схул, Табун. Насколько можно сказать, по генам должны быть и более древние столкновения, то есть должно быть 100 тысяч лет точно, может быть и 150. Моменты, когда у нас с ними были какие-то пересечения. Но мы это отслеживаем на уровне генов, не на уровне находок. И случалось находить следы метисации денисов и кроманьонцев. В некотором смысле, вот, когда расшифровали денисовскую ДНК, посмотрели по геному современных людей, обнаружили, что на некоторых островах в Юго-Восточной Азии, там на Малазийских островах, на архипелаге у папуасов, в принципе, есть следы присутствия денисовской примеси. То есть, скорее всего, метисации были. Но мы их тоже на находках не видим. Почему такая маленькая кружка у Ярослава втрое больше? Эту кружку у меня купил режиссер нашего канала Дмитрий Ольшанский. И я так понимаю, что я уже не так хорошо влезаю в камеру, как полгода назад. Вот, поэтому объемы упали. по каким датам именно я вожу экскурсию. Именно я вожу экскурсию не по датам, а когда группа звонит в экскурсбюро музея, записывается и оговаривает, что она хочет именно меня видеть в качестве экскурсовода. Вот, в принципе, люди этим периодически пользуются. Вы не сможете воспользоваться до января следующего года, но на будущее, в принципе, сможете тоже. Про мужика, который был в прошлом ролике. Выходит, что его ушатал левша, вся травма с правой стороны. Нет, конкретно с тем мужиком, который у меня в витрине, не факт, что его ушатал левша. То, что у него потеряли несколько передних зубов, в его случае вообще может быть не признаком внутрипопуляционной агрессии. Он вполне мог, ну, представьте себе, в какой ситуации человек может выбить зубы. Он мог упасть, удариться лицом во что-то твердое там, и так далее. Ну, то есть это не обязательно физическое вторжение. Вот. Но, в принципе, мы травм от левшей с правой стороны находим довольно мало. Это редкость. Так, у остальных приматов тоже переломаны кости левой стороны морды лица. Остальные приматы договариваются между собой без силовых приемчиков. Но они могут в случае каких-то сильно агрессивных видов, типа пиранов, друг друга покусать. И это тоже больно и тяжело, и заживает долго и так далее. Но это не то же самое, что конечностями, которыми ты обычно пользуешься для манипуляции, нанести прямой удар. Это наша с вами особенность. Кратко по существу интересно. Спасибо. Хороший комментарий про количество шовинистов в комментариях под роликами, которые касаются научных вопросов, которые ищут подтверждение своим взглядом в словах ученых. Это очень популярная ошибка. Я думаю, что про это у меня будет не ролик, а целая лекция полноценная со временем, если когда-нибудь лекции вернутся в нашу с вами жизнь. Вот. Но принципиально это такая когнитивная ошибка, которую люди часто совершают. Людям кажется, что есть какая-то этическая норма, на которую можно опираться. Что она либо была написана в древней книге, либо рождена философами-гуманистами, либо вот сейчас, что естественные науки предоставляют нам знания, и вот раз у животных так, то и у людей так должно быть. Наше общество не подчиняется тем правилам, которые приняты в животном мире во многом. Какие-то аспекты отследить можно отдельные, но глобально говоря, мы с вами разумные, мы сами решаем, как нам жить. И поэтому шовинисты, конечно, могут найти себе подтверждение своим взглядом в моих словах, как и разные другие категории людей технически могут найти подтверждение в разных моих словах и словах других там антропологов или просто исследователей, этологов, каких-то этнографов. Можно найти подтверждение. Но это подтверждение ложное, потому что разные люди делают разный выбор, как им строить свою жизнь, как им общаться, как им строить семью, как им назначать, кто у власти и так далее. И все эти вещи, они не подвержены тому, как заведено в природе. Это культура, это то, что мы с вами создали, то, что нас отличает от других животных. Это то, что мы выдумали, и можно это в любой момент изменить. Хорошо бы люди не забывали про то, что это можно изменять, что культура – это не какая-то древняя нерушимая традиция. Причем я говорю сейчас не только о русском народе, но я говорю и об обезьянах. Нет никаких древних традиций поведения, которые мы с вами не можем нарушить. Можем выбрать любые, которые сочтем разумными. И хорошо бы мы когда-нибудь начали выбирать разумные стратегии поведения. Так, на сегодня с вопросами все. Пожалуйста, оставляйте новые вопросы или повторите свои старые из прошлого. Если я не ответила, вы считаете, что вопрос у вас классный под прошлым роликом, продублируйте его, пожалуйста, сюда. Вот. Рано или поздно я замечу и отвечу. Вот. Хотела сказать, приходите в музей. Не приходите в музей, оставайтесь на нашем канале, ждите новых стримов, трансляций. Мы покажем наши фонды, покажем все, что только можем. Стремитесь к знаниям, просвещению и задавайте вопросы почаще. Это все.
1: Почему будильник?
0: Козу.
1: Козу?
0: Козу.
1: Надеюсь, фонарик коза.
0: Не знаю.
1: Ой, хочешь? Сотрудник, меня, честно говоря.
0: Хочешь, я скажу и все. Скажем, это тотемное животное Елена Сударикова. Угадайте, кто это? Исследована клоака динозавров. Это неприлично, мне кажется.

0: спектров электронов и позитронов, значит, можно, в принципе, найти сигнатуру, то есть признак того, откуда они происходят.
1: Сейчас, минутку. Пульсары очень далеко от нас. Если позитроны, то есть античастицы, рождаются рядом с пульсаром, неужели они могут долететь до Земли и не встретить по пути электрон, с которым...
0: Нет, они электрон не встретят, это проблема другая, на самом деле. Они встретят фотон, и на фотоне они потеряют энергию.
1: Комптоновское рассеяние,
0: да? Вот они, да, они, к сожалению, быстро теряют энергию, и вот по этой причине они долетают действительно только с не слишком больших расстояний, ну, типа килопарсек, и даже
1: не
0: меньше.
1: Не встречая электрона по пути?
0: Нет, они не... Вот время потери энергии таково, что оно гораздо меньше время встречи с электроном. Вот, поэтому аннигилировать им трудно, а энергию потерять им очень легко. Вот, и поэтому действительно мы можем регистрировать электроны, позитроны только от не слишком далеких источников. Значит, что такое килопарсек? Это крошечный кусочек нашей галактики. Да. Вот в отличие от обычных тяжелых этих самых космических лучей, которые, ну, со всей галактики буквально
1: они пробивают галактику.
0: Да, особенно протоны. Там ядра еще рассеиваются на межзвездном газе, а протоны легко, значит, проходят.
1: Но помело не дал, да, окончательного результата? Будет
0: он
1: продолжение?
0: Показал избыток. Потом была миссия АМС-2, которая показала, что это не просто, значит, избыток, который там он... Помело видел, что он нарастает с ростом энергии, значит... АМС-2 увидел, что эта кривая пошла загибаться вниз, но у АМС-2 не очень хорошее энергетическое разрешение, вот, а если было бы энергетическое разрешение получше, то можно было бы поставить такую задачу, нет ли тонкой структуры вот в этом, значит, пике таком позитронов, значит, если она есть, то это не темная материя, а если нет, то это может быть действительно темная материя. И вот, значит, вокруг этого тоже идет битва. Сейчас измеряют интенсивность спектра электронов и позитронов. Значит, вот есть такой спектр задач.
1: Ну, и там, что обидно?
0: Там есть еще 2-3 десятка задач, которые я мог бы назвать,
1: не
0: но
1: надо.
0: Это не надо.
1: Вряд ли наши слушатели так глубоко знают и интересуются физикой космических частиц. Я как астроном подумал, что обидно. Вы, да и многие физики в мире стараются эту темную материю, dark matter, найти. Она ведь вот тут, они ведь летают вот здесь, эти частицы.
0: А мы вот
1: можем
0: мы
1: оценить.
0: Не знаем. Это может быть, например, мини-дыры, микродыры черные. Тогда они довольно редко встречаются.
1: Не получается. Ограничение на их количество невероятно.
0: Я читал статьи, где высказываются сомнения. Это интенсивно обсуждаемый вопрос до сих пор. Там микролинзирование, все
1: хорошо.
0: Такое, да, я понимаю.
1: Наземные наши эксперименты отечественные. Ну, я вспомнил, естественно, Тункинскую долину.
0: Да.
1: Можно немножко про тайгу рассказать? Только это не тайга, где деревья растут, это название эксперимента.
0: Это название эксперимента, расположено около озера Байкал в Тункинской долине, примерно 50 километров действительно. Значит, вот эти наземные большие эксперименты, ну, их немного на Земле, и практически каждый из них уникальный. Вот поэтому стоит вам хорошо продумать и сделать наземный эксперимент, он чем-то будет сильно очень отличаться от других экспериментов. Значит, проект «Тайга», он в этом смысле, значит, так сказать, ничем не отличается. У него тоже много своего по сравнению с другими экспериментами.
1: А что это? Как это выглядит?
0: Это установка, которая, значит, точнее, это массивы детекторов, расположенные на Земле, предназначены для регистрации широких атмосферных ливней. Причем исторически, значит, сначала они были настроены на регистрацию обычных, значит, заряженных космических лучей, значит, тяжелых, адронные компоненты. Там есть разные способы регистрации, значит, здесь в основном они регистрировались по черенковскому свету в атмосфере. Вот когда частица быстрее скорости света в атмосфере происходит через атмосферу, получается вспышечка такая, вот, в видимом диапазоне. Вот они регистрировали как раз эти вспышки, значит, сначала занимались обыкновенными космическими лучами. Очень там были хорошие данные.
1: Которые... То есть это оптические приборы, да?
0: В основном, да, в основном.
1: А так далеко их соорудили, там, у Байкала, потому что там никто не мешает?
0: Небо... Астроклимат.
1: Небо
0: да,
1: темное,
0: да,
1: хорошее.
0: Вам нужно, да? Темное небо. Работает, кстати, оно только зимой. Там астроклимат, ну, с середины осени до середины весны. В общем, зимний период.
1: Так.
0: Там приличный астроклимат, поэтому в это время. Вот.
1: А на какой высоте эти вспышки возникают? Если облака, вы их уже не видите? Они над облаками?
0: Не, или... облака – это катастрофа. Никаких облаков.
1: То есть это на высотах от 10 километров и выше, да?
0: И безлунная ночь.
1: В общем, астрономическая задача, да?
0: Задача.
1: Ясное небо нужно.
0: Да, условия те же самые нужны. Вот.

0: Значит, ну, эта установка эволюционировала, там, значит, появлялись в рамках ее новые инструменты. Сейчас там появился новый массив тоже, в общем, черенковских датчиков, который называется HiSCORE, ну, по-латински пишется, латинскими буквами, но он заточен немножко уже на другое. Он заточен на гамма-астрономию сверхвысоких энергий. Угу. Там есть задача, значит, гамма-кванты сверхвысоких энергий, это, ну, энергии типа 100 тераэлектрон-вольт. Нет, поменьше немножко, но начиная от не тера, гигаэлектронвольт и выше. Вот от гига до теры, вот так скажем.
1: А как это выглядит? Вот я к астроном представляю, стоит домик, башня, открывается крыша, там телескоп. Мы смотрим свет от звезд. А ваши детекторы, как это вообще? Почему долина нужна?
0: Это
1: почему?
0: Стоит такое цинковое ведро, в котором расположен фотоумножитель.
1: Это очень чувствительный детектор света, слабого света. Да,
0: да? Он не направленный, он просматривает сразу, да, примерно с стеррадиан.
1: Один. В полнеба смотрит.
0: Да, 60 градусов конус. Да, там есть крышка, которая открывается, закрывается прямо как...
1: Ну, как у ведра, нормально.
0: Да, да, да, как у обычного телескопа, да.
1: А что это за детектор? У нас их делают или где-то мы их покупаем?
0: Там разные есть фотоумножители, значит, большая часть их иностранного происхождения, часть из них досталась в наследство от предыдущих там этих самых тоже шаловских установок. Вот я не знаю всех подробностей этой истории, потому что... Как бы не я начальник этого установки.
1: Но ведро не одно, да?
0: Их много, это много массив, ведро. Массив датчиков, да. Вот потому как там вспыхивают, в каком порядке, и с каким временем задерживают, приходит вспышка вот в эти самые детекторы, можно определить направление.
1: Вот то есть частица пришло... влетел, протон какой-нибудь быстрый, в атмосферу, да, стал сталкиваться с атомами нашего воздуха, породил целый поток вторичных, рожденных его ударом частиц, да, они тоже с большой скоростью пошли к Земле. Такой большой, что быстрее скорости света в атмосфере. В атмосфере скорость света меньше, чем в вакууме. И рождаются вспышечки, да, вот эти голубенькие лучики черенковского излучения. И вот на всю... А большая там километр или...
0: Километр.
1: Прямо километр,
0: ну,
1: да?
0: Немножко больше квадратного километра занимает.
1: И она вся вот уставлена...
0: Ну, конкретно этим. В HiSCORE там стоит 120 штук таких детекторов, называются оптические станции.
1: Значит, если из зенита пришла частица, то они все примерно одновременно, да, получат?
0: Да, совершенно верно.
1: А если сбоку прилетело, те, кто поближе... В первую очередь увидит вспышку, а потом все дальше, дальше, дальше.
0: Совершенно верно.
1: И по задержке света можно сказать, ага, вот оттуда прилетело, да?
0: Угу, да, именно так. Вот, ну, значит, тут есть задача отличать широкие атмосферные ливни гамма-квантов от тяжелых заряженных частиц. Вот, и, значит, здесь...
1: А метеор?
0: Это совсем другие времена. Это наносекунды.
1: Четко отличается, да? Да? Метеор прям видно, секунда, две секунды, а это чик,
0: да,
1: и все, да?
0: Это десятки наносекунд, ну, от единиц наносекунд до десятков наносекунд, да.
1: А метеоры тоже интересно фиксировать надо этой штукой.
0: Там кое-что другое можно регистрировать, да, помимо еще? Космических лучей.
1: Да-да, что?
0: Там можно регистрировать сигналы лазера инопланетян.
1: А они тоже балуются указками лазерными?
0: Вот мы не знаем, но можно поискать. Вот смотрите, когда приходит широкий атмосферный ливень, то сигнал от него в этой установке имеет форму пятна, так скажем.
1: Он на небе?
0: Пятна, в смысле, если посмотреть вниз, на те детекторы, которые сработали. Да. Вот на Земле это будет не вся установка сработающая.
1: На кусочек.
0: Потому что это довольно узкий конус. Вот, а если приходит удаленная оптическая вспышка, то это плоский фронт.
1: То на все ляжет.
0: Да, и все детекторы должны сработать, ну, не то чтобы одновременно, но большинство из них должно сработать, те, которые в порядке, да. Вот, и по форме вот этого самого события можно понять, что пришло удаленный плоский фронт или вот такой шал. И тем самым различать вспышки вот астрофизического происхождения, удаленные от атмосферных шалов. Вот, а теперь расчеты показывают, что если взять лазер, вполне на самом деле умеренный энергетики, ну вот это мегаджоули за наносекунды. Угу. На Земле такие лазеры уже есть для
1: термоядерный синтез, да? Сейчас на них делают, да?
0: Там
1: когда-то хотели боеголовки ракет сжигать, стратегическая оборонная инициатива тоже требовала таких лазеров.
0: Да, вот если взять такой лазер, сделать ему приличную апертуру, ну, в несколько сотен метров.
1: Ого, это объектив?
0: Там... Нет, это не объектив, это лазерная фазированная решетка.
1: Много-много-много, да, лазеров, вещь... одновременно стреляющие.
0: Да, это вещь уже существующая тоже в прототипах на Земле, лазерной фазированной решетки. Да. Вот, и, значит, расчеты показывают, что вот такой лазер можно зарегистрировать на любых внутригалактических расстояниях, если он направлен на нас.
1: Вот, и поэтому... вот мы и добрались до внеземных цивилизаций. Собственно, то, что ожидали от нас, я думаю, зрители и слушатели, потому что, конечно, космические лучи – это интересно, это глубокая физика. А внеземные цивилизации – вещь понятная. Да? Здрасте, пришельцы, пожмем вам руку.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Сразу вопрос более такой технический. У нас на Земле мы редко пользуемся оптической связью. Ну, рукой помахать там человеку или маяк на море, да? Но ведь радиосвязь намного дешевле, она намного эффективнее, поэтому у нас сотовые телефоны в радиодиапазоне работают, мы слышим радистов там с другого континента, какие-то ваты, мы с космическими кораблями связываемся, там 10-ваттный передатчик, он от Плутона нам передает фотографии. Кто же будет заморачиваться на лазерную передачу информации, если можно по радио?
0: Тут есть много преимуществ. Во-первых, лазерная передача, в принципе, позволяет обеспечить гораздо более высокую скорость передачи информации. Из-за того, что несущая частота более высокая, вот, можно устроить очень быструю модуляцию, значит, и передавать.
1: Это значит, по той же причине, по которой мы в компьютер сегодня втыкаем световолокно, да?
0: Да.
1: Световолоконный кабель.
0: Да. Более широкая полоса.
1: Модем телефонный еле-еле справлялся там совсем с одним электронным письмом, и сегодня там мегабайты качаем за секунды. Так.
0: Вот, но есть, так сказать, другая, более фундаментальная проблематика. Вот как бы мне тут не впасть сейчас в режим лекции, но кое-что все-таки надо сказать.
1: Конечно.
0: Значит, если мы ищем инопланетные цивилизации, мы должны понять, кого мы ищем. Потому что если мы не имеем представления о том, что мы ищем, то мы можем как бы найти и не заметить. При этом легко понять, что если мы зарегистрируем инопланетную цивилизацию, то это будет совсем не такая цивилизация, как наша. Она существенно более высокой ступени технологического развития просто по времени. Значит, откуда это следует? Вот есть такая формула Дрейка. Она позволяет определить, оценить количество цивилизаций в галактике. Значит, я детали опускаю, но она устроена таким образом. Значит, она показывает, что если цивилизация существует N лет, то количество цивилизаций в галактике такого типа, которое в течение N лет существует, будет меньше или много меньше, чем N, вот это самое. Ну, например, если цивилизация существует в течение там, 100 тысяч лет, то это будет существенно меньше 100 тысяч. Ну, вот этот коэффициент неизвестен. Ну, я думаю, что это порядка 1/1000 должно быть, хотя этого никто не знает. Теперь, что такое мы? Мы – это цивилизация, которая находится на этапе технологического взрыва. Вот по многим параметрам, признакам видно, что этот технологический взрыв заканчивается сейчас. Вот всякие разные кривые роста пошли загибаться. Вот. И можно так прикинуть, что время технологического взрыва – это лет 200. Вот. Значит, сколько же цивилизаций типа нашей? Берем 200 и делим, ну, примерно на 1000 или на 100. Значит, получается от 0,2 до 2.
1: В общем, мало.
0: То есть мы такие в галактике одни.
1: Кошмар.
0: Вот, значит, если мы кого-то найдем, это будет, значит, такой объект, который подвергался технологическому развитию, но в течение там многих тысячелетий, иначе их будет слишком мало. Вот, и мы должны себе какое-то родить представление о том, что это может быть. Вот, то есть мы должны заняться футурологией. Футурология – это не наука, к сожалению. Но мы должны к ней прибегать, если мы хотим найти внеземной разум. Вот, есть разные футурологические сценарии. Значит, одна из наиболее удобных классификаций – это была классификация Николая Семеновича Кардашова. Значит, цивилизация первого, второго, третьего типа по Кардашову.
1: Это академик, который занимался радиоастрономией. Его недавно не стало, но он очень активно поддерживал направление поиска внеземных цивилизаций.
0: Да, значит, что это такое? Вот первая цивилизация Покрадашова – это, грубо говоря, планетарная цивилизация.
1: У него там, энергетику планеты, да?
0: Значит, у него немножечко была другая классификация именно по энергетике, а я, ну, энергетика тесно связана с местом обитания. Вот я предпочитаю немножко модифицировать эту аргументацию и различать по местам обитания. Вот, значит, цивилизация первого типа – это энергетика, у которой... которая меньше, чем поток света звезды, падающей на звезду.
1: На планету.
0: На планету, да. И местом обитания такой цивилизации является планета. Это мы, грубо говоря. Да. Ну вот у нас там где-то какие-то десятые доли процента от Солнца нашей энергетикой, и мы не можем сделать существенно больше, потому что мы перегреем нашу планету. Вот это называется цивилизация первого типа. Значит, цивилизация второго типа – это цивилизация, место обитания, которое является околозвездное пространство. У них может быть гораздо больше энергетика, значит, сопоставимые с энергетикой звезды. Вот на планете они жить не могут, потому что они расплавят или испарят своей энергетикой просто-напросто. Ну, там есть еще цивилизации третьего типа, это такие галактические, но как бы вот нам нужно с методической точки зрения можно ограничиться первыми двумя. Значит, что могут сделать цивилизации первого-второго типа, по каким признакам мы можем искать? Вот цивилизации второго типа по своей энергетике могут поставить то, что называется всенаправленный и постоянно действующий маяк. Вот когда на него не посмотри, ты его увидишь.
1: И откуда не посмотри,
0: и откуда не посмотри, да.
1: А поэтому... зачем им это надо?
0: Не знаю. Может быть, они такие альтруисты. И это на самом деле, отдельная большая проблема. Давайте мы не будем
1: углубляться. И тут у нас книга была в кустах. Мы ее достаем.
0: Давайте мы ее чуть попозже.
1: Чуть попозже. Но я обязательно хочу спросить, как вы относитесь к идее вот к этой книге.
0: Безусловно.
1: Это фантастика. Но мы же начали сегодня с фантастики. И будем еще время от времени вспоминать. Это книга китайского писателя, фантаста, инженера по профессии Лю Цысиня. Называется она «Темный лес». Имеется в виду, все-таки надо, раз я ее поднял, сказать, имеется в виду желание или нежелание цивилизации искать контакт и вести себя гуманно в том случае, если они уже кого-то, они или мы, кого-то обнаружили. «Темный лес» имеется в виду вот что. Ну, надо рассказать. Вы идете по темному лесу, и вдруг в кустах что-то зашевелилось. У вас альтернатива. Либо это что-то дружественное, ну, протяните в кусты руку, может, вам ее пожмут. Либо это что-то опасное, и сейчас будет выстрел, и вы погибнете. Какова ваша тактика? Чтобы выжить, надо выстрелить первым. Бей первым, Фредди, и так далее. И тогда ты останешься живой наверняка. Ладно, потеряешь возможность контакта, но, по крайней мере, сохранишь свою жизнь. Может быть, цивилизации ведут себя так, и здесь это описано очень интересно, технично, хорошо и вполне литературно. Это тоже вариант, который надо обсуждать, правда?
0: Давайте мы вернемся чуть попозже. Я, значит, закончу вот эту самую тему с оптикой и радио, потому что она непростая.
1: Что выгоднее?
0: Да, значит, вот цивилизации второго типа могут ставить вот такие всенаправленные маяки, их легко искать. Вот только как только вы направите туда радиотелескоп, если он обладает достаточной чувствительностью, и вы попали там в частотный диапазон, то вы его увидели. Значит, цивилизации первого типа, они по своей энергетике такие всенаправленные маяки ставить не могут принципиально.
1: Ну, не потянут.
0: Значит, что они могут делать? Они могут остронаправленным лучом, узкополосным, чтобы там превышать всякие фоны, сканировать либо небо точка за точкой, либо звезды-кандидаты, где они же могут ожидать присутствия, значит, какого-то разума, которому они хотят просигналить друг за другом. Вот, формула Дрейка та же самая показывает, что до ближайшей цивилизации расстояние, ну, 1000 световых лет, это в хорошем случае. Вот, и, значит, в сфере диаметром 1000 или больше световых лет, значит, существует около 1 000 000 кандидатов. Значит, какая перед цивилизацией первого типа возникает задача? Вот эти вот 1 000 000 звезд одну за другой сканировать своим узконаправленным лучом.
1: Передавать, да?
0: Что? Соответственно, что мы можем рассчитывать увидеть с их стороны? Мы можем рассчитывать увидеть редкую порцию сильного сигнала, пришедшего в неизвестное время и с неизвестным заранее направлением. Значит, что нужно, чтобы зарегистрировать такой сигнал? А нужно смотреть на все небо одновременно. Вот те методики, которые сейчас доминируют, вот их поддерживает фонд Breakthrough Foundation, Breakthrough Initiatives, он так называется.
1: Юли Мирин,
0: да. Это, значит, наблюдательные программы, которые на телескопе Green Bank и Parkes, в основном в Австралии. Это просмотр звезд одну за другой.
1: В радио.
0: В радиодиапазоне, на волне водорода, на самом деле. Вот смотрите, как они делают. Они на каждую звезду смотрят полчаса. Потом они про нее забывают, если они там ничего не увидели, и смотрят на следующую. А что может произойти? Вы смотрите на другую следующую звезду, а вот с той звезды, на которую вы только что смотрели, пришло время сканировать вас, и вы пропустите этот сигнал. Значит, нужен всенаправленный прием. Как это сделать? Значит, способ известен, и это нужны антенные решетки. Вот такие вот антенные решетки сооружаются уже для поиска, вот то, что называется ФРБ, Fast Radio Bars. Там тоже похожая проблема. Приходит редкий сигнал с неизвестного направления. Но там волны более длинные. Здесь более короткие волны. Это, так сказать, больше, чем там 1,5 ГГц, до 10 ГГц, даже больше. Вот. Такие антенные решетки сделать с достаточной чувствительностью очень трудно.
1: Это поле мелких радиотелескопов. Да,
0: да, и компьютер формирует диаграммы направленности. И у вас должно быть такое количество компьютеров или такие вычислительные мощности, чтобы вы этими диаграммами направленности перекрыли все небо.
1: То есть это направление визирования, как сказали бы.
0: Да. Значит, принципиально это возможно, но никто пока даже не знает, сколько это будет стоить. Вот у меня один знакомый меценат хочет потратить деньги на оценки стоимости.
1: Только на оценки?
0: На оценку стоимости. Ну, потому что это большая инженерная работа такая научная.
1: Вот. Но это все радио касается.
0: То есть, смотрите, у нас, значит, мораль какая? В радиодиапазоне у нас нет таких решеток, и у нас нет способа поиска цивилизации первого типа.
1: По всему небу, так.
0: Вот в чем проблема. Но то, что цивилизации первого типа хотя бы в принципе могут существовать, мы точно знаем, потому что мы существуем.
1: Мы есть, и мы пытаемся сигналы какие-то передавать.
0: Да, вот цивилизации второго типа – это может быть фантастика. Вот те проекты, которые сейчас работают, и которые основаны на однократном просмотре звезд, это поиск цивилизации второго типа, никак не первого. Вот если звезда светит все время, то вы увидите. А если она первого типа, вы ничего не увидите, вы уйдете с пустыми руками. Вот. А в оптике оказывается не так. Вот в оптике с помощью вот такой, например, установки типа Taiga High Score, вот этот самый массив, о котором я рассказывал, значит, можно просматривать одновременно очень большую часть неба. Вот конкретно хайскорый массив, он просматривает одновременно стеридиан, и это конус 60 градусов.
1: Но их на небе 15 штук таких стеридианов.
0: Да, но это движение в нужном направлении. Это, да. Эта методика, как говорят, легко масштабируемая.
1: Есть подобные?
0: Нету, она единственная.
1: И вот именно у нас и стоит на Байкале. Да,
0: и мы в этом направлении мы сейчас абсолютно впереди всей планеты. Значит, это у нас не просто идея. У нас сейчас данные уже собраны полностью за 4 зимы, за 4 сезона. Первая зима полностью обработана. Значит, в этой зиме найден один кандидат. Но, значит, там все-таки есть проблема шумов, там кандидаты могут быть разные, значит, здесь там оценки с помощью вычислений Монте-Карло делаются, они показывают, что вероятность симуляции этого сигнала фоном не меньше 10%, и это плохо. И это много, да, поэтому мы не можем относиться серьезно.
1: Это однократный сигнал или он повторялся?
0: Это как раз был поиск репитера. Он повторялся, да. Это
1: был... И он перемещался по небу?
0: Нет, это было две вспышечки.
1: А, только,
0: да,
1: за короткое
0: время. Две вспышечки из одной точки неба. Ну, там дальше точность определения координат начинает работать, все такое прочее, это вы понимаете. Вот, и сейчас у нас три уже собранных и не обработанных сезона. Они обрабатываются. Сейчас четвертый сезон, который будет обработан, это как раз ровно тот, который идет сейчас. В общем, у нас будет колоссальное количество информации. Если брать по, так сказать, экспозиции, направленные на поиск цивилизации первого типа, а ведь цивилизация первого типа может сканировать небо лазером. Она понимает, что лазер проще обнаружить, чем радиосигнал в таком вот эпизодическом режиме-то. Вот смысл есть. Вот, мы по экспозиции сейчас на порядке превосходим уже все, что было собрано до этого. Вот если не считать там очень ранние такие всенаправленные поиски, которые проводил Кардашев и Троицкий.
1: Ну, то в радиодиапазон.
0: То был радиодиапазон, длинные волны там были, да, немножко не то.
1: Да.
0: Вот. Ничего похожего нету работающего. Значит, есть один проект перспективный, называется «Panoramic City». Значит, «Panoramic City» сделан совершенно по-другому, но параметры поиска у него будут похожие. По чувствительности, по временному диапазону мы ищем наносекундные вспышки. Вот.
1: А для человеческого глаза это заметные вспышки?
0: Нет, абсолютно.
1: Гораздо ниже, да?
0: Нет, вот, значит, те вспышки, которые обнаруживает наша установка по яркости, это минус четверка. Это полная Венера.
1: Но короткие очень.
0: Но наносекунды, да. Наносекунды – это отдельные буквально кванты приходят, да, их никак...
1: А глаз смотрит долго, у него экспозиция там десятая доля секунды, да,
0: вот, для глаза. Вот этот самый Panoramic City, это будет мозаика телескопов. Мозаика телескопов, каждый из них довольно с большим полем зрения.
1: В разных направлениях.
0: Да, они будут очень дешевые, их там будет много, они будут дешевые, потому что у них будет френелевская оптика. Да. Эти пластмасски такие, да. Им здесь не нужно очень большое угловое разрешение, здесь нужны хорошие временные параметры. Вот. А мы, кстати, определяем направление прихода сигнала вот ровно по тому, как срабатывают наши оптические станции в установке хайскора. У нас там точность определения углов лучше 0,1 градуса. Ну, вот так вот мы и работаем.
1: Сейчас я задумался, если это будут телескопы, они будут принимать на ПЗС матрицы. Но у них очень длительное время считывания матрицы. Как вы короткие сигналы на них зарегистрируете? Отметете все...
0: Вот, они сначала анонсировали пикосекундную электронику, потом они все-таки немножечко от этого отошли, сказали, что это нано будут секунды, но наносекундная регистрация они обеспечивает. Значит, я не знаю точно их технологии. Не знаю, может быть, это будут и ФЭО, например, какие-то.
1: Ну, тогда да.
0: Да,
1: тогда
0: да. Может. Да, вполне возможно.
1: Слушайте, какое интересное новое направление поиска внеземных цивилизаций. Световые вспышечки. Хорошо, вспышка получена, но ведь она же должна нести какую-то информацию за наносекунду или там за пикосекунду, ну ладно, за наносекунду. Можно записать какое-то послание в этой? Она может быть модулирована как-то?
0: Да, такая, во-первых, скажешь? Можно, и эту модуляцию, в принципе, увидим, потому что она, значит, у нас сигнал пишется с разрешением 5 наносекунд. Ну, не 5, чуть похуже, ну, вот так, между 5 и 10. То есть такую модуляцию мы увидим, во-первых. Во-вторых, мы можем увидеть просто последовательность импульсов. Это отлично разрешится. Там мертвое время установки маленькое, значит, все хорошо. И более того, с нами это произошло уже.
1: Да?
0: Да.
1: Я вспоминаю фильм «Контакт». Последовательность простых чисел убедила их в том, что это разумный сигнал. 1, 3, 5, 7, 9. Природа не может так, да?
0: Вот смотрите,
1: нет, сейчас, 9 это непростое
0: число. Сейчас я разрешу, просто расскажу и детективную историю, да. Как проблематика с этим может влиять обратно на физику. Вот, значит, работала эта самая установка хайскора, она заточена на регистрацию широких атмосферных ливней, вот этих самых пятен. И у нее, естественно, есть фон. Вот, и в частности, случаи, когда срабатывают все датчики разом, вот, они рассматривались в этой методике как фоновый сигнал.
1: Их отбрасывали.
0: Их отбрасывали. Да. Вот, а здесь, значит, вот мы пришли с новой методикой. Угу. Собственно, вся информация используется та же самая, только другие алгоритмы на них напускаются. Вот, и мы увидели, значит, набор вот таких вот оптических импульсов, которые были совершенно эквидистантны. Вот. Ну и расположены они были почти точно из зенита, пришли они на нашу остановку. Вот. Это то, что стандартная методика пропускала. Мы их увидели, стали разбираться, что это такое. Значит, оказалось, что это спутник Калипсо. Значит, Калипсо имеет на борту лидар, значит, это лазерный радар.
1: Так. И пролетая над вами.
0: Да, он занимается, на самом деле, изучением облачного там покрова, вот, пролетая над нами.
1: Он долбит лазером
0: с частотой 20
1: своим.
0: Герц, он на нас стреляет вот ровно наносекундным импульсом, который мы ждем от инопланетян. Вот.
1: Ну, это что же цивилизация, только наша?
0: Наша, да. То есть мы показали, что методика так работает.
1: Да.
0: Это раз. А потом смотрите, что мы получили. Мы получили отличный калибровочный источник для всего эксперимента. Даже и мечтать о таком было невозможно. Вот видите, обратное влияние произошло.
1: А кто такие мы?
0: Мы это физики российские.
1: Нет, ну вот в этом конкретном эксперименте, когда ты говоришь «мы», это группа людей, вот объединенных этой идеей поиска сигнала разумного.
0: Нет, это группа физиков. Вот я пришел в эту группу физиков с идеей поискать сигналы лазеров. Там, значит, был колоссальный совершенно по этому поводу энтузиазм. Меня сразу взяли в команду. Ну, теперь мы работаем вместе, да. Я вот занимаюсь обработкой. Значит, я пишу специальные фильтры, которые, ну, в смысле, программные фильтры, которые отфильтровывают сигналы вот от потенциальных астрофизических, оптических транзиентов, как они называются. Вот мы этим вместе занимаемся.
1: И теперь вы отбрасываете все естественные источники, да?
0: Я отбрасываю шалы.
1: Не нужны они.
0: Да, но мы очень, как показал опыт, мы очень эффективно друг друга дополняем.
1: Да, это вам, а это нам, вот эта информация. Насколько для этой передачи большая энергия требуется? Вот с расстояния 1000 световых лет, чтобы вы заметили, сколько они должны вложить?
0: А вот я сказал, мегаджоульный лазер за наносекунду.
1: Ну, это не очень много, это нормально.
0: Это совсем немного, да.
1: Недавно состоялся эксперимент по лазерному термоядерному синтезу. Там маленькая атомная водородная бомбочка такая с ноготь размером обжимается с разных сторон лазерными лучами. Вот каждый из этих лучей примерно такую энергию несет, но это не весь что, это ну, нормальный физический такой прибор. Да, он потребляет энергию, но не больше, чем поселок какой-то небольшой, такой, где там 1000 человек живет. Это небольшой адронный коллайдер, это гораздо дешевле.
0: Важно, что эта вещь точно доступна цивилизации первого типа. Ну, Никаких чудес.
1: Мы уже,
0: да, имеем такие вещи. Да. Правда, он СО2, по-моему, там лазер, если я не помню.
1: Инфракрасный.
0: Нам нужен видимый диапазон.
1: Вам видимый, но там подороже будет, наверное.
0: Подороже будет, но это вот эти лазерные фазированные решетки, которые нужны, это тоже масштабируемое устройство. Сколько там лазеров поставите, такая у вас будет мощность.
1: Деньги приходят, новые ставим, новые долбим во Вселенную.
0: Вот как у нас в этой в хайскоре. Чем больше денег, тем больше телесный угол, который мы просматриваем.
1: Интересно, что вот это заповедное место вокруг Байкала и внутри Байкала, оно так служит для физики, и не только, и вот для разных околофизических процессов. Прям уникальное место Байкал. Вот как-то он для всех оказался полезным. Хорошо, что там целлюлозу перестали в бумагу превращать. Так, у меня тут еще куча вопросов, а времени у нас не так много, хотя мы более или менее о них поговорили. Давай вернемся к этой идее.
0: Ну, давайте.
1: Надо ли? Опасно ли? Вообще, как ты относишься вот к двум вещам? Сейчас, во-первых, к парадоксу Ферми. Если бы они были, мы бы их давно уже заметили, или они нас. А во-вторых, к вот этим опасностям, о которых Хокинг говорил. Ребят, давайте сидеть тихо, а то, не дай бог, наведем на себя какую-нибудь страшную вещь из космоса. Они нас тут поработят, убьют, съедят.
0: Вот я глотну водички, потому что это огромная тема.
1: Огромная, но
0: значит, смотрите,
1: свое впечатление.
0: Парадокс Ферми заключается в чем? Значит, если проэкстраполировать наше технологическое развитие наивно в будущее, то получается, что мы скоро выходим в Солнечную систему, потом начинаем летать к звездам. Вот, первые внеземные цивилизации по условиям нашей галактики могли бы возникнуть, ну, по крайней мере, 1 миллиард лет назад. Поэтому вся наша галактика должна была быть освоена. Вот Энрико Ферми сказал, они должны быть здесь. Где они? Вот это был парадокс Ферми. Потом Иосиф Самуилович Шкловский переформулировал его. Значит, старый парадокс формулировки Ферми стал называться сильным парадоксом в сильной формулировке, а слабая формулировка «почему их не видно?». Не то, что почему их, но почему их не видно? Если есть цивилизации второго типа, которые там делают сферы Дайсона, значит, обкладывают свою звезду энергетическими панелями, все это должно быть видно в транзитах. Вот, почему нет? Это, значит, слабая формулировка. Вот, значит, парадокс Ферми – это никакой не парадокс, потому что в настоящее время существует не менее 65 вариантов его объяснения.
1: Так.
0: Где-то году в 14-м, по-моему, даже была издана книжка, сейчас не помню автора наизусть, которая так и называется «65 объяснений парадокса Ферми». Это вот, значит, так кратко проблематика. Теперь опасно или не опасно на самом деле общаться? Вот
1: а я... навскидку сейчас, чтобы не уходить далеко от Фермина, ну хотя бы, ну приблизительно какие? Мы им не интересны, они живут своей жизнью, они никак не дают о себе знать, они боятся давать о себе. Вот такого типа, ну, да?
0: Самое простое объяснение, с моей точки зрения, это что цивилизации второго типа почему-то не бывает, а есть цивилизации вот. Первого типа. Может, они информационными какими-то становятся, им не нужна большая энергетика. А у нас нет адекватных средств поиска цивилизации первого типа. Как я говорил, мы их не видим и не можем видеть. Вот наш этот самый эксперимент с массивом хайскора, собственно говоря, это первый шаг для того, чтобы по-настоящему поохотиться за цивилизациями первого типа. Мы только начали. Это вот методические первые разработки фактически. Это простейшее, с моей точки зрения, объяснение, но существует еще 64 других, включая космический зоопарк, космический заповедник, там и чего там.
1: Эта книга переведена на русский или это англоязычная?
0: Нет, англоязычная, но ее можно скачать на моем сайте.
1: Ага, кстати говоря, сайт Панова – это тот еще сайт. Вы там найдете очень много интересного и по космологии тоже, и по внеземным, и вообще много-много хорошей информации.
0: Ну вот я могу подсказать, там есть такой раздел, который называется «Книжки, к которым я имею какое-то отношение». Да, вот туда нужно зайти, там есть подборка книг по проблеме с этим, и среди них вы это найдете.
1: А сам сайт легко найти? Просто вот в поиске, в браузере Александр Панов?
0: Да, это будет одна из первых ссылок. Да? Да, видимо, он хорошо посещается, хотя у меня там нет счетчика. Но она первым вываливается. Угу. Вот, теперь давайте об опасности. Значит, давайте я напомню аргументацию Ли Цзиньи самого. Значит, у него есть два так называемых, две аксиомы темного леса. Первый аксиом на темный лес – это что главной задачей каждой цивилизации является выживание. Вот совершенно согласен. А вторая аксиома такая, что любая цивилизация растет, распространяется по галактике, а место в галактике ограничено. И отсюда делаются выводы, что все цивилизации друг друга должны рассматривать как конкуренты в освоении галактики. Они должны опасаться потенциальной агрессии. Это пункт второй вывод. И третье, они должны прятаться друг от друга, чтобы не стать объектами агрессии. Значит, вот в этом рассуждении есть две существенные ошибки. Вот. Значит, первое, что нам надо прятаться. Значит, смотрите, первая ошибка состоит в том, что нам прятаться бесполезно. Нас и так, значит, известно, найдут, известно да? Как найти. Значит, найдут нас очень просто. Значит, мы пользуемся постоянно аэродромными и военными радарами. Вот, значит, если бы мы аэродромный военный радар другой цивилизации поискали своими средствами, и, значит, если посчитать, есть соответствующие формы, обнаружили бы, что, значит, сигналы аэродромного или военного радара, они примерно одинаковые, значит, вместе с разрешением его импульсной структуры, это примерно килогерц, обнаруживается с расстояния 3 световых года. Всего-навсего вот такими инструментами, как Аресипский телескоп или телескоп ФАСТ китайский. Вот, а если искать только одну несущую частоту, то примерно с расстояния 30 световых лет. Это мало. Но если мы опасаемся быть кем-то убитыми, значит, мы должны думать о цивилизации, которая способна к межзвездным перелетам, либо к какой-то там передаче колоссальных количеств энергии между звездами, что-то в этом
1: духе. У них техника более могучая,
0: вот, чем наша. Для них совершенно ерундовой задачей будет сделать космический радиотелескоп, а лучше всего космическую радиорешетку вот всенаправленную, размером 30 километров. Вот. Вот такой вот инструмент размером 30 километров, значит, обнаруживает сигналы аэродромных радаров с расстояния 4000 световых лет. Вот. Это одна возможность. Другая возможность – это гравитационный телескоп. Это, значит, делается таким образом. Солнце, оно загибает космические лучи. Вот космические лучи, проходящие прямо рядом с Солнцем, фокусируются на расстоянии 550 астрономических единиц. Значит, наши радары работают на волне 3 сантиметра. Вот, и в фокусе 550 астрономических единиц их невозможно будет увидеть, потому что есть солнечная корона, которая очень будет портить фокус. Да. Значит, нужно смотреть на солнечные, на такие вот радиолучи, проходящие от Солнца на расстоянии примерно 5 солнечных радиусов. Значит, фокус будет на расстоянии 20 тысяч астрономических единиц. Это 120 световых дней. Вот. И если вы поставите туда радиозеркало диаметром 2 метра, то вы получите сигнал, значит, который, значит, усиление сигнала за счет вот этой гравитационной линзы эквивалентное телескопу обычному размером 180 километров. Значит, далеко надо лететь. Значит, спрашивается, очень это не очень. Вот смотрите, есть проект Starshot. Интересная штука. Это проект, наверное, звездолетов. Значит, что это такое?
1: Ну, пока это планета лёты. Это Илон Маск. Starshot.
0: Starshot — это полет к это полет к Проксиме Центавра.
1: Да,
0: это устройство весом 1 грамм и снабженное световым парусом диаметр 1-2 метра.
1: Значит, я думал, Starship.
0: Нет, Starshot, да, 1-2 метра, значит, 100 миллионов долларов вложено в этот проект уже. Значит, лазер установлен на поверхности Земли, на самом деле, то самая лазерная фазированная решетка, о которой я говорил, значит, за одни сутки вот такое вот несколько грамм устройства ускоряет до скорости 1/4 скорости света. И они благополучно летят до Проксимы Центавра, фотографируют, там есть радиоизотопная батарейка, передается на Землю изображение, что они все видят, все это работает. Значит, не обязательно ускоряться до 1/4 скорости света, чтобы долететь на 20 тысяч астрономических единиц. Достаточно 1/40 взять. Это такое устройство долетит до этого фокуса за 8 лет. Это нормально. Все наши космические миссии там к планетам занимают столько времени примерно.
1: Но она долетит и пролетит.
0: И пусть она летит по лучу зрения, у нее будет все больше и больше усиления получаться. То есть вполне это возможно сделать.
1: То есть это радиотелескоп, объективом которого является Солнце наше, гравитационный радиотелескоп.
0: Да, а в качестве вот приемного устройства может использоваться оптический парус тот же самый. То есть все это очень... Там довольно простое многоканальное приемное устройство.
1: А достаточно мораль какая? Что нас можно услышать с любого расстояния.
0: Вот, да, мораль такая, что спрятаться мы не можем.
1: И не надо прятаться. И
0: это бесполезно. Более того, нужно передавать о себе информацию, потому что мы можем, в принципе, дать такую информацию, что по ней будет понятно, что мы не агрессивны, если мы действительно не агрессивны. Например, мы передаем о себе, так сказать, всю правду подноготную. Видно, что людям прятать нечего, они не пытаются ничего спрятать.
1: Ну тогда они сразу увидят, что мы агрессивны, мы тут на земле не можем
0: вот,
1: никак. Да.
0: Вот, то есть, значит, а, прятаться бесполезно, б, полезно подать сигнал, который говорит о том, что мы не агрессивны.
1: Мы несъедобны, вот это был бы сигнал правильный.
0: Ну, что-то в этом духе. В общем, это как бы другой вопрос. Главное, что прятаться бесполезно. Это первая группа аргументов. Значит, вторая группа аргументов. Значит, используем первую аксиому Люцисини, что главной задачей любой цивилизации является выживание. Значит, какой самый хороший способ выживания для высокоразвитой цивилизации? Значит, ну, в том месте, где она живет, может пройти какая-нибудь катастрофа. Там сверхновая грохнет, метеорит упадет, что-то такое. Значит, самый надежный способ – это расселиться, распределиться. Поэтому у высокоразвитой цивилизации естественным образом возникает задача расселяться по галактике. Теперь, по условиям в нашей галактике, с большой буквы, которая вот 12 миллиардов лет примерно возникла, галактический диск, уже миллиард лет назад, но точно были условия, когда разум мог возникнуть. Но, может, почему-то это не произошло? Если не произошло, нам бояться некого, мы тогда не из первых фактически. Вот. А если хотя бы там миллиард лет назад появились какие-то цивилизации, то уже первые цивилизации должны были бы освоить всю галактику. Вот. А наша Солнечная система, на которой не было разумной жизни миллиард лет назад, тут вот одни бактерии существовали, там и примитивные многоклеточные, она находится в одном из самых удобных мест галактики, так называемая гравитационная окружность. Это вот мы, наша скорость вращения вокруг ядра галактики равна скорости вращения спирального рисунка.
1: Мы редко попадаем в спирали, там да. Разрываются звезды молодые, в общем-то, да. В тихом месте оказались.
0: Поэтому наше место – это одно из самых привлекательных мест галактики.
1: Курортное место в
0: куда должна была бы прилететь такая цивилизация.
1: А их вот. Нет.
0: И никакой разумной жизни нету, никаких проблем не было освоить нашу Землю.
1: Ну, некоторые говорят о палеоконтакте, но мы же это не верим.
0: Ну, это... Ладно. Да, ладно. В общем, да, и пусть они нас они видят, что идет цивилизация. Они понимают, что цивилизация потенциально может привести к агрессивным этим самым разумным существам, например. И что им проще всего сделать? Да, остановить эту эволюцию. Это делается на раз-два. Уже мы сделали. Биологическая эволюция на Земле практически остановлена. Мы живем как бы в зоопарке большом. Вот. Они должны быть здесь, а нас здесь быть не должно. Но мы есть.
1: Значит, никто вот нас не тронул и не заметил.
0: Вот, и начинает работать принцип фальсифицируемости Поппера. Значит, это что такое? Если у вас есть гипотеза, если вы можете предъявить экспериментальный факт, который противоречит следствиям из этой гипотезы, значит, гипотеза была неверна. Значит, в исходных постулатах Люци Сини где-то кроется ошибка. Мы не знаем где, но она там есть. Может быть, невозможно летать между звездами. Может быть, есть этические причины не осваивать другие планеты. Мы не знаем, но что-то там не так. Понимаете, вот раз их здесь нет, то значит нам их и не надо бояться. Есть причины, почему их здесь нет. Вот, есть причины, почему они не были агрессивны много лет назад, они сейчас работают.
1: Но тогда не надо искать и связи с ними.
0: Почему?
1: Ну, раз их здесь нет, значит, их нет почти нигде.
0: Нет, и они не могут прилететь сюда, и от них нельзя ждать физической агрессии. Но мы можем с ними связаться. Это не противоречит тому, что их здесь нет. Вот я сказал.